0: тогда мы получали бы специалистов. А так, так сказать, есть проблема.
1: Продолжаем через несколько минут ответы на вопросы. Но еще одна тема. Большая статья в парламентской газете. Заголовок следующий. За дискриминацию женщин предлагают штрафовать. 30 апреля внесли законодатели в Госдуму соответствующий проект документа. В общем, за публичные призывы, которые пропагандируют ограничение женщин в их правах и свободах, таких как право на образование, труд, участие в общественной и политической жизни, штраф будет до 20 тысяч рублей. Посыл такой, что женщина – это не функция, хотя в последнее время в публичном пространстве некоторых чиновников и прочих деятелей все чаще звучат призывы, что женщина должна сидеть дома, только рожать и так далее и тому подобное. Этому хотят поставить денежный заслон.
0: Я что-то не понял, чья это инициатива?
1: Думцев.
0: Думцы. Каких только, так сказать, там дураков нету, откровенно говоря. Но я предлагаю сразу кастрировать, причем желательно публично. И тогда никто не будет обижать, оскорблять женщин. Честно говоря, я не слышал никаких таких призывов особых, так сказать, да, призывающих как-то по закону ущемлять женщин. Мне кажется, у нас абсолютное равноправие по закону. Вообще, где мне... Покажите мне закон Российской Федерации или хоть какую-нибудь норму или правило, которое на уровне вот такого, так сказать, законодателем ограничивало права женщин. Я не знаю. Я даже больше скажу. Не то, что я не знаю, так сказать, да, я могу много чего не знать, вот, но я точно знаю, что такого закона нет, ни закона, ни правила. Это, в общем, какой-то там дешевый разводняк, так сказать, да, накануне выборов. Вот. А можно я... Это не новые люди, случайно?
1: Возможно.
0: А, я понял, да. Вот. Это чистый разводняк, так сказать, накануне выборов, там, да, вот надо кому-то там понравиться, и давай, как бы, да. Я предлагаю, так сказать, этим же людям все-таки потребовать отменить статьи о пропаганде ЛГБТ. Вот. Ну, в конце концов, ну, сколько можно, так сказать, да.
1: ЛГБТ у нас запрещено сейчас.
0: Не, ну, это я поддерживаю, как бы, ну, но можно ведь, на самом деле, это самое, накануне-то выборов, чего только не скажешь, как бы, да, лишь бы понравиться хоть кому-нибудь. Ну, а на самом деле представить или таковые есть. И многие из них, так сказать, не такие уж бессильные люди, как кажется. Вот. Но по поводу, так сказать, того, что у нас кто-то кого-то куда-то призывает, на уровне законов, я считаю, что никакая дискриминация по половому признаку недопустима, в принципе, да. Что касается, так сказать, конкретно реальной жизни, то есть, значит, вопросы, которые подпадают под действие там законодательства, и которые можно назвать дискриминацией, вот, и тогда пусть этим занимаются соответствующие органы. Вот. А есть то, что, ну, может быть решено только, ну, скажем так, в бытовом, что называется, да, каком-то ключе. Ну, и, условно говоря, опять же, ну, можно требовать, чтобы женщинам разрешили буквально все, но только далеко не все могут женщины. По поводу рожать. Больше рожать некому, понимаете? Ну, давайте напишем, так сказать, это самый закон, который будет требовать от мужчин рожать. Ну, а что? Равноправие, так равноправие. Но,
1: опять же, это пропаганда запрещенных
0: вот этих всех. А кто отказывается из мужчин рожать? Ему сразу штраф 100 тысяч. Во-первых, охренительное пополнение бюджета. Представляете, сколько мужчин, если с каждого мужчины по 100 тысяч снять за то, что он отказывается рожать, вот, это же сколько денег можно, как бы, это самое, в бюджет, так сказать, положить, первое. Второе, как можно понравиться, так сказать, меньшинству. Третье, как можно сразу быстро наладить отношения с Европой. Ведь это же, так сказать, какое-то самое. Поэтому рожать, товарищи, больше некому. Вот, поэтому, условно говоря, призывы рожать к женщинам, как бы, да, они были, есть и будут всегда. Что касается посадить дома и только, как бы, и только. Ну, во-первых, это технически даже невозможно. Если бы даже кто-нибудь и захотел это сделать, это технически сделать невозможно. И слава богу. Во-вторых, еще раз повторю, любые законодательные формы ограничения, значит, или дискриминации, ну, я считаю, недопустимы. И мы давно с этим разобрались. А вот это все чисто такой, так сказать, предвыборный разводняк, которого с каждой неделей там, и месяцем будет все больше и больше и больше.
1: Мы вчера с вами обсуждали, что мужчины все чаще сидят дома,
0: да?
1: По уходу за ребенком.
0: Вот, так сказать,
1: процент, да? Процент растет. Вот. Тогда надо дополнить и включить штрафы за дискриминацию мужчин.
0: Да, вот так вот. Вот все те, кто призывает мужчин, так сказать, сидеть дома и, значит, менять подгузники, вот им тоже давайте по штрафу, так сказать, влепим.
1: Переходим к ответам на вопрос. Из Петербурга замечание по поводу новой стратегии биоэкономики. В замечательные эко-биогорода на Северном полюсе поедут жить те, кому эти экобиологи продлят жизнь.
0: То есть их там заморозят, что ли, или что там, да? Там хорошие условия для заморозки навсегда. А потом когда-нибудь, когда изобретут бессмертие, их разморозят, да. Но это, знаете, был такой фильм по американскому этому рассказу фантастическому, назывался «Бегство мистера МакКинли», так сказать, там Бенниони сыграл. Вот, да, очень неплохой, советую пересмотреть. Там как раз про вот эти вот мечты о заморозке, о разморозке там и все остальное. Не, я не против, еще раз говорю, биотехнологии замечательно. Вы нам объясните, в чем дело, как бы, да, ну, то есть это все звучит-то классно. Я даже представляю, как можно, так сказать, нарисовать замечательную с помощью искусственного интеллекта презентацию с картинками, вот, как будто уже все это там есть. Только объясните, зачем? Вот вопрос: зачем, как бы, он всегда ключевой. То есть, вот что, какой положительный результат будет в конце этого дела и какой ценой? Вот это, мне кажется, крайне, так сказать, важно. А так, да, я уверен, что там в области биотехнологий есть масса перспективных, так сказать, разработок, открытий и все остальное. Ну, просто вот вы нам разъясните как-нибудь там, про что, о чем речь. И плюс, я говорю, это надо все увязывать, ну, с комплексной стратегией. Продлили жизнь, да, продлили работоспособность. Хорошо, работать где? То чтобы, как бы, опять же, чтобы люди, условно говоря, так сказать, там, они не требовалось им там еще 150 лет платить, так сказать, пенсии или пособие, вы скажите, а где они могут, например, себя реализовывать, там, как это все увязывается с реальной жизнью? Вот так.
1: Тренды менеджера никак не способствуют положительному развитию нашей страны, считает слушатель, это его личное мнение. Другой слушатель тоже с личным мнением выступает. Важно, чтобы эти биотехнологии не стали а-ля нанотехнологиями.
0: Во! Это сказал слушатель, так сказать, да. Павел. Не мы с вами, так сказать, заметьте, не я это предложил, да. Я помню, так сказать, одного немного как бы странного, но очень рыжего деятеля, который нам, отреформировал экономику так, что половина от нее не осталась, б, замечательно разделил, так сказать, все энергосети так, что мы теперь, так сказать, постоянно страдаем от бесконечного повышения тарифов, в, он нам создал такие нанотехнологии, которые, так сказать, мама не горюй, как бы, да. У него сейчас, между прочим, вы знаете, что наконец-то, я не знаю, кто там в лесу, так сказать, сдох, но тем не менее, я вот на прошлой неделе прочитал, что наши следственные органы приступили к конфискации имущества Анатолия Чубайса в России на сумму, так сказать, это самое, 4,5 миллиарда рублей. Я не знаю, правда это или нет, но новость такая была. Вот, представляете, вот как он нано, так сказать, себе на это накопал. Вот, это человек, который госкорпорацию возглавлял, между прочим, самый талантливый, как говорили, экономический управленец чуть ли не в истории России. Как бы он говорил, я вам таких вещей тут наизобретаю. Нанотелефоны, нано эти самые, так сказать, штучки, нанороботы будут ползать, так сказать, в ваших, значит, этих самых всех возможных, так сказать, местах, во все дырки залезать, как бы, и будут там жить и строить вам это самое счастливое будущее прямо внутри вас. Вот. И где все это? Многомиллиардные долги, как бы, да, огромное количество проблем, масса вопросов, на которые нет ответа и так далее. Поэтому, да, вот с нанотехнологиями мы уже проходили, как и с блокчейнами, между прочим. Блокчейн, вы что, не знаете, кто блокчейн? Заткните свой рот, вы вообще не понимаете в этой жизни ничего. Блокчейн определит наше будущее, или там все эти экосистемы, так сказать, там, метаданные, там, и все такое прочее, все, что с этим связано. Хотя биотехнологии как-то это все-таки то, что, мне кажется, ну, проще проверить. Вопрос только в том, чтобы было такое желание. Желание проверять.
1: Ну, биотехнологии без них никуда, да, то есть это развитие и медицины.
0: Да нет, я не против, конечно, да.
1: Там применение мирного атома и новых каких-то препаратов, которые не нужно будет пить горстями, да, кучу таблеток, не помогающих, создадут специальную там какую-то пилюлю одну, которая вылечит практически от всего. Перспективы большие, и Мантуров про это говорит. 50 стран уже создали свои долгосрочные стратегии.
0: То есть результаты
1: мы,
0: какие?
1: Мы от них отстаем.
0: Опять отстаем. Скорее догонять.
1: По поводу эстонской Библии. Наш слушатель замечает, что первый полный перевод Библии на русский язык, синодальный, был утвержден и издан в 1876 году.
0: Потому что русский перевод не был востребован, а был церковнославянский. Вот и все. Официальным языком церкви до сих пор является церковнославянский. Если вы ходите в церковь и знаете, там на русском службы не ведутся. Потому что церковнославянский, как бы, да, вполне, в полной мере обеспечивал, да, все потребности. Другой вопрос, что вот эта секуляризация общества, да, она потребовала, как бы, да, перевода на русский. Вот и все. Вот и все. А на эстонском ее не было вообще. Вот такие дела. Это к вопросу о глубине культуры. Это не одно и то же. Вы давайте здесь не передергивайте, товарищ.
1: Из Ульяновского вопроса: зачем царская Россия построила города этим прибалтам?
0: А затем, что, собственно говоря, царская Россия думала, что там будет царская Россия всегда. Вот в чем дело. Потому что Российская империя не собиралась, так сказать, никуда
1: расширяла,
0: деваться.
1: Расширяла, укрепляла
0: да,
1: свои границы.
0: Она расширяла и укрепляла свои границы, в том числе на благо собственных граждан, да, строила форпосты, потому что у нее не было в планах, так сказать, распадаться, тем более по границам каких-то выдуманных национальных государств. Вот и все. Вот за этим она как бы все это и делала. Потому что ее планы, так сказать, были такие, как бы все больше и дальше, и так далее, шире и глубже, и так далее. Вот и все. Все очень просто это самое объясняется. Один-единственный, как бы, да, и большой промах, конечно, это Аляска. Здесь вопросов нет. Вот это была катастрофическая исторического масштаба ошибка. Совершенно точно.
1: А по поводу, опять же, возвращаясь к экопоселениям, пишет слушатель из Ленинградской области, комментарий на форуме в Петербурге говорили об этих экопоселениях, ничего, понятно, не было. Но, опять же, мы возвращаемся к вопросу разъяснительной работы, популяризации, как сказал президент. Но вопрос от этих людей следующих, просьба высказаться о необходимости выделения гектара земли семьям на полях сельхозназначения для личного подсобного хозяйства для создания своего родового поместья. Сейчас секундная пауза и продолжим. Земля в собственности, но не дают жить на ней. Нужно подспорье в наше трудное время для многодетной трехпоколенной семьи.
0: Угу. Но, опять же, таких семей у нас не так много. Желательно, чтобы было их больше. Это первое. Второе. В принципе, что касается там, переселения обратно, так сказать, вот, отток из больших городов на землю, я лично только за. Но третье, насколько это реально? Да? То есть, наверное, если бы законодательно упростить процедуру получения этой земли, которой в России огромное количество, то, наверное, это могло бы стимулировать вот это вот, так сказать, да, обратное течение, которое позволило бы что сделать? Позволило бы сохранить контроль над этой землей, да? В конце концов, огромная территория, в которой как бы все жители скопились там в 15 мегаполисов или в 10 мегаполисов, это путь к поражению. Вот. Другое дело, что, опять же, где этот гектар, так сказать, да, как его получить и что с ним делать, если там, например, нет никакой инфраструктуры. В принципе, да, если бы там переосмыслить всю стратегию пространственного развития, то можно было бы, да, эти потоки направить на освоение вот этих самых, так сказать, земель. Сюда же и инфраструктурные вложения, говорят, вот нам нужны инвестиции в собственную экономику. Вот вам инвестиции в собственную экономику. Дороги, значит, сети, это самое там электричество, так сказать. Ну, газ – это мечта, конечно, да, но почему бы и нет, учитывая то, что мы, сколько мы газа как бы добываем, да, газификация, про которую вот сколько я, так сказать, себя помню, столько говорят про эту газификацию.
1: Нет, в советские времена... Нет. Тут, Сергей Александрович, вы,
0: видимо... Не, она идет, но все никак не дошла везде. Докуда ты дошла?
1: Скажу
0: страна
1: честно, большая, да.
0: Страна большая.
1: Регионы активно, регионы догазифицируют.
0: Да, хочешь сказать, страна-то большая, это два человека всего мужиков-то, отец мой да я. Вот, то, что процесс идет, это хорошо, но я говорю, если бы эти земли выделяли, наверное, это еще бы стимулировало. Но, опять же, тут надо, опять же, разбираться там, где что, потому что вокруг больших городов давно уже все поделено. Вот, и все это прекрасно знают, да. Вот уже продано, поделено, это распилено, так сказать, за это самое и так далее, и так далее. Тогда, так сказать, если вам нужен гектар, то где? Вот, а если там, где этот есть гектар, так сказать, то, что нужно вам, большой трехпоколенной семье, да. Опять же, а где работать? Вы все, так сказать, будете работать на земле. Вот. Ну, то есть, есть вопросы, но...
1: Ну, личное подсобное хозяйство, да. Это что-то выращивать, может быть, продавать
0: скажу.
1: И так далее.
0: Я вам так скажу. А надо ли людям дать такую возможность? Да, надо. Вот, да, таким людям надо дать такую возможность тем, кто готов работать. Почему бы и нет? Вы дайте им возможность, а уж как они там будут это самое, с этим ковыряться, ну, посмотрим. У кого-то получится, у кого-то не получится, но как возможность такое, мне кажется, должно быть. И, конечно, тем же самым, так сказать, большим семьям на земле, в собственном доме жить легче, чем в городе, как бы, да, вот в клетушке там одно-двухкомнатные, даже трехкомнатные и так далее, и так далее. Вот, легче. Вот так вот. Ну, да, дальше начинаются вопросы с работы и все остальное. Если вы готовы жить подсобным хозяйством только, то, ну, значит, вы уникальные люди по нынешним временам.
1: Не только с работой, но и с социальным обеспечением, с медициной, со всем, да, с продуктами, со всем.
0: Да.
1: Тут Щелябинск комментарий, чтобы стать узким специалистом в медицине, нужен миллион минимум, но, видимо, оплатить обучение. У нас в областной больнице на 5 зданий 2 специалиста.
0: Узких. Это расходится с официальными отчетами Минздрава, так сказать. Я верю Минздраву. Вот, это самое. Конечно, есть такие проблемы, как бы, да, несомненно, вот они существуют. По поводу, опять же, медиков, Не знаю, я бы, честно говоря, все-таки, значит, заботился, значит, бюджетным обучением для большинства этих медиков, потому что, на самом деле, действительно, когда люди вкладывают огромные деньги в это, в обучение, ну, понятно, что они не пойдут после этого работать, так сказать, на 3 копейки как бы в поликлинику. Ну, не пойдут они, вот и все. Они будут искать себе что-то другое, где можно зарабатывать это самое. А вот эти, в эти поликлиники, ну, да, вы будете завозить, например, в Средней Азии людей.
1: Нет, почему? Сейчас же программа есть, бюджетные места, и по, значит, должен несколько лет отработать. Насколько я понимаю, достаточно активно идет набор.
0: Целевки, но как бы они вот иногда, так сказать, срабатывают, иногда нет. Ну, то есть, есть направления стратегические, где нам нужны особые меры. Вот так вот. А по гектарам, еще раз, это могло бы давать стимул развитию тех территорий, которые там потихоньку загибаются, скажем так, ну и вообще осваивать собственные, так сказать, немеренные пространства.
1: Пишет слушатель, у нас в собственности 64 гектара подключены, гектары к электричеству. Это тот, который присылал комментарии, ну, чтобы можно было строить. Гектара на трехпоколенную семью маловато, мне так кажется. Угу. Это не так много земли для того, чтобы даже дальневосточный гектар там можно было расшириться. Вот. Кстати, что там с программой?
0: Я без понятия, не знаю. Я думаю, что все хорошо.
1: Отклики не приходят с Дальнего Востока?
0: Некому откликаться. Гектары есть, откликаться некому. Не, ну там кто-то получил что-то. Но я слышал, там такая же проблема, условно говоря, ну дали тебе гектар, да, действительно. А до него, во-первых, там не доехать.
1: Свет не подвести.
0: Электричества нету, так сказать, там, про газ я молчу, как бы, да. Ну и тогда чего? Ну да, получил ты его. И что там делать-то? Как жить, как Робинзон Крузо, что ли? Вот, условно говоря. Ну, у Робинзона Крузо, надо сказать, были условия получше, чем у нас. Вот, потому что у него хоть тепло там было, у него хоть зимы не было.
1: И снова к, значит, к большой политике, геополитике. Во времена князей русской государственности не было. Значит, считает один слушатель, это первый комментарий. Другой комментарий. Ленин виноват в украинизации, а Петлюр и прочих националистов на территории Украины. Тоже Ленин придумал?
0: Да, тоже Ленин, так сказать. Потому что, на самом деле, не было бы революции, не было бы Петлюра. Вот, собственно, и все. Я сказал,
1: нет, он был как человек, но...
0: Да, как человек он был, но как политической фигуры его не было. Вот и все. Не было бы распада, как бы, и гражданской войны, как бы, не было бы и Петлюры никакого. Вот и все. Поэтому те, кто революцию затеял, те имеют, так сказать, прямое отношение к этому и несут за это ответственность. Другой вопрос, что кроме Ленина там было ответственных масса. Например, вся вот эта вот, так сказать, часть правящего класса, которая совершила февральскую революцию. Ведь все-таки, опять же, да, царя-то свергли не большевики. Царя свергло его окружение, фактически. Его окружение. И именно они проложили дорогу дальше к Октябрьской революции, гражданской войне. Это правда. А в этом окружении там, так сказать, большевиков вообще не было. Это тоже правда, как бы, да, абсолютно. Я лично против того, чтобы где-то себе врать. А вот надо сказать, что вот это вот вранье себе, лишь бы было приятно, это стало вот таким общим местом. От этого надо избавляться. Да, там, в общем, всем, как бы, да, если раздавать там звездюлей, там всем хватит, включая, так сказать, самое ближайшее окружение царя-батюшки. Вот, собственно, и все. Вот. И к нему тоже вопросов, так сказать, исторических тоже немало, на самом деле. Но факт остается фактом. Вся вот эта вот националистическая, так сказать, тема, она была поддержана большевиками. Вот так. И не было бы гражданской войны, не было бы ни Петлюр, никого. Вот все-таки, если вы так хорошо знаете историю, хронологию посмотрите, когда, кто и где появился. Что касается князей. Во времена князей русской государственности не было. Была. Потому что, на самом деле, для этого летописи надо читать и видеть, как они себя называли. Вот украинцами они себя никогда не называли, а русскими называли. И потом, князья-то разные были. Я вам должен сказать, что, значит, когда вы говорите о князьях, вы кого и когда имеете в виду? Например, что касается князя Данила Галицкого, о котором я говорил, вот это вот место, которое, он, как бы, да, которое теперь называется Западная Украина, называлось Червоная Русь, то есть Красная Русь. Понимаете? Поэтому говорить о том, что ее не было, как бы, да, это вы о чем? Это вы, так сказать, не путайте тоже, божий дар с яичницей. Да, она не была в том виде, в каком мы ее привыкли, так сказать, да, представляли, как единая, монолитная, консолидированная и прочее-прочее. Но она была. Она была, и с точки зрения самоидентификации тоже была, да. Вот если совсем в какие-то откатить, уже в совсем древние времена, когда, так сказать, условно говоря, русских как народа, как бы, как этнос он себя не осознавал, как бы, да, все это, квятичи, кривичи, так сказать, и прочее-прочее-прочее. Да, тогда не было, но когда-то ничего не было, это очевидно. А насчет князей, так сказать, вы про каких князей конкретно говорите, о каком периоде ведете речь? Вот, собственно, и все.
1: Ну, напоминают про, значит, смену власти. Вместо царской России пришла советская Россия. И пишет слушатель, нас же в школе учили, что была создана революционная ситуация, низы не могли.
0: Да, что вы говорите. А вы это проверяли когда-нибудь? Вы это когда-нибудь проверяли? В нашей школе учили, меня тоже учили, ну и что? А потом выяснилось, что многие исторические факты, ну, напрямую противоречат тому, чему нас учили. Например, скажем, так сказать, да, нас многому чему учили, в том числе огромному количеству выдуманных баек про руководителей советского государства, так сказать, там, Ленина дети, Ленина печник, так сказать, было это, не было, никто не знает вообще. Скорее всего, это художественный вымысел. Нас учили, что был штурм Зимнего, а его не было. Был, так сказать, был фильм известный.
1: С Ленин, выстрелом.
0: Да, Ленин в октябре.
1: Аврора,
0: да. Вот, а ничего этого в реальности не было. Никакие матросы ни на какие, так сказать, ворота этого самого Зимнего не лезли, и гранаты не кидали. А нас этому учили. Вот, собственно, и все. Поэтому здесь вот, опять же, то, о чем я говорю. Не надо врать самим себе. Это первый и главный залог, так сказать, действительно эффективной политики. Вот, и, значит, осознание того, что реально существует, а что, так сказать, просто является, ну, скажем так, выдумкой на данном этапе. Вот сейчас, например, на Украине их активно учат тому, что Украине там 1500 лет, так сказать, а то и больше, а может и 3000 лет, да? А русских никаких вообще никогда не было. И научат ведь, и уже научили. Вот в чем дело. Вот так вот. А имеет ли к этому отношение советский период? К сожалению, да. Вы поймите простую вещь. Вы хотите в это верить, так сказать, как, опять же, в религию. Я вам говорю, к сожалению, это так. Но посмотрите, когда вообще вот эти все, значит, институты типа украинской государственности возникли. И вы увидите, что до момента образования Украинской ССР вообще никогда не было такого государства, как Украина. Ну, не было его никогда. И именно внутри этой системы стали создаваться все эти институты. Ну, невозможно с ним спорить. Будут говорить, ну, вот это же они все про хорошее. Может быть, даже они думали, что будет про хорошее. А вот теперь посмотрите, что получилось. Они, может быть, и думали, ладно, так сказать, да, мы не знаем, что они там думали. Но, предположим, они думали, что будет очень хорошо. А как получилось? Вот так вот. Вот и все.
1: Да, на сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика».

0: Поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Добрый день, друзья. Меня зовут Максим Невенчин. И сегодня у нас в гостях профессор философии, писатель, публицист, советник многих президентов Дмитрий Игнатьевич Выдрин. Дмитрий Игнатьевич, добрый день.
2: Всех приветствую.
1: Скажите, пожалуйста, ну, мы знаем, что вы знакомы со многими президентами. Знаем, что их точно больше 10, но вот сколько мы не знаем точно, знаете ли вы и помните. И второй момент, хотелось бы от человека, который имеет такое глубокое понимание, я являлся советником многих президентов, получить объективный расклад о происходящих событиях. Почему это важно? Потому что все наши привычные нарративы о том, что победа, значит, она вот уже завтра, Зеленский марионетка, сейчас Трамп придет, порядок наведет, она как-то вот не работает. И то ли нужно менять нарративы, то ли концепцию понимания, то есть хотя бы картину мира свою. И ваша помощь здесь будет крайне обязательной для того, чтобы понимать хотя бы в каком направлении идем и чего нам ожидать. Начнем с количества и ваших знакомых президентов.
2: Ну, вы знаете, Максим, спрашивать у консультанта-советника, сколько у него было знакомых президентов, это все равно, что спрашивать у зрелого мужчины, сколько у тебя было по жизни женщин. Поэтому, наверное, никто точно не скажет. Я старался подсчитать, сбился после двадцатки. У меня есть, ну, кто-то, я даже не помню, из знакомых вдруг решил, я сам принципиально не создаю никаких своих цифровых продолжений, но кто-то из моих то ли учеников, то ли приятелей вот за меня сделал и стал подсчитывать, потом записывать мои скромные воспоминания. И мы сбились после 21-го президента. Вот столько примерно перечислено моих контактов, встреч. И это есть в интернете. Правда, не я это, каюсь, создавал. Называется этот сериал очень скромно и, может быть, не совсем корректно «Президенты, с которыми я пил». А почему так, ну, несколько вызывающе, потирующе? Потому что я считаю, что есть только три формы передачи информации без потерь. Это проповедь, это анекдоты и тост. Кстати говоря, я однажды даже провел конференцию вот в родном Крыму, где мы собрались за столом, хорошо накрытым столом, и я предложил, чтобы все спичи были в виде тостов, но не более 3 минут. Казалось, что если у тебя есть что сказать, если у тебя есть драйв, настроение, кураж в хорошем смысле слова, то за 3 минуты ты можешь упаковать в красивый, даже красочный тост, практически любое содержание, любой

0: Федорович Янукович.
1: Примерно так, примерно так.
0: Дмитрий Игнатьевич, ну вот мы видим, что будет знаменательная встреча в Китае. Дональд Трамп, глава главнейшего государства Соединенных Штатов, ну, по крайней мере, так долго воспринималось, едет к Си Цзиньпину. Мы помним, что он перенес встречу уже, потому что не получилось у него все задуманное. Часть получилась, по крайней мере, Панамский канал перекрыть в Венесуэле, взять под контроль нефтедобычу. Вот, а с Ираном не получилось. И как-то необходимо выруливать. Скорее всего, знающие люди говорят о том, что Дональд будет просить Китай помочь ему красиво выйти из войны с Ираном, сохранив лицо. Это первый момент. Второй момент. Мы прекрасно понимаем, что России точно так же нужно выйти красиво из конфликта, сохранить лицо. И так же, как Иран удерживает США в конфликте, не позволяя выйти, так же и Украина удерживает в конфликте Россию, не позволяя выйти. Ну, по крайней мере, красиво. И очевидно, что и России необходима будет помощь. Нужна будет помощь для того, чтобы выйти. Россия, скорее всего, как о том свидетельствуют многие политические аналитики, в кавычках и некоторые без кавычек, говорили, что дух Анкориджа должен был помочь нам, Трамп надавить на Зеленского, США быть в качестве посредника, и, значит, Зеленский бы красиво принял политическую капитуляцию, подписал все, что нужно, и фактически юридически расписался в том, что проиграли. А вот сегодня, в связи с тем, что Трамп достаточно в уязвимом состоянии, необходима посредническая функция, и не исключено, что роль Британии, вот той самой, которая всегда на все портит. Мы видим, что король Карл прилетал в США, там все ему аплодировали, стоя, даже Джей Ди Венс, вице-президент, который категорически не любит Украину и финансирование, он тоже вынужден был аплодировать речи короля о том, что необходимо помогать в борьбе с Россией. И, значит, очевидно, что необходима будет России помощь для того, чтобы этой коалиции не случилось. США нуждаться будет, скорее всего, в Китае, Россия в Британии. Какова сегодняшний вероятный расклад встречи Си Цзиньпина, Путина, Трампа, ну и, возможно, участие в этой Британии?
1: Максим, я вернусь, наверное, к предыдущему вашему вопросу. Вы меня спрашивали, а я так еще не успел вклиниться ответить, что нам не хватает для того, чтобы составить правильный взгляд на политику, тем более геополитику. Так вот, я очень люблю вспоминать и цитировать, и советовать прочитать маленькую работу, коль скоро вы представили меня как философ, хотя я не философ, а человек, который занимается философией. Сейчас объясню, в чем разница. Так вот, я считаю, что главная наша проблема, и эта проблема отражена в кратенькой работе Гегеля, которая называется «Кто мыслит абстрактно?». Есть такое представление о том, что философы мыслят абстрактно, кухарки, например, мыслят конкретно. А Гегель как раз в этой замечательной миниатюре говорит, что все совсем наоборот. Есть такая замечательная фраза: «В действительности все не так, как в реальности». Вот примерно его работа об этом. Вот ведут убийцу по улице, и кухарки выглядывают в окна и спрашивают у палачей: «Кого вы везете? И куда, и за что?» Палач говорит: «Да это убийца». И они кричат: «Убийца, душегуб, там повесят, расстрелять и так далее». А когда выглядывает философ и спрашивает: «Кого вы ведете?», они говорят: «Убийца». Он сразу задает конкретные наводящие вопросы. Кого он убил? Может быть, он убил педофила. А в каких обстоятельствах он убил? Может быть, он защищал честь семьи. А какие политические события предшествовали? Может быть, он убил тирана, который хотел загнобить свой народ. Поэтому вот все, что делает философ, это наука конкретного мышления. А кухарка — это, ну, кухарки на мышление, хотя я тоже так пренебрежительно бы

0: относился к этому. И кухарки тоже могут кое-чего, даже кроме того, чтобы управлять государством, делать что-то еще. Так вот, сегодня мы с вами свидетелями торжества кухаркиного мышления. Вот пресловутый ИИ, искусственный интеллект, это кухаркиное мышление, которое впущено в интернет и также обобщает, как кухарка. И, кстати говоря, если вы попросите что-то там Алисы, там чата GPT, то он вам и расскажет, или даже нарисует именно в кухаркиных нарративах. Я вот как-то попросил, я думаю, что наша цивилизация будет уходить под землю, это тоже предмет особого разговора, и попросил написать, нарисовать идеальный подземный город, и он нарисовал так, как нарисовала кухарка. Какие-то торговые ряды, там, где можно шопинг делать, какие-то маленькие соборчики, где можно тут же покаяться в каких-то таких бытовых грехах, какие-то мостовые, где можно пока еще стройной кухарке проехаться на электровелосипеде. Но это абсолютно не подземный город, который нарисовал философ. Поэтому вот наша беда в том, что сейчас все от искусственного интеллекта до реальных политиков почти все перешли на кухаркино мышление. И поэтому и политика так странно выглядит, потому что это смесь кухарок, вернее, не кухарок, а людей. И еще раз повторюсь, когда я говорю кухаркино мышление, я не обижаю кого-то, я констатирую, что есть и такой модус мышления. Так вот, это какая-то смесь иногда логистики. Вот многие мыслят в таких картезианских правилах, что политика-то все просчитано, там какие-то концепты, там бриты стратегичные, они умеют прописывать на 20 лет. Американцы прекрасно тактичны, они умеют просчитывать, что сделать завтра или послезавтра. Немцы утратили и стратегию, и тактику, хотя все на самом деле, повторюсь, не так, как в действительности. Вот я еще раз тоже в подтверждение вот такого подхода к мышлению я вспомню еще один случай, поскольку у меня ник Дервиш, а Дервиш тот живет от случая к случаю и пытается каждый случай сделать маленьким кластером или маленькой школой мышления. Я когда-то был задействован, ну, на мой взгляд, грандиозным эксперименте или попытке. Уходил из жизни замечательный, я думаю, умнейший человек эпохи, академик Глушков. А это и гиперзвук, это и мобильные телефоны, вот все, что мы сегодня держим в руках или видим, или восхищаемся. Практически все это было задумано в гениальной голове академика. И он уходил из жизни, поскольку был неизлечимо болен. А была создана некая, может быть, секретная, может быть, тайная, я не знаю, как правильно сказать, программа, чтобы не дать ему уйти из жизни. Точнее, предполагалось, что его сознание будет перенесено из биологической формы в машинную форму. Была построена громадная, как тогда говорили, счётно-электронная машина. Значит, и я был тогда еще молодым и философом, и психологом, точнее, человеком, который занимается философией и психологией. Я снимал с него 4500 реперных точек, чтобы перенести их из биологического состояния в машинное. И когда я первый раз пришел к нему знакомиться, он говорит, я у этого великого человека, великого академика, великого творца там, стал знакомиться, и он спросил, а кто вы по профессии, по должности? Я говорю, знаете ли, я ученый. А я тогда был зампредседателя Совета молодых ученых Института кибернетики. А он говорит, молодой человек, как вам повезло? Вы такой молодой, а уже ученый. А он говорит, а я уже такой старый и такой больной, а я все еще научный сотрудник, потому что я в мире знаю только трех ученых. И он мне рассказал параметры, по которым человек может причислять себя к лику ученых. Он назвал кого-то из создателей, я уже не помню, ядерного оружия, там кого-то еще. И с тех пор я не называю себя, естественно, ученым, я иногда научный сотрудник, И, естественно, не называя себя философом. Я человек, который занимается философией, а философов было, наверное, 10 за всю историю человечества. Так вот, он тоже мне преподал урок конкретного мышления. Если ты занимаешься наукой и хочешь стать ученым, будь добр, выполни примерно такие критерии. Создай какую-то новую школу, там, создай какой-то абсолютно новый интеллектуальный продукт, запусти какую-то программу, которая не имела за всю историю человечества равных. Вот тогда, может быть, ты станешь ученым. Так вот, возвращаясь уже к нашим делам бренным, вот у нас много людей, которые называют себя политиками, там, политическими экспертами, аналитиками. А на самом деле чаще всего это, если применить определенные конкретные критерии, то это люди, которые немножко занимаются политикой, немножко занимаются экспертизой, немножко занимаются аналитикой, и почти все ошибаются. Ну, не потому, что там не хватает знаний, эрудиции, а потому что каждый излишне верит вот, в свой логический аппарат, там, в свою школу мышления, в своих учителей, которые чему-то научили. Вот я долгое время был под, ну, как все, наверное, люди моего поколения, под магией фразы Ленина о том, что политика — искусство возможного. И я искал более искусных политиков, которые могут разыграть на сцене какой-то фантастический политический спектакль. Потом я понял, что политика — это не искусство. Я решил, что политика — наука, и стал везде говорить и утверждать, что политика — это наука оптимального. И тогда я уже смотрел на политику как на некую научную лабораторию, где политики продумывают так серьезно, как раньше за этими кульманами, какие-то там стратегии, рисунки, стрелки там и так далее, расчеты до миллиметров там на кальке и до секунд в жизни. А потом понял, что и это неправда. Поэтому иногда политика — искусство, иногда политика — наука, иногда побеждает как бы одно составляющее, иногда побеждает другое составляющее, иногда работает политика в одном нарративе, иногда в другом, иногда в одной морали или конфессии, или религии, иногда в другой. Все это накладывает бесконечное множество отпечатков, нюансов. Поэтому, вот, исходя из такой, извините, может быть, затянувшейся преамбулы, я скажу, что никто не знает ни там стратегичные по одной мифологии бриты, ни там мощно-тактичные американцы, ни Россия, которая встает с колен, ищет себя. Никто точно не знает. И тем более Китай, который стал главной там промышленной фабрикой, да и не только, наверное, фабрикой уже товаров, но и фабрикой каких-то идей, ну, по крайней мере, не идей, а полуфабрикатов. Китай как раз не силен в сфере создания идей, но полуфабрикаты для этих идей он создает блестящие. Так же, как он не может сделать калашников, но полуфабрикат для калашников он сделает, безусловно, лучше всех. Поэтому в конечном счете вот из этой смеси вот история, которая не только стратегична, тактична, она еще и безумно иронична, она еще смешлива, она еще умеет подшутить над нами. Этот человек предполагает, а история располагает. Поэтому никто не знает, что будет завтра, послезавтра. Вот вы говорите о духе анкориджа. Вот я так повезло, наверное. Я за где-то полгода до анкориджа я написал статью, почему я об этом говорю. Можно найти в архивах и посмотреть, правду я говорю или нет. Где я писал, что, наверное, России и нашему лидеру было бы логично встретиться в анкоридже. И обосновал, почему. Потому что в мире идет борьба за ассоциацию за эрогенные зоны. В мире не так много эрогенных зон, 3-4 канала, поглаживание которых или блокирование возбуждает весь остальной мир. И из всех этих эрогенных зон, конечно, Берингов пролив — это самое сильное, самое возбуждающее. И поэтому я и предположил, написал, и когда эта встреча произошла, Я, ну, мысленно там, ну, как бы похвалил свое чувство предвидения, а может быть, просто совпало, может быть, в других головах параллельно со мной. Но я исходил именно из того, что это вот самая, на мой взгляд, такая тактильно сильная зона, которая может, ну, до крайности возбудить Россию и Штаты для взаимных движений и для доказательства того, что по теории Данилевского только две страны, а точнее державы, а еще точнее цивилизации находятся в пассионарной зоне. Это Россия и Соединенные Штаты. Поэтому, а по теории Николая Яковлевича Данилевского, не факт, но вероятность того, что зоны, которые находятся, или субтерритории, которые находятся в одной пассионарной, как бы, логистике, имеют какие-то шансы на совместные проекты. Я тогда даже сделал эксперимент. У меня там есть за океаном старый приятель, который дружит с одним довольно известным американским бизнесменом. И я попросил, чтобы этот его друг озвучил только одну фразу. Он говорит, а у нас были какие-то моральные долги друг перед другом. И я тогда сказал, что наш моральный долг закрывается. Эта фраза была озвучена на следующий день этим бизнесменом. Его зовут, если я правильно произнесу, Илон Маск. И он сказал, что я не очень хорошо знаю географию. Для себя я с удивлением обнаружил, что от Европы до Штатов 6000 миль или километров, а от России до Штатов 4 километра, хотя на самом деле не 4, а меньше, 4 целых, то есть 3,6 километра.
1: Это между островами, а сам пролив там 2,4 километра. А,
0: ну, я думаю, что если все будет правильно, то, наверное, между нашей стороной, Чукоткой, и нашим островом, там крайний наш остров Ратманово, 22 километра, там надо делать тоннель, потом 3,6 километра между островом Ратманово до островом Крузенштерна, а остров Крузенштерна, несмотря на, как бы, наше имя, он уже принадлежит к Америке, и тоже от Крузенштерна до Аляски тоже примерно, я уже не помню, 23-24 километра, и поскольку там мелководье, то логично делать там туннели, а между островами делать мост, поэтому я вижу комбинацию туннеля и моста. А когда меня спросили, почему нужен обязательно мост, я говорю, а что потом можно будет изобразить на кепке Трампа или кого-то другого после Трампа? Туннель же не изобразишь, он там где-то под кепкой, наверное. А мост был бы красивым украшением красивой красной кепки.
1: Да.
0: Поэтому вот как бы эта идейка была озвучена, она уже потихоньку живет своей жизнью, но она связана не с тем, что кто-то логически просчитал, что вот, наверное, исходя из стратегии там одного президента, другого лидера, там команд, наверное, это стоит делать. Нет, просто так вот мир устроен. Вот когда, еще раз извиняюсь, почему у меня такие странные аналогии, когда-то много-много лет назад, когда я еще не имел какие-то там забугонных санкций и выступал на BBC в Британии, меня спросили, какой главный учебник вы порекомендовали по политологии. Я сказал, ну, на мой взгляд, Камасутра, потому что там, в принципе, все уже описано. Поэтому у меня, может быть, и многие ассоциации связаны с этим, начиная от главы «Мягкое видение», что тоже для политиков.
1: Мягкая сила, как бы, да.
0: Мягкий, но вот мягкое видение — это, мне кажется, более такой энергичный термин, чем мягкая сила. И поэтому читайте вот это, как бы, пособие.
1: Истоки политологии.
0: Сенсации, все поймете. Все
1: Если
0: поймете.
1: Вернуться к встрече Трампа, Си и Владимира Путина, а также визита короля в США. Что вы можете сказать, что это демонстрирует и чего нам ожидать?
0: Пока ничего не демонстрирует, Максим, потому что буквально каждый день происходит изменение баланса сил и баланса стилей. Вот, я много раз говорил и буду повторять, что Россия должна исходить из двух максим. Россия должна быть сильной и стильной. При этом должна быть гармония. Нельзя быть сильным, но не стильным. Это уже некая вахлаковатость. Вот я сейчас консультировал фильм «Илья Муромец», где Илья Муромец такой себе русский богатырь в худшем выражении слова. Громадный кусок мяса и сала с громадной дубиной. А я видел мощь Ильи Муромца 1,76 м. Это не так много. Скромная конституция. У меня вообще подозрение, что это первый спецназовец России, который брал за счет великолепной техники. Я вот сейчас, как бывший увлекающийся вот этой сферой человек, я пытался восстановить технику сидячего боя Ильи Муромца, а он первый овладел техникой сидячего боя, когда еще не вставал с печи, потом с какой-то лавки. Но это великолепная техника русского древнего спецназа, где не нужны были какие-то чрезмерные силы. И вот Россия должна, то есть не нужны чрезмерная масса, вот какие-то бицепса, карака. Тут все должно быть другое. И Россия должна быть сильно не силой увольня, что-то такое громадное по территории, по пространствам, с громадными дубинами, сделанными из газовых этих трубопроводов. Нет, Россия — это сила России. Вот что такое сегодня спецназ? Спецназ — это умение жить по секундам. Вот я одно время там пришлось немножко пожить в Турции и занимался чуть-чуть как бы концепцией Ататюрка. Ататюрк был, мало кто почему-то помнит, он был железнодорожником, точнее, военным железнодорожником. И когда он решил создать новую Турцию, он сказал, что я ее создам по железнодорожному расписанию. Вот когда в Турции все, как на вокзале, вовремя будут приходить, уходить, вовремя делать там и так далее, вот это будет новая Турция. Поэтому современные страны сильны те, которые работают вот в русле железнодорожного расписания. А спецназ — это уже метро. Метро отличается от железки, железной дороги тем, что оно живет не минутами, а секундами. Так вот, когда Россия будет жить в метростиле, а не в ЖД-стиле. Вот в ЖД-стиле мы жили во время русско-турецкой войны, и, к сожалению, поздно мы пришли к этому стилю, поэтому такой был результат. Но, к счастью, мы перешли в этот нарратив, и хотя бы там по очкам мы почти сравняли счет. А сейчас нам надо переходить в метростиле, когда мы будем жить мгновениями. Вот тогда Россия будет сильной, невероятно сильной. Но плюс еще надо быть стильными, потому что мало быть субъектом, который может что-то навязать силой. Надо быть субъектом, который что-то может навязать стилем. Сила отличается от стиля тем, что силу навязывают, а стиль копируют или повторяют. Поэтому мы должны иметь силу для того, чтобы когда нужно навязать, и иметь стиль, чтобы все старались нас копировать, подражать. Вот примерно так. А когда мы войдем в это состояние, а я не знаю, когда мы войдем, и сможем ли мы войти, надеюсь, что сможем, тогда будет стремительно меняться расклад между главными источниками, которые вы назвали влияние, Штаты, Китай, Британия. Хотя я считаю, что Британия несколько завышена в плане возможностей, ожиданий. Это территория, там, я не знаю, можно ли называть ее нацией, народ, там, держава, которая блестяще умеет блефовать, как родина, наверное, покера, преувеличивать свои возможности. На самом деле она далеко не так влиятельная, как они говорят, пишут аналитики. Ну, это отдельная история, можно спорить.
1: Вот у меня в гостях был Джош Гэллоуэй, лидер партии рабочей. И он то же самое говорил, что вы себе думаете, что британские спецслужбы — это Джеймсы Бонды. Говорит, в действительности это Остин и Пауэр. и мистера Бины. Говорит, ну, по какой-то причине...
0: Ну, вы знаете, мне повезло, как Дервишу, как я уже сказал, бывать почти везде. И вот мне пригласили читать лекции, такие маленькие закрытые лекции, много лет назад British Petroleum. Тогда British Petroleum была первой по капитализации фирмой мира. Она была самая большая фирма в мире. В 10 раз как бы по бумагам, по крайней мере, богаче «Газпрома». А приглашал меня первый вице-президент British Petroleum, бывший начальник британской разведки МИ-6. Я у него еще спросил, это у вас Джеймс Бонд служил? Он говорит, ну типа да, если верить Флемингу, то служил у меня. И когда мы с ним неформально поговорили, он вот опять-таки тоже, что вы сейчас говорите, он один в один, он говорит, что ну вот наше умение смешивать мартини с водкой, встряхивая, но не размешивая, выдают за некие стратегемы, с помощью которых можно там взорвать Афганистан или стравливать Индию с Пакистаном. На самом деле все не так. Мартини с водкой мы смешать умеем, а вот столкнуть Индию с Пакистаном уже нет.
1: А вот скажите, вот у меня... Ну, смотрю Максима Шевченко, вот так, периодически мы с ним беседуем, известный журналист, политик, и человек, который дает оценку многим происходящим событиям. Вот сейчас он там на своем YouTube-канале дает оценку о том, что король Карл приехал в Соединенные Штаты принимать капитуляцию Соединенных Штатов. И, собственно говоря, причина неудача Трампа, он надеялся на одно, у него ничего не получилось, и сейчас его возвращают в родные пенаты, говорят, что вот так и так необходимо слушать. Не исключено, что Китай точно так же выступит и приобнимет Соединенные Штаты, слегка успокоив Иран, который, как мы понимаем, достаточно влияния имеет Китай. И можем ли мы говорить, что вот мы же всегда воспринимали парадигму после Второй мировой войны, что Вашингтон и Москва – главные центры силы. И так было до падения Советского Союза. А вот сейчас, после двух войн, в которые очень неудачно так оказались Россия и США, центрами влияния, те, которые изменили правила игры, навязывают, они уже не побеждают, а удерживают и ослабляют, истощая, могут стать Китай и Лондон. И я знаю точно, что Китай и Лондон точно не хотят былого возвращения России и Соединенных Штатов на мировую арену, на пьедестал гегемонов. И ну что-то мне подсказывает, что они сделают все, что угодно, вплоть до совместной дружбы, для того, чтобы не позволить России и Китаю реализовать все то, что было условно говоря, мы не знаем точно, но по наблюдениям многих аналитиков, достигнуто в том самом Анкоридже, который вы прогнозировали задолго до самого факта этой встречи.
0: Ну, Максим, я сразу отреагирую. Я прогнозировал, но не абсолютизировал. Анкоридж — это не некий абсолют, где о чем-то там договорились, там прописали, вот как мафиози говорят, дорожную карту. Это вот недавно я узнал, что это, оказывается, из жаргона мафии, а не из жаргона политика, термин «дорожная карта». Ну вот не прописывали Анкориджи никакие пресловутые карты. Вот я еще раз обращусь к собственным аналогиям. У меня был там старый приятель, царство небесное, Виталий. Когда-то он был такой Казанова-Казанова, а потом стал Семенин-Семенин. И когда он уже был Семенин-Семенин, мы с ним часто ездили в метро вместе там, на какие-то, я не помню, тренировки, по-моему. И не было случая, чтобы, если бы стояла рядом симпатичная девочка, девушка, он не попытался заговорить, там, пофлиртовать. Я говорю, Виталий, а зачем? Ты же уже и маленький ребенок, и семья. А он говорит, ты знаешь, постоянно надо быть в форме, и постоянно надо тестировать себя. А способен ли ты еще там разговорить, привлечь, увлечь?
1: На тренерской работе он, короче.
0: Да, вот сейчас то же самое происходит в мире. Сейчас сложилась ситуация, на мой взгляд, крайней неопределенности, когда из крупных игроков никто не знает, пределы, максимумы и минимумы своих сил. И вот все, что мы видим сегодня на геополитическом ландшафте, картине, это постоянное тестирование своих возможностей, своих сил. Иран — это неудачное тестирование своих возможностей. Обожглись и уже сейчас будут под хорошим предлогом возвращаться к реальным возможностям, а не к химерным возможностям. Венесуэла — это позитивный пример тестирования возможностей. Ага, здесь получилось, и значит, может получиться немножко южнее, и будет попытка пойти на юг. Поэтому вот сейчас идет сильными игроками тестирование мира. Вот Россия будет тестировать новый геополитический расклад, новые открываются окна возможностей, закрываются старые окна возможностей, есть поле для интриги. У нас вообще как бы возникает хорошее поле для интриги. Вы называли как бы известные популярные фамилии. В мире произошли, на мой взгляд, вот две интересные вещи. Есть, часто называют Израиль бультерьером Штатов, а Украину называют бультерьером Европы. А у меня была когда-то собака, правда, не бультерьер, но я немножко погружался в тему собачников. И я знаю, что бультерьер на каком-то этапе начинает думать, что не его должен выполнять команды хозяина, а хозяин должен выполнять его команды. Но все владельцы бультерьеров знают, что обязательно у бультерьера бывает период иллюзии, когда он считает, что он хозяин в доме. Так вот, Израиль на каком-то этапе решил, что он хозяин Соединенных Штатов, и поэтому он давал распоряжение по иранской компании. И пока достаточно здравомыслящие люди, а такие еще и есть в Штатах, не пришли к выводу, что это полный блудняк, и Штатам нечего делать в Иране. Это не их история. Это израильская история, это история возможного будущего, возможного Большого Израиля. Но это не история большой Великой Америки, потому что какой бы Америка ни была великой, она включать какие-то спорные территории рядом с Ираном, она никогда в себя не будет. Поэтому Израиль тестирует, и пусть тестирует свои возможности. Америка, я думаю, в ближайшее время, ну, не недели, может быть, даже не месяцы, а может быть, месяцы, по здравомыслию уйдет из этой территории, а Израиль будет там тестировать. Украина втянула Европу. Вот украинский бультерьер доказал, что он командует Европой. Кстати, более успешно, чем Израиль командует Штатами. И украинский бультерьер сейчас абсолютно командует Европой. То, что называют украинизацией Европы, это уже случилось. И когда собирается любая компания, это даже по визуальной картинке можно определить. Центром этой компании всегда является украинский вожак. Все заглядывают ему в рот, все встают, когда он встает, все хлопают, когда он дает отмашку на то, что хлопать уже можно. Я закончил. И это будет продолжаться какое-то время, до тех пор, пока не пройдет вот это наваждение бультерьера, который убедил хозяина, что сейчас он хозяин в доме. Хотя рано или поздно хозяин выходит из этого околообрачного состояния и понимает, черт возьми, да все-таки я хозяин, я ж кормлю пса, а не пес кормит меня. И в конечном счете, если я кормлю,
1: то... Бывают такие случаи, что попробуй не покорми.
0: Бывают такие случаи, но рано или поздно они всегда заканчиваются одним и тем же. Тот, кто покупает еду, заносит еду, он в конечном счете потом и отдает команды. Но эти периоды могут затягиваться. Поэтому вот ситуация такая постоянно гуляющей неопределенности. Но как маятник Фуко, у меня когда-то была такая телевизионная передача «Маятник Фуко», как маятник не качает какие-то неведомые нам силы гравитации, рано или поздно он останавливается. Поэтому все маятники останавливаются на балансе сил, и рано или поздно остановятся маятники баланса вот главных игроков, игроков, которые имеют большие массы, большие геополитические массы, большие экономические массы, а главное, на мой взгляд, большие культурные массы. Я много раз, как человек, который занимался философией, написал и буду писать о том, что пресловутая Марксова пирамида перевернулась. Это раньше была надстройка, маленькая культурка, там идеология, и был громадный базис экономика, там тяжелые сущности, металлургические, там какие-то энергетические. А сейчас маятник перевернулся, и базисом общества является культура. А сверху маленькая надстройка, там нефть, газ, трубы, экономика и так далее. И в конечном счете будут доминировать страны, которые раньше других поймут, что культурный базис сегодня имеет большее значение, чем в былые времена имел там вот этот базис тяжелых сущностей. Поэтому будут крупными игроками те люди, которые создают вот стильный культурный контент. Мы с вами говорили о стилях. Это и философия, это и литература. Вот когда у меня спрашивают в перспективе той или иной страны, я говорю, если вы назовете 50 известных философов этой страны, у нее шанс, безусловно, есть, несмотря на ее размеры. Там вот мне приходилось немножко жить в Венгрии, там любой выпускник философского факультета Венгрии назовет 50 или 100 крупных венгерских философов, которые оставили след интеллектуальный не только в Венгрии, но в Европе, в мире и так далее. А есть страны значительно больше по размеру, которые и 5 философов не назовут, и 3 философов не назовут. Я даже знаю одну страну, которая одного философа с трудом называет, и тот философ в свое время открещивался от этой страны. Поэтому вот те, кто не имеет культурного андеграунда, те вы обречены. Культурный андеграунд имеет сегодня, кроме нашей, как сейчас многие говорят, богом избранной страны, но мы не будем выдаваться такой в пафос. Все может быть. Могут быть любые брутальные, фатальные там повороты судьбы, но будем надеяться, что тот культурный пласт, на котором мы стоим и который пытаемся поддерживать, хотя слабенько поддерживать, для меня показатель того, что слабенько поддерживаем, то, что люди интеллектуальных профессий получают в денежном эквиваленте значительно меньше, чем люди там каких-то таких твердо энергетических профессий. Вот, когда мне звонят, например, из какой-то некогда знаменитой газеты «Известия» и просят напиши статью, я говорю, ну, напишу. И я говорю, ну, это не главное, но все-таки какой-то гонорар у вас есть? Да, у нас, конечно, гонорар предусмотрен. Какой? 5000 рублей за статью. Так вот, страна, где статья в центральной газете, а это умная работа и непростая работа, чтобы написать хорошую статью, стоит там, ну, где-то в эквиваленте $50 или $50. Но трудно такую страну считать страной, которая заботится о мышлении, об интеллекте, о научных школах, о научном способе создания контента и так далее. Но я думаю, что это
1: будет исправляться. За $50 за мысли выдавать те, для кого это сумасшедшие деньги. Скажешь, смотри, мои мысли, оказывается, еще денег стоят. Еще и $50. Ну, естественно, качество и содержание
0: этих мыслей. Наверное, есть такие люди, но мне приходилось писать для каких-то там забугорных изданий. Когда мне платили гонорар, который там, ну, как бы выше моей профессорской был зарплаты на порядок, я понимал, что в этих странах, наверное, ценят людей, которые способны создать какую-то мысль. Но это отдельный большой разговор. Так вот, те страны, которые задают культурную повестку, Америка задает культурную повестку? Задает, что бы мы там ни говорили. Да, Голливуд продают, перепродают, но он продуцирует и смыслы, и стили, и подражание. Россия продуцирует? Безусловно, продуцирует. Вот я в последнее время, находясь на таком южном крымском диване, смотрел последнюю, ну, в электронном варианте, русскую литературу. Но поскольку литература мигрирует, она то уходит в жанр пьесы, как было во времена Чехова, то уходит в романистику, в морализаторство, как во времена Достоевского. Сейчас она ушла в альтернативную фантастику, в такие притчи-катастрофы. Но это очень высокий уровень. Я как пишущий человек, который издал больше 25 книг, ну, наверное, могу худо-бедно оценить интеллектуальный уровень. И могу свидетельствовать, что у нас очень высокий уровень литературного мастерства, хотя он находится вот в таком андеграундном, катакомбном состоянии, на уровне таких экзотических сфер, как, например, посткатастрофичная литература
1: апокалиптических,
0: или там, да, литература катастроф, литература выживания, особенно вот книги по моделям выживания там завораживают, потому что поднимает громадный пласт и технологии биологического выживания, социального выживания, психологического выживания. Поэтому в России идет накопление вот той мудрости, из которой потом возникла философия, которая переводится к наука мудрости. Безусловно, такой процесс мне приходилось преподавать в Америке, в Штатах. И вот студенты, которые я читал, они очень разные. Я читал лекции в Гарвардском университете, в бизнес-скул. Это считается, наверное, самая привилегированная как бы институция. И там были очень славные ребята, хотя были откровенно слабые, намного слабее там среднестатистического нашего студента. Но были ребята, которые очень начитаны. Кстати, было много ребят, начитанных из Азии, которые учатся в Гарварде. Но вот мне приходилось читать какие-то скромные лекции в Британии, в Кембридже. Но, вы знаете, я был удивлен скромностью уровня. Вот когда говорят о центрах силы, то тестируют этот центр силы и по глубине культурного слоя. Вот, к сожалению, я должен констатировать, что культурный слой Британии сейчас очень тонок. И может ли страна, имеющая чрезвычайно тонкий культурный пласт, может ли она выступать центром глобальных интриг, глобальных столкновений, глобального режиссирования, стратегирования, у меня очень большие сомнения. В Китае мне вот тоже приходилось там и немножко и слушать, и читать. В Китае идет бурный процесс оккультуривания, скажем так. Но этот процесс пока носит региональный оттенок. Вот если я вас наверняка компетентного, эрудированного журналиста, эксперта спрошу, назовите мне 10 сильных китайских писателей или философов, наверное, вы навскидку с трудом их назовете. Когда-то мне посчастливилось всю ночь провести в беседах с мэром Шанхая. Вот я по каким-то, я не знаю, причинам оказался в Шанхае, и не помню, по каким причинам всю ночь мы говорили с мэром Шанхая, а он оказался учеником Гумажо. Это хороший китайский философ, не философ, а историк философии. И я был поражен глубиной философских знаний мэра Шанхая. И я говорю, а что, у вас нет канализации, прорывов труб, там, каких-то ночных бдений по поводу там, чрезвычайных ситуаций на магистрали горячей, холодной воды, отопления? Он говорит, да все это есть, но если я не буду знать философию, я не смогу управлять городом, 20-миллионным городом. И мы всю ночь проговорили о том, где Гамажо был прав, а где был неправ. И мне сложно представить еще мэра другого большого города, 10-миллионного, 20-миллионного, с которым можно всю ночь проговорить, не повторяясь о каких-то философских...
1: Ну вот Борис Джонсон начинал как мэр Лондона, потом премьер-министр. Наверняка.
0: Еще раз я не услышал.
1: Говорю, Борис Джонсон, начиная как мэр Лондона, потом как премьер-министр. Наверняка там Джоан Цзи, например, какого-нибудь процитировать сможет. И
0: да, я думаю, что не сможет процитировать ни Лао Цзи, никого, вот кого-то из комиксов, потому что у него манера поведения как персонаж, даже не литература, а персонаж комиксов. Поэтому Микки Маус, наверное, он знает. А вот Лао Цзи уже, наверное, вряд ли.
1: Да.
0: Уже вряд
1: ли. Дмитрий Игнатьевич, вот возвращаясь все-таки с изначально заданной повестки, скажите, пожалуйста, Максим Шевченко, который выдает версию о том, что король Карл приехал принимать капитуляцию Трампа, ну, по крайней мере, на данном этапе, прав или нет? Второй момент. Трамп, который поедет общаться с товарищем Си, сможет ли ему что-либо предъявить из каких-то козырей? Потому что, ну, это сейчас только у него в Иране не так-то много побед, хотя разрушений достаточно много. А вот Панамский канал, Венесуэлу, а возможно еще и вот сейчас выход из ОПЕК, Объединенных Арабских Эмиратов, выход Венесуэлы, что вполне вероятно, и фактически контроль нефти со стороны Соединенных Штатов через вот такие вот организации, тоже он сможет определенным образом осуществлять. Насколько это вероятно, насколько действительно Китай и Британия играют в связке, и насколько действительно выгоден нам союз, ну, России и Трампа против наших лучших друзей Китая и Британии?
0: Ну, Максим, я как конкретно мыслящий философствующий субъект, я, может быть, задам вам некие ответные странные, но для меня важные вопросы. Вы помните документальные фильмы о том, как советская сторона принимала капитуляцию у Рейха вот, в 1945 году, вот, в преддверии Великого праздника?
1: Во всех подробностей не помню, но помню.
0: Значит, а не помните визуальную картинку, как были одеты наши военачальники, которые принимали капитуляцию? Просто у меня отец фронтовик, и я, мы жили значительную часть жизни в каких-то даже не комнатах, а углах, когда на две семьи снималась одна комната, значит, и как бы приходилось жить в таких условиях. И я был тогда вот совсем раннего-раннего детства был поражен, как много внимания отец уделял, он был военным разведчиком, он уделял внешнему виду. Всегда безупречно отглаженный китель, всегда там какой-то ослепительный подворотничок, когда носили там на гимнастерке, какие-то галифе, там чистка сапог, это вообще было какое-то сакральное событие, там сейчас отдавалось этому. И я видел документалистику, где наши бравые маршалы-генералы, безукоризненно выглядящие, принимают капитуляцию у немножко помятых ну, и жизнью, и уже историей, их бывших врагов, а теперь уже побежденных. Когда я увидел ну, замечательного короля в каком-то мятом костюме, мне показалось, чужого плеча, который висел как на вешалке, который появился перед Трампом, а чтобы о Трампе не говорили, но, наверное, Мелони его следит за стилем, и галстуки, правда, немножко длинноваты, но всегда безукоризненны, костюм всегда выглаженный. Тут, если бы у нас отключили звук, мы бы сказали, что это, наверное, Трамп принимает капитуляцию вот этого мятого, потертого жизнью королька, как его там сами англичане называют. Поэтому для меня визуальные какие-то сигналы играют большую роль. И я не верю, что в такой форме можно претендовать на такое содержание, как целая капитуляция, о которой говорите вы. Это первое. Второе, я уже сказал, по культурному пластованию Америка сегодня напластована намного более серьезнее, чем Британия. Это второе. Третье, я уже упомянул, что было удовольствие, счастье, ну не счастье, просто случай, там какие-то небольшие типа лекции, даже лекции не назовешь, типа лекции в Гарвардском университете. Я там пересекся с Хантингтоном, знаменитым автором теории цивилизации. И именно тогда он убедил меня, что будет серия войн по разлому цивилизации. Значит, и я тогда не верил, а потом, к сожалению, все стало происходить в Хантингтоне. Так вот, сегодня не Штаты находятся в зоне британской цивилизации, сегодня Британия находится в зоне штатовской цивилизации. Британия уже не есть цивилизация, а Штаты еще есть цивилизация. Поэтому недоцивилизация не может принимать капитуляцию у цивилизации. Наоборот, запросто. Поэтому еще раз скажу, что британцы мастера, замечательные мастера блефа, замечательного блефа. Китайцам они говорят, что они крутят, как хотят, штатами. В Штатах они говорят, что крутят, как хотят, китайцами. На самом деле, ну, я примерно, хоть и диванный философ, но с дивана много чего видно. Я вижу, какая военно-морская мощь нынешняя у Британии весьма-весьма скромная, какая еще более скромная сухопутная мощь, а главное, какой тонкий культурный слой, на который сегодня покоится там, Британия или все Британские острова. Вы давно что-то читали такое, что рвет душу, сознание с Британских островов? Наверное, ну, последние лет 20-30, наверное, вряд ли что-то читали. Давно смотрели какой-то британский фильм, который порвал бы ваше сознание? Ну, наверное, давненько смотрели. А вот Штаты, Китай и Россия, здесь пусть еще, ну, наверное, не хвастаются, но уже какие-то заделы имеют. Поэтому, да, будет, наверное, большая интрига вот в большом треугольнике, который я сказал. Да, наверное, появятся еще островки цивилизации, которые будут претендовать не на державность, а на цивилизацию. Вот персы, если выстоят, вернее, иранцы, если выстоят, они превратятся в персов. Я когда-то писал, что вот в чем разница евреев и персов. Евреи — это торговая нация, которая притворяется воинами, а персы — это воины, которые притворяются торговцами. Но рано или поздно природа берет свое. Поэтому если природа возьмет свое у персов, то взыграют у них фантомные боли, и Персия опять вернется как бы в большую игру в виде цивилизации. Тогда придется и с ними тоже строить какие-то особые отношения. Там, благо, у нас есть общее море Каспийское, тогда восстановим, наверное, вот эти каспийские монстры, которые за 2 часа пересекают все море из севера до юга.
1: Ну и последний вопрос. Мы все время как-то обходим Украину. Скажите, пожалуйста, ну если там США планируют завершать конфликт с Персией, если вдруг в ближайшем будущем или используя еще определенную там силу, нанеся последнее какое-нибудь поражение, такое важное, сильное, заметное, чувствительное, для того, чтобы если уж выходить, то не просто так, а российская сторона планирует ли завершение конфликта и есть ли сегодня возможности действительно завершить, либо Украина будет, как вот вы говорили про бультерьера, держаться до последнего и пока жива, еще не пускать, ограничивая, удерживая и создавая сложности, напряженности, слабости. Ну, никто же не будет всю жизнь заниматься проведением специальной военной операции, необходимо же ее как-то заканчивать.
0: Ну вот мы только что с вами как бы зафиксировали факт, что многие вещи заканчиваются не по нашему желанию, а по совокупности объективных причин и обстоятельств. Вот украинский конфликт или цивилизационный конфликт, вот я упоминал Хантингтона, и он как раз лет 15 назад мне говорил, что война будет проходить по территории Украины, поскольку по территории Украины проходит разлом цивилизации, цивилизационный разлом. И по Хантингтону в этом столкновении цивилизации будет принимать участие как, наверное, несущая конструкция западной цивилизации будут принимать Соединенные Штаты. Но если Соединенные Штаты выходят из этого проекта, то обрушивается сама конструкция конфликта Запада и России на территории Украины. Европа без Штатов не является цивилизацией. Только со Штатами она является цивилизацией во всей ее мощи экономической, военной, там, разведывательной, там, космической, какой угодно. Если Штаты выходят из этого цивилизационного проекта, то вопрос схлопывания этого конфликта — это не вопрос лет, это вопрос месяцев. И мы не упомянули с вами такой, может, маленький факт, хотя он с точки зрения политических размеров, может быть, не громаден, но весьма показателен. Это выборы Венгрии. У Штатов был главный горячий искренний друг в Европе Венгрии. Они считали Венгрию смотрящей от Штатов. И Штаты подали сигнал в Европе. Мы хотим, чтобы этот, ну, чуть не сказал жаргона, чтобы этот субъект оставался на месте в качестве нашего друга и с теми же полномочиями. И, в принципе, если бы Европа, ну, как бы вошла в этот проект, согласилась с этим проектом, тогда можно было бы говорить о бесконечном пролонгировании, на истощение западной и русской цивилизации. А поскольку Европа демонстративно плюнула в лицо Штатов, сказав, что «а мы не собираемся подыгрывать вашим смотрящим, кого хотим, тому и поможем». И помогли и деньгами, и прессой, и подсказками, и командами. И пришел к власти тот человек, он, я не думаю, что он сильно отличается. Вряд ли мадьяр, даже по фамилии, которая отображает его сущность, отличается от Орбана, который имеет другую фамилию, но по сущности то же самое. Вряд ли отличается, но за Орбана топила Америка и просила Америка. И если вы помните и смотрели, Трамп по конференц-связи за день до выборов обращался к Европе: «Помогите моему человеку». А в ответ он получил плевок.
1: Но здесь же и воспринимается, поэтому, что не сама Америка, а чисто Трамп и трампистское крыло республиканской партии.
0: Это была вся правящая Америка, потому что был Венц, это был же не только Трамп, Венц в это время был в Будапеште, а многие рассматривают Венца как, ну, пусть не стопроцентного, но вероятного сменщика. Поэтому это была громадная часть ныне правящей Америки. И то, что ей плюнули в лицо, означает, что уход Штатов из Европы — это вопрос инерции. Ясно, что есть политическая инерция, есть какие-то обязательства, какие-то договора, не все так быстро. Но то, что Штаты уйдут с этой территории, ну, это уже мне совершенно очевидно. А после ухода Штатов, окончательного ухода, военного, финансового, космического, стратегического, там, консалтингового, все это как бы вопрос недель.
1: Даже Европа рассыпется сама собой, правильно? И да, все падут к нашим ногам. Да, спасибо большое, Дмитрий Игнатьевич, за то, что сегодня были с нами.
0: Спасибо вам за интересные разговоры.
1: Да, поведали нам все это. Напоминаю, друзья, что сегодня у нас в гостях был Дмитрий Выдрин, профессор философии, советник многих президентов, писатель, публицист, и отвечал на наши вопросы. Да, Дмитрий Игнатьевич, огромное еще раз вам спасибо. Друзья, оставляйте комментарии, что вы думаете по этому поводу, насколько глубоко и нестандартно Дмитрий Игнатьевич раскрыл эти темы. Делитесь со своими друзьями. До свидания.
2: Вы слушаете Радио Патриот на сайте mixta.ru.
3: Всем привет, вы на канале Тактик Медиа. Сегодня у нас в гостях Олег Антонов, а это значит, мы будем разговаривать про кораблики. Привет, Олег.
4: Привет.
3: Как дела?
4: Да ничего, все хорошо.
3: Все хорошо, да?
4: Да.
3: Ну, с корабликами тоже все хорошо, да. Я надеюсь. Ну, да. Давай дальше рассказывать.
4: Да. Сегодня у нас расскажем про испанские, голландские и французские корабли первой половины 17 века.
3: Угу.
4: Такой подзаголовок: кто в лес, кто под дрова.
3: Корабли же дрова, деревянные.
4: Да.
3: Все равно каждый корабль, наверное, в конце ждал то, что списание на дрова.
4: Да, совершенно верно. Значит, часть первая. Фрегаты. Значит, испанцы в 16 веке очень поразили английские гоночные галеоны, которые были быстрее маневреннее любого их корабля. Ну, они стали искать решение этой проблемы. Совмещение легких, значит, грибных судов Средиземного моря с атлантическими парусниками. Ну, вообще говоря, фрегатами в 16 веке назывались, значит, легкие галеры, меньше, чем стартные галеры. У них была проблема. То есть, они, поскольку у них экипаж меньше, чем у обычной галеры боевой, и вооружение меньше, им нужно, в общем, как-то от них убегать. Поэтому, чтобы они были быстроходные, их сделали очень легкий корпус с большим удлинением. За счет этого они могли обогнать обычные галеры как на парусах, так и на веслах. То есть, в общем, Это такие грибные фрегаты использовались в 16 век в Средиземном море. И испанцы решили, ну, раз они такие быстрые, давайте мы будем использовать их в океане.
3: Чего себе.
4: Да, значит, когда в конце 16 века испанцы организовывали эскадру галер для Фландрии, для действий против, значит, голландцев и англичан, они, кроме 6 стандартных галер, включили два грибных фрегата, вот таких небольших галерки. Местные посмотрели на все это дело, и, в принципе, им

0: были опасны только для очень небольших рыбацких или торговых судов, фактически невооруженных. Ну, поскольку и у голландцев, и у англичан именно такие суда и составляли львиную долю торгового флота, то они несли от вот этих дюнкерских фрегатов страшные потери. Там, в дальнейшем будут цифры. За счет высокой скорости эти корсары могли уходить от военных кораблей под парусами. В стиле они, значит, на веслах могли уходить. Значит, сколько там в районе канала значит, много милей, они могли уходить на мелководье туда, где их не могли догнать. То есть, в общем, была проблема, что вроде как такой враг, которого он вроде и не опасный для военных кораблей, но и догнать ты его тоже не можешь.
1: Изничтожить что-то.
0: Да. Ну и в целом соперники оставили совершенно восхищенные впечатления о скорости дюнкерских фрегатов. То есть, когда сын Джона Хокинса Ричард упоминал, что вот вокруг его галеона фрегат чуть не гуги нарезал. А он, в общем, шел на гоночном галеоне, который сам ходил за скорость. Значит, в 20-е годы англичане отметили, значит, что дюнкерский фрегат в 2 раза быстрее самого быстрого их корабля.
1: Че себе.
0: 20-е годы 17 века. Ну, единственное, не очень понятно, при какой скорости ветра проводились эти измерения. Возможно, просто ветер был не очень сильный, когда легкому кораблю уже хорошо идет, а там большие корабли не очень. Но, тем не менее, корабли были реально очень, очень быстрые. Фактически, это были дракары нового уровня. То есть, быстроходные, мореходные, парусно-гребные суда пиратов. Из новшеств у них была полная палуба, трехмачтовое парусное вооружение и немножко пушек. Вот у нас есть изображение такого фрегата. Это рисунок художника Вандервильде. Художник известен тем, что он изображал корабли почти с фотографической точностью. То есть мы можем доверять этому изображению. Как видно, у него в общем, достаточно низкий корпус, небольшая настройка, в общем-то, и все. То есть на фоне любых галеонов
1: Того времени, да.
0: корабль, конечно, гораздо лучше ходит против ветра. Когда именно изобрели такие фрегаты, сказать трудно. То есть, видимо, это изобретение где-то стянулось между самым концом 16 века и 20-ми годами 17 века. Ну, хотя у нас есть уже, значит, свидетельство о том, что в 10-е годы 17 века какие-то фрегаты строили непосредственно на Иберийском полуострове в Испании. Ну, как обычно, как только корабль удачно получился, его начали улучшать. Делали побольше, у него появилась больше команда, больше пушек, значит, он мог захватывать более крупные корабли противника. У нас есть, значит, данные, по какие корабли планировали строить дюнкерки в 1639 году. Там был, значит, однопалубный фрегат с 18 пушками, вместимый 130 тонн. А двухпалубный фрегат, у него, значит, 24 пушки и 160 тонн. Ну, на мой взгляд, двухпалубный фрегат – это такая, скажем так, условное название. Скорее всего, у него не было прям полных двух палуб, просто вот так назвали корабль с большой кормовой настройкой. Для сравнения, в то же время, когда вот двухпалубный 4-пушечный фрегат имел 160 тонн, английский 24-пушечный корабль имел 290 тонн. То есть разница была именно
1: Два раза
0: в
1: больше.
0: обводах. То есть у фрегатов были гораздо более острые обводы, и за счет этого они более быстрые. В целом фрегаты продолжали расти дальше. В начале 40-х годов были фрегаты в 250 тонн, в конце уже 300 тонн. Последние дюнкерские фрегаты, у них, значит, число весел дошло до 25, то есть пар, 25 пар. То есть по этому параметру они догнали стандартные галеры. Хотя, конечно, галера на весле было по 4-5 человек, а у фрегата там один, максимум два. Но, тем не менее, в общем, они под веслами тоже довольно быстро передвигались. Фрегаты строились в фламандских портах как для частных лиц, так и для испанской короны. Для фламандской армады, скорее всего, для короны фрегаты строились несколько больше. Голландцы, значит, осознали страшную угрозу от дюнкерских фрегатов и организовали ближнюю блокаду портов Дюнкерк-Остенде. За счет того, что фрегаты были очень мореходны, они повивали эту армаду в штормы ночью. То есть зимой и осенью, когда англичане просто боялись выпускать свои корабли в море, фламандцы смело выходили на свой кровавый промысел и, в общем, успешно действовали без всяких проблем.
1: Ураганили там.
0: Да. Ну вот у нас есть статистика, что за 12 лет, с 26 по 38 год, значит, частные корсары из Дюнкерка захватили 1800 торговых кораблей вместимостью 200 тысяч тонн. А значит, к ним еще государственные корабли Фламандской армады, еще, в общем, 120 тысяч тонн добавили государственные корабли. То есть, ну, средний размер корабля у участников был чуть больше 100 тонн, у государственников где-то 150 тонн. Еще отмечается, что с 26 по 34 год, за 8 лет, корсары захватили 2000 пушек, то есть 250

0: хороший год. В принципе, на самом деле, фламандская армада была на полной самоокупаемости, еще и доход в казну приносила.
1: Круто.
0: Ну, в общем, оптимальное сочетание скорости, мореходности и прочности корпуса было найдено. Осталось добавить в это уравнение только помощнее артиллерию, но это будет сделано несколько дальше. В загоне, конечно, осталась обитаемость. Ну, для коротких рейсов около, собственно, базы это не так критично. В целом, дальнейшее развитие типа фрегата продолжится в иных флотах в следующих лекциях. Вот у нас есть табличка по проекту корабля для Дюнкерка. Значит, однопалубный фрегат, двухпалубный фрегат и галеон для, собственно, королевской армады.
1: Mm-hmm.
0: Обратите внимание, что у них отношение длины киля к ширине у всех около 3,5 к 1. Напомню, в то же время у англичан для военных кораблей сейчас нормой 3 к 1. А длина палубы к ширине 4,2 к 1.
1: Mm-hmm.
0: Обратите внимание, опять же, что у двухпалубного фрегата у него с галеоном примерно одинаковая длина. При этом галеон почти втрое больше по возмещению. То есть явно у галеона было более прочный корпус, шире обводы, ну, для того, чтобы нести просто более тяжелые пушки.
1: Понятно, конечно.
0: Ну вот. Запомним эти цифры, потому что дальше будем также приводить данные по удлинению для других кораблей. Часть вторая. Испанские галеоны первой половины 17 века. После смерти, значит, короля Филиппа ему наследовал его сын Филипп III. Филиппа II, Филипп III. Если Филипп II был такой король-трудоголик, который все дела решал сам, то Филипп III возложил государственные, значит, заботы на своих фаворитов. В частности, одной из жертв нового режима стала последняя новинка. Государственный флот специальных военных галеонов. То есть от этой идеи отказались, вернулись к идее просто покупать, брать в аренду галеоны у собственных подданных.
1: Найм.
0: Фрахт. Да. Ну, тем более, что Испания последовательно заключила мир с Францией, с Англией, перемирие с Голландией, и нагрузка на флот заметно снизилась. А в целом, галеоны весь 17 век оставались такими универсальными судами, одновременно и военными торговыми. И, в принципе, в Испании всех это устраивало. То есть, если у всех европейских держав военный флот – это прежде всего для военных действий, и, по большому счету, других обязанностей у него нет, то в Испании у него была еще вторая обязанность – обеспечить связь между метрополией и американскими колониями.
1: Именно транспорт больше.
0: Ну, скажем так, эти две задачи были равноправны.
1: Mm.
0: Причем вторая, наверное, может быть даже более важна. Потому что галеоны доставляли серебро из американских колоний, что давало заметный вклад в бюджет. Доставляли колониальные товары, которые преподавали на рынке тоже, значит, приносило пользу. Значит, с целью контролировать и облагать налогами все перевозки в Америку и обратно, а также для защиты от пиратов, все перевозки производились в составе конвоев под охраной боевых кораблей. Поскольку такой конвой могло изметать штормом, то самые ценные товары, прежде всего, драгметаллы, везли на боевых кораблях. То есть в 17 веке были галеоны, в 18 веке линкоры и фрегаты. Отдельно отмечу, что, в принципе, испанская система конвоев работала очень хорошо. Из 130 конвоев полностью захвачено было только 2. То есть, ну, там, понятно, что какую-то долю захватывали не полностью, но, тем не менее, потери от погоды были гораздо больше, чем от врага и пиратов.
1: Да, мы с Сергеем Маховым, когда обсуждали эту тему, тоже он отмечал этот вопрос. То, что да. Там что-то 2, что ли, процента там потеряно было от пиратов.
0: Ну, да, сравнимо. Там, на самом деле, вот эти 2 этих захваченных, они даже захватили не пираты, а регулярные, по-моему, голландские флота. Ну, в принципе, испанцы вполне мирились с тем, что их флота проигрывают битвы в Европе, если они обеспечивают доставку серебра из колоний, и если колониями угрожает сама угроза. В Испании в то время не было какого-то института, который выдал бы ТЗ на постройку боевого корабля. Но в то же время понимали, что нельзя просто взять и полностью довериться арматорам из серии. Что они поставили, то мы и будем использовать. Поэтому в 1605 году собрали конференцию из всех ведущих испанских и португальских кораблестроителей. Они между собой посовещались, менялись премудростями и сформулировали геометрические правила, с помощью которых строится обвода будущих галеонов. По итогу этой конференции, значит, король издал серию ордонансов, указов. В этих ордонансах фактически фиксировалось, с какими же параметрами корона готова брать корабли в состав конвоев. То есть, в принципе, вы можете поставить любые корабли, но если у вас они там сильно выделяются от рекомендованных, то мы просто не будем их брать в аренду. И это, конечно, польза от этих кораблей будет для вас будет гораздо меньше. Ну вот, в частности, в 1607 году в ордонансе заданы параметры 6 галеонов. Там сдавалась сразу же длина по килю, длина по палубе, ширина, глубина трюма, в общем, все как обычно. Значит, диапазон галеонов был от 373 до 900 тонн. Длина по килю была где-то 2,5-2,6. Длина по палубе 3,5. Ну, когда издали этот указ, сразу же, в общем, поднялся крик со стороны, значит, частных судостроителей. Потому что они напирали на то, что предложенные параметры, они хороши для боевых кораблей, но они для торговых кораблей не подходят. То есть просто экономически невыгодно ставить корабли с такими параметрами. Значит, в 2013 году корона немножко доработала параметры. Ну, на самом деле, принципиально ничего не поменялось. Слегка удлинили длину килей с 2,6 до 2,7. То есть такие корабли чуть лучше ходят против ветра. Продолжалось, лобби выступало против, и в итоге, в 2018 году пришлось пойти им навстречу. В общем, выдали новый список параметров для галеонов. В частности, если длина киля осталась где-то в пределах 2,5, то длину по палубе заметно сократили. То есть у самых мелких кораблей было 3,4, у самых больших 3,1. По большому счету, почти вернулись к параметрам галеонов 16 века. Отметим еще, что вот в последних ордонансах 618 года уменьшили осадку галеонов за счет более полных обводов. Дело в том, что вся торговля с Америкой шла через город Севилью, который находится на реке Гвадалквивир. Для того, чтобы попасть к севильским докам, нужно было пройти, значит, над мелями, поэтому у галеонов было достаточно четкое ограничение по размеру осадки.
1: А что, они не могли там углубить дно как-нибудь там?
0: Ну, это же 17 век. Да. Это же...
1: Землечерпалок нет.
0: Землечерпалок еще нет. Опять же, это шайка. Ты сегодня углубила, завтра снова намыла.
1: Тоже верно.
0: Ну, в целом, если посмотреть на все эти ордонансы, у нас тут, так сказать, пример такого ордонанса последнего, то можно обратить внимание, что испанцы прекратили строить крупные корабли больше 1000 тонн, которых они более-менее как-то строили в конце 16 века. В принципе, они еще, видимо, по инерции построили 2000 корабля по 1200 тонн в самом начале 17 века в роли флагмана флота. Но дальше вот прекратили совсем строить большие корабли. То есть вот у нас есть табличка с ордонансом 18 года. Тут 7 проектов галеонов. В принципе, можно заметить, что все у него пляшет от ширины. То есть у нас ширина меняется от 14 до 20 испанских локтей. И для каждой ширины там заданы все остальные параметры. Как-то вот так они их проектировали. Надо отметить, что вот эти ордонансы, они распространялись исключительно на, значит, королевство Кастилия. Ну, точнее, на испанское королевство, Кастилия плюс Арагон. Uh-huh. А в то время испанцы также были королями Португалии, и на португальской корабли это не распространялось. Поэтому португальцы продолжали строить наряду с галеонами еще и наву. Это были наследники еще средневековых карак. Корабли такие более короткие, с большей шириной. Если мы сравним португальские галеоны с кастильскими, то обнаружим, что при сравнимой длине палубы у португальских традиционно был короче киль. За счет этого они были более маневренные, но при этом и хуже ходили против ветра. Ну, просто такая особенность. А в Дюнкерке ситуация была совсем другая. То есть там порты были мелководные, и ограничение на осадку было еще больше. Поэтому для фламандской армады строились, значит, галеоны более длинные. В принципе, по соотношению они были ближе к местным фрегатам, но явно было какое-то взаимное переопыление. Также разница в чем? Что если испанские корабли строились частными лицами и, значит, покупались короной, то фламандские галеоны строились на государственном адмиралтействе за государственный счет. Ну вот у нас тут есть изображение как раз фламандского галеона. Можно на него посмотреть. Ну, он так заметно ниже, чем испанский. Ну и, видимо, фламандские галеоны, в принципе, отличались довольно неплохой мореходностью. К сожалению, у нас вот прям таких хороших подробностей по них нету. Если мы посмотрим вообще на состояние испанского флота, 16-17 век, то обнаружим, что у них были совершенно отдельные, значит, эскады. То есть была эскада фламандская, была эскада на севере Испании, была эскада в Лиссабоне португальская, была, короче, гибралтарская эскада, которая контролировала вход в Средиземное море, была отдельная эскада в Карибском море, армада Берлевента. У них даже финансирование было совершенно отдельное. То есть там буквально каждая эскада финансировалась из своих отдельных налогов. И для того, чтобы как-то вот совместно их объединить, нужно было буквально решение короля. То есть до единого испанского, единый испанский флот появился уже только в 18 веке уже при Бурбонах. В 1621 году возобновляется война с Нидерландами, там перед этим было 12-летнее перемирие, и это резко активизировало испанское противостояние. У нас, к сожалению, нет исчерпывающего списка испанских кораблей 17 века, до 90-х годов. Но, однако, мы знаем, у нас есть список из 45 галеонов, построенных в 20-е годы, и 29 построенных в 30-е годы. И, в общем, есть такое экспертное мнение, что примерно в те десятилетия строили от 110 до 130 галеонов, ну, каждое десятилетие. То есть пусть вас это число не удивляет, потому что испанские корабли служили не очень долго, они несли тяжелые потери как штормов, так и от противника, и, с другой стороны, голландцы строили ничуть не меньше. Небольшой срок службы испанских галеонов объяснялся их очень интенсивной эксплуатацией, а также тем, что в то время, когда у вас, допустим, голландский или английский корабль немножко износился, его и монтировали. А испанцам было дешевле купить новый.
1: Тем гоняли, короче, просто до полного износа, да?
0: Да, ну, то есть гоняли до полного износа, а дальше уже... У короля денег много, можешь купить новый. Зачем тратить на ремонт? В это время на море появилось новое оружие, брандеры. Сама концепция далеко не нова. Это восходит куда-то к античности. То есть идея, значит, нагрузить лодку или плот какими-то горючими материалами, пожечь и пустить на вражеский флот. И этот прием там более или менее активно поменялся. Наверное, до 17 века наибольший успех достигли англичане. В кампанию 1588 года с армадой они на испанский флот спустили 4 импровизированных брандера. Брандеры, конечно, никого не подожгли, но вызвали такую панику, что на какое-то время, значит, испанский флот перестал существовать как организованная сила. Ну, пожалуй, именно на первую половину 17 века приходится наибольшее число успехов брандеров. На смену импровизированным брандерам пришли специально оборудованные корабли, нагруженные горючими материалами и укомплектованные специально отобранными командами. Забегая немножко вперед, во второй половине века уже появятся специально спроектированные, значит, брандеры. Но, несмотря на ряд безусловных успехов второй половины века, все-таки их роль будет несколько меньше, чем в начале века. В пользу брандеров играет и сама сущность морской войны. То есть большой парусник, он не очень маневренный. А если ему там сбить мачты, повредить паруса и рангоут, он становится такой сидячей уткой и просто жертвой для плавучей мины брандера. Особенно опасно, если корабли там сблизились, сцепились рангоутом, запутались. В этом случае брандер может сразу спалить несколько кораблей. Небольшая команда старалась подвести брандер к цели на 1-2 кабельтова, после чего запаляла огнепроводные шнуры, садила шлюпку, а брандер несло к жертве его ветром и волнами. И, значит, когда огонь доходил до бочек с порохом, это стало финальную точку, в общем, в судьбе всех. Естественно, успех атакующей стороны был далеко не предрешен. Даже когда у вас корабль полностью неподвижен, вы можете удачным попаданием, значит, в мачту брандера ее свалить, и у вас брандер попьет куда угодно, кроме как вам. Шлюпки и мало суда также старались брандеры перехватить и отвезти их, значит, от своих крупных кораблей. Если же ваш корабль совсем потерял ход, капитан умел, а команда дисциплинирована, то можно было отцепиться даже от уже прицепившегося брандера и отойти от него, пока не взорвался. Такие примеры тоже были. То есть там бывало, что в течение боя команда отцеплялась от 2-3 брендеров. Но это было скорее исключением. Ну, в целом, поэтому неудивительно, что наибольший успех брендеры достигали, когда атаковали корабли после долгого тяжелого боя, когда у них уже позбиты мачты, команды, в общем, устали и деморализованы. Главный эффект был, конечно, психологическим. То есть сам факт приближения горящего брендера вызывал такую панику, что моторы просто кидались в воду. Ну и возвращаясь к испанскому флоту, в ходе 30-летней войны испанские эскадры нанесли очень большие потери от брандеров. В частности, в 1938 году, в сражении у Сан-Себастьяна, значит, там испанская эскадра из 12 галеонов сражалась с французским флотом. И в итоге этого боя один из галеонов был сожжен брандерами, а последний выброшен на берег. Значит, годом спустя испанцы сражались с голландским флотом у Даунса. Там испанцы потеряли 32 корабля. На их счастье, все-таки большая часть не сгоревшими, а захваченными. В общем, в целом, два таких громких поражения сильно ударили по испанскому флоту. Но мало того, что потеряли кораблей, они еще теряли опытные экипажи, что восстановить гораздо хуже. Ну, дальше все стало еще хуже. В 40-м году стала Португалия, и Испания лишилась как португальского флота, так и очень большого числа опытных мореходов. В целом, в 40-е годы испанский флот пал в полный ступор, то есть за все десятилетие нам известно только имена 4 построенных кораблей. То есть он как-то худо-бедно в Америку плавал и обеспечивал доставку грузов оттуда, но вот побед от него в Европе уже не ждали. Надо сказать, что в отличие от Испании, португальцы после восстания заявили бешеную активность. Только за 1642 год, за 3 года, они поставили 19 галеонов. А до конца десятилетия еще 35. То есть почти 50 за 10 лет. Эти галеоны поддерживали еще 14 нау. Значит, в следующем, 50-м году, они поставили еще 35 кораблей, то есть под сотню кораблей за, 200, за 20 лет. Для такой небольшой страны это было очень большое достижение, и оно понесло свои плоды. Испания, значит, отстояла свою независимость, отбила у голландцев уже захваченную Бразилию и, в общем, отстояла все свои остальные колонии.
1: Португалия только.
0: А, да, Португалия, совершенно верно. В общем, Португалия, португальцы молодцы.
1: Да, несомненно, Бразилию отбили, елки-палки.
0: Чем у голландцев?
1: Да, не просто, не хухры-бухры.
0: Да, совершенно верно. Ну, в целом, португальские корабли, подобные испанским, были также универсальные, торговые и транспортные. Угу. Часть третья. Голландские корабли, первые половины 17 века. Республика Соединенных Провинций, как государство, появилась в ходе восстания против власти испанского короля. Нидерланды тогда были финансовые и местные центры Европы, однако их опыт военных противостояний был весьма ограниченным. Первое время повстанцы воевали в каналах, в реках, там, прибрежные мелководье, и корабли у них были очень небольшие. То есть даже когда в 587 году голландская эскадра участвовала в боях против испанской армады, там львиная доля кораблей была меньше 100 тонн. Там буквально по единице были больше 200 тонн. В 90-е годы 16 века голландцы решили построить, значит, несколько мощных галеонов для того, чтобы заблокировать испанские порты на полуострове. То есть они построили, в частности, три корабля с четырьмя мачтами. Это были единственные за всю историю голландского флота четырехмачтовые корабли. А два из них были даже больше 3000 тонн. Голландцы так восхитились скачком боевой мощи, что назвали эти корабли насилия. Это просто вот... Мне название очень понравилось. Где-то с рубежа 16-17 века художники переходят от изображения просто каких-то кораблей в море к изображению уже конкретных кораблей, которых можно привязать там, который уже имеет конкретное имя. Тут, безусловно, заслуга нидерландских живописцев. Дело в том, что голландские капитаны и владельцы судов – это была очень богатая и влиятельная часть общества. И они, естественно, заказывали для украшения своих домов изображение своих кораблей. Поэтому художник, как, несмотря на все его художественное видение, приходился рисовать конкретный корабль максимально точно.
1: То денег не получит.
0: Да, совершенно верно. Ну, надо понимать, что картина маслом – это далеко не фотография, и художник мог где-то что-то забыть, где-то ошибиться. В 1613 году в город Флиссинген пришла английская эскадра, привезла английскую принцессу на встречу к ее жениху. Угу. Пришла она во главе с Royal Prince, было очень такое известное дипломатическое событие, и три ведущих голландских живописца нарисовали эту эскадру. В общем, мы можем посмотреть на эти картины, на всех узнать Royal Prince, но если мы сравним подробности, то на всех он слегка разный. Тут дальше нам еще больше повезло. Значит, в Голландии появился такой, значит, отец, а потом сын. У них было одинаковое имя — Вильям ван дер Вельде. Они, кроме того, что рисовали маслом, также еще очень активно работали в технике карандашного рисунка. И после них осталось там тысячи рисунков боевых кораблей. Голландских, английских, французских, датских. Благо у нас с середины 17 века есть, значит, задачные модели этих кораблей, и мы можем сравнить рисунки ван дер Вельде с этими моделями. И мы обнаружим, что фактически фотографическая точность, то есть мы можем доверять этим рисункам, как корабли выглядели, и в принципе за счет ван дер Вельде мы закрываем вот те 70 лет, с 630-х по 1700 год, когда еще кораблестроители массово не используют чертежи. То есть дальше уже пойдут чертежи, нам будет еще проще.
1: Понятно.
0: Ну, картины используются не только для украшения домов, но и для украшения самих кораблей. Потому что матросы у вас далеко не все грамотные, а так на кормовом союзе нарисована картина, и матрос понимает, что это его корабль. Кроме Голландии, такой практикой используется в Испании, где были картины религиозного содержания, и, как ни странно, у Османской Турции, несмотря на всю сложное отношение мусульман к живописи.
1: Интересно.
0: Интересный Нет, факт. На самом деле, вот если мы посмотрим на какие-нибудь названия османских кораблей 18 века, у них у всех названия такие, что их можно изобразить.
1: Mm-hmm.
0: То есть какой-нибудь там, не знаю. Я сейчас вот название не приведу, не помню. Ну, они все, в общем, все более-менее соответствовали картине на корме корабля. Значит, наверное, именно в Голландии лучше всего понимали, что военный флот – это необходимый придаток для существования торгового флота. Само существование страны торговцев, ремесленников и рыбаков зависело от планомерной работы торговых конвоев. И первой задачей голландского торгового флота была именно защита этих торговых конвоев. Правящая республика Вояттилы очень хорошо умели считать деньги, и стоило только чуть-чуть уменьшиться угрозе, они сразу же резали финансирование военного флота. По этой причине голландский флот очень часто запаздывал с реакцией на возникшие угрозы, но при этом очень активно учился на собственных ошибках. У них просто ничего не оставалось делать. Первенство торгового флота влияло и на боевые корабли. То есть для 1-й, 3-й, 17 века мы знаем вместимость, значит, голландских боевых кораблей, но не их линейные размеры. А дальше наоборот. Мы знаем их линейный размер, но не знаем их тоннаж. То есть как или дудочка, или кувшинчик, или то, или другое. Географические условия республики с ее мелкими портами, множеством милей у берегов диктовали характеристики кораблей, как торговых, так и военных. То есть было жесткое ограничение по осадке, поэтому волей-неволей голландцам приходилось строить корабли с очень полными обводами, с практически плоским днищем. Ну, в целом, такая форма корпуса не очень хороша для парусника, то есть его больше сносит. При прочих равных скорость пониже. По этой причине голландцам приходилось и, значит, борт делать не настолько высоким, и настолько сделать пониже. В результате у голландцев боевые торговые корабли были достаточно похожи, что облегчало переход из одного статуса в другой. То боевые корабли для экономии пойдут в какую-нибудь Ост-Индийскую компанию, то торговые корабли во время войны мобилизуют и поставят в боевой строй. Ну, в отличие от испанцев и португальцев, все-таки у голландцев не дошло до полного смешения. Боевые корабли были уже более крепче построены и несли более крупные пушки. Ну, соответственно, они были быстрее, значит, то, что уже. Децентрализованная структура, значит, Голландской республики привела к децентрализованной структуре управления флотом. У них было 5 адмиралтейств. Причем эти адмиралтейства были совершенно независимы. У каждого был свой административный аппарат, свои флагманы, вплоть до того, что отдельная система измерения. В частности, Роттердамский фунт до 1653 года отличался от Амстердамского. Точнее, он в Роттердаме использовался отдельный фунт для измерения кораблей.
1: Забавненько. 5 адмиралтейств.
0: Да, то есть 3 адмиралтейства были, значит, в провинции Голландия. Это Амстердамская, Роттердамская и Северная. Еще по одному были в провинциях Зеландия и Исландия. Ну и каждое адмиралтейство, конечно, тянуло одеяло на себя и старалось концентрироваться на своих задачах. Амстердамская в основном работала в колониях. Амстердамская была заинтересована в защите торговли с Балтикой. На Фрисландском лежала очень сложная задача защиты многочисленных рыбацких флотов. Ну, в частности, Зеландское, оно там в основном, там оттуда выходили в основном корсары. Им вообще защита была неинтересна, они нападали. Ну, естественно, такая ситуация, когда каждый тянет одеяло на себя, она совместную работу не облегчала, и дошло до того, что 6 богатейших, значит, нидерландских городов решили завести собственные флотилии. Ну, раз нас не защищают, нужно самим защищаться. Ну, и в итоге к 5 адмиралтействам добавилось еще 6 директоратов. Формально корабли директоратов подчинялись тому или иному адмиралтейству, но фактически они финансировались из бюджета города и до юрия подчинялись бургомистру. Ну, также наблюдалось соперничество адмиралтейств. Амстердамское было самым богатым, оставляло самые большие склады, и по этой причине считало, что командовать флотом должен голландец, а лучше сразу амстердамец. Кроме того, природные
1: условия... Его должны звать Михаил Дерютер.
0: Нет, он был, кажется, зеландцем.
1: А, блин.
0: Он, кажется, был исключением.
1: Просто настолько талантливый.
0: Да, да, вот именно верно. Ему, кажется, довольно долго не давали командование, потому что он по происхождению не вышел.
1: Не местный.
0: Не местный, да.
1: Понаехавший. Понятно.
0: Да. Ну, в общем, Амстердаме была достаточно мелкая бухта, поэтому не могли строить крупные суда. И по этой же причине из-за ревности не давали строить крупные суда в Амстердаму, где таких ограничений не было. Каждый администратор называл корабли, как ему вздумается, и когда сводились сводные эскадры, было сразу несколько Голландий, несколько Амстердамов, несколько Принц-Вильямов, что, конечно, не облегчает задачу современных историков. Нет, там реально было вот... там даже могло быть, допустим, в каком-нибудь восемнадцатом адмиралтействе его эскады. Две Голландии. Большая и малая.
1: Ну, просто так принято.
0: Ну, в итоге голландцы не могли строить крупные корабли с крупнокалиберными пушками и шли бы числом и умением. Благо, развитая кораблестроительная промышленность позволяла строить корабли десятками. Можно было выводить большие эскадры. За счет большого количества денег можно было нанимать, значит, моряков со всей Европы. В связи с бедностью, значит, территории Нидерландов ископаемых, они производство пушек вынесли в другие страны. В частности, значит, голландец Дегейр перенес в Швецию производство, ну, в общем, он развернул там массовое производство бронзовых и железных пушек. Ну, отметим, что, значит, в Московскую Русь тоже производство чугунных пушек принесли голландцы. Интересные инновации голландцев, значит, в пушках были так называемые колоколовидные пушки. Это были такие крупнокалиберные пушки с небольшой толщиной стенок. Они стреляли меньшим зарядом, но и в целом были опасны только на ближней дистанции. То есть за счет этого голландцы могли вооружать свои не очень большие корабли крупными пушками. Значит, англичане эти пушки очень понравились, и они на их основе сделали свои дрейки, тоже там крупнокалиберные с меньшей толщиной. Ну, отметим, что англичане начали их массово внедрять в 60-е годы 17 века, когда голландцы уже от тех отказывались. Mm-hmm. Если сравнить голландские корабли с испанскими, то можно выделить следующее. То есть голландские будут в среднем несколько меньше, более легкой постройки, поэтому на единицу размещения они гораздо лучше вооружены. Обычно на голландском корабле были 2-4 наиболее крупные пушки. В целом, вообще голландцы там довольно долго не заморачивались унификации калибров, видимо, их все вполне устраивало. Для борьбы с испанцами голландцы использовали тактику роя, когда 4-5 меньше голландских судов берут, значит, окружают испанский корабль и берут его на абордаж. Артиллерия подготавливала эту тактику, сбивая мачты. А также голландцы, значит, довольно активно использовали брандер. Даже если брандер никого, значит, не смог зажечь, все равно создал панику, рассеял вражескую эскадру на отдельные корабли, которые легче брать по отдельности. Тут есть некоторая загадка. Если мы посмотрим на ТХ голландских кораблей 20-х годов 17 века, то обнаружишь, что корабли, в принципе, не столько маленькие, там 200-300-400 тонн. Весьма неплохо вооружены, от 20 до 30 пушек. Поэтому у них очень небольшие экипажи, от 70 до 100 человек. И вот мне не до конца понятно, как вот эти 70-100 человек одновременно работают с парусами, и стреляют с этих пушек, еще на абордаж ходят. Вот у меня есть подозрение, что просто современные историки, они взяли описание тактик голландцев времен 40-х-50-х годов, когда была, значит, первая англо-голландская война, и тактика хорошо описана. Ну, в тот момент уже у голландцев были экипаж не 70-100 человек, а 150-200. И 150-200 человек уже могут эту тактику осуществить. Ну, тем не менее, как бы голландцы ни действовали, они действовали явно успешно, одерживали победы. Отметим, что хотя у голландцев и в основном были небольшие корабли, двухпалубные корабли у них тоже были. Значит, это можно посмотреть на картинах. Вот у нас есть картина с двухпалубными голландскими кораблями. Ну и в целом, видимо, художники рисовали их несколько чаще, чем они были во флоте, потому что, ну, естественно, художник предпочитает нарисовать корабли побольше, конечно, чтобы они солиднее выглядели.
1: Большой, красивый корабль.
0: Да. Вообще, первые полвека голландского флота можно характеризовать как постоянную борьбу двух сил. Адмиралы старались построить мощный двухпалубный корабль, чтобы на равных биться с испанскими галеонами. Когда такой корабль построили, береговые администраторы хватали за голову и говорили: а как же мы будем его обслуживать? Он не помещается в нашей гавани. А как мы будем плавать в наших мелководьях? Он слишком глубоко сидит. То есть, когда вот они вот в 90-е годы 16 века поставили эти корабли насилия, их очень быстро продали. Там буквально за 3-4 года. А в 120-е годы также поставили очередную серию больших мощных кораблей. На них опять также посмотрели и очень быстро продали в Ост-Индийскую компанию. Ну, Ост-Индийская компания плавала в Индонезии, им нужны были большие корабли. Вот они, конечно, что сделали? Они сформировали так называемый флот Насау, вот из этих вот купленных боевых кораблей. И он прошел по Атлантике до мыса Горн. Потом оттуда, из мыса Горн до Индонезии, то есть фактически у вас боевая эскадра совершила такую полукругосветку. Ну, пути, конечно, грабя все, что могли достичь.
1: Ну, не без этого.
0: Да.
1: Что, зря ходили, что ли? Что два раза не вставать?
0: Да. Ну, в целом, решили, что раз мы не можем содержать в мирное время большие корабли, будем их мобилизовывать в военное время, и пришлось с этим мириться. Ну, отметим, что, значит, ост-индийцы, это корабли, плавающие в Индию, реально были очень большими. То есть стандартный, значит, голландский галеон 30-х годов, длиной 120 футов, 3-4 метра. Флагман флота 144 фута, 41 метр. А ост-индийцы были длиной 45-48 метров. То есть там были ситуации, когда адмиралы прям держали флаг на ост-индийца, потому что это был самый крупный, самый мощный корабль. Ну, отметим, что в Европе были корабли побольше ост-индийцев, в частности, Sovereign Overseas имел длину 51 метр, а французская Корон 54 метра. Но это были, конечно, исключения. Ну и вообще, когда голландцы, хотя не могли ставить корабли для своего флота большие, они их ставили для короля Франции на продажу. И также голландские мастера работали в Швеции и тоже ставили достаточно большие корабли. Когда в 50-60-е годы Голландии потребовались, значит, большие мощные линкоры, голландцы их ставили вообще без каких-либо проблем.
1: Опыт был.
0: Опыт был, да. Ну, как говорилось выше, испанские корсары Дюнкерка, в общем, наносили страшную потери голландской торговли. И сдача блокирования, значит, самого Дюнкерка, это была задача номер один для флота в отечественных водах. Раз имеющиеся голландские корабли не могут наносить фрегаты, надо их менять. Значит, и примерно на рубеже 20-х, 30-х годов голландские корабли становятся несколько длиннее, настолько они становятся ниже, а наконец они переходят на сплошные палубы, то есть без ступенек, без всего. Отметим еще, что если, видимо, просто скопировать фламандские фрегаты они не могли, потому что голландцам нужно было плавать достаточно далеко, там, вплоть до Бразилии, а у фрегата всего одна единственная палуба, и с обитаемостью не очень. Поэтому почти все голландские корабли, кроме самых мелких, у них было две палубы. Верхняя, соответственно, и пушечная. И вот между этими двумя палубами команда, в принципе, довольно неплохо обитала. 11 марта 1632 года издан указ голландского правительства, в котором сделали первую попытку стандартизации флота, выдали три так называемых чарта длиной палубы 100, 120 и 128 футов. Это на 28, 34, 36 метров. Я отдельно скажу, что это именно чарты, не ранги. Я так и не придумал, как это слово перевести на русский. Я вот, когда у нас дальше пойдет разговор про голландские линкоры, там подробнее скажу про чарты, надеюсь, станет понятнее. Просто это вот такое голландское слово, которое для переведения на русский нужно целый абзац сказать. Пока не будем. Чего хотели добиться голландцы введением этих чартов, не очень понятно. Потому что ставили тогда без чертежей. Каждый мастер ставил в меру своей фантазии. Там доходило до того, что корабли одной и той же длины имели совсем разное вооружение. И в целом эти чарты исполнялись весьма условно. Ну и в том же указе фиксировали, что настройки должны быть низкие, что палубы должны быть плоские. В общем, то, что по сути уже сделано, они просто зафиксировали.
1: Оформили.
0: Да. Ну давайте расскажем, какие же корабли ставили голландцы после этого указа. Вот у нас есть, значит, изображение небольшого голландского корабля. У него 12 пушек батареи. Над верхней палубой небольшая кормовая настройка с парой пушек. Бак у него чисто символический. Фальшборта нету, то есть у него две палубы, верхняя и пушечная. За счет двух палуб у него довольно хорошая подольная прочность корпуса, хорошая обитаемость. Ну, вот примерно такие были корабли младшего чарта длиной 100 футов. Следующее изображение. Корабль уже заметно больше. У него есть пушка на верхней палубе, значит, в корме и в носу. Также над второй палубой у него двухэтажная кормовая настройка, ну и есть бак. Обратите внимание, что если на галеон 16 века носовых и кормовых портах стоят специальные пушки, то у этого в ветеранных портах пушек нету. То есть туда переставили пушки только из батареи при необходимости. То есть это доказывает, что у нас наконец-то бортовой залп стал важнее носового, и наконец-то корабли научились воевать бортом, а не носом. Ну и вот у него есть рисунок на корме. По нему достаточно четко можно понять, что это корабль «Фазанс», на русский «Фазан». Ну и вот такие корабли среднего чарта. Они имели 28-32 пушек и стреляли львиную долю всего голландского флота. Следующий шаг вперед. Тут у нас уже верхняя палуба полностью наполнена пушками. Можно говорить уже о полноценном лодочном корабле. Конкретно этот корабль не имеет пушек на стройках, что крайне нетипично. Именно такие корабли были верхнего чарта, старшего, и они были флагманами голландских эскадр в 40-е годы и в Первую Англо-Голландскую войну. Ну и, наконец...
1: А сколько там орудий было?
0: Тут пушек, значит, было от 36 до 44 пушек. Значит, бескомпромиссный двухдичник. Вот, значит, вот такой вот он. Корабль длиннее и шире. Он несет две батареи мощных пушек. Значит, в 1632 году было построено два таких флагмана флота. Это была знаменитая Амалия Эмилия, уж не знаю, как она произносится на голландском.
1: Ну, так и произносится, плюс-минус, я думаю.
0: Да, и Макт фон Додрихт. Они были 46-пушечные, значит, оба участвовали в ряде сражений, в частности, в битве при Текселе. На Амалии держал, значит, свой флаг адмирал Мартин Тромп. Значит, после этого боя, видимо, Макт фон Додрихт решили, что экономные голландцы решили, что нам одного флагмана хватит, зачем на два содержать. Значит, Амалия еще как-то худо-бедно прослужила лет 5. Под конец службы у нее уже поставили пушки на настройки, поэтому у нее было вместо АК-6 57 пушек. Значит, в середине века Амалия дохлела, на нее посмотрели и решили, что-то она несколько устаревшая. То есть посмотрим на нее, у нее достаточно высокая корма, у нее длинный галеонный нос, а это в это время считалось уже как бы старомодным. И шли построить новый флагман на замену, назвали его Байдероде. Он был 52-пушечный в исходной конфигурации, участвовал в боях в Бразилии, участвовал в Первой Англо-Голландской войне. На нем погиб тот же самый Мартин Тромп. В общем, служба его кончилась, когда голландцы вмешались в очередную датско-шведскую войну, и в сражении с шведским флотом Байдероде погиб. То есть вот у нас есть его изображение уже ближе к концу службы. Тут обратите внимание, у него, ему напихали пушек в настройки.
1: Пушек стало еще больше.
0: Да, он стал в итоге 59-пушечный. Но это уже прям нормальный полноценный двухдечник. Без сомнений. Ну, в общем, можно констатировать, что в первой трети 17 века голландцы пришли к типу, значит, нормального двухдечного корабля. Однако, за отсутствие тактики, еще его нельзя назвать линкором. Ну и таких двухдечников в Голландии было мало. Во-первых, из-за природных условий. Во-вторых, просто не было достойных противников. Ну, вот у нас есть, значит, табличка с ТХ голландских кораблей. Обратите внимание, что мы знаем у них или тоннаж, или измерение, но ни того, ни другого. Ну, и тут есть вооружение, размер экипажа. Можно, внимательные зрители могут посмотреть. И часть четвертая. Флот Ришелье. Очередное возрождение французского парусного флота началось несколько анекдотически. Значит, французский аристократ Шарль Герцог де Невер решил создать рыцарский орден для войны с турками. Для этого рыцарского ордена он заказал 6 кораблей, естественно, в Голландии. Самым крупным был 800-тонный Вьерже, у него было 60 пушек и 20 фальконетов. То есть очень такой солидный галеон. Тут в 25-м году восстает Ла-Рошель, и королю кардиналу Ришелье резко понадобился флот, чтобы блокировать Ла-Рошельское море. Они вызывают себе этого герцога, и начинаются переговоры. Я даже сказал торговля, а сколько герцог выдаст свои корабли государству. Торговались, в общем, в итоге торговались, подписали договор. Ровно в этот день, когда подписали договор, гугеноты из Ла-Рошелье захватили всю эту эскадру на якоре, привели ее к себе, и она стала ядром гугенотского флота. В общем, удачно. В общем, все, нужно все сначала начинать. В общем, пришлось кардиналу Ришелье там выезжать какие-то торговые корабли, взять в аренду англичан большой корабль «Венгард», еще по стойке времен Елизаветы. Ну, главное, он нанял в Голландии 20 боевых кораблей с голландскими экипажами и с голландским адмиралом.
1: Понятно. Радикально решил вопрос.
0: Да. Ну, в общем, в принципе, 20 боевых кораблей и решили проблему гугенотского флота.
1: Зарешали.
0: Они его уничтожили.
1: На корню.
0: Да. Значит, в следующем, 26-м году заказывают 3 корабля поставить во Франции и 1 скорее в Голландии. Ну, в общем, большинство из этих кораблей были достаточно небольшие, 300-500 тонн и от 20 до 30 пушек. Но было это исключение. Все поставлены в Голландии. Это 1000-тонный 52-пушечный Навир де Руа, ну, корабль короля, дословно переводится. 42-пушечный 800-тонный Сен-Эспирит, Святой Дух. И 700-тонный 40-пушечный Навир де Ран, корабль королевы. Предполагалось, что это будет и флагмана флота из обычных кораблей. Вот у нас есть как раз изображение этого Навир де Руа. Ну, такой достаточно мощный галеон с двумя рядами пушек. Надо сказать, что кораблю Сен-Эспирит не повезло. Он когда переходил из Голландии во Францию, его захватили англичане, которые как раз с Францией снова воевали. Они его смотрели, он их совершенно не впечатлил, и они его списали. Ну, у них свои были корабли, ничуть не хуже. В общем, дальше. В самом конце 26-го года кардинал Ришелье занимает пост в этой навигации, становится официальной главой французского флота. Уже в начале 27-го года во Франции закладываются 5 кораблей по образцу купленного в Голландии малого корабля. Ну, в общем, эти корабли получили название «Драгун», переводится с французского как «Дракон». Видимо, это были корабли, предназначенные для действия в канале, где, в общем, часто бывают штили, где мели. Они были достаточно необычные. То есть у них 200 тонн вместимость, было отношение длины к ширине 6 к 1, это уже почти галерное отношение. У них было 16 пушек, 11 пар весел, значит, 100 человек экипажа, утверждается, что на эти 100 человек у них хватало провизии на 3 месяца. Уж насколько это правда, не знаю.
1: Но это не так актуально в канале. Ты что там зашел в порт?
0: Не знаю. Вот. Значит, всего, в общем, вначале поставили 5, в итоге всего поставили 14 таких драгунов. Судя по всему, это был такой парусно-гребной гибрид. Фактически аналог английских левиат, которые тоже, по идее, ставились для действия в канале. В общем, если посмотрим на испанские фламандские фрегаты, у них отношение длины к ширине 4 к 1. У англичан 2,5 к 1, у французов 6 к 1. Ну и, в общем, прям полный спектр. Ну, скорее всего, все-таки не стоило англичанам и французам выпендриваться, лучше поставили корабли, как у испанцев, пользы было бы больше. Я вот, к сожалению, не нашел ни изображений этих драгунов, ни каких-то внятных описаний, а как же они плавали. Ну, скорее всего, по ветру они плавали хорошо, а против ветра не очень. Ну, кроме вот этих необычных драгунов, французы строили и более традиционные корабли. В 27-29 году заложили 14 кораблей умеренного размещения, ну, как обычно, 300-500 тонн, и один громадный 72-пучный корабль. Это был знаменитый Курон. Вот у нас есть его чертеж. Это именно чертеж того времени, которому вполне можно доверять. Франции тоже был нужен свой престижный флагман. Причем заметим, что Курон они начали строить раньше, чем начальник Суверенной России. В целом корабль, несмотря на большие размеры, был несколько архаичным. То есть у него было 24 пушки на нижнем деке, 22 на верхнем деке, 5 на обоих деках была ступенька. То есть он такой. Отметим, что также у него было 8 пушек, смотрящих нос, и 8 смотрящих корму. Поскольку предполагалось, что корабль будет действовать в Средиземном море, где велика угроза от испанских галер и возможность ситуации, когда им нужно палить вообще во все стороны сразу. То есть это имеет смысл. В целом, в отличие от того, что Венесис, ему особо долгой жизни не уготовано было. Значит, стоили его 5 лет, 29 по 34 год. Потом он 5 лет более-менее служил. В 1939 году попал в шторм, после которого его год ремонтировали. А дальше в 42 году умирает кардинал Ришелье, в 43 году умирает король Людовик XIII, и после этого корабль сразу же списывают. В общем, судя по всему, он все-таки оказался выше пределов, значит, технологии своего времени, слишком длинным и непрочным. Ну и даже адмиралы французские его несколько недолюбливали, предпочитали держать флаг на кораблях поменьше, более привычных. То есть такой вот символ величия страны, который, к сожалению, долго не служил. Значит, в 1635 году Франция вступает в войну с Испанией, однако первое время на кораблестроение никак не отражается. В 1937 году заказывают следующие 7 кораблей, 6 в Голландии, 1 у себя. Снова покупаем все в Голландии. Наконец-то, в 1939 году Франция строит первую казенную верфь. Значит, на этой казенной верфи вначале поставили 2 фрегата небольших, потом 2 300-тонных корабля, и в конце 2 700-тонных корабля. После этого кардинал Ришелье умирает, и, собственно, это действие верфи заканчивается.
1: Побаловались хары.
0: Да. Вот у нас есть изображение этого 700-тонного 40-пучного корабля «Луна». Под 11-го времени изображен сразу сбоку, спереди и сзади. Как можно видеть, это, видимо, корабль близкий к голландской архитектуре 20-х годов. То есть с довольно длинным носом, достаточно высокой настройкой. В общем, если подвести статистику, всего по Ришелье было построено 28 больших кораблей отечественной постройки, 17 голландской, 13 тайфеев и 3 переоборудованных торговых судов. Ну, это не считая там, десятков кораблей, нанятых на одну компанию. Их мы не считаем, потому что, значит, утонуть можно. Из тех этих 61 единицы всего 4 корабля голландской постройки это единственные были больше 40 пушек. Точнее, 40 пушек и были. То есть почти все остальное это было от 20-30 пушек. То есть такие средние кораблики.
1: Ну, понятно.
0: На самом деле, в Голландии, понятно, такие же. Ну, кораблики стали большую часть флота. Кстати, среди тайфеев испанских 7 из 13 были больше 800 тонн. То есть корабли были совсем большие. Но поэтому вооружены они были слабее французских. То есть там где-то 30-35 пушек. В общем, поэтому, несмотря на достаточно большую численность французского флота, по силе он, видимо, уступал английскому, где все-таки делал ставку на большие корабли. Ну, вот как мы говорили, Ришелье умер, Людовик умер, и, в общем, флот впал в некую паузу. Следующее оживление было в 1945-1947 году. Значит, вначале, как обычно, заказали 4 корабля в Голландии.
2: По традиции.
0: Да. Потом решили поставить 7 кораблей у себя. Тут решили уже, значит, у Голландии, кстати, поставили парочку 48-пушечных, достаточно солидных. И у себя, значит, кроме одного 26-пушечника, поставили 4 от 42 до 52-пушечника. Также 60-пушечный РАН, это Королева, и 66-пушечный Вандом. Последний был первым в французской истории трехдечником.
2: Трех?
0: Да, он, ну, 66 пушек, это уже солидно. Ну, надо сказать, что этот трехдечник был в французском понимании этого термина, то есть у него были 3 полные палубы, но на верхней палубе между фока и гротмачтой пушек не было. Вообще, кораблю этому, конечно, не повезло. Он, в общем, попал, конечно, на период фронды, не финансирование флота, в итоге стояли 112 лет, до 59 года. И, похоже, он и осокся на стапеле. То есть, в общем, после 12 лет постройки он служил всего 11 лет, и не вылезая из-за ремонтов, в общем, не повезло этому кораблю. Ну, дальше во Франции фронда, там измена Канде, измена Тюрена, в общем, все плохо, не до флота, пока не до судостояния. По этой причине французы для поддержания шинов покупают 6 кораблей в Швеции и 2 в Курляндии. Там в Швеции была тоже аналитическая история. Значит, шведы во время одной очередной шведско-датской войны захватили там довольно много кораблей у датчан. Посмотрели и поняли, что у них кораблей больше, чем им, в принципе, нужно. И они сами вышли на французов с предложением: давайте мы что-нибудь подадим. Ну, французы, естественно, купили.
1: Есть предложение?
0: Да.
1: Не хотите, не задорого.
0: Да. Ну и в целом, вот в 50-е годы, конечно, французское кораблестроение впало в такой ступор. Все было построено 6 кораблей, 4 средних, 2 побольше. 48-пушечный «Эркюль» и 60-пушечный «Сен-Луис». Почему мы про них упомянули? Дело в том, что как раз в это время французы таки начинают отказываться от голландского плоского днища и начинают строить корабли как бы по своим чертежам. Если мы посмотрим на сечение французских кораблей того времени, у них днище будет такое полукруглое. Так, ну вот у нас еще есть табличка с ТХ французских кораблей. Ну, наверное, все на сегодня. Следующая лекция будет уже про линейный флот.
1: Понятно, а вот они закончили вот этим фактически своим днищем. Там вот кроме вот этого полукруглого днища были какие-то особенности еще?
0: Слушай, ну смотри, на самом деле они почти все время строили корабли близкие к голландским. Mm-hmm. Причем голландским mm-hmm. до 30-х годов. То есть голландским, условно говоря, то есть голландцы, конечно, убежали 20-30-х, перешли к полноценным двухдечникам.
1: Uh-huh.
0: А французы, похоже, строили еще более ранние корабли с более высоким бортом, с более высокими застройками.
1: Uh-huh.
0: Вот как-то так.
1: Понятно. Ну, то есть они еще, короче.
0: У них как бы своей школы еще не было. Uh-huh. Она еще
1: не выработалась.
0: Да.
1: Все понятно. Да, даже как-то странно. Вроде как бы они, блин, в средние века там что-то пыжились, там воевали на море с англичанами.
0: Слушай, ну у них вообще. С корабельным флотом были проблемы. У них же при королях Франциске I и Генрихе II они построили совсем большой флот.
1: Mm-hmm.
0: Искарак. Но, к сожалению, вот мы знаем, что он был большой, и все.
1: И все, да?
0: Да. Потом у них гражданская война, флот полностью аннигилируется.
1: Понятно.
0: И шлейф фактически с нуля все это восстанавливал. Ну, естественно, там после такого промежутка сложно сразу все восстановить. Ну, надо сказать, что французы потом при Людовике возьмутся за ум и прямо обгонят всех остальных.
1: Но это в следующий раз поговорим.
0: Да, это будет даже там через две лекции.
1: Хорошо, окей. Спасибо огромное. Очень интересно, как всегда, познавательно. Друзья, я надеюсь, тоже всем было интересно. До свидания, до новых встреч.
0: Пока.

0: Поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: В прямом эфире программа «Клименко советует». Я Александр Кузьмак, на прямой связи с нашей студией председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Сергеевич Клименко. Герман Сергеевич, здравствуйте, добрый вечер. Герман Сергеевич, ну, если позволите, начнем с этой, перед тем, как говорить о цифровой экономике и вообще о массе новостей, которые связаны с происходящим, хотелось бы, ну, если вы не против, да, вашу оценку услышать по последним новостям, потому что, с одной стороны, в этой новости главное то, что прямой, совершенно прямой посыл, даже не посыл, а сообщение, направленное вовне, и тут аналитики разные расходятся, кому именно оно отправлено, относительно ответного массированного ракетного удара вооруженных сил Российской Федерации в случае попытки сорвать празднование 9 мая, праздника 9 мая. С другой стороны, значит, что такая вероятность существовала, поскольку вероятность подобного срыва, коль скоро вот такой прямой, жесткий, очень агрессивный ответ со стороны официальных лиц Министерства обороны.
2: Ну, вопрос перемирия всегда был достаточно сложным, да, и с нашей стороны, как я понимаю, страстно и украински, да, то есть, ну, мне кажется, что все-таки на праздники, которые для всех имеют значение важное, да, мне кажется, и для, вообще для всех жителей стран СНГ, мне кажется, майские праздники, День Победы, это всегда был праздником, ну, таким универсальным, как Новый год, простите, да.
1: Ну, да.
2: При этом, если Новый год отчасти, ну, праздник, так скажем, по выбору, то День Победы – это праздник, ну, в общем-то, наших родителей, там, дедушек, бабушек, да, и здесь, мне кажется, это всегда было исторически... Как в этот момент, ну и потом, мне кажется, нас всегда готовили к этому, и мы всегда считали, сколько было героев Советского Союза украинцев, и сколько евреев, и сколько якутов было, и всегда, в общем-то, было видно, что это действительно была народная война, да, то есть, соответственно, на 9 мая, наверное, логично, в общем-то, не дискутировать по этому поводу, да, то есть, отдать возможность всем вспомнить тех, кого осталось очень мало раз, да, то есть, вот, ну, я еще помню, то есть, уже, конечно, живых нет, но я очень хорошо помню живых ветеранов, еще достаточно активных, их рассказы, это все-таки, и они были все, и кто-то был с фамилией Клименко, кто-то был с фамилией, там, какими-то еврейскими фамилиями, и какими-то были русскими фамилиями, и все они, в общем-то, делали одно дело. Мне кажется, это очень важная история, которая... к которым надо относиться серьезно, да, то есть, ну, что еще здесь можно сказать?
1: Нет, в общем, да, я по ваш посыл прекрасно понимаю, а серьезно к ней можно относиться и с точки зрения того, чтобы дать понять, что этот праздник должен быть праздником.
2: Да, безусловно, да, то есть здесь мы тоже должны как-то добиваться своих целей и задач, ставить их как-то, я вообще человек военный, честно говоря, по первому образованию, это никуда не девается, знаете, как... военно-мажайского, потом можно сверху положить экономическое образование, даже юридического добавить. Да, суть от этого не меняется, честно говоря.
1: Все понятно. Тогда давайте переходить к новостям. И первая новость, она связана с запретом ввоза в Россию терминалов иностранных спутников. Звучит она, как власти России запретили ввозить в страну средства для приема и передачи сигнала от иностранных спутников, в том числе двойного назначения. И вот здесь хотелось бы, конечно, расшифровки, потому что, ну, в общем, не совсем понятно, что это были за спутники вообще, в том числе двойного назначения, что это за средства для приема и передачи, и почему именно сейчас.
2: Ну, обратите внимание, у нас последние полгода идет очень активное, знаете, становление суверенитета российского интернета, давайте назовем еще своими именами, да, то есть мы 10 лет ничего не делали, не только интернета, а вообще IT-индустрии, да, мы не боролись с мошенниками, мы не боролись с экстремистами, каждый, телеграм у нас был у каждого сотрудника администрации президента, хотя... Это такая странная, согласитесь, история, да, то есть, когда секретоносители, да, то есть, пользуются продуктами, ну, в общем-то, ну, Павел никогда не скрывал, что он никого не любит, давайте так скажем, ну, корректными, да, то есть, да. Вот, и как-то вот в этом плане...
1: Никому не служит.
2: Да, да, это очень корректно. Не, еще учитывая, что, как оказалось, да, что когда вы ставили во Франции, и он такой, вот уже первое заявление было чудесным, слушай, я что-то не понимаю, я со всеми сотрудничаю, да, только он, ну, сотрудничает эксклюзивно, ты мне, я тебе, мы все выдадим. Поэтому здесь, конечно, эта история, она любопытна тем, что, в общем, мы сейчас делаем все одновременно, да, и, конечно, давно нужно было решать вопрос Если мы хотим сделать, чтобы у нас было российское пространство интернета, да, надо что-то делать с зарубежным трафиком, да, то есть надо делать что-то с доступом к зарубежникам, которые не знаете как, не следят за, как бы, там, скажем, за трафиком, да, за качеством этого трафика. Причем до этого момента существовала некая договоренность, международная договоренность существовала, что спутники, пролетая на чужой территории, без согласования не работают. Ну, просто не работают, и все. То есть у нас есть, кстати, геостационарные спутники над Индией. У нас много геостационаров. Мы, кстати, их заняли. Достаточно много точек у нас есть. Но мы не вещаем на страны без согласия. Да? То есть, ну, была такая договоренность. Да, она была юридически прописана. Но, обратите внимание, мир настолько странен в последнее время, особенно с Трампом, давайте так скажем честно. Да? Вот как-то до Трампа он был какой-то такой, знаете, он тоже был странный. Да? То есть такой был немножечко ЛГБТшный. Там в школах, в туалетах, там как-то вот какие-то такие разные истории, да, то есть вот для всех, да, вот, но в целом терпимый, да, а сейчас очень странно все происходит, да, то есть вот, и здесь появляются какие-то такие истории, что действительно спутники, которые летят, то есть начинается такая возможность, окно возможности появляется, у вас есть аппарат, который принимает сигнал со спутника, да, ну почему бы и нет, если он зарегистрирован где-то, да, то есть вот, поэтому я так

0: я хочу куда-то получить доступ, незаконная история, я хочу получить свой гигабит, там, да, то есть, или куда-то трафик, сколько он там мне даст, да, за какие-то разумные деньги. Это вопрос последней мили. То есть вообще спутниковый интернет, он низкоорбитальный, оказался, в общем-то, в общем, достаточно таком ценовом факторе симпатично. Да? Вот. Но тут вопрос, знаете, какой? История же, она любопытная. История в Древнем Риме, где-то 139 год до нашей эры, они решили изгонять иностранных астрономов. Они запретили ввоз иностранных всяких вот этих секстантов. Да? То есть, вот, ну, потому да, что... Да. Очень интересная история, потому что они считали, что тот, кто гадает на звездах, тот показывает людям как бы жизнь, да, то есть, ну, направляет их, да, то есть, ну, как астрономы, мы пришли посоветоваться, ну, и не надо...
1: Ну, владеет информацией, так или иначе, стратегической.
0: То есть аналогия, кстати, почти 100%. Другой вопрос, что там это ни к чему не привело, но я думаю, что и здесь у нас не придет. Это просто, я бы, знаете, как сказал, нормализация. То есть без соглашения. То есть я уверен, что если бы это Starlink, да, это не только Starlink, есть китайские, кстати, спутники летают, раздают интернет, есть французские, раздают интернет. Я уверен, что если бы они согласились, пролетая на территории России, соблюдать законодательство Российской Федерации, а это как вот сервис VPN, он же нет ничего незаконного. Если он подключил к себе списки Роскомнадзора, так и ради бога работай сколько хочешь. Я уверен, что Роскомнадзор к ним будет иметь претензии. Здесь примерно такая же история. Но спутниковые группировки Маска, ну, там еще есть несколько, французская там есть действительно большая, они, конечно, пока игнорируют все эти истории, и я так понимаю, что вопрос не в том, что запрещены именно сами тарелки, да, то есть запрещают завозить, да, а запрещают, ну, переведем на русский язык, запрещаем завозить то, что у нас не лицензировано, да, то есть будет лицензировано, будем завозить. Ну, и потом, как я понимаю, мы готовимся больше лоббировать интересы своих. Бюро 14400, напомню, запустило 16, первых 16 спутников, которые низкоорбитальны и теоретически говорят о том, что они в целом там плюс-минус обеспечивают. Ну, так я понимаю, что-то мы взяли у китайцев, что-то купили где-то микросхемы. Но вроде бы по плану получается, что 300 спутников летать скоро будут, и они будут обеспечивать покрытие на территории России. Зачем нам конкуренция? Отчасти я понимаю. Поэтому я бы, конечно, бы предпочел, чтобы сперва бы все-таки построили, а потом бы уже запрещали. Ну, наверное, можно такая история. В общем...
1: Владимир Сергеевич, а позвольте тогда, да, немножко расшифровки в этой связи. Вот чтобы еще понятнее было, потому что временами, ну, скажем так, вот только в вашей программе эту расшифровку можно получить. Я имею в виду, что зачастую вот все ограничивается вот такой вот короткой заметкой. Мы видим, что власти запрещают ввозить в Россию что-то иностранное, и сразу возникает мысль, чем это грозит российскому пользователю, ну, в частности, интернета, и, ну, соответственно, как с этим надо будет жить, ну, грубо говоря, и сколько? Ну,
0: я думаю, что на данный момент ничем не грозит, никакого интереса к этому, ну, не то, что интереса, то есть те, у кого был интернет, у того он и останется, какой бы он ни был бы с белыми списками, без белых списков, да, вот он будет. И связь будет та же, которая была, и сотовая связь будет такая же, такая, какая была, только мы живем сейчас в режиме ограниченного доступа к ресурсам, которые нам запретил Роскомнадзор. Да, если бы мы сейчас с вами себе привезли Starlink, да, мы бы сидели мимо решения Роскомнадзора, да, то есть мы бы посещали те же сайты, которые там запрещены у нас, например, смотрели бы то, что нам запрещено смотреть. Тут вопрос уже, знаете, как такой, знаете, я считаю, что как человек военный, еще раз повторюсь, на территории там страны надо соблюдать то законодательство, которое принято. Вот, как я понимаю, в этом плане хуже ничего не будет, это не про действующую историю, здесь другая история была бы, если бы мы сейчас начали охотиться за старлинками, которые же стоят на территории России, но не очень понятно. Мне, кстати, вообще вся эта история она мутновата, она очень сильно, знаете, как я понимаю, немножко завязана на историю с СВО, на историю, что на линии соприкосновения много старлинков, и там есть наши, то есть наши люди пользуются старлинками, это правда, да, то есть это есть такая история. На той стороне их достаточно много, и сейчас их Маск пытается разделить, да, на правых и левых, да, то есть зачем запрещать? Ну, тут сложная история. Я думаю, что здесь как бы процесс именно вот этот, это вопрос подготовки к запуску нашей низкоорбитальной группировки.
1: Да, потому что там стоит срок полгода. То есть как бы за эти полгода, видимо, должно что-то произойти.
0: Да, я думаю, что за вопрос вообще туда где-то, да, то есть станет понятно, когда у нас что-то будет, потому что, давайте скажем так, люди консервативные, те, кто сейчас себе включит тарелки от Starlink, вряд ли будут переключаться, ну, быстро, да, то есть это, кстати, первые люди, они всегда очень такие, знаете, первые покупатели, они всегда первые, самые эффективные, поэтому здесь

0: мне кажется, это в пользу все-таки наших разработчиков. Не сказал бы, что меня это прям сильно фраппирует. Да? Почему? Потому что, еще раз повторюсь, ничего не забираем у людей, которые сейчас... То есть никого не отбираются тарелки, это не было... Знаете, как можно некоторым образом такую кривую поговорочку, нежели богато, и не надо привыкать. Да? То есть, вот, то есть, если бы, я еще понимаю, у нас было бы, то да, вопросов бы не было. Да? То есть, поэтому, mm-hmm. мне кажется, тут, знаете, тут более сложный вопрос, как я понимаю, следующий будет, это по поводу параллельного импорта. Да? Вот там, oh, как да. раз, там вопросов как раз безумно много. Здесь это никого не коснется, а вот то, что Минпромторг горит желанием там, нам всем устроить легкие приключения, да, то есть с закупкой техники, это, да, это хорошая история.
1: Но это пока история, да, сейчас мы про нее расскажем, эта история пока находится, то есть это пока в СМИ находится, это еще пока, я так понимаю, если только вы не подтвердите обратное, что это уже не в СМИ, но так или иначе речь идет о том, что с 27 мая, как сообщают некоторые СМИ, в России собираются запретить параллельный импорт компьютеров и другой техники, там моноблоки, всякие комплектующие и так далее, там жесткие диски и прочее, прочее, прочее. Вот, и в связи с этим попадают под этот запрет много разных брендов, очень-очень известных и мировых брендов, и вот тут опять-таки нужна не только ваша оценка, но и ваше объяснение, потому что тут многое непонятно.
0: Оно, там вообще достаточно четкое лоббирование, это лоббирование разработчиков наших железяк, да, то есть отечественных, которые привозят оттуда за рубежа комплектующие, собирают ноутбуки, у нас есть такие компании, собирают ноутбуки, продают их, кстати, государству в основном. Уровень все-таки сборки отличается. Вы, наверное, смотрели на список компаний, которым отказано в параллельном импорте. Я переведу на русский язык. Что значит отказать в параллельном импорте? Это значит, что завозить можно только официально. А официально они нам не могут завозиться, потому что санкции.
1: Ну да. Да.
0: По сути, это запрет на поставки. Да? То есть мы придумали термин параллельный импорт, перевожу на русский язык, это контрабанда. Да? То есть была, завозили левый товар, который нигде не светился. Условно говоря, это Хьюлетт, он же Паккард, не знал о том, что привозится, юридически не знал, давайте так скажем. Практически, я думаю, он догадывался, что покупали киргизы, казахи, армяне, грузины, и потом это как-то оказалось на нашей территории. И разные способы существовали, да. Вот. Есть коллеги, я не помню, как сейчас называется, сразу скажу, то есть вот есть коллеги, чуть ли не цифровая экономика называется, или цифровые производства, что-то такое, которые объединяют производителей отечественных ноутбуков, отечественных компьютеров, что бы это ни значило, потому что, когда мы говорим с вами отечественный компьютер, вот отечественное программное обеспечение, я понимаю, да, что у нас в отечественном, может быть, в компьютерах, кроме процессоров Эльбрус, и то они сложно, давайте назовем, они отечественные, они уже не производятся сколько лет на Тайване. Это сложно сказать, это сборка. Вот. Они лоббируют, естественно, увеличение своих объемов. Мне это все безумно не нравится, потому что это прям чистое лоббирование и снижение нашего с вами качества. Да? По большому счету, нельзя, я не знаю, покажите мне человека, который это сказал, что мы можем, вот эта продукция этих компаний, мы полностью ее замещаем. Нет такого, да, то есть мы действительно можем сделать, и делается некоторое количество, собирается ноутбуков и компьютеров для государства и для государственного потребления определенной конфигурации. Эти конфигурации штучные, ну, имеется в виду единицы конфигурации штучные, сами там компьютеры, их там могут быть и сотнями тысяч, да, но имеется в виду комплектация, да. Вот. А вот та история, которую мы с вами знаем, там ребеночек хочет купить игровую приставочку, чтобы игровой компьютер, чтобы у него там было там 256 гигабайт оперативки, чтобы у него было там 5-6 терабайт дисков. Это уже сборная всегда была история. Мы ее заказывали, нам привозили действительно марочное производство. Не знаю, вот эта история, если она будет реализована, она, конечно, всем нам по голове проедется. Причем мы с вами понимаем прекрасно, приведет это к простой истории. Техника подорожает.
1: Конечно. Давайте так скажем. Возить будут, но другими путями.
0: Давайте пример вспомним. Да? То есть очень долго компания Apple не поставляла официально в Россию айфоны, маки. Она и сейчас, кстати, не поставляет официально, я могу сказать, да? Но я могу сказать, что у меня вот свежий мак. Я нажал на кнопочку, мне его привезли, да? Сейчас вот смотрю мак Нео, там ребеночку посмотреть, да? То есть вот оно все есть. И здесь проблема заключается в том, что это сделано для того, чтобы юридически, да? То есть сейчас повторю, у нас с вами, там понадобится хороший компьютер, вы, естественно, купите. Просто он будет дороже стоить на 20-30%. А это сделано, если будет сделано, для того, чтобы в гостендерах просто убрать конкурента. Ну, как к этому относиться? Вот к этому я отношусь плохо. Да? Почему? Потому что вот это прям четкая история То есть, ну, мне, с одной стороны, знаете, чиновников не жалко, пусть работают, ну, скажем так, на не очень совершенных компьютерах, да? А с другой стороны, ну, в общем-то, если бы я был чиновником, я бы расстроился, если бы я работал на компьютерах, ну, в общем-то, не, ну, мягко говоря, не очень современных, да? Вот. Поэтому вот к этой истории я искренне надеюсь, что к 27 мая разъяснится история. Кстати, эта тема поднимается не первый раз. Коллеги, лоббисты, производители отечественной техники, по-моему, раз в полгода очень активно к этой теме подходят. Ну, и вы понимаете, законы бюрократии, знаете, какие? Раз тему накатал, два тему накатал, три темы накатал. Так, все, отстань, вот на тебе и иди отсюда.
1: Ну да, вот, раз тема. Тебе так надо,
0: да. Да, честно говоря, вот эта новость, она меня очень расстраивает, потому что она вообще не имеет отношения. То есть, условно говоря, если в случае со старлинками я понимаю, что когда бюро там 14400 запустит спутники, там примерно понятно, как все будет дальше развиваться.
1: То есть мы уже замещаем, там, очевидно, замещаем одно другим.
0: Очевидно, наша промышленность может произвести тарелки. Вот мы нанометры не можем произвести, вот мы не можем произвести процессор, да, то есть, ну извините, да, вот Эльбрус только получился, мы его как бы там взяли старые спеки, отправили на Тайвань, что-то получили. Но это мы его все-таки, конечно, надо дать должное, мы его не разработали, мы опирались на разработки раньше. Вот. Очевидно, что тарелку по приему сигнала и отправке сигнала мы, конечно же, сможем произвести. Это не является сложностью, мы действительно можем обеспечить себе нормальную низкоорбитальную группировку. Поэтому, а вот в истории здесь это прямо вот вышибить с госконтрактов, да, то есть производители, которые будут предлагать, там, ну, не знаю, там, компания там, Asus, да, будет вам предлагать там на госпоставке, да, то есть вот мы ее вышибли. Но, понимаете, и, собственно, я сильно сомневаюсь, что мы можем поставить замену адекватную, причем по ассортименту. Давайте так скажем, наверное, можно вытянуть один там ноутбук какой-нибудь, да, то есть вот. И еще раз повторюсь, важно, я не люблю чиновников, я им был, поэтому я не люблю, кстати, да, то есть те, кто был, знаете, в цирке не смеются, да, то есть вот, не люблю, да, то есть пусть у них будет там самый тяжелый, самый медленный ноутбук, но, с другой стороны, мы же хотим, чтобы они работали, понимаете, да, то есть работать надо все-таки на хорошей технике.
1: У нас много очень таких больших, обширных тем, мы их оставим на вторые полчаса, ну, а да. Пока такая веселая тема, связанная с китайским роботом, в конце этого первого получаса. В Китае во время танцевального шоу робот, у которого случился программный сбой, вышел из-под контроля и напал на танцовщиц. Ну и дальше отмечается, что, ну, да, веселая тема. Вместе с людьми участвовал в одном из номеров, в какой-то момент начал размахивать руками и ногами, в общем, вышел из-под контроля, девушки испугались, танцы не прервали, робот никого не побил. Вот, в конечном итоге, но найдутся обязательно те, кто скажет, ага, это как раз и есть Терминатор, он просто маленький, еще ничего не понимает, а за ним-то, это еще не Шварценеггер, но, так сказать, это версия Т-200, еще не Т-800.
0: Ну, слушайте, сложно комментировать. Давайте так скажем. Помните, когда как было смешно, еще страшно не было. Еще айтишники верили в то, что они великие люди с высокими зарплатами. Да? Когда появился первый чат GPT, картиночки 6 пальцев. Помните, 6 да. пальцев? 6 пальцев. И все смеялись, говорили, фигня полная, да, ерунда все это. Да? Сейчас айтишники уже не смеются. Но и перестали смеяться доктора, перестали смеяться, кстати, журналисты многие.
1: Психологи.
0: Да? Психологи, все. В Америке у нас еще они как-то живы, да, в Америке они считают, что все, это уже конченая специальность. Я к чему говорю? Что да, с одной стороны, смешно, но если мы посмотрим с вами планы Китая, они планируют к 2027 году выпустить миллион. Для Китая миллион – это вообще ни о чем, давайте так скажем. Это для нас что-то означает. Уже на миллион в эксплуатацию антропоморфных человекоподобных роботов. Да? То есть это что такое? Это миллион укладчиков кирпичей, миллион там мойщиков посуды, да, миллион там убирания мусора на дорогах. Да? Вообще, я когда с экономистами пытаюсь поговорить на эту тему, ну, экономисты типа Хазина вообще не готовы на эту тему разговаривать, но я когда ищу каких-то таких экономистов, которые куда-то смотрят, никаких претензий к Хазину нет, просто он где-то там в небе. Мы же на земле, да, мы земляные червяки, завоевываем вас, да, то есть вот как цифры, да. На самом деле проблема-то действительно серьезная, потому что произойдет большое вымещение, оно произойдет, вымещение понаехавших, да, везде, не только у нас. Это вообще проблема иммигрантов, это проблема всех стран, это чернорабочие везде, в Европе, все. Давайте спрогнозируем, если завтра появятся роботы стоимостью 10-20 тысяч долларов, долларов. Ну, и эквивалент ежемесячная какая-то такая лизинг будет 500 долларов стоить. Это уже примерно известные даже черты, вот прям известные черты. То есть у вас за 500 долларов в месяц, вот вам, пожалуйста, дворник, работает 24 часа в сутки.
1: Не пьет, не курит, да.
0: Это вообще мы уже добавили, не пьет, не курит, это прям вот мы там туда добавили все. Сидит кассир, да, и вот эта вся история, и вот обратите, произойдет реальное разделение человечества. Вот когда в фантастических фильмах показывают, что есть небо, и на нем живут великие люди, есть низ, отребье живет, да, и между ними даже нет пересечения. Да, сейчас достаточно большой переток, и социальный лифт обеспечивается потребностью золотого миллиарда, назовем его так, в грешных людях там из Азии, например, да.
1: Вот. Так они-то роботов и заберут тогда, получается, вот этот самый золотой миллиард. Они у них и будут чистить бассейны.
0: И отпустят всех подоехавших туда-обратно. Понятно, это не будет не 100%, но мы с вами понимаем, что мир точно разделится. Да? То есть вот там уже дальше будет очень интересная история, куда все дальше пойдет. А, во-первых, роботы не платят налогов, да? То есть хотя уже там периодически начинают говорить о том, что давайте за каждое рабочее место, где работает робот, будем что-то собирать. Но это не изменит проблему, это не отменит проблему как таковую. Да? Поэтому, с одной стороны, смешно, что робот, но я еще раз хочу напомнить, 6 пальцев. Прошло всего 4 года, и уже, значит, уже сейчас, если вы почитаете форумы профессиональных программистов, мы уже не знаем, что делать с юношами, джунами, которых мы, когда мобилизация все уехали, мы тут же 250 тысяч мест создали образовательных в системе, и вдруг выясняется, что, честно говоря, не очень нужны. Потому что вот эти шестипальцевые искусственный интеллект уже вполне спокойно справляется с их работой. И у нее не 6 пальцев, у них 5. И вот когда роботы просто танцуют, это тоже приводит к определенным таким достаточно вот наблюдениям симпатичным.
1: И поговорим об индустрии развлечений теперь. То есть о видеоиграх в разных, так сказать, с разных сторон. Потому что, ну, первая новость касается Роскомнадзора, опять, который инициирует серию судебных разбирательств против крупнейших мировых игровых издателей, обвиняя их в несоблюдении российского законодательства, локализации персональных данных. Ну, насколько я понимаю, там большая часть из них ушли уже с рынка, но, тем не менее, часть-то, ну, то есть, играют же все равно. Я так понимаю, для того, чтобы играть, все равно нужно свои эти данные предоставлять. И вопрос... Да. Все,
0: молчу. Надо предоставлять. Нет, я совершенно правильно говорите. Я просто согласился с вами, что да, многие ушли, платежи не принимаются с российских карточек, но наши многие граждане играют, они регистрируются там как российские граждане. Более того, некоторое сотрудничество идет, в отличие от Павла Дурова, в отличие от некоторых иных компаний, когда у главного транслятора всех этих историй Стима возникают проблемы, то есть если там Роскомнадзор что-то находит, они убирают трансляцию на Россию, это правда. И да, Роскомнадзор ставит сейчас вопрос. Опять же, честно, мне это не очень нравится, но я понимаю причину этих историй. Да? То есть причина – это то, что история с Роблоксом, она никуда не делась, да, то есть она в Америке закончилась следующим образом. Они ввели жесткие правила и, надо отдать должное, начали терять аудиторию. Да? То есть, ну, вообще, мы с вами должны четко понимать, что чем меньше регуляторики, тем, конечно, вроде бы как бы и публики побольше. Да? Другой вопрос, что в результате введения жестких правил, ну, все-таки у вас аудитория падает. Вы должны выбирать между популярностью, как это делает Павел Дуров, надо сказать, должно, и соблюдением закона. Да? Вот закон, он так обычно приводит к тому, что у вас все-таки несколько скучнее становится жизнь. Вот, и поэтому, да, есть прекрасные игры, я сам поигрываю в PUBG, да, то есть стрелялочки, да. То есть,
1: ну, вот. Видно по вашему креслу, что вы любите компьютерные игры.
0: Ну, тут скорее больше, знаете, как дань личному впечатлению, чем, то есть просто я себе как-то, у меня было кресло такое капитанское настоящее, да, но как-то вот я вроде в банке не работаю, то есть вот для банкиров, а для IT-компаний все-таки это более такое современное кресло. Вот. Ну и вообще игровые кресла, они более там для айтишников подходят. Они, кстати, вот так вот. Вот. А, тем не менее, история понятная. Непонятно, как из всего этого выходить, потому что вряд ли они будут сотрудничать, вряд ли они смогут легализовать. А учитывая, понимаете, если бы мы не были под санкциями, шанс на то, что они смогут локализовать у нас там свои данные, есть. Ну вот история с ТикТоком, Америка, она примерно показывает, что договариваться можно, да, то есть о чем-то. Как бы там насильно это все не происходило, тем не менее, TikTok разделили на американскую часть и на китайскую часть. Вот, и понятно, что это путь, он такой был первый кровавый, я бы так сказал, долгий, со спецэффектами. Но я понимаю, почему это происходит. Потому что если вы, у вас, даете грубое сравнение, если у вас ферма, коровы, да, вы отправляете пастись на чужую лужайку, да, то есть, ну, вряд ли хозяин чужой лужайки будет рад, он говорит, ну, либо делись молоком, да, то есть, вот, либо как-то вот объясняйся, да, то есть, поэтому...
1: А лучше траву мне сажай тут тогда, раз ты уже тогда...
0: Что-то траву сажай, ну, в общем, чем-то занимайся, да, то есть, не надо делать вид, что, ну, просто вышли, погуляли, зашли там, да, то есть, вот, вернулись. Вот. Поэтому требования Роскомнадзора, понятно, они не сегодняшнего дня, давайте так скажем, да, они давно уже идут, это не, даже не про СВО и не про вот эту историю, это давняя история, еще с закона о том, что персональные данные нужно хранить на территории России, откровенно, больше того, даже скажем, давайте так скажем, вот новость в том виде, которая нам прозвучала, она может прозвучать к любым другим основным ресурсам. Да? То есть везде, где кто на территории России хоть как-то коммуницирует с нашими гражданами, забирает у них e-mail, забирает у них какие-то адреса для связи, коммуникативные какие-то связи налаживают, они все должны все-таки на территории России хранить персданные, арендовать сервера в Ростелекоме, в Транстелекоме, у кого угодно, у МТС, у Билайна, да? Вот, и там хранить именно сами наши данные. Естественно, давайте так скажем, никто из них этого не делает, и вот Роскомнадзор пытается каждый раз их подопнуть, да, то есть, ну вот, насколько это потревожит наших детишек, которые играют во все что угодно, да, то есть, и там и Counter-Strike, и PUBG, и Fortnite, всем известное название, да, но не хотелось бы без этого остаться.
1: Здесь вот следующий вопрос, который тоже связан с компьютерными играми, только уже в их профессиональном, так сказать, интерпретации, я имею в виду киберспорт. Здесь есть такая вот тема, на мой взгляд, она очень многогранная, она мне в какой-то части близка, потому что много лет посвятил спортивной журналистике. Так вот, Международный олимпийский комитет приостановил работу специализированной комиссии по киберспорту. Об этом сообщают японцы, но здесь как бы два момента хотелось бы обсудить. С одной стороны, это выглядит так, что мог бороться за место под солнцем, потому что киберспорт, очевидно, забирает поляну. И забирает эту поляну очень активно и, как бы, так сказать, и мог волнуется, потому что Олимпиада, как Олимпиада, это крайне затратное мероприятие, а Киберолимпиада — это мероприятие совсем другого уровня себестоимости, и, так сказать, они боятся, что, так сказать, это получит развитие не в их сторону, они, так сказать, барыши потеряют колоссальные. А с другой стороны, философский спор на тему о том, что считать спортом и считать ли киберспорт спортом в чистом виде, он ведь тоже никуда не делся. Поэтому хотелось бы с обеих сторон вот на эту тему, так сказать, забежать.
0: Ну, слушайте, тут, знаете, как... Это же история не только про киберспорт, это история про шахматы, да, то есть про шахматы я гораздо более, знаете, как-то раньше больше увлекался шахматами, потом, хотя, ну, и потом в Тетриса мы все начинали.
1: Ну, шахматы, простите, что перебиваю, они же давно уже в разделе игры, а не в разделе спорт находятся, если искать их, так сказать, на любых поисковых серверах.
0: Мне каждый раз возникает вопрос, шахматы это спорт или игра? Я считаю, что это все-таки спорт. Да, то есть, ну, слушайте, ну, футбол это тоже игра все-таки, давайте так скажем, но мы считаем ее спортом. Вот. А если бы от меня зависело шахматы, конечно, были бы олимпийским видом спорта, да, то есть вот, но мне кажется, глубже история с киберспортом, глубже, чем она кажется, это вопрос про то, что разделегирование полномочий, да, то есть как только вы... Дело в том, что киберспорт, он абсолютно измерим, да, то есть там мы с вами, ну, как-то понимаем, что происходит, да, как применить киберспорту доставший всех историю с как их, стимулами. Как
1: допингом.
0: Это? Допингом, да. Как применить с допингом, да?
1: Мы можем как сразу применить, сказать, да.
0: Как применить? Ну, во-первых, наверное, сгонять всех на живую поляну и играть киберспортсменов, ну да, так делают, да, там Dota делает, пригоняет спортсменов. Ну, что им делать? Брать кровь на анализ, а что там, да, искать? Ну,
1: а там да. Энергетик на энергетике.
0: Ну, вообще, слушайте, ну, я и сам любил по ночам играть, но я не нарушал закон, да, ни в каких смыслах, но кофе пил бесконечно. Но в этом смысле кофе тоже можно считать тоником вполне себе. Поэтому я думаю, здесь больше речь, знаете, идет о чем? Столкновение, например, киберспорта, это столкновение старого и нового. Это то же самое, что происходит у нас, то же самое, что происходит во всем мире. С одной стороны, условный Трамп, с другой стороны, условный Волош, да, то есть, ну, или кто-то из наших, там, любого назовите, да. А это очень разные, менталитеты разные, подходы разные, да, оценки разные, да. И вот эти незыблемые позиции Олимпийской хартии, которые, в принципе, были красивы для мира, То есть, вы знаете, можно даже немножечко, знаете, давайте закривим аналогию, да? ООН надо перезапускать или не надо? Хороший вопрос же, понимаете?
1: Запускать да, что?
0: Перезапускать ООН, Организацию Объединенных Наций. Это же тоже оттуда же. Ну, когда-то были времена, когда МОК был, да, когда договаривались страны, причем там всегда были страны крупные, страны потяжеловеснее, да, кто-то всегда лидировал, да. Была какая-то такая история. Современный мир, ведь он совсем не такой, да, то есть, но он же внизу находится, да, то есть, знаете, как чайный гриб, он сверху есть, это у вас МОК, это у вас ООН, да, но с 45-го года прошло много времени, да, то есть, это когда у нас про олимпийские современные дети, ну, как-то вот греки, вот эти все, вот эти вот бегающие там спортсмены, какие-то там многоборцы, да, это все как-то уже становится, и увлечения другие, понимаете, да, у современной молодежи, ну, конечно же, не футбол, конечно же, Counter-Strike, да, и они другие, они требования предъявляют другие, у них нет авторитетов, да, то есть самое главное, нет авторитета. Ну, представьте себе, ну, вы знакомы же, у вас есть наверняка знакомые игроки, вот у меня
1: есть. Разумеется, даже два родственника близких, то есть сыновья.
0: Ну, да. Да, вот, да. А теперь представьте, идет заседание Международного олимпийского комитета. Там сидят приличные люди, чемпион там Олимпийских игр по футболу, да, чемпион Олимпийских игр по лыжам, да, какой-нибудь астматик из Норвегии, там, который там добежал биатлон, например. Да, ну, приличные люди, понимаете, приличные. И сажаете туда чемпиона по доте. Да? Ну, ну как? Но они неприличные, понимаете?
1: Ну, вот
0: они
1: вы знаете, Георгий Сергеевич, не в порядке полемики, но, в принципе, в футбол нельзя играть онлайн, а в доту или в Counter-Strike можно. Вот почему. Или в шахматы тоже можно. А почему, собственно, МОК-то и боится?
0: Естественно, да, то есть нет, понятно, что сейчас, например, там киберспортивные соревнования, многие производятся как? И они действительно приезжают, да, то есть они там сажаются, но чтобы было видно, что они там как-то там видны.
1: В одном месте, да.
0: Да, еще раз повторюсь, мне кажется, это вот, если рассматривать вообще конфликт между старым и новым, да, то есть вот посадите директора металлургического комбината вместе, я однажды просто это проделывал в Туле, да, то есть когда за этим столом сидели директор металлургического комбината и руководитель крупной IT-компании. Слушайте, ну это вот это невозможно, это прям вот, это не, ну, то есть, не, они, причем они оба, знаете, очень важно, хорошие люди, оба, но как они будут в одной среде, поэтому, наверное, МОК по-своему прав. По-своему прав. Но если он хочет закончить... Ну, есть же всегда развитие, да? То есть, есть теория развивается, да? То есть, если компания не меняется, мы с вами это слышали не один раз, да? У нас только религия может жить тысячелетиями, да? Все остальное в целом должно как-то меняться, учитывая реалии, да? Вот все, что МОК сделал, да, в свое время, это когда они взяли и на современном пятиборье, да, там был бег, конный спорт, фехтование,
1: фехтование, плавание и стрельба. Да.
0: Я занимался современным пятиборьем. И вот они бабах, и там лошадей убрали. Я говорю, коллеги, ну как, это же, ну что это? Ну вот, вот это то, что они могут, да, то есть, ну или, допустим, хорошо, хорошо, дота, да, то есть, ну вот смотрите, вот есть я и вы, давайте по-честному, глядя друг другу в глаза. Кёрлинг – это что, спорт?
1: Ну, для канадцев, ну, в Канаде самый популярный вид спорта, между прочим.
0: На канадцы там все, что... Ну, девушки принимают какие-то странные позы и куда-то там, да. То есть много странных видов спорта.
1: Причем это правда, дота. Правда, я согласен, нет, безусловно.
0: Там, просто... другой вопрос, какие виды спорта из киберспорта, да, то есть должны войти в олимпийскую программу? Это же тоже хороший вопрос, да?
1: А вот нужно ли киберспорту... Я вот к чему вел-то. То есть как раз к тому, что то, что сейчас в мире-то происходит, не глобализация, а наоборот. Идет же распад, по сути дела, крупных объединений, и появляются, так сказать, опять на кластеры. И киберспорт, как и Формула-1 или какой-то еще вид спорта, прекрасно себя чувствует без всяких Олимпийских игр. Я вот к чему. Пример.
0: Киберспорт без Олимпийского комитета проживет прекрасно. Вообще прекрасно проживет. А вот проживет ли МОК без запускания к себе современной крови молодой, не факт, честно вот, говоря. Да? То есть, поэтому мы с вами можем много спорить, но...
1: Консенсус, кстати, истории, абсолютный.
0: Да, в истории Олимпийские игры обычно они всегда пытались добавить что-то много, а потом что-то не приживалось. Да? Но мне кажется, что здесь у киберспорта вообще никаких претензий к МОКу нет. Я не знаю ни одного игрока, который бы сказал, хотелось бы выступить на Олимпийских играх.
1: Да.
0: У них есть своя история. Ну, есть да. Там чемпионат по доте, там есть прекрасные призовые. Они выстроили себе экономику, надо дать должное, неплохо. Да? Вот, и в целом они не нуждаются. Тут еще, знаете, гигантское противоречие. МОК живет на трансляциях и на дойке государства. Давайте вот скажем прямо. Да, то
1: есть все это так и есть абсолютно.
0: Но который такой, знаете, бизнес, давайте не будем говорить про коррупционность, но это прям вот, вы знаете, сколько вешают
1: грамм. Паразитируют, ну, конечно, да.
0: Паразитируют, но это, знаете, это больше шоу, это больше там, ну, знаете, как больше похоже на какое-то актерство, да. А киберспорт, он абсолютно технологичен, мало затрат, там нельзя создать комиссию из 1000 человек, которые будут продать пару миллиардов долларов в год и требуют с государства заплатить мне за содержание. Потому что это как-то зачем, собственно говоря, не нужно ни в коей мере. Вот. Я за шахматами наблюдаю ФИДЕ, да, то есть, вот, ну, просто на старой памяти наблюдаю. И вот у них это та же проблема. Есть молодые шахматисты, есть шахматисты старые, есть те, кто понимает, что уже не надо играть длинные партии, это вообще не история, да, то есть длинные партии вообще не надо играть, да. Но есть старые устоявшиеся люди, гроссмейстеры, там, они считают, не, ну как же, классика, это классика. А нужно быть современным. Поэтому здесь, конечно, в первую очередь, вот история МОКа и киберспортивных игр откажутся, ну, значит, им осталось недолго жить. Произойдет то, что произошло вообще с интернетом. От нас все отвернулись, а потом мы всех купили. Да? Так же произошло, правильно?
1: Ну вот да, да, же... да, нет, конечно. Ген Сергеевич, вы знаете, мне тут мысль была, пришла, простите, просто в порядке вот беседы об этом, что ведь в связи с этим может получиться так, что вот вы про шахматы упомянули, что шахматы интересны людям стали. А вот, вот это вот наши страхи о том, что какой-нибудь Deep Blue там компьютер обыграет Каспарова, и на этом шахматы закончатся, иноагента, да, но тем не менее, да, или какого-нибудь другого там нынешнего Каруана, там, не знаю, какого-нибудь Карлсона, неважно. А получилось-то не так. Наоборот, все стремятся в блиц, все стремятся в быстрый шахмат, потому что это зрелищно, потому что это красиво, и плевать им на то, что по этому поводу думает Deep Blue.
0: Я даже больше скажу, феноменальная история заключается в том, что начали плодиться гроссмейстеры 11-12-летние. Да? Почему? Потому что они преодолели вот этот вот страх, что преподавать должны обязательно гроссмейстеры. Компьютер прекрасно обучает, прекрасное. И другой вопрос, там можно спорить, если посмотреть на вот эти, то, что индусы производят в каких-то бесконечных количествах гроссмейстеров, там прям просто был в третьем классе, потом бросил школу и 8 часов в день играл в шахматы. Да? То есть, вот. А понимаете, если вы играете с гроссмейстером, который к вам еще подстраивается, у него же сил компьютера хватает, он выводит на траектории. И, конечно, там Гукеш, если память не изменяет.
1: Да-да-да.
0: Там как раз по нему история, он абсолютно, он как Фишер, знаете, вот если вот вспомнить историю Фишера, Бобби Фишера, да, то есть это гений шахматов абсолютно необразованный, да, у него же под конец жизни прекрасно, у него там было здесь в голове немножечко антисемитизма, немножечко коммунизма, причем, ну, есть же такой утонченный коммунизм, да, знаете, вот есть утонченный антисемитизм, как бы это ни звучало, некрасиво, да, то есть, но есть...
1: Он, знаете, первобытный, да.
0: У него такой, знаете, простой, да, вот все, что удалось туда впихнуть, при этом человек абсолютный гений в шахматах, да, потому что он просто не получил никакого образования, поэтому вот как-то так. Поэтому Мокова, давайте так скажем. Там,
1: да. Но, и тем не менее, продолжая эту тему с другой стороны, исследования показывают, мы как-то давно еще на эту тему говорили в этой программе, что увлечение видеоиграми, я, честно говоря, удивлен, я не ожидал, что это так, помогает детям строить карьеру в будущем. То есть, когда это мы, прям... честно признаюсь, мои... Да.
0: Это прям, слушайте, это прям must-have, о котором я постоянно везде говорю, да, я говорю, слушайте, коллеги, смотрите, давайте на примере PUBG, да, играет команда, PUBG, Counter-Strike, для слушателей поясню, там команда бегает и кого-то должна поубивать всех, да, то есть там можно много споров, убивают правильно, убивают неправильно, агрессия, не агрессия, вот команда виртуальная, ее нет, они друг друга не видят, команда из 4 человек, там должен быть один начальник, один снайпер, и они сами добровольно распределяют все, да, то есть ребеночек первый раз пришел играть, проиграли, стали следующую команду формировать, и они каждый раз перепробуют эту историю, формируются новые команды. Обратите внимание, если почитать про команды, они сами, я снайпер. То есть это нормальное осознание и тренировка к реальной жизни. Ежедневно, ежечасно, то, чем мы пытаемся детям впихнуть на профориентации, но не можем им нигде показать в реальной жизни. Они в виртуальных играх, то есть если команда побеждает, это слаженное действие. Нельзя победить в одно... знаете, в одну дырочку, да? Поэтому в этом плане, безусловно, команды, да, то есть вот я могу сказать, что у моего старшего все друзья, они из игр. Все с тем, кем он сейчас работает, все оттуда, то есть и они вытворяют, ну, это я иногда прошу что-то, мне надо, говорю, у меня в Челябинске живет товарищ, сейчас мы быстренько все это организуем, да? Потрясающе. То есть там формируют отношения, еще нет, в общем, вот представьте на секундочку, это не школьные связи, которые неизвестно, как идут, да, а здесь вы зашли в какую-то историю, и вы должны же, вы же понимаете, кто-то ленится, кто-то нет, кто-то не смог получиться. Он может потом, ну, если ему что-то не понравилось, вышел, свою команду создал, да? То есть это реальный тренажер такого, знаете, серьезного для взрослой жизни. Я это оцениваю как... То есть когда мне говорят, ты как относишься к играм? Я говорю, прекрасно отношусь к играм, вообще ко всем играм, именно командным, да? То есть это прекрасная история, которая заставляет детей не просто социализироваться, а социализироваться с максимальной эффективностью. Мы каждый раз можем переиграть. То есть вам не понравилась команда, вы облажались, создайте новую команду и учитесь. Возможно, ваш статус не тот. Начали играть, стали командиром. Нет, хорошо, и дальше подбирайте. И они подбирают под себя команду, ведь это же там вы в день там играете там, 10-20 игр по 4-5 минут, например, да? Вот, или 20 минут, неважно, сколько ты играете, эту историю, и вы каждый раз налаживаете свои отношения и выстраиваете их в верту без денег. Там не работает модель... Ну, наше принято, вы же понимаете, да? У кого в школе костюмчик лучше, тот важнее, да? Угу. Там в играх-то и нельзя подделать, понимаете? Вы не можете стать руководить командой, если вы тупой, понимаете? Ну, не можете, понимаете? Вы не можете за деньги это купить, да? И в этом, кстати, есть это, в этом и есть самая вовлекательная история во всех вот этих вещах, да? То есть вот, в игровых.
1: Единственное, что, то есть я совершенно согласен, что это наше, так сказать, ренегатство, или, как это сказать, консерватизм наш, который мешает многим родителям, и многим людям поколения там уже там за 40, за 50 воспринимать происходящее. Но, тем не менее, есть же риски, ну, некие риски все равно, вот нас сейчас слушают родители, например, детей, там, да, время позднее.
0: Согласен.
1: И видят риски.
0: Я,
1: знаете, а Достоевского он не читал, мой ребенок, да, и Пушкина не читал, потому что время в компьютере сидит.
0: Да, но лет 25 назад, страшные цифры сейчас были, 25, ну, где-то, наверное, только интернет появился, ко мне прибегает моя сотрудница, да, у нее мальчик был 14-летний, да, она прибегает и говорит: Гера, слушай, мой там в интернете сидит, я не знаю, что это такое, но вчера он принес $200, баннеры рисовал, да, то есть мальчик заработал деньги. Она говорит, там, возможно, его... дальше идет разная версия, расчленят, убьют. Смотри, Ир, у тебя есть два варианта. Первый, мальчик сидит в интернете, в целом понятно на самом деле, да? Ты просто его не очень понимаешь, но в целом понятно, следы остаются. Либо идет вниз на первый этаж, первый подъезд, у тебя район рабоче-крестьянский, достаточно пива, девочки, правда, да? Выбирай. Так же и здесь, понимаете? Ответ безумно простой, да? Есть выбор. Да, риск, на самом деле, самый неприятный риск, наверное, это игромания. Но вот вы знаете, я со многими психиатрами на эту тему разговаривал, да, то есть там это же какая история? Чем больше вы запрещаете в этом смысле, тем больше туда идет интерес, и потом на самом деле может сорваться совсем, да. А на практике, в общем-то, игры по большому счету действительно развивают. Риски есть у любой таблетки. Давайте так скажем. Наверное, самый простой довод. Мы с вами берем аспирин, да, то есть и мы сможем с вами нарваться на все, что угодно. И на аллергическую реакцию, и прям вот на любую. Особенно если касается что-то сложнее, так вообще можем улететь. И мы все равно пьем таблетки, потому что мы понимаем, что 100 тысячам человек помогло. Но мы с вами помним, что 100 тысяч первому нет. Да, возможно, разовьется игромания, но, честно говоря, насколько я вот общался с всеми, кто в этой теме как-то обеспокоенно понимает, ну, да нет вроде бы. То есть, ну как, ну оно, если есть, то оно есть.
1: Ну, да,
0: да. И, наверное, надо сказать больше другой риск, что ребенок получит расширение своего кругозора ровно настолько, что он может, например, уйти из семьи рано или поздно. То есть для него ценность семьи станет размываться. Потому что пока он живет, учится в школе, которую мы его отправили, в институте, в который мы его посадили, он примерно вертится в этой среде. А ведь игровая история, она абсолютно международная.
1: Конечно, да.
0: И он может найти друзей вообще где-то в этих странах, где и мне кажется, другие авторитеты, понимаете? Этот риск вот там больше, мне кажется.
1: Еще одну тему хотел бы хотя бы коротко затронуть в самом конце. Связана она с комитетом премии «Оскар», который ограничивает использование искусственного интеллекта в фильмах. Очень многие замечают, что на сегодняшний день огромные проблемы становится написание сценариев. Они стали хуже. То есть фильмов, ну вот это многие об этом говорят, что стало меньше хороших сценариев. Очень много сиквелов, приквелов, сериалов и так далее. Фильмов стали меньше снимать, потому что как-то вот люди почему-то разучились их писать. А попытка ограничить искусственный интеллект может помочь в этом смысле? Ну, если коротко.
0: Слушайте, нет, конечно, в Древнем Китае каллиграфы в свое время, когда появились печатные истории, они добились, что... Батюшки, там у них свой батюшка был, кто у них там великие
1: священники,
0: да. Китайские времен, да, чтобы там все было только рукописное, да, то есть, ну, 200 лет они продержались, да, то есть, вот, ни добра не дожили. Здесь примерно такая же история. Мне кажется, они даже это понимают, но отыгрывают вот эту какую-то историю, Мне кажется, я недавно был на встрече с авторами по музыке, да, знаете, это настолько жалкое зрелище было, да. Ну, один из композиторов достаточно известных, кто-то выступал по телевидению, говорит, все, больше композиторов нет, ну, по-честному, да, то есть вот. Но когда у вас 30% в топе Яндекса, в верхнем топе Яндекса, искусственный интеллект, ну, надо как-то это признавать, да, то есть, потому что на самом деле, это, конечно, не искусственный интеллект на топе, это же человек сел, написал, да, он отказался от звуковика, да, он отказался еще от чего-то, но он что-то уже сделал. Соответственно, мы сейчас это делаем. С кино будет примерно такая же история, она уже очевидна и понятна, да. И мне кажется, что любые рекомендации, это как рекомендации, знаете, у нас сейчас вузы, которые сдались, они пишут, мы допускаем в работе 30% искусственного интеллекта. Я все время говорю, коллеги, а как вы, во-первых, запретите, а во-вторых, как вы определите?
1: Как вы это измерили, да?
0: Ну, хоть какой-то критерий поставили, да, то есть вот, ну, я говорю, хорошо.
1: Герман Сергеевич, у нас только один критерий, это время, к сожалению, оно подошло к концу. Спасибо вам огромное, Герман Клименко провел с нами этот час.

0: Геополитбюро продолжает свою работу. С вами политолог Руслан Сафаров. Здравствуйте, дорогие друзья. У нас продолжается ситуация нагнетания вокруг Ирана. Здесь новости поступают, ну, мягко выражаясь, противоречивые. Здесь даже я сейчас не говорю о Дональде Трампе, потому что там какая-то своя совершенно такая параллельная реальность, хотя, может, и не параллельная реальность, может, он действительно правду говорит, но уж больно как-то все это противоречиво. И у нас очень интересный состоялся визит, короля Карла III в Вашингтон. Король много острил, но меня больше заинтересовало, конечно, его выступление на этом вечернем вот саммите, где он так пару раз очень в кавычках удачно пошутил, находясь в Соединенных Штатах, про сожженный Вашингтон в 2014 году и так далее. Но его выступление в Сенате. Вот мы сегодня попытаемся на этом сфокусировать свое внимание, на происходящих событиях вокруг Ирана и на британо-американском вот этом саммите, как сейчас модно выражаться, на этой встрече двух лидеров англосаксонского мира. Для того, чтобы разобраться, что, собственно говоря, происходило, мы сегодня пригласили замечательного аналитика, человека, который всегда очень тонко умеет разложить текущий политический процесс, да и не только текущий, дать определенную перспективу. С нами после долгого перерыва, моя вина принимается, после долгого перерыва у нас на канале снова политик, журналист Максим Шевченко. Глубоко уважаемый Максим Леонардович, приветствую вас, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый Руслан. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели канала Геополитбюро.
0: Максим Леонардович, у
1: И
0: меня...
1: здравствуйте, уважаемый режиссер. Никто с режиссером не здоровается, а я всегда здороваюсь с бойцами невидимого фронта.
0: Илья, наш так главный по нашим тарелочкам. Максим Леонардович, у меня первый вопрос будет по поводу того, что происходит сейчас вокруг Ирана, потому что мы вот здесь, у нас был один из предыдущих выпусков, мы его назвали «Ни мир, ни войны», но в принципе собираются силы американские, серьезный воздушный коридор открыт, там перебрасывают истребители, бомбардировщики. Американцы нарастили свои силы уже до 50 с лишним тысяч человек. Параллельно с этим вот министр иностранных дел Ирана Аракчи уже второй день в Исламабаде, много противоречий и так далее. Чего можно сейчас ожидать от этой ситуации? Ждете ли вы продолжения конфликта или стороны сейчас сумеют как-то договориться? Словом, ваш взгляд.
1: Ну, я лично полагаю, что в целом, в общих чертах, военная, острая военная фаза конфликта, когда США и Израиль навалились превосходящими силами на Иран, нанесли внезапный подлый удар по Ирану, убив руководство Ирана, подвергнув беспощадному уничтожению военно-промышленные объекты Ирана, до которых смогли дотянуться, эта стадия завершена. Потому что в этой стадии не достигнуто никаких результатов, кроме тех, которые можно представить в информационном пространстве. То есть там можно представить взрывы, безусловное доминирование в воздухе Ирана, американо-израильской авиации. Там можно представить убитых политиков иранских и офицеров. Но нельзя представить ни в какой степени цели, которые декларировались Трампом и Нетаньяху в начале операции. Иранское государство не разрушено. Нетаньяху открыто говорил о расчленении Ирана на Белуджистан, Арабистан, Азербайджан, Курдистан, Луристан, Хузистан, персидская часть. Это не я выдумал. Это вот речь Нетаньяху буквально второго или третьего дня. Трамп говорил буквально на второй день, что ему звонят то ли сотни, то ли тысячи офицеров КСИР, которые спрашивают его, где сдаться, где принимают в американский плен, где можно родину предать. Всей толпой весь западный истеблишмент вещал, что иранцы спят и видят, когда перебьют всех КСИРовцев и всех духовных лиц и прямо мечтают, каждый взрыв американской или израильской бомбы якобы встречается иранцами криками восторга. Все это оказалось абсолютной хренью, оказалось ложью, и иранский народ консолидировался вокруг власти, да и сама власть, она напоминает скорее отточенный меч. Если вот накануне как раз атаки Иран и был страной, в которой ясно можно было увидеть внутренние противоречия и конфликты, то такое ощущение, что американо-израильская агрессия, она как бы наточила этот меч иранский. Сегодня Иран является очень монолитной такой системой, которая, безусловно, понесла значительные потери. Но, в общем, это потери восстанавливаемые, как были восстанавливаемые потери Советского Союза после атаки гитлеровской Германии и ее сателлитов на Советский Союз. Советский Союз потерял всю промышленную западную область страны, однако одержал победу в целом. Почему? Потому что у Советского Союза, помимо воли советского народа, которая сплотилась вокруг советского руководства, которое до 22 июня 1941 года не было явно так популярно, как стало после нападения гитлеровской Германии, еще оказались и влиятельные внешние союзники, на которые Советский Союз смог опереться. Это Соединенные Штаты Америки чуть позже и Великобритания сначала. И это в целом вот эти факторы предопределили, ну, победу советского народа в ответ на эту неспровоцированную агрессию. Очень похожа война Ирана против США и Израиля на войну советского народа против гитлеровской Германии и ее союзников. В роли гитлеровской Германии уж сами считаете, кто из них выступает. Я считаю, что это США как лидер и инициатор глобальной этой агрессии. Ну, а Израиль, наверное, выступает там, не знаю, в роли Венгрии, допустим, какой-нибудь, которая была самым непримиримым нацистским союзником Германии практически до самых последних дней Великой Отечественной войны. И в этом смысле мы видим, как главным бенефициаром иранской войны является Китай, на мой взгляд. И что бы там Трамп ни говорил, что бы Трамп ни вещал, у Трампа есть совершенно ясный дедлайн, который его поджимает. Это встреча с Си Цзиньпином, которому Трамп к этой встрече не решил никакие вопросы. Иран не разгромлен, поврежден, но не разгромлен. Никаких разногласий в его руководстве нету. Это все чушь, можете этому вообще не верить. Аракчи и Пезешкиян не определяют стратегии Ирана. Они являются исполнителем. Пезешкиян вообще не определяет никакой стратегии. Президент Ирана по иранской конституции – это просто некий менеджер, который работает с мироощущением народа по поручению Рахбара и высшего, значит, руководства. Масуд Пезешкиян, ну, очень хороший человек, детский врач, который вот воле Рахбара и воле последующих выборов, где его выбирали там между ним и его оппонентом, стал президентом Ирана. Это просто вот работа, которая является работой, на мой взгляд, в Иране социального психотерапевта такого. Потому что никакой реальной властью президент Ирана не обладает. А кто обладал властью, те и обладают ей. Это, безусловно, Рахбар. Муджтаба Хаменеи, искалечен он, не искалечен он. Он есть как фактор. Для иранской культуры на самом деле жизнь и смерть для Саида, для духовного лидера, это такая грань, где он одной ногой находится всегда. И Хаменеи так было, и Хаменеи одной ногой в этой реальности, а другой ногой в другой реальности, которая непостижима человеческому сознанию. Поэтому можно сказать, что Муджтаба Хаменеи, где бы он ни находился и в каком бы состоянии ни находился, он является точкой сборки всей системы. И мы имеем дело с теми, кто ниже него, не с какими-то циничными псевдокоммунистами позднего Советского Союза, которые только бы думали, как бы уже отбросить партбилеты и начать спекулировать джинсами там, и, я не знаю, захватить нефть и газ. Мы имеем дело с реально религиозными верующими людьми. И Галибаф, и там другие лидеры Корпуса Стражей Исламской Революции, и сипахи, это, значит, их разведка и контрразведка, спецподразделение Корпуса Стражей Исламской Революции, как бы высшая такая элита. Это все очень религиозные люди. Понимаете, это не те люди, которые внешне там сидят на партсобраниях исламских, шиитских, а потом дома там квасят виски и, как говорится, смотрят там, например, я не знаю, может, кто-то так и делает, но это как бы в режиме индивидуального греха какого-то. А в целом это очень религиозные люди, которые на самом деле веруют в то, во что верует подавляющее большинство иранцев. Большинство ксировцев вышли из народа, который в Иране подавляюще религиозен, просто в большинстве своем. И вот эти миллионы иранцев, которые окружают ракету «Харимшехр-4» с боеголовкой 1,5 тонны, которая медленно проезжает по улицам Тегерана. И это не свезенные бюджетники, как может кому-то кажется. Понимаете, это реальные люди, которые, не боясь смерти, вышли на улицы Тегерана, подвергавшегося еще недавно страшным ударам. Я вот разговаривал со священником нашего русского православного храма в Тегеране, отцом Варламом, который приехал в Москву. Мы с ним встретились. Удивительный человек такой чудесный. Он мне рассказал, что это были страшные непрерывные удары. Днем ракеты, ночью бомбы. Как раз русское посольство и русский храм находятся в северном Тегеране, где живет иранская элита, которая подвергалась непрерывным ударам. Полицейские участки там и так далее. Несмотря на это, и иранцы не сломлены. Ни о какой победе Трампа речи даже нет. Возобновление войны, мне кажется, это абсолютно невозможная вещь, потому что война – это же не просто взял солдатиков, убрал в коробку, потом взял, достал в коробку. Война – это люди. И люди, которые, допустим, американские генералы, летчики, которые начинали войну, это один порыв, это энергетический порыв такой. Потом американцы понесли достаточно серьезные потери от дружественного огня или от огня там партизан. Но в Кувейте было сбито, Кувейт вообще рекордсмен по сбитым американским самолетам F-15А, Hornet, по-моему, да, три самолета, три. Потом это провалившаяся операция, по, как мы понимаем, где спасение летчиков было прикрытие, а на самом деле это была попытка вывести уран из Исфахана. Там вот или что-то, допустим, камни, просто камни собрать и потом сказать, что вывезли уран. А кто проверит, правда ведь? Тоже провалилось, причем с серьезными потерями. А-10 Hornet потеряны, эти штурмовики, не Hornet, а Thunderbolt. Это не Thunderbolt, как... Ну, в общем, вот эти вот супер, на самом деле, самолеты, они были сбиты. Был там вертолет сбит, был сбит еще там, что-то сгорело. Там и так далее, и так далее, и так далее. В общем, американская армия, на самом деле, совершенно не в восторге от этой войны. И с самого начала-то была не в восторге. Ну, ладно, когда у тебя преимущество тотальное, ты там летаешь, бомбишь и расстреливаешь, что хочешь, это, как говорится, и ты получаешь там тройную зарплату за эти вылеты или там четверную, можно и быть и не в восторге. Ну, человек войны воюет. А если тебя начинают сбивать, да еще по все базы разрушены, радары разрушены, ты не видишь, как взлетают иранские ракеты и куда они летят. Это уже совсем другая война. А потом еще тебя деморализуют. Тебя как бы отзывают и говорят, все, хватит, там больше не воюем. Отсюда уволенных 15 генералов, которые ушли. Это очень серьезная цифра. Отсюда начальница разведки Тулси Габбард, которая подвергнута обструкции. То есть, на самом деле, военная элита США открыто демонстрирует свое негативное отношение к войне против Ирана. Нет, на блокаду Ормузского пролива, которая является показухой и не ведет ни к каким серьезным столкновениям, они готовы. Это на самом деле не слишком такая затратная работа, там высадиться на какой-нибудь танкер, как мы видим с вертолетов, там это даже эффектно, там никто по тебе не стреляет, высаживаешься и так далее. А вот снова прослыть, во-первых, я знаю точно, у меня в Америке есть там знакомые хорошие, точно, многие американские военные пришли в ужас от убийства девочек в школе. А американские военные готовы сражаться там с террористами, с Аль-Каидой, понимаете, там запрещенными в России ИГИЛ, там с коммунистами даже готовы, понимаете, даже с исламистами, но они точно не хотят прослыть убийцами детей. И это не то, к чему стремится большинство американцев, тем более военных, которые делают карьеру. И именно фотография горящей девочки из Вьетнама, помните, знаменитая, которая бежит по мосту, она на самом деле стала очень важным такой точкой надлома для мироощущения американского общества и американской армии. Потому что если кто-то считает, что американцы в массе своей такие циничные твари, это глубокое заблуждение. Американцы – это в целом очень такие моральные люди, которые многие ходят в церковь, да, многие являются христианскими сионистами, но гораздо больше не являются никакими христианскими сионистами. Да и христианские сионисты как бы не в восторге от того, чтобы быть убийцами девочек целой школы. И объяснения этому убийству, которое Трамп представил, были чудовищные просто там. Нет, это не мы. Нет, это они сами. Нет, это они захватили нашу крылатую ракету и перепрограммировали. А секрет был в том, что в этой школе хотели убить не девочек, естественно, а Моджтабу Хаменеи и его жену. Это уже общее место. Их там искали. Они должны были туда прийти. И было израильское целеполагание, который искусственный интеллект выдал, израильский, кстати, и били по школе, чтобы убить Моджтабу и его жену. Но они туда не пришли, они были в другом месте, и он был ранен. Поэтому они убили просто детей. И поэтому война, я не верю ни в какую новую эскалацию. Но, возможно, вспышка, которая... Вообще, это все очень напоминает и Вьетнамскую войну. Вот уже после фактически объявленного Никсоном вывода американских войск, Никсон и Киссинджер, уже ведя переговоры с Хо Ши Мином и Нгуен Зиапом, ну, это представители, значит, командующие Северным Вьетнамом, и представители Южного Вьетнама были Вьетконга, Лезуан в Париже. Были переговоры, по-моему, они устроили в 1972 году так называемые рождественские бомбардировки Ханоя. Мы уже потом прочитали, спустя много лет, переговоры, которые фиксировались, стенографировались между Никсоном и Киссинджером, профессором Гарварда, по-моему, на тот момент. И там абсолютно поражает цинизм. Там смысл убийства вьетнамцев был просто как бы усилить позицию на переговорах. Ни о какой победе речь не шла. Поэтому и сейчас я вижу такая же возможность тоже. Вот 4 авианосца. Это, я предполагаю, что возможен массированный удар. Ну, допустим, неделю они будут бомбить Иран. Но не с целью его победить. Его нельзя победить, и Иран. Даже если они разбомбят там все города, все равно и иранцы не капитулируют. Даже если они применят ядерное оружие, и иранцы не капитулируют. И никакого разногласия, подчеркну, нету в руководстве Ирана. И иранцы... я неплохо знаю иранцев, честно могу сказать. Я могу сказать, что это абсолютно спектакль, что это разводка. И Аракчи, и Пизашкиян, и так называемые радикалы, и так называемые либералы, они действуют в рамках единой стратегии. Их стратегия и иранская очень понятна. Вынудить Трампа подойти к встрече с Си Цзиньпином, либо не получив никакого понятного договора с Ираном, никакого финала, либо получив такой договор, может быть, в рамках секретного протокола, чтобы Трамп сохранил лицо, да, который будет выгоден Ирану. А что выгодно Ирану? А у Ирана требования понятны, это 4 требования, от которых Иран никогда не откажется. Снятие санкций, разморозка счетов, возвращение денег и вывод американских военных баз Персидского залива, что делает Иран и стоящий за его спиной Китай фактически хозяином Персидского залива и всех его богатств. А ядерная программа – это то, чем Иран, на мой взгляд, может легко поступиться. Это то, что как раз он готов отдать Трампу, потому что на самом деле там отдавать особо нечего. Да даже если Иран передаст Трампу просто контейнер с простым песком, который вот лопатой насыпет там где-то по соседству, Трамп скажет, что он вывез радиоактивное топливо, и потому что никакого МАГАТЭ больше нет, проверить-то некому. А Трамп пошлет эту свою Кэролайн Льюитт, она какую-нибудь туда сунет пробирочку и скажет, все, мы вывезли иранский радиоактивный. Это великая победа президента. Наш президент won там the war, допустим. Все такое. Он самый величайший, greatest in the world. И ему... Просто поймите тоже, у Трампа нету ничего завершенного перед встречей с Си Цзиньпином. План-то был какой? Вот план был такой. Сначала похищаем Мадуро. Там, значит, ну, там было как бы не военной хитростью, а просто, очевидно, я все-таки думаю, что, скорее всего, я не исключаю вариант, что все-таки он переехал сам, его обманули.

0: справиться. С Канадой не получилось, плевала она на все трамповские санкции. Президент Бразилии Лула Трампа называет фашистом. Единственный еще относительный успех – это этот придурок Хавьер Милей, значит, в Аргентине. Понимаете? Значит, дальше с Ираном не получилось. С Россией, с Анкориджем, духом Анкориджа не получилось. Никакого перемирия между Россией и Украиной нету по трампистской линии. И скорее, я думаю, переговорный процесс будет на платформе Азербайджана в Баку. Скорее всего, я лично полагаю, что визит Зеленского в Баку был по согласованию с Москвой. И это будет Ильхам Алиев, который имеет великолепное отношение с Ватиканом и с Лондоном. Великолепное. Фон Гейдар Алиева является одним из крупнейших жертвователей собора Святого Петра и в... значит, проекты Ватикана. Мало кто знает, что вот катакомбы под собором Святого Петра – это фон Гейдара Алиева. Пьета Микеланджело, если кто будет в Риме, зайдет там направо, пьета Микеланджело стоит. Значит, где оплакивает Мария Христа. Потрясающе. Она отреставрирована на деньги фонда Гейдара Алиева. И это, в общем, теснейшие отношения, и Ватикан, безусловно, ей является союзником и Ильхама Алиева, Мехрибан Ханум Алиева особенно, потому что фон Гейдар Алиева, она фактически руководит, и Азербайджана, и Лондон. Ильхам Алиев подарил Карабахского жеребца. Помните, я только не помню, это было еще Елизавета еще была жива, или уже был Елизавета, Чарльз?
1: Елизавета.
0: Да, это был, по-моему, 21-й год после освобождения Карабаха, сразу же прямо это было. И BP, компания BP, это ключевое, это достижение Гейдара Алиева, выдающееся, которое сразу обеспечило суверенитет Азербайджану. И это, в общем, связи Азербайджана с королем Карлом и с папой Римским, они очевидны просто совершенно. А так как Зеленский становится представителем короля все более открыто, к нему там приезжает Бернадот, к нему приезжает герцог Сассекский, его дважды принимает король в течение года, то я думаю, что Баку, скорее всего, тем более, что Москва и Азербайджан урегулировали все эти вопросы. Так я вот почему это вспомнил? Потому что у Трампа это полный провал по его хасидской линии перемирий как бы Москвы и Киева. И недаром Кирилл Буданов, объявленный в России экстремистом-террористом, помните, сказал тогда в Абу-Даби, надо побыстрее заключать соглашение, а то закрывается окно возможностей. Это было перед ударом как раз по Ирану. И правильно, окно возможностей закрылось. Трамп хотел просто выиграть у Ирана. Ему на самом деле ведь у него была развилка. Если бы он продолжил мирный процесс с Ираном, он достиг бы выдающегося результата, я считаю. И Иран был готов к процессу до войны. Но Трампу надо было торопиться. Ведь первоначальная встреча с Си Цзиньпином была назначена на март. Ну, на начало, конец марта, начало апреля. Она сейчас перенесена на май. И он просто, ну, очевидно, имея, может быть, дело с иранцами, может, ему подсказали. И иранцы очень как бы не быстро ведут переговорный процесс. Мне вот доводилось с иранцами иметь дело. И всякий, кто начинает с иранцами переговорный процесс, бизнес или политический, знает, что только через полгода иранцы, как правило, формулируют обратный ответ, который можно интерпретировать как примерно их реальную позицию. Где-то через год может достичь. Если бы Трамп прошел этот путь, он бы достиг бы соглашения с Ираном, были бы Авраамовы соглашения, может, даже Иран включился бы в них. Но он решил быстрый вариант. Ему Нетаньяху говорил, да ладно, мы их убьем, разгромим, они станут на колени, мы их разобщим, там будет конфликт между Ксиром, Пезешкияна сделаем главным, и, в общем, все будет хорошо. Всех убьем, и остальные разбегутся. Такой у Нетаньяху был план. Женщина – жизнь свобода, короче. И оказалось, что для Трампа это страшная ловушка. Страшная ловушка. Очень похоже, очевидно, на то, что Медведчук говорил в Москве, понимаете, перед 22-м годом, будем откровенны. Давайте, вы прилетаете на Гастамель, там все разбегутся, а мы, как говорится, в Верховной Раде, оппа-блок, возьмем власть. Очень-очень прямо похожая ситуация. Ну, как мы знаем, уже вот четвертый год что-то они не могут взять власть, оппа-блок. Значит, И здесь то же самое, только здесь все быстрее, потому что есть ясно.

0: на дедлайн. 15-20 мая у него встреча с Си Цзиньпином, который будет намечать контуры нового мира. Новый, вот все говорят, новая Ялта. Чем была старая Ялта? Старая Ялта – это была фактически присоединение к Союзу Великобритании и США, Советского Союза. Советский Союз в Ялте, ну, первоначально в Тегеране, а потом в Ялте это было закреплено, был взят партнером в разделе послевоенного мира. Потому что вначале это был Американо-Британский Союз, Атлантическая хартия августа 1941 года. Она была фундаментом. И Касабланская декларация, где не было еще Советского Союза. А потом уже после Советского Союза Китай присоединился, четвертая держава, причем Чан Кайши. А пятой была Франция. Деголе, это уже были интриги там Сталина, там Рузвельта, Черчилля против, они друг друга интриговали. Причем США говорила открыто как бы Британии, что Британия, мы твою империю разделим. Потому что мы должны помнить, что даже в 1945 году это были не маленькие страны, там Англия, такая маленькая Англия и маленькая Франция. Это были две огромные мировые империи колониальных. Британская империя, которая владела всей Африкой практически, понимаете, там Малайзией, там многим еще чем. Франция, которая владела тоже там огромными территориями, Северной Африкой, Индокитаем, там, в Латинской Америке, в Карибском бассейне многим. Голландия владела Индонезией, там еще Бельгия владела Заиром, Конго бельгийским так называемым. Это мир-то был вот не такой, как многим кажется. ООН-то создавали колониальные державы, между нами говоря. И Америка была державой неколониальной. Тогда как бы инициативу мировой истории Британия, традиционалистский клуб, передали США, либеральному клубу. А сейчас, на мой взгляд, наоборот. Сейчас, во-первых, Трамп должен передать Китаю лидерство. Он-то планировал, что будет по-другому, что он всех победит, приедет в Пекин и как бы будет диктовать условия Си Цзиньпину. А по итогу-то получается, что Китай – единственная мировая держава, которая не втянута ни в какую войну. Все воюют. Россия воюет, США воюют, Европейский Союз так или иначе воюет. Франция воевала в Ливии в 2011 году, Франция воюет в Северной Африке. Индия, Пакистан воюют, ядерные державы. Израиль, ядерная держава, воюет. Единственная ядерная держава мира, Британия, тоже участвует в войне. В Афганистане участвовала там и так далее. До сих пор, понимаете, британские подданные. А китайцы нигде не участвуют, нигде не воюют. Нигде не воюют и не собираются, главное, воевать. И не собираются никакой Тайвань захватывать, естественно, военные силы, несмотря там на маневры авианосцев там, и полеты самолетов там. Они хотят Тайвань получить мирным путем, либо с помощью интриг и использования партии Гоминдан, которая недавно, руководительница которой посещала Пекин и встречалась с Си Цзиньпином, они выяснили, что они партия одного корня, оказывается, партия Гоминдан, национал-социалистическая и коммунистическая партия Китая. А вот либерально-демократическая партия, правящая в Тайване, это американские марионетки, которые, если Америка перестанет их поддерживать, сразу же исчезнут. Может быть, это и не так, но вот это так следует. Поэтому Трамп думал, что он приедет в Пекин или там, где они будут встречаться, в Шанхае, я не знаю точно. И там будет как бы говорить, нет, вот я тебе отдам Тайвань, но ты за это мне, Си Цзиньпин, там отдашь это и это. А по итогу-то получается наоборот. Получается, что Си Цзиньпин говорит, что вы знаете, мистер Трамп, вот вы нам отдадите это и это, и еще и Тайвань. А мы, как говорится, поможем вам сохранить лицо. Вот так идет речь. Поэтому я не думаю, что будет какая-то новая война такая прямо. А удар может быть, да. Но это удар может быть просто как демонстрация силы. Потому что у Ирана нет ПВО, которое могло бы отразить такой удар с четырех уже авианосцев. Естественно. И это будет такая садистская в стиле Трампа просто убийство иранского народа. Там, уничтожение прекрасных Тегерана, Исфахана, Шираза, Решта. Мешхеда, страшно об этом говорить. Может, он, чтобы шокировать мир, нанесет удар по святыням Ирана, по Мавзолею имама Резы, потому что они постоянно подчеркивают, что иранцы – это фанатики религиозные какие-то такие, которым, вот, мол, там, которым нельзя давать оружие. И вот после этого он решит, потому что ему как надо укрепить свою позицию перед встречей с Китаем. И тут еще и визит короля Карла, который, на мой взгляд, выглядит как капитуляция Трампа перед традиционалистским клубом. Потому что король Карл приехал не как такой смешной человек, как Нокли его воспринимает, не имеющий власти, а как абсолютный и господин мира, как лидер традиционалистского клуба, а аристократической, светской части традиционалистского клуба, куда входит вся мировая аристократия, куда нельзя войти, даже если ты мультимиллиардер, ты не сможешь стать членом этого клуба. Там надо быть либо родовым аристократом крови, либо чтобы тебя туда взяли, приняли, как бы вот по решению этого клуба. Но я таких примеров даже и не помню за десятилетия, чтобы туда так вот принимали. Там вот Виндзоры, Габсбурги, Бурбоны, там из стран Востока, там король Брунея, османы, наверное, там Савойская династия, которая запрещена там в Италии находиться. Шварценберги, безусловно, там хозяева слава, значит, Чехии, князья Чехии в прошлом. Это все реальное, как бы это совсем не маргиналы, это люди, которые владеют мировыми крупнейшими финансовыми фондами, входят в советы директоров, попечительские советы, в общем, слово которых определяет на самом деле планирование мира. Вот журнал «Экономист», когда публикует свои знаменитые картинки, он не еврейский заговор, там, как многие думают, озвучивает, а именно размышления и планы, если он озвучивает планы, то он может озвучить планы только этих людей, которые являются реальными планировщиками мира. И пресловутый Шваб – это просто их менеджер. И это не тот, кто ими руководит, это просто нанятый фактически модератор. А они реально, аристократия, которая в 20 веке уступила власть либерализму, правому американскому и левому советскому, забирают свое обратно. 20 век закончился. Вот эта вот мировая гибридная война, которая сейчас заканчивается, это конец 20 века. И оплот мировой системы либерализма, которая рассматривалась как венец истории, и Фрэнсисом Фукуямой была объявлена как венец истории Соединенные Штаты Америки. Вот что такое конец истории по Гегелю? Это когда чаяния общества сольются с возможностями государства, когда они объединятся. Ну так, огрубляю, но примерно так, вот, согласитесь. Вот. И Фукуяма тоже сказал, вот они, пожалуйста, вот либеральный капитализм, либеральный финансовый капитализм, и воплощение его – это Америка, американская система глобальная – это конец истории. И это победа либерализма, планировалось так, а оказалось все не так. Оказалось, нет никакой победы либерализма, оказалось, что Америка надорвалась, оказалось, что Америка не может себе позволить такие вещи. И главное, оказалось, что традиционалистский клуб выдумал Трампа, на мой взгляд, для того, чтобы он разрушил Америку. И Трамп очень хорошо справляется с этой задачей. Очень хорошо справляется. И поэтому король Карл сейчас приехал диктовать свои условия. Он выступает в Конгрессе. Это немыслимая вещь. Это мало кто понимает. Вот его речь. До этого, по-моему, старушка его мать выступала в 91-м году, Елизавета. Когда было вот крушение Советского Союза, и западный мир праздновал свою победу, планировал вторгаться, по-моему, или это было после вторжения в Ирак, когда у них оформился уже разгром Саддама, коалиция, и как бы они перешли к новому миру. Вот как раз к концу истории она выступала. Но, в общем, это было не то, что сейчас. А сейчас это была просто вот пришел, понимаете, бандит, вор в законе такой серьезный, на зону. Причем вышел там такой, и такой правилово устраивает, реально, как выступает король. Он шутит. Этот дом, мы уже, говорит, сжигали один раз Белый дом в 1814 году. Вы прикиньте, перед портретами там и бюстами Джорджа Вашингтона, Джеймса Мэдисона, там Адамса, Франклина, Джефферсона и прочих великих отцов-основателей сказать, что, ребята, мы тут вас, вот вы, которые с нами боролись, теперь вы тут вот сидите у нас, вот и мы что хотим с вами, то и делаем. Вот что он говорит, он им диктует. И Трамп ведет себя как шестерка при нем, буквально вот в эти три дня. Я в своем YouTube-канале такие короткие ролики вот выкладываю, это потому что меня поразило это поведение и выступление Карла. Это было реально как бы все речь победителя. Он принимал капитуляцию США от Трампа, даже Джей Ди Венс, который, на мой взгляд, не является противником интернационалистского клуба. Джей Ди Венс, напомню, был благословлен папой римским Федерико Секондо, не Федерико, как его звали?
1: Франциск Первый, да.
0: Да, Франческо Секондо, Франциск Второй.
1: Первый только
0: он был. Первый, да?
1: Прима? Да, первый, да-да-да.
0: Ну, хорошо. Папой Франциском был, значит, благословлен, а это был последний политик. А католическая церковь, она выше даже, чем аристократическая часть рационалистского клуба. И мы смотрим, как активизировался папа в последнее время, да, все время за мир, осуждение Трампа. Папа создает моральное такое, как бы выносит фактически анафему папе, этому самому Трампу. А этот приезжает, значит, принимать его капитуляцию. Что тут для нас важно еще? Вот я как бы раскрываю эту головоломку. Простите, что я так долго это делаю. Пакистан. Почему Пакистан? Не потому, что это соседняя просто страна с Ираном, а потому что Пакистан – это на самом деле точка... взаимодействие между британским традиционалистским клубом и Китаем. Армия Пакистана вооружена Китаем, что она доказала в войне с Индией. Вот Индия – это, скажем так, проамериканский ресурс, потому что Индия – это либеральное государство. Да, оно праволиберальное, но оно все равно либеральное по своей сути. Индия – это либеральный проект. Вот Джавахарлал Неру, Индийский национальный конгресс – это была либеральная партия, леволиберальная. Неру был левым либералом таким. А сегодня Моди – это правый либерал, но он либерал. Почему он либерал? Мы об этом много раз говорили. Он вайшья, он из касты торговцев. С точки зрения индийского рационализма он не может править. Если бы это была реально индуистская система, вайшья не может править кшатриями, и брахманами.
1: Да,
0: кшатриями и брахманами. И вот многие говорят, ну он из той же варны, из той же касты, что и Махатма Ганди. Но Ганди-то отказался от власти именно по этой причине, потому что Ганди был настоящим индуистом. Когда Ганди предложили возглавить Индию, он отказался. Ганди сказал, я не могу править, я могу бороться за независимость Индии, но я не могу возглавить ее, это не его каста. А Модиль реальность омажет синей краской. Он такой же Трамп, он такой же симулякр, только на индийском престоле. Это не умаляет совершенно великую Индию, великую индийскую цивилизацию. Если она это терпит, Индия, индуизм, который там есть, значит, им это выгодно, значит, им это надо. Это, в конце концов, мир индуизма, в основе которого лежит концепция майи, то есть всеобщие иллюзии. И Моди – это и иллюзия, по большому счету. Там нет реальности в нашем понимании. А Пакистан – это совсем другое. Пакистан – это правящие кланы шиитские. Основали Пакистан шииты. Мухаммед Али Джинна был шиитом и лондонским адвокатом. Включенным, кстати, не в аристократический, естественно, клуб. Он не был аристократом, но высшие такие масонские юридические круги Лондона. Пхутта тоже, это шиит. Беназир была тоже, она всю свою юность провела в Лондоне, там в Оксфорде и в Кембридже, не помню, где она училась. Это, в общем, землевладельцы юга Пакистана и центра Пакистана, это в основном шииты, и это основа такой британской элиты. Мало кто знает, что, кстати, в Пакистане примерно 7%, может, чуть поменьше, пакистанцев – это христиане-англикане, англиканской церкви. Это в исламском мире одна из самых больших общин христианских, которые... это представители, как правило, бывшие низших каст индуистских, которые просто от такой адской жизни принимали христианство. И там были ислам. И потом, естественно, после раздела Индии, им было как бы не жить в Индии, они бежали туда. И англиканы, вот, допустим, в Пешаваре. Я в Пешаваре был, в центре Пешавара стоит огромная англиканская церковь. Там достаточно много католиков в Пакистане. Это не англичане. а это пакистанцы. Темнокожие, то есть низшие представители дравидских, значит, дравидского происхождения, бывшие низшие касты индуистские. И Китай. Военные элиты – это теснейшее сотрудничество с Китаем. Поэтому Иран ездит туда, а Аракчи ездил не на встречу с американской делегацией, как это интерпретировалось неверно многими. Никакая американская делегация туда и не поехала. И Трамп произнес свой, написал свой или произнес, я уже не знаю, известный идиотизмом спич о том, что лететь 17 часов, поэтому он решил их не утруждать таким долгим полетом. А он вот уже по закрытой связи с иранцами все обсуждает. Может, и не по такой закрытой, как сказал сам Трамп. Может, она не такая закрытая. Это о чем речь? Это о том, что такое закрытая связь. Это о том, что Трамп может всегда выйти и сказать: вы знаете, по закрытой связи я переговорил с иранцем, они приняли все мои условия. А когда иранцы скажут: слушай, братан, мы ничего не принимали, скажут: ну, это же секретная связь, естественно. Вот эти, которые заявляют, не принимали, а там же у них раскол. Я говорил с теми, ну, очевидно, с теми самыми офицерами КСИР, которые тысячу как бы хотели предать родину на второй день войны, да? То есть, на самом деле, Трамп – это просто лжец и трикстер. Трикстер, лжец, который все время создает иллюзию ситуации. Единственное, что у него реально, это война, в которой он, сам того, наверное, не желая в таком масштабе, стал убийцей. Он рассчитывал уже на другой ход войны. Вот. И поэтому... А зачем мне туда ездит? На мой взгляд, за тем же, зачем и Зеленский в Баку приезжал. Это Пакистан, это зона британского влияния и стыка британского присутствия и китайского, как бы, отличие Британии от Китая, например, в том, что Британия не претендует на контроль над странами, как это было раньше. Британия работает с сознанием и мозгами элит. Она включает элиты в разного уровня клубы, высшим из которых является высший аристократический клуб. И это гораздо важнее для многих. Туда очереди, поверьте, выстраиваются, в том числе и из нашей страны. В начале 2000-х достаточно видные представители российской власти буквально ломились туда, в эти двери, и Майкл Кенский сюда, в Россию, к нам летал, как говорится, как все на дачу. Увозил, я думаю, налом отсюда, понимаете? Тут уже записывались в дворянство, и даже, по-моему, Ксения Собчак записалась в дворяне, если мне память не изменяет. Потому что ее папа, он именно был представителем вот этого направления. Есть даже фотография, где Владимир Путин стоит в таком коричневом пальто рядом, значит, с принцем Чарльзом, знаменитая. В Калининграде, что ли, или где-то это было?
1: Это в Петербурге было, да. Тогда Владимир Владимирович был еще за мэра как раз-таки.
0: Вот. Да. И, в общем, так или иначе, да, вот эта линия Собчака, вот эта вот питерская линия, она вся была такая всегда пробританская. Туда вот войти как бы в аристократический этот клуб. И это, естественно, все не получилось. И теперь Карл выступает с какой идеей? С идеей наказания России. Ну, по какому типу? По типу Крымской войны 19 века. Я думаю, что никто не хочет разгрома России, поскольку Россия по замыслу планировщиков, она отойдет, скажем так, под Китай. И Китай не хочет разгрома России. Ему это не надо. Китаю очень выгодно, естественно, там СВО и российско-украинский конфликт, который разрывает Россию с Европой, там, с Западом и толкает просто в объятия Китай. Китай просто торжествует. Ну, естественно, там официально выражает сожаление, а неофициально поставляет беспилотники Украине, на самом деле, комплектующие в огромных количествах. А когда им предъявляют претензии, они говорят: ну, мы не знаем, бизнесмены зарабатывают, мы там за всеми не уследишь. Да, они даже не оправдываются, китайцы, они как бы не унижаются до оправданий. И вот выступление Карла в Конгрессе. Это очень серьезное выступление, очень серьезное. Король Британии выступает в Конгрессе не как враг, не как представитель другого государства, который, а короли, король Георг до сих пор в сознании многих американцев, таких патриотов, это узурпатор и символ тирании. Тот самый, против которого когда-то восстал там Джордж Вашингтон и другие. Он выступает и как бы диктует повестку. Вот, мол, ну, там, ссылаясь на какое-то единство, мы там были вместе во Второй мировой войне, там, в Афганистане, как будто Афганистан прям чем-то был виноват перед Америкой или перед Британией, понимаете? Ну, в Афганистане там и страны Центральной Азии были вместе тоже, потому что американские базы появились в Кыргызстане, в Узбекистане, в Таджикистане. Даже в Ульяновске была американская база подскока, понимаете, через которую поставляли боеприпасы американской группировки. Поэтому все были тогда. А Владимир Ильич Путин был первый, кто тогда Джорджу Бушу поддержку позвонил ему со словами поддержки после 11 сентября. И он призвал сейчас к всецелой поддержке Украины, которая уже сейчас является абсолютно британским проектом. Зеленский – это абсолютно британский проект. На прошлой неделе Британия и Турция подписали договор о стратегическом партнерстве. Или сотрудничестве даже, наверное. Это очень серьезный договор. И визит Зеленского в Баку – это все вот к этому. Все идет к финалу. Только не США будут организовывать, как многие в Москве хотели, да? И вот по еврейской линии, по этой хасидской, это все как бы двигали. А Британия будет диктовать условия мира. Это будет как Парижский договор после Крымской войны, скорее всего. Целью которого не было разрушить российскую и империю. Целью которого было показать Российской империи ее реальное место в Европе тогдашней. То есть лишить Черноморского флота, лишить Балтийского флота. Лишить, значит, тихоокеанских разных там преференций, потому что англичане атаковали по всему периметру, я так напомню, в том числе и Петропавловск-Камчатский обстреливали. Плюс к этому заставить Российскую империю провести либеральные реформы. Многие не понимают, что реформы Александра II были реформы, навязанными условием Крымской войны, которые приуготовили Российскую империю для захода на ее территорию иностранного капитала, британского, французского, бельгийского, который к началу Первой мировой войны доминировал чуть ли не 80% российской экономики, принадлежало британскому, бельгийскому, французскому капиталу. Это очень напоминает ту систему, которая была после 91 года, на самом деле. Ну, только Российская империя, конечно, была более таким государством, крепким, чем Российской Федерации, прямо скажем. И многие реформы, да, они носили прогрессивный характер, но прогрессивно-капиталистический, буржуазный. А на самом деле они просто создали правовое основание для работы в России, не в крепостнической России, там, помещичьей, а вот в такой уже, как бы, почти приступившей к развитию капитализма и во многом, на самом деле, приступившей иностранных банков, которые действовали, естественно, через правящую элиту, через царскую семью. Я думаю, такой же и сейчас будет навязан договор. Потому что фундаментально это определяется сентенцией Збигнева-Бжезинского, что мир будущего будет построен на развалинах России и за счет России. А Бжезинский, несмотря на то, что сотрудничал с демократами, никаким либералом не был никогда. Это польский шляхтич, который многие считают его евреем, это глубокое заблуждение. Это именно шляхтич, представитель очень такой старой шляхетской фамилии. И Бжезинский как раз работал именно на традиционалистский клуб. Он, на мой взгляд, как и значительная часть польской шляхты, такой старый, связан с аристократией, вот с этой вот с британской аристократией. Поэтому я рассматриваю иранскую войну просто как эпизод вот этой глобальной гибридной войны, по итогам которой будет сформирован новый мир, фундаментом которого будет американо-китайский договор, только, скорее так, китайско-американский. Первой державой нового мира будет Китай, второй державой будет США, который будет постепенно терять позиции и отдавать Китаю преимущество. Не геополитическое, геополитика уже никого не интересует, а преимущество технологическое, финансовое, информационное. Третьей страной будет Британия, вот эта Британская империя, существующая уже не на карте мира, а в сознании, в мозгах, в клубных таких форматах. четвертой страной, и пятой будет, вот за эти места будет конкурировать Россия и Европейский Союз. Я думаю, Россия будет четвертой, как контролирующая Северную Евразию страна в интересах Китая и в интересах США. Только планировалось так, дух Анкори же говорил, что в интересах США первоначально и немножко Китая. А теперь будет наоборот, я думаю, в интересах Китая и немножко США. Вот так теперь, наоборот, как бы после неудачи в Иране у Трампа все поменяется местами. А пятую позицию должна занять Европейский Союз, хотят. Но Европейский Союз – это противоречие. Несмотря на временное единство, это очень хрупкая структура, где есть как минимум три или четыре центра власти, где есть вот, значит, британская аристократический клуб, который контролирует Скандинавию, Северное море, Балтийское море, Балтию, значительную часть Польши, ну, польскую шляхту, по крайней мере, польскую политический истеблишмент, можно сказать, такой, стремящийся к... Там достаточно серьезные фамилии есть в Польше, которые восходят еще к Речи Посполитой. Северную Германию и Бенелюкс во многом. Голландию, по крайней мере, точно, которая связана с, через Вильгельма Оранского с Британией теснейшим образом. Вторая сила, гораздо более влиятельная глобально, чем аристократический клуб, по крайней мере, доминирующий и контролирующий католические страны Европы, это, естественно, Ватикан, включая Венгрию, где Петр Мадьяр, выпускник юридического факультета католического университета Будапештского, пришел к власти. А Орбан, кстати, был кальвинистом, так между нами говоря. Мы как бы это забывали. Отсюда и были его вот эти филоиудейские, филосионистские такие моменты, поскольку кальвинисты, будучи меньшинством, всегда блокировались с евреями в империи Габсбургов, на самом деле. Так же, как и со старобрядцами в Российской империи тоже. Гонимые меньшинства друг друга поддерживали. Евреи, конечно, не были там так гонимы, как в Российской империи, в Австро-Венгрии, но все равно, в общем. И Великий Восток Франции, который осуществляет технологическое обеспечение формирования Европейского Союза. Это же в целом проект Великого Востока. И Конституция была написана Валери Жескар д'Эстеном. И четвертая сила, на мой взгляд, это Еврокомиссия, евробюрократия, которая на самом деле является представительством всех вот этих двух сил и католической церкви тоже, и еще глобальных финансовых институтов типа BlackRock. То, что Мерц – это представители BlackRock просто-напросто. И Урсула фон дер Ляйен работала с BlackRock, то же самое. Поэтому и с большой фармой. Вот эти четыре силы, которые сейчас консолидировались на фоне украинской войны в Европейском Союзе, самые сильные, самые стабильные из них – католическая церковь, естественно. Потому что она не несет ответственность ни за какие оперативные процессы в этой реальности. Они не могут стать единый субъект. Поэтому я думаю, что от Европы будет Франция. Пятый, который недаром является самой могучей, конечно, страной континентальной Европы с огромной могучей атомной промышленностью, одной из самых совершенных в современном мире высокотехнологичной, с великолепной авионикой, производящей лучшие в мире гражданские самолеты Airbus, которые, кстати, они пытались продать Ирану в первую каденцию Трампа, 300 самолетов с чем-то, Трамп сорвал тогда эту сделку. Франция сейчас все продаст, все это вернет, естественно. После окончания войны и Иран очень быстро будет восстанавливаться. Если у кого-то есть иллюзия, что он будет вот так в развалинах, как Газа, это не так. Европейский Союз, Британия, Китай будут инвестировать в Иран семимильными шагами. Дай бог, чтобы России позволили. Еще не факт, что России позволит, между прочим, туда инвестировать. А вот они, я думаю, уже приуготовились. И Франция, а недаром эти заявления Макрона о ядерном зонтике для Европы и ответные заявления Польши о том, что Польша сама хочет иметь ядерное оружие. Это как бы британский ответ Франции на то, что если вы хотите быть доминантом континентальной Европы, то знаете, что у Британии есть Польша, которую Британия делит с католической церковью, естественно. В Польше есть две доминирующие силы. Это костел, церковь, который никак не пробританский, естественно, а римский, с учетом того, что папа был поляком. Два папы назад был поляк в Ватикане сидел. И, значит, вот это вот, значит, пробританская элита, и есть еще либералы польские, которые, собственно, вот отвечают за евроинтеграцию. Но это третья сила, она самая слабая в Польше, на самом деле. Польша очень важная страна, почти 40 миллионов, самая большая армия Европы, такая самая современная, очень современное вооружение, включая северокорейские танки, как говорят, лучшие в мире, там, Абрамсы, Леопарды-2, F-35, там, на территорию Польши размещены американские подразделения, там, и так далее. В общем, и целом могу сказать, что они хотят вот так устроить этот мир, где Россия выделяется то же самое место, которое было у Российской империи, место ресурсной базы для развития глобального капитализма. Хочу, чтобы у наших монархистов не было иллюзий. Никакой другой роли у Российской империи в том мире до 1917 года не было. Она не была государством самостоятельным, она полностью зависела от старших партнеров по Антанте. Они хотят сейчас создать опять Антанту, которая как раз возникла после Крымской войны. Как раз Николай Павлович, который на самом деле, несмотря на казнь декабристов, хотел суверенитета и независимости Российской и империи, и искренне верил там возможности для этого, и Крымская война для него была таким тяжелым ударом. Отсталость технологическая, организационная, коррупция, пятая колонна, откровенно. Да, там героизм Нахимова, погибшего, и матроса Кошки, естественно, в Севастополе. Но в целом это было совершенно позорное поражение, будем откровенны, которое показало абсолютную беспомощность и неспособность организовать современную войну. В то время как оппоненты России на отдаленных рубежах в Крыму провели десант и организовали, даже железную дорогу построили из Балаклавы, понимаете, значит, до Севастополя, то Российская империя на своей территории, Севастополь же даже никогда не был блокирован, в него всегда был транспортный коридор оставался. Даже она там не смогла это все организовать. Это было очень унизительно. И по итогу это был такой Парижский договор. Думаю, здесь сейчас тоже Карл говорил о новом каком-то Парижском договоре, может, Бакинском договоре, я не знаю, как он будет называться, но очевидно, что визит Зеленского в Баку не могут без согласования России. Я это просто вижу по реакции российского СМИ, которые особо как бы не разразилось в отношении Ильхама Алиева ядовитыми такими, как там, ни Соловьев не орал на Ильхама Гидарыча, как он обычно любит, никто другой, понимаете, там. Потому что все хотят уже мира, и понятно, что на Трампа надежды нет. Ну, вот так как-то.
1: На Трампа надежды нет, да, но в то же время спасибо вам, во-первых, большое за такой развернутый ответ, потому что целый ряд моих вопросов вы на них ответили, и вот
0: Это
1: это...
0: даже не ответ, это, наверное, introduction такой. Это такой, как вот визион такой, вот описание общей конфигурации.
1: Потому что отдельно, конечно, вот на этом выступлении в Конгрессе, это, конечно, вот эти вставшие демократы, которые просто стоя аплодировали королю, и это явно вот та структура, которая с
0: Но
1: ноября...
0: демократы всегда были союзниками британской монархии, британской империи. Во время гражданской войны вот все думают, что демократы – это какие-то такие трансвеститы-гомосексуалисты. Возможно, это и так. Но демократы для Америки важнее, что это те, кто всегда делал ставку на глобальные рынки. А южане, которые были демократами во время гражданской войны, это как раз те, кто торговал либо рабами, которые извне привозились, либо увозили из Южных Штатов там табак, сахар, там, что там еще было,
1: Хлопок прежде всего, да.
0: хлопок там, да, и так далее. А республиканцы – это те, кто… Это американские почвенники-патриоты, которые делали ставку на развитие внутриамериканского рынка, там, захват прерий, движение на запад, в общем, железные дороги строили. Демократы ничего такого не делали. И их партнером, естественным, была Британия. Британия фактически была союзником демократов Южных Штатов во время гражданской войны. Чуть было там речь не шла о том, что она вмешается в эту войну, чтобы разгромить проклятых, значит, республиканцев, американских патриотов, которые были. Поэтому естественно, что демократы это всегда, они всегда выступают за доминирование на глобальных рынках. Раньше это был хлопок, а сегодня это деньги. Сегодня это деньги. А центр мирового финансовой системы – это не Уолл-стрит нью-йоркский, это Лондонский Сити. И даже союз Британии и Китая строится на том, что в основе китайской финансовой системы лежит британская финансовая система, Гонконг и Сингапур. И Китай немыслим без партнерских отношений с британским традиционалистским клубом. Хотя и Китай не член традиционалистского клуба, это оригинальный свой собственный проект, который, ну, такой националистический. На мой взгляд, несмотря на все эти вот визионы, там, Дао и все такое, конфуций. Просто Китаю не непримиримые европейские понятия либерализм и традиционализм. Наверное, там по-другому надо как-то смотреть. Но в целом Китай – это, на мой взгляд, такой либеральный проект. Но, в общем, такой национал-социалистический в глубоком смысле этого слова. Не в старом, естественно, а в новом. И британцы – это их главные союзники. А американцы для Китая – это конструктивные партнеры. Это не враги. Это Америка – конструктивный партнер. Другой конструктивный партнер – это Европейский Союз. Два крупнейших торгово-экономических партнера Китая – это Европейский Союз и США. А что такое Россия? Добрый сосед, у которого можно прийти, забрать лес, газ, нефть. Ну, к соседу ты приходишь, там, у тебя спичек нету, говорит, сосед, дай спичек. Сосед дает спички. А сосед, можно я у тебя еще возьму соль, гречку, картошку, морковку, вон, курицу у тебя должу? Да, конечно, добрый сосед же всегда все отдаст, понимаете, там и так далее. Вот так вот это все и получается. Единственным источником суверенитета для России, для народов нашей страны, является национальное и социальное государство, которое будет ставить задачей не подлаживание под мировую систему капитализма китайского, европейского, американского, израильского либо британского в разных вариантах, а который будет ставить задачу абсолютно суверенного строительства общества, государства и цивилизации на своей территории. Пока ничего подобного нету. Пока наша элита думает, кому бы продаться. Китаю, США, Британии, Европе, Израилю. А иранцы показывают, что нет, что если ты сопротивляешься, если ты стоишь на своей почве, на своих ногах, на своей земле, то с тобой будут считаться. До начала войны Иран был слабым государством. Из этой войны Иран выходит очень сильным, консолидированным субъектом. И, как сказал кто-то недавно в Европе, а нет, это сказал кто-то из ближневосточных монархов, говорит, Иран до начала войны был просто страной, а вышел из войны страной великой державой.
1: Да, в этом плане здесь возразить абсолютно нечего, но как минимум ведущие региональные державы, здесь уже вот это как минимум.
0: Державой со своим оригинальным проектом, потому что шиитский этот проект, он нравится, не нравится, там сунниты постоянно вот брюзжат, там критикуют, там вот это все, гнозис, там Платон, Плотин и так далее, Ирфан, это не имеет значения. Они выходят как государство-цивилизация, которая консолидировалась, а сторонников западноевропейского пути там развешивают на перекрестках.
1: Уважаемый Максим Иванович, огромное вам спасибо за ваше время, самое главное за ваш ответ сегодня такой большой, развернутый, потому что мне всегда, я искренне говорю, мне всегда доставляет огромное удовольствие следить за ходом ваших мыслей, потому что это всегда отсылки на историю и на глубинные вот эти знания международной элитологии, потому что я вот буквально вчера у меня в гостях был мой коллега из Узбекистана, мы здесь сидели, обсуждали, что я все больше начинаю приходить к пониманию того, что без понимания вот этого сегмента международных отношений как элитологии, как наднациональной элиты, понять современную ситуацию просто нереально, потому что будет казаться, что ты просто попал в какой-то сумасшедший дом, и там какие-то странные политические деятели, да, они бегают между собой и в нарушении своих национальных интересов делают те или иные действия.
0: Ну вот
1: Поэтому...
0: остров Эпштейна и клуб Джеффри Эпштейна, который он формировал вместе с Гислейн Максвелл, потомственной такой разведчицы и авантюристкой. Ее отец был очень серьезным человеком в британских таких еврейско-советских связях послевоенного времени. И принц Эндрю, и Мухаммед бен Салман, кто там участвовал. Это была такая попытка симулякра такого, как бы, подражания тем закрытым островам Эпштейнов, которые уже только не Эпштейны, вот, и не еврейские такие ребята из Бруклина как бы создают, и куда доступа нет таким персонажам, поверьте, которые просто, про которые мы не знаем. Это вот просто, это была как бы их попытка подражания вот как бы реальной аристократии. Мир, который абсолютно закрыт для нас, абсолютно закрыт. И тайна смерти Дианы, возможно, в том, что она как раз в сердцах, ну, как женщина там оскорбленная, уязвленная, хотела чуть-чуть, может, приоткрыть этот мир. Ну и, как говорится, это нельзя.
1: Ну да, что случилось под мостом на улице Альма, мы все помним. Глубоко уважаемый Максим Нальчик, еще раз огромное спасибо. В этот раз у нас был очень длинный перерыв с предыдущим вашим появлением у нас на канале. Искренне надеюсь, что у нас эти перерывы будут сильно сокращаться. По крайней мере, я буду вас беспокоить. Будем надеяться,
0: Спасибо.
1: что вы откликнетесь на наше приглашение. Спасибо вам большое за ваше время и ответы. Всегда рады вас видеть на Геопредберу. Спасибо.
0: До свидания. Всем привет.
1: Друзья, вот такой, как всегда, чрезвычайно интересный и насыщенный фактологией разговор у нас сегодня состоялся с Максимом Леонардовичем Шевченко. Длинный был перерыв, еще раз, вот здесь как бы моя оплошность, не все успеваю просто. Я здесь добавлять сложно что-либо, я пару фраз буквально скажу из того, что сегодня обсуждалось. Да, действительно, очень многие у нас в России недооценивают позиции Британии и, скажем так, позиции даже Лондона. Здесь надо очень сильно разделять вот то, что называется Лондонский Сити и саму Британию, потому что сама Британия во многом тоже жертва этого Сити и тех ребят, которые там функционируют. Я говорю сейчас о простых британцах. Сила этой структуры заключается в нескольких факторах. Первый – это один из ключевых, если не ключевой финансовый центр, центр перекачки денег, в том числе это огромная офшорная империя, которая позволяет очень серьезным капиталам туда заходить. Потом эти капиталы, цифры измеряются в триллионах долларов, чтобы мы понимали друг друга. И потом эти деньги, естественно, реинвестируются как вот такой серьезный там британский банковский капитал и так далее, и так далее. Это серьезные ребята. То, что касается того, о чем сегодня говорил Максим Леонардович, я один вам пример просто приведу. Когда была Вторая Карабахская война, там было заявление со стороны Армении, что она, возможно, нанесет удар по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Буквально на второй день вышло заявление компании British Petroleum, и этого хватило, который заявил, что территориальная целостность Азербайджана и так далее, и так далее. Этого полностью хватило, чтобы никаких заявлений по нефтепроводам уже не было. И после этого позиция Армении сразу же пошла на готовность, так сказать, садить за стол переговоров и прочее, прочее. Это серьезные игроки. Ну и еще один элемент, о котором мой гость также упомянул сегодня, это, конечно, образование. Высшее образование, которое позволяет из поколения в поколение взращивать как свою британскую элиту, так и элиты очень-очень многих стран. Это серьезный ресурс, который мы, к сожалению, зачастую недооценим. В Советском Союзе вот такая структура была. У нас там был тогда еще университет, просто дружба народов и так далее. Это были силы, которые позволяли нам формировать наших будущих союзников, да, людей, которые понимают, ценят там русскую культуру и так далее, и так далее. Это был серьезнейший инструмент. Мы его немного-немного выпускаем из рук. Вот, не хотелось бы этого. И самое последнее. Я здесь абсолютно солидарен с моим гостем, что действительно главная сила, которая может быть в России, это построение сильного социального государства, где мы всегда будем чувствовать свою сопричастность к единому какому-то пути, к единому направлению, где мы будем видеть единую цель, во имя которой мы осуществляем те или иные действия, прежде всего, там, экономические изменения и так далее. Потому что, когда сегодня вот Максим Леонидович говорил о Российской империи в период там, Первой мировой и прочее, прочее, там есть что добавить, долги достаточно высокие были у империи, там, вторые были долги в мире после Франции. но у нас модернизационные проекты когда удавались? Да? Если брать Петра и Сталина, ну, слушайте, да, это всегда была единая цель, четкое понимание, куда мы движемся и во имя чего. Мне кажется, что для нас это сегодня очень важный такой посыл, который стоит здесь взять, что называется, в копилочку и потихоньку-потихоньку пытаться выискивать вот эту единую цель, единую задачу. Ну, так мне, по крайней мере, кажется. Большое спасибо, дорогие друзья, что смотрите нас. Продолжаем держать руку на пульсе. Геополитбюро продолжает свою работу.
2: Вы слушаете «Радио Патриот» на сайте mixta.ru.
3: Алексей, здравствуйте. Рад вас видеть и слышать. Я вас
0: здравствуйте.
3: Поздравляю с праздником международной солидарности трудящихся, поскольку мы с вами, безусловно, трудящиеся.
0: Как там вот. Было? Мы не, я не интеллигент, я, у меня профессия есть.
3: Да? У меня профессия. Во-во-во-во. Видите, потому что мы в праздник сидим не за столом, я даже не буду говорить с чем, чтобы нас потом не поругали. Вот, а, соответственно, мы на рабочем месте, без этого самого. Потому что если это самое употреблять на рабочем месте, это получится не программа, а безобразие.
0: Как говорил другой герой замечательного кинофильма, но только в нерабочее время и под хорошую закуску.
3: Под хорошую закуску, да. Хотя некоторые ветераны мне говорили, что 50 грамм перед эфиром очень повышает, так сказать, привлекательность всего зрелища в целом.
0: Стремительность речи, да. Ну, в общем, начнем, да, я думаю, начнем, вы знаете, с коровы, которая у соседа, да. У нас многие такие новости читаем, значит, вот здесь дефицит бюджета, вот здесь там закрылось предприятие. И, ну, чуть-чуть, конечно, есть у нас вот это вот злорадность, злорадство по этому поводу.
3: По поводу встреч... деле, да. На самом деле, я бы на месте инстанции не стал бы так. Потому что, когда ты начинаешь рассказывать про, я не боюсь этого слова, дефицит бюджета в Соединенных Штатах Америки, то немедленно сразу у зрителя возникает: а у нас-то что?
0: Ну, у нас тоже есть дефицит бюджета, да, тут вопросов нет. Но, кстати говоря, вот уж не знаю, там, как прокомментируете, но ведь новость в том состоит, что, знаете, такие маркеры любят, рекорд, да, историческое событие, соответственно, госдолг превысил размер экономики, то есть 100, больше 100% получается, у нас-то точно меньше, 20, по-моему, 19, что ли, вот так вот, если я на память правильно помню.
3: Понимаете, в чем дело? Это, ну, как бы вещь такая сложная, да, потому что одним хорошо то, а другим хорошо это, да. А у одного на голове такая копна волос, и выглядит он таким дебилом, да, а другой, соответственно, у другого волос нет, ну, вот у меня их почти нет, да, но скоро совсем нет. Вот, и, соответственно, да, и выглядит это совершенно нормально. Вот этот самый, знаете, был такой замечательный американский актер в фильме «Великолепная семерка» Юл Бриннер.
0: Да знаю, да, даже о ком вы, да, лысый,
3: да-да-да,
0: как коленка.
3: Да-да-да, но который, соответственно, на самом деле был Юлий Бриннер, и соответственно... По-русски он говорил лучше, чем по-английски, поскольку происходил из Российской империи. Вот. Ну и заодно был знаменит тем, что он пел романс русский, да, лучше всех в Америке. Ну, неважно. Значит, вот вся проблема стоит в том, что объем долга по отношению к ВВП – это очень абстрактный термин. Это очень абстрактный параметр. Например, по двум причинам. Во-первых, потому что не очень понятно, что такое ВВП. Вот, то есть это некоторый бухгалтерский параметр, и в тех же Соединенных Штатах Америки, если мы начнем считать ВВП по российским меркам, то у нас получится не там 24 триллиона, а в лучшем случае 14, в лучшем. А может быть и хуже.
0: Это в каких единицах, извините, чтобы я понимал?
3: Доллар.
0: В долларах, да? А, понял. Вот,
3: методика, да. Вот. А, значит, в Японии, например, объем долга там 200 с лишним процентов от ВВП. И ничего, они себе вполне живут. Но это понятно. Япония – это страна демократическая, поэтому там, как император скажет, так и будет.
4: Такая
3: Значит,
4: демократия и будет, да?
3: такая демократия будет, да. Значит, император, а вы поймите, да, демократия – это вовсе не свобода. Демократия – это готовность общества следовать правилам. Понимаете? Это принципиальный. Вот анархия – это когда никто не следует правилам. Диктатура – это когда правила спускаются сверху, а общество не согласно, а, соответственно, его все равно ломают.
4: А
3: А
4: почему не
3: демократия?
4: согласна? Может, согласна?
3: Нет, есть согласно, то в этом случае это демократия.
4: Ну, а если спускают сверху директивы? Но общество согласно. Вот общество нравятся те директивы, которые спускают.
3: Это
4: Любят
3: означает,
4: царя,
3: что есть
4: например,
3: лидер.
4: условно. А?
3: Это означает, что есть лидер общепринятый,
4: Ну, я и говорю, да, император, царь какой-нибудь есть.
3: который хорошо чувствует свое общество. Вот. И вот в Японии император говорит: ребята, надо поддержать наше родное государство и купить государственные ценные бумаги. Значит, народ отвечает: есть, и идет покупать ценные бумаги. Значит, а дальше возникает вопрос. По американским меркам на бумаге должно быть написано, когда она погашается. Что написано на японской ценной бумаге, я не знаю, я их в глаза никогда не видел, но я знаю, что понимает народ. А народ понимает, бумага будет погашаться, когда скажет император. Поэтому долг может расти очень сильно. Знаете, вот у нас такие были 3% облигации 3% займа. Вот они там не погашались, не погашались, не погашались, а потом бац и погасились. Ну, там их частично гасили, но тем не менее. Вот так и тут. То есть это вот такое вот специфическое общество. А так вот, в Соединенных Штатах Америки ключевой вопрос – это не какой объем долга, а сколько стоит его обслуживание. Поскольку процентная ставка не как в некоторых странных странах, там 14%, 13%, а то и 22%, в Соединенных Штатах Америки ставка низкая, там 3,5%. По этой причине стоимость обслуживания вполне терпимая. Вот, вот и все. Поэтому, ну и наплевать. Там на самом деле основная проблема не в долге в государственном, а в том, сколько надо из бюджета поддерживать уровень жизни населения. Вот это проблема. То есть у них экономика совершенно дурная. У них она поддерживается через эмиссию. То есть вы печатаете деньги, их через бюджет как-то кидаете народу через бюджетные программы. Народ что-то покупает, и это рост ВВП. Вот. Понятно, что это как бы схема, которая дурная, а самое главное, реальный ВВП при этом сокращается. Ну вот, ну куда деваться? Да? Ну, то есть, на самом деле, разбираться в том, как устроена американская экономика, это очень увлекательно. Мы по этому поводу с Андреем Кобяковым, еще когда это было не так известно, как сейчас, написали книжку «Закат империи доллара и конец Пакс Американо», который в этом году уже 23 года как вышло, скоро четверть века. Как вы самому страшно становится, да? Сколько же мне самому-то лет? Я уже такой, так сказать, дедушка. Вот.
4: Ну, что же делать? В этом есть приятные моменты, кстати.
3: Да, ну, как бы я не могу сказать, что они такие приятные, но как это, есть еще порох в пороховницах, а дальше я говорить не буду, потому что нас опять наругают.
4: Почему? Ну, мы про ягоды же не будем, правда?
3: И про шары.
4: Да, я понял. Ну хорошо, а если сравнивать, ну, скажем, такой экономический бартер себе позволить, вот 2 миллиарда, 2 триллиона, пардон, они должны будут платить каждый год, чтобы обслуживать этот долг, а вот бюджет Пентагона, ну там триллион 100 миллиардов, по-моему, на этот год. Ну примерно такая цифра, порядок соблюден. Вот что
3: Ну и что?
4: скажете?
3: Вы поймите, как бы, в чем вся проблема, да? Бюджет Пентагона, вот смотрите, в чем вся беда. Дело не в том, что бюджет Пентагона большой. Дело в том, что его сильно не хватает. Я объясню, в чем дело. Дело в том, что раньше как работал бюджет Пентагона. Пентагон как бы армию обслуживали компании, не только те, которые делают оружие и которые, в общем, больше инновационно-оборонные, чем гражданские. Хотя Boeing, например, делал и военные самолеты, и гражданские самолеты. Ну, а были какой-то там Northrop Grumman, да, который в основном работает на оборонку. Ну, вот поставку

0: летчиков, да, и техников. А может и счета, я не знаю. Ну, не важно, все равно. 3,5 тысячи человек. Вы же понимаете, их надо кормить, поить, одевать, стирать. И даже, простите меня за неприличное слово, знаете, как это, водоснабжение и водоотведение. Это такое политкорректное слово, заменяющее словом канализация. Вот, вы сами понимаете, что канализация – это штука важная. Давайте, поскольку у нас праздник, я сделаю отступление. Значит, когда мой папа учился в школе, к нему пришел новый школьный учитель математики в 8 класс. Он, значит, вошел, такой человек с не очень высокого роста, с очень большим носом. И он написал на доске большими буквами, ничего не произнеся, «Эммануил Эльевич Шнуль». Потом он повернулся к классу и сказал: «Меня так зовут. Я у вас буду классным руководителем». Эммануил Эльевич как бы прожил с нашей семьей всю жизнь, да, но он абсолютно был гениальный человек. Но дело не в этом, а дело в том, что он был в армии 5 лет, потому что он окончил МГУ в 49-м году, но поскольку ему было 14 лет, то он, значит, на военной подготовке не был, военный билет не получил, и его сразу после университета взяли в армию. И он с 49-го по там какой-то там 53-й год служил в армии. И, соответственно, он, или с 48-го по 53-й, я уже сейчас не помню, а, 20 лет ему было, 19, да. Значит, он 30... В общем, ну, короче говоря, я сейчас уже не помню, не важно. Важно, что он в армии написал диссертацию.
1: Любопытно.
0: И весь класс пришел, значит, на защиту его диссертации. И вот сидит такой ученый совет, это напоминаю, это еще там 50-й год, сидят такие профессора, еще дореволюционные, там, старенькие. Да? И там, как и полагается, когда, значит, человек серьезный, вообще любой, нужно писать положительные характеристики. И вот, значит, читают характеристику. Объявляется благодарность рядовому Шнулю за, как бы, строительство полкового галюна. Ну и, значит, соответственно, там все ржут, да, ученый совет ржет. А тут один из членов ученого совета, такой дедушка, он, значит, встает и говорит: «Да что вы понимаете? Полковой гальюн – это сооружение, – говорит он. Это, можно сказать, самая важная часть любой части. Как только куда-то полк перебрасывают, первое, что надо делать гальюн. Потому что есть из котелка, можно под любым кустиком, а вот, ну, дальше все понятно». Вот, короче говоря, вот авианосец – это очень сложная конструкция. И тут неожиданно выясняется, да, что самый дорогой авианосец Соединенных Штатов Америки, Джордж Буш, который сейчас, вот вчера, да, ушел, значит, обратно в Америку, но, во всяком случае, так в новостях написано. Он, соответственно, в нем то пожар в прачечной, то пожар еще где-то, то у него еще чего-то сломалось. Ну, мы, конечно, можем предположить, а там у него там как раз канализация забилась.
1: У него там у другого пожара, я не помню, то ли у Форда, то ли забыл.
0: Ну, значит, у Форда, неважно, не принципиально. Важно другое. А это все происходит не только потому, что там как бы такие пацифисты служат. Я не верю в то, что в американской армии служат пацифисты. Да? Вот. Они, конечно, могут не хотеть идти под бой, когда ракета летит, да, но. Так вот. Вся проблема состоит в одной единственной вещи, что качество поставок в американскую армию сильно падает, в том числе скорость ремонта, потому что этот самый Буш пошел ремонтироваться. То есть его еще до конца не доделали, а его уже надо ремонтировать. Почему? Потому что раньше была инфраструктура Соединенных Штатов Америки, которая за нормальные деньги работала на армию в том числе. А сегодня Поскольку уровень жизни в Америке падает,

0: Америка живет на импорте, то вот эта инфраструктура в значительной части уничтожена или стала очень дорогой. И по этой причине денег на нее нужно сильно больше. Цены растут, деньги не выделяются, в результате армия обслуживается по остаточному принципу. И по этой причине там все время какие-то проблемы. И вот это куда больше проблема, чем как бы формальный дефицит бюджета. Вот. А если вы хотите, чтобы инфраструктура создавалась на деньги армии, ну, то есть вы ищете, да, кто нам поставит, ну, условно говоря, какие-то там металлические унитазы, да, вот на авианосец. Выясняется, что металлические унитазы есть только либо китайские, либо вьетнамские. Опять-таки, упрощаю. Не-не-не, говорят секретчики, нельзя ставить китайские унитазы на американский авианосец, потому что в него может быть запечатана микросхема, которая будет шпионить. Поэтому унитаз должен быть американский. И в результате что получается? Что Пентагон должен создать производство металлических унитазов. А создать производство – это, во-первых, сильно дороже, чем купить там 3% выпуска уже существующей компании. А вторая проблема состоит в том, что если вы это все-таки сделали, это производство, и продали там для авианосца унитазы, то дальше, а дальше куда их продавать?
1: Ну вот, смотрите, если все-таки вернуться к первому пункту, там ряд экспертов говорит, что все-таки нужно срочно начинать что-то делать, потому что те проблемы, которые вы там сильно болезненными не назвали, они все-таки таковыми станут. Так вот, как вы считаете, ну вот попытался же Трамп сократить дефицит бюджета, там у него Маск с Рамасвами что-то пытались, так сказать, секвестировать, ну, избавиться от каких-то институтов дорогостоящих. Вот это нужно сейчас Америке делать? Или вот пусть идет, как идет, и нормально оно будет работать?
0: Отвечу. Как только вы собираетесь делать какую-то системную программу, ну, например, сократить дефицит бюджета, ну, например, его можно двумя способами сокращать. Способ первый – уменьшить расходы, способ второй – увеличить доходы. Значит, вы хотите уменьшить расходы. Должна быть системная программа, которая объясняет, какие доходы и почему надо уменьшить. А вы знаете, у меня есть один знакомый, очень такой продвинутый менеджер. И он рассказывал, как в начале 90-х или даже в конце 80-х к ним приезжали американские менеджеры, высокие, на пенсии, и учили их, ну, когда вот была дружба, да. Вот. И там, говорит, была тетенька, бывший вице-президент IBM. Или какой-то такой же другой компании, а в те времена IBM это было, как сейчас NVIDIA. И вот, соответственно, эта тетенька им рассказывала, да, ну там, с десятку менеджеров, да, крупных, советских еще. Говорю, ребят, вот смотрите, да, чем я занималась там? Да? Я была назначена вице-президентом, отвечающим за сокращение хищений на складах. И у меня была совершенно колоссальная система, которая всех контролировала. Да, что люди выносят, еще чего-то, еще чего-то. Я задалась вопросом, каков объем хищений в норме? Ну, до того, как это было создано. Объем вот такой. А какова сейчас, каковы сейчас расходы на систему предотвращения контроля? А вот такая-то. Оказалось, что стоимость системы по предотвращению хищений больше, чем то, что
1: Сами
0: мы
1: хищения, да.
0: похищали нормально, да, в норме. Нет, это не значит, что надо всем объяснять, что можно похищать безболезненно. Еще один пример. В Российской империи были конекрады. И были губернии, где это был бич. Да, воровали, воровали, воровали. А есть, в которых этого вообще не было. Так вот, значит, было принято решение, что надо создать ведомство, которое будет заниматься конекрадством. Ну, то есть бороться с ним. Беда состоит в том, что если вы делаете ведомство, то надо в каждой губернии сделать представителя. И
1: Отделение,
0: что же
1: да.
0: вы думаете? Только в губернии лошадей появился человек, который должен бороться с тут же стали воровать лошадей. Понимаете, это вот объективная реальность, да? Поэтому я как бы в этом вот Рамасваме, вот, я как бы Маск, я сомневаюсь, что их эффективность была высока. Вот. Но, опять-таки, существует целая куча разных законов Мерфи, которые гласят, что независимо от того, проводите вы сокращение ведомства, или вы это сокращение не проводите, это ведомство увеличивается со скоростью там, 7% в год.
1: Да,
0: это я,
1: так,
0: на,
1: так
0: это
1: и
0: я
1: есть.
0: знаю на своем опыте. Да? Вот.
1: Ну, нет, я же не совсем об этом спросил. В принципе, американской экономике нужен в этом плане куда-то, уж простите, дергаться. Или вот пусть идет, как идет, не трогать, и будет хорошо. Ну, относительно хорошо. Хорошо не будет, наверное.
0: Ситуация такая. Американская экономика рушится. И катастрофа там совершенно в другом месте. Вот на прошлой неделе, сегодня пятница, я сегодня буду писать очередной обзор макроэкономический. Но неделю тому назад основная катастрофа, которая была в Соединенных Штатах Америки, она была связана с тем, что там есть такой индекс потребительской уверенности. Поскольку США – это экономика потребительская, то для них этот индекс очень важен. Потому что если он начинает падать, то люди кредиты не берут потребительские, ничего не покупают, все сберегают, ну и так далее. Так вот, соответственно, индекс потребительской уверенности, который считает Мэрилендский университет, упал не просто до локального минимума, он упал до абсолютного минимума. То есть он сейчас ниже, чем был в кризис 70-х, а он считается с 52-го года. Кризис 70-х, кризис начала 2000-х, кризис 2008 года, ковидный карантин. Вот сейчас хуже, чем тогда. Но это и по другим данным видно, что уже доходит дело до ковидного карантина. Но вот это проблема. И вот с ней что-то надо делать. Что делать и как делать? Ну, скажем так, да, если они очень попросят, я, может быть, могу что-то придумать. Но они сами придумать не могут, потому что у них модели этого кризиса нет.
1: Еще две важные американские истории. Это история с золотом и история с ФРС. Насколько я понимаю, там Сенат одобрил нового главу организации, старый, с которым Трамп скандалил, уходит в отставку этим летом. Ну и, соответственно, новый известен тем, что, значит, занимал один из постов своих директоров во время кризиса 8-9 года. Вроде бы получил хорошую репутацию. Но вот в Трамп важно контролировать этот орган, насколько я понимаю. Какова его роль и как это все будет продолжаться в ближайшее время? Что новое руководство в этом плане сделает, чего хочет Трамп или не сделает?
0: Ну, это вопрос сложный, потому что, ну, как у них там все внутри устроено, это нужно быть инсайдером, то есть не просто там находиться внутри, но и как бы их знать достаточно давно. Значит, ну, есть, конечно, некоторые вещи, да, которые интересны. Да, например, Пауэлл не финансист, он по профессии юрист. А дальше, ну, как бы можно какие-то устраивать конспирологию какую-нибудь. Например, Пауэлл не еврей. То есть еще были евреи, евреи, евреи, значит, Грин, а тут, значит, друг не еврей. А теперь, значит, снова еврей. Потому что Кевин Уорш – это еврей. Вот. Но дело не в этом даже. Дело в том, что... Вы помните, был такой фильм «Мертвый сезон»?
1: С Бониониусом, да.
0: Значит, в котором один из нехороших, значит, персонажей пытает нашего хорошего Быкова Ролана, которого играет Ролан Быков. Фамилия, кажется, его Савушкин по фильму. И, значит, все время ему паяльной лампой. И все время ему задает один вопрос. Кто с тобой работает? Вот понимаете, Кевин Орш, зять Рональда Лодера, президента Всемирного еврейского конгресса, то есть это та самая группа транснациональных банкиров, финансистов, которая контролировала ФРС изначально. Это очень специфическая группа, которая, вообще говоря, не рассматривает Соединенные Штаты Америки как свою родину. То есть она вполне, как бы, им какая разница, где регулировать доллар. Они это могут делать и в Австралии, и там, в Сингапуре, и еще где-нибудь. Вот. И это ключевая проблема. То есть та задача, которая стояла перед Трампом, ну, по крайней мере, которую перед ним поставила часть, то есть глубинное государство американское, назовем его так, это была задача по превращению ФРС реально в национальный орган. То есть в орган национального управления экономикой. Ничего не вышло, и ФРС продолжает себя рассматривать как транснациональный орган. И вот это и есть ключевая проблема.
1: Ну, то есть, как бы мировой экономикой будет опосредованно руководить ФРС или нет?
0: Ну, скажем так, понять,
1: пытаться.
0: Чьи интересы она будет в первую очередь преследовать, это вопрос, который будет зависеть вот от чего. Значит, что важнее, интересы Соединенных Штатов Америки в ущерб доллару или интересы доллару даже в ущерб американской экономике?
1: А вот знака равенства нет? То есть интересы доллара не есть интерес, не всегда есть интересы американской экономики?
0: Я вам сейчас расскажу. Есть, понимаете, поддержание мировой долларовой системы не обходится, не является для США бесплатным. То есть они от этого получают политические дивиденды. Но как страна, я могу сказать, значит, когда была принята Бреттон-Вудская система летом 1944 года, доля американской экономики в мировой состояла 52%. То есть экономика США была больше, чем вся остальная мировая экономика вместе взята. И это было просто вот. А дальше, по мере расширения и развития мировой долларовой системы, доля американской экономики падала. Сегодня она составляет где-то меньше 15% по производству. Если Соединенные Штаты Америки попытаются сохранить мировую долларовую систему, то экономика рухнет еще сильнее. То есть сейчас еще они в состоянии что-то делать, и более того, они контролируют, владеют практически полным спектром технологий. То есть они уже много чего не производят, но технологии у них есть. И очень многие, скажем, китайские производства формально работают по американской лицензии. Но своего производства у них уже нет. Но очень скоро и это начнет сыпаться. И это будет жуткая проблема. И вот что с этим делать, совершенно непонятно.
1: А теперь второй момент. Зачем, как некоторые предполагают, зачем они закупают золото, причем не совсем чистое в юридическом смысле, то есть какое-то золото наркокартелей, еще в этом плане какие-то вещи, да? Вот они что, не могут легально его купить, или это дешевле? И вообще, насколько это подрывает их реноме в мире экономическое? И вообще, что это за история, да?
0: Император в Римской империи, Веспасиан. Знаменит он был многими обстоятельствами. Например, именно в период его царствования его сын Тит разгромил Иудею и сжег второй храм. Но главное не это, а главное то, что Флавий Веспасиан, Флавий – это его как бы родовое имя, так вот, Веспасиан обладал совершенно замечательным свойством. Он, в отличие от всех предыдущих императоров, ухитрился сделать бюджет Римской империи профицитным. Он очень много делал разных интересных историй. Например, он ввел налог на общественные туалеты.
1: То есть возвращаемся опять к этой красной нити нашей сегодняшней программы.
0: Значит, нет, понимаете, в чем дело? Я просто объясню. Я вчера ужинал с лучшим в мире специалистом по очистке воды. Поэтому, соответственно, как бы тема, она как бы задана. Да? Это, кстати, будет очень актуальная тема очень скоро, потому что чем ниже будет уровень доходов граждан, тем труднее будет содержать систему водоочистки в крупных городах. Так вот, соответственно, к нему пришел его сын Тит, который не то до разрушения храма, не то после разрушения, историю умалчивает. И начал ему говорить: папа, что ты делаешь? Ну, это же неприлично. На что, значит, Веспасиан так засунул руку, значит, в сундук, вытащил оттуда золотые монетки.
1: И сказал, да.
0: Серебряные, полученные от этого налога, показал сыну и сказал: ну что, пахнет? Вот. Поэтому, соответственно, вот, вы, если вы думаете, что золото, конфискованное у наркобаронов, пахнет кокаином, то вы ошибаетесь. Золото кокаином не пахнет. А поскольку уже понятно, что мировая финансовая система трещит по всем швам, я напоминаю, что книжка наша с Андреем Кобяковым называлась «Закат империи доллар», то, соответственно, у всех сразу же возникает вопрос, а что может подкрепить национальную валюту? Вот выясняется, что самое лучшее, что может подкрепить, это золото. Вот и все.
1: Ну, просто с 85-го года у них закон, запрещающий приобретать иностранное, насколько я понимаю, золото. А тут еще и сомнительное. Ведь они зачем-то этот закон принимали. Можно было до этого покупать.
0: Есть разные... Понимаете, в чем дело? Тут нужно еще учесть, что есть разные силы. И как бы лоббирование в Соединенных Штатах Америки носит очень такой творческий характер. Я могу сказать только одно, что понимание того, что золото нужно сейчас, и чем больше, тем лучше, оно, в общем, пришло. Хотя, опять-таки, напоминаю, что мы с Андреем Кобяковым писали об этом еще в 2003 году. У нас две главы книги посвящены этому обстоятельству.
1: Теперь еще одно такое взрывоопасное событие, а может и нет. Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК, соответственно. И вопрос тут возникает такой. Ну, теперь получается, что они могут продавать столько, сколько добудут, без всяких ограничений, и ни с кем договариваться им не нужно, да? Вот как это окажет влияние на мировую экономику, на цены и так далее?
0: Понимаете, в чем дело? Опять-таки, цены же не просто так цены. Это только в книжках для глупых детей имеется свобода рынка. Невидимая, значит, на самом деле реально имеется невидимая рука рынка, которая обычно представляет из себя некоторый, ну, как бы жесткий институт, который иногда все знают, а иногда не знают. Вот когда там, в 1974 году принимались разные договоренности со странами, со странами ОПЕК, когда был создан картель, то цель была вот какая. Цель была создание нефтедоллара. Что такое нефтедоллар? Это те доллары, которые образуются от капитализации нефтяных активов, в том числе от продажи нефти за доллары, но которые не могут быть использованы внутри тех стран, которые нефть добывают. Но если страна продает нефть там, на 100 миллиардов долларов, а внутренние инвестиции в нее 20 миллиардов, то эти 80 миллиардов надо же куда-то девать. И девались они в Соединенные Штаты Америки, неважно куда. Mm-hmm. Можно там покупать Лос-Анджелес, а можно, соответственно, покупать американские казначейки. Это не принципиально. Принципиально то, что Соединенные Штаты Америки получили мощнейший источник инвестиций. И это были нефтедоллары. Сегодня ситуация разительно меняет. Да, и, кстати, ОПЕК – это был инструмент. который позволял сдерживать объемы продажи нефти, регулировать цены и тем самым регулировать объем нефтедоллара. И это всегда все было согласовано. Потому что цена на нефть определяется не странами ОПЕК, а на биржах. Там, лондонской и нью-йоркской. Вот это главная проблема.
1: Но они же договариваются, вот мы столько продаем, а столько, значит, оставляем у себя. И цена в зависимости от этого меняется или нет? Или это слишком примитивно?
0: Ну, они договариваются, но не так примитивно. Вот. Но фокус состоит в том, что у вас была система. А сегодня уже понятно, что эта система рушится. В частности, например, у Объединенных Арабских Эмиратов имеется нефтепровод, который идет, значит, о том, что Объединенные Арабские Эмираты, у них есть выход к морю за пределами Персидского залива.
1: То есть Ормузский пролив им не нужен?
0: Им Ормузский пролив не нужен. Они большую часть своего экспорта могут туда направлять, в порт, который расположен в Арабском море. Все, им больше ничего не надо. И по этой причине, говорят, еще это мы будем согласовывать со всеми этими, когда мы можем без этого обойтись. Другое дело, что этот нефтепровод можно расфигачить дронами. Ну, собственно, у Саудовской Аравии тоже есть такой нефтепровод. Он идет в Красное море. Но проблема в том, что он маленький по объему. А у Кувейта нет, у Ирака нет, у Ирана нет, у Катара нет, у Бахрейна нет. А у Объединенных Арабских Эмиратов есть. И поэтому, видимо, они решили, что... Ну, они как бы известны, что они активно дружат там, и с Израилем, и с Соединенными Штатами Америки. Может быть, они решили, что вот теперь типа мы будем хитрее всех. Всяко может быть.
1: Ну и в итоге, ну, если распадется эта структура, то это каким образом на ценах скажется? Нам, во-первых, с точки зрения нас, нам-то выгодно, чтобы высокая цена была?
0: Зависит от того, какая будет новая модель ценообразования. А то распадется мир на валютные зоны, и будет отдельное ценообразование в Нью-Йорке, отдельное ценообразование в Пекине и отдельное ценообразование в Москве. И отдельное ценообразование там, в Дели. Ну, или в Мумбаи, где там будет биржа. Все. И проблем никаких нет. То есть в этом смысле все очень легко и просто.
1: Давайте теперь попытаемся воспылать пролетарским гневом. Такая вот новость есть замечательная. Совокупное состояние российских миллиардеров выросло на 16 миллиардов долларов, и в рейтинге Bloomberg 20 наших представителей нашей страны, их общее состояние 315 миллиардов. Почему экономика сжимается, граждане беднеют, а олигархи богатеют?
0: Потому что олигархи капитализируют свои активы на Западе. И это никак не связано с состоянием экономики нашей страны. Почему так получилось, что российские предприятия... Знаете, мне тут говорит основатель, как бы основатель там такой-то компании Мордашов. Я совершенно обалдел, как это основатель. Он приватизировал созданное в СССР предприятие. Понимаете, вот как бы вопрос в том, почему им дали за копейки приватизировать. Вот это вопрос, да. И не надо ли отобрать обратно Северсталь? Вот. Вот это вот вопрос. А, соответственно, и вот это вопрос, ну, как бы на который нету нормального ответа. А, соответственно, почему растет? Ну, как почему? Потому что активы там, они там капитализируются. Вы поймите, все наши недра капитализированы там. И по этой причине мы тоже часть нефтедоллара. То есть под там, акции Северстали, которые принадлежат Мордашову, там выпускаются доллары. Они печатают доллары под наши активы. А почему мы рубли под них не печатаем? Непонятно. Мне это не ясно.
1: А это можно как-то сделать технически?
0: Конечно, разумеется.
1: Политическое решение нужно.
0: Но это многим не понравится, разумеется. Там у нас была независимая система. Вы что, охренели, что ли? Независимая финансовая система. Ну, как можно? Знаете, существует такая версия, историческая байка это называется. Значит, в 1944 году СССР принимал участие в Бреттон-Вудской конференции, подписал там все документы, но их не ратифицировал, но выполнял. И до 1950 года рубль был привязан к доллару. А в 1950 году Сталин отвязал рубль от доллара и привязал его к золоту. Ну, а потом, как известно, он был привязан ко всем активам Советского Союза. Так вот, когда он это сделал, то один какой-то там, не то еврейский писатель, не то другому, сказал на каком-то мероприятии таком, вот, то ли на заседании антифашистского еврейского комитета, то ли еще где-то, фразу такую. Ну, вот теперь-то Сталина и убьют. Ну, как мы знаем, умер он через там, через 3 года, и я меньше, чем через 3 года. И как бы есть серьезные основания считать, что его вот такие убили. Вот это вот картинка. Поэтому как бы покуситься на монополию международных финансистов на доллары – это чревато. Но вот сейчас, например, утверждается, что Карл III приехал к Трампу, чтобы ему там ультиматум предъявить.
1: По поводу чего?
0: Предъяву сделать. Ну, там много разных. Я как бы небольшой политолог, но там разные вещи. Типа, отдай нам Восточное Средиземноморье и Ближний Восток, и дай нам денег. Ну, в виде свопов.
1: Кому это? Британцам, что ли?
0: Британцам, да. Лондон. Ну, можно.
1: А что значит отдай? Это вот как это? Как это
0: ну,
1: отдай?
0: Как? Вы себе представляете, что такое своп-линия?
1: Нет.
0: Значит, есть 2 центральных банка. Они формально печатают деньги. Значит, я напечатал, соответственно, 100 миллиардов долларов ФРС. Европейский там, банк Лондона напечатал 100 миллиардов фунтов стерлингов. Дальше банк Великобритании, ну, банк Англии пересылает эти 100 миллиардов на счет ФРС. ФРС перечисляет 100 миллиардов на счет банка Англии. Эти 100 миллиардов Банк Англии может тратить, как хочет. Теоретически и ФРС может тратить эти 100 миллиардов. Вопрос в том, зачем. Они просто лежат на счету, и все, у ФРС. И им это не нужно. А вот Банку Англии, ну, например, чтобы там, совершать какие-то операции на Ближнем Востоке, очень даже вполне эти деньги могут быть нужны. Эти 100 миллиардов долларов. Вот там такая вот схема. Это все делается для поддержания курсов взаимных, еще чего-то.
1: А чем рубль обеспечен, с вашей точки зрения, вот сейчас конкретно?
0: Не знаю. Понимаете, я вообще не понимаю, чем руководствуются наши или не наши денежные власти, что они хотят, какие у них цели и задачи. Я пока вижу одну задачу, да, чтобы, не дай бог, экономика России не росла.
1: Ну, это, кстати, вот к тому, что вы в прошлый раз говорили, рубль самая укрепившаяся к доллару валюта за последний месяц.
0: Ну, правильно, ну, потому что у вас, смотрите, да, цены на нефть выросли, мы получили много долларов. Значит, если эти доллары поменять на рубли, то появятся дополнительные рубли, которые можно вложить в российскую экономику. Это же нехорошо вкладывать в российскую экономику, неправильно. По этой причине надо опустить доллар так, чтобы излишних рублей не образовывал.
1: Еще пару минуток у нас осталось. Да. Ну вот раз уж мы о наших, не наших, ихних финансовых властях. Антон Силуанов, глава Минфина, странную для меня вещь сказал. Он сказал, что нужно создать запас прочности бюджета на 3 года. Ну вот если сейчас рассматривать ситуацию, то вроде бы как она перспективна для российского бюджета. Ну, цена на нефть – это важный параметр, держится, так сказать, на значимых величинах и так далее. А почему он сейчас тогда это говорит? Ну, только не говорите, что я не понимаю.
0: Я не понимаю, увольте меня. Понимаете, еще раз повторяю, я смысла в действиях наших денежных властей, знаете, я бы экономист, я специалист по денежно-кредитной политике. Я возглавлял несколько лет департамент кредитной политики Министерства экономики. Я отвечал за кредитно-денежную политику в администрации президента, будучи заместителем начальника экономического управления президента Российской Федерации. Я был там ответственным секретарем правительственной комиссии по борьбе с неучтенным налично-денежным обращением. Я был членом рабочей группы правительства по кредитно-денежной политике. Ну и так далее и тому подобное. И по этой причине я очень хорошо понимаю, да, что если у вас есть цель развивать российскую экономику, то надо делать то-то, то-то, то-то и то-то. Но если у вас такой цели нету, то в этом случае у вас какие-то другие цели. Вот я вижу цель не допустить развития российской экономики. Вот эту цель я вижу. Да, но я это же мое экспертное мнение, я могу ошибаться. Может, я вот они считают, что я ничего не понимаю. Да, ну вот, понимаете,
1: Вы
0: очень
1: считаете,
0: много.
1: что они ничего не понимают?
0: Нет, я как раз считаю, что среди них есть люди, которые понимают, но вполне целенаправленно делают то, что делать нехорошо. Для нашей страны, а для них может быть хорошо.
1: Ну вот почему это для них хорошо, это, конечно, загадка. Спасибо большое, Михаил Леонидович.

0: Телеканал «Ньюсфронт», радио «Таврия», программа «Мнения», я ее ведущий Алексей Давыдов. Здравствуйте. Просроченный президент Украины угрожает ударами дронов по Красной площади во время Парада Победы. Насколько серьезно стоит к этому относиться? Почему вдруг эти угрозы звучат? Ну, в общем, весь этот круг вопросов обговорим с нашим гостем. У нас на прямой связи политолог Андрей Никифоров. Андрей Ростиславович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Как вы считаете, насколько в данном случае, вернее, как следует воспринимать вот это заявление?
1: Ну, с одной стороны, как очередную не очень удачную репризу 95-го квартала. Вот, судя по всему, там в какой-то момент у них пропало чувство юмора, а вот эта вот злость, которая помогала им, кстати, в профессиональной деятельности, такая как бы вот мизантропия, вот она сохранилась. И сейчас, собственно говоря, только она выбрасывается как бы вот на поверхность. Поэтому мы видим совершенно мрачное такое, я бы сказал, инфернальное, да, вот лицо этого, так сказать, их лидера просроченного. И вот, ну, явно он, даже когда пытается пошутить, не вызывает каких-то улыбок. Но, с другой стороны, не стоит вообще, как бы так, я бы сказал, серьезно относиться к его заявлениям. Я поясню. Вопрос не в том, вот, что они не в состоянии как бы там нам подгадить. Мы видим, что в состоянии они это делают. Но, ну, в общем-то, наверное, уже все знают, те люди, по крайней мере, от которых зависит наша безопасность, точно знают, что они не бьют туда, куда, так сказать, вот намекают, что будет нанесен удар. Это первый момент. Ну и второй, более, скажем так, неподходящей цели для атаки украинских дронов, чем Москва, пожалуй, найти невозможно, потому что, ну, в общем-то, совершенно очевидно, Москва, пожалуй, лучше, чем какой-либо другой регион Российской Федерации, защищена. Ну, там были поначалу, если вы помните, когда начинались только эти все дроновые налеты, были там всякие курьезные случаи. Вот, но с тех пор там быстро выстроена такая система противовоздушной обороны, что, в общем-то, Москва находится в безопасности. Поэтому, ну, скорее стоит ожидать провокации где-то в другом месте. Ну, вот как вот они налетели на Туапсе и продолжают обрабатывать, судя по всему, этот регион. Или перенесут еще куда-нибудь. Ну, в общем, они действуют примерно в духе тех, так сказать, своих идейных предшественников, всех этих хищников о двух ногах, под названием запорожские казаки, которые совершали вот такие вот хищнические набеги, вот такие поголовные грабежи, как раз в тех местах, где их меньше всего ожидали.
0: Вы знаете, интересный момент. Дело в том, что вот эти вот заявления, они подобного рода заявления, они звучат практически каждый год после начала специальной военной операции, ну, начиная, наверное, с 2023-го. И как вы считаете, вообще какая-то политическая составляющая в этих заявлениях имеется? Какой-то, возможно, информационный эффект они хотят достигнуть?
1: Ну, этот самый Зеленский привлекает так к себе внимание. Ну, вот мы же обсуждаем эту тему, да, то есть он нам подбросил, так сказать, информационный повод. И не только нам. То есть он привлек к себе внимание, фокусировал как бы вот на себе его, вот что сейчас не так часто, как раньше у него получается. То есть в этом плане эффект достигнут. Ну и покрасоваться, в общем-то, тоже как бы вот не забыл на этом фоне. Ну, кроме того, в общем-то, есть повод для их похвальства. То есть, если бы у них вообще ничего не получалось, вот это одно. А так, в общем-то, они демонстрируют определенные результаты своей вот этой вот самой деятельности в рамках вот этой воздушной войны. И на этом фоне все это звучит гораздо более весомо, чем могло бы, вот если бы этих успехов не было. Вот, я бы обратил внимание не на то, что вот это действительно повторяется периодически, вот всякого рода подобного рода угрозы, причем в канун наших праздников, в том числе и Дня Победы, вот, а на то, что впервые, пожалуй, Министерство обороны так конкретно указало на возможные последствия такого удара. То есть речь шла уже не о том, что мы вообще как-то там будем отвечать и все такое прочее, вот, а четко указана цель. Вот в данном случае указание цели – это совершенно в духе как бы того, как мы ведем специальную военную операцию. То есть вот мы будем бить туда-то, туда-то, туда-то, кто не спрятался, я не виноват, но мы всех предупредили. Ничего подобного, конечно, с той стороны не происходит. Там совершенно обратная, так сказать, вот, логика принятия решений. Вот, но мы до сих пор как бы вот эти белые перчатки стараемся не снимать. Поэтому, ну, собственно, если вы помните, неоднократно выбрасывались такие версии, предположения, что якобы вот Зеленский и его вот эта банда, они пытаются максимизировать наш удар. Ну, то есть как бы вот спровоцировать нас на какие-то такие вот массированные удары по территории Украины, для того, чтобы потом нас обвинить, втянуть там всякие там Запад и все такое прочее. Вот, а мы якобы воздерживаемся. Вот сейчас как бы можно проверить всю эту версию. То есть если это так, то следует ждать какой-то украинской провокации. Ну, они же хотят нас спровоцировать, да, вот дальше нам будет очень сложно уже отвертеться, потому что это не просто такое, как бы вот такая угроза в стиле ай-яй-яй, вот, конкретно указано, что в ответ будет туда-то, ну, вот конкретное место прилетит, то есть, как говорится, ждите. Ну, вот, осталось совсем буквально несколько дней. В общем, посмотрим, как все это будет в дальнейшем развиваться.
0: Еще такой вопрос. Наша страна объявила перемирие с 8 на 9. Ну, а Зеленский говорит, что будет, что прекратит огонь с 5 на 6. Вот этот вот фортель с чем связан?
1: Ну, он пытается оставить за собой последнее слово. И заметьте, он же не объявляет это перемирие там в те же дни, ну, там, режим тишины, да, вот, а вот как бы вперед забегает. То есть таким образом пытается перехватить как бы эту самую повестку, но буквально накануне этого своего объявления он заявлял, что не в курсе никак, ни о каких-то, сказать, вопросах, связанных с этим перемирием, если вы помните, что якобы там вот русские с Трампом о чем-то договорились, но Трамп тут совершенно ни при чем. Вот, они не с ним воюют. Но, одним словом, не буду как бы вот так уж его подробно цитировать. Суть-то заключается в том, что ну вот вместо, кстати, вместо, заметьте, каких-то там массированных ударов с целью сорвать как бы эти мероприятия, пока, по крайней мере, мы видим попытку перехватить повестку с введением вот этого самого режима тишины. Вот, насколько он будет соблюдаться, ну, в общем, я думаю, ни у кого особых сомнений нет. Но здесь, как говорится, главное прокукарек. Вот этот петух крашеный, так сказать, прокукарек.
0: Андрей Ростиславович, я благодарю вас за комментарии по теме нашей сегодняшней программы. И до следующей встречи на телеканале Ньюсфронт.
1: Всего доброго.
0: Дорогие друзья, это была программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов, и я напоминаю, сегодня мы с вами обсудили заявление просроченного президента Украины, который обещал ударить по Красной площади во время парада Победы 9 мая. Как следует относиться к этому заявлению, для чего оно было сделано, мы разбирались с нашим гостем. У нас на прямой связи был политолог Андрей Никифоров.

0: поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Начинаем передачу. У микрофона Павел Анисимов, на связи со студией Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
2: Приветствую вас, Павел, приветствую всех наших слушателей вот, и зрителей трансляции.
1: Тревожные сигналы приходят. Так, в нашем МИДе заявили, что новый железный занавес с Россией возводят страны Запада. Ситуация в Балтийском регионе. Это отражение геополитической обстановки в Европе. Процитирую посла по особым поручениям Буланова. Наши бывшие западные партнеры пытаются придать необратимый характер спровоцированному ими разрыву социально-экономических, межчеловеческих, культурных и исторических связей, которые выстраивались в регионе даже не годами, а столетиями. О возвращении жесткой конфронтации с Европой заявил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сказал, что европейцы мобилизуются, используя в качестве триггера показную русофобию, готовы тратить большие деньги на военное строительство.
2: Ну, готовы, да, готовы, так сказать. Вопрос в том, каковы могут быть наши ответные действия. Что касается железного занавеса как такового, да, который когда-то объявил Черчилль, как известно, в своей, по-моему, речи фултонской, и он строился с той стороны, со стороны Запада. А у нас, вот, например, в наших диссидентских советских кругах, а особенно в перестройку, все говорили о железном занавесе, как будто он был построен изнутри Советского Союза. Вот, но тем не менее, что касается железного занавеса как такового, честно говоря, я бы не видел в этом никакой проблемы особой. Ну, не будет связи, и ладно, так сказать. Да. Что касается там выстраиваемых там веками связей, ну, были какие-то связи, да. Ну, их не будет какое-то время, а может, вообще никогда не будет. Ну, ничего, на самом деле, это не страшно. Да. На самом деле, опасность представляет их убеждение в том, европейцев современных, что можно начать войну с Россией, и эта война будет вестись обычными средствами, и в такой войне можно победить. Вот это реальная опасность. Отчасти это спровоцировано, так сказать, на нашем таким, значит, мне кажется, избыточным миролюбием на полях боев на Украине. Отчасти, так сказать, они убеждены в том, что мы никогда в жизни не применим ядерное оружие. И вот эти вот две проблемы, как бы, да, необходимо решать, потому что это важные политические проблемы. Вот. Потому что, на самом деле, наша задача-то не говорить постоянно про эту готовящуюся войну, а предпринимать какие-то меры для того, чтобы она не случилась, и при этом, так сказать, да, чтобы наши интересы были защищены. Вот потому что просто сидеть и наблюдать за этим, говоря вот о том, какие плохие европейцы, так сказать, да, ну, это, наверное, можно, только, мне кажется, бессмысленно. Вот, с одной стороны. С другой стороны, да, есть очевидный кризис, мне кажется, европейской вот этой концепции райского сада. Вот, что с ним делать, они не знают, но и решили, что, может быть, вот через нагнетание вот этой вот истерии по поводу России, а там подготовки к какой-то войне, как бы можно, значит, преодолеть некий кризис и выйти в какое-то новое качество. Второе, мне кажется, крайне сомнительным, вот, потому что, еще раз повторю, как бы, да, эта история дважды не повторяется, она не может, так сказать, да, вот, копировать себя же. Вот, какие-то элементы есть, а какие-то, так сказать, каких-то элементов все-таки нет. Вот, но, что касается нас, еще раз скажем простую вещь. Почему они это говорят? Ну, потому что считают, что у них все получится, потому что они смотрят на то, как развиваются события на Украине, потому что они не верят в возможность применения ядерного оружия против них. Вот. Ну, а мы, мне кажется, так сказать, задерживаясь иногда, как бы, с какими-то достаточно жесткими шагами, даем им возможность к подготовке, даем им возможность, так сказать, да, к тому, чтобы это все, так сказать, действительно осмыслить и так далее. Поэтому, ну, заявление МИДа, заявление Пескова, да, наверное, это все правильно. Вопрос только в том, как эту проблему решить, потому что просто вот я уже просто не первый год слышу одно и то же. Будет очень большая война, ужасные европейцы, будет очень большая война. Ну и такое впечатление, что мы, так сказать, вот должны просто жить с таким, значит, с таким настроением, что она неизбежно будет, от этого никуда не денешься, вот, она будет ужасная, тяжелая и так далее. Не, но это риторика проигравших, понимаете? Это риторика уже заранее проигравших. Вот. На самом деле задача-то не в этом. Задача совсем в другом. Задача в том, чтобы обеспечить свои национальные интересы, избежав этой войны и продемонстрировав такой уровень угрозы, который любого агрессора остановит. Вот в чем задача-то. А не в том, чтобы бесконечно, так сказать, да, вот это вот, значит, рассказывать про то, какие нехорошие европейцы. Кроме всего прочего, в такой парадигме, что вот там война, она неизбежна, ну, вы не построите никакого будущего вообще. в принципе, да, поэтому здесь там никакая демография у вас не поправится никогда в жизни, так сказать, да, и это самое, никакие задачи не будут решены, вот в такой вот унылой достаточно как бы парадигме, что типа вот все, европейцы, вот они готовятся, сейчас они приготовятся, и вот будет очень плохо. Сейчас очень плохо, а будет еще хуже. Это вообще как бы, ну, это уже заранее, так сказать, проигрыш. Вот так вот. Поэтому, ну, мало как бы делать заявления. Надо, значит, находить такие решения, которые как бы, да, позволят этого сценария избежать. Насчет вот этих вот связей с Европой, которые вот Европа разрушает. Ну, значит, ей не нужны эти связи. Еще раз, это урок для нас, потому что мы сделали ставку в последние несколько десятилетий на экономические связи, думая, что экономика все решает. Вот, опять же, я знаю, что экономисты и люди, так сказать, финансово-экономического блока, они любят в это верить, как в некую, так сказать, псевдорелигиозную идею, в идею экономики, денег, которая все решает. Но в итоге жизнь подтверждает другое. Да? Жизнь подтверждает, что на самом деле не одними деньгами все это регулируется. Вроде бы с точки зрения денег, с точки зрения экономики, все-то у них было хорошо. Замечательно, они потребляли, так сказать, наши ресурсы. На этих ресурсах, да, они выстраивали собственное благополучие, вот, и рынки сбыта, и все остальное. Но не сработало. Не сработало, потому что этого слишком мало. Это первое. Второе, нельзя как бы, да, все национальные интересы сводить к экономическим связям. Вот так вот. Поэтому здесь все, на мой взгляд, достаточно понятно. Но то, что эти заявления прозвучали, наверное, это правильно. Вот только я не очень понимаю, кто их услышал, кроме нас. Да, вот они хотят порушить. Так, дальше что? Вот это мы им адресуем, что вот нехорошие европейцы хотят порушить, так сказать, эти связи. Так, значит, это пункт А. А пункт Б какой? Пункт Б непонятный. Даже услышат они это или нет, тоже непонятно. Кстати, вот по поводу того, что там в Европе, опять же, мне кажется, вот эта вот ситуация, так сказать, которую мы как бы сейчас описываем как фатальная обреченность, она, в общем-то, не совсем такая. Потому что, еще раз говорю, мотивации, на самом деле, для какой-то огромной войны с Россией не так уж много. Их на самом деле меньше гораздо, чем было в нацистской Германии там, в 40-е годы. Это первое. Второе, как бы риски слишком высоки. Они гораздо выше, чем те, которые были, опять же, в 40-е годы. Третья ситуация в Европе не такая однозначная. Для того, чтобы ее сделать вот, настолько консолидированной, настолько, так сказать, вот, объединенной, сплоченной, как это было там, условно говоря, в Германии накануне Великой Отечественной войны, вот, ну, для этого понадобятся годы. Это тоже надо понимать. И я думаю, вся ставка-то как раз европейцев совсем не на такую войну. Они видят, что можно вести вот такую войну, как, так сказать, сейчас происходит у нас с Украиной. Да? Ну, что-то там происходит на поле боя, одновременно нас закидывают этими всякими дронами, рисков особых нету. Вот на это они рассчитывают. А почему они на это рассчитывают? Потому что такую модель войны они наблюдают на Украине. Значит, правящие элиты в безопасности. Если вынести все достаточно далеко от линии фронта, то тоже все это достаточно безопасно. Территории европейских стран неприкосновенны. Ну, а что не повоевать-то? Да, можно и повоевать. То есть вопрос в том, что, значит, если мы это констатируем, надо понимать, что мы отчасти сами создаем условия для того, чтобы они вот так вот к этому относились. Вот так вот. Они там рассказывают нам про то, как они будут там в Норвегиях, Даниях и прочее делать ракеты, которые будут лететь в нас. Вот. Мы как бы говорим, нет, даже нельзя трогать даже украинское руководство. Ну вот и все. И, значит, вывод такой, бояться некого. Соответственно, можно наращивать, можно это. Если было бы ясно, вот, например, европейскому обывателю, чего ему бояться? Он что должен бояться? Значит, по части ядерного оружия мы говорим, что мы очень ответственно к этому вопросу относимся. По части, так сказать, боевых действий, они происходят только на территории Украины, на которую европейцам наплевать. По части, так сказать, личной опасности, ну вот можно вообще сидеть там где-то за компьютером, как бы, и вообще не вставая, так сказать, со стула из дома, управлять дронами, которые убивают людей. Да, а в них ничего не прилетит, потому что они в Европе. Ну вот мне просто с человеческой точки зрения объясните, а чего им бояться в этой ситуации? На мой взгляд, нечего абсолютно. Вот отсюда и такая наглость, отсюда и такое хамство, отсюда, так сказать, и вот такие планы. А мы вроде как в это выступаем в роли потерпевших, которые там, ну вот, значит, будут думать там, да, и вот как оно там, чего там. Вот. А что там происходит непосредственно, так сказать, на линии боевого соприкосновения, честно говоря, европейцы вообще мало волнуют, потому что я думаю, что в принципе они внутренне давно уже смирились с тем, что, наверное, мы заберем вот эти территории рано или поздно, вопрос только какой ценой, территории, которые там вот по референдуму, четыре этих региона. Ну и честное слово, так сказать, мне кажется, ни немцам, ни французам, ни англичанам от этого вообще ни тепло, ни холодно, им на это вообще наплевать. Вот так вот, поэтому здесь то, что Европа выстраивает, тут немножко есть такая вот нотка, ой, ну вот нам так было хорошо, когда вот с Европой все было хорошо, нам так было хорошо, а сейчас вот сама Европа все это разрушает, понятно, должен быть просто какой-то, в этой игре должен быть какой-то следующий ход, который даст им понять, что это неправильно. Вот, например, мы говорим, это неправильно, правильно? Вот это наша коннотация какая? Это то, что делает Европа неправильно. Так, дальше, так сказать, как дать им почувствовать, что это неправильно? Ну, как вот, каким образом, да? Ну, вот они там лишились части рынков сбыта. Ну, да, но не подействовало. Они лишились, так сказать, поставок нефти и газа. Не подействовало. То есть, опять же, ставка на деньги. Пока ставка на деньги. Денег в этом мире много. И за пределами России гораздо больше, чем в самой России. Вот, поэтому здесь вот такие вот стоят задачи-то, совсем, так сказать, другие. Дистанционно обозначить такой уровень угрозы, причем дистанционно, здесь речь не идет о том, чтобы там заваливать людьми, так сказать, да. Дистанционно обозначить для стран Европы такой уровень угрозы, который бы их отрезвил. Пока они этого не чувствуют. Как это сделать? Ну, надо думать. Надо думать, так сказать, да.
1: А вот эта одержимость идеи неизбежности новой войны, она ограничена только Европой, либо другие страны тоже могут вернуться к такой риторике. Я просто вспоминаю выступление британского монарха Карла III в Конгрессе США, где он, по сути, призывал американцев к войне с Россией. Вот американские законодатели аплодировали стоя.
2: Ну, американские законодатели аплодировали стоя по той же самой причине. По той причине, что они считают, что до них ничего не долетит. Все. Если бы они были уверены, как в советское время, что до них что-то долетит, они бы по-другому относились к этой проблеме. Все. Вот, к сожалению, вся наша игра в изображении, так сказать, добрых, значит, мягких, пушистых, белых, предсказуемых партнеров, но она не удалась. Вот и все. Это не те люди, с которыми можно было играть в такую игру. Вот так вот. То есть их это устраивало только в ситуации, когда мы не имеем никаких совершенно геополитических интересов. Вот в этой ситуации их вполне устраивала наша предсказуемость, наша, так сказать, доброжелательность, так сказать, наша готовность там, к экономике. В этой ситуации она их устраивала. А в ситуации, когда мы как бы вспомнили о своих каких-то интересах и попытались их отстаивать, не, их это не устраивает. Вот и все. Поэтому, что касается американского конгресса, как и всех остальных, да, это вопрос приемлемого ущерба, который закладывается в качестве рисков. Пока они таких рисков не видят, и не будет ни о чем, так сказать, речь. Вот вспомните, что-нибудь подобное было, например, да, во времена противостояния с Советским Союзом. Да. Ну да, там много тоже было всяких разных кризисов и все остальное, но ничего подобного не было. Почему? Потому что они были уверены абсолютно, да, что до них что-то долетит. Вот. Они там тренировали своих, так сказать, детей там залезать под парты, вот, в случае ядерного взрыва за окном и все остальное. А сейчас нет, сейчас они просто расслабились. Люди расслабились. Да, просто расслабились, а ставка на то, что торговля и экономика решит все проблемы, и все будут жить в мире, просто торговать и деньгами, так сказать, обмениваться, но она не сработала. Видимо, потому что этот мир устроен гораздо сложнее, чем просто про деньги. Мне кажется, финансисты, экономисты, так сказать, да, я об этом не раз говорил, так сказать, бухгалтера условные, да, они стали играть слишком чрезмерно большую роль, определяя, так сказать, да, геополитическую повестку и в том числе наши национальные интересы. Вот. А это нельзя делать, да, потому что на самом деле как бы, ну, мир просто сложнее. Нравится вам, не нравится, но он реально сложнее. Вот так вот. Он сложнее, он там по-другому немножко устроен. Конечно, экономика, деньги, ресурсы, все это очень важно. Вот, но в целом, так сказать, этот мир устроен, ну, гораздо сложнее, чем просто вот все ли, как бы, да, такие как бы, да, самовлюбленные финансисты, там, банкиры и прочее, посчитали, и вот все, вот сейчас вот мы там запустим вот это сюда, это туда, и все будет работать. Что-то будет работать, а что-то, в общем-то, и не будет работать.

0: сокращение связей с Москвой и Пекином. Значит, Бабиш сказал, они вложили памятку ему, подготовленную МИД, где написали, что он должен, значит, вот повлиять на казахстанские власти. Бабиш также вот сейчас критикует активно внешнеполитический курс предыдущего правительства Брюсселя официального. Говорит, все это наносит ущерб интересам его страны.
1: Ну, плюс надо быть активнее, опять же, с европейским общественным мнением. Понятно, у нас там мало возможностей, но, тем не менее, эти возможности надо просто наращивать. Вот в чем дело. Их надо наращивать, так сказать, надо все равно, как бы, да, каким-то образом, несмотря на все их блокировки, входить в информационную среду, плюс по всем каналам поддерживать любых альтернативных политиков. Правые они, левые, не имеет значения. То, что их там на их местах там обвиняют, ну, кого обвиняют, тот не будет с нами контактировать. Кто боится этого, кто не боится, тот будет контактировать, да. В конце концов, такая практика у нас была, да, поэтому левые с левыми контактируют, правые с правыми, как бы, да, все равно с какими, лишь бы, так сказать, это был от этого толк. В целом, что интересует Россию? Интересует Россию дезинтеграция Европы. Вот это, так сказать, главное. То есть ставка на национальный суверенитет государств, ставка, так сказать, на дезинтеграцию Европы и, значит, Европейского Союза, вот это магистральная цель. Вот. И в этом смысле тоже, если вспомнить там какие-то там прошлые годы, все мы там радовались тому, что вот с Евросоюзом можно договариваться и прочее, прочее. Надо просто еще один, так сказать, исторический период разочарования во всех этих связях, да, надо быть самими собой. Не надо, так сказать, не нужен нам ни юг, ни восток, ни запад в том смысле, что давайте вот мы с ними как-нибудь, так сказать, да, вот будем вместе и тра-та-та-та-та. Надо быть самими собой, как бы, да, и вот это беречь. Вот в этом сила на самом деле, а не в том, чтобы под кого-то там, так сказать, подложиться, подстелиться. У нас там были связи. Наши связи с Западом всегда были, ну, мягко, они были, говоря, они были всегда крайне неоднозначными, да. Вот если посчитать количество войн, которые русские вели с Западом, вообще, оно там, ну, речь идет о сотнях, да. Поэтому вот у нас были многовековые. Были эти связи многовековые. Но что это были за связи? Вот вопрос. Особенно сейчас это в преддверии Дня Победы тоже можно повспоминать, так сказать, да, что же это были за связи такие замечательные с этой самой Европой. Вот. Если последняя, так сказать, наша замечательная, в кавычках, так сказать, с ними связь произошла следующим образом. Практически вся Европа, да, объединилась в борьбе с Советским Союзом. Но кроме Великобритании, и то просто по некой ошибке. Великобритания думала, что Советский Союз с помощью этой Европы, вот, ну а Германия решила немножко по-другому, и Великобритания тоже стала целью. А так еще неизвестно, как бы оно повернулось, потому что, значит, достаточно много фактов, говорящих и о связях, между прочим, того же самого королевского дома британского с нацистами в Германии, о симпатиях, которые они имели к нацистам в Германии, о том, что Великобритания... ей удастся, как им многократно в прошлые века, это вопрос о связи, многократно в прошлые века кого-то натравить на Советский Союз, на Россию, да, историческую Россию. Они это много раз делали, с турками это много раз, так сказать, у них проходило, а с другими какими-то сюжетами. А ну, раз, и, значит, получилось, но не совсем. Вот. А так-то, в общем, наша, так сказать, помечательное там приключение с Европой заключалось в том, что вся Европа под руководством нацистской Германии объединилась, да, в стремлении уничтожить, значит, нашу страну. Вот так вот насчет многовековых связей. Чем такие связи, может, лучше даже железный занавес.
0: По поводу переписывания истории, исторических связей, 2 мая в Польше отмечали день взятия Берлина, но такой укол в первую очередь, современной Германии. Но так или иначе, в программе празднования было написано, что 2 мая 1945 года именно польские солдаты дивизии Тадеуш Костюшко вывесили свой бело-красный флаг на колонне Победы. В общем, суть в том, что это поляки, значит, освободили мир от коричневой чумы. Одновременно польский премьер Дональд Туск, собираясь на саммит один, сказал, что Польша не поддерживает предложение России о перемирии на 9 мая. А Туск сказал, я не буду убеждать Зеленского соглашаться на такие предложения. В общем, 9 мая для них не тот день.
1: Ну, честно говоря, я бы даже и не стал бы их вообще просить ни о каком перемирии, вот, если так откровенно говоря. Да, наоборот, на 9 мая надо нанести по Киеву, так сказать, максимально, как бы, жесткие удары, и будет нормально. Вот

0: если они не хотят перемирия, если для них это... Они говорят, мы 8 мая празднуем, давайте 8 мая нанесем. Ну, что делать, так сказать, да? Если люди не хотят слышать, да, вот и все. Или там те же самые поляки, которых не было бы. Ну, опять, мы это все пережевывали много-много раз. Еще раз повторю, как бы, вот эта амнезия, да, историческая, наступает тогда, когда люди перестают бояться. Они перестают помнить, когда там, начинают верить в себя и, значит, считают, что все им трен-трава, как бы, да, все это, так сказать, ерунда, не имеет никакого смысла, значения, бояться некого, все хорошо. Вот так вот. Вот, поэтому только от нас зависит, значит, сделать так, чтобы они опять пришли в себя. По-другому никак. Потому что ждать, что они сами это сделают. Ну, я говорю, если мы не, вот опять, если мы не трогаем Зеленского, о чем может идти речь? Кого им бояться, если даже Зеленский, так сказать, никого не боится? Вот все, все.
1: Продолжаем. Тут на фоне нового железного занавеса стран Европы с Россией отношения Соединенных Штатов и Евросоюза проходят точку невозврата. По крайней мере, так президент Сербии Александр Вучич прокомментировал планы Трампа сократить американский контингент в Германии более чем на 5000 человек. В Вашингтоне говорят, история плановая. В то же время пресса европейская пишет, что вполне возможно США в том числе откажутся от размещения томагавков, дополнительных сил в Европе, мол, плохой такой союзник Евросоюз, не отправил ничего на помощь Трампу в Ормузский пролив. Но, тем не менее, значит, и раскол идет достаточно мощный в отношении США и ЕС. Подошли уже к точке невозврата. Что дальше, на ваш взгляд?
0: Ну, дальше, видимо, они ждут ликвидации, так сказать, Трампа. Вот, собственно, и все. Да, то есть с Трампом должно что-то случиться. Или Конгресс осенью, значит, ограничит его полномочия, вот, или он уйдет там через 3 года, вот, и, значит, этот кошмар как бы сменится опять каким-то президентом-демократом. Я думаю, что весь расчет именно на это. Они просто ждут, тянут время, как бы, и все такое прочее. Для нас, несомненно, значит, чем хуже в отношениях Америки и Европы, тем лучше, в том числе с военной точки зрения, но, предположим, возможные, значит, не дай бог, конечно, военные конфликты, но понятно, что основным ядерным потенциалом блока НАТО является потенциал американцев. Да, у французов и англичан есть ядерное оружие, но пока, по крайней мере, как бы, да, ну, всерьез говорить о том, что их, значит, потенциал сопоставим с российским, невозможно. Вот он несопоставим, и они прекрасно это знают. Поэтому там 5000, там, условно говоря, солдат в Европе ничего совершенно не решают, вот, но это важно только как символ. И здесь вот, я так понимаю, что Трамп пытается сделать хоть что-нибудь, потому что мы говорили о том, что вот, ну, Трамп жалуется, так сказать, на Европу, ну ты сделай что-нибудь. Вот он делает, он берет там и вот 5000 человек выводит, хотя не очень понятно, как это получится, потому что он сам некоторое время назад подписал, так сказать, документ, в соответствии с которым, значит, минимальное количество американских войск в Европе должно составлять не менее 76 тысяч, а сейчас, значит, там около 80. То есть неясная там тоже ситуация, больше разговоров пока. Вот. Но, тем не менее, Трамп символически вот как-то надо же как-то укусить, так сказать. Да, вот он кусает, вот, мол, вам 5 тысяч. Но на самом деле вот эти все военнослужащие, которые там есть, это все ерунда. Да, правда, они еще там вроде как отказались от развертывания там батальона дальнобойной, так сказать, какой-то то ли артиллерии, то ли ракет там или прочее-прочее, вот, но которого еще не было, но который вроде как должен был по плану быть развернут. Вот он не будет развернут вроде вот так. Вот, поэтому, в принципе, чем хуже там у них с Трампом, тем лучше. И для нас-то главным является фактор возможности применения американского ядерного оружия. Вот, поэтому, так сказать, вот, противостояние с Европой в случае, если они будут понимать, что Россия, не задумываясь, применит ядерное оружие, вот, ну, задумываясь, но применит 100%, да, а американцев за спиной не будет, это совсем другая ситуация. Тут никакие обычные вооружения, никакие, так сказать, дроны, шмоны и все остальное не решат проблемы. Поэтому, мне кажется, в том-то и дело, что ставка европейцев как раз на такую войну, которая исключит возможность, да, применения ядерного оружия. В такой войне, как бы им кажется, они могут истощать Россию достаточно долго. Вот. Но что касается отношений Америки и Европы, конечно, для нас чем хуже эти отношения, тем лучше. В этом смысле, есть ли хоть какая-то польза от Трампа? Ну, какая-то польза, несомненно, есть. Да. Конечно, на него возлагали более серьезные надежды, но, в принципе, польза от него есть. Но европейцы, я думаю, ждут, пока, так сказать, с Трампом что-нибудь случится.
1: Тем временем Трамп вновь укусил Европу, но на этот раз торговыми пошлинами. На 1 мая он объявил, что на этой неделе повышает ввозные пошлины на автомобили и грузовики из Евросоюза до 25%. Трамп объяснил тем, что ЕС не соблюдает условия торгового соглашения с Соединенными Штатами. Интересно другое. Мерц в шоке, стал тут же обвинять Еврокомиссию, мол, та не уладила вот эту торговую сделку. И недовольство выплеснулось, в том числе, вот про, говоря о европейском общественном мнении, выплеснулось как раз на демонстрациях по случаю Дня труда, которые прошли 1 мая в разных странах Европы, в частности, в Германии, там почти 400 тысяч человек собрались вместе и требовали отставки Мерца. В Париже тоже прошли демонстрации, но там свои проблемы, энергокризис, экономический спад. В Вене пошли дальше протестующие, выступили за выход Австрии из Евросоюза и остановки помощи киевскому режиму. В общем, общественное мнение европейское вот в стороне от евроэлит получается.
0: Ну, вот это подтверждает то, что есть с кем работать. Да, как работать, это другой вопрос, да, но есть с кем работать. Вот опять же, мы когда начинаем, так сказать, тоже вот такую картинку изображать, что вот вообще там абсолютное монолитное такая, так сказать, монолитное желание, значит, сгореть в войне с Россией, но это не так. Это не так. И действительно, да, вот там проблем немало, как бы эти проблемы усугубились и войной в Персидском заливе, и все такое прочее. Ну и вроде бы как европейские элиты там пытаются перенаправить экономику в военное русло, вот, для того, чтобы как бы решать проблемы, оправдание для этого русофобия. Другой вопрос, что, знаете, это как ружье, которое стреляет, да, как бы в конце третьего акта. Вот самосбывающийся прогноз, то есть, условно говоря, вы, например, там решаете сиюминутные проблемы за счет перенаправления денег там в ВПК, там, значит, потому что, так сказать, американцы вводят пошлины, потому что китайцы обгоняют, потому что российские рынки закрылись, потому что нефть и газ все дороже и дороже, но потом, да, нужна какая-то перспектива, потому что если вы просто накапливаете военную силу, вот, да, видимо, это должно иметь какую-то политическую перспективу, хотя, опять же, она мне вот не очень ясна, эта политическая перспектива, потому что, ну, условно говоря, тот же Гитлер мечтал о пространствах на Востоке, а о чем можно мечтать сейчас? О том, что просто там России не будет и чего? Ну, то, что ее просто не будет, это как бы нереально, да, а что-то, или там поставить каких-то людей, которые там на все согласятся и подчинятся, в результате военных действий, я думаю, что это невозможно. Да, такая акция, условно говоря, поставить совершенно марионеточное, так сказать, правительство, она возможна исключительно, вот на мой взгляд, значит, с использованием воздействия на элиты с точки зрения их убеждений. Да, то есть, условно говоря, поменять, ну, так направить убеждения правящего класса в нужное русло, чтобы он без всякой войны, как бы, да, согласился на все условия Запада постепенно, да. Ну, собственно говоря, это уже один раз у них получилось, вот, а почему бы не попробовать еще. А так вот в случае военного решения вопроса, да, России, на мой взгляд, не существует, да, если они так вот, например, на эти вещи смотрят. Но я к тому, что, да, вот, если есть с кем работать в Европе, надо работать, потому что мы сами себе, мне кажется, тоже сейчас активно картинку, при которой якобы в Европе вообще ловить нечего. Уже все там буквально в Европе, ну просто все построились уже в встроенные колонны, уже все, так сказать, это зигуют, и все уже прям вот колоннами готовы идти на восток и, значит, там умирать на Восточном фронте. Но это не совсем так. Вот. А почему не совсем так? Не потому, что я там как-то хорошо отношусь к европейцам, я говорю, я вообще бы их там век не видел. Я не считаю, что Россия – это Европа, вот не считаю, все. Вот, мне это неинтересно. Вот. Как и не считаю, что Россия – это Евразия, там и все. Россия – это Россия. Вот. Но на самом деле эта ситуация не совсем такая, как бы, как мы ее вот прямо уже вот тут рисуем. Да? Вот. А поэтому с ним надо работать. Вот. Всеми доступными способами, какие только есть. Может быть, просто разучились работать, или не хотим работать, или когда-то умели. Вот теперь, так сказать, не умеем, там не хватает каких-то средств. Но, однако же, с другой стороны, когда-то ведь что-то получалось. И я думаю, что тоже имеет смысл сейчас об этом думать. Тем более, что в информационном плане, с точки зрения того же интернета, все действительно стало очень прозрачным. Ну, наверное, кто-то что-то делает, я так думаю. Вот, но надо делать, значит, больше.
1: Что делать Трампу с продолжением либо сворачиванием конфликта в Иране, тоже не ясно. Тут иранские власти, ну, в частности, корпус стражи исламской революции предложил Белому дому выбрать между плохой сделкой и бессмысленной войной. Тегеран предоставил представил предложение из 14 пунктов. В частности, от США требуется прекратить военные действия, снять блокаду, снять санкции, разморозить иранские активы, вывести американские войска из сопредельных стран. В ответ Трамп заявил, что предложение Ирана неприемлемо, и сегодня США начинают операцию по проводу торговых судов через Ормузский пролив. Операция называется «Проект Свобода». Задействованы, как сообщили в командовании, 15 тысяч военнослужащих, более 100 самолетов. Вот. Правда, потом было заявлено, что это будет помощь, чтобы обойти мины, которые расставлены в Ормузском проливе. Вот. Ну, посмотреть, рынок проигнорировал новости, настроение инвесторов охладило заявление Тегерана, что Иран сочтет нарушением перемирия вот вмешательство США в судоходство в Ормузском проливе. В общем, очередная операция Трампа.
0: Ну, возможно, так сказать, тоже Трамп хотел бы, чтобы перемирие как бы было нарушено иранской стороной для того, чтобы получить повод для нанесения более мощных ударов, хотя в том, насколько эти более мощные удары приведут к цели, никто, значит, это, наверняка этого не знает. Вот. Да, действительно, эти требования иранцев, они совершенно неприемлемые. Понятно, что, так сказать, никто с ними соглашаться бы не стал. И, в общем-то, у Трампа единственный это самое, выход – это... Выход, так сказать, это просто изматывать Иран, да, ну, не знаю, так сказать, и ждать. Готов ли он ждать, вот в это большой вопрос, потому что ему надо тоже все очень быстро.
1: Ну и было же на прошлой неделе, значит, письмо было отправлено из Белого дома в Конгресс о том, что якобы США, в общем, завершили войну в Иране, там, значит, проблема в том, что закончились два месяца, когда Трамп мог без согласия законодателей вести боевые действия. Два месяца истекли, Белый дом сказал, а все, война завершена. Правда, Трамп сказал, что если иранцы будут вести себя плохо, вот, мы обязательно к ним вернемся. Эту новость достаточно широко растиражировали в мировых СМИ. Сейчас у нас секундная пауза и продолжим. Но никто не поверил в фактическое завершение войны, то есть это было завершение конфликта на бумаге.
0: Ну, ясно, что никто не поверил, вот, и Трампу надо что-то большее, хотя, значит, его умение объявлять, значит, нереальные какие-то победы тоже поражает, он может выходить просто сухим из воды в любой ситуации. Даже недавно вот он сказал же, там, какой еще Ормузский пролив, не знаю никакого пролива, мне он вообще не нужен, так сказать, это не наша проблема, у нас есть своя нефть, вот у кого есть проблемы с нефтью, тут пусть эту проблему Ормузского пролива и решает. Вот. То есть, понятно, он несет вот так вот, в таком стиле, что ему что не скажи, вы ему слово, он вам 10, вот, и, наверное, это для, на кого-то действует, но все прекрасно понимают, что того успеха, который Трамп хотел, не получилось. Причем довольно быстро прошло время, при котором стало ясно, что и у него проблемы, и проблемы. Вот. Что они будут с этим делать, так сказать, да, посмотрим. Но, в общем, на мой взгляд, у Трампа есть единственный вариант, это, ну, условно говоря, изматывать Иран. Изматывать, ждать, значит, месяц, два, три, четыре, пять. Вопрос только в том, есть ли эти месяцы у самого Трампа. Потому что ему, конечно, нужно продемонстрировать некий успех до выборов осенью, а может быть, даже и раньше. Вот. А так, наверное, есть возможности. Да. На самом деле, главная проблема для Ирана – это все-таки внутренние волнения. Они могут настать тогда, когда, значит, станет нечего есть, когда, например, скажем, закончится питьевая вода, или, скажем, там вообще совершенно отключится везде свет, или еще что-нибудь в этом роде. Вот, и это первое. И второе, как бы, да, у американцев, видимо, пока, по крайней мере, даже вместе с израильтянами, так сказать, и все остальное, не получилось, значит, как-то активизировать эту иранскую позицию. Но, кстати, в этом смысле еще в самом начале я говорил, что они явно просчитались по времени. Темпы проведения операции были очень странными, потому что сначала были вот эти волнения, а иранцы даже по официальным иранским источникам несколько тысяч активистов казнили. Вот, то есть, на самом деле, самый серьезный актив был просто уничтожен физически. Вот, и потом рассчитывать на то, что сейчас вот кто-то поднимется, куда-то пойдет, было довольно странно. Тем более, вот тут немножко позорно прозвучало сообщение пару дней назад, что американцы передавали какое-то оружие для иранских оппозиционеров через курдов. Вот, но это оружие куда-то пропало. Но читайте, курды его просто сперли. Ну, то есть, они его придержали для себя, курды, и оно к иранским, так сказать, этим повстанцам не попало, не дошло. Вот. Трамп говорит, ну, там было немного оружия совсем, но факт тот, что понятно, да, операция по снабжению оружием, значит, иранской оппозиции провалилась. Вот. Я уж не говорю о том, что они так и не показали никому того полковника, которого они якобы там спасали, так сказать, да, в Иране, да так и не спасли. То, вернее, они сказали, что спасли, а в итоге его никто не видел. То ли спасли, то ли не спасли, то ли спасли, так сказать, какие-то части этого полковника, вот, разнородные. Вот. То есть с этим у него есть проблемы. Но, в принципе, конечно, у них есть возможность, блокируя побережье, а они, в общем-то, порты, по крайней мере, иранские, от которых нефть отгружаются, блокируют, по крайней мере, сейчас. Есть возможность измором взять Иран. Но не быстро. Но не быстро. Что касается проводки судов, опять же, здесь вопрос в том, будут ли иранцы этому активно мешать. Вот. Наверное, они могут этому активно помешать, вот. Но тогда у Трампа появится вроде как, так сказать, ну, повод возобновить удары.
1: Тут, кстати, из-за Ирана, возможно, начинается широкомасштабная санкционная война между США и Китаем. Напомню, на днях Вашингтон ввел санкции против частных китайских нефтеперерабатывающих заводов, которые покупают иранскую нефть, несмотря на запрет Вашингтона. Вот, в ответ Китай запретил соблюдать эти санкции, то есть решил наказать США за санкции против своих нефтезаводов. Более того, если Америка, значит, ответит санкциями против китайских банков, которые с этими НПЗ работают, Китай, говорят, скорее всего, ответит ударом на удар по принципу око за око. Вот вопрос, а что так можно было?
0: Ну, конечно, можно было. Вообще, опять же, в значительной степени американцы действуют так, как они действуют, исходя просто из принципа, ну, наглости. Вот они взяли и объявили всем. Да, у них, конечно, масса возможностей, у них, конечно, много ресурсов, вот, и, конечно, они контролируют мировые деньги, и все долларовые расчеты, переводы и все остальное. Вот. Но, в общем и целом, часто они просто действуют по принципу как такого дворового хама, как бы, да, или короля, который просто ломает границы, делает то, что он считает нужным. А дальше надо посмотреть, да, как будут отвечать, будут ли отвечать вообще, вот, что будут делать там, как там поступать и так далее, и так далее. Поэтому, в принципе, да, наверное, можно и так. И опять, тому же Китаю и многим другим надо понять простую вещь. Не будет других вариантов отстаивать свои права, кроме как действовать достаточно жестко. Вот. По-другому не получится. Кроме всего прочего, китайцы реагируют на ту же ситуацию, которая складывается вокруг Трампа. Китайцы видят, что у Трампа все хуже и хуже получаются его, значит, замечательные инициативы. Вот. Что-то получается, а что-то прям совсем не получается или получается плохо. Вот. У него все тяжелее ситуация внутри страны. Его все меньше поддерживает народу, там мага вот это его явно раскололось. У него совсем плохие отношения с Европой, то есть по большому счету он немножко в одиночестве находится. Да. С кем у него хорошие отношения, вообще трудно понять. Вот. Ну а на этом фоне, да, условно говоря, так сказать, поле для маневра расширяется, и можно действовать смелее, можно действовать, так сказать, решительнее, потому что, значит, Трамп, США в лице нынешнего президента международной поддержки не получат. И Китай в данном случае выступает как раз на стороне сохранения вот этого глобального торгового порядка, что для многих выгодно, включая, так сказать, и многих противников Трампа внутри штатов, включая европейцев, включая, так сказать, многих других.
1: Тут, кстати, вот эта разрастающаяся торговая война непонятно, как скажется на переговорах Трампа и Си Цзиньпина. Напомню, ожидается визит американского президента в Пекин 14-15 мая, то есть совсем скоро. Трамп сказал, что, ну, в его окружении сказали, что переносить вновь этот визит не будут. С другой стороны, новый груз проблем за плечами у Трампа, да, это и вот торговая война, тарифы, и, в общем, отмена, кстати, вспоминают Верховным судом США его торговых пошлин. Там нужно вернуть 160 миллиардов. Переговоры все сложнее и сложнее, судя по всему, пройдут.
0: Ну, если кратко, я думаю, что поездка будет очень сложной, очень проблемной, вот, на фоне, опять же, угроз со стороны Трампа, на фоне иранского кризиса, а на самом деле иранская нефть китайцам очень нужна, и поэтому Трамп считает, кстати говоря, что сейчас, возможно, он не откладывает свой визит, именно потому что считает, что сейчас, так сказать, нормальная для этого ситуация, можно давить, потому что они заблокировали порты, вот, но в любом случае визит, скорее всего, будет очень непростым.
1: К нашим новостям переходим. Сегодня в Рунете бурно обсуждают новое, как говорят, веяние у россиян. Отцы в декрете. Каждый восьмой получатель пособия по уходу за ребенком сегодня папа. Их доля выросла до 12,5%, что в 6 раз больше, чем было в 2020 году. Об этом рассказал агентству ТАСС доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская. Да, подтвердила, по данным из соцфонда, Евростата, мужчины все чаще и чаще садятся с ребенком, а мама в это время работает. Значит, комментарии были уже в общественной палате. Председатель комиссии Рыбалченко сказал, что, ну, объясняет это разницей в доходе, мол, в ряде случаев женщины зарабатывают больше мужчин. По логике, пускай и сидит папа.
0: Ну, мне кажется, здесь надо смотреть не в процентах, а в абсолютных цифрах. Да, интересно было бы понять, сколько это в абсолютных цифрах, потому что, ну, вот в 6 раз увеличилось по сравнению с 2020 годом. Ну, во-первых, появилась возможность получать это пособие мужчинам, а раньше ее не было. Поэтому, собственно говоря, увеличилось. Знаете, как это в известном фильме про Шурика, так сказать, да, здесь этот его Пуговкин Шурика водит по стройке и говорит, так сказать, да, вот установлено столько так газовых плит, что, значит, это самое, а установлено, так сказать, там, этих, там, ну, условно говоря, 100 газовых плит, что в 100 раз больше, чем было до 1913 года, потому что их тогда не было. Вот, собственно, все, что-то в этом роде, да. Это первое. Второе, так сказать, все-таки хотелось посмотреть бы, сколько это в абсолютных цифрах, вот, но смысл не в этом, а в том, что, в принципе-то, лишь бы, значит, были бы крепкие семьи, которые рожали бы детей, вот, а уж кто там ухаживает, кто там какое пособие получает, это вторично, это первое. А второе, я, честно говоря, не уверен, что папы прямо садятся, так сказать, сидеть с детьми, вот, возможно, они тоже как-то где-то подрабатывают, вот, или что-то такое делают, вот, ну, и просто распределяются вот таким вот образом обязанности, да, вот, то есть иногда это может быть так удобнее, иногда сяк удобнее, вот, но в конце концов, так сказать, мужчина остается главой семьи или должен оставаться главой семьи по одной простой причине, особенно это важно при воспитании сыновей, вот, при формировании правильной в дальнейшем социальной модели, вот, но лишь бы, условно говоря, эти семьи были, лишь бы эти дети рождались. Кто там, на кого там это пособие, так сказать, начисляют, там, кто там его получает, там, ну, на мой взгляд, это, в общем, тут не самое важное. Не самое важное. Так что, значит, эти дети растут, у них есть отец и мать, вот уже замечательно. А кому там деньги приходят конкретно, это дело десятое. Насчет того, так сказать, кто там больше зарабатывают, ну да, иногда бывают случаи, что и женщины больше зарабатывают, да, и, наверное, это бывает и выгодно, вот, ну, то есть это такое, я думаю, здесь вариантов может быть сколько угодно, лишь бы, как бы, да, жили вместе, лишь бы рожали детей, лишь бы не бросали их, так сказать, там, и не делали аборты, вот и все, и хорошо.
1: Тут просто споры, а кто лучше может воспитать маленького ребенка, папа либо мама, мол, мама важнее в этом воспитательном процессе. С другой стороны, ну вот, в частности, исследователи из СПбГУ тоже подтвердили вот это новое веяние. По их расчетам, оставить работу ради ухода за ребенком готов каждый второй мужчина, вот, если есть такой ребенок. Ну, и по статистике не у всех это получается, но так или иначе.
0: Что-то я в такие расчеты не сильно верю, я не видел таких мужчин вообще, вот, не то, что там каждый второй, а просто я таких не видел, да, но, возможно, что-то в этом мире действительно серьезно изменилось. Насчет того, кто там лучше воспитает, вот, на мой личный взгляд, воспитывает семья, не конкретно мама или не конкретно папа, важно, чтобы у ребенка была полноценная семья, полная, где папа – это папа, а мама – это мама, и каждый из них делает свою часть вот этого дела, воспитания. А там, где семья неполная, там обязательно будут перекосы, обязательно, так сказать, будут проблемы психологического характера, так сказать, да, это никуда, вот никакие методики нафиг, никакие, так сказать, заработки это не решат, вот, а в полной семье мама делает то, что должна делать мама, папа делает то, что должен делать папа, и в зависимости от, например, пола ребенка, там, мальчик или девочка, в зависимости от возраста, условно говоря, вот маленький, большой или прочее, эти роли меняются на разных этапах, так сказать, на каком-то этапе мама важнее, на каком-то этапе папа важнее, на каком-то этапе еще что-то. Но самое главное, чтобы папа с мамой были, Вот, когда они есть, вот, и когда они живут более-менее нормально, как бы, да, когда, по крайней мере, так сказать, воспитание детей для них является общим делом, и хотя бы в этом они друг с другом, так сказать, не ссорятся, вот здесь будет найдена какая-то, так сказать, какая-то золотая середина. А уж там, там, кто там лучше, кто хуже, все прекрасно знают, у кого есть дети. На каком-то этапе мама важнее для ребенка, на каком-то этапе папа важнее, так сказать, важно только, чтобы они были. Вот так.
1: Ну, тут, кстати, исследователи сравнивают нашу динамику российскую с международной статистикой и вот говорят, что мы даже в какой-то степени отстаем от вот этого общего тренда. В частности, подчеркивается, что в Швеции очень много отцов, которые ухаживают за ребенком, но там на 3 месяца отпуска сохраняется 80% от заработной платы. В связи с этим таких отцов, которые меняют памперсы, их более 30%. Дальше Исландия, Норвегия и Германия. В общем, нужно ли нам догонять международную статистику?
0: В Швеции там и гомосеков, наверное, гораздо больше, чем у нас, так сказать, в процентах, да, поэтому что нам Швеция какая-то с Норвегией, да, я думаю, что с ними все понятно, да, не надо нам никого догонять, вот, вот это вот вообще все отстаем, когда мы говорим мы отстаем, это означает, что мы какие-то недоделанные, вот там где-то все хорошо, а у нас здесь все плохо, поэтому, ну, я понимаю, можно там констатировать с печалью отставание, значит, в производстве какой-нибудь техники. Ну, здесь согласен, да. И то еще надо посмотреть, какой. А что касается общественных отношений, что касается, так сказать, каких-то традиционных укладов устройства общества, не знаю, здесь мы сами с усами должны быть, да, и сами все хозяева. Вот, кто там от кого отстает, это покажет, так сказать, что называется, уже история. Вот, я думаю, что кого точно не надо брать опыт, так это с Северной Европы. Поэтому не надо нам никого догонять. Вот, в принципе, все равно, да, роль отца как главы семейства, она очень важна. Вот. На самом деле это не просто так возникло исторически. Вот. Ну а что касается Европы, ну она вся там, мне кажется, уже сведена с ума вот этими всеми половыми извращениями, какой-то борьбой там за равенство, еще что-то, так сказать, мужчины, представляющие себя женщинами, женщины, представляющие себя мужчинами и все остальное. Поэтому там брать пример мы с них точно не будем. Но для нас не это сейчас важно, а важно действительно вот восстановить вообще институт семьи как таковой, потому что по некоторым данным, опять же, я не знаю, правда это или нет, якобы у нас там 70-80% детей сейчас воспитываются в неполных семьях. Вот это катастрофа, на самом деле, вот это плохо. А уж кто там будет памперсы менять, там это тоже, ну, разберутся по ходу дела. Кто ближе, тот и меняет памперсы.
1: Кстати, в Великобритании говорят, что нет, нынешний семейный уклад, это неправильно, цитируют заявление бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он призвал страны Европы отказаться от программ, которые направлены на стимулирование рождаемости. Мол, тенденция снижения рождаемости – лучшая новость в мире, считает Джонсон. Чем он это оправдывает? Тем, что чем больше будет развиваться искусственный интеллект, тем больше он будет заменять человека. Вот, а раз не нужен работник, не нужен человек, поэтому столько людей-то и тоже нет, нет никакой необходимости в увеличении численности населения.
0: Это при том, что у самого Джонсона 9 детей. Да. То есть для себя как бы он решил, вот так будет, да. А для других лучше пусть вас вообще не будет, и вас будет поменьше. Ну, это понятно. То есть это такая теория элиты, вот, мировой. А вы все... Вы там, чем вас меньше, тем лучше. Мы вас всех заменим искусственным интеллектом. Кстати говоря, спасибо тебе, Джонсон, так сказать, да, значит, вонючий ты клоун, так сказать, это самое из Великобритании, что ты подтвердила вот мои, в том числе, тезисы. Потому что я говорю, вот люди, фанатично упертые в развитие искусственного интеллекта, рано или поздно придут к выводу, что на самом деле человечество надо уничтожить. Что человек – это плохо. Что человек, так сказать, это ужасно, и чем меньше человеков на Земле, тем лучше. Но тем более, вот мы начали, между прочим, нашу передачу там с того, что, мол, Европа выстраивает железный занавес. Может, оно и к лучшему. А так вот, например, в прошлые годы, я вас уверяю, у нас бы нашлось масса людей, которые бы стали говорить, ну вот смотрите, ведь сам Борис Джонсон сказал, во-первых, у него, так сказать, прическа такая модная, я у мамы дурачок, так сказать, да, во-вторых, он же премьер-министр, так сказать, и вообще он из Великобритании, вот, а из Великобритании, так сказать, там все, если чуть скажут, то все очень хорошо, вот, и мы бы тоже говорили, да-да-да-да, надо, я вас уверяю, нашлось бы куча всяких разных, так сказать, комментаторов, которые сказали, да-да-да, как он прав, молодец, так сказать, а сейчас вот у нас отношения похуже. Знаете, из Европы может ли быть что-то хорошее? Вот как в одной книжке, там, если перефразирую, говорил. Сказать, не будем мы никакого Бориса Джонсона в этом смысле слушать.
1: Ну, кстати, по поводу искусственного интеллекта, проблем, которые возникают при его развитии, распространении, тут интересная история. Компании, которые, значит, развивают вот эти новейшие нейросети, вот эти новые технологии, они стали нанимать, внимание, не программистов, а философов, потому что все больше людей не доверяют поведению нейросетей. Поэтому нужны философы, которые как бы научат нейросети правильно общаться со своей аудиторией. Зарплаты предлагают этим философам высокие. В частности, вот в одной компании нашел $400 000 в год. Платят в пересчете это примерно 30 миллионов рублей. Чему учат? Значит, в чат-боте Cloud будут, философ учит эту сеть быть честнее, развивать у себя хорошие черты, ну, по сути, сделать эту модель хорошей. Другой, которая развивает там, ну, программу гугловскую, значит, он занимается согласованием вот этих систем искусственного интеллекта с человеческими ценностями. Этот человек преподает моральную политическую философию. В общем, философам есть чем заняться за шестизначные зарплаты.
0: Да, за такие зарплаты чем только не займешься. Вот. В принципе, я говорил, что на самом деле одна из проблем-то вот этого, вот этой веры в искусственный интеллект состоит в том, что он остается искусственным. Поэтому, на самом деле, вот стратегия его развития и внедрения, опять же, в общественные связи, она не может обойтись без, во-первых, контроля со стороны человека, а во-вторых, без осмысления того, а вообще что это, зачем это, и не ведет ли оно к саморазрушению. Поэтому, с одной стороны, вроде как новость неплохая. С другой стороны, вопрос, для чего этих философов будут использовать? Для того, чтобы ловчее обманывать людей, да? Или для того, чтобы действительно как-то, ну, в общем, соотноситься вот с этой самой парадигмой, что все-таки человек и его отношения человеческие остаются в приоритете, а все остальное потом. Вот. Но надо понять простую вещь, опять же, всем этим технооптимистам, которые, ну, чаще всего это технари, вот, которые возомнили себя философами, да? Надо понять простую вещь. Вот как я говорил, что экономикой все не решишь, так же и здесь. На самом деле человек – это гораздо более сложное, значит, создание, и до сих пор, мне кажется, в значительной степени так и не оставшееся непостижимым, вот, чем просто, условно говоря, так сказать, коды там, единица, ноль, единица, так сказать, или пусть даже какие угодно другие штуки, вот, которые, так сказать, машина делает. Поэтому имитировать можно, да, воссоздать и полностью понять нельзя. Поэтому для того, чтобы действительно органично интегрировать, там, встроить в жизнь человечества так, чтобы это было с пользой, все эти новые системы и технологии, здесь без философского, религиозного, нравственного осмысления проблемы не обойтись. А, значит, одна из таких вот трудностей состоит в том, что люди, продвигающие все это, чаще всего сами в этом смысле, как бы, да, не сильно далеко ушли от тех компьютеров, которым они молятся. Вот. Им кажется, что вот этот холодильник, так сказать, говорящий там какой-нибудь, да, вот он и есть предел мечтаний. Это первое. Ну и второе, опять же, не признавая сложности людей, они тем не менее, так сказать, да, не признавая ее, не понимают и сами себя, потому что ясно, что, ну, это вот такая тоже запредельная гордыня. Я изобрел, так сказать, такую железку, которая заменит всех людей, она умнее, так сказать, она лучше и все остальное, да. Вот, так что здесь без философов все равно не обойдешься. И здесь вот, опять же, посмотрите, вот мы читаем новость, да, зарубежные компании начали нанимать философов. А вот даже вы, Павел, не дадите соврать, сколько там вот лет подряд, там я говорю, что слушайте, друзья мои, без философского осмысления проблемы не обойдешься. Ай, что вы понимаете, так сказать, мы сейчас это, смотрите, смотрите, он уже в шахматы всех обыграл. Смотрите, так сказать, он уже может какие-то дебильные танцы танцевать. Какие нахрен философы? Вот я серьезно говорю. Одна из наших проблем – это внутренний комплекс неполноценности перед западной цивилизацией. Поэтому мы все время в хвосте. Мы все время в хвосте. Вместо того, чтобы, так сказать, да, осознать самим эти вещи и создать действительно интересную, суверенную, гармоничную модель подхода к каким-то новшествам, мы постоянно только делаем, что копируем. В экономике, в науке, в технике и так далее. И так далее. Причем мы можем. Да, и неоднократно это доказывали. Но сейчас вот как раз мы живем, к сожалению, в период, когда, условно говоря, там элита сформировалась на идее неполноценности, да, из 90-х нулевых годов. Просто на тотальной идее неполноценности из 90-х нулевых годов. Поэтому они будут нанимать философов. И они, так сказать, быстрее поймут, что с этим надо делать. Потом, когда все это дело уже раскрутится, мы тоже начнем говорить: ой, елки-моталки, нам тоже надо. А у нас-то на самом деле как бы с этим вообще беда бедовая, если честно, да? Вот в общественных науках, так сказать, ну, очень все, так сказать, все кисло по той простой причине, что, как бы, условно говоря, везде торжествуют политтехнологии и аппаратные модели, значит, решения проблем, помноженные на вот этот технократический оптимизм. Ну, я не буду говорить про коррупцию, как бы ее никуда не деть. Вот. А общественные науки в нашем политическом процессе нынешнем вообще не играют практически никакой роли. Какие там нахрен философы, так сказать, какие там вообще, ну, есть социология, там, условно говоря, которая там подкручивает каждый раз под некий момент, и все. А осмысление, вот глубокого осмысления, его просто нету, его не существует. Ну, существуют там какие-то там институты, так сказать, какие-то факультеты, там, да и хрен с ним, там, для дураков, для каких-то, да, вот, надо вроде как оставить положено, и все. Влияют ли они вообще, так сказать, условно говоря, там, на направление общественной мысли? Ну, я рискну сказать, нет, не влияют. Вообще не влияют. И более того, это где-то все находится там в загоне. А, значит, на переднем крае, как бы, это довольно примитивные политтехнологии, аппаратные способы решения проблем, так сказать, да, карьерные и групповые, как бы, интересы, вот, технократический оптимизм, ну и, понятное дело, так сказать, тоже, значит, личный карман, который никто, конечно, не отменял. Это плохо. Это плохо, потому что, я говорю, они сообразят рано или поздно, что там надо делать, что не надо, как бы, да, вот, а мы опять будем рассказывать, так сказать, что это, ну, это пока не для нас, а вот мы, вот они там сделают, тогда мы тоже начнем там шевелиться.
1: Ну, тем временем молодежь все больше доверяет нейросетям. Исследования ученых РУДН публикует агентство ТАСС. По их данным, треть выпускников российских школ использует искусственный интеллект для расчета шансов поступить в тот или иной вуз, на ту или иную выбранную специальность. Вообще, можно ли поступить хотя бы на платку, либо есть возможность поступить на бюджет. То есть каждый третий оценивает, спрашивает у нейросети, а вот куда мне лучше пойти, да, значит, куда пойти учиться, пусть меня научат. Правда, в этом же исследовании говорится, что перепроверяют выпускники, значит, вот эти все, всю информацию, которую генерирует искусственный интеллект, перепроверяют, то есть стараются, ну, получить больше каких-то данных из официальных источников.
0: Что касается платных, да, уважаемые выпускники и их родители, не тратьте время на искусственный интеллект. Я вам скажу простую формулу. Вы поступите на платный, если у вас есть деньги заплатить. И вы не поступите на платный, если у вас нет денег заплатить. Поэтому успокойтесь, не тираньте искусственный интеллект такими глупыми вопросами. Что касается расчетов, так сказать, насчет возможности поступить, ну, здесь я ничего такого особо плохого не вижу. Вот. Главное только, чтобы они действительно стремились к знаниям. Вот, чтобы они потом знания не заменяли ответами из интеллекта. А так, в каких-то прикладных моментах, не сутевых, не смысловых, можно и нужно использовать. Еще раз повторю, вчера вот буквально у Соловьева, как бы, да, на воскресном вечере я эту тему тоже поднимал. Техника, наука, производство, так сказать, да, конструкторская мысль, да, да, конечно, вот там, где это нужно, там это надо продвигать, только там оно почему-то хреново продвигается, а в основном продвигается там, где это не нужно, вот, или очень рискованно, да, там, образование, там, общественные связи, там, и все остальное, вот, создавая, так сказать, иллюзию продвижения. Вот, а так, если есть прикладные какие-то возможности или там необходимости это делать, ну, а почему бы, собственно говоря, это и не делать, да, давайте попробуйте, рассчитайте, да, вот, правда, опять же, эти расчеты, надо всегда понимать, что эти расчеты не являются абсолютным знанием, вот, и, возможно, они окажутся неверными. Поэтому опираться надо на собственные знания.
1: С другой стороны, получается, что нейросеть советует, куда поступить, то есть такая скрытая профориентация. Можно ли это доверять искусственному интеллекту?
0: Ну, я так скажу, я бы не стал доверять ему вообще ничего практически, кроме каких-нибудь там вычислений. Вот вычисления, я думаю, что можно доверить запросто, да, или там группирование какой-то информации, так сказать, если это очень нужно. Вот, а все остальное лучше все-таки своим собственным мозгом, тем более выбор профессии, да. И, кстати, насчет ориентации в пространстве, все-таки абсолютное большинство всех моделей искусственного интеллекта, которые сейчас на нашем рынке работают, это модели, использующие иностранные базы данных. Я вообще не очень понимаю, как они, так сказать, ориентируют человека в пространстве, потому что там огромное количество тупо переводной, так сказать, информации, вот, которая вообще к нашей реальности имеет достаточно слабое отношение. Поэтому здесь, конечно, все надо перепроверять и думать своей головой, особенно если вы собираетесь определять свою дальнейшую жизнь. Все-таки здесь надо исходить из того, что вам хочется, что вам можется, к чему, так сказать, сердце это самое лежит и так далее, и так далее, а не из того, что вам, так сказать, телефон посоветует.
1: Продолжаем. И вот ответы на вопросы по последней теме, которые в прошлой половине часа обсуждали. Насчет искусственного интеллекта. Пишет слушатель: моя коллега защищает докторскую по психологии, дискутирует с нейросетью, убеждена, что это особая форма жизни, нейронной связи, наподобие звездного неба. Докторская по
0: Хорошо.
1: психологии защищается.
0: Ну, вообще, мне кажется, многим психологам надо самим, так сказать, полечиться. Вот.
1: Это
0: И мне кажется,
1: психиатры и психологи, это немножко разные категории.
0: психологам надо полечиться у психиатров. Вот. Я, честно говоря, я вообще не доверяю психологам, так сказать, в принципе. Вот, наверное, есть какие-нибудь там клинические, но не знаю. Вот жизнь убедила, что вот вообще лучше любого психолога, так сказать, жизненный опыт работает. Но я не очень понял даже самого утверждения. Я почему так сказал, не обижайтесь, потому что сама вся фраза построена очень странно. Форма, нейронная форма жизни, что-то вроде звездного неба. А звездное небо это что, форма жизни, что ли? Или звездное небо, так сказать, как-то основано на каких-то нейронных связях? Мне кажется, это связано, это как-то странно. Давным-давно, будучи, так сказать, в городе Одессе, вот, 92-й год, так сказать, да, был я там в Приднестровье, в то время, когда там известные события, вот, и как-то пришлось вот уезжать из Кишинева, в Одессу на дизеле, вот, там ночевать на вокзале, это уж, прошу прощения, мелкие детали, так сказать, темное прошлое, вот, но я там бродил я по городу Одессе, а тогда были эти самые модные видеосалоны. И на одном из видеосалонов, так сказать, да, видел такую от руки написанную афишу, значит, написано фильм «Смертельная нога» назывался, это видео на кассетах, и внизу подпись «Фильм густо замешан на эротике и радиации». Вот такие дела. Это примерно то же самое, так сказать. Искусственный интеллект – это особая форма жизни нейронных связей, как и звездное небо. Где звездное небо? Где нейронные связи? Где этот интеллект и прочее, прочее? У этих автовладельцев, знаете, была такая пословица, так сказать, когда вы разговариваете с машиной вашей, это еще не страшно. Хуже, когда начинает вам отвечать. Вот, собственно, и все. Да, поэтому дискутировать с сетью все равно, что дискутировать, так сказать, ну, с холодильником или с утюгом, он просто имитирует разговор, он вас обманывает. Если психолог, тем более профессиональный, не может разгадать, когда его обманывают, вопрос в том, а как он может помочь своим пациентам, там, клиентам и так далее. Вообще к психологически всем практикам отношусь с большим скептицизмом. Кстати говоря, да, в этом смысле я не удивляюсь, почему это вот такая пара возникла. Посмотрите на искусственный интеллект, он все время пытается вам подыгрывать. Вот, вы ему что-то скажете, он говорит, да, несомненно, вы правы, но, и тра-та-та-та-та-та, несомненно, вы правы, несомненно. Короче, я к этому отношусь скептически, считаю, что никакой научной основы, так сказать, под этим нет. Кроме всего прочего, вопрос в том, что такое жизнь. Да, если профессиональный психолог пишет диссертацию, не понимает, что такое жизнь, то вопрос к его профессиональной, так сказать, подготовке. Да? Жизнь не есть любое движение. Вот, собственно, и все. Да? Поэтому жизнью, конечно, в переносном смысле можно назвать и извержение вулкана, как бы вот что-то двигается, да, можно сказать, что это жизнь. Но это не жизнь, в том смысле, потому мы ее понимаем. Вот так вот.
1: О нейронных и иных видах связи между цивилизацией европейской и российской цивилизацией несколько вопросов. Первый. Развитие России как с точки зрения архитектуры и промышленности имеет европейские корни, именно Петр I поехал в Европу учиться развитию, а не в Китай или Индию?
0: Ну, Петр I, так сказать, ему просто ближе было в Европу поехать. А Китай и Индия тогда находились очень далеко, и связи с ними были, так сказать, не особенно, да. Хотя, на самом деле, кто у кого чему научился, кто был древнее, это большой вопрос. Китайская и индийская цивилизация гораздо древнее европейской, вот это тоже очевидно. Ну и что? Ну, поехал Петр I. Кстати говоря, Петр I что-то хорошее сделал, а многое чего и плохого. И вот этот вот комплекс неполноценности, между прочим, который у нас появился, это именно от Петра I. Это спасибо, так сказать, Петру Великому, вот, хоть и называемый великим, да, а именно он внушил русским этот комплекс неполноценности. Сначала элите, а потом потихоньку это спустилось в самый низ. Результаты этого мы сейчас с вами, значит, имеем. В значительной степени, кстати говоря, как бы и несамостоятельность по целому ряду направлений, она обусловлена вот это вот, ну, сверху насажденным убеждением в том, что мы какие-то недоделанные. Та же нормандская теория, в свое время историческая, так сказать, она появилась исключительно в угоду европейцам. Никакого отношения к реальности она не имела никогда. Вот. Все эти варяги, которые пришли якобы, так сказать, без них вот никуда, это же все политически выдуманные штуки, которые за уши притянуты были, когда необходимо было вот изобразить как раз вот эту вот связь, вековую связь с этими королевскими дворами Европы и все остальное. Ну да, ну есть связь, но разве эта связь, так сказать, была однозначной? Вот Петр I поехал и что-то там посмотрел, да, но сам же Петр I воевал с той же Европой, вот, причем воевал жестоко, вот, и никогда, между прочим, не останавливался перед необходимостью применения силы. Вот вам и все отношения. Вот так вот. Так что тут вот, вот он поехал. Ну и что? Поехал. И не только, значит, мы что-то в Европе брали, брали в других местах. И они брали у нас много, кстати говоря. Я уж не буду говорить о том, что фактически Россия стала щитом от монголо-татарского нашествия, так сказать, которое прикрыл Европу. Они никогда не были нам благодарны. Свиньи они неблагодарны. Вот так вот. Так что вот он поехал. Ну теперь вот, извините, укакаться и не жить. И всю жизнь теперь им задницу лизать, да, за то, что Петр I когда-то поехал. Кстати, что касается Петра, как бы европейцы его очень сильно развратили. Кто не в курсе, ну, можете почитать, не буду это здесь в эфире это самое это озвучивать.
1: Ну, а мы озвучим в эфире вопросы. Вопрос к Михееву С.А. Чем нам чреват разрыв всех отношений со странами Европы и Британии? Тут тот самый железный занавес, новый железный занавес, который сейчас выстраивается.
0: Нам с вами, как населению России, в основном вообще по барабану все эти связи. Да, может быть, кто-то из элиты очень сильно остался завязанным, так сказать, на свои там какие-нибудь лондонские, так сказать, эти дома или французские квартиры или что-нибудь в этом роде. Да, вот, может быть, они. Нам с вами вообще до лампочки это все абсолютно. Вот, нас это вообще не касается. Да, вот, так же, как нас, так сказать, большинство из нас, там, персональные санкции не касаются, там, и все остальное. Вот у меня есть персональные санкции, но если у меня нет имущества, родственников там, и прочее, прочее, но мне вообще как будто что они есть, что их нету. Мне пофигу. Вот, что же касается, так сказать, нашей зависимости, она во многом является зависимостью такой интеллектуальной, зависимостью духовной. Но распространяется она в основном на часть представителей, так сказать, нашей элиты. К сожалению. Вот. А все остальное, все эти разрывы связи, там, уже сейчас разорвано столько, что, в общем-то, и рвать-то там особо ничего не осталось. Что касается разговоров о технологической зависимости, друзья мои, мы эту технологическую зависимость, так сказать, сами изобрели. Мы разрушили свою собственную научную и конструкторскую школу в 90-е годы, да, и получили технологическую зависимость. Это значит, что да, теперь вот на самом деле, по-хорошему, надо бы не воспроизводить бесконечно роль сырьевого придатка, да, а взяться за голову, как бы, да, и вместо того, чтобы бесконечно, так сказать, значит, разговаривать о какой-то сервисной экономике, да, бесконечно строить какие-то коробки, как бы продавать их там кому-то и говорить, что вот это развитие, значит, да, является, да, вспомнить про КБ, про НИИ, про производства и про все остальное. Вот что надо сделать. Да и не будет никакой там технологической зависимости. В то же самое время надо понять, что мир все равно, он не является абсолютно, вот никаких таких абсолютно замкнутых, значит, в плане экономики или там технической мысли стран, их нету и никогда уже не будет. Что-то они, так сказать, взяли у нас, что-то мы взяли у них там, ну и прочее, прочее. А так вот, уже на данном этапе нам с вами, вот я думаю, что слушатель явно, так сказать, не представитель какого-нибудь олигархического класса, да, вот нам с вами вообще по барабану, там будут разорваны связи с этой Европой или не будут.
1: Конфронтация с Европой должна быть максимально жесткой, считает наш слушатель. Западные европейцы с тех пор, как покорили славян в Европе, с ними вообще не считаются. А СССР, Россию боялись и уважали, пока хорошо получали по рогам. Но сейчас-то речь идет о том, что конфронтация оттуда прет, с запада на восток.
0: Конфронтацию надо, во-первых, выстраивать там максимально жестко, вы как бы правы, но ее надо выстраивать максимально умно. Да? Вот максимально умно, это и означает формулирование таких угроз Европе, которые не позволят им, да, вот эти свои агрессивные планы реализовать, а нам позволят, так сказать, добиваться тех целей, которые, так сказать, да, для нас важны. Вот это и будет, на самом деле, правильное и умное позиционирование. Здесь и без жесткости, с одной стороны, обойтись, вот, но и без, так сказать, вот этих вот тоже, без вот этих вот, знаете, аллюзий прошлого, когда все надо заваливать людьми, вот это тоже не нужно. У нас достаточно средств для того, чтобы формулировать такую угрозу Европе, от которой, как бы, да, ну, будут поджилки трястись. Вопрос только в том, как это правильно транслировать в головы действующей элиты. Многие вещи мы здесь, к сожалению, потеряли, в том числе упустили, в том числе на фоне бесконечных уверений в том, что мы тоже Европа.
1: Ну, сейчас больше склоняемся к тому, что мы отдельная цивилизация. В продолжение темы комментарии слушателя: в последние времена опять строят Вавилонскую башню, и железный занавес необходим в определенной мере, но с умом. Вот тоже считает слушатель, что нужно с умом подходить к этому вопросу. Другой комментарий. Слушатель случайно узнал о существовании Института мира в США. Вопрос такой. Вместе с Советом мира Трампа и ООН, какая от них практическая польза?
0: Я не знаю, что такое Институт мира, что вы имеете в виду. Я знаю, такой был Стокгольмский институт мира, да, по изучению проблем войны и прочее, прочее. Если вы про это, вот, то это просто такая, так сказать, НКО плюс наша следственная организация, выполняющая тоже соответствующие задачи, там, скажем так, европейского сообщества. Вот, раньше они тоже ездили, СИПРИ он назывался, и раньше они все тоже ездили, тут исследования проводили, так сказать, да, хитрые вопросы задавали там и все остальное. Что касается какого-то американского института мира, я про такое ничего не знаю. Вот, и вообще, это самое, честно скажу, не думайте, что я знаю все, я никогда об этом не говорил и вообще на это не претендую. Мало ли там этих институтов, в Америке, извини за выражение, хоть попы ешь, там этих всяких НКО, институтов и прочего.
1: По поводу евроэлит, ваше мнение спрашивает слушатель. Вот они, европейские лидеры, осознают опасность столкновения с Россией? Или многие из них некомпетентны, либо они понимают, но делают вид, в общем, живут в параллельной некой реальности?
0: Ну, вопрос, на который я уже утомился отвечать, потому что, ну, тоже спрашивать его у меня, задавать его мне, вообще тоже бессмысленно. Я что, так сказать, с ними что, знаком, что ли? Я могу сказать со стороны, часть из них вообще, в принципе, на мой взгляд, ненормальные люди. Ну, психиатрически ненормальные, да? И это реальность. Вот. Часть из них просто непрофессиональная. Вот. Но те, кто тоже, так сказать, мне кажется, рулит этими делами, еще раз повторю то, что я уже много раз говорил, в том числе в начале этой передачи. Они считают, что, опираясь на опыт украинского конфликта, вот этих прошедших 4 лет, они считают, что можно, значит, создать такую ситуацию как бы войны, которая исключит опасность применения против них ядерного оружия, но теми средствами, которые есть обычными, позволит наносить России очень серьезный ущерб. Вот что они считают. И они считают, что они в этой ситуации могут оставаться в относительной безопасности. Вот что они считают. Поэтому не надо думать, что это просто пустота. Это расчет на основе анализа тех данных, которые они получили из 4 лет войны на Украине. Вот так вот. Вот. Поэтому наша задача ровно противоположная. Да, сделать так, чтобы они так не считали и понимали, что на самом деле все дело идет к применению ядерного оружия по территории Европейского Союза. Вот до тех пор, пока они не будут это понимать, они будут считать, что это возможно. Вот так.
1: К другим темам, которые сегодня обсуждались, в частности, то, что некое веяние обнаружили социологи, все больше мужчин в России берут декрет по уходу за ребенком. Пишет слушательница: не может быть мужчина главой семьи, если он не зарабатывает деньги. У кого деньги, у того и власть. В скобочках цитата.
0: Ну, довольно, мне кажется, бездушное отношение друг к другу, абсолютно исключающее понятие. Во-первых, власть, да, это точно не про семью. Вот эта вот власть, да. Если у вас в семье власть, значит, у вас в семье нет любви. Вообще никакой. А есть только деньги и власть. Честно говоря, нахрен такая семья. Вот есть только ради детей, вот, а так вообще какие-то отношения, как из зоопарка. Деньги, власть, власть, деньги, так сказать. У меня деньги, так сказать, значит, у меня власть, у тебя деньги, значит, у тебя власть. Ну, и, а здесь вот где место человеческим отношениям? Где место любви, на которых, по идее, так сказать, или хотя бы уважение друг к другу, на которых, по идее, должны строиться семейные отношения. И это первое. Второе, учтите, что и дети это все считывают. Да? Особенно, значит, пока они еще не сильно умные, они все эти вещи считывают, а потом будут воспроизводить в своей жизни. Поэтому, если хочешь

0: Вопрос такой, а искусственный интеллект может стать хорошим психологом? Мы все обсуждали, что психологам надо обратиться к психиатрам, обратно.
1: Ну, я думаю, что нет. Я думаю, что искусственный, он скорее всегда будет искусственный, чем интеллект. Имитировать может. Имитация возможно, да. Если вас имитация устраивает, то да, наверное, так сказать, вам что-то могут сделать, да, условно говоря. Но это всегда будет не более чем имитация. Ну, условно говоря, так сказать, вот съездить на море отдохнуть или посмотреть фильм про то, как другие на море отдыхают. Это одно и то же. Но мне кажется, что нет. Здесь будет то же самое. А только здесь более изощренная форма имитации, то есть обмана, по сути. Да? Вот почему я так считаю? Потому что на самом деле интеллект не может, искусственный интеллект не может чувствовать. Если вы считаете, что все можно посчитать, опять же, власть, деньги, деньги, власть, цифры, ну, можно самих себя обманывать. Вот. Невозможно с уверенностью говорить о том, чего вы сами никогда не переживали. Невозможно с уверенностью говорить о любви, если вы никогда не были влюблены. Невозможно не говорить о горе, если у вас никогда его не было. Вот. Невозможно, так сказать, это самое, описывать прыжок с парашютом, если вы никогда не прыгали. Вот. А он не прыгал, не знает, не чувствует, не нюхал, так сказать, да, не трогал, не щупал, как бы, да, не переживал, не страдал. И это никак не исправишь. Вообще никак. То есть можно имитировать. Вот, условно говоря, знаете, раньше на похоронах были такие плакальщицы. Вот, они имитировали страдания. Вот они начинали, профессиональные, они начали плакать. Вот, плакали, плакали, плакали. Вроде как надо было изобразить этот плач, хотя все прекрасно понимали, что это, так сказать, женщины, которые за деньги изображают горе. Вот, но они хоть живые были, эти женщины, они хотя бы, так сказать, понимали, что может чувствовать человек. А здесь и этого нету. Поэтому если вас в жизни устраивает, так сказать, эрзац, имитация, там, изощренный обман, ну что ж, вам, наверное, подойдет искусственный интеллект. Мне кажется, нормальным людям нет. Вот, собственно, все. Просто всему свое место. Вот молоток должен забивать гвозди, так сказать, калькулятор считать цифры. Вот. Здесь главное, как бы, не наделять свойствами живого мертвое. А он мертвый. Вот главная проблема искусственного интеллекта, что он мертвый и всегда будет мертвым. А те, кто сравнивает его с человеком, на самом деле, как бы, да, не верят в человеческую душу, не верят в человека, да, считают, что все, как бы, значит, поступки, эмоции, мысли можно просчитать, да, загнать в машину, а это не так. А вот и самое интересное, что любой человек, которого вот спроси про него самого, не про других людей, да, даже ученого какой-нибудь спроси, а вот ваши личные эмоции и мысли можно полностью просчитать и загнать это самое? Он скажет, ну, нет. Если так только честно, не на публику, а честно, скажет, ну, нет, я же человек. А про других, значит, можно. Можно вычленять какие-то, так сказать, общие особенности и на этих особенностях строить какие-то, так сказать, нет, не будет.
0: Комментарий слушателя. Без денег семейное счастье тоже невозможно. Такое мнение.
1: А вот и нет. Семейное счастье вполне себе возможно без денег, так сказать, если люди друг друга любят, друг другу доверяют, и это доказано миллиардами случаев в этой жизни. А там, где деньги являются единственным условием семейного счастья, там и деньги счастья не принесут. Вот это совершенно точно так было, есть и будет. Хотя, возможно, искусственный интеллект по этому поводу, который ничего никогда не чувствовал, вам что-нибудь и другое расскажет.
0: На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика».
2: Вы слушаете «Радио Патриот» на сайте mixta.ru.
3: Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня Анатолий Вассерман со своей традиционной уже для нашего канала геополитической аналитикой и военной по возможности.
4: Постараюсь.
3: Все-таки тянется эта история с миром, в кавычках, наверное, вокруг Ирана. Что вы скажете? Действительно ли Трамп рассчитывает заключить то, что он все время называет словом «сделка», или это все-таки подготовка к новой войне?
4: Ему уже, в общем-то, сообщили иранцы, что на тех условиях, что он предлагает, сделки не будет. Хочет он того или не хочет, но к войне он вынужден готовиться. И о своей победе сейчас заявил для того, чтобы следующее нападение считалось новой войной. Таким образом, он рассчитывает обойти законодательный запрет на боевые действия без согласия Конгресса более 60 дней. Вот. Но воевать ему придется. Кстати, Стариков вообще считает,

0: что изначальная цель глобалистов, втравивших Трампа, антиглобалиста, в эту затею, это вызвать экономический обвал по всему миру. Но я считаю, что Трампу этот экономический обвал нужен совершенно независимо от глобалистов. Трампу необходимо для того, чтобы, как он провозгласил в 2015 году, сделать Америку снова великой, добиться, чтобы Америка производила, если не половину мировой продукции, как было в 1945, то хотя бы треть. А для этого ему нужно обвалить Европейский Союз, чтобы все основные поставщики энергоресурсов снова были подконтрольны Соединенным Государством. И для этого ему нужно добиться, чтобы Европейский Союз перестал быть значимым покупателем китайской продукции. И тогда Трамп, как главный покупатель, сможет диктовать свои условия Китаю. Вот с учетом всего этого, я полагаю, что Трамп, если не понимал в полной мере, во что влезает, то, по крайней мере, очень надеялся, что таким образом он возьмет под свой контроль все энергопоставки в Европу.
1: Вот смотрите, наверное, тысячи раз уже все слышали такой прогноз на будущее экономическое, что следующий этап, может быть, уже в этом веке, а может быть и в следующем, Юго-Восточная Азия – это экономический лидер. Вот настолько, насколько в свое время была Западная Европа, США, гегемония 19 века и, наверное, почти всего 20 века. Вот такая гегемония будет у Юго-Восточной Азии. Вспоминается здесь, конечно, Китай в первую очередь, но не надо забывать и о Корее, и о Тайване, да и Япония, несмотря на долгую стагнацию, все-таки остается крупной экономикой. Но на это возражают. Посмотрите их демографические показатели. Как ни парадоксально, но в Китае они неблагоприятны в плане того, что молодого поколения будет недостаточно. Такая же тяжелая ситуация, может быть, хуже даже на юге Кореи. Непростая ситуация на Тайване. Что вы думаете по этому поводу?
0: Ну, к сожалению, сейчас весь мир находится в состоянии третьего демографического перехода. То есть уже во всем мире рождаемость упала ниже уровня простого воспроизводства.
1: Разве в Индии так?
0: Насколько я знаю, уже и в Индии так. В Китае уже довольно давно так, ну, а в Корее там, ну, для простого воспроизводства нужно 21 ребенок на 10 женщин. Это абсолютный минимум необходимого. Желательно, конечно, побольше. Но в Корее, насколько я знаю, на десяток женщин приходится то ли 7, то ли 8 детей. То есть там вымирание действительно идет бешеными темпами. Это все крайне плохо. Кстати, у Виктора Григорьевича Мараховского есть множество публикаций на эту тему, он ее анализирует с разных позиций. Но с моей точки зрения, одна из ключевых причин этого перехода в том, что общество, с одной стороны, предлагает каждому человеку множество занятий в краткосрочной перспективе, более интересных и приятных, чем рождение и воспитание детей, а с другой стороны, навязывает такой образ жизни, при котором человек жертвует рождением и воспитанием детей просто хотя бы для того, чтобы зарабатывать столько, сколько нужно для этого образа жизни. Так вот, эта проблема не только Юго-Восточной Азии, это проблема общемировая. Она влечет множество крайне неприятных последствий, но именно потому, что она общемировая, на общем этом фоне Юго-Восточная Азия все равно еще долго останется достаточно многолюдной, чтобы развивать и производство, и науку, обеспечивающую производство, и много чего еще.
2: То есть их положение на самом деле лучше, поэтому им в меньшей степени надо об этом беспокоиться.
0: Нет, беспокоиться
2: об этом... В меньшей степени, в меньшей.
0: Беспокоиться об этом им надо как раз в большей степени.
2: Почему?
0: Ну, именно потому, что для активного развития хозяйства нужно активное развитие населения. Без этого не получается. Но просто на общем фоне они еще не так плохо выглядят. То есть для них эта проблема представляется, конечно, важной, но разрешимой.
2: Разрешимой какими способами?
0: Китай и Индия найдут способы сократить утечку своих умов в Западную Европу и Северную Америку. Потом я не исключаю, что они начнут целенаправленную подготовку специалистов в других регионах с тем, чтобы отбирать себе лучших на службу, но так же, как это делали довольно долго англосаксы. То есть они постараются решать эту проблему не только внутренними ресурсами, но и внешними.
2: Как вы относитесь к перспективе объединения Южной и Северной Кореи? Как раз в этом контексте можно поговорить.
0: Ну, отношусь хорошо. В принципе, Юг и Север Кореи, в общем-то, считают себя одним государством, хотя нынешний представитель династии Ким пытается сказать, что нам и без Юга хорошо. Но, насколько я понимаю, он не снимает с повестки дня лозунг воссоединения, он только считает, что с нынешним правительством Юга мирное воссоединение вряд ли возможно. Но проблема в том, что после объединения Север начнет испытывать те же проблемы с образом жизни, а значит и с воспроизводством, что и Юг. И запаса готовности к воспроизводству, какое есть сейчас, на севере хватит максимум на одно поколение. Все меры повышения рождаемости, пока опробованные разные правительства, заведомо не дают результата вообще или дают результат крайне краткосрочный. А меры более эффективные, ну, он, правда, одну предлагает добиться, чтобы в массовом сознании именно количество детей стало главным мерилом жизненного успеха. Но я не очень понимаю, как этого можно добиться, по крайней мере, при нынешних пропагандистах. Вот. Но в любом случае объединение я считаю полезным и для Кореи, да, в общем-то, и для окружающих ее стран. Но в плане демографическом положительного эффекта от объединения хватит ненадолго.
2: Да и позволят ли влиятельные силы объединиться? Имеется в виду внешние.
0: Китай, пожалуй, в этом в какой-то мере заинтересован. Российская Федерация точно заинтересована. А ближайшие других пограничных государств у Кореи вообще нет. А те, кто может влиять на нее дистанционно, это Соединенные Государства Америки и Япония, вряд ли смогут воспрепятствовать воссоединению, если оно пройдет мирным путем.
2: А вот много говорят, я это помню еще в детстве своем видел эти известные видеовставки, где показывается автоматизированный завод. Вы, конечно, помните, да, по советскому еще телевидению это крутили, по-моему, это японский завод. автоматизированная сборка.
0: Вполне мог быть и наш.
2: Нет, кто был иностранный, точно.
0: Ну, дело в том, что в позднесоветское время мы по числу так называемых промышленных роботов, то есть манипуляторов такого рода, уступали только Японии, и то не очень сильно.
2: По крайней мере, мне отложилось в памяти, что это именно иностранный пример. Но неважно это. Потому что вопрос-то в другом. Тогда это казалось, ну, таким очевидным достижением, которое вот уже вот в ближайшие годы резко изменит облик экономики. Ну, мне тогда было, я не знаю сколько, не знаю, может быть, лет 6, лет 7, то есть больше 40 лет прошло. А ВОЗ, ну, может быть, и не ныне там, но я такого не вижу, по крайней мере, как ожидалось. Что вы считаете происходит с робототехникой? Действительно, это миф, это пузырь, это пропаганда? Или он действительно сможет вот этот вот роботизированный подход, может быть, даже и решить те проблемы, которые связаны с демографией?
0: К сожалению, сейчас использование и обслуживание промышленного автоматического манипулятора обходится немногим дешевле, а зачастую дороже, чем обслуживание человека. Да, манипулятор допускает меньше брака, но при правильной конструкции сборочных единиц, чтобы собрать их неправильно, было вообще невозможно. Человек справляется тоже без брака и обходится в целом дешевле. То есть пока и сама технология производства этих манипуляторов достаточно сложна, и их обслуживание требует немалых человеческих усилий. Поэтому заменять человека манипулятором можно выгодно далеко не всегда. Можно заменить практически повсюду, но замена – это не самоцель. Цель – это сэкономить средства. Кроме того, важно еще и то, что делать с высвободившимся человеком. Ведь пока он зарабатывает, он еще и потребитель. И если мы его не переучим на какую-то другую специальность и не дадим ему рабочего места по этой специальности, он просто выпадет из потребления, и тогда для кого будет работать производство?
2: Андрей Александрович, вопрос связан с СВО. От геополитики, которая далеко от нас, приходим к геополитике, которая рядом с нами. Обзор ситуации с вашей точки зрения хотелось бы вот услышать. Сбор политики и, в общем, боевых действий.
0: Ну, оценку я отдал уже достаточно давно. Украиной против нас воюет вся НАТО. Запаса прочности НАТО может хватить еще на несколько лет. Поэтому никто не знает, когда Украина будет полностью ликвидирована. Но ее ликвидация необходима, а необходимость рано или поздно находит в себе возможность. Ну, а что касается ресурсов, которые мы тратим, насколько я могу судить, экономика стран, поддерживающих Украину, падает гораздо быстрее, чем экономика страны, ликвидирующей Украину, то есть наша. У меня нет ни малейших сомнений в том, что мы справимся. Единственное, что важно, как в любой войне на истощение, доверие народа к власти. Вот это доверие сейчас очень активно пытаются подрывать, прежде всего, так называемые военблогеры, то есть комментаторы хода боевых действий, которые, ну, очень многие из них просто разгоняют панику в таких пределах, в каких раньше в военное время расстреливали. Я уже не говорю о том, что значительная часть военблогеров просто пересказывает своими словами западные фантазии, питаемые, в свою очередь, пропагандой, которую устами Украины ведут британские специалисты по психологической войне. Если не считать вот этих усилий по подрыву народного доверия к власти, В остальном наша война на истощение идет успешно, и в том, что противник будет истощен гораздо быстрее нас, уже и сам противник, в общем-то, не сомневается.
2: А сколько людей, как вы думаете, сейчас находится на Украине, живет?
0: По косвенным данным, к началу боевых действий там было что-то между 20 и 25 миллионами человек. Кстати, на момент распада России в 90-91 годах
2: больше 50.
0: В той ее части, что называется Украина, было 52 миллиона. Перепись населения Украины последний раз проходила в 2001 году, и тогда с трудом натянули 40 миллионов с учетом тех, кто находился на заработках за рубежом. Сейчас, вот к началу боевых действий, на территории, подконтрольной так или иначе Киеву, жило что-то между 20 и 25 миллионами человек. Сейчас, опять же, по косвенным данным, не более 15 миллионов.
2: А мобилизационный потенциал какой из 15 миллионов?
0: Если страна должна самостоятельно обеспечивать свои вооруженные силы, то мобилизационный потенциал при предельном напряжении сил – один человек из десяти. В нашей Великой Отечественной войне был мобилизован примерно один из восьми, но это отразилось крайне тяжело и на жизни немобилизованных, и было возможно только благодаря изрядной внешней подпитке, в основном продовольствием. Сейчас, поскольку Украина живет не исключительно, но в очень значительной мере на средства извне, можно считать, что удастся кинуть на фронт одного из пяти человек, то есть до 3 миллионов. Учитывая наши технологические возможности по их перемалыванию, это не поможет.
2: Вы имеете в виду еще 3 или за все время 3?
0: Один из пяти, если считать от первоначального уровня, это где-то 4-5 миллионов человек. Из них уже известно, что примерно 2 миллиона уже воевавших так или иначе приведены в небоеспособное состояние. Кто погиб, кто получил травмы, несовместимые с участием в боевых действиях и так далее. То есть еще где-то теоретически до 3 миллионов может оказаться в зоне боевых действий.
2: Андрей Александрович, большое вам спасибо. Сегодня мы достаточно кратко побеседовали, но дальнейшие передачи будут более длинными.
0: Зато зацепили главное.
2: Спасибо вам.
0: До свидания.
2: До свидания.

0: Алексей Алексеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Тут в Армении прошла сходка, съезд, саммит, форум европейский, куда приехали все европейские лидеры, приехали разные люди вроде Зеленского, вроде еще менее известных всяких фриков. Но самое интересное, что прошло это все в Ереване, в Армении участвовал и армянский премьер, и возникает сразу несколько вопросов. Ну, для начала про саму Армению, для чего это все нужно Армении, ну и для чего это нужно всем остальным, почему именно Ереван был выбран местом, где эта встреча прошла.
1: Ну, Никол Пашинян был не только участником, но и хозяином мероприятия. Подобного рода вещи обычно и происходят в Армении, потому что в Ереване очень любят разные презентационные площадки, где можно поговорить о судьбах не только Армении, но и всего Европейского Союза. Это тешит тщеславие на самом деле. Именно на этом Британия, которая заключила стратегическое соглашение о стратегическом партнерстве недавно с Арменией, и коалиция желающих, собственно, это актив прибывших гостей на этот саммит, на эту конференцию, на этот форум, собственно, их интересовало одно: как сделать так, чтобы Никол Лаврович Пашинян поверил в себя и вслед за заморозкой своего членства в ДКБ еще и вышел из ЕАЭС. Для чего это необходимо? Дело в том, что Армения участвует в разных проектах транспортных, в том числе один из них – это Север-Юг, из России в страны глобального юга. И в случае, если удастся Армению переманить, вынув ее из ОДКБ и из ЕАЭС, из таможенного союза, то, собственно, проект можно будет закрывать, потому что это без Армении тут никуда. Именно на этом и пытаются сыграть представители так называемой коалиции желающих. Так что, если кто-то думает, что это просто саммит про поговорить, нет, это про уговорить Никола Пашиняна совершить действие, которое по значению для Армении, для ее будущего, для будущего экономики, сравнимо с действиями Михаила Горбачева по развалу Советского Союза. Так что Никол Пашинян-то этакий Михаил Сергеевич Горбачев на минималках. Я бы так это определил.
0: Ну и если смотреть на действия во время форума со стороны Пашиняна, то прям какое-то нездоровое было внимание уделено Макрону, ему и награду выдали, и погуляли с ним, и чего с ним только не сделали. Откуда такое внимание именно к Макрону, почему именно к нему?
1: Дело в том, что мы знаем наиболее влиятельные армянские диаспоры, которые очень серьезно влияют на политическую атмосферу в Армении, а там в июне пройдут выборы, на секундочку. Так что в этой связи Никол Пашинян работал как в интересах своей предвыборной кампании. Так вот, диаспоры расположены в России, расположены в Соединенных Штатах, в Калифорнии и во Франции. Именно поэтому Эммануэль Макрон, судя по всему, решил исполнить песню Шарля Азнавура, который, как известно, является этническим армянином и который крайне популярен в Ереване и в Армении. Я думаю, что вот такая приманка на тщеславие, она не только для Пашиняна, она и для Макрона в том числе. Ему необходимо почувствовать себя действенным актором европейской политики и влияющим, в том числе на электоральное поле в Армении, почувствовать себя геополитическим игроком, потому что Эммануэль Макрон в 2027 году, как известно, уйдет с поста президента Франции и видит себя в каком-то брюссельском формате. А здесь у него в портфолио будут фотографии с разными лидерами разных стран, которые интересны Европейскому Союзу. Здесь, я думаю, Макрон и Пашинян нашли друг друга просто.
0: Ну и про Британию вы уже упомянули, про договор между Арменией и Британией, чем это все чревато, ну и что вообще подразумевает под собой вот такого рода документ, для чего он нужен вообще?
1: Мы, когда обсуждаем соглашение о партнерстве между Лондоном и Ереваном, мы должны учитывать, что аналогичные соглашения о партнерстве заключены были между Лондоном и Киевом. И, как известно, Британия и ее премьеры играют роковую роль в продолжении конфликта с Россией, который Украина просто стирается. В свое время Борис Джонсон был автором крылатой фразы «до последнего украинца». То есть, на самом деле, Армения пытается повторить ошибки Украины. Сначала это выглядело как трагедия, в случае с Арменией это может выглядеть как фарс.
0: Ну и если говорить про Украину, конечно же, Зеленского нельзя не обсудить, который тоже был на этой встрече. Ну и если встреча с какими-то европейскими чиновниками и политиками, это все-таки вопрос такой не совсем обычный, но еще более-менее понятный, то вот приглашение Зеленского и встречи с ним – это уже вопрос крайне острый. На ваш взгляд, почему именно так демонстративно это было сделано?
1: О, Зеленский не упускает возможности посетить любую европейскую тусовку, потому что там либо его реальные спонсоры в лице коалиции желающих, либо потенциальные спонсоры в лице остальных стран Европейского Союза, которые с подозрением, надо сказать, смотрят на Зеленского и его, ну, так сказать, статус, потому что Зеленский не является президентом Украины, его срок уже давно закончился. Вот. Но, тем не менее, он стал и по-прежнему сохраняет статус финансового агрегатора. Он берет деньги у спонсоров, прежде всего у европейских спонсоров, и раздает их своим подчиненным. Что-то идет на фронт, что-то идет на поддержку экономики Украины, но в значительной степени это все-таки такой коррупционный кейс. И Зеленский на этой площадке, собственно, презентовал Украину как инструмент для борьбы с Российской Федерацией, инструмент влияния на Российскую Федерацию, чем, возможно, должен был вызвать вот этот интерес. Для подтверждения серьезности своих намерений Зеленский, судя по всему, наказал ВСУ, СБУ, ГУР, Министерство обороны Украины, сделать удары по России в этот момент, пока он произносил эту речь, наиболее интенсивными, что и было произведено. Это должно было подчеркнуть брутальность его высказываний, и этот вот цирк, я извиняюсь, но кровавый цирк, он, возможно, даже сработал, потому что некоторое впечатление Зеленский произвел. И мне кажется, что это в дальнейшем должно было по замыслу самого Зеленского и его британских кураторов упростить ситуацию с сбором вот этого пресловутого кредита в 90 миллиардов евро. Я напомню, он еще не собран. То есть разные экономики Европейского Союза должны занять денег, чтобы его собрать. Видимо, вот конечной целью речи Зеленского было как раз сподвигнуть многие страны Европейского Союза сделать это в конце концов. Они сомневались. Ну, по-прежнему сомневаются на самом деле.
0: Если говорить в целом о этом саммите, уже не в разрезе только Украины или только Армении, на ваш взгляд, вот этот вот саммит, который завершился, принес ли он что-то новое или, в принципе, цели, задачи и так понятны, еще раз их сверили и продолжают идти тем же самым курсом?
1: Не, ну почему? Это важное мероприятие, потому что всех собрали в одну кучу, всем посмотрели в глаза, все, кому надо пригрозили, кого надо похвалили, кому надо даже, ну скажем так, поругали. Вот. И мне кажется, что там присутствие значительного количества европейских акторов, оно должно было вот эту ситуацию так или иначе расшить с сомнительным кредитом 90 миллиардов. И посмотрим, добились ли цели организаторы этого мероприятия, почему оно было выносным, то есть в Армении. Но это, к сожалению, для Армении. Европейский Союз, европейские бюрократы прекрасно знают, как обходиться с представителями этой страны, потому что давить на тщеславие – это то, что они сделали в этот момент. Я напомню, что Эммануэль Макрон произнес много теплых слов относительно того, какая гостеприимная страна, и так далее. Вот. И сразу пришла на ум цитата из одного голливудского фильма. «Если хочешь чего-то от меня добиться, используй лесть». Вот, судя по всему, на лесть на этом саммите не скупились в отношении Армении, Украины и так далее.
0: Ну, Макрон там сказал, что мы обязательно поможем Армении вступить в Евросоюз. Обязательно помогут, конечно. Все в это поверили. Как вы думаете, сами армянские власти в это поверили?
1: Ну, обычно люди верят в то, во что хотят верить. Армянские власти пытаются использовать перспективу вхождения Армении в Европейский Союз, что крайне сомнительно из географической, с экономической точки зрения, потому что подразумевает полный разрыв с Россией. экономических отношений. Что в результате получается? Мы видим на примере деградирующей Прибалтики, на примере Молдавии, которая разорвала отношения с Россией всячески, в том числе в формате СНГ, и сейчас пересела на европейские субсидии. На примере Украины мы это видим, на примере Армении мы, к сожалению, это тоже можем увидеть. Зато абсолютно другую модель используют страны Центральной Азии, которые сотрудничают с Россией, которые процветают. Вот вам, пожалуйста, пример с полей, что называется. Страны, которые ссорятся с Россией, они нищают. Страны, которые находятся с Россией в нормальных отношениях, они богатеют. Вот,
0: Ну и
1: собственно, и ответ на этот саммит.
0: в завершение вы сказали про выборы, которые совсем скоро будут в Армении. Ну и если почитать комментарии, особенно под совместными фотографиями Пашиняна и Зеленского, есть функция автоперевода сейчас хорошо в современных социальных сетях. И многие жители Армении пишут, что они очень недовольны, как минимум, этими всеми встречами. Помнят, как Зеленский поздравлял противников Армении с победой над Арменией. Ну и, на ваш взгляд, насколько это может не только позитивно, но и негативно сказаться на рейтингах Пашиняна?
1: Ну, разброс политических мнений в Армении высок, широк, вернее, и обусловлено это активностью громадного количества разных НКО, как прозападных, так и антизападных, антиукраинских, проукраинских. И здесь, я думаю, вот эти братания с Зеленским со стороны Пашиняна, они все-таки просчитываемы оказались его технологами. А у Пашиняна неплохие политтехнологи. И в этой связи я полагаю, что мы в ближайшее время увидим результат. Сработало это или нет, или наоборот, рейтинг Пашиняна припадет. Но я обращу внимание, что Пашинян все-таки действующий премьер-министр, и в руках у него административный ресурс, а его никто не отменял. Увидим.
0: Что ж, спасибо большое, Алексей Алексеевич. До скорых встреч. До свидания.
2: Здравствуйте, дорогие товарищи! Приветствуем вас на канале «Точка сборки». С вами сегодня я, шеф-редактор проекта «Эра» Елена Аверченко. И мы продолжаем работу над совместным проектом «Родиной управляем вместе» с Мариной Николаевной Хохловой, специалистом по глобальным системам управления, лауреатом премии правительства Российской Федерации в области науки и техники, автором десятков объектов интеллектуальной собственности, научных статей и книг. Марина Николаевна, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я поняла, что мы сменили дислокацию. Мир, мой труд. И
2: вот мне тоже это немножко форс-мажор получился, но мне тоже показалось это очень символично.
3: То есть
2: и
3: из
2: очень
3: темноты
2: в тему.
3: Мы прямо вошли про труд будущего вот в этой студии снимать, и мне
2: отлично,
3: кажется,
2: да,
3: тематически верно.
2: Очень здорово. Напомним нашей аудитории, что в рамках вот этого проекта, на котором мы работаем уже на протяжении длительного времени, в предыдущем эфире мы с вами начали рассматривать феномен труда. И посмотрели, насколько извратили, исказили и изуродовали, прям скажем, это понятие, которое вообще-то из обезьяны сделало человека. Вот. Наши капиталистические, как говорится, планировщики, авторы этой капиталистической системы, мироустройства и так далее. Вот сегодня…
3: Ну, там постарались все. Понимаете, рабовладельческие
2: все
3: строи,
2: постарались.
3: Феодальные, капиталистические, то есть старались все.
2: Да, и сегодня, я так понимаю, мы поговорим как раз о том, что нам делать с…
3: А каков труд будущего?
2: Да,
3: вот давайте просто кратко.
2: Да, совершенно
3: вот не будем
2: верно.
3: Просто
2: Вот при
3: дальше…
2: том тяжелом и достаточно таком, ну прям тяжелом анамнезе, да, то есть что человечество накопило в этом отношении, что же будет дальше? Это же очень важно.
3: Вы знаете, мало того, мы очень серьезно труд покажем, что будет опираться, конечно, и на дальнейшее рассмотрение, это такой некоторый анонс, понятие собственности. Вот труд и понятие собственности окажется очень тесно связан. А мало того, что отношение к труду и что такое труд как основа жизни нашей на Земле, это очень важно, вот труд будущего, мы о нем поговорим. Но второй момент, это, конечно, вот будет обязательно таки вскользь еще относиться к собственности, а что такое собственность, и это мы рассмотрим эволюцию собственности на следующих как раз наших встречах. Я немножко кратко повторюсь, чтобы
2: конечно,
3: у нас было понятно. Да? То есть мы понимаем, что и уже, ну, скажем так, утвердились, что вся Вселенная состоит из природы, экосферы, которая нами не создавалась, да? Которая нам вот подарена так вот природой, да? Экосфера. А социосфера – это, конечно, мы очень рады, что как люди мы здесь творим социосферу на планете Земля. И техносферу, то есть тот уже результат труда, который мы видим, это наши дороги, это наше жилище, это то, что мы едим, это то, что мы одеваем, это то, на чем летаем, это то, на чем передвигаемся, там, где мы работаем, где создаем что-то уникально полезное. Первое, прежде всего, конечно, лично для себя. Второе, это, конечно, для семьи какого-то группы коллектива. И, конечно, планетарно то, что мы создаем. То есть вопрос заключается в том, что техносфера – это искусственно создаваемый мир, это мы должны уже все понимать. И второй момент – это, конечно, когда мы говорим о том, что результатом труда является чья-то прибыль или деньги, или полученный оклад. Вот это неправильное отношение к труду, измерение своей жизни полученными окладами, это совершенно тот момент, который мы точно так же хотели бы обязательно в будущее не брать, как мы тоже договорились в прошлый раз, потому что мы сказали о том, что главным результатом труда является что-то полезное, сделанное для себя, семьи и общества. Понимаете, другого нет, это должен быть некий результат. Результат – это материальный, он может быть, и нематериальный. У каждого результата есть обязательно автор, у него обязательно есть оценка качества и пользы того, что он сделал, или вреда, который он наносит, к сожалению, под этикетками пользы, которые мы должны там рассматривать, сколько там пользы того, что мы положим себе в рот, или вреда нам создали.
2: И оценка – это не всегда равно стоимости, которая указана на этой этикетке отдельным ценником.
3: Вот это третий, совершенно правильно, Леночка, потому что самое главное – это еще оценка необходима, справедливая, потому что нам надо сопоставить мой труд и ваш труд, потому что нам необходимо будет обменяться трудом с фермером, трудом со слесарем, трудом и так далее. То есть для сопоставимости труда, для того, чтобы обменяться нашими результатами труда, конечно, эта оценка еще должна быть справедливой. То есть тот вопрос, который вот сегодня не решен ни у кого во всем мире, а наоборот, вы посмотрите, что делается. Получается, что сегодня Соединенные Штаты Америки, Трамп, прекрасно считая себя необыкновенным, прекрасным победителем, гегемоном, который хочет сделать Америку великой снова, бомбит вместе с Израилем чужие страны и объявляет какие-то тарифы. И вы же согласны, что никак себестоимость добыча нефти или добыча не изменилась, а цена оценкой изменилась, и она вдруг начала диктоваться спросом.
2: Они еще и манипулируют этим. Вот эти словесные интервенции, вдруг
3: конечно,
2: какие-то люди
3: упали,
2: внезапно заработали на этом прыжке
3: курса. А многие потеряли.
2: Кто не спрятался, не
3: виноват. То есть мы видим, что динамика вот этой оценки сопоставимости, она полностью потеряна, и сегодня это эксплуатируется просто для обнищания. По сути дела идет грабеж тех долларов, которые заработали нормально люди. Грабеж тех всех евро и так далее и тому подобное. Это, по сути дела, несомненно, метод стерилизации денежной массы и той проблемы, которая существует в ФРС. Это война. Это война не только горячая, это война экономическая, которая точно так же приводит, к сожалению, к гибели и к разрушению судеб людей. И поэтому это очень важный вопрос. И вот этот вопрос, когда мы говорим, что должны быть авторы понятные, кто результаты труда, а мы говорили, нам решили дать подарить занятость и оплату занятости как результат. Просто мы нас заняли, а потом мы оплатили, значит, эту занятость. Вопрос оценки грамотной и правильной, и справедливой, и оценка, которая должна быть сопоставима для того, чтобы осуществлять справедливо и эффективно мену. И следующее – это общественное, конечно, очень важный вопрос, а чьи же результаты, и вдруг появляется тут же собственность. Вот у нас общественный с вами метод производства труда, понятно, что мы всем обществом создаем что-то, части самолета. Мы всем обществом создаем очень сложные объекты, дорогу. Мы всем обществом создаем уникальные атомные электростанции. Вот этот общественный труд, он вступил сегодня в неразрешимый конфликт с частнособственническим таким присвоением результата и дальше установки вот этого, вот этой цены на это. Угу. Понимаете? То есть на сегодняшний день вот это противоречие неразрешимое, которое мы видим и в Китае. Китай говорит о том, что он коммунистический. Где? Где? То есть вопрос заключается, вот этот конфликт, который порожден отторжением результатов труда от человека труда, это серьезнейший конфликт, который мы будем разрешать с вами. Обязательно. Следующий момент – это, конечно, вопрос о труд и рассматривать человека как человеческий капитал. Но кто-то думает, что это его капитал. Он наращивает свой капитал, свою компетенцию, свой профессионализм. Он пишет себе с помощью изумительное резюме, думая, что капитализирует.
2: То есть увеличивает, накручивает свою цену, чтобы подороже себя продать.
3: Вопрос заключается в следующем. А чей же этот человеческий капитал? Уважаемые люди, он считается, это не ваш капитал. Тоже точно так же у нас, оказывается, есть работодатели, которые, это они владеют человеческим капиталом, это они его оценивают, это вас взвешивают и покупают. Точно так же, как покупали ресурсы материальные, нематериальные, а теперь еще человеческие. Но вот эта продажа, продай себя, то есть вот то, что сегодня опять вот проходит сейчас прям вот актуально, значит, знания, и у нас выступают на какой-то форум знания проходит, и то, что у нас выступают сейчас правительство, члены правительства, члены администрации президента и депутаты, и различные другие персоны, СМИ, там, например, Соловьев там, и другие, то мы видим, что то, что сегодня молодежь, которую привезли с разных уголков Земли, я не знаю, по какому принципу они появились там, но то, что сегодня я послушала несколько выступлений, а вот эта линия на то, что ты должен себя продать, это, конечно, сохраняется. И из уст правительства явно рассматривается. Мало того, вы знаете, конечно, ну, немножко небольшое отвлечение. У нас министр есть финансов, Силуанов.
2: Есть. Факт.
3: И вы знаете, ну что могу сказать? Ему надо прочесть опять закон нашего правительства и указ президента о традиционных ценностях, ради чего мы вообще должны жить и так далее и тому подобное, работать, как мы должны относиться друг к другу. Потому что, представляете, выходит министр и говорит с молодежью, просто молодежь, вот mm-hmm. совершенно студенческая, из колледжей, только пришли на работу, а он им рассказывает, как надо быть финансово грамотным и сберегать капитал и куда его инвестировать. Вот куда инвестировать? Это самая важная задача перед молодежью, оказывается. Это куда инвестировать капитал.
2: Чтобы получать деньги и ничего не делать, да? Я правильно понимаю?
3: Конечно.
2: Конечно,
3: это пассивный
2: план
3: доход.
2: Для молодого человека.
3: Мало того, обратите внимание, у него нет денег на свое образование. Не было денег. Его многих загнали с родителями ли или без родителей в кредиты, страшные кредиты, только для того, чтобы получить это образование. Обращаю ваше внимание, что это то, что мы потеряли во всем человечестве. То, что СССР показал, как надо давать образование. Он сделал наоборот возможным получение образования из любых семей бесплатно во всех вузах. Мало того, доплачивал с тем, кто хорошо учится, кто, во-первых, поступил в этот вуз соответствующий уже уровнем, он еще и доплачивал либо обычную стипендию, если ты просто учишься без троек, либо повышенную стипендию. Вот мне удавалось всегда получать повышенную стипендию, которая на 20-30% была больше, чем обычная стипендия. Мало того, у нас была возможность просто на кафедрах эффективно работать. У нас была возможность на проектах, и это были курсовые работы, которые вкладывались в нашу образовательную. Когда говорят о том, что мы все такие были, вы знаете, вот каких-то очень много людей, которые, конечно, очень хотели бы замарать СССРовское хорошо. Было ли в СССР плохо, плохие какие-то элементы? Конечно. Но СССРовское хорошо замарать нельзя. Вот я хотела бы сказать, что то, что студентам, несомненно, понимали, что студент не должен сидеть на шее совсем у родителей, и что он, во-первых, может, если он хорошо делает свое дело, это учится, он должен получать стипендию, половина зарплаты, да, как минимум 40 рублей он получает, а дальше повышенные стипендии, а в московских вузах получали больше. Это первое. И второй вопрос – это, конечно, всевозможная мат-помощь. Это специальные завтраки, это специальные столовые, это специальное, то есть это почти бесплатное общежитие, это взаимопомощь друзей, это возможность заработать на хоздоговорных работах, если ты хочешь получить уже профессию.
2: Стройотряды, слушайте, люди же реальные деньги привозили оттуда вообще.
3: Мы работали на стройотрядах, мы работали на картошке, мы работали на заводах. Я, например, так как я рязанка, я работала на рязанском станкозаводе и крутила станки с ЧПУ и так далее, или там на полиграфии, или ходила манекенщицей в доме быта у себя в Рязани, работала манекенщицей, зарабатывала деньги. Mm-hmm. То есть то, что мы могли зарабатывать денежные средства еще дополнительно, работая на нескольких кафедрах и так далее и тому подобное, было желание. Вот если есть желание, ты можешь как по своей специальности, так и не по своей специальности совершенно нормально было заработать деньги. Но у тебя был фундамент для того, чтобы можно было переехать в другой город и выжить. Сегодня образование, это я хотела бы сказать Силуанову, Силуанов, министр, это вы сделали. Это вы говорите о том, что нельзя зарабатывать, наоборот, скажем так, решили зарабатывать ВВП на образование платно. У нас, по сути дела, все образование становится все более и более платно. И это кастовое общество, это выращивание кастового общества. Вот такой подготовки к труду, когда любое образование, начиная с 9 класса, становится платным, это то, что мы с вами не возьмем. Мало того, для нашего завтрашнего труда непрерывное образование должно быть свободным от оплаты. И мы, несомненно, должны иметь такую возможность, у нас достаточно средств, чтобы это сделать. Итак, речь идет о том, что опять собственником человеческого капитала являетесь не вы, хотя вы наверняка все произносите слово «человеческий капитал». Я против этого словосочетания. Мы за будущую симфоническую личность. Мы тоже об этом поговорили в прошлый раз. Следующий вопрос – это, конечно, разделение на физический и интеллектуальный труд. Тоже говорили о том, что прекрасно, интеллектуально, высокоинтеллектуально сегодня рабочий управляет своим станком, поверьте, технологическим процессом. То есть говорить о том, что вообще какое-то разделение на физический и интеллектуальный труд, я считаю, что вообще не должно, и в будущее мы не берем. И следующий момент – это, конечно, вопрос для того, чтобы стать думающим и заниматься интеллектуальным трудом, даже делать табуретку или когда ты вяжешь носки. Вопрос или что-то делаешь другое. Для этого не нужны, поверьте, ни степени, ни звания, ни вообще звания никаких, ни академиков, ни ученых. Ученый – это не, знаете, вот это вообще не звание. Это состояние, это вообще отношение
2: судьба
3: к жизни. Нет, это отношение к жизни человека. Тот человек, который хочет сделать то, что до него не делали. Сделать это по-новому. И вот такая исследовательская, поверьте, я считаю, что это моя точка зрения, что от рождения в каждом Есть Моцарт, есть Бартини, есть Королёв. Его надо в себе поискать, найти. Главное, чтобы не лениться. Главное – отношение еще к себе с любовью. И то, что общество должно дать возможность найти в каждом ребенке и открыть в каждом ребенке Моцарта, это то, что мы должны с вами тоже сделать. Это мы будем говорить уже, когда будем говорить об образовании. И, кроме того, мы с вами тоже подведем итог. Мы сказали о том, что на сегодняшний день, мало того, что человеку труда вот относится так, у нас развелось сегодня людей, которые считают, что они получают денежные средства, а с результатами труда, их труда, познакомиться невозможно. То есть, конечно, это мы говорили, безумное количество финансистов, инвесторов, экономистов.
2: Эффективных менеджеров.
3: Да, эффективных менеджеров, брокеров, банкиров, майнеров, крипты и всех финтехов и так далее и тому подобное. Гигантский офисный планктон, который множится, безумное количество чиновников, которые плодится и плодит себе подобных. Вот речь идет о следующем, мы говорили очень по-доброму. Ребята, ваше тяжелейшее просиживание штанов необходимо заканчивать, необходимо переходить в сферу ту, где вы увидите или каким-либо образом авторизуете результаты своего труда. Вот необходимо каждому задуматься об авторизации собственного труда. Автором чего же вы явились за сегодняшний день, или за сегодняшний год, или за свою жизнь? Это важнейший вопрос, к которому необходимо переходить. И зачем ты прожил-то жизнь? Вот этот важный вопрос. Не как прожил, не что ты потребил за свою жизнь, какую зарплату ты получил, и что у тебя есть машинка, что у тебя есть, как ты прожил, да, что есть, заработал на квартиру, и даже на яхту, и даже на самолет, и так далее, и тому подобное. Это ты как? Это можно. Это очень сложно заработать. И больше всего, и легче всего это, конечно, украсть. А вот чтобы получить это, а вот чтобы авторские, свое имя дать чему-либо, это вот как раз и надо постараться. Это второй момент. Третий момент, это, конечно, мы говорим вопрос сейчас о пассивном доходе, который везде. Вопрос пассивного дохода, вы должны понимать, что это просто паразитизм, это паразиты. Все, кто... Мы рассмотрели методы получения пассивного дохода. Конечно, надо понимать, что, конечно, возможность жить за счет других были, будет и всегда. Мало того, обращаю внимание на это вообще жизни за счет другого. То есть нам приходится сделать больше, чем мы можем даже всем 8 миллиардами съесть, потому что это единственный метод сохранить понятие солидарности и вообще сформировать солидарность, потому что мы понимаем, что в нашей жизни мы сами переживаем эти периоды, у нас есть детство, у нас есть старость, когда мы не можем трудиться, и мы должны обязательно наши труды положить на солидарно на жизнь детей и стариков, и, конечно, никто не застрахован от инвалидности.
2: Какие-то как ситуации, детства, да, по жизни, в трудоспособном возрасте,
3: Потери кормильца и так далее и тому подобное. То есть мы должны обязательно трудиться ради солидарности. Уважаемые друзья, если вы заняты только пассивным доходом, вы тупеете. Вы становитесь ненужным, вам очень тяжело потом встроиться в труд и сделать что-то за своим авторством. Но это, конечно, невежество. Это просто невежество, которое вы в себе взращиваете. Но поверьте, каждый сегодня, и это то, что будет в будущем, очень нужен планете. С каждым из вас умирает то необыкновенное инновационное, которое могло появиться на Земле и не появилось. Вот сегодня убивают людей, и мы теряем, как социум, мы теряем уникальный прирост дел, знаний, открытий социосферы. Вот то, что каждый может стать автором чего-то такого целесообразного для жизни других, и то, что необходимо в этом дерзать, это тоже мне очень хотелось бы сказать. Мы говорили о том, что все насыщаемо, все. Вы знаете, я не за коммунизм, потому что коммунизм проработал теоретически, скажем так, то, что было сделано до этого не только Марксом, но и всеми последующими СССР, он, по сути дела, проработал потребительский рай. То есть от тебя как по возможности, а тебе по потребности. По потребности. Вот это потребительский рай, но Пушкин, вот наш замечательный Пушкин, конечно, вспомним, духовной жаждой утомим. Мы люди, и мы не только томимы, а что-то съесть, что-то положить в голову, да, в рот, а мы духовной жаждой утомим. И вот эта духовная жажда – это следующий как раз этап труда будущего, который мы должны дать возможность реализовать каждому.
2: Ну, вполне возможно, что вот в этой вот в мире будущего и творчество, и созидательный труд – это станут такой же потребностью, даже, может быть, приоритетной потребностью.
3: Чем, кстати, там, это уже
2: покупка
3: есть
2: 550-й там, пары туфель и 60-го платья.
3: Это правда, но вопрос заключается, является ли это потребность? Поверьте, я встречаюсь с большим количеством молодежи, у которых эта потребность уже есть, но они не могут никуда достучаться. Вот они прыгают перед инвестором, за 3 минуты им надо рассказать, что они такое хотят подарить миру, как
2: лучше,
3: стать полезными.
2: Букв было поменьше, картинок побольше.
3: А инвесторы сидят, миллионеры сидят и говорят, ну, не пойдет, не доработано. Мало того, вы знаете, стремятся именно к мелкотемию, за 3 минуты рассказать, у нас нет серьезных планетарных

0: миллениума 2000 года в новую уникальнейшую ситуацию. В чем же уникальность этой ситуации? Вот давайте это разберем, потому что труд должен опираться на новое дано. Вот новое дано, которое мы должны все с вами, все 8 миллиардов нашего населения Земли должны это осознать. Первое. Задача самовыживания земной цивилизации в современных условиях решена. Понимаете? Решена. Все, что нужно, чтобы просто человечество выживало и размножалось, и жило дальше, осознанно и совершенно разумно, и, наконец, появились новые мечты и новые желания, она реализована. Мы в любой точке Земли можем развести огонь. Мы в любой точке Земли можем перенести разными методами и способами энергию и поставить ее мобильно, дровами, углем, газом, нефтью, атомом, ВИА и так далее. И тому у нас сегодня созданы то, что их необходимо разумно использовать, грамотно использовать, рассчитывать КПД, правильно территориально планировать. Это другой вопрос. Вот этого мы не умеем. А то, что мы можем энергетически сохранить свою жизнь сегодня в любой точке, в Сахаре, на Северном полюсе, в Антарктиде и так далее, везде, эта задача решена. Мы можем себя одеть как в жару, так и в холод. Полностью. Мало того, мы производим сегодня столько одежды, что мы ее не всю можем надеть на тело. То есть то, что надо переходить к понятию планирования, наконец, не каждому обеспечивать рост, роста прибыли, каждому предприятию и совершенно внепланово платить, и потом говорить, ой, кто-то не продал, банкрот.
1: Затоваривание.
0: Да, затоваривание. И это всю, все под нож, энергию, труд людей и так далее и тому подобное, а потом делаем из товара, из результатов труда мусор, с которым не знаем, как бороться.
1: Еще,
0: то
1: да.
0: есть вопрос заключается, и это касается всего. То есть это касается еды. То есть мы дошли до того, у нас 10% населения могут накормить весь мир. У нас такая сегодня способность к выживанию. То есть вопросы самовыживания. Мы столько уничтожаем продуктов, и в это же самое время у нас от голода до сих пор, вы посмотрите, гуманитарную помощь не пускали в Палестину, и дети умирали от жажды и голода. Что это? Это вот Израиль это кто? Это фашизм.
1: Ну а сейчас тоже, вот насколько не сбалансирована эта система, война в Персидском заливе, миллиард с лишним человек грозит голос в 2027 году.
0: Мы же понимаем, что это рукотворно. То есть это рукотворно, и вопрос заключается, мы знаем имена преступников. И в ООН этот вопрос не поднимается. Мы знаем, преступник открыто, полностью, мы знаем все имена, все рассказали
1: миру. То есть доска не нужна, их разыскивает человечество. Да, ФАС, профиль, да, точно. Вот этого не надо, потому что это вообще-то в каждой новостной ленте во всех видах.
0: Точно. И все понимают, что это грозит голодом. А следующий вопрос. Это, конечно, мы понимаем, что домов мы настроили, но не там и не тут.
1: Мы не, понимаем, тех, что, каких
0: не тех,
1: каких надо.
0: Не тех, каких надо. Мы знаем, в Китае пустые города, мы знаем, как у нас пол Москвы не распродано и так далее и тому подобное. То есть на сегодняшний день вопрос, еще раз, задача самовыживания, которая стояла тысячелетиями перед нашим всей цивилизацией, нашей цивилизацией сегодня решена. Она неэффективно управляется. Вот это нам всем необходимо осознать. То есть наш труд, наше строительство техносферы, мы обеспечили уже самовыживание. И это результаты нашего труда.

0: Следующий вопрос. Это товарного дефицита нет. Понимаете, его просто нет. А на товарном дефиците, когда в тех или иных клубах продавались те или иные драгоценности, те продавались очень дорого, то есть поднималась цена, чтобы купить такую вот элитарную машину, и из нее делали какой-то либо дефицит. То есть вот это поддержание элиты и отличия обычных
1: не
0: людей.
1: Для всех.
0: Да, конечно.
1: Вещи
0: элитарности.
1: Не для всех.
0: Вещи не для всех, да. Вот. Это тоже, вот поверьте, дефицита нет. Уже нет такого дефицита. Вот как жить без дефицита? В мире, где нет дефицита.
1: Да, пусть это все будет, но пусть чего-то не хватает.
0: Да, вот вы помните, да? Прекрасно.
1: Конечно.
0: Это интермедиа.
1: Директор магазина, да, ты меня уважаешь, я тебя уважаю, мы уважаемые люди.
0: Итак, товарного дефицита нет. Сегодня голод и нищета рукотворны. Изобилие техносферы Земля используется нерационально. И на сегодняшний день с этим тоже что-то надо делать. То есть это надо признать как дано. Следующий вопрос – это, конечно, очень важный вопрос. Вот для того, чтобы наши результаты труда появились, вот что сейчас происходит во всем мире? Конкретные комплектующие не пришли на конкретные заводы. И заводы стоят. Людям не платят зарплату. Людей сокращают им рабочий день. Они не получат следующие, конечно, денежные средства. Они, это, вы знаете, это вот совершенно 29-й год прошлого столетия, Соединенные Штаты Америки, Великая депрессия. То есть, конечно, то, что ультраглобалисты сегодня по всему миру расписывают эту карту, вот эту депрессию.
1: Модель, да.
0: Полностью. Вы знаете, это, ну, всем надо понять, что она искусственна. Искусственно у нас и люди, народы, все, американцы, европейцы, Латинская Америка, Африка, Юго-Восточная Азия, россияне. Давайте мы это поймем, что это в наших руках. Это в наших руках. И то, что необходимо вообще останавливать этот механизм, конечно, он опирается прежде всего на планетарную финансово-экономическую систему. Давайте, наконец, скажем, что наш труд, так как мы сказали, мы вот авторы, это хорошо, но, оказывается, у нас есть оценка, у нас есть технологические процессы, нужно своевременно оплачивать, нужно вот этот кровеносную эту систему, где происходят деньги, это условные единицы приведения нашего труда для взаимообмена, для формирования нашей жизни. Вы знаете, вот этот механизм сломался. Он старый, он был построен неверно, он на процентном кредите, он построен на обмане, он построен на краже. Вопрос, ребят, нам надо менять, как мне очень нравится принцип водопроводчика. Тут систему надо менять целиком.
1: Систему надо менять, да.
0: Тут систему надо менять, а не что-то подкрашивать и мазать зеленкой. Понимаете? И то, что вот этот вопрос на сегодняшний день для трудового человека, американца, англичанина, европейца, стоит просто. Он граничит, обращая ваше внимание, с понятием жизни. Это тоже спецоперация, которая проводится на территории, опять же, всех стран мира. Вас вынуждают стать бедными, а потом вам рассказать, что вы должны, у вас другого выхода нет. Вы должны прийти на завод, где делается ракета. А потом или беспилотник. А потом взять устройство управления этим беспилотником и что-то взрывчатое вещество. И пойти и взять у другого, и отобрать у другого то, что не хватает вам. Вот на этом сегодня строится. То есть это из ваших детей, из ваших братьев, из ваших мужей сегодня куется мясо для войны. это обязательный элемент. Вот эта депрессия, вот это, когда пойти больше работать некуда, как кроме работать на войну и работать в этой войне мясом, вам не дают другого выхода. Уважаемые немцы, это так. Уважаемые французы, это так. Это вам рассказывают, что там, в России, вы сможете, получить достаточно серьезные, захватить ресурсы, которые вот сейчас они там в России находятся, а вам их не хватает. Ну и, как всегда, фашизм, там же не человеки, там же все ниже, а унтерменш, и взять рабов.
2: В Курской области на Украине продавали путевки на определенные улицы, которые можно было пограбить, пока они были оккупированы. Это был бизнес. И был спрос на это предложение.
0: Вы понимаете, что делают с нами? Всего лишь лишив нас способности труда. Труда. И когда сделали, сказали, нет, вы знаете, конечно, работайте, братья. Вы знаете, я уже снимала видео сразу после этого. Вы знаете, убивать людей – это не работа. Это не труд. Это не те результаты, которые мы хотели бы в этой жизни, вообще когда-либо. Это вынужденная необходимость, когда твоему крову угрожает опасность, твоей семье угрожает опасность, твоей стране угрожает опасность. Но сегодня надо всем понять, нашей планете, нашей жизни – не вопрос самовыживания, мы решили, мы можем с вами жить и эффективно работать. Вопрос, оказывается, кто-то хочет, чтобы нам работой сделали убийство друг друга. Вот этого допустить нельзя. Вот этого допустить нельзя. Но по поводу украинцев, которые, кто не скачет, тот москаль, москаляку на геляку, это, конечно, я не знаю, что сделали с мозгом. Просто это страшно, что сделали. Это
2: страшно, да. Но... Может быть, как раз вот это, опять же, это вот эта вот иллюзия пассивного дохода.
0: Конечно.
2: Работать не надо, вы только вот сделаете вот это и получите все даром.
0: Да,
2: вообще,
0: да,
2: просто так.
0: Да,
2: европейские пенсии, кружевное белье там,
0: точно,
2: и так далее.
0: Точно.
2: И все. Это вот это самое развращение бездельем.
0: Точно. И еще один момент, который я уже упомянула, коммунизм, да? Так как я сказала, что первое, вопросы самовыживания решены, дефицита нет, надо поменять систему. То есть материально-техническая база коммунизма, которая была прописана, которую мы должны были фундамент, базу, базис построить такой, он построен. Вопрос. Где коммунизм? Где коммунистические отношения? Значит, что-то мы в теории не подучили. Кто же нам это так мешает, при том, что все-все есть? И, конечно, вопрос стоит, как же этим всем поуправлять-то? Как же нам выживать? Как жить? Как трудиться? Сколько надо производить? И вы знаете, сегодня ко мне пришло очень интересное. Я зачитаю. У нас появился... заявление замглавы администрации президента Российской Федерации Максима Орешкина.
1: Он что-то наговорил в последнее время, я его в котором эфире уже обсуждаю.
0: Цитирую. «Происходит возврат и реинкарнация плановой экономики в лучшем ее виде», говорит Максим Орешкин. «Будет сейчас, уже сейчас, автоматизируется институты транзакций, то есть взаимоотношения человека с человеком», заявил он. Конечно, текст трудно понимаем специалистам.
2: Приступ энтузиазма можно испытать, если потом продолжение не прочесть и не вникнуть вглубь.
0: Да. Вы знаете, вглубь, к сожалению, пока это все такая тайна мадридского двора. Так что же они там делают, и кто там делает, и зачем это там делает?
2: Мария Николаевна, он вот про Яндекс.Такси. Как образец реинкарнации плановой,
0: вы знаете,
2: экономики.
0: Это кошмар.
1: Да.
0: Так вот, нет, вы знаете, Максим Орешкин не понял, на что он замахнулся. Даже если он сказал про Яндекс.Такси, вы знаете, я хотела бы сказать... Спасибо Максиму Орешкину за то, что он замахнулся на весь олигархат. И то, что он, наконец, начнет планировать Потанину, сколько никеля, кобальта, меди надо выпускать и куда продавать, где складировать, где формировать резервы, сколько нам надо выпускать самолетов, сколько надо использовать и так далее. Великолепно. Пора Потанином руководить. И обязательно планировать весь сбыт и экспортные операции. Я считаю, что Максима Орешкина надо поддержать в этом. Максим Орешкин, пожалуйста, обязательно включите руководство Мордашова. У нас нам нужен металл, нам нужны трубы, нам нужны железные дороги и так далее и тому подобное, а он сокращает людей и вообще не планирует дальше развитие. Максим Орешкин, пожалуйста. Необходимо планировать его деятельность. Дерипаски. Я считаю, что Лисина...
2: Очень трудоспособный человек, заряженный на хорошую...
0: Вы знаете,
2: на потрудиться.
0: Я считаю, что то, что Максим Орешкин, Ротенбергов, Ковальчуков, то, что он, наконец, начнет планировать их деятельность, мы все за. Я вот просто двумя руками. Уважаемый Максим Орешкин, я готова вам помочь, потому что у меня великолепный есть опыт по планированию деятельности и вообще автоматизации этого всего. Уважаемый замглавы администрации президента, пожалуйста, я официально прошу о встрече и передаче вам документов о реализации, наиболее эффективной реализации, которая уже апробирована на очень большом количестве предприятий. Поэтому это великолепно. Это великолепно. Вы знаете...
2: Орден Трудового Красного Знамени, я предлагаю.
0: Если будет реализован.
2: Да.
0: Да. По реализации управления и планирования деятельности всех олигархических структур, взаимоувязанных олигархических структур нашей страны, вы знаете, я считаю, что мы планете всей покажем, как это надо делать.
2: Как надо делать.
0: Вот поддержим. Поддержим все Максима Орешкина. Максим Орешкин, я с удовольствием готова оказать всевозможное содействие в данном направлении. Это второй момент. И следующий момент, который мне бы хотелось... Опять же, мы с вами возвращаемся. Планирование труда нашего – это ключевая задача, обязательно, которую надо нам с вами реализовать, чтобы построить будущее. А дальше это, конечно, вопрос, какова же у нас с трудом связана. Это реальная производительность коллективного труда. Вот тоже, вы знаете, у нас такое великолепное время перехода к будущему, к будущему мироустройству, новому мироустройству, что у нас производительность труда такова, что вот если бы воздаяние за наши деяния было справедливым, то вот это воздаяние справедливое по деяниям больше возможности нашего потребления. Вот представляете, у нас сложилась такая обалденная ситуация в мире, и это всем надо осознать, что если бы воздаяние за ваш труд было справедливым, грамотным, без кражи налогов, без кражи к прибыли, без кражи всего, то мы все, получив эквивалент
2: Справедливый.
0: Mm-hmm. Он оказался больше вообще возможности потребления. Просто оказывается, у нас в сутках только 24 часа, и очень хочется поспать. Второе, оказывается, желудок у нас не увеличивается в размеры за последние 2000 лет, и он, наоборот, люди начинают есть соразмерно физическим затратам,
2: нагрузкам.
0: То есть есть такое понятие, как здоровый образ жизни. оказывается, на себя надеть, и даже если 365 дней в году, 3 раза в день менять одежду, как делает Киркоров, угу. например, да, даже это, но оказывается…
2: Как человека напряженная жизнь.
0: Вот, это просто вообще обалденно напряженная жизнь. Даже это нерешаемая задача, понимаете? Оказывается, тоже сожрать не сможем. Вот все сожрать не сможем. Каждый день заниматься только покупкой новой квартиры, некогда будет зарабатывать эти деньги. И так далее, и тому подобное. То есть есть дети, есть семья, есть увлечения и прочее. Вот справедливое, еще раз повторю, почему? Повторю еще. Справедливое воздаяние по деяниям больше возможности потребления. Вот невозможно разумно потребить в одно лицо то, что каждый из вас реально при сегодняшней производительности труда заработал. Как быть? Где хранить? Как управлять этим всем? То есть это очень важный вопрос. И когда ультраглобалисты это осознали, то у всей планетарной цивилизации наступил мировоззренческий кризис.
2: Кризис, да.
0: Мировоззренческий. Мы концептуально, оказывается, непониманием дальнейшее развитие после достижения материального изобилия и суперпроизводительности производства. Вот мы не понимаем. Вот Тайвань там клепает микросхемы. Мы их уже не знаем, куда вставить. Уже блокируем, чтобы они куда-то не доставлялись, и хоть какой-то дефицит. Мы искусственно создаем дефицит.
2: И при этом еще активно говорим про то, что у нас, во-первых, низкая эффективность труда, и, во-вторых, не хватает кому работать.
0: Но некому вы же работать. Понимаете, что Набиуллина повторяет эту методичку, которая, понимаете, то, что она повторяет, и то, что она управляема не в нашей стране. Вы знаете, мне очень нравится Соловьев. Я тут несколько вечерних передач ночных застала и послушала. Вот как Максиму Орешкину, я считаю, я готова помочь. Максим, мы с тобой. И вот планируем деятельность.
1: Дерипаски.
0: Всех.
1: И т.д.
0: Всех.
1: И дальше
0: для всех. И подписку всего Forbes, значит. И РСПП, и всего бюро, и так далее, и тому подобное. То есть мы с вами. У меня коллектив гигантский, замечательный. Мы с вами это сделаем. Обязательно реализуем эту прекрасно поставленную задачу в администрации президента, обращаю внимание. Но мне точно так же нравится Владимир Соловьев. Владимир Соловьев очень хитроумный. Вы понимаете, как он выходит на достаточно серьезный канал. С большим покрытием, да. И аудиторией. И вы знаете, какую он замечательную, просто искреннюю работу проводит. При этом он, конечно, балансирует вот просто, понимаете, по лезвию ножа. Его уникальная способность вот балансировать на лезвии ножа и сохранять свою передачу, свою способность все-таки выходить и выступать, и говорить, ну,
2: если
0: это
2: мы с вами
0: честно.
2: Сегодня про труд, это пример очень эффективного и напряженного труда.
0: Труда. Просто, вы знаете, и очень, вы знаете, удивительно, как, смотрите, он рассказывает о проблемах, очень честно рассказывает о проблемах СВО. Он рассказывает о нехватке БПЛА. И о том, что да, с той стороны БПЛА поставляет все. Все НАТО поставляет БПЛА туда. И не только НАТО, и Китай. Как бы наш дружественный, наш замечательный, прямо с которым
2: спина
0: надо завтра
2: спина
0: к спине дружить и так далее. И вдруг Китай тоже поставляет все туда. И в больших гигантских количествах. И убивает
2: просто
0: наших
2: бизнес.
0: Ребят.
2: Ничего личного, просто
0: да.
2: бизнес.
0: Оказывается, мы с вами там, вот тут не друзья. А мы туда качаем энергию совершенно и много что еще совершенно по бросовым ценам. Почему-то. тоже достаточно серьезный вопрос. Он рассказывает, как ужасно идет управление экономическое. Он очень честно, он приглашает Байбакова, который в Госдуме, который «Плач Ярославный» повторяет из передачи в передачу, когда он там
2: из
0: присутствует.
2: Из года в год, я бы из сказала. Ну, извините.
0: Это вот, вы знаете, извините. Просто неизменный. Один и тот же «Плач Ярославный». Мне хотелось бы, чтобы что-то сменился. Это зам руководителя Государственной Думы. Да, вот на минуточку. И в то же время, вот чтобы выжить, он все рассказал, как нам все плохо, по-честному. Он рассказал о наших проблемах, о закрытых заводах, о четырехдневном рабочем дне, о том, что у нас там нет еще до сих пор самолета, у нас нет такого-то двигателя и так далее и тому подобное. Он рассказывает очень много честного материала. Владимир Соловьев, я вас понимаю. Я вас понимаю. Но каждый раз вы говорите, у нас замечательное правительство. У нас наэффективнейшие министры. У нас вице-премьеры, ну вот просто...
2: Выставочные. У меня мама говорит, выставочные.
0: Вы знаете, вот как... Вам удается, ну хорошо, это вы делаете для нас, когда вы рассказываете честно о проблемах и даете слово тем, кто рассказывает о проблемах. Это спасибо большое, до нас доносится очень много проблем и мирового уровня, и внутри страны. Но при этом мы понимаем, вы в партизанах, мы с вами. Вы говорите о том, что администрация президента изумительно и спасает нас вот при этом что-то нам прям делает
2: люди,
0: хорошо.
2: Люди, результат которых не решает ни одной озвученные задачи, проблемы,
0: они прекрасны.
2: Молодцы. Большие труженики.
0: Большие труженики. Вот вернемся к труду. И их награждают. И он считает, что все награды героев труда. Героев труда. Все замечательные. И все просто. И всех он знает. Со всеми, всем жмет руку. И всеми довольны.
2: Ставит даже в пример.
0: Как надо ставит в пример, да.
2: Работать надо,
0: да,
2: работать да, надо вот так.
0: И постараться. Как они все нас спасли. Это не мы спасли, вышли на работу, а это они нас спасли. Вопрос заключается, ну а верховный главнокомандующий и президент, понимаете, в двух вот ипостасях, ну это просто, конечно, сказочный. Вы знаете, я против, еще раз, революции. Я против бунта. Я за эффективное управление. Обратная связь, критика, поиск грамотного решения, без осознания проблематики достоверной и поиска методов его решения – это пустое.
2: Не поставив диагноз, вы никогда не лечите болезнь. Да.
0: Это точно. Поэтому вопрос заключается в следующем. Уважаемые друзья, наш партизан Владимир Соловьев, ну, скажем так, я считаю, что он, конечно, ставит перед каждым из вас, специально разрывая когнитивный баланс и логическую целостность, понимание проблемы и человека, который за нее ответственен, я считаю, что он делает великолепное дело для каждого из вас. Вам каждому необходимо это понимать и услышать.
2: Марина Николаевна, времени у нас остается несколько минут. Чем мы с вами завершим, как? Если не вот этой легендой о Ковпаке? Он же Владимир Соловьев, как мы выяснили. Вот этот эфир.
0: Как вы знаете? Нет, ну, я только согналась.
1: Я понимаю, что эту легенду, можно длить
0: нет, вы знаете, это я отвлеклась. Это вот отвлеклась. Вы знаете, у меня самый главный вопрос о том, что вот все идеологии застопорились. Идеология капитализма не дает ответа, как жить так. А идеология коммунизма не дает ответа, а как жить в изобилии-то? В изобилии как выжить? Как нам управлять этим изобилием на Земле? Вот поставленными задачами. Как нам решить вопрос? Мы уже сказали, вот эта эволюция труда. Как единственный способ самовыживания? Решили. Как наказание, рабство, повинность, послушание? Решили. Как обязанность, осознанная необходимость, труд как обязанность? Решили. Созидательная потребность, авторское участие в мировой истории? Понимаем.
1: Ну, в основной, в большей части, да, наверное.
0: А что, в будущем? Нет, ну, вы знаете, в большей части все мечтают, дети все мечтают. Все мечтают, и, поверьте, все хотят авторского участия в мировой истории. И все понимают, в конце концов, не осознавая это как вот эту фразу, а они мечтатели. У нас все дети мечтатели. Да. На всей земле. И вот вы просто остановили меня в одной секунде от будущего труда. А вы говорите, время ваше завершено, Хохлов. Все, заканчивай, твое время истекло.
2: Что будем делать?
0: А что, опять переносить?
2: Давайте хотя бы обозначим вот эти основные элементы труда будущего.
0: Вы знаете, мы должны поговорить о новой мотивации труда, потому что первая проблема – это, конечно, нам придется всем понять и преодолеть страх капиталиста, потому что он считает, что если будет материальный достаток у каждого, то есть вот то изобилие, то справедливая оценка, то мотивировать людей на тяжелый труд – не получится.
2: Да и на легкий не получится. Капитализм считает все равно, кто, если нормально обеспечивать, никто не будет вообще работать.
0: Точно.
2: Палками, если не бить, если не наказывать рублем.
0: Поэтому вот этот вопрос, это новая мотивация труда, что нас должно мотивировать на труд, это первое. Второе, это, конечно, это новая производительность труда. Вот новая производительность труда, за счет чего она будет достигаться, и вообще какие новые результаты труда прежде всего, и какое новое производство мы будем, это тоже мне бы очень хотелось рассмотреть, потому что я как раз это и создавала соответствующие инструменты и институты для того, чтобы решить эту задачу. Конечно, сегодня вся мировая система ценообразования на продукты, работы и услуги, расчет их себестоимости оторвана от показателей производительности труда. И вот это вот вопрос тоже. Вы знаете, очень важный вопрос себестоимости товара и цены реализации. Вот, понимаете, скажу по секрету тем, кто не знал. У нас в СССР цены не росли. У нас цены снижались. Понимаете? Снижались. То есть если мы данный продукт можем производить уже массово, мы можем технологически отработанно, то и на этот продукт цены снижались. То есть мы настолько повышали производительность труда, что у нас не инфляция была, а дефляция как правильный, замечательный процесс. То есть мы уже это познали, нам надо идти вперед. И для этого очень важный вопрос производительность труда и новых результатов труда, которые мы должны с вами поставить, это следующий вопрос, конечно. Очень важный вопрос, который, опять же, мы возвращаемся к тому, что мы без конца поговорили. Это какая будет эра, да, в изобилии. Вот оказывается, при изобилии и достатке не работают властные трудовые отношения. Понимаете, начальник не может сказать, вот не будет работать эта формула, я начальник, ты дурак. Вот она не будет, перестает работать. И мировоззренчески, опять же, все начальники и вся власть к этому не готова. И не знают, что делать в изобилии с инакомыслящим и говорящим сотрудником. Что с ним делать? Вот как ему управлять? Это тоже очень важный аспект, который, к сожалению, у нас не хватило времени.
2: Давайте,
0: и новые, конечно, производственные и трудовые отношения. Я тоже очень хотела бы поговорить. Но еще один очень важный вопрос – это что мешает нашему планетарно распределенному коллективному труду? И ему мешает? Я сразу дам ответ. Который мы рассмотрим, конечно, почему это мешает. Мешает границы частной собственности.
2: А вот теперь мы, вероятно, очень плавно переходим к теме, которую мы с вами после разговоров о труде мы планировали с вами обсудить, это вопрос собственности.
0: Ее эволюции.
2: Да, на сегодня закончим. В следующий раз давайте никаких легендоков поки, пожалуйста. Вот, все мы нужные сигналы послали, мне кажется.
0: Увлеклась.
2: Вот, обозначили, что вы готовы людям помочь. Помочь. Вот, явным и скрытым и нашим сторонникам. Да. Вот, а в следующий раз мы продолжим и этот разговор, и поговорим о эволюции собственности.
0: Спасибо.
2: Марина Николаевна, большое спасибо.
0: Спасибо.
2: Очень приятно с увлекающимися натурами составлять.
0: Извините.
2: Обсуждать такие важные.
0: Но мир мой труд.
2: Это важно.
0: Ребята, за мир мой труд.
2: Так что с наступающими майскими, дорогие друзья, большое спасибо. До новых встреч. Приходите на канал «Точка сборки». Будет интересно.

0: поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Добрый день, дорогие друзья, с вами я, Егор Яковлев, это «Цифровая история». Сегодня мы продолжаем изучать историю Рима. И у меня в гостях профессор РГПУ имени Герцена, доктор исторических наук Татьяна Владимировна Кудрявцева. Татьяна Владимировна, как всегда, рада вас видеть в нашей
2: здравствуйте,
1: студии.
2: Здравствуйте, дорогие зрители.
1: Третья по счету программа. Мы сегодня будем говорить про царский Рим. Ну и, наверное, начнем с легенды об основании Рима.
2: Что такое царский Рим? Римская история делится на определенные исторические этапы или периоды. Вот есть царский Рим, потом начинается период республики, которая, в свою очередь, делится на подпериоды. Там ранняя республика, эпоха великих завоеваний, поздняя республика или кризис Римской республики. Империя, которая тоже делится на раннюю империю, золотой век Антонинов, Северы и кризис III века, поздняя империя. Все, конец античности. Конечно, все вот эти деления, я уже об этом говорила, они достаточно условны и привязаны к каким-то таким ярким историческим событиям, как вот неким вехам. Вот царский период начинается с момента основания Рима. И дату основания Рима вычислил один римский ученый-антиквар, живший в первом веке до нашей эры, Марк Теренций Варон его звали. Вот он высчитал, если это перевести на наше летоисчисление, что основание Рима произошло 21 апреля 753 года до нашей эры. И на самом деле это такая интересная дата, потому что насчет 753 года есть определенные сомнения. Это с тем же успехом мог быть там условно 787, 731 и так далее. То есть где-то в районе середины 8 века до нашей эры, когда, судя по археологическим раскопкам, действительно начинается какая-то активность в регионе тех семи холмов, которые потом вошли, собственно, в римскую городскую черту. Но вот день основания Рима, 21 апреля, известен издавна. Такое ощущение, что римляне его вот справляли с глубокой-глубокой древности, покрытой таким туманом для нас. И вполне вероятно, мы имеем дело с таким замечательным феноменом, когда мы точно знаем день, когда был основан Рим, 21 апреля. И сейчас, кстати, в Риме, естественно, это один из главных городских и даже общенациональных праздников. У античных авторов было свое представление о том, как был основан Рим и кто был основан Рим. Вот комплекс этих представлений есть легенда об основании Рима. Потому что, как вы увидите, здесь, конечно, много, несомненно, легендарных и даже каких-то сказочных моментов в этой истории. Эта легенда изложена у разных авторов, и, наверное, самое такое яркое ее изложение, ее презентация – это поэма «Энеида» Публия Вергилия Марона. И вот то, что я сейчас буду рассказывать в начале легенды об основании Рима, связанная с троянским героем Энеем, это как раз, что называется, изложено по Вергилии Энеида. Эней – это троянский герой, сын знатного троянца Анхиза и богини Афродиты, которую римляне называли Венерой. Когда Троя пала, собственно, город вот охвачен пламенем, бегают захватчики-греки по улицам, Трои там грабят, насилуют, убивают, Энею удалось вывести из Трои свою семью, своего престарелого отца Анхиза, сына малолетнего Аскания Юла, а вот жена Криуса, которую он вел, очень своевременно исчезла, испарилась. Что с ней стало, неизвестно. Ну и еще к Энею примкнула группа троянских товарищей. Это его будущие спутники, товарищи по странствиям. Потому что вскоре после того, как вот ему удалось с группой товарищей, сыном и отцом выбраться из Трои, он получил от богов оракул о том, что он должен найти новую родину для троянцев. И родину эту он должен искать где-то на западе. То есть ему было указано общее направление, но конкретно пункт прибытия указан не был. И вот начинаются странствия Энея, которые неподробно Вергилий описывает, и во второй книге «Энеиды» описывается, как корабли Энея, изрядно потрепанные во время штурма, прибивает к берегам Африки, где в это время переселенцы из финикийского города Тира основывают новый город, который они так и называют по-западно-семитски, новый город – Карт-Хадашт. Карфаген. И возглавляет их вдова правителя по имени Дидона. Эней встречается с Дидоной. Его матушка, богиня Афродита Венера, значит, хлопочет о том, чтобы создать такую романтическую обстановку и возбудить любовь и у Дидона, и у Энея, потому что вот такая романтическая обстановка будет способствовать тому, что Энея и сотоварищи ласково и обходительно примут карфагенине. И во второй песне «Энеиды», собственно, идет знаменитый рассказ о взятии греками Трои, вот о троянском коне и крылатое выражение, которое наверняка многие знают, боюсь, донайцев, дары приносящих, да, «Тимео Данаос и Дона Ферентес» по латыни. Это как раз из этой книги Вергилия, это слова жреца Лаокоона, которые, ну, вот стали таким известным крылатым выражением. То есть Эней рассказывает Дидоне о своих приключениях, о своих странствиях. Дидона испытывает такое сочувствие, которое постепенно перерастает в симпатию, в нечто более глубокое. В общем, Эней задерживается на некоторое время в Карфагене. И хорошо так задерживается, что боги уже начинают волноваться, потому что у него же миссия, которую надо выполнить. И ему посылают через вестника богов Меркурия, он же Гермес, напоминание, что пора вообще-то исполнять свою миссию. И Эней, скрипя сердцем, но покидает Дидону, при этом как-то забыл поставить женщину в известность об этом. То есть Дидон...
3: Такое бывает.
2: Да, Дидон просыпается, Эней нет. И она видит только где-то там далеко, на линии горизонта, корабли троянские, которые уплывают от берегов Карфагена. И тогда Дидона приказывает сложить костер. Ее близкие еще не догадываются, что на самом деле это ее погребальный костер, потому что она там восходит на него и пронзает свою лилейную грудь. И тело ее сжигают. Перед смертью Дидона проклинает Энея и всех его потомков, и римляне потом именно этим проклятием объясняли такую вековую вражду между карфагенинами, то есть пуницами, это искаженные финикийцы, и римлянами. Собственно, вот для них это такая весомая причина пунических войн. Ну, а Эней видит, опять же, где-то вдалеке, на том берегу, от которого он отплыл, дым поднимается наверх, и он не догадывается, что это, в общем-то, тот костер, на котором сжигает тело его возлюбленной. Ну, я опущу дальнейшие приключения Энея, их было немало, в конце концов он прибывает в Италию, потому что, как вы понимаете, именно это был конечный пункт его странствий по задумке богов. И высаживаются троянцы в области Средней Италии, которая называется Лаци. Я немножко уже рассказывала о географии Италии древней. И в этом Лаци жили люди, племя, которое носило название латинов. И царь у них был тоже латин. Сначала даже какие-то конфликты возникали между вот этими мигрантами троянскими и местными жителями. Но потом царь Латин, узнав Энея поближе, восхитился его там, мужеством, статью, и решил выдать за него свою дочь Лавинию замуж. Что думала по этому поводу девушка, нам ничего не известно. К тому же Лавиния была еще до этого просватана за царя племени Рутулов Турна. Ну вот, Латин объявил это решение, и это решение очень не понравилось как раз вот этому самому Турну. Он собирает войско и идет войной на Энея, получается, и Латина в оскорбленных чувствах. И дальше, опять же, Вергилий описывает разные батальные сцены. Вот если первая часть Энеиды очень похожа на Одиссею Гомера, то вторая часть, конечно, напоминает нам Илиаду. Описание всех этих поединков, героев. И в последней книге Энеиды сходятся, собственно, в поединке два главных действующих лица. Это Эней и Турн. И Эней побеждает в этом поединке. Турн у его ног, и он просит о милосердии. И Эней колеблется, но замечает на Турне перевязь его друга Паланта, который был убит незадолго до этого Турном в одной из этих стычек. И, естественно, это пробуждает в его душе жажду мщения, и он пронзает лежащего его ног Турна. Ну, не самый, конечно, рыцарский поступок, но вот так, собственно, заканчивается Энеида. О том, что было дальше, мы узнаем из других античных авторов. Кстати, вот эта вот версия о том, что потомки римлян произошли от троянцев, она, судя по всему, появилась, опять же, довольно давно. Кажется, она этрусского происхождения. То есть точно тут утверждать ничего нельзя, но такая гипотеза высказывалась. У Энея, он погиб через некоторое время в одном, опять же, из битв, остался сын Асканий Юл. И здесь авторы расходятся, потому что вот Вергилий считал, что Асканий Юл – это сын вот этой троянской жены Креусы, которая так вовремя потерялась. Но есть и другая версия, она встречается у других авторов, о том, что Асканий Юл – это сын Энея и Лавинии, его вот второй уже италийской супруги. Кстати, от этого Аскания Юла происходил знатный патрицианский римский род Юлиев, да, которому принадлежал и Гай Юлий Цезарь. То есть он у нас потомок богини. И Асканий Юл основал новый город, который назвал Альба Лонга, длинная Альба. Кстати, Эней тоже основал в Лации город Лавинии. В честь своей жены он его назвал, этот город. Ну вот Асканий Юл основал свой собственный город. И в этом городе правили потомки Аскания Юла и Энея. Они сменялись, шли друг за другом. Их всех перечисляют по именам Тит Ливий, например. Ну и доходим мы пропускаем всех этих, значит, многочисленные колена, доходим мы до 14-го царя Альба Лонги, которого звали Нумитор. Вот у этого Нумитора был брат, такой вероломный, нехороший, по имени Амулий, и он сверг своего брата Нумитора, он его не стал убивать, а как бы под домашним арестом он содержался, а вот сына его, то есть своего племянника, который, конечно, конкурент, он убил, а дочь заставил стать весталкой. Весталки, жрицы богини Весты, как известно, приносили обет безбрачия. Но вот через какое-то время эта весталка, звали ее Рея Сильвия, родила близнецов, и, как уверяла весталка, родила она их от бога Марса. Ну, как вы понимаете, опять же, версия непроверенная, но вот весталка то ли в этом убеждена была, то ли ей хотелось заставить окружающих поверить, что это вот божественные такие отпрыски, тем самым защитить своих сыновей. Когда Амулий об этом узнал, он очень рассердился. Весталку, естественно, убили, да, за нарушение обета безбрачия весталок казнили. И близнецов, то есть своих там внучатых племянников, получается, Амулий тоже приказал убить, выкинуть в Тибр. Тибр – река полноводный и с быстрым течением. Но в тот момент, когда все это происходило, Тибр довольно сильно разлился, поэтому люди, которым было поручено выкинуть этих младенцев, они не стали там глубоко заходить в воду, а просто там где-то в ближайшую заводь выкинули, причем не просто младенцев в воду, а почему-то в корзине так их аккуратно отправили в плавание. Ну и через какое-то время вода отступила, и вот эта корзина с близнецами оказалась на отмеле. Дети там громко плакали от голода, и плач этот услышала спускавшаяся на водопой волчица, жившая неподалеку, жалилась над близнецами и стала их кормить своим молоком. И вот этот мотив, сюжет потом неоднократно был отражен в римском искусстве. Самая, конечно, знаменитая капитолийская волчица, она так называется, потому что находится сейчас в Капитолийском музее. Это, кстати, этрусская работа. Но хочу сказать, что вот близнецы, которые там прильнули к соскам этой волчицы, они вообще-то позднего происхождения. Античные были потеряны, и уже в эпоху Возрождения их приделали, новых близнецов. А через некоторое время близнецов обнаружил царский пастух Фаустул, который жил на соседнем холме Палатинском. Там, кстати, и сейчас туристам показывают хижину этого Фаустула. Вообще, подбирать царственных младенцев – это, как известно, любимое занятие пастухов древности. Вот так, значит, подобрали пастухи когда-то Эдипа, Кира, будущего основателя державы Ахеменидов, тоже пастухи подобрали, Париса. Вот и наших героев тоже подобрал этот царский пастух. Ну и росли они в его хижине, были такими молодцами буйными, попадали в разные переделки. Я, опять же, упущу там какие-то детали не очень важные. В общем, в результате, попав в одну из таких переделок, они узнали разными окольными путями о своем происхождении. И дальше они свергают вот своего двоюродного дедушку Амули, убивают его, восстанавливают на престол дедушку Нумитора. Но, видимо, им было как-то некомфортно под дедушкиным присмотром, и решают Ромул и Рем основать свой собственный город и на том самом месте, где когда-то их кормила волчица, потом нашел пастух, собственно, где они выросли. И, собрав такую же буйную ватагу молодцев, они отправляются на это место и основывают город. Но их двое, они близнецы, вопрос, кто будет главный. И решили они положиться на волю богов и, собственно, совершили то, что в Риме называется ауспиции. Это такая важная часть религиозной и общественной жизни римлян, то есть узнавать волю богов путем гадания, птицегадания. Этим потом занимались профессиональные жрецы Авгуры. Но вот, собственно, с таких ауспиций начинается история Рима, потому что гадают они по полету птиц. И первые шестерых коршунов увидел Рем. Но буквально вслед за этим Ромул узрел, они на разных холмах стояли напротив друг друга и, значит, наблюдали за птичками. Ромул узрел 12 коршунов. Ну и решил, что он победил, он главный. Рем с этим не согласился. Между братьями произошла ссора, закончившаяся поединком. И во время этого поединка Ромул убил Рема, а город, который они задумали вдвоем, назвал в свою честь. По латыни, по-итальянски, Рим называется Рома, от Ромулюс. То есть римская история началась вот с такого братского кровопролития. И римляне, конечно, об этом знали и помнили, и рефлексировали на эту тему, особенно вот в период гражданских войн, в эпоху поздней республики. Есть такой знаменитый седьмой эпот у римского поэта Горация, который начинается такой фразой «Квоски лести руетис, куда-куда вы мечетесь, безумный». И там как раз вот эта вот идея о том, что вот эта междоусобица, в которой гибнет Рим, она не случайна, потому что Рим начался с междоусобицы.
3: Такое проклятие.
2: Да, с пролития братской крови. И вот зажили Ромул уже без Рема и его спутники в основанном ими городе. Но есть одна проблема. Мало женщин, население в основном мужское. Видимо, репутация у римлян была соответствующей, потому что пытались они как-то посвататься по-хорошему к соседним племенам. Вот, собственно, первое римское поселение – это Палатин, как я уже сказала, а соседние холмы, там, Эсквилин, Кверинал, на них жило племя сабинин. Тоже италики, как и римляне, италики-сабинине. И вот сватались они к сабининкам и, на самом деле, к другим барышням, но как-то, в общем-то, везде им отказывали. И тогда Ромул пошел на хитрость. Он пригласил соседей сабинин на некий праздник в Рим. И соседи наивные пришли на праздник, естественно, безоружными. И в разгар этого праздника, по знаку, поданному Ромулом, римляне стали хватать девушек, не разбирая, там, замужем она, не замужем, и растаскивать их по своим хижинам.
3: Похищение сабинянок.
2: Да, это похищение сабинянок. И сабинине, собственно, ничего противопоставить этому насилию не могли. Они ушли, естественно, домой, восвояси, вернулись, пылая там жаждой мести, вооружились, пошли войной на римлян, и действительно произошло несколько столкновений. Но дело в том, что римляне-то свое черное дело уже сделали. И вот сабининки так внезапно обрели мужей или там новых мужей. И в какой-то момент они просто вот буквально встали между двумя враждующими войсками, там, распустив волосы, разодрав одежду, и воззвали к миру. И примирили своих там, отцов, братьев и бывших мужей со своими новыми мужьями. Вот это легенда об основании Рима. Да? Как вы видите, там есть ряд таких, несомненно, фольклорных, сказочных моментов, но, как ни странно, есть тут и рациональное зерно, которое нам не позволяет ну, просто все это отмести да, и обозвать там, выдумкой фэнтези. Да? Во-первых, это примерное время, когда все это происходит. Конечно, мы имеем дело с археологическими источниками, а это всегда непросто интерпретировать, и есть разные, опять же, интерпретации, дискуссии на эту тему, но, в общем, середина VIII века, как вот некая точка отчета поселения на Палатине, она вырисовывается. Связь первых поселенцев с Альба-Лонгой тоже вроде бы археологически как-то можно ее проследить. Mm-hmm. Вот этот рассказ о похищении Сабинина, кстати, опять же, такой любимый сюжет в живописи, искусстве, да, эпохи Возрождения, можно вспомнить там знаменитую лоджию Ланцы на площади Республики во Флоренции, да, где знаменитая скульптура Джамбалони находится, как раз изображающая этого римлянина, похищающего Сабининку. И много таких вот реминесценций этой истории в искусстве Европы. Но вот что, собственно, мы наблюдаем? Мы наблюдаем то, что называется в науке синойкизм. Это такое греческое слово, тут приставка «сюн», которая означает какое-то совместное действие, и слово «ойкос», то есть «дом». Синойкизм – это вообще один из способов образования античного полиса, который образуется в результате слияния общин. И мы видим вот классический синойкизм – слияние латинской общины, жителей Рима и слияние соседней сабинской общины. И это, опять же, прослеживается археологически в погребальном обряде. Вот это такой важный маркер всяких, опять же, рассуждений, потому что там, допустим, латинине сжигали своих покойников, обряд кремации, значит, сабинине их хоронили. А в какой-то момент мы видим, как вот смешивается, да, то есть вот этот обряд. То есть это вот смешение как раз и показывает, что произошел вот этот самый...
1: Синтез.
2: Да, синойкизм.
1: Что же было дальше?
2: Ну, собственно, начинается тот самый царский период истории Рима. То есть первый царь у нас Ромул. И, кстати, в пару к себе он взял соправителем Сабинина Тита Тация, чтобы вот подчеркнуть этот синойкизм общин. Тит Таций через какое-то время погиб, а вот Ромул довольно еще долго проправил. С ним что-то случилось непонятное в конце жизни. Тит Ливий рассказывает историю о том, что он собрал такую вот сходку на Марсовом поле, и во время этой сходки он сидел в кресле, вдруг набежала тучка, покрыла таким плотным коконом сидящего Ромула, а когда туман рассеялся, кресло оказалось пустым. И версия, что он был вознесен живым на небо, к богам и так далее. Но есть и другая версия, ее излагает все тот же Тит Ливий, совсем не столь романтическая, что Ромула просто убили недовольные им сенаторы, я еще скажу, кто это такие, и вот так печально он окончил свои дни. Ну, то есть две такие версии, выбирайте, какая нравится.
1: Ну, конечно, вознесён на небо.
2: Вознесён на небо, несомненно. Конечно, с Ромулом это самое такое наше хлипкое звено в царском периоде с точки зрения его историчности, потому что когда мы имеем дело с героем эпонимом, в честь него город назван, это вот навевает определенные сомнения, хотя некоторые итальянские историки, они же очень хотят так укоренить себя глубоко во времени, пытаются и Ромула реабилитировать.

0: И если, значит, первый Ромул под большим вопросом, то вот список из шести прочих внушает определенное доверие, ну, определенное, насколько мы можем вообще говорить о достоверности вот этого очень раннего периода римской истории. Во-первых, он довольно раннего происхождения. То есть к третьему веку до нашей эры уже этот список был, судя по, опять же, всяким нашим косвенным данным. Во-вторых, вот такой тоже аргумент интересный, но довольно основательный. Ни у одного из тогдашних знатных патрицианских, а потом нобельских родов не было предков среди вот этих вот царей. То есть не нужно было как-то вот себя, опять же, укоренять в древности и приобретать авторитет. То есть они не были в этом, получается, заинтересованы. И это вот такой интересный тоже аргумент в пользу историчности этого списка. Ну, давайте пробежимся немножко по этому списку. Второй царь сабинского происхождения, Нума Помпилий, если Ромул бесконечно воевал там с соседями, то Нума Помпилий такой миролюбец и миротворец. То есть он практически не воевал, но он занимался обустройством внутренней жизни Рима. Он придумал жреческие коллегии, будто бы и ремесленные тоже коллегии. И он вел 12-месячный календарь, потому что раньше был 10-месячный лунный календарь. Там все равно как бы все это основывалось, конечно, на лунном календаре, и поэтому приходилось периодически вставлять лишний месяц, потому что идея високосного года – это потом уже реформы астронома Созигена во времена Цезаря. Но, тем не менее, вот с Нумой Помпилией у римлян уже был 12-месячный календарь. Еще Нума Помпилий построил храм богу Янусу. Янус – это такой интересный бог, начало всех начал. Я думаю, мы, может быть, поговорим потом специально о римской религии. Она действительно очень интересна. Римская религия, там есть много, опять же, интересных и забавных сюжетов. Янус – один из римских богов. От его имени происходит название первого месяца года, потому что он вообще покровительствовал всем первым числам, первому месяцу, первому дню и так далее. Януариус – январь. Латинское слово «януа» – тоже дверь от него происходит. И Нума Помпилий повелел, чтобы во время войн двери храма Януса были открыты, а в мирное время были закрыты. Но вот, судя по всему, в эпоху республики они только два раза закрывались. Один раз ненадолго после Первой Пунической войны, а второй раз их закрыл Октавиан после победы над Антонием в 29 году до нашей эры. Так что в основном всю римскую историю двери храма Януса стояли нараспашку.
1: А в чем был смысл вот, этой вот, вот этого решения?
0: Не знаю. Ну, Помпилий не пояснил. Ну, наверное, да.
1: То есть война открывает какую-то новую возможность, новую эру.
0: Возможно, да, да. Ну, там же как бы интересно, это одновременный вход и выход, да? Вот этот бог, он за это отвечает. И здесь такая, в общем-то, мощная диалектика, я бы сказала. Идем дальше. Следующий царь, третий по счету, это Тул Гостилий. Вот Тул Гостилий отличался как раз такой воинственностью, и при нем произошло важное событие в истории раннего Рима. Была завоевана Альба Лонга.
1: При этом, они враждовали.
0: Ну, периодически, но они ж нон-стоп воевали с соседями. И соседи воевали с ними. То есть это такой модус вивенди, да, образ жизни той далекой эпохи. И так вышло, что в Риме и в Альба Лонге синхронно были по три близнеца, примерно одного возраста, юноши, молодые. И, конечно, возникает соблазн как-то это обыграть в конфликте, и решено было, и римляне, и альбалонгцы об этом договорились, что все решит поединок между этими тремя близнецами. В Риме это братья Горации, а в Альба Лонге это братья Куриации. И чья тройка близнецов победит, тот город и будет как бы вот властвовать над другим городом. Они заключили договор. И вот, значит, выстраиваются два войска, выходят тройки бойцов, начинается поединок. И так получилось, что в самом начале поединка были убиты двое из вот этих трех братьев Горациев. То есть в живых оставался только один Гораций. Но

0: все три куряция вот в этом первом раунде схватки получили ранения. И тогда оставшийся в живых Гораций идет на такую хитрость. То есть он пускается в притворное бегство, полагая, что догонять его враги будут не дружно вместе, а в зависимости от степени тяжести своего ранения. И первым его настиг тот из куряцев, кто был ранен легче всего, и до того, как подбежал второй из куряцев, он с ним, Гораций, с ним уже разделался, то есть он его побеждает в поединке. Значит, тут подбегает второй брат, который получил ранение, скажем так, средней степени тяжести, и с ним Гораций тоже справляется. Ну, наконец, уже приплелся третий брат. Во-первых, он был ранен тяжелее других своих братьев. Во-вторых, конечно, совершенно раздавлен там, морально-психологически, потому что альбалонгцы и куряцы уже победу праздновали, а тут, в общем, вот такой печальный исход. И он уже фактически не сопротивлялся, Гораций его прикончил. Дальше, значит, радостные Гораций, сняв нам трофеи с трех поверженных им бойцов, возвращается в Рим. И у городских ворот встречает его сестрица, которую, разумеется, тоже зовут Горация. Почему, разумеется, я скажу, когда буду говорить о том, как было устроено римское общество этого периода. Дело в том, что вот эта сестрица Горация была просватана за одного из куряцев. Ну, собственно, римляне и жители Альбалонги, можно сказать, родственники. Естественно, между ними там всякие были соседские, родственные отношения. Она была невестой одного из куряцев. И она видит на плечах брата тот плащ, который она лично соткала своему жениху, подарила ему, и она понимает, что ее брат убил ее любимого. И она начинает рыдать. И тогда брат ее, Гораций, выхватывает свой меч, пронзает девушку и произносит такую краткую речь, смысл которой да не посмеет больше ни одна римлянка оплакивать врага Рима. Ну, это может быть, конечно, и патриотичный поступок, но с точки зрения римской религии он совершил тягчайшее преступление, он пролил родственную кровь. Да, вот таких убийц, именно вот родственников по крови, в Риме даже называли особым именем парицида. И в соответствии с древним неписанным правом его должны были казнить, причем такой позорной казнью, его должны были подвесить завязанным лицом на зловещее дерево. Зловещее дерево – это дерево, которое выросло само и не дает плодов. И дальше сечь кнутом до смерти. И, в общем-то, ему вынесли такой приговор. И тогда происходит такое очень важное событие в римской истории, потому что этот юноша обращается к народу. Это первый случай апелляции на смертный приговор к народному собранию. Потом вот это вот право обжаловать смертный приговор перед народом, «ius provocationis» по латыни, станет, можно сказать, краеугольным камнем римской конституции. Первый случай – дело Горация. И перед народом выступает батюшка Гораций-старший, который всячески защищает своего сына, напоминает римлянам о подвиге, который совершил Гораций, и говорит примерно так, что вот если бы он был на месте своего сына, он бы тоже убил свою вот такую непатриотичную дочь. Но батюшка лукавил, потому что он-то, как патер фамилиас, как отец семейства, имел действительно право карать смертью любого члена своей фамилии. Это вот входит вот власть именно патер фамилиас. А сын его нет. Такого права не имел. Тем не менее, народ принимает решение, да, помиловать Горация. И вот так заканчивается эта история. Кстати, ее тоже очень любили изображать художники. Есть картина Жак-Луи Давида, да, «Клятва Горациев». Ну, она изображает эпизод еще до поединка, собственно, как тут Горации там клянутся, три брата сражаться и умереть за Рим. Кстати, через какое-то время вождь Альбалонги, диктатор. Между прочим, диктатура – это тоже этрусское ноу-хау, которую заимствовали и римляне, и, видимо, опять же, жители Альбалонги, потому что они избрали себе на время войны с Римом диктатора в Альбалунге, был такой диктатор по имени Мэтти. Вот этот Мэтти, он нарушил коварно договор, то есть он должен был подчиниться Риму, да, вместе с Альбалунгой после этой истории. Но он там стал нападать на какие-то римские гарнизоны, и в результате, ну, в общем-то, он был схвачен, и римляне казнили его такой очень жестокой казнью. Они привязали его к лошадям и отправили лошадей в противоположную сторону, то есть его там разорвало. Тит Ливи, который описывает, причем в таких даже натуралистических подробностях, описывает эту казнь, говорит, что это единственный случай в римской истории, когда римляне вот кого-то казнили таким страшным способом. Но именно это произошло потому, что их возмутило вот это вот вероломство.
1: Я уточню, диктатор – это...
0: Чрезвычайное должностное лицо.
1: Чрезвычайный военный вождь.
0: Да, совершенно верно. Да, я потом расскажу немножко о том, как будет устроена Римская уже республика, о римских должностных лицах, потому что они у нас очень часто будут, их названия, встречаться, и нужно немножко какое-то иметь представление.
1: Это интересно вот с какой точки зрения. Просто мы это слово «диктатор» воспринимаем в значении 20 века, но, например, когда диктатором избрали Сергея Петровича Трубецкого на Сенатскую площадь, да, восстание декабристов, то имелось в виду, видимо, вот древнеримское. Римская.
0: Конечно. Но вот этот, на самом деле, как говорят некоторые ученые, пиоративный, то есть такой отрицательный смысл слова «диктатура» приобрела еще в античности после проскрипции Суллы. То есть вот до этого, конечно, там контекст был исключительно положительный. И мы будем еще вспоминать, опять же, некоторых таких знаменитых римских диктаторов, которые прославились своими рес-гесты, деяниями, подвигами, вписали свои имена там, в страницы римской истории, и вообще имена их некоторых стали практически нарицательными, мы еще о них вспомним. Ну вот, это отрицательный пример диктатора, но никак не делающий отрицательным само понятие, конечно, диктатуры, я имею в виду вот этого диктатора Мэтти. Значит, дальше был, это уже, значит, четвертый царь, такой Анкмарций, хотя уже к концу правления Тула Гасиля он постоянно воевал, и пишет Тит Ливи, римляне устали от бесконечных войн, но, видимо, опять же, ситуация была такая бодрящая, потому что Анкмарций, который начал, он был внуком Нумы Помпилия, вроде бы заявлением о своих мирных намерениях, тем не менее тоже вынужден был практически все свое правление воевать. А дальше наступает такой очень интересный кластер римских царей, потому что три последних римских царя, а именно Тарквиний Древний или Тарквиний Приск, Серви Тулий и последний римский царь, которого звали Тарквиний Гордый, Тарквиний Суперб, они либо этрусского происхождения, либо связаны с этрусками, ну вот как Серви Тулий, о чем я еще расскажу. И отсюда возникает такое предположение, сами римляне его категорически отрицали, что вообще-то этрусски могли установить свой контроль над Римом в этот период. Да? Римские авторы, Тит Ливи, в частности, об этом подробно пишет, описывают такой мирный приход вот этого этрусского мигранта по имени Тарквини к власти в Риме. То есть он был официально избран так, как избирали царя, я об этом еще скажу, а царя избирал народ и сенат. Но вот и можно понять всю эту историю по-другому, да, и объяснить все эти, опять же, многочисленные этрусские заимствования не мирным таким культурным влиянием, а вот завоеванием. Но и то, и другое, это, в общем-то, гипотезы, каждая из которых имеет право на существование. То есть это могло быть вполне себе и мирная такая этрусская экспансия. В Риме вообще был целый квартал, населенный этрусками, то есть довольно много этрусков жило в Риме. А можно объяснить, конечно, и завоевание.
1: Вот непонимание точное, что происходило в древние времена, оно вообще характерно.
0: Конечно.
1: Вот по поводу Рюрика понятия не имею, во-первых, был ли он, да, легендарная фигура.
0: Кто это такой?
1: А во-вторых, если он действительно был, то при каких обстоятельствах он стал князем?
0: Конечно.
1: Тоже, опять же, разные варианты существуют, и пусть и временных лет доверять здесь сложно.
0: Конечно, но с другой стороны, понимаете, если мы отрицаем там рассказ летописи или рассказ там традиции, значит, мы ступаем на вот эту шаткую почву собственных каких-то воображаемых конструкций. То есть мы начинаем придумывать сами, да, вот
1: это
0: и я очень сомневаюсь, что наши придумки лучше, того, что, возможно, тех мифов, которые нам скармливает традиция. Потому что нередко случае, да, традиция опирается, опять же, на какие-то сведения.
1: Да, все это возникло не на пустом месте.
0: Конечно, конечно. Ну, да, вот, значит, первый из этрусских династий, вот этот Тарквиний Приск, известен тем, что он такую создал систему сточных вод, то есть фактически римскую канализацию, которой римляне там чуть ли не до сих пор пользуются, и она вся собиралась вот в эту клоаку Максима, главную канализационную трубу. К вопросу, опять же, о технологиях того времени, любопытно. Серви Тулий, с ним связаны очень важные реформы, о которых я еще отдельно скажу. А вот последний царь Тарквиний Гордый оставил после себя очень скверную память. Он был деспот, тиран, он там казнил своих подлинных и мнимых противников, он использовал эти казни как средство пополнить казну, то есть шли и казни, и конфискации, и он плохо кончил. Об этом я тоже скажу, но вот попозже, потому что я хочу немножко сейчас отвлечься и дать представление о том, что такое вообще Рим той эпохи, что собой представляло римское общество и как была устроена римская власть. Очень, конечно, было много пережитков родового строя, то есть фактически мы имеем дело вот с такой родовой структурой римского общества. Род по латыни «gens», «gentis», то есть это вот называется такая гентильная организация. Члены рода владели, сообща некоторым имуществом, там, пастбища, какие-нибудь угодья, собирались на какие-то общие религиозные обряды, обладали определенной автономией. Ну вот, например, мы знаем такую историю, это уже на самом деле ранняя республика, но можем запросто все это экстраполировать и на царский период, как род римский, род Фабиев, на свой страх и риск ведет войну с этрусским городом Веями. То есть можно было войну организовать, собственно. И, кстати, в этой войне погибли все мужчины, члены этого рода Фабиев, кроме одного единственного отрока, который и продолжил вот этот славный римский род. Следы этого древнего родового строя можно видеть и в римских именах. Вот об этом я тоже хочу немножко рассказать. Свободно рожденный римлянин, как правило, имел три имени. Значит, первое имя – это, собственно, вот то, что мы называем именем. Имя личное. Оно называлось преномен, то есть как бы предимя. Их на самом деле, этих преноменов, в Риме было не очень много. То есть в этом смысле римляне были совсем не креативны. Штук 20. Ну, допустим, там Марк, Гней, Тит. Некоторые от числительных происходили, там, секст, децим. Некоторые личные имена были закреплены за определенными семействами. Ну, например, у Клавдиев Пульхров за ними было закреплено имя Аппий. Вот они могли так называть своих в юноше, другие так не могли называть таким личным именем. Ну и так далее. То есть их очень мало, на самом деле, вот этих вот личных имен. Дальше следовало номен. Это, собственно, родовое имя, имя рода.
1: Это вот Юлий.
0: Да. А дальше идет уже когномен. Когномен – это то, что вот похоже на нашу фамилию. То есть это семейное имя. Ну, например, Гайус Юлиус Кезарь. Да? Гай – преномен, Юлиус – номен, Кезарь – как раз когномен. Или там Маркус Тулиус Кикеро. Марк Тулий Цицерон. Иногда добавлялось еще четвертое имя, прозвище, агномен, за какие-то там подвиги или деяния. Ну, например, Публиус Корнелиус Скипио Африканус. То есть Публи Корнели Сципион Африканский. Или там Марк Порций Катон Цензор. Потому что цензура Марка Порция Катона, мы еще о ней будем говорить, она так впечатлила римлян и запомнилась. Вот это римские мужские имена. Что касается слабого пола, тут, надо сказать, фантазия римлянам отказывала вообще, потому что все особы женского пола в Риме получали в качестве имени родовое имя в женском роде. Ну, допустим, все дочери Публия Корнелия Сципиона звались Корнелия. Там, все дочери Марка Тулия Цицерона звались Тулия. Ну, вот если вы спросите, а как же, когда их было несколько, да? Все очень просто. Если, допустим, была старшая и младшая, то младшая звалась майор, там Корнелия майор, а младшая будет Корнелия минор. А если их несколько, просто присваивался порядковый номер. То есть Корнелия майор или Корнелия там прима, дальше Корнелия секунда, тертия, кварта, квинта, секста. В общем, сколько надо, столько и будет вот этого порядкового номера. Исключение делалось только для девочек и мальчиков, которые рождались после смерти отца. Вот их обязательно называли мальчиков постумом, а девочку постумьей, независимо от того, в каком там семействе они рождались. И вот так, собственно, обстояло дело практически до конца республики, но вот уже в конце республики, то есть первый век до нашей эры, и дальше уже во времена империи, женщины все-таки боролись за свои права. Они добились того, что у них стало два имени. Теперь в женский род ставилось также имя и семейное, то есть получается у них имя родовое в женском роде и имя семейное в женском роде. Ну, например, там Ливия Друзилла, Цицилия Метелла, да, Домиция Лепида и так далее. То есть все-таки стало теперь два имени. Совсем скудно обстояло дело с именами для рабов. Тут римляне вообще не заморачивались и называли рабов либо по месту происхождения, там Галлус, значит, он из Галлии, да, Гал, там, Сирус из Сирии, там, Афр из Африки, либо называли, делали такое как бы сложное имя, состоящее из латинского «пуэр» – мальчик, и личного имени хозяина. Ну, например, там «пуэр марки», то есть мальчик Марка, «марки пор», да, вот такое краткое название, «мальчик Марка», все понимали. Когда рабов отпускали на свободу, а в Риме очень развито было вольноотпущенничество, особенно по отношению к образованным рабам, их вообще неприлично было долго держать в рабстве, поэтому через какое-то время их отпускали на свободу, то вот такой раб, бывший, ставший вольноотпущенником, брал обычное имя своего господина в качестве одного из своих имен. Вот, собственно, основатель римской литературы, который перевел на латинский язык Одиссею, и вообще вот именно с него считается, начинается римская литература, грек Андроник из Торрента, пусть он был в рабстве у одного римского сенатора, в общем-то, после освобождения он стал зваться Люций Ливий Андроник. Да? То есть вот Ливий – это как раз родовое имя его бывшего хозяина. Вот так было с именами. То есть это к тому, что следы этого родового устройства, они здесь, конечно, четко прослеживаются. Итак, у нас есть род генс. Значит, род делится, естественно, на семьи. Семья по латыни – фамилия. Глава семьи, патер фамилиас, отец семейства. И, как я уже говорила, отец семейства обладал очень большой властью по отношению к членам семьи. Кстати, вот в римская фамилия входили не только, вот как в нашу семью, ближайшие родственники. Рабы, которые жили в доме, клиенты, такая особая категория, еще скажу о ней потом пару слов, тоже считались членами вот этой фамилии, семьи. Значит, патерфамилиас имел власть над всеми своими членами. Ну, например, он мог продать своих детей в рабство. Ну, пока вот существовало, по крайней мере, долговое рабство, можно было за долги продать детей в рабство. Он полностью распоряжался имуществом.
1: Я прошу прощения, да. А это считалось нормально? То есть нормально. Это не порицалось
0: в римском обществе? Ну как? Нет, ну, в принципе, конечно, это не было нормальным. И, в конце концов, долговое рабство было отменено. Но патерфамилиас такая власть была. Так же, как у него была власть, и патерфамилиас этой властью пользовался, у нас есть такие примеры из последующих веков, казнить своих детей. То есть он мог без всякого опасения, что его будут за это преследовать, казнить своего сына или дочь за какое-нибудь неправильное поведение. Или потом у него тоже вот официально было право казнить любовника, дочери, если он его застигнет на месте преступления. Его никто бы за это не осудил ни морально, ни с точки зрения, опять же, закона. То есть у патерфамилиас была очень большая власть и по отношению к имуществу тоже. То есть, собственно, взрослые дети уже вполне в таком достойном возрасте не могли распоряжаться своим имуществом свободно, если жив их отец, патерфамилиас. Он полностью распоряжался всем вот этим семейным достоянием. не всех, видимо, это устраивало из отпрысков. И взрослый сын мог выйти из-под власти отца, если его, в общем-то, не устраивало его положение. И вот этот выход из-под власти отца назывался эмансипация.
1: Знакомое слово.
0: Да. Здесь есть латинский корень манус – рука. То есть выход из-под руки отца. Вот такой эмансипированный сын лишался права на наследование, то есть он автоматически, конечно, понижался в своем социальном статусе, переходя в разряд вот этих вот самых клиентов. Значит, клиенты – это такая категория зависимого населения. Опять же, о происхождении клиентов есть разные версии и мнения, ну, вот какие-то разорившиеся товарищи, вот вышедшие из-под власти отца члены семьи. Возможно, опять же, кто-то, кто приехал в Рим на ПМЖ, на постоянное место жительства, и вот захотел стать клиентом какой-то влиятельной римской семьи. У клиентов были патроны, то есть их покровители. При этом вот узы патроната клиентелы очень важны были для римлян. И это проявилось и в Первом римском кодексе законов, который уже в эпоху ранней республики будет принят, закон 12 таблиц, там есть такая статья, что если патрон вот как-то плохо будет выполнять свои обязанности по отношению к клиенту, то есть предаст там своего клиента или клиент предаст патрона, то он sac resto, то есть да будет проклят. То есть это уже преступление не просто перед людьми, а против богами. То есть эти узы вообще, они вот сакральные узы между патроном и клиентами. Значит, клиент обязан патрону помогать во всех его предприятиях. Вот когда род Фабиев воевал с этрусским городом Вейми, там Фабиев-то было несколько сот человек, а несколько тысяч клиентов, которые вместе с Фабиями воевали. То есть, если, допустим, патрон попал в плен, клиенты должны были его там выкупать из плена. А за это патрон оказывал им покровительство, то есть мог им выделить какой-то участок, земельный надел, мог покровительствовать суде, оказывать какую-то там помощь и поддержку. Это немножко, конечно, напоминает такие вот отношения личной зависимости уже в средневековой Европе. Да? Да. Вот эти вот. Ну вот да, вот это патронаты клиентела римские. Значит, помимо вот этого родового устройства, если теперь переходить уже к тому, что собой представляло римское общество, в царском Риме сложились два сословия. Сословие патрициев и сословие плебеев. Это так называемые первоначальные римские сословия, потому что потом еще будут другие сословия, сенаторское, всадники и плебс, а это вот первоначальные сословия патриции и плебеи. По преданию, Ромул выбрал 100 человек, вот из тех, видимо, буйных молодцев, которые изначально с ним были, и сделал из них сенаторов, членов совета. Сенаторы, сенат, здесь совершенно ясная этимология от латинского слова «сенекс» – «старец». То есть сенат – это такой совет старейшины. Совершенно верно. Вот 100 глав родов. И будто бы обратился к ним, как к «патрес». То есть это было такое официальное название членов сената – «патрес». И отсюда и происходит название патриции. И, видимо, так оно и есть, потому что тут этимология понятная. То есть патриция – это вот первоначальное римское население. Те, кто пришел вместе с Ромулом, и самая влиятельная часть вот этих вот товарищей вошла потом в этот сенат, созданный Ромулом.
1: Отцы-основатели.
0: Отцы-основатели, можно сказать. И, собственно, при Тулии Гостилии добавлено было еще 100 членов сената, и уже при Тарквинии Приски еще 100. И так, собственно, вплоть до Суллы примерно около 300 человек был состав римского сената. С плебеями дело обстоит хуже, я имею в виду с этимологией, потому что не совсем понятно, что это слово вообще означает. Есть разные, опять же, предположения. Некоторые возводят к греческому плетхос, то есть множество, толпа. Также есть самые разные предположения о том, откуда вообще взялись эти сословия, о происхождении сословий. Вот версия, которая кажется, ну, в общем-то, наиболее такой убедительной, и ее разделяли большинство и античных авторов, что это действительно патриции первоначальное сословие, а плебеи – это вот понаехавшие, те, кто, в общем-то, переселился в Рим уже, значит, последующие годы, после там, первых лет основания города. Вот они, значит, сразу попадали в разряд этих самых плебеев, а потомки вот этих отцов-основателей составили сословие патрициев. Но это одна из версий, потому что есть также версия о такой как бы экономической розни между патрициями и плебеями. То есть патриции – это такие богачи, а плебеи – это вот тоже такие своеобразные лузеры, да, которые, в общем-то, потерпели какое-то поражение в своих усилиях комфортно жить и, соответственно, не имея того достатка, который имели патриции, попадали вот в разряд плебеев. Есть и версия такого смешанного происхождения, то есть первоначально причины были действительно связаны с происхождением патрициев и плебеев, а потом на первый план уже выходили причины экономические. И патриции вот так закрепилось, это да, это такая родовая знать римского государства. Вот это как было устроено римское общество. Теперь, если говорить о том, как была устроена власть в Риме, я уже какие-то ее элементы упоминала, но еще раз повторю. Опять же, в соответствии с традицией, Ромул разделил все население Рима на три трибы. Латины, сабины, сабиняне, это то же самое, и этруски. Ну вот современные ученые несколько сомневаются, что вот именно вот так эти трибы первоначально были поделены, но тем не менее. Потом эти три трибы были поделены на 10 курий, то есть получилось 30 курий, и курии были еще поделены там по 10 родов, то есть получилось там 300 родов. Вот это, собственно, первоначальное такое деление римского населения, причем вот в это деление входили только патриции и взрослые мужчины, члены вот этих курий, собирались периодически и обсуждали какие-то важные вопросы. Курия, кстати, изначально это слово означало именно место, где собираются вот эти вот мужчины, члены родов, первоначальных родов. И из этих собраний мужчин по куриям родился первый вид народного собрания в Риме, назывался этот вид куриатные комиции. То есть народное собрание – это комиции. Значит, собрание по куриям – это куриатные комиции. И так это только патриции, куриатные комиции. Плебеи в работе куриатных комиций участия не принимали. Вот эти куриатные комиции вместе с сенатом выбирали царя. То есть царская власть в Риме не была наследственной, хотя царь мог предложить своего преемника, но она не была наследственной, то есть должен был высказаться народ в виде куриатных комиций, и сенат должен был это выбор народа подтвердить. Сенат в строгом смысле что писаного, что не писаного права – это консультативный орган при царях. Царь по латыни «рекс». Инсигнии царской власти тоже, скорее всего, унаследовали у этрусков. Это такой пурпурный плащ, назывался тромбея, пурпурные сапожки, села курулис, на которой восседал царь, я уже говорила об этом, такая, значит, табуретка из слоновой кости, на самом деле, и 12 ликторов, которые окружали царя.
1: Гвардия.
0: Ну, да, такая почетный караул, который окружал царя. Вот это все инсигнии царской власти, которые унаследованы были, скорее всего, от этрусков. Вот, собственно, так выглядело политическое устройство царского Рима. Теперь я еще скажу пару слов о том, собственно, как, что собой представлял Рим уже к концу царского периода и как, собственно, все закончилось. Я имею в виду, как закончился царский период.
1: История Тарквиния Гордого.
0: Да.
1: Знаменитая.
0: Да, но не столько его собственно, сколько знаменитая римская Матрона Лукреция. Во-первых, вот представьте себе, Рим, ведь если посмотреть на карту Италии, это фактически центр Италии. По левому берегу Тибра идет знаменитая соляная дорога, то есть это перекресток торговых путей. И это, конечно, такой мощный драйвер экономического развития, да, то, что Рим оказался на этом перекрестке. И это то, что влекло в Рим такой предприимчивой, даже в чем-то авантюрной публике из разных городов и весей Италии. Поэтому Рим очень быстро рос. Очень быстро рос, быстро развивался. Ну вот и дошли мы с вами до шестого пока царя, Сервия Тулия, при котором, как я уже сказала, в городскую черту был включен Авентин. И, кстати, на Авентине Сервий Тулий построил храм в честь богини Дианы, Дианы Артемиды Эфесской. Вот ее культ тогда был перенесен в Рим тоже. Сервий Тулий – интересный персонаж. По преданию, есть такой, опять же, вот исторический миф, связанный с Сервием Тулием, он был сыном там, чуть ли не рабыни. Кстати, сервус по латыни – раб. Да? Но рабыни знатного происхождения из одного из городов, там, завоеванных римлянами во время этих бесконечных войн, которые они вели, то есть дочь там, местного правителя попала вот в рабство, и уже в доме Тарквиния Приска у нее родился вот мальчик Сервий Тулий. И как-то раз супруга, собственно, Тарквиния Приска увидела, что голова ребенка, значит, объята пламенем. Сначала все испугались, а потом оказалось, что это пламя, значит, непростое. То есть это некий такой божественный знак был. И этого мальчика стали воспитывать вместе с царскими детьми. Он демонстрировал такие недюжинные интеллектуальные способности. И Тарквини Приск и жена его Танаквиль, они как-то его искренне полюбили, этого мальчика. Тарквини Приск выдал за него замуж свою дочь. И именно Сервия Тулия хотел видеть в качестве своего преемника. Но это не понравилось сыновьям предыдущего царя, Анкомарция, и они убили Тарквиния Приска. Но вот престол им занять не удалось, потому что Сервий Тулий был гораздо популярнее в народе, чем вот эти нехорошие молодые люди. В итоге они вынуждены были бежать, а Сервий Тулий зашел на престол, то есть он был избран, опять же, официально и народом, и подтверждено это избрание сенатом, и стал шестым римским царем. И Сервий Тулий провел очень важные реформы. Кстати, он построил знаменитую Сервиеву стену вокруг Рима, и остатки Сервиевой стены можно увидеть еще в современном Риме. Добротно строили тогда. Хотя это он правил 578-534 года до нашей эры, то есть середина VI века до нашей эры. Так вот, что за реформы провел Сервий Тулий? Он поделил все население Рима на 5 имущественных разрядов или цензов. Это очень похоже на ту реформу, которую проводил в Афинах древнегреческий, древнеафинский законодатель Солон. Тоже такая там была цензовая реформа. Тит Ливий приводит критерии в денежном выражении. Ну, конечно, в это время это не в деньгах точно считалось, а, видимо, в размере там, земельного участка и в том доходе, который с этих участков получали. Кстати, все жители Рима, неважно, патриции или плебеи, имели право получить от государства надел земли. Сначала это было 2 югера, югер – четверть гектара, а к концу царского периода уже до 7 югеров этот надел увеличился, который вот был гарантирован любому жителю Рима. Так вот, поделил Сервий Тулий на 5 имущественных разрядов. Самые богатые – первый имущественный класс, самые бедные, естественно, 5-й имущественный класс. И были также те, чье имущество не дотягивало вот до этого установленного минимума для 5-го разряда. И эти люди назывались в Риме. Пролетарии они назывались. Пролетарии. Потому что пролес по латыни «потомство». То есть вот эти люди в качестве своего бизнес-актива могли предъявить только свое потомство. То есть они не имели ничего, кроме своих цепей и потомков. Ну, цепей у них тоже не было, но вот потомки были, поэтому они пролетарии. И дальше, в соответствии с этим имущественным делением, происходило и такое деление воинской обязанности. Потому что первый класс, то есть самые богатые в Риме люди, должны были поставлять в армию 98 центурий. А все остальные имущественные классы со второго по, соответственно, пятой, должны были поставлять 95 центурий. Причем, вот когда я говорю первый класс, самые богатые, это и патриции, и плебеи. И здесь, конечно, возникает некое такое недоумение, потому что центурия – это сотня. Да? То есть, получается, самые богатые, там было 80 центурий тяжеловооруженной пехоты и 18 центурий всадника, вот как бы это вообще очень дорого, да, содержать там лошадь в полной боевой экипировке. Потому что в это время еще вся твоя как бы экипировка за твой счет, это как мушкетеры, да, у Дюма, должны были экипироваться сами, так и римские граждане.
1: Казаки, например.
0: Да. Вот. Поэтому всадники – это самые богатые, вот 18 центурий, плюс 80 центурий тяжеловооруженной пехоты. Значит, а все прочие 4 имущественных класса – 95. И может, конечно, возникнуть такая иллюзия, что мы находимся с вами, ну, где-то в таком, да, как это сказать, утраченном Эльдорадо, раю. То есть римское общество, да, поголовно состояло из очень богатых людей. Раз, да, первый класс поставлял 98 центурий, а все остальные 95. Здесь, конечно, есть один такой момент. Называлось это все центуриями, но количество людей было совсем разным. То есть в центуриях первого класса было гораздо меньше, чем 100 человек, а в центуриях там какого-нибудь пятого или четвертого класса гораздо больше, чем 100 человек. Зачем это все было нужно? В том числе и потому, что, установив этот порядок, Серви Тулий вел новый вид народного собрания в Риме, центуриатные комиции, комиции по центуриям, которые собирались на Марсовом поле, и голосование в центуриатных комициях шло, начиная с центурий первого класса. То есть это означало, что если у нас 98 центурий первого класса, у остальных всех 95, что солидарное голосование первого класса решало любой вопрос. Дальше можно было уже и другим центуриям не голосовать.
1: Это спектакль-то.
0: Так обычно и происходило. Ну, конечно, с современной точки зрения это как-то не очень там, демократично, скажем так, выглядит. Но ведь это все оправдывалось тем, что первый класс нес, конечно, самую такую тяжелую нагрузку по части вот как раз того, что связано с войной, да, с воинским долгом, воинской обязанностью и так далее. Потому что там поголовно все служили на благо своей римской родины. И вот то, что основная нагрузка, да, вот в военных всяких предприятиях падала на плечи первого имущественного класса, ну вот с точки зрения римской логики, и предоставляла этому первому имущественному классу такие преференции. Но вот такой тоже важный момент, на который я хочу обратить внимание. Значит, смотрите, вот это имущественное деление включало в себя всех граждан Рима, то есть и патрициев, и плебеев. У нас появились центуриатные комиции. Впервые в истории Рима плебеи обрели политические права. Они теперь участвовали в работе нового вида народного собрания, центуриатных комиций, которые, кстати, решали в том числе вопросы войны и мира, объявление войны, заключение мирного договора. И поэтому плебеи очень чтили память Сервия Тулия, и спустя там века после его гибели они какие-то там обряды совершали в честь вот этого шестого римского царя. А если говорить о гибели Сервия Тулия, то это такая печальная история, потому что у Тарквиния Приска были то ли сыновья, то ли внуки. Здесь расходится традиция, потому что все-таки Серви Тулий так довольно долго правил. Да? Возможно, речь идет уже не о сыновьях, а о внуках, Тарквиниях, которые были женаты на дочерях, кстати, Сервия Тулия. То есть там такие были тесные родственные связи. И вот супруга одного из этих Тарквиниев...
1: Получается, двоюродные братья и сестры. Нет, судя по тому, Серви Тулий женился на дочери Тарквиния Приска.
0: Да, но это не их мать, и не их.
1: То есть нет,
0: это,
1: я понимаю, что
0: это тетушка, не... Это их, либо их тетушка, либо...
1: Да, их... это их тетушка, да, соответственно, ну, да. Ну, дети двоюродные.
0: Да. Ну да, да, да. И если это внуки, потому что есть и версия, что сыновья, но там как-то по годам не очень
1: похожи. Близкие родственники.
0: Близкие родственники, да. И вот супруга одного из двух сыновей, один потом там тихо то ли умер, то ли его прикончили, как раз его старший братец с его супругой. Вот эта супруга, естественно, звалась Тулия, ну, раз серви Тулия, то все его дочери Тулия. Она вот сначала была замужем за одним братом младшим, которого то ли они траванули с Тарквинием, то ли он сам умер, а потом стала женой другого брата. Причем сестру свою, которая была до этого замужем за ним, они тоже как-то извели. Да, куда-то она там исчезла. Факт, что вот такой ченч произошел. И вот эта Тулия, она вошла в историю как Тулия свирепая, свирепая Тулия. Она была объята какой-то вот маниакальной жаждой власти. Она все время подзуживала своего, значит, вот этого супруга Тарквиния, чтобы он сверг ее отца и стал римским царем. И допилила, в конце концов. Значит, этот Тарквиний стал обходить сенаторов, кого-то уговаривать, кому-то подарочки делать. И в один прекрасный день он просто там с подручными убили Сервия Тулия. Причем вот эта свирепая Тулия, она проехала по трупу своего отца на колеснице, то есть совершила такой вообще омерзительный поступок. Но народу это, конечно, не понравилось, поэтому вот этот Тарквиний, который Тарквиний гордый, он еще у нас получается фактически узурпатор, потому что это не было решением народного собрания, да, его избрание царем. Тем не менее, он, как я уже говорила, правил как такой деспот кровавый. Многие тогда были казнены или бежали из Рима. И мы, собственно, подходим уже к истории, которая стала причиной изгнания Тарквиния с семейством, изгнания царей.
1: На этом мы сегодня закончим, друзья мои, увлекательнейшую историю о конце Тарквиния Гордого, конце царского Рима и начале новой республики мы обсудим в следующий раз. Татьяна Владимировна, большое спасибо. Всегда рада вас видеть в нашей студии. Друзья мои, до новых встреч.
0: До свидания.
2: Вы слушаете Радио Патриот на сайте mixta.ru.
3: Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у нас в гостях доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, протодиакон Владимир Владимирович Василик. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
4: Здравствуйте, глубоко уважаемый Игорь Сергеевич. Здравствуйте, глубоко уважаемые зрители.
3: Владимир Владимирович, вот вы являетесь, с одной стороны, светским известным ученым, профессор, доктор исторических наук, с другой стороны, вы протодиакон, то есть человек Русской Православной Церкви. И именно вот из-за этого сочетания вашего я сегодня и пригласил вас в эфир, потому что тема такая, она связана и с религией, и она связана с современной политикой. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что для очень многих людей в России, и не только просто обычных людей, но и политиков, то есть тех, кто профессионально занимается политикой, международной политикой, стало каким-то полным сюрпризом то, что во главе Соединенных Штатов стоят сектанты, если называть вещи своими именами, протестантские сионисты. Казалось бы, как такое может быть? Нас с 90-х годов убеждали, что на Западе полностью светские государства, что если есть религиозные фанатики в мире, то это только вот там мир ислама, всевозможные странные личности, а в Европе, в Соединенных Штатах, в Австралии, вообще в так называемом свободном мире, это все давным-давно пройденные этапы. И если людьми движет там не только деньги, то единственное, что может еще двигать, конечно же, приверженность к общечеловеческим ценностям, правам человека и все остальное. Вот только эти две вещи. Деньги, права человека, общечеловеческие ценности. И вдруг выясняется, что и президент Соединенных Штатов, и все его ближайшее окружение, они сектанты. Причем какие-то странные сектанты, которые ведут себя по отношению к Соединенным Штатам, той стране, которую они возглавляют, более чем странно. Но с другой стороны, так если покопаться, то вспоминаешь, что вообще-то Соединенные Штаты ведь и создали сектанты, религиозные фанатики, которые бежали за океан. Поэтому вот Я бы хотел, чтобы вы нашим зрителям разъяснили, как такое могло быть.
4: Но, дорогой Игорь Сергеевич, уважаемые зрители, должен вам открыть страшную тайну. Огромное большинство президентов Соединенных Штатов были действительно сектантами. Они были протестантами. Всего два католика за историю Соединенных Штатов. Это Джон Кеннеди. Мы помним, как он трагически и страшно кончил. И Джо Байден. Слава богу, он покамест жив. Однако Дональд Трамп восстановил традицию. И у нас у власти теперь в Соединенных Штатах сектант. Правда, Трамп не пойми кто. Он себя всякий раз позиционирует по-разному. То он католик, то он протестант. Он неоднократно намекал на свои симпатии к иудаизму. Прямо пушкинский персонаж. Так кем же станет он? Мельмотом, космополитом, патриотом, Гарольдом, квакером, ханжой или маской щегольнет иной? Это действительно мир масок. Но в данном случае маска крепко прирастает к лицу. И личина, она и есть лицо. Потому что действительно, как вы справедливо заметили, Соединенные Штаты создавали сектанты. Точнее, пуритане. Точнее, убежденные кальвинисты, которые являлись последователями Жана Кальвина с его человеконенавистнической доктриной относительно того, что одних Бог изначально предопределил к спасению, других предопределил к погибели. И именно эти люди с яростным фанатизмом истребляли несчастных индейцев, видя в них детей дьявола, не считая, что они могут быть обращены к истинной вере, не считая, что они могут спастись. Но вот Бог их такими создал. Создал именно для того, чтобы добропорядочные пуритане их истребили. И добрые отцы семейства услаждались видами индейских скальпов. Это еще
3: я, кстати,
4: что?
3: Не просто видом, а отцы семейств, добропорядочные люди, которые, если дал слово, то держи, на исповедь регулярно, на службу регулярно, но при этом сидели и в законодательных собраниях решали, так, за скальп индейца ребенка будем давать, ну, условно, доллар, за скальп индианки, женщины, будем давать 3, за скальп мужчины 5. А кто-то говорил, не, ну много, 5, давайте 4. И это было совершенно нормально. Они себя считали честными людьми, высоконравственными людьми, которые очищают мир от вот этих недочеловеков.
4: Конечно. И существовали также замечательные доктрины относительно негров. А именно, негры – это вообще не люди. Это те животные, которых некогда сотворил Бог до сотворения человека. Но официально эти доктрины, к счастью, не принимаются, но неофициально они бродят. И воздействуют. И целый ряд раз в свое время объявлялся недочеловеками. И с фанатическим упорством преследовался. И в этом смысле вернемся к доктрине сионизма. Дело в том, что если Лютер, к примеру, относился с некоторым недоверием к Ветхому Завету, то, напротив, и Ульрих Цвингли, и Жан Кальвин, вожди реформаторства, вожди кальвинизма, они считали, что Ветхий Завет – это такое же органическое откровение, как и Новый Завет, что Библия говорит о разумном устроении мира. Все это, конечно, верно, все это, конечно, правильно. Только вот Библию они читали несколько не ту, что читают, к примеру, те же православные и даже католики. Из Библии они избирали все те образцы, все те примеры, которые взывали к мести, крови, к истреблению своих соседей. И самое главное, те, которые взывали к правам избранного народа, Израиля. Кальвинистские проповедники считали, что Бог не отверг древний Израиль даже после распятия Христа. И это движение особенно усилилось к веку XIX, и особенно в веке 20-м. И более того, среди реформатов, среди кальвинистов, среди пуритан появилось такое радикальное движение, как христианский сионизм, которое считало, что второе пришествие станет возможным только после того, как Израиль вернется в землю обетованную, как отстроит третий храм, но для этого надо, конечно, смести с лица земли Аль-Аксу, мечеть скалы. Для этого надо, разумеется, разгромить или уничтожить тех мусульман, которые вступятся за нее. Для этого надо создать царство от Средиземного моря до Евфрата, возобновить лучшие времена Израиля, и туда все стекутся народы, и тогда только явится Мессия. Если мы внимательнейшим образом прочитаем новозаветное откровение, то мы увидим, что в нем все наоборот. Потому что Христос предупреждает, если кто скажет, что Христос в этом месте, вот он, или он в тех покоях, или он в том городе, не имейте веры к этому, не верьте. Ибо как молния освещает небо от востока до запада, так будет и пришествие Сына Человеческого. Подлинное христианство и Новый Завет не знает локальных пришествий Христа. А между тем весь протестантизм на этом заточен. Целый ряд сект, в том числе пятидесятники, и не только они, ожидали пришествия Христа на конкретной горе в конкретном 1844 году или в 1845. В результате появлялось великое разочарование, great disappointment, а на базе этого великого разочарования еще более великие секты. Но вот это движение сильнейшим образом набирает силу с конца XIX века и особенности в XX. Это очень интересно, но оно усиливается параллельно с иудаистическим сионизмом, с такими фигурами, как Герцль и другие, которые зовут в Палестину, зовут к возобновлению третьего храма, причем явно и очевидно презирая и ненавидя христианство. Давайте смотреть правде в глаза, без всяких, что называется, антисемитизмов, просто честно взирая на то, что есть. И параллельно с ними работают и христианские сионисты. Причем работают в высшей степени активно. Один из таких сионистов, обращаясь к президенту Соединенных Штатов, в 1891 году заявляет, почему это сербам отдали Сербию, болгарам отдали Болгарию, а евреям не отдают Палестину. Давайте-ка отнимем для них у турок Палестину. И, собственно говоря, то, что происходило в течение и конца Первой мировой войны, и в межвоенный период, и после Второй мировой войны, именно в начале переселения израильтян на святую землю, а затем создание государства Израиль, это было бы невозможно без деятельной подготовки известных политических кругов, прежде всего в англосаксонских странах. В Англии, в Великобритании, конечно, было непросто. Черчилль, конечно, был против передачи палестинских земель евреям. Но он был не один. Существовало мощное лобби, причем которое действительно подпитывалось христианскими сионистами. И существовало еще более мощное лобби в Соединенных Штатах Америки. И они во многом создали государство Израиль.
3: Владимир Владимирович, извините, что я вас перебью. Но, по-моему, Черчилль как раз всегда был сторонником строительства государства Израиль.
4: Далеко не всегда.
3: Значит, далеко, я ошибаюсь.
4: Далеко не всегда. Он, конечно, под напором различных сил, он вел такую двойственную политику, но это угрожало имперским интересам Великобритании.
3: Британской империи.
4: Потеря подмандатной территории, появление достаточно неконтролируемого партнера, не вассала, а именно партнера, и, по сути дела, государство Израиль становилось таким сильным игроком на Ближнем Востоке, при этом игроком антиарабским, а Великобритания еще во время Первой мировой войны стоило больших трудов стяжать симпатии арабов, тот же полковник Лоуренс. И, конечно, Черчилль как империалист отнюдь не приветствовал появление такой неконтролируемой и достаточно внушительной силы.
3: Я понял вас.
4: Да. С другой же стороны, он не мог не считаться с произраильским

0: страшная сила, грозящая физическим уничтожением израильскому народу. Но, тем не менее, к сожалению, в Израиле находились силы, которые в этот момент били в спину союзникам. И все здесь было очень непросто. Ну, и вот к чему мы приходим сейчас. Очень многие полагали свои надежды на Трампа как на консерватора, как на сторонника традиционных ценностей, как на человека, который собирался заниматься только проблемами нового света, не лезть в старый свет, заняться Америкой для американцев, сбросить с Америки груз великодержавия. Грешен. И я так думал. Хотя и высказывался с осторожностью. Нас обманули, как маленьких мальчиков. Все эти Трамповые декларации. Тем паче, что он хозяин своему слову. Хочет дает, хочет берет назад. Последнее время он наговорил столько, направил столько векторов американской политики, что возникает законный вопрос. Who are you, Mr. Trump? И что в ваших действиях является дымовой завесой, что является сущностью? Вот устроил эту эскападу в Венесуэле. Украл президента, и что? Что он поборол этим мировую наркоторговлю? Ничем. Он даже Венесуэлу толком себе не подчинил и на колени не поставил. Собирается завоевывать Гренландию. И что? Завоевал он ее или нет?
1: Ну, еще не вечер.
0: Ну, понятно, что еще не вечер. Для некоторых он производит впечатление совершенно непредсказуемого президента, непредсказуемого лидера. Некоторые даже сравнивают его с Гитлером, который все стремится захватить. Но вот мне кажется, что Гренландия, что Венесуэла, это все так, пена, дым. А вот сущность – это война с Ираном. И война с палестинским народом, в которой Израиль поддерживается Соединенными Штатами Америки. И вот здесь-то как раз проявляется действительно подлинная религиозно-метафизическая подоплека. Действительно подлинная суть. Потому что давайте смотреть правде в глаза. Все, что делалось и делается на Западе, имеет мощную религиозную основу. И в данном случае это основа христианский сионизм. Скажу более того, ненависть к России, традиционная английская русофобия, она тоже подпитывается христианским сионизмом. Во время войны, Крымской войны 1856 года протестантский проповедник Джон Каминг назвал Николая I князем Гога и Магога. Дело в том, что, согласно книге Иезекииля, перед концом мира должно состояться решительное сражение сил добра и сил зла Израиля с народом Гога и Магога. А эти народы, Гога и Магога, живут на севере. Это северные народы, и, по идее, они должны занимать Средиземье, Heartland. То есть, по сути, делает российская держава. И вот именно поэтому Каминг назвал императора Николая князем Гога и Магога. И, соответственно, против этого князя все средства были хороши, даже союз с неверными турками. Но тогда князя Гогского и Магогского, в кавычках, одолеть не получилось. Хотя, как я полагаю, англосаксы причастны к кончине Николая I. Это на уровне подозрений, которые невозможно ни опровергнуть, ни подтвердить.
1: Очень вовремя она случилась, кончина.
0: Очень вовремя. Потому что если проживи император Николай еще немного, он бы объявил священную войну. Он бы объявил отечественную войну, как в 1812 году. И Россия бы напряглась и сбросила бы в море и англичан, и турок, и французов. Потому что даже когда мы воевали одной левой, практически не воевали, большая часть армии стояла на приколе против Австрии и Пруссии, то все равно моряки Нахимова держали в пятеро большую армию

0: захватчиков под Севастополем. И те потеряли гораздо больше, чем мы. Можно себе представить, что было бы, если бы в Крым была направлена нормальная армия. Им бы не поздоровилось. Не удалось, так сказать, любителям известных аналогий уничтожить, в кавычках, царство Гога и Магога в 1917 году. Все, казалось бы, сделали. Организовали февральскую революцию, развалили страну. На большевиков натравили вначале белочехов, потом и белое офицерство. Не вышло. Все, казалось бы, сделали в 1941 году. Сбили с толку советскую разведку. Натравили Гитлера на Советский Союз. Все, казалось бы, великолепно. Немцы под Ленинградом и Москвой. Не вышло. Последний момент, все повернулось абсолютно в другую сторону. Все, казалось бы, удалось в 91-м. Но оказалось не все. В немалой степени благодаря Америке, которая предпочла иметь дело хотя бы с остатками порядка на постсоветском пространстве, уцелела Российская Федерация. И сейчас она поднимается. Сейчас они заторопились. Все говорит о какой-то спешке, о какой-то суете. Вопрос, очевидно, не подготовлен. Что, в частности, показывает кампания против Ирана. И, тем не менее, они торопятся. Торопятся истреблять палестинцев, торопятся и раздавить Иран, и уничтожить мечеть скалы Аль-Акса.
1: Владимир Владимирович, извините, что вас перебью. Вот вы говорите «торопятся». И здесь возникает сразу несколько таких вопросов.
0: Угу.
1: Вы сами сказали, что практически все президенты Соединенных Штатов были в той или иной мере сектантами. Угу. И, соответственно, вот эти идеи, эти установки протестантского сионизма для них были, ну, как бы базовыми.
0: Да.
1: Но до Трампа никто вот так, очертя голову, во все это не бросался. Ну, можно сказать, что Буш-младший пошел туда, на Ближний Восток, с Ираком разбираться, но все же это было несколько иное. Вот эта тема торопится, потому что сразу вспоминается, что, казалось бы, антиподы Трампа, либеральные глобалисты, которых Трамп любит поливать грязью, говорить, что они его враги и все остальное, как и враги рода человеческого, те вообще заявляли о том, что к 30-му году, 2030-му году, нужно построить вот тот самый новый дивный мир. И сейчас мы видим, что вот эти религиозные фанатики в Соединенных Штатах тоже почему-то вдруг стали резко торопиться.
0: Мне кажется, что вопрос был, во-первых, не подготовлен. Во-вторых, некоторые президенты Соединенных Штатов, тот же самый Барак Обама, они были настроены про-арабски в силу своего понимания государственных интересов Соединенных Штатов. А во-вторых, очевидно, было сказано, что называется, не время. А вот теперь заметно такая эсхатологическая торопливость. В частности, знаменитый американский журналист Такер Карлсон в передаче «Истинные мотивы Израиля. Провокация грядущий мировой кризис» во всеуслышание заявил, что за текущей военной операцией США и Израиля стоит чисто религиозный мотив. Разрушение исламских святынь на Храмовой горе, расчистка площадки и строительство третьего иудейского храма. Причем это понимание присутствует от Беньямина Нетаньяху, который оголтел и религиозник, вплоть до простых солдат Цахал. Его спросили, этого солдата, за что он воюет. Он сказал: «Мы сражаемся за право еврейского народа существовать, исповедовать свою религию, будто им раньше это запрещали, и быть свободными. В чем сущность свободы? Однажды наш истинный вождь придет, и мы будем едины как народ, чтобы восстановить Бейт Гамикдаш, то есть Святой Дом, то есть Храм Господень, то есть Третий Иерусалимский храм». А теперь вспомним пророчество апостола Павла, что Антихрист в храме Божьем воссядет, как Бог, выдавая себя за Бога. И в Священном Писании, это послание к Фессалоникийцам, второе послание к Фессалоникийцам апостола Павла, и в Священном Предании говорится о том, что Антихрист воссядет именно в восстановленном храме, который разрушили римляне. Сейчас, в настоящее время, его строительство невозможно в силу того, что мусульмане на его месте построили в 7 веке мечеть скалы, потому что для мусульман это тоже святое место. По их легендам, по их преданиям, оттуда вознесся на чудесном коне Бураке Мухаммед на небо. И поэтому за эту точку они будут стоять.
1: Для них символ.
0: Для них это символ. Это святое место.
1: Не просто одна из мечетей.
0: Не просто одна.
1: А вот они... фундаментальная.
0: Да. Так вот, это третье по святости место для мусульман. Так вот, в случае, если на его месте будет построен храм, то для всех подлинных христиан, связанных с подлинным писанием и преданием церкви, это знак пришествия Антихриста. И тем не менее, несмотря на все это, евангелические пасторы призывают к разрушению исламских святынь, исходя из доктрины христианского сионизма. Очень интересно высказывался пастор Грег Лок. Израиль должен взять ракету и снести этот нечестивый купол скалы с того места, где он стоит, чтобы мы могли отстроить третий храм и приблизить пришествие Иисуса. По сути дела, это установка на глобальную войну со всем исламским миром.
1: При этом, если я правильно понимаю, пришествие Антихриста они уравнивают с пришествием Иисуса Христа.
0: Конечно.
1: И если к этому добавить случайно совершенно появившееся изображение Трампа в облике Мессии, то как-то...
0: Да, не случайно, так сказать. А что, Трамп может соответствовать многим параметрам Давидида. В частности, его золотистые волосы, разрез глаз, так сказать, общий типаж, пассионарность. Чего бы и не он, хотя, с другой стороны, нет. Дело в том, что в 90-е годы евреи говорили о том, что Машиах родился, и что стоит немножечко подождать, и вот он явится. То есть, скажем, если он родился в 1993 году, по их понятиям, то вот-вот, как говорится, он явится.
1: Но надеюсь, это не Трамп.
0: Но это может быть не Трамп. Но с другой
1: стороны... Трамп родился чуть раньше.
0: Да, Трамп родился чуть раньше. Но Трамп может быть его своеобразным предтечей, который уготовывает путь ему, расчистит дороги, сделает прямыми стези его. И, между прочим, вспомним, что в апокалипсисе присутствует зверь и лжепророк. Причем зверь, исходящий из моря. То есть связанный с талосократической державой, то есть построенной на морском правлении, но на правление морями. И, с другой стороны, там есть пророк, точнее, лжепророк, который действует со властью первого зверя и заставляет все народы ему покориться. И, наконец, еще один момент. Число зверя или клеймо, которое полагается на всех, как знак власти Антихриста, оно, безусловно, связано с экономическим обменом. Без него нельзя ничего купить, ничего продать. И опять-таки связано с капиталистической системой и с единой финансовой системой. Ну и трудно здесь не увидеть некоторых аналогий с господином долларом. И в данном случае чем не кандидатура? Но только я не дерзну сказать, что Трамп антихрист, и что он сейчас придет. Но вот то, что ведутся...
1: Но то, что в этом, с этим играют...
0: С этим играют. Ведутся какие-то нечистые игры. Игры явно опасные и игры провокационные. Когда, например, израильский раввин Йосеф Мизрахи 2 года назад, в 2024, публично предложил устроить провокацию. врезать ракетой по куполу скалы и сказать, что это сделали иранцы.
1: Подождите, а разве это не недавно это было? По-моему, это было где-то совсем недавно.
0: Значит, это повторили. В 24-м это прозвучало, тогда это не звучало.
1: Тогда это осталось... Сказал, и мало ли кто что сказал. А сейчас это стало...
0: Сейчас это проросло. Общественности. Сейчас это проросло. Не случайно сейчас по Ирану бьют ракетами. Израиль бьет по Ирану. Иран вынужден отвечать. Правда, Иран старается это делать очень осторожно. В частности, они стараются, чтобы осколки не долетали ни до храма Гроба Господня, ни до Аль-Аксы, ни до каких-либо иных святынь. Но известно, что техника А неуправляема, а Б очень легко сделать провокацию. Добыть какую-нибудь ракету, которая соответствует тому, что есть на вооружении, рассчитать и врезать по куполу скалы. А попутно, может быть, конечно, не дай бог, и по храму Гроба Господня, чтобы поднять против Ирана весь мир и обеспечить стройплощадку. Можно развести руками и сказать, ну вот, братья-мусульмане, вы простите, но вот зло Иран это сделал, а раз так произошло, что упало, то пропало. Или предложить какой-нибудь экуменический проект, по которому, так сказать, этот храм является храмом единому Богу и Богу Авраама, поскольку ислам – это же авраамическая религия. Поэтому входите на равных с нами правах почитать этого единого Бога, который, добавим мы, воссядет там на престоле. Такой вариант тоже возможен. И в этом смысле я бы сказал, что вражда Трампа с либеральными глобалистами, скорее всего, она мнимая. Потому что он мелькал в списках Эпштейна, Трампа. А Эпштейн – это не просто извращенец, не просто педофил, не просто даже людоед. Это носитель идеи Dark Enlightenment, темного просвещения. А вот это действительно страшно.
1: Поясните нашим зрителям.
0: Объясняю. Идея темного просвещения обозначает полный отказ от идей гуманизма, обозначает полный отказ от традиционной парадигмы. Это идея человека-бога, но идея человека-бога, которому дозволено все, который не связан никакими нравственными нормами. От просвещения носители идей Dark Enlightenment берут только технократизм, техницизм, идею научного развития, идею всесильного разума. Но на новом уровне это идея искусственного интеллекта, которым управляют избранные. Это то, о чем писал в свое время Бостром, это то, о чем писал Клаус Шваб и иные. И вот здесь-то как раз возникает следующий законный вопрос. А каково будет содержание победившего сионистского иудаизма, подчеркиваю, именно сионистского?
1: Потому что это разница.
0: Да,
1: Так же, как есть ислам, да, и исламизм. Это большая разница.
0: Конечно.
1: То есть даже не просто большая разница, а это антиподы. Исламизм, да, – это враг ислама.
0: Конечно. Как есть христианский сионизм, который есть враг христианства. Так вот, если верхушку подобных победителей составят сионисты, сверхчеловеки, все остальные перед ними окажутся плевком, окажутся двуногими скотами, которых можно эксплуатировать и которых можно истреблять как угодно. А если у них появится еще харизматический лидер, то опять-таки очень даже не исключено, что этот харизматический лидер возглавит идеи Dark Enlightenment, темного просвещения, где будет возможно все, как в Израиле времен нечестивых царей. Окажется возможным человеческие жертвы и людоедство по образцу Ханаана, которым, к сожалению, в свое время Израиль отравился. и от которого едва его исцелил вавилонский плен, и то не до конца. Именно идея возрождения храма, в котором в первом храме приносили жертву Ваалу и иным хананским богам, а Ваал требовал человеческих жертв. Идея возрождения храма второго, власти которого осудили и убили Христа, является, по сути дела, идеей и антихристианской, и антибиблейской, по большому счету. Почему? Всевышний, как сказал апостол и перводиакон Стефан, не в рукотворных храмах живет. Небо, престол мой, земля подножие ног моих, говорит Исаия, говорит Бог устами Исаии. Какой дом приготовите мне? Соответственно, когда появляется дом, то появляется искушение заполнить этот дом не тем, совершенно противоположным тому, что предполагалось изначально. И вот эта идея воссоздания третьего храма, да еще на развалинах мечети Аль-Акса, что будет стоить, безусловно, рек крови, представляется в высшей степени опасной. Тем паче, что адепты этой идеи готовы пойти даже на ядерную войну. Об этом они достаточно откровенно пишут. На Западе издаются книги. Именно христианский сионизм и будущая ядерная война. Причем отнюдь не критически, а напротив, восторженные. Христианские сионисты, как, впрочем, и сионисты еврейские, упиваются идеей Армагеддона. То есть последней апокалиптической битвы сил добра силами зла, в которой можно будет применить и ядерное оружие, и все будет завалено трупами, но в связи с этим восторжествует, наконец, добро. Вспоминается один стишок. Добро должно быть с кулаками, с хвостом и острыми рогами, с копытами и с бородой. Колючей шерстью покрыто, дыша огнем, бия копытом, оно придет и за тобой. Ну и дальше прямо как шествие Соединенных Штатов по планете. Ты слышишь, как оно шагает? Оно как пламя извергает. Хвост гневно хлещет по бокам. Рогами небо раздирая, ногами горы, подпирая, все ближе подползает к нам. И, кстати, между прочим, удары по Ирану – это удары по нам. Конечно, во главе Ирана могут стоять силы, не очень лояльные по отношению к нынешнему российскому руководству. Могут стоять силы и пробританские. Но встает вопрос, а кто следующий? Тем паче, что в случае оккупации Ирана Штаты получают уже прямой выход и к нашему подбрюшью.
1: Каспий.
0: Каспий, да. И вспоминается дальше этот стишок. «Тебе, читатель мой капризный, носитель правы гуманизма, желаю я добра, и пусть меня ты в этот день запомнишь, когда глухая эта полночь услышит страшный крик на помощь, а дальше чавканье и хруст». Я думаю, что нашему руководству следует вести, конечно, мудрую политику, и в то же время достаточно решительную. И сказать властное «нет» всему тому безумию, кровавому безумию, потому что в Иране уже погибло несколько тысяч человек, а счет убитых в секторе Газа, по-видимому, уже идет на десятки тысяч.
1: Да, там уже говорят, что около 100 тысяч.
0: Если не перевалил за сотню.
1: Да.
0: Этому кровавому безумию надо сказать «нет», причем сказать, как власть имущий. Иначе дело может кончиться страшной мировой бедой.
1: Ясно. Спасибо, Владимир Владимирович. В завершении программы хотел сказать, что еще лет, даже не 10, лет 5 назад, вот записывали бы мы с вами такую программу, нас бы сочли как двух сумасшедших. Такого не может быть, потому что не может быть. И вот сейчас, к сожалению, мы видим, как то, что считалось мистикой, то, что считалось уделом каких-то там странных фанатиков, ну и то где-то на периферии цивилизации, сейчас определяет политику ведущей державы мира. И это нужно понимать. И нужно понимать, что ими движет не только желание там прибрать нефть к рукам или еще что-то, дань с кого-то собрать, но еще и вот эти вот базовые установки на воплощение своих религиозных...
0: утопий.
1: Да, утопий. Иначе не назовешь.
0: Да, я все-таки верую и надеюсь, что это утопия, что все-таки мир не настолько уже... не настолько все-таки онечестивился, не настолько погряз в пороке, что пришли времена Антихриста. Хотя кто знает? Для христиан неведом час истребления мира. Ангелам даже то не открыто, когда Спаситель явится. И все-таки мне верится, что в мире, и прежде всего в нашей стране, которая должна исполнять роль удерживающего, достаточно все-таки и верующих, и чистых людей, и достаточно сил для того, чтобы побороть это все безумие. Я верую и надеюсь, что все-таки Господь над нами бдит. И поэтому сердечно поздравляю зрителей со святым праздником Пасхи и желаю вам сил, трезвения, духовного мужества и веры в нашу конечную победу, которую некогда совершил Христос. Христос воскресе!
1: Воистину воскресе! Спасибо. А я напомню нашим зрителям, в гостях у нас был доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, протодиакон Владимир Владимирович Василик. До свидания.
0: До свидания.

0: Добрый день, друзья. Меня зовут Максим Невенчин. Сегодня у нас в гостях публицист, ветеран СВО Алексей Живов. Алексей, добрый день.
1: Добрый день, дорогие зрители.
0: Алексей, мы видим, читаем ваш телеграм-канал, который пропитан скепсисом и здравым смыслом в отношении традиционных нарративов, которые должны были бы, с одной стороны, объяснять, как все обстоит на самом деле, но пересматривая или вникая в наши нарративы, мы понимаем, что мир становится все более запутанным, а не более понятным. И поэтому решил обратиться к вам для того, чтобы вы прояснили ситуацию, как же все выглядит на самом деле. А что именно хотелось бы у вас уточнить? Первый момент. Мы видим, что с начала СВО основная задача России заключалась в том, чтобы сменить враждебный, нацистский, террористический, значит, несущий угрозу Российской Федерации, в первую очередь, жителям Донбасса, режим Зеленского, началось СВО, и дальше британцы, вероломные, циничные, начали удерживать Россию в конфликте для того, чтобы Россия не могла выйти из этого конфликта никаким способом, ни победой, установив привезенного Януковича, если мы помним, он там в Беларуси вроде был, не подписав соглашение в Минске или в Стамбуле, а продолжая военные действия до сегодняшнего дня. Естественно, поставляя вооружение украинской стороне, создавая слабость для российской стороны, происходит вот такая вот сложная вещь, которая для нас была неожиданной, остается до сих пор непрогнозируемой, непланируемой, создает нам большое количество слабостей, неудобств, а враждебные силы пытаются откусить от нас то в Сирии, то на Кавказе, то в Прибалтике, то вот в Мали, то там еще где-то в среднеазиатских республиках, в Латинской Америке. И нам необходима помощь для того, чтобы мы вышли из этой военной, я не побоюсь сказать, так ловушки цинично британцев. Мы надеялись, что в этом нам поможет Дональд Трамп. Мы надеялись, что Анкоридж, определенные договоренности помогут нам надавить на Зеленского со стороны Соединенных Штатов и заставить Зеленского подписать документ, где он примет условия уже, может быть, не столь амбициозные, которые были заявлены, но, по крайней мере, легитимизирует признание со стороны Украины, что конфликт завершается, и они обязуются больше, в общем, ничего такого не делать. Мы сможем завязать раны, окрепнуть и дальше распространять свое влияние, светлое, доброе и хорошее, на весь мир. Но тут происходит следующая история. Соединенные Штаты увязли в Иране и хотели бы выйти. Они хотели вначале сменить враждебный, террористический политический режим, который несет опасность Израилю и Соединенным Штатам. И дальше по тексту, по классике. Но циничные и вероломные силы заставили иранцев сражаться до последнего, принося в жертву до последнего иранца. Несмотря на разрушение инфраструктуры и все за сохранение режима, чем удерживали Соединенные Штаты и удерживают до сегодняшнего дня. И, естественно, Соединенные Штаты имеют очень большие слабости, и этими слабостями начинают пользоваться враждебные силы. Стало быть, рассчитывать на Соединенные Штаты, что они надавят на Зеленского, уже тяжело. Нужно прибегать к каким-то другим силам. Скорее всего, как говорят наши аналитики, а может быть и не наши, и не только наши, что Дональд Трамп для сохранения лица будет обращаться к Китаю, для того, чтобы Иран и Китай, и США подписали с помощью Китая определенное перемирие. Китай, чтобы надавил на непримиримый режим Аятолл и Ксир. А нам, стало быть, необходимо будет искать поддержку в другой стороне, возможно, у британцев. Сможем ли мы в этом году, как и Соединенные Штаты, выйти из такого, скажем так, истощающего конфликта и заняться улучшением наших позиций как внутри государства, так и на международной арене? Мне складывается впечатление, что какие-то общие враги, так как мы это называем, глобалисты, традиционные ценности исповедующие, значит, взяли нас на одну и ту же удочку. И теперь нам надо как-то выкарабкиваться, причем обращаться к ним за помощью. Ну, наверное, что-то отдать взамен. Возможно, у меня искаженное, либо неправильное представление, потому что я начитался каких-то вредоносных каналов. Признаюсь, что это было не в Максе, а в Телеграме. В Максе бы я такое, разумеется, не прочитал. Вот. Поэтому обращаюсь к вам за помощью, чтобы вы помогли прояснить ситуацию, спрогнозировать, что можно ожидать в дальнейшем, какой расклад, всех ли мы действительно побеждаем, и все идет у нас по плану, либо что-то тут, какие-то обстоятельства непреодолимой силы, на которые необходимо реагировать. И нужно ли реагировать, потому что и так все нормально.
1: Во-первых, начнем с того, что мы сегодня записываемся 1 мая. Сегодня день памяти жертв людей, погибших в Доме профсоюза 1 мая 2014 года в Одессе. И Олег Царев сегодня напомнил об этом, что с чего вообще начался как таковой конфликт между Россией и Украиной. Он же не начался в один день, 24 февраля 2022 года. Ну, предшествовали определенные события. И этих событий было много. Сначала в Киеве был убит Олесь Бузина, самый яркий выразитель малороссийской, великорусской мысли, назовем это так. Исконный малорос, да, который коренной киевлянин, вот, древлянин, можно сказать, да, который всегда стоял на идее единства белорусов, русских, украинцев и неотъемлемости Малороссии от Великороссии. Вот. Это, кстати, первый был такой звоночек. Потом была Одесса, был расстрел людей на Майдане в Киеве с неизвестными снайперами, но на самом деле понятными и известными, это британские специалисты. И масса других полуритуальных и даже ритуальных убийств русских людей, которые все в группе обозначалось, что русским больше на Украине не место. Из-за чего многие хорошие люди были вынуждены Украину покинуть, и ты в том числе.
0: Ну, я тогда сделаю поправочку, что Бузину убили в апреле 2015 года, а события происходили в 2014
1: году. По хронологии, да.
0: Хочу отметить, что глава МЧС Одессы, который не пускал пожарные для того, чтобы с помощью их остановить пожар, и чтобы люди могли выжить.
1: Теперь российский чиновник.
0: И у некоторых, которых я не поддерживаю теории конспирологии, распространяется история, для того, чтобы считать Украину фашистским государством, нужно было создать подобного рода случай, чтобы можно было разворачивать такой нарратив. И вот, собственно говоря, вот этот чиновник способствовал этому. И он, к огромному сожалению, не наказан, если он виновен. Вот такую, скажем так, лживые пропагандистские пропагандоны распространяют такую информацию.
1: Его даже вина пока в России-то почему-то не была исследована. Напротив, он себя замечательно чувствует, как и многие люди, которых стоило бы исследовать. Вот этой кровопролитной войне, которую мы наблюдаем между Россией и Украиной уже 4 года, более 4 лет, ей все-таки предшествовали совершенно явные и понятные, как говорится, всполохи в виде, еще раз подчеркну, таких почти что ритуальных убийств, актов физического, культурного геноцида, даже не просто русских людей, а вообще всех людей, русоцентричных людей, разного происхождения, этнических групп, даже разных вероисповеданий. Всех тех, кто хотел бы на Украине ориентироваться на Россию, как на центр единой цивилизации. Потом уже был церковный раскол и еще масса значит, языковой геноцид, принуждение разговаривать в мове. То есть последовательно делать все для того, чтобы разорвать духовные, культурные, нравственные, религиозные связи, многовековые, даже тысячелетние, между двумя нашими государствами, которые, по сути, являются единым целым. Недавно звучал вопрос о развитии советской микроэлектроники, и без удивления обнаружил, что в Киеве, значит, был разработан первый прототип будущего персонального компьютера. Назывался он «Мир». Произошло это в 1965 году. А производился этот компьютер в Северодонецке. Это, кстати, единственный советский компьютер, который был куплен американцами. Компания IBM на выставке в Канаде его купила в 1967 году. Первый и последний раз мы опередили американцев в области микроэлектроники. И это сделали инженеры из Киева и Северодонецка. Украина является неотъемлемой частью России и русской цивилизации. И Россия неполноценна без Украины как цивилизация. Это то, с чего мы всегда стартовали, то, на чем мы базируемся. Во-первых, потому что наш народ там живет, там ведущий инженер, там даже артиллеристы, лучшие советские артиллеристы готовились на Украине. Это тоже видно по войне, кстати говоря, по слову видно. Вот. Я уже молчу о том, какое количество предприятий, инженерных школ. Харьков – единственный в Советском Союзе город, в котором смогли... Есть такой танк, он, кстати, много крови нам попортил, Т-64Б называется. Их производили только в Харькове. Хотели везде производить, но не получилось. Харьковчане такую сложную и сложно скомпонованную конструкцию сделали танка, что производить этот танк удавалось только в Харькове. Только там хватало инженерно-технических компетенций это делать. Этот танк по своей технической сложности и организованности инженерной мысли был на уровне лучших немецких машин. Перевозили его в Брянск – не получалось. В Нижний Тагил – не получалось. Напильником не дорабатывалось, только Харьков. Потом эти танки как раз были расконсервированы, оснащены спутниковой связью, Моторолой, лазерными и оптическими прицелами французского производства и прекрасно воевали первые 2-3 года СВО, ничем не уступая нашим Т-72, Т-80, Т-90. Это я все к тому, что Украина важная, неотъемлемая часть и Российской империи, и Советского Союза была, и, конечно же, должна быть неотъемлемой и важной частью России. Украинский народ также. Как ты правильно заметил, это понимаем-то не только мы в Москве. Это хорошо понимают еще в Германии, Британии, США и много где. Прекрасно понимают, что если России дать воссоединиться хотя бы с Украиной, Белоруссией, Казахстаном в единое государство, это уже будет гораздо более сильный, развитый, технически подкованный оппонент с народонаселением численностью за 200 миллионов человек. Это уже серьезный враг. Это уже восстановление России в ее могуществе. А в чем могущество России? В людях, интеллекте, общественных связях, инженерных школах, традициях и так далее. В этом могуществе России. В накопленном опыте знаний поколенческом. Вот. Еще, конечно же, в колоссальных пахотных землях юго-восточной Украины и даже западной, где растет пшеница, лучшая в мире. Мы все это знаем. Это Таганрог, Крым и юго-восток Украины. Наши оппоненты сделали на протяжении многих лет все для того, чтобы Украина была оторвана от России. Я как бы не для тебя рассказываю, ты лучше меня все знаешь и изнутри видел. Вот. И добились своего, к великому сожалению, к нашему нерадению, видимо, очевидно, что и мы здесь имеем определенную долю вины в этой истории. И сейчас как бы из Украины сделали торпеду для разрушения России или ее предельного ослабления. Сейчас получается такая ситуация, что как бы она должна была быть, Украина должна была быть торпедой Демпартии, вот этой глобальной Демпартии, назовем ее коалицией Эпштейна, потому что все ключевые ее учредители и участники побывали на острове Эпштейна, очевидно, участвовали в педофильских обрядах, поедании людей и прочей гадости сатанистской, которую они там устраивали. Но в какой-то момент в США, как мы знаем, силу набрал внутри республиканской партии, которая тоже, кстати, системно русофобская, силу набрала движение таких неоконсерваторов, технократов, Make America Great Again, в которую в той или иной степени входят и разработчики современных цифровых систем типа Palantir и, безусловно, Илон Маск и вице-президент Джи Венс, который тоже олицетворяет целое, значит, направление политическое молодое. И, конечно, Такер Карлсон, который сейчас напрямую конфликтует с Трампом, да. Но Такер тоже не просто журналист. Он представитель очень крупных и старых американских семей республиканских. Не просто так он выступает, так сказать, антагонистом по отношению к Трампу. Дело в том, что Трамп всех обманул. Это, на самом деле, большая трагедия для всех правоконсервативных и правых сил в мире. Он шел как человек, который должен был остановить этот леволиберальный международный ЛГБТ-фестиваль с перепрошивкой людей, перепрошивкой детей, свадьбой гомосексуалистов, усыновлением детей, то есть разрушением всей системы ценностей, которую исповедуют белые европейские народы Европы и Северной Америки. И не только, кстати, Северной и Южной. Но оказалось, что это обманщик. Обманщик и агент Бенджамина Нетаньяху. И он не только пустил по ветру всю ту репутацию, которую правые консерваторы получили в результате выборов, он еще, очевидно, ухудшился там, экономическими результатами, показал избирателям, что за республиканцев вообще не стоит голосовать. И сумасшедшие приходят, начинают развязывать войны по всему миру, никому ничего объясняя, зачем это происходит. Вот, то есть... Сам себе в ногу выстрелил вот этой войной в Иране и другими своими.
0: Ну, официально моментами. Мы же помним, что заявили США, что готовился удар со стороны Ирана. Они вынуждены были превентивно действовать, поэтому они нанесли превентивный удар. И основная задача – устранить враждебный режим.
1: Ну, насколько я понимаю, все было вообще ровно наоборот. На тот момент в Иране ходили люди уже преклонного возраста, которые, напротив, тормозили милитаризацию Ирана и, скорее, видели мирный цивилизованный Иран, который рано или поздно должны впустить в мировое сообщество. И как раз-таки наоборот, убийство этих старых лидеров, которые уже не готовы были к конфронтации, все их конфронтации прошли давным-давно. Оно таки породило, так и вывело на свет такую радикальную молодежь, которая, напротив, готова сражаться со всем миром за убеждение, нацию и религию. И сражается вполне успешно и добивается очень существенных результатов. И какой там мог Иран удар готовить, если к моменту вот это начала иранской операции Израиль и уже вытеснил Иран почти из всех сфер влияния, ключевая из которых это была Сирия, юг Ливана. Там, ты же помнишь, пейджеры взорвались, там руки-ноги поотрывало все этих самых Хезболли и так далее. Я, фактически убийство Раиси очень сильно ослабило Иран. Фактически Иран задолго уже до этого ослаб и не планировал никаких таких серьезных, уж точно, ударов и так далее. То есть он всегда, наоборот, отвечал на агрессию Израиля, но никогда не бил первым. Но это глупость абсолютно, просто Трампа, лоббисты, идеи Великого Израиля, установления Третьего храма, втянули в чужую войну. Это война Демпартии США и вообще глобальных демократов. Это их идея расчленить Россию, ослабить и расчленить Россию за счет Украины. Это их идеи, их капитал, их вложения в фонды BlackRock и так далее. А как раз-таки для Трампа, и он сам это говорил, для меня это чужой конфликт, он мне не нужен, это чемодан без ручки. Понимаешь, в чем дело? И Иран для него такой же чемодан без ручки. Вот Мадуро и Венесуэла, которые под боком находятся для США, это для них родная тема, интересная. То есть можно сказать, что это их геополитический интерес. Плюс там все-таки до национализации венесуэльские все эти предприятия строили американцы и британцы. Помните вы. Куба, безусловно, находится в зоне американских интересов и перманентно угрожает американской безопасности, враждебная Куба. И даже, наверное, Гренландия, которая тоже, можно сказать, что отчасти это в интересах США, но точно не Иран. Вот. Иран – это в интересах Израиля. Трамп полез в чужие войны, в результате чего все обещания по системным реформам внутри США он сорвал и аннулировал. Это касается и борьбы с миграцией, касается борьбы с наркокартелями, это касается уничтожения под корень американского дипстейта демократического, который как раз этим занимался Маск, да, за что и был выгнан. Все вещи, которые Трамп обещал на протяжении вот последних 4 лет перед выборами, все провалил. Все системные реформы провалил. И пришел вообще к тому, что его саботирует ЦРУ, ФБР, собственный дипкорпус в других странах и даже там какие-то военнослужащие. Понимаешь, в чем дело? То есть он бросился вот в эти свои военные авантюры. Плюс, я так понимаю, что вокруг него некий пул инвестиционных капиталистов, которые постоянно шортят на его заявлениях. И он просто превратился в человека, который своими заявлениями двигает рынок, а на этом кто-то зарабатывает миллиарды долларов. В принципе, ничего нового, как говорится. У Буша, у семьи Бушей была компания United Fruit, ради которой они развязывали несколько войн в Центральной и Южной Америке, чтобы United Fruit забирал там апельсины, мандарины и бананы выращивать. А этот шортит на бирже, объявляя войну и мир с Ираном. Но это, конечно, не то, чего хотели американцы. Это не, абсолютно не системная история. Она не привела к перестроению Соединенных Штатов Америки. И поражение Орбана на выборах в Венгрии – это, вот, наверное, самый яркий знак того, что вообще трампизм, как глобальная идеология, он провалился полностью. Отказавшись от услуг Маска и еще целого ряда людей – и свернув, по сути, вот эти программы глобальных реформ и наступление на леволиберальные режимы Европы, русофобские, совместительность. Трамп все, извините за грубость, просрал. Более того, изначально американцы, республиканцы именно, видят своим ключевым врагом и соперником в 21 веке Китай. Что, в общем, не лишено смысла, если честно. Наши власти всегда были американоцентричными. Это в их генезисе. Вот. Еще до всех этих событий и Владимир Путин, и его окружение, они всегда с пиететом смотрели в сторону Соединенных Штатов Америки и пытались сближаться с ними, с американскими, в основном, кстати, консерваторами. Но ничего из этого не вышло. Трамп мог бы перевернуть эту доску целиком, как ты верно заметил, сделать Россию, наверное, попробовать сделать Россию своим союзником, если бы не был таким жадным.
0: Или если бы имел достаточное количество свобод для принятия решений.
1: Ты знаешь, мы с тобой только что выяснили, что свои свободы он сам уничтожил. Вместо того, чтобы заняться системным реформированием американского дипстейта и убрать вот это внутреннее... как это, сопротивление качению, да, своей политики, он бросился в различные геополитические проекты и всякую инсайдерскую торговлю, разогнав вокруг себя очень достойных политиков, которые он реально собрал крутейшую команду. Это Тулси Хаббард, это Маск, это Такер Карлсон, важнейший, влиятельнейший христианский политолог и журналист в мире, понимаешь, которого слушает миллиард человек. И я читаю, слушаю Такера Карлсона, понимаешь, что у меня с ним в плане христианского миропонимания общего больше, чем с некоторыми людьми, с которыми я на одном языке разговариваю. Насколько огромное влияние он оказывает по всему миру. Но этот Трамп оттолкнул от себя всех этих людей. Он собрал суперкоманду и всеми последующими действиями от этой команды остался только взять Кушнер и Витков, застройщик. Все, понимаешь? Короче, если бы Трамп не был таким жадным, он бы принял добрую руку России, которую Владимир Путин в очередной раз протянул уже новой администрации, пожал бы ее, отменил бы санкции и сказал: ребят, все, с Украиной давайте сами. А хотите, мы вообще вам оружие поставим? За деньги, пожалуйста, продадим вам тоже хаймарсы. Это был бы, вот это реально был бы переворот.
0: А вы думаете, что Трамп реально обладает такими полномочиями, что мы, может, мы мыслим, знаете, как в России, что если президент сказал, то все
1: исполнили. Он же обладает полномочиями напасть на Ирак.
0: в Америке Трамп захотел и говорит, все, отменяю санкции, взял и отменил. И никто ничего не скажет. Какая антироссийская там истерия. Вот я общаюсь с некоторыми американцами, кто-то приезжал к нам в студии, общались с британцами. Они говорят, что на Западе настолько сильно разогнали антироссийскую истерию, там на грани пещерной такой русофобии. И невозможно совершить какое-либо действие и не встретить волну негодования со стороны СМИ. Это как вот если бы сегодня мы начали, и даже сейчас у нас происходит, кто-то делает шаг в сторону диалога с Соединенными Штатами, и условные наши патриоты начинают кричать, что вы такое делаете с этими пиндосами? Они же извращенцы. Только с ними воевать и атомную бомбу.
1: Не в этом дело. Нет. Это атомная бомба, это все ерунда. Не в этом дело. Дело в том, что как бы людям не нравится форма нашего сотрудничества. Она не похожа на равноправную. Когда они с нами обсуждают мир на Украине, но они будут управлять Запорожской АЭС, а что не это самое, не московским НПЗ?
0: Ну, согласен с вами.
1: А может, пол Кремля отдадим, ну, им под офис? Что происходит? Поэтому люди нервничают. Говорят, что вы несете? Какой Запорожской? Мы для чего тут 4 года воюем? Ну, вот, конечно же, там, да, и патриотическая общественность это нервирует. Если бы это были нормальные, равноправные переговоры, и был бы равноправный союз между Россией и США, может быть, и не было бы никаких нервов. Может быть, и поняли бы позицию Кремля, который, понимая, что как бы союз-то с Китаем, он формально неплохой, а реально там китайцы к нам не поставляют товары двойного назначения, а блокируют там совместные инвестиционные проекты.
0: А Украине поставляют все, что нужно, в том числе...
1: Украине все, что угодно. А китайцы соблюдают большинство санкций по отношению к России.
0: Так вот, Алексей, я вас перебью. Да. Вот глядя на всю эту историю, где я все-таки склонен немножко другой, у меня другая картина мира, да, я вам ее поведаю. Мне кажется, что Китай очень сильно боится, что мир распределится так же, как это было после окончания Второй мировой, когда Москва и Вашингтон фактически разделив сферы влияния, определяли, куда будет двигаться весь мир, задавая тон.
1: Сейчас это невозможно.
0: Да. И для того, чтобы это, не дай бог, не случилось, а стало быть, Москва тоже не стала гораздо сильнее, чем она есть сегодня. Китаю это невыгодно. Невыгодно это Европе, которая долгое время до Второй мировой войны была центром силы и задавала вообще весь мировой ход истории, технологический, политический, идеологический, какой угодно. Она тоже стала разделенной. И вот Китай, мыслящий себя поднебесной, Европа, мыслящий себя, значит, основой почв всех и крови, говорит, слушайте, а что там Америка, Россия, тут еще что-то пытаются выстроить, а давайте мы ослабим их двоих, и пусть они приползут и будут нас просить. И вот Америка должна будет помочь, просить о помощи для выхода из конфликта у Китая, а нам придется просить о помощи, ну, теоретически, там, у британцев. Вот.
1: Слушай, ну, Максим,
0: это моя
1: давай
0: картина
1: честно.
0: Мира, и они не позволят и будут дискредитировать все для того, чтобы Россия и США не смогли выстроить союз. Сегодня усилия США, единственный, кто может оказывать давление на Зеленского, это Трамп. Никто другой политически на него не давит. Все остальные поддерживают, выделяют деньги и молчат, даже потакают ему во всем. А Трамп, который мог бы, и иногда даже это делает, даже Израиль сейчас поругался с Зеленским, они в наших глазах, естественно, плохие, потому что они напали на Иран. А мне кажется, что подобного рода, только перевернутая с другим полюсом, идеология пронизала весь западный мир, и любая попытка выстроить отношения с Россией точно так же их обществом воспринимается враждебно, говорят, ну как можно с Путиным договариваться и с русскими? Они же, посмотрите, как по отношению к Украине. Так же, как мы воспринимаем, смотрите, как они по отношению к Ирану. И вот получается, что появилась непреодолимая пелена пропаганды, которая уверена, что далека от истины. Но мы-то знаем, как Россия в отношении Украины, истинные мотивы. Но мы скованы, и Трамп скован, потому что не может действовать по-другому. Его не поймут. И мы не можем
1: действовать по-другому. Оправдание слабых.
0: Возможно. Я просто рассказываю свою историю, но вижу, что это нас делает слабее. А союз с США, в том числе война в Иране, за счет ослабления Ирана, дает возможность там немножко вздохнуть, немного поправить бюджет, который истончился. А, естественно, отдалить какие-то сложности и кризисы внутренние. Нанести небольшое ослабление Китаю за счет Венесуэлы. Мы же не просто так промолчали по Венесуэле. Понимая, видимо, что Китай без Венесуэлы и без Ирана будет слабее. И Европа будет слабее. Не смогут они так принуждать нас. Выход сейчас Эмиратов из ОПЕК и присоединение к выходу теоретическому Венесуэлы тоже даст возможность не так сильно диктовать условия Китаю и Европе. Вот, то есть, вот эти все игры, которые пытается играть одна сторона, наши лучшие друзья. Вот смотрите, Китай наш лучший друг, но как-то он не сильно за нас. Европа лучший друг Америки, ну, тоже она как-то не сильно за них. А мы вроде как злейшие друзья, два противоположных полюса, ну, как-то вот вместе нам, товарищам по несчастью, такое ощущение, что как-то лучше, чем, ну, скажем так, не знаю, как это корректно сказать, чтобы не нарушить ни законодательство, ни опровергнуть основные нарративы, но натолкнуть на мысль о том, что, может быть, все, что нам преподносят глобалисты, дискредитируя Трампа. И вдруг мы вот по отмашке все возненавидели этих проклятых администрацию Трампа. Ну, ровно как и возненавидели администрацию президента Путина. По отмашке все на Западе.
1: Трампа не надо дискредитировать. Он сам с этим справляется лучше любого института. Ну, смотри, здесь согласен с тем, что война в Иране пока что выгодна всем, включая даже, наверное, часть Ирана. Потому что у них обновление элит, перехват власти. КСИР произошел более радикально настроенной группе иранских политиков. Иран за счет этой войны, если, конечно, на него не сбросить ядерную бомбу, самоутвердится в качестве успешной экономической и военном плане державы. Добьется, возможно, снятия санкций или каких-то преференций. Америка пока, ну, пострадала с точки зрения

0: этой итерации первой нету, мы теряемся. Мы не знаем, что делать.
1: Куда нам эту силу
0: девать?
1: У
0: нас поколение выросло, англичанка гадит, но всякий раз, когда это происходит, у нас, ну, недоумение некоторое. А как это? Ну, так же славно-то все получилось. Ну, хорошо же. Ну, это же неизлечимо. Ну, поколения меняются, происходит одно и то же. С чего начинался 17-й год, 1900? С чего начинался 1991 год? С чего начинался 1998? У нас все время одно и то же. Мы должны создать себе максимум трудностей, которые потом пойдем героически преодолевать. Хотя значительную часть этих трудностей можно было отсечь. На первом этапе.
1: У нас ведь есть еще одна, так сказать, привычка в этой ситуации. Мы ее, по-моему, даже с вами обсуждали. Мы ведь потом, медведь проснулся, заломал. А вот после того, как он заломал, он некоторое время там побыл и ушел. И эта история, так сказать, начинается сначала, как это бывало и в 1813 году, и в 1945, и так далее, и так далее. Мы продолжим.
0: Александр Ильич, да. Ладно бы, да. Медведь сам ушел. За ним приходит лесник и с матом загоняет его обратно в берлогу.
1: Армен Сумбатович, сразу вопрос. Вот поскольку у нас программа называется «Теория заблуждений», а не считать ли заблуждением веру в то, что вот эти бесконечные пленки, Миндича, компромат, как они там друг друга не только поливают, но и признаются еще и в том, что война выгодна, и что надо продолжать войну, потому что иначе не будет финансирования. И вот это вот все, что это все, ну, грубо говоря, мало помогает и, так сказать, и ничего не дает вот в этом смысле. То есть, ну, вот это бесконечные их коррупционные скандалы, они как-то параллельно, в какой-то параллельный мир, параллельной реальности существуют, которые никак не влияет на реальность нашу, настоящую? Или это действительно к чему-то
0: кому?
1: Может...
0: Нам или сектам?
1: Нет, то есть это к чему-то может привести вот эта беспубликация, компромат, вот это все, ну, каким-то последствиям, там, не знаю.
0: Ну, я бы рекомендовал бы рассчитывающим на какие-то последствия вспомнить историю последних 35 лет на Украине. На Кравчука был компромат за, извините, приватизацию 90-х годов? Был. Это как-то повлияло на него? Нет. На Кучму был, там даже журналисту голову отрезали. Uh-huh. Это как-то повлияло? Нет. Ющенко воровал вагонами. И не только он. Это на что-то повлияло? Нет. Янукович. Ответ уже, в общем, всем, наверное, понятен. Террорист Порошенко. На него тоже были пленки. И я хорошо помню, как мы азартно все это обсуждали. Я тогда еще был моложе и еще имел глупость верить в разум Хохлопитека, который размером, наверное, с пух моего попугая. И думал, что когда такой компромат вообще выплевывается, наверное, это как-то на чем-то скажется. Наверное, громадяне должны хлопнуть себя по лбу и сказать: слушайте, мы выгнали коррупционера Януковича для того, чтобы посадить террориста Порошенко, при котором коррупция выросла в 3 раза? Ха-ха, сказал бы я сейчас, потому что, призюсь, она выросла по отношению к террористу Порошенко в 4,2. Ну и что? И какой результат? Это же очевидно. Они исходят из другой модели. Люди просто умеют жить. То, что это за их счет, за счет громадян, то, что они своими жизнями на фортете, а ежедневная сводка Министерства обороны показывает, да, сколько в день убывает в ад, это их вообще не трогает. Поэтому и здесь ничего не будет. Ну, слушайте, ну не будет Миндича, Цукермана и Зюса, будут какие-нибудь другие. Это территория, где всегда можно было воровать до востребования. Востребование при этом не наступает никогда. Идеально, абсолютно. Тем более, у Запада есть вопрос по поводу коррупции? Ни одного, правда? Запад все устраивает. У громадян есть? Нету. Никаких.
1: То есть, может, и есть, но они же все запуганы и молчат, мы помним. Да.
0: Единственное, значит, вопрос, который беспокоит громадян, это почему они до сих пор не ударили по Кремлю. Вот это единственное, да? А вот факты коррупции, факт экономической составляющей, факт выкоса инфраструктуры, это громадянина не тяготит. То есть это громадянин – это такой мудрец с белоснежной бородой, сидящий на холме и гордо смотрящий вдаль. Он созерцает.

0: Изредка он лезет в карман своего халата, дорогого, естественно, достает оттуда лучшие работы Гегеля в пересказе для даунов и читает вслух пролетающим птичкам и цветущим мухоморам теорию отрицания-отрицания. Правда же? Не, если так, то ради бога. Тогда, наверное, можно ждать какого-то результата. Но, позвольте, я и в этот котелок с кашей плюну. Гегель совершенно справедливо утверждал, что все действительное разумно. Если вот то действительное, что мы видим на Украине, устраивает разумных громадян, ну тогда все, тогда разумно. Кто я такой, чтобы оспорить великого Гегеля? Я не в силах.
1: Таким образом, вот из ваших слов можно сделать вывод, что сам по себе информационный повод, что на территории Украины, ну и, конечно, на территории России, потому что мы теперь об этом знаем, это просто информационный повод. То есть это, ну, грубо говоря, как бы это сказать, солдат, да, что там у нас, собака лает, караван идет, да, ну, то есть это вот никак это не влияет на ход истории, это просто очередной, ну, какой-то, ну, вот проходящий эпизод, и не более того, потому что он ни к чему не приводит и ни на что не влияет.
0: Сан Саныч, я бы не стал бы это даже называть информационным поводом, это информационный шум,
1: ну,
0: информационный
1: да.
0: Песок, ни на что не влияющий и который принципиально не может оказать никакого воздействия на ход событий. Это две параллельные истории. По большому счету, шоу пленок Миндича – это все то же самое хлеба и зрелищ. Вот это хлеб, а зрелище на фортете. Их же это все устраивает.
1: Но я, вот да. Да,
0: это
1: да.
0: Же на самом деле, это же самый интересный момент. Вот этого всевеликого оглупления. То есть они, с одной стороны, костерят власть, которая для них там ничего не делает вот прямо сейчас, ну, потому что власть там в полголоса бумкнула на потужном марафоне, что ресурса чинить энергетику нету, поэтому, в общем, вы там на особенно много-то зимой не рассчитываете. Тем более, что русские же продолжают как бы сюда присылать цветущие растения. А с другой стороны, они не делают вывод, а куда, собственно, делись эти деньги? Ну вот, я бы задал бы этот вопрос. Я не спорю, что это, в общем, подлый достаточно аргумент, но я утешаюсь тем, что любовь к российскому футболу заставила меня научиться считать бездарно потраченные деньги.
1: И
0: причем
1: время.
0: Абсолютно у всех команд. Я не хотел получать такую привычку. Меня заставили. Поэтому теперь я все время это делаю. Вот как говорилось в 40-х годах. Для чего нужен бухгалтер? Чтобы точно понимать, кто и сколько украл. Вот я в определенном смысле хуторской бухгалтер. Я веду скрупулезный подсчет. А их это не интересует. От слова совсем. Поэтому с чего тут ожидать что-то другого? Хорошо, мы можем с вами совсем с тяжелой, так сказать, стороны подойти к этому 99-му чуду света, называемому Украина. А вообще вы можете назвать хоть одну тему, которая действительно громадян волнует?
1: Ну, я не смотрю потужный марафон.
0: Нет, ну хорошо, но их не волнует ничего.
1: Ну, в общем и целом.
0: Ну, тогда почему их должны взволновать пленки Миндича?
1: Может, ну, то есть единственное, не то чтобы разумное, но единственное объяснение, которое дается в этой связи в публичном пространстве, это то, что вот эта коррупция должна побудить либо европейские власти, либо, ну, то есть, вы понимаете, это не моя точка зрения, да, либо американские власти какие-то там, да, чтобы, так сказать, доверие было утрачено к Украине, а отсюда, мол, дальше, поняв, что деньги уходят в черную дыру, оружие разворовывается по дороге и так далее, мы, мол, перестанем им доверять, и Украина дальше покатится в тартарары именно по этой причине, потому что некому там поставлять, все украдут и так далее. Вот она точка зрения, которая... Вот зачем эти все скандалы? Вот зачем НАБУ и все прочее?
0: Это,
1: вы сейчас так пристально
0: зрения...
1: на меня смотрите, да, я думаю, это
0: не...
1: Да.
0: Это точка зрения, которую блестящим образом описал Роберт Луи Стивенсон, что она достойна дурачка, которого в детстве роняли головой об пол. Какая разница, ну не будет Зюса, допустим, да, будет кто-то другой. Откуда берется убежденность, что на этом воровство завершится? Зюс, я напоминаю, вот примерно в это время, он уже... избранный президентом, он выпрыгивал из своих штанишек и орал о том, как он даст сейчас смертный бой коррупции, потому что он либертарианец. Он, правда, так и не расшифровал до сих пор, что же он заложил в это слово, но, видимо, оно ему просто нравилось. Вот как Фимочке Собок нравилось слово «гомосексуализм».
1: Богатое слово, да.
0: Вот. Зюз это обещал сделать. Как результат мы видим. Откуда берется расчет на то, что придет следующий, который будет другой? Он, извините, выражаясь ленинским языком, не может находиться в обществе и быть от этого общества свободным. Если воровство и распил финансовых потоков являются главной национальной идеей хутора со времен развала Советского Союза, вы другого где возьмете? Вы его из глины вылепите? И я вам тайну большую открою. Даже если завтра, допустим, или там 9 мая после Орешника, Украина приходит в чувство. Появляется правительство национального спасения, которое с дикими криками несется к памятнику Хмельницкому, плюхается на колени и, воздев руки к небу, вспоминает, что совсем скоро уже 400 лет вместе, и братья присоедините генерал-губернатора.
1: Держа в одной руке российский флаг, другой советский. Да, это было.
0: Да. Да, пришлите генерал-губернатора. Так вот, генерал-губернатор, какой бы он ни был гениальный, он один там ничего не сделает. Потому что демонтировать надо вообще всю систему. В принципе. Но даже здесь есть возражение. Большевики после победы в гражданской войне в 1920 году стали, так сказать, наводить порядок. Появился новый класс управленцев, который взялся всем рулить. В 1937 году народного комиссара внутренних дел Украинской Советской Социалистической Республики Всеволода Балицкого пришлось пригласить прислониться к стенке, потому что выяснилось, что пламенный большевик, помимо того, что он курировал «Динамо Киев», он еще в одной из графских усадеб под городом открыл публичный дом для себя и партайгеносы. Я напоминаю, что с момента, когда одна элита уступила место другой, прошло 17 лет. Хорошо, не нравится вам Балицкий, вырожденец. Ладно, у меня и для этого есть веские основания вас порадовать. Вспомним Фрунзе. Казалось бы, да? Лихой красный командир. Сокрушитель барона Врангеля. Ну, правда, там в таких условиях, которые были, любая домохозяйка тоже смогла бы сокрушить барона Врангеля. Потому что когда ты имеешь десятикратное преимущество в живой силе, ну, это очень тяжело. Это надо стараться. В общем, чтобы не получилось. У Фрунзе получилось. Это не Тухачевский под Варшавой. У него вышло. И Фрунзе отправили служить на Украину. Где он за полгода стал украинствующим. То есть он превратился в того, с кем он боролся. Полгода.
1: Да, да, нет, ну понятно, да, это заразно. Да,
0: давайте сами себе зададим честный вопрос. Вот я готов даже на себя попробовать это спроецировать. Вот скажи, Сумбатыч, ты внук пламенного революционера, члена РСДРП со стажем ажно до первой русской революции, похоронен в Харькове. Вот если тебя отправить на Украину, даешь ли ты гарантию, честное пионерское, клянешься ли ты с всеми святынями Переяславля-Залесского, что ты через полгода не станешь кастрюлей? И я честно вам могу сказать, что в тех условиях, которые там есть, я не готов дать такую гарантию.
1: Это прям материализм, Армен Сумбатович. Бытие определяет сознание в данном случае у них.
0: Ну, Сан Саныч, что даже отправляли весьма и весьма неглупых людей. Ну, то есть людей,
1: ну, да, конечно,
0: государственных, да, которые понимали политику, многие годы в ней проживали. Но ведь за кратчайшие сроки они умудрялись там впитывать в себя воздух селюкизма. Просто, я не знаю, какой-то запредельной скоростью. Я однажды онемел. Значит, было это уже после Майдана второго. То есть это 2014 год. Там уже во Львове все, что можно, посносили. Уже все памятники открыли. И разговариваю я с одним из сотрудников нашего консульства во Львове. Я говорю, слушайте, ну вот а в нынешних реалиях вот как осуществляется работа? Ну вот с этим русофобским отребием, которые бегают, вот они все время пытаются там что-то вякнуть, они отмечают там день дивизии Галичина, праздники всех упырей. На что мне было сказано? Ничего, ничего. Ничего. Мы работаем, мы их перевоспитаем.
1: Ну, этой серии не мешайте, но отойдите. Ну, это примерно так выглядело.
0: Ну, прекрасно, и какой у нас результат был получен.
1: Ну, именно такой, да, и был получен.
0: Ну,
1: да.
0: Ну, я поэтому да. и говорю, что здесь есть опасность того, что ты сам окажешься, если тебя просто извлекают из условно-российского социума и отправляют туда, ну, это почти стопроцентная гарантия, что ты быстренько окуклишься от этого всего. Вот рассказываю. Крым, да, который сугубо русский, где люди были ориентированы на Россию. Вот 2014 год. Приезжаю я делать радиоспутник в Крыму, а тогда оно называлось «Радио России сегодня». И среди прочего, у меня же еще по партийной линии куча важных мероприятий. Встреча с малым средним бизнесом, встреча с меньшинствами, ну, которые национальные, а не которые другие. Других мне не приводили, слава богу. Вот.
1: Вряд ли это по партийной линии, да.
0: И на встрече с бизнесом. А там уже, значит, решение Верховного о том, что на 10 лет срок интеграции, да, чтобы... Первое, что я слышу. Дорогой Сумбатович, мы так рады, что мы, значит, в составе России наконец-то закончилась эта адская пляска с этими невменяемыми. Но у нас есть небольшое пожелание. Нельзя ли сделать так, чтобы были и российские законы, а мы действовали по украинским? Это Крым. Теперь давайте представим себе, как бы был бы этот разговор условно в Полтаве. Понимаете, Сан Саныч, ведь самое страшное, что мы вот воспринимаем это все, ну, в общем, достаточно естественно. У нас в памяти сразу чего? За двумя зайцами, свадьба в Малиновке, королева бензоколонки, жил-был пес, да, новые конечно. Приключения неуловимых, и мы понимаем, что ровно так
1: зеленый
0: дела и должны
1: фургон.
0: Обстоять.
1: Да.
0: Больше того, если бы они так не обстояли, мы чесались бы не в скромных местах и думали, а что такое, где ошибка? Ури, узнай, где у него кнопка. А когда мы видим вот это, то мы понимаем, ну вот же хорошо. Вот-вот-вот, все нормально, сейчас мы будем нести счастье. И когда из раза в раз вот это счастье не несется, то мы никаких выводов для себя не делаем. Потому что у нас же никто не признается в том, что ошибка на ошибке, ошибкой заправляла. Вот у нас принято костерить Ленина за создание Украины. Я не спорю, он виноват. Безусловно. Но у него логика была в чем? Создание Советского Союза не должно походить на Российскую империю. В чем суть вот этой полемики? С одной стороны Каменев, с другой стороны Сталин. Ленин занял позицию Каменева. Каменев говорил, все должны быть равны. И, собственно, из-за этого распался Советский Союз. А что говорил Сталин? Пускай они все входят в РСФСР, тогда бы ничего не развалилось. Но поскольку... Войти все в РСФСР, а чем это тогда отличается от Российской империи?
1: Ну да.
0: Да, Ленин запретил. Все, вот это возымело действие. Потом был Каганович. Ну, хорошо, Кагановича тоже мы пригвоздили к позорному столбу. Лазарь Моисеевич перегнул палку. Хорошо, а вот во времена Брежнева у нас что было? Вот 1967 год, кто у власти? Вот 50-летие Великой Октябрьской социалистической революции. 72% газет и журналов на Украине выходит уже на украинском языке. 72% – это официальная статистика. Это в этом кто виноват?
1: Армен Субатович, вопрос по ходу, вот прям по ходу, как раз из точки зрения статистики в том числе. Сейчас по-прежнему, вот и вопрос будет несколько философского характера на оставшиеся там, 5-6 минут. С одной стороны, нам продолжают говорить, что украинцы продолжают думать по-русски. Нам продолжают говорить, что большинство украинцев думает по-русски, говорит в быту по-русски, что украинизация в этой части не прошла. С другой стороны, сейчас, секунду, вот. С другой стороны, вы говорите о том, что, ну, вот тут вот Горбатова могила исправит, да, грубо говоря, что в этой ситуации увещевания не помогут, эволюционные меры не помогают, только революционные, и то только с генерал-губернаторами, а лучше с комендантами. Как это совместить?
0: А можно сразу встречный вопрос? Я понимаю, что это некрасиво. Вот когда они говорят, говорят, что здесь украинизация не прошла, они на основе чего этот вывод делают? Им так хочется?
1: Ну,
0: они эмпирическим путем это установили? Создатели Азова, террористов Азова, говорили на русском языке. Это мешало им убивать русских людей?
1: То есть русский язык не спасает. Да, я вот к чему. Я, собственно, к этому и вел. Что русский язык не является таким образом объединяющей силой на Украине с Россией. Он никак ее к России не привязывает, исходя из того, что они делают.
0: Все звезды киевского «Динамо» 70-х годов,
1: прекрасно,
0: они на каком языке
1: по-русски
0: все говорили?
1: Ну, конечно, да.
0: Это помешало им стать русофобами? Хорошо, ладно, если вы думаете, что это как бы проблема одной Украины, то у меня и на этот счет вам есть что возразить. Народный артист Советского Союза Михай Волонтир. Будулай. Да? Который был автором лозунга «Евреев в Днестр, русских за Днестр». Он на каком языке думал? Очень простой вопрос. Это особенно относится, этот вопрос, к сердобольным, которые потом все 90-е годы ему на лекарства собирали. Вместо того, чтобы его отправить кое-куда. Ну как, он же заболел, он же хороший человек. Когда вы говорите о том, что украинизация не случилась, вы должны привести хотя бы два доказательства.
1: Вахтанг
0: не превращая
1: Кикабидзе, кстати,
0: вот этот
1: из этой
0: постулат
1: же серии.
0: В аксиому.
1: Да.
0: А поскольку ни одно доказательство вы привести не можете, кроме того, что мне хочется, чтобы было так. Это не доказательство. Совершенно. Потом, вы как считаете? Какой срез общества? Какой возрастной порог вы оцениваете? Нельзя ли вот это мне рассказать? Это то есть те дети, которые пошли при Майдане в школу и в этом году ее закончили. Вы считаете, что на них украинизация не сработала вообще никак, да?
1: Нет, нет, я говорю только про язык. Я исключительно про него. То есть и то, ссылаясь на их данные. Я опять-таки с вами согласен полностью. Просто принято было...
0: Кус родился в русскоязычном пространстве.
1: Да, да. Ну, конечно.
0: Ермак родился в русскоязычном пространстве. Кулеба родился в русскоязычном пространстве. Ну, дальше можно перечислить абсолютно всех, кроме Арахамии. Этот родился в навозе. Это совсем тяжело. Они все по факту рождения... принадлежали глобальной русской цивилизации, но они эту цивилизацию из себя исторгли и растоптали. А вы говорите, нет, мы эту попытку, как в тяжелой атлетике, не считаем. Угу. Вы, батенька, выпили мельдоний, вы посидите вот здесь вот отдохните месяцок, а потом мы вернемся и примем вас обратно в русско-культурное пространство. Хорошо, я не спорю, так тоже можно. У меня один вопрос. Скажите мне, дорогие мои, от того, что вы вернете в русскоязычное пространство ЗЮСа, вы что испытаете? Восторг? Облегчение? Вот он вам в русскоязычном пространстве для чего нужен? Чтобы что? Объясните, почему в Советском Союзе к отрезанному ломтю было соответствующее отношение. Мы, между прочим, в результате революции потеряли великое множество талантливейших людей, а некоторое количество даже гениев, которые много чего могли бы России, матушке, ну хорошо, Советскому Союзу дать. Но почему-то мы не скулили. Для того, чтобы на выходе поскулить про то, что у нас теперь нету с нами ЗЮСа. Слушайте, ну а вам не кажется, что это вообще вещь такая, требует строгого лечебного надзора? А у вас это только вот по отношению к Украине такое отношение? Или к другим тоже? А то я вам сейчас начну перечислять всех, кто родился в глобальной русской цивилизации вот за последние там 50 лет и стал выродками, вырусью. Вы мне тогда что будете говорить? Что это тоже исключение из правил? А когда в правиле одни лишь исключения, это о чем говорит? Вот очень простой вопрос. Вот меня судили в Шевченковском районном суде сугубо русские люди. Шибуняева и Ковтуненко. Ковтуненко вообще с Донбасса, чтобы было понятно. Шибуняева киевская. Вы их тоже будете записывать в глобальную русскую цивилизацию? Ну, они же, кстати, судят и Маргариту Симоновну. Это же просто, когда вы будете записывать их великие русские, не забывайте, там же этот самый Владимир Рудольфович, Владимир Ростиславович, Николай Ян, там все. Потому что это все Шевченковский районный суд. Вы их тоже туда запишете? Ну, давайте. Нет, а только... потом вы будете ходить и говорить, нет, нам надо все-таки с власовцами бороться.
1: Я, в конце, поскольку время у нас заканчивается, я только хотел сказать вам в ответ, я нет. Вот.
0: Сан Саныч, так да. Я понимаю, что вы нет.
1: Да. Ну, я понимаю.
0: Но вы глушатая этой позиции ущербной.
1: В данный момент, да, я был вынужден, чтобы вызвать в вас, вместо таблетки Азверина. Спасибо вам большое. Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, был в нашем эфире.

0: Здравствуйте, в студии Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу, как обычно, вопрос. А что у нас будет с ценами на нефть? И, соответственно, в моем открытом телеграм-канале, который Хазин, варианты. Вариант первый вырастет, конечно. Вариант второй, ну, скорее вырастет. Вариант третий будет болтаться в нынешних пределах. Вариант четвертый скорее упадет. Вариант пятый, да нет, точно упадет. Ну и, наконец, шестой вариант, а кто его знает, то. Значит, тут мне задали личный вопрос. Михаил Ильич, а вы выпивали в молодости, курили? Просто интересно знать. Значит, я никогда не курил вообще ни одной сигареты не выкурил в жизни. А первый раз я попробовал алкоголь лет 28, и, в общем, не испытываю к нему особого интереса. Вот. Я раньше любил пить пиво с шашлыками, со всякими. Сейчас это как бы стало менее. Ну, это индивидуальные особенности, да. Мне, например, был период, когда я свеклу не мог есть, а потом, наоборот, сейчас она мне очень нравится. Вот индивидуальные, да, такие вот локальные вещи. Вот, как бы крепкие напитки, ну, в общем, я их могу иногда немножко выпить, но сказать, что я пью, ну, скажем так, в пьяном состоянии я себя не помню. И, видимо, такого не было никогда. Вот. А что касается, а почему, да, дело в том, что у меня всегда был очень сильный, как это, такой вот подход, а баба-яга против. Когда все мои одноклассники закурили, я сказал, не-не-не-не, вот вы все курите, поэтому я курить не буду. Вот, значит, возвращаемся. Вот теперь давайте смотреть, да что произошло за 3 дня. Выходных. Ну, в Соединенных Штатах Америки выходных было 2 обычных. Ну, значит, что там произошло? Значит, во-первых, Иран выкатил 14 пунктов для Соединенных Штатов Америки. А, ну, в общем, по большому счету, это головокружение от успехов, и я думаю, там рука Лондона, да, который им посоветовали, ребята, все, дожимайте, тут Карл Третий был в Вашингтоне, он этого Трампа размазал по стенке, давайте. Вот, я думаю, что Ирану это как бы откликнется и аукнется, потому что Соединенные Штаты Америки, конечно, несколько подсевший егемон, но пока еще егемон в военном плане. Значит, в результате как бы цены на нефть должны вырасти. Трамп ответил тут же, что типа это неприемлемо, да, еще более цены должны вырасти. Но дальше он сказал, будем конвоировать суда по Ормузскому проливу, цены должны упасть. Ксир немедленно ответил, будем топить. Цены должны вырасти. Значит, Трамп опять же сказал, что, может быть, будем конвоировать не судами, а будем выдавать информацию, как надо плыть, чтобы было все хорошо. Но это вообще смешно. Дальше прошла информация, что Эмират Шарджа выходит из Объединенных Арабских Эмиратов. Напомню, у Эмиратов они выходят в Оманский залив, потому что там очень интересная картинка. Самый кончик мыса, который, значит, вот напротив Ирана в Ормузском проливе, это Оман. А вокруг это такой анклав Омана на территории Объединенных Арабских Эмиратов. А самый восточный эмират ОАЭ, Шарджа, он выходит в залив Оманский до Ормузского пролива. Там есть нефтепровод по территории Объединенных Арабских Эмиратов, который, соответственно, идет туда. И там, по-моему, 2/3 теоретически нефти Объединенных Арабских Эмиратов, то есть Абу-Даби, можно туда, значит, сливать. Но вы же сами понимаете, а? Прилетит, для того, чтобы нефтепровод работал, надо, чтобы там были перекачивающие станции, там их не то 3, не то 4 на территории по длине этого нефтепровода. Сам нефтепровод может быть закопан в песок, а может быть и нет, но насосная станция точно снаружи, если по ней прилетит неизвестно откуда взявшийся дрон, то и все. То и все. Я прошу прощения, я не выключил телефон, потому что у меня это опросы, я смотрю результаты. Сейчас мы его... Я еще раз продиктую, потому что уже мало меняются цифры. И больше не буду, выключу телефон. Значит, какие цифры опросы? 19% вырастет, конечно. 14%, ну, скорее вырастет. 25% будет болтаться в нынешних пределах. 5% скорее упадет, 3% точно упадет, 33%, а кто его знает. В общем, картина практически не изменилась. 34% за рост, более быстрый, более медленный, 25% четверть будет болтаться, 8% всего за то, что упадет, ну и 33%, а кто его знает, то. Вот, то есть, в общем, более-менее картинка прояснилась. Вот, мне тут пишут: Михаил, какой вы молодец. Спасибо, я только не понял, в чем. Вот, вы понимаете, в чем дело? Я когда общался с докторами в молодости, а у меня, как бы, я хотел, значит, у меня было много разных мыслей, чем я хочу заниматься, когда я в школе учился, и одно из направлений — я хотел быть генетиком. А я там книжки читал, общался со своей тетушкой, которая очень сильной была генетика. Я знал Эфраимсона Владимира Павловича, который был гениальный генетик. Я много общался с Симоном Ильичем Шнолем, который как бы общался, в свою очередь, с Тимофеевым Рисовским. Ну, короче говоря, у меня много было разных на эту тему, так сказать, связей и каналов, и я по этому поводу... Значит, очень активно это все дело читал и разговаривал. И мне все генетики в один голос, которые медицинские, да, которые изучают не, как бы, не гены, а людей, они говорили, что есть два фактора, которые очень сильно подрывают здоровье. И один фактор — это неправильная, как бы, всякие неправильные привычки, то есть это курение, алкоголь, ну, как бы, в больших дозах. В малых он безвреден. Значит, это сахар в больших количествах, ну, и т.д., и т.п. Вот. Ну, про наркотики мы даже не говорим. А второе — это стресс. Вот два фактора. И если вы, значит, хорошо контролируете вот эту ситуацию, то в этом случае вы живете долго, если у вас нету каких-то тяжелых наследственных болезней. Мне тут говорят: правильно говорить не людей, а людей. Вот вы меня еще научите русскому языку. Я буду вам искренне благодарен. Вот. Я, кстати, всем, особенно молодежи, ну, я не знаю, как у нас... слушает ли нас молодежь. Мы как-то с Дмитрием Юрьевичем Пучковым разобрались, что его слушают в основном люди от 35 до 50, хотя есть и более молодые, а меня старше 50. А когда человеку 50, он уже начинает считать, что его здоровье — это вещь философская. Кстати, очень интересная штука. Я тут общаюсь с реабилитологами, которые... Я просто видел, какие они делают чудеса, как они там восстанавливают людей после инсультов. И, соответственно, они мне объяснили, просто речь шла о конкретном случае, да, что когда людям говорят, у которых спина болит, что надо делать операцию, они говорят: это идиотизм, потому что в 9 случаях из 10 человека можно правильный... физкультурой ему починить спину без хирургического вмешательства, потому что за хирургическим вмешательством обычно следуют новые вмешательства и другие последствия. Поэтому я всем настоятельно рекомендую значит, найти себе нормальных реабилитологов. Если будет нужно, я дам адрес тех, с которыми я работаю. Да, ребята хорошие в телеграм-канале. Вот, мне тут пишут, Дамир пишет, доброе утро, я слушаю, мне 26. Дамир, Москва. Я вас поздравляю. И вот Павел пишет, слушаю вас внимательно с 22 лет. Отлично. Я вам сказал, да, не курить, разные вещества не применять, сладкий чай по возможности не пить, а и, соответственно, не нервничать. Да, нету для этого повода. Вот пишут, когда грыжи нерв зажало, физкультура не помогает, к сожалению. Есть целая куча разных вещей, кроме хирургических операций. Есть рефлексотерапия, иголки вставлять, есть растяжение, после которого отлично работает физкультура и так далее, и тому подобное. Мне 40 лет, слушаю с 2010 года. Ну, я рад, что есть все-таки молодежь, которая меня слушает, да, вот, но вне всякого сомнения за собой нужно следить, поскольку это очень сильно повышает работоспособность. Мне уже скоро 64 года, и я как-то вот, я себя поймал на мысли, ну, я, конечно, себя не 25-летним ощущаю, но 40-45-летним так точно, да, то есть я вот не испытываю какие-то, знаете, вот там усталости, еще чего-то, да, желание, то есть нет, желание полежать у меня, конечно, есть, но оно было всегда, и в 15 лет тоже, особенно с книжкой, да, ну, вот это уже совсем другое, да, ну, и так далее, вы совсем не старый, а я как раз про это и говорю, что биологический возраст и календарный — это две большие разницы. Вот мне 12 лет, слушаю с 2000 года. Вы молодец. Я искренне восхищаюсь. Ну, значит, возвращаемся к нашей теме, к теме нефти. Вы понимаете, что вот когда у вас сигналы вверх-вниз идут ежедневно, причем противоположные, то никакая аналитика не помогает. Тем более, когда вам начинают говорить, дайте ваши деньги, и мы ими будем управлять, в этой ситуации, ну, врут же, ребята. Ну, он говорит, ну, как же, вот американский фондовый рынок растет, растет, растет, а потом бах, и упадет. И все. Вот. Кстати, и у нас как бы с этим сложности. Вот. Сейчас очень высокий уровень неопределенности. Поэтому, если у вас нету какой-то картины в голове, вы ничего сказать не сможете. Более того, бессмысленно, да, даже когда ко мне обращаются и говорят, что будет, я могу сказать свое экспертное заключение, но может оказаться, что оно именно тот, как бы, актуальный момент, который интересует вот моего собеседника, не затрагивает. Ко мне приходят люди на консультации, я им пытаюсь придумать схемы. Но я всегда говорю, все носит вероятностный характер. Поэтому я настоятельно рекомендую максимальным образом создавать самим себе некоторую картину мира. Нормальный человек этого не делает. Я себя уже ловлю на том, что я вообще много лет тому назад перестал смотреть новости. Ну, потому что у меня от них настроение портится. Я уже не говорю про то, что там регулярно несут пургу, тут никуда не денешься. Журналисты, особенно те, которые на службе, они люди подневольные. Вот. Ну, я как бы регулярно сталкиваюсь с тем, что мне говорят, Михаил Ильич, вот, а вот можно вот эту тему не затрагивать? Они все понимают, что запретить мне нельзя, опять же, я сижу в прямом эфире. Вот. Ну, вот однажды два раза ругался с ныне покойным Сережей Ударенко. Потому что его как бы один раз по башке стукнули в администрации президента, и он, значит, по этому поводу переживал. А меня стукай, не стукай, ну хорошо, ну как бы не буду я в эфире, буду я в интернете. Ну и хорошо. Вот. Отличие интернета, я, кстати, вот думаю, сейчас смысла делать то, что называется стримы, то есть прямые эфиры в интернете, я не вижу смысла, потому что есть, говорит Москва, есть спутник. Я там выступаю в прямом эфире. Есть вебинары и семинары регулярные. Я там задаю, как бы, я там отвечаю на вопрос. Но это мероприятия платные. Хотя мне вот все говорят, Михаил Леонидович, а нельзя ли делать стримы на злобу дня, ну, грубо говоря, два раза в неделю регулярно? Но это, понимаете, это как бы сложно. Это нужно быть на связи, это нужно... Ну, короче, это нужно делать качественно, это время и силы. То есть все равно, в любом случае, и не только меня слушать, есть Евстафьев, есть Миша Делягин, есть Катасонов, есть масса людей, есть Андрей Безруков, есть масса людей, которые в состоянии, значит, всю вот эту вот картину в своем варианте изложить. И вам надо создать свою собственную на основе этой информации. Это очень интересная, на самом деле, вещь. Потому что это очень развивает мозги, это очень развивает аналитическое мышление. Я понимаю, молодым трудно, потому что у вас еще недостаточный опыт для того, чтобы создавать вот эту вот глобальную картину. Я просто по себе сужу. Я очень хорошо помню, что я начал понимать, как устроен экономический мир, ну, где-то, когда я стал начальником департамента в Министерстве экономики. Доренко, при всем уважении, повел себя тогда некрасиво. Понимаете, в чем дело? Красиво-некрасиво, у него не было другого варианта. Он был редактором радиостанции. Из-за меня лишаться работы редактора, согласитесь, это перебор. Вот. Но он испугался. Видите, я же его знал много-много лет. Он испугался реально, что его уволят. Вот. Поэтому тут Катасонов — это профессор МГИМО, специалист по финансовой системе. Ему уже очень много лет, но он как бы в здравом уме и твердой памяти. Михаил Леонидович, как тут не нервничать? Каждый день то дрон кого-то убил, то запретили что-то. Стресс хронический и бесконечный. Да! Да, да, да. Вот. Это тяжело. Ну, вот я говорю, вот надо учиться бороться со стрессом. Я помню, как вас Доренко строго отругал, это было неприятно слушать. А я помню, как я, соответственно, сдержался. Потому что если бы я ответил, то Доренко бы выгнали. Понимаете? Я в этом смысле человек куда более свободный, потому что я независимый. Вот реально. У меня имеются независимые источники существования. Кстати, закрытый телеграм-канал – один из. И по этой причине. Ну и кроме того, я примерно понимаю, да, я знаю тех людей, которые там сидят. Я лично знаю некоторые башни. Я лично знаю главного начальника. Ну, давно, правда, но все равно. И по этой причине я очень хорошо понимаю, а большинство людей подневольных не имеют права. Понимаете, они вот подписывались, да? Как только ты берешь зарплату, как только ты берешь деньги, все, ты обязан соблюдать правила. Я ни у кого денег не беру, даже когда предлагают. Вот. Ровно вот поэтому. Чтобы потом не говорить. А самое главное, даже если они ко мне предъявлять претензии не будут, они же потом будут говорить, типа, ну это мы ему дали. Вы же все понимаете. Вот. Вот такая вот история. Но это вообще такое дело тонкое и деликатное, как правильно работать с деньгами. А пока я вот говорю, самое сложное — это получение более-менее адекватной информации. Сложно это. Возвращаемся в студию, микрофона Михаил Хазин. Прежде чем отвечать на вопросы, я тут напомню, да, а вы вспомните причину отстранения, и все станет на свои места. А я очень хорошо помню историю эту, потому что я тогда объяснил Доренко за пределами эфира, что, Сереж, ты вот тут устроил истерику, а вот ты учти, через две недели тебе скажут, что я был прав. И ровно так и произошло. Ну, потому что я понимал, как бы, некоторую базовую тенденцию, а Сережа, как бы, шел по линии прямых инструкций. Поэтому ну, тут никуда не денешься. Это как бы такая штука тяжелая. Здравствуйте, Виктор Михайлович. С праздниками вас.
1: Вас тоже, Михаил Леонидович. Я хочу согласиться с вами в отношении поддержки опорно-двигательного аппарата на личном примере. Самомассажем и лечебной гимнастикой можно поддерживать его достаточно долго.
0: А, Виктор Михайлович, вопрос.
1: Значит, вопрос такой. Вы в предыдущей передаче упомянули о фазовом переходе. Значит ли это, что в ближайшее время у нас последует решение о присоединении, подчинении Центрального банка правительству, или будет издан указ о конкурсе на лучшую экономическую модель, или, боюсь даже подумать при принятии решения о выходе из долларовой зоны?
0: Ну, посмотрим. А, понимаете, вот я в данном случае исхожу из логики любителя попкорна. Да, а, ну вот смотрите, я очень хорошо помню, мы ходили на концерт, первый концерт военных песен Хворостовского. Хворостовский пел эти самые военные песни, говорил, вот это как бы мой вклад, да, я вот уже живу за границей, но я русский человек, и я вот буду вот это вот петь. И тогда это было, ну, как бы те, кто пришел на концерт, те слушали. На концерте можно было купить диск. А вот, соответственно, ну, как бы, чтобы рекламы, такого не было. Сегодня, значит, в 7 часов в Кремлевском дворце съездов, он же, как он сейчас там называется, Кремлевский дворец? Я просто не помню как. Так вот, значит, в нем состоится большой концерт военных песен, который завтра будет, соответственно, показан, как бы, как это принято говорить, в prime time по всему миру. И это, соответственно, четко совершенно говорит о том, насколько меняются тенденции. Поэтому я думаю, что надо вот сидеть, смотреть и делать то, что ты можешь сделать от себя. Вот это принципиально важно, да? Как бы делай, что должно, ну, а дальше будет, что будет. Я вот, у меня вот такая вот логика. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Доброе утро, Михаил Леонидович. Беспокоит Дмитрий из Лондона. Вопрос к вам, со всеми праздниками вас. Спасибо за передачу. Вопрос к вам, как бывшему чиновнику. Вот есть обычно четыре ветви власти. Да, исполнительная, законодательная, ну, можно добавить журнализм и легальную, то есть enforcement или прокуратуру. Вопрос к вам. Какая из этих ветвей сейчас в России работает хуже всего? А. Исполнительная. Б. Законодательная. С. Журналистика или обратная связь, то есть законы хорошие, но просто никто о них не сообщает и не исполняет, и просто ну, люди не знают о них, или, соответственно, прокуратура, которая не следит за тем, как исполняются хорошие законы. Спасибо.
0: Ну, понимаете, как бы у вас какой-то странный вопрос, может быть, это специфика, да? Если говорить о том, кто и как управляет, вот у нас тут экономический спад, да? А в Великобритании он еще сильнее. А если говорить о законах, да, то в Великобритании запретили расследовать изнасилование мусульманами, значит, девушек белых, даже школьниц. А, понимаете, вся проблема стоит в том, что сильное государство, это, ну, как бы, понимать его можно по-разному. Сильное государство, где диктатура, сильное государство, где, соответственно, сильное гражданское общество, ну и так далее. Но там, где сильное гражданское общество, неожиданно выясняется, что стоит произойти какому-то там внешнему событию, и это гражданское общество не дает возможности консолидировать силы в чем-то, ну и так далее и тому подобное. Поэтому говорить о том, какая из ветвей власти более сильная, какая более слабая, это вопрос сложный. Я бы вот так вот на него бы по-простому не ответил. Если говорить о, скажем, о журналистике, да, ну вот в смысле обратной связи. Но вы меня, конечно, извините, но где вы сегодня видели общество на Западе, в котором можно говорить правду? Да, после того, как люди, которые 11 сентября 2001 года усомнились в официальной версии событий, были немедленно уволены, попробуйте сегодня в каких-нибудь официальных СМИ написать что-то хорошее про Россию. Вас просто не опубликуют. Ну и так далее, и тому подобное. Поэтому этот вопрос носит, я бы сказал, достаточно абстрактный и бессмысленный характер. Если говорить о внутренней свободе, то, конечно, ее в России куда больше, чем в Западной Европе. В Соединенных Штатах Америки, может быть, нет. То есть там, если ты живешь в глухой провинции, и тебе, в общем, наплевать на политику, там так можно. Да? В Европе так нельзя, в Западной. А в США еще можно. То да, свобода есть. А в какой-нибудь Африке свободы сильно больше, но и риски сильно больше. Ну и так далее, и тому подобное. Поэтому я бы сказал, что нету хорошего ответа на этот вопрос. Его просто не существует. Сначала предъявите хоть какой-нибудь критерий сравнения. Вот. Опять же, что такое эффективность и в каком смысле? Я могу вас уверить, что по некоторым вопросам и прокуратура наша, и исполнительная власть чрезвычайно эффективна. А по некоторым нет. Ну, вот, сложно сказать. Здравствуйте, слушаю вас.
3: Здравствуйте, Александр из Новосибирска беспокоит.
0: Слушаю.
3: Подскажите, пожалуйста, вот вы последнее время часто стали задаваться вопросом, почему не принимается политическое решение в экономической или военной областях в России. Если позволите, очень коротко, в 4 фразы, небольшую гипотезу, которую я использую для объяснения мира домашнего. Просто, если позволите, первое, вы в свое время говорили, что Путин очень осторожный человек. Второе, вы в свое время говорили, что Соединенные Штаты и вообще Запад не был готов к фактическому зафиксированной победе Советского Союза в холодной войне. Третье, после весной разгром группировки НАТО на Украине, причем стремительный разгром, ну хотя бы раздача оружия в Киеве, этому свидетельство, был остановлен политическим путем. Четвертое, резкий рост экономики в конце 22 года был остановлен политическим путем. Вам не кажется, что Россия не может побеждать быстро, потому что это спровоцирует ядерную войну?
0: Спасибо. Ну, вы знаете, опять-таки, это опять-таки интерпретации. А победить в 22-м году было невозможно. Запад еще был слишком силен. И я думаю, не секрет, что и, соответственно, наше, в общем, поражение на первом этапе войны на Украине и многое еще другое — это западное влияние. Да вы мне извините, конечно, а вы считаете, что борьба с телеграммом — это кто-то внутри придумал, что ли? А вот. Так что тут много разных, соответственно, историй, да, и сеточки, и все остальное. К слову сказать о сеточках, да, с точки зрения классического, как бы, понимания национального суверенитета, вы понимаете, что Карл III приехал к Трампу требовать от него, чтобы Трамп сдал Америку Лондон? Ну что уж там-то? Вслух об этом сказать нельзя. Вот. Но это очень такая вот штука сложная. Очень сложная. Вот. И по этой причине, если у вас нет как бы некоторого представления о том, как вот мир устроен, вот у меня есть. Да, я его частично описал в книжке «Лестница в небо», частично описал в «Воспоминаниях о будущем». Но только частично. И по этой причине у другого человека, у которого картина мира другая, ему мое мнение может совершенно не устраивать. Вот я эту ситуацию вижу так. Вот. А что касается того, почему и как, ну потому что устраивать тут? Что такое ликвидация элитной группы? Ну и связанных с ней властных группировок. Это революция. И это всегда горы трупов и море крови. Ну вот это надо учитывать. Здравствуйте, слушаю вас.
4: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Это Аркадий, город Северодвинск, Архангельская область.
0: Слушаю вас.
4: Да. Да, Михаил Леонидович, я хотел бы задать вопрос, да? Смотрите, вот я работаю на градообразующем предприятии в нашем городе Северодвинске, да? И у нас, получается, вся вот эта объединенная судостроительная компания, в которую входит наше предприятие, да? Ее передали под управление, ну, одному банку, у которого там синяя вывеска. Я хотел спросить, а вот как вы думаете, вот вообще, когда вот передается вот управление промышленными предприятиями вот банкирам, у них есть вот, как вот вы говорите, модель для того, чтобы, ну, оптимизировать или сделать это?
0: Да нету, конечно. Нет, конечно. Управлять промышленным предприятием должны промышленники. Люди, которые никогда не видели, что происходит в цехах, управлять промышленным предприятием не могут. Это эффективные менеджеры. Это бред. Ну, как бы, ну, а что вы хотите сказать, что у нас вредительства мало, что ли? У нас совершенно колоссальное количество вредительства в стране. Ну, с этим ничего нельзя сделать. Пока. Ну, как бы, пытаемся бороться. Я вот пытаюсь, например. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
2: Алло, Михаил Леонидович, Сергей из Тюмени.
0: Да,
2: вопрос такой, вернее, вернуться хотел, кратко буду, вашей модели экономической новой. Вроде никто не знает, а ведь вы же все изложили. Первое, лет 6 тому назад на семинаре в Питере вы сказали, что блокчейн, выход. Ну, как бы...
0: Ну, это написано в книжке «Воспоминания о будущем», да. Это написано.
2: Да. Но я хочу продолжить. Вот недавно Радонеж, это православный социализм. Потом механизмы экономические...
0: Вы вопрос задавайте. У нас времени мало осталось.
2: Чтобы добиться вот этой всей... Вот осуществления этой программы, как Игорь Олбан сказал, поможет что... Петля, секира и палач, ваше мнение.
0: Вот еще раз. Понимаете, подавляющее большинство тех людей, которые сегодня выступают на стороне врага, не до конца понимают, что они выступают на стороне врага. Ну, то есть они считают, что они за свободу, особенно молодежь. Они не понимают, что они делают, ровно потому, что у них нет жизненного опыта. Во-вторых, многие из них могут сменить свою позицию, если они поймут, что это, ну, как бы, нерационально. По этой причине заниматься их физическим уничтожением — это дело спорное. И по этой причине я считаю, что по мере того, как враг будет ослабевать, а он ослабевает у нас на глазах, и вот в обзорах макроэкономических фонда Хазина, который сейчас можно прочитать на сайте Хазин.ру. Нужно там только, как это называется, зарегистрироваться. Вот. И, соответственно, в других местах. Я это объясняю. Я считаю, что это как бы самое главное. Мы должны дождаться, когда у них начнутся сильно большие проблемы. Я очень рассчитываю на то, что мы в этой ситуации сумеем сменить свою собственную политику. Я вот очень на это рассчитываю. Здравствуйте, слушаю вас.
5: Михаил Леонидович.
0: Да.
5: Здравствуйте, Александр Байконур.
0: Здравствуйте.
5: Вот в продолжение вопроса про вредительство.

0: почему бы им не продать за 100 миллионов то, что стоит 500? Ну, святое же. Это очевидно совершенно. Я считаю, что пока не наказаны люди, организовавшие приватизацию предыдущую, что-то приватизировать нельзя. Здравствуйте, слушаю вас.
1: Здравствуйте, Михаил Леонидович, это Леонард из Тольятти. Нет, сначала утверждение. Вот, даже в компьютерной игре 89-го года, SimCity, есть механика, когда при повышении налогов жители разбегаются, и все показатели идут вниз. Так что у нас это действительно профанация, вредительство и все негативное. Вот. А вопрос такой. Вот, свободолюбивый частный американский бизнес в свое время побежал переносить свои производства в страны с меньшей нагрузкой на производственную силу. Вот. Так сейчас как американское государство должно вот это все возвратить обратно?
0: Вот. А никак. Вот в этом вся проблема, что никак. Если вы не смените экономическую модель, то у вас доходы в производстве будут ниже, чем, соответственно, в финансовом секторе. И поэтому туда никто вкладываться не будет. Но беда состоит в том, что для смены модели надо списать долги. А долги — это активы финансовой системы, то есть банкиров. А банкиры никогда не согласятся. То есть либо надо устраивать резню, то есть истреблять банкиров как класс, они к этому не готовы. Либо, соответственно, все это безобразие будет продолжаться. Вот и все. Все. Все просто. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
2: Да-да.
0: Я слушаю.
2: Михаил Хазин, да?
0: Да, кто вы, откуда?
2: Очень приятно. Меня зовут Саладин. А я гражданин России. Вот, Михаил, вот являетесь экономистом же, да?
0: Я слушаю, слушаю. Вопрос задавайте.
2: А параллельно, что вы сеете, межрелигиозную рознь?
0: Я сею межрелигиозную рознь?
2: Ну да, говоришь, мусульмане изнасиловали кого-то третьего. Что это за разговор?
0: Вы новости...
2: Я же не говорю, иудеи...
0: Вы новости из Великобритании читаете про мусульманские общины в британских городах?
2: Я же не говорю, евреи украли с России миллиарды.
0: Я же не так говорю, украли! Что... Украли!
2: Я чеченец. Я не буду говорить, я не видел. Доказательств нет у меня. Ни у тебя, ни у меня нет доказательств.
0: Значит, еще раз повторяю.
2: Надо говорить, граждане такие-то украли. Или все будем говорить так.
0: Еще раз.
2: Кто что сделал, по национальности называть.
0: Еще...
2: Например, я чеченец. Я сделал то-то, то-то, то.
0: Хорошо.
2: Хазин еврей. Он сделал то-то, то-то.
0: Во-первых, я...
2: Красиво.
0: Во-первых, как бы мы, казаки, к этому относимся скептически. Значит, что касается, соответственно, истории про Великобританию, то это, еще раз повторяю, это новости. И это принципиально важная вещь. Да, что они сами пишут у себя, что у них приехавшие лица, в основном пакистанцы, но тут, но поскольку они не все пакистанцы, то поэтому тут есть разные варианты. Делают то-то, то-то и то-то. И что у них власть в муниципалитетах захватывают мусульманские общины в стране, которая, в общем, христианская. Поэтому я думаю, что вы ошибаетесь в части разжигания как бы межрелигиозных конфликтов. У нас, кстати, это пока еще меньше, хотя... А как бы враги прилагают большие усилия для того, чтобы вот эту вот межэтническую и межрелигиозные как бы конфликты максимальным образом развивать. Так что я с вами в этом месте не соглашусь. Вот ничего по этому поводу больше мне добавить нечего. Так... Алло.
3: Доброе вам утречко.
0: Да, Олег, здравствуйте. Как ваше
3: это
0: настроение?
3: Да. А сегодня хорошее. Я даже хотел вам пожелать, что в связи с праздниками вы завтра много не напивали.
0: Это исключено.
3: Но оказалось, что вы... Да, но вы не пьете.
0: Да.
3: Тогда можно пожелать только, чтобы ваши гости не слишком напивались и не устроили вам дебош завтра.
0: Ну...

0: понимаете, вот. Как бы дебош это в неком смысле такое традиционное развлечение.
1: Казаков.
0: Да.
1: А вопрос к вам простой. Вот стоит ли продвигать у нас, естественно, в стране, науку на основе частных заказов? Потому что очень часто частный заказчик получает от исследования результат, ну, в свою пользу, да, обосновывая свое преимущество. Хотя, с другой стороны, вот там Карл Маркс же, производя анализ частного сектора, смог сделать глобальные выводы. Как же все-таки получать объективные данные? Может, все-таки наука должна быть государственной?
0: Вы знаете, как показывает опыт, максимальные продвижения были, когда был государственный заказ. Когда заказ частный, ну вот мы все знаем историю Тесла. Да, но с другой стороны, многие люди, которые начинали активно, работали на частных заказчиков. Ну, например, Форд, пресловутый, старший, он же работал как бы в частной конторе, вот, прежде чем начал создавать свой бизнес. И таких историй много. Но в общем и целом, конечно же, когда человек, как бы там гениальный изобретатель, начинает работать на частного дяди, очень часто это означает, что он потерян для общества. Вот. И ничего с этим не сделаешь. Что жалко, да. Но, с другой стороны, когда он работает на государство, то государство ему говорит, ты вот сюда ходи, а туда не ходи. Вот. Поэтому, ну, как всегда, да, нету абсолютного решения. Вот это вот проблема такая общая, с которой ничего не сделаешь. Нет универсального ответа на вопросы, как лучше или как хуже. Вот. Никуда не денешься. Так, ну, поехали. Последний вопрос. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Да, здравствуйте, Михаил Леонидович. Вы знаете, вот вы сказали, что...
0: Кто вы, откуда? Как вас зовут?
2: Да, Сергей, Москва. Вы знаете, вот вы не смысл вести стримы в интернете, но, знаете, вот я вот в Ютубе смотрю стримы, именно в Ютубе, футбольный клуб Манчестер Юнайтед, иногда смотрю CNN, BBC, ведущие какие-то российские каналы, ну, как тех, кого не заблокировали, тоже идут по стримеру. Виктория Бонни тоже идет, кстати, вот, с которой с Песковым общается, тоже идет в Ютубе свои стримы. Я тоже, ну, я не смотрю, но там тоже она ведет. Когда Михаил Леонидович в Ютубе начнет реально, как Манчестер Юнайтед, футбольный клуб Челси, я посмотрю вас, когда вы начнете в Ютубе вести свои стримы.
0: Ну, как бы у меня в Ютубе есть канал, вот, он, правда, ну, я его, как бы он ведется не мной, да, поэтому я только посылаю туда ссылки, да, и там они размещаются, и дальше все идет помимо меня, это все сделано с одной единственной целью, чтобы не допустить распространение как бы роликов третьими лицами, которые могут их при этом еще и искажать. Прецеденты были. Вот, кстати, в Телеграме есть фальшивые каналы, якобы под моим именем, и говорят, такие же каналы появились в этом самом, в Тахе. Но поскольку у меня Таха нету, я это посмотреть не могу. У меня мои ребята ведут, как бы аналог телеграм-канала в Тахе, но я сам его смотреть не могу. Вот, поэтому, безусловно, есть проблемы. Ну, а как бы у нас уже осталось совсем мало времени, поэтому я просто напоминаю, что любая информация сегодня стоит, потому что без информации ориентироваться в сегодняшней жизни совершенно невозможно. И нужно максимальным образом в разные стороны смотреть и разные источники изучать, потому что в противном случае вы все, и я тоже, с ума сойдем. Ну, а на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.
3: Вы слушаете «Радио Патриот» на сайте mixta.ru.
4: Привет, друзья! Вы на канале «Точка сборки». У микрофона Ульяна Максименко, а в студии со мной Светлана Савицкая, секретарь нового дискуссионного клуба «Авиатор», который открылся на основе гостиницы «Авиатор» в городе Чкаловск. Расскажите про этот дискуссионный клуб и, в принципе, про «Авиатор» и почему малые города.
5: Спасибо большое за приглашение, во-первых. Во-вторых, в вопросе вы частично уже ответили. Собственно, что такое дискуссионный клуб «Авиатор»? Это то новое пространство, то новая площадка, которая создана в городе Чкаловск для того, чтобы у активных жителей города, у администрации, у предпринимателей, которые в этом городе работают, была возможность встречаться, обсуждать насущные проблемы, и главное не просто обсуждать, а выходить каким-то образом в проектную деятельность, то есть находить совместные решения. Гостиница «Авиатор» — это объект туристический, с одной стороны, была она открыта в прошлом году, мы совсем молодые. Но, как мы шутим, мы не являемся объектом туристической инфраструктуры. Мы стараемся, по крайней мере, быть центром культурного притяжения. То есть, чтобы вы понимали, во-первых, сама гостиница, она посвящена летчикам и вообще истории авиации 30-40-х годов прошлого столетия. То есть это то золотое время, когда наши великолепные Валерий Павлович Чкалов покоряли воздушное пространство не только нашего Советского Союза, но и, как мы знаем, на своем великолепном самолете АНТ-25 совершил беспосадочный перелет в Америку со своим экипажем легендарным. Это и время, когда полярная авиация в нашей стране создавалась, да, это время спасения челюскинцев. Такой очень романтичный период, который повсеместно в нашей гостинице отражен. То есть, начиная с того, что на фасадах здания у нас два великолепных мурала, это самолет краснокрылый АНТ-25 чкаловский. А внутри, в самой гостинице, располагается музей полярной авиации. Это очень интересный новый музей, созданный совместно с администрацией города, с Министерством культуры Нижегородской области. Такой интерактивный, знаете, как дети очень, очень любят. Часть экспонатов, конечно, такие осязаемые, а часть можно подойти и на экранах вывести информацию, которая интересна. Если, конечно, дети там зависают подолгу. Есть, например, рубка, где можно прослушать переговоры азбука Морзе и что-нибудь отправить тоже. То есть такие вещи, которые, в принципе, должны зацепить и должны молодому человеку показать, что эта тема интересна, что туда стоит погрузиться, там стоит что-то поизучать. Помимо всего прочего, допустим, вот наши холлы и коридор гостиницы мы используем как выставочные пространства. Там у нас периодически проходят различные выставки. Вот, наверное, самая там яркая, одна из самых первых выставок, это была выставка Федора Филипповича Конюхова. Он является известнейшим путешественником, человеком, который совершил не одну кругосветку на разных транспортных средствах, водных, летных, каких только не было в его арсенале. И он, помимо всего прочего, является художником. И вот в прошлом году, летом, он приезжал со своей выставкой, и наши гости города и региона в целом могли приехать, полюбоваться картинами. Были творческие встречи с Федором Филипповичем. Кстати, вот в мае этого года, с 25 по 27, Федор Филиппович снова посетит нашу гостиницу, и мы надеемся, что будет много интересных, плодотворных, красивых, ярких встреч, эмоций у всех у нас. Вот, допустим, выставки фарфора у нас на Николай Алексеевич и Сергей Владимирович. Это вот основатели нашей гостиницы являются собирателями и ценителями разных видов искусств, в том числе, например, там фарфор. У нас периодически там проходят выставки, там, посвященные великим адмиралам, посвященные там каким-то таким более мирным историям, там, выставка детства, да, и так далее. В общем, рассказывать я могу, конечно, бесконечно, но идея создателей гостиницы была в том, что она должна стать не просто туристическим объектом, а некой точкой притяжения, в которой кипит жизнь, и она может быть культурной. Она может быть образовательной, потому что, например, на базе гостиницы для наших школьников, которые в Чкаловске живут, есть у нас несколько школ, и у нас такой реализуется проект, называется «Школа полярных открытий». Что это такое? Ребята, там, начинается это все, например, в конференц-зале, 30-40 минут они слушают какую-то вводную часть про там, героя Советского Союза, который участвовал, например, в какой-то экспедиции. Летчик, который спасал челюскинцев, или там, тот же Шмидт, да, исследователь. И дальше у них начинается интерактивная программа по всей гостинице, когда они бегают по именным номерам, которых у нас 15 штук, я тоже про них в двух словах расскажу. Когда они начинают собирать карту и потом, значит, находят какой-то определенный артефакт. Дальше они, например, готовят полярную кашу и так далее. То есть это те формы, которые нашим молодым ребятам, нашим школьникам позволяют в такой интерактивной форме знакомиться с историей великих людей. Очень не хватает нам сейчас вот этой вот связки поколений, потому что мы много знаем о героях, слава богу, современности, мы знаем о героях Великой Отечественной войны, но не всегда, например, знаем о летчиках, которые тоже совершали невероятное, да, открывая какие-то маршруты, которыми сейчас пользуются современные люди, летая на пассажирских самолетах. Вот, и говоря про желание увековечить имена тех героев, в нашей гостинице были созданы именные номера. Первые 7 были посвящены первым 7 героям Советского Союза, как раз-таки тем летчикам, которые спасали челюскинцев. Вот, у нас есть именной номер Федора Филипповича Конюхова, который он сам открывал, и там репродукции его работы, какие-то артефакты тоже связанные с его жизнью и деятельностью. У нас есть такой необычный номер, совершенно недавно мы его открыли. Это номер 24-й дивизии атомных подводных лодок. И поскольку мы дружим с этой дивизией, наши владельцы гостиницы дружат, командир подводной лодки участвовал в создании этого номера. То есть в нем представлены какое-то оборудование, которое действительно стояло на подводных лодках. И это очень атмосферно, это очень здорово. И в этом во всем есть такая вот эта вот ниточка преемственности поколений, которая необходима для восприятия, правильного восприятия дня сегодняшнего. Для того, чтобы сердца были наполнены вот этим теплом, нужно понимать, что в каждом веке, в каждом десятилетии были свои герои, они строили эту страну и приносили все то лучшее, что могли. Вот мы пытаемся хоть немножечко посодействовать вот этой популяризации и увековечиванию памяти вот об этих великих людях, которые работали до этого, работают сейчас. И вот как-то я так очень витиевато и долго подхожу к самому дискуссионному клубу. Вот каждый человек, он должен, наверное, жить какой-то такой осознанной жизнью, то есть понимать, что он делает, для чего, в какой момент и зачем. И нам кажется, что малые города России — это вот те пространства, в которых в силу того, что ритм несколько иной, нежели в большом городе, вот в этой круговерти постоянной, когда тебе необходимо осуществить 550 телодвижений с утра для того, чтобы доехать до работы, столько же совершить по возвращению, не всегда хватает возможности свободного пространства, эмоционального состояния для того, чтобы какие-то вещи анализировать, осознавать, рефлексировать, оставаясь наедине с собой. Нам кажется, что малый город к этому располагает больше. Ну, для примера, когда я жила в больших городах, а я жила в Нижнем Новгороде, до этого жила в Риге, мы вообще переехали из Латвии, но это отдельная история. А для того, чтобы доехать до работы, тебе там необходим час или полтора. Да, хорошо, если в этот момент ты можешь там либо слушать аудиокнигу, либо какую-то содержательную передачу, а иногда ты просто едешь и сердишься на то, что вот здесь тебя кто-то подрезал, да, и эмоции, они не самые позитивные. Я сейчас трачу для того, чтобы доехать до работы ровно 5 минут. От дома, я живу за городом, до центра нашего небольшого города 5 минут. И это настолько высвобождает время для твоего личного пространство, в котором ты можешь либо посвятить его детям, либо посвятить чтению, либо посвятить придумке каких-то таких интересных новых проектов, обсуждения с коллегами, соратниками и так далее. Вот поэтому нам кажется, что в малых городах возможность создавать какие-то содержательные интеллектуальные проекты, она может быть даже больше, нежели в столицах. В силу того, что есть... Нет вот этой зашоренности, да, и нет вот этой вот необходимости постоянно куда-то бежать. Есть возможность взять паузу. Несмотря на то, что мы все, конечно же, работаем, мы все в своих рабочих процессах находимся. А дискуссионный клуб «Авиатор» в нашем представлении и понимании. Это такая площадка, она, по сути, трехуровневая. Первый уровень — это коммуникация с активными жителями города, то есть они могут быть совершенно из разных сфер. Это могут быть талантливые, активные художники. Это могут быть там, представители молодежных организаций или просто ребята, которые хотят что-то изменить. Это могут быть предприниматели, это могут быть люди из образования. Самый главный критерий – люди неравнодушные. Это те, кто готов вложить в себя свои знания, свое умение, свое время, неважно что, для того, чтобы сделать место, где ты живешь, лучше, чтобы помочь ему развиваться. Да, то есть, а в какой это будет отрасли, совершенно неважно. То есть главное вот этот вот вектор развития. Второй уровень – это такая, мы пока называем условной проектной мастерской, в которой встречаются представители администрации, представители бизнеса. У нас предприятий достаточно много для такого небольшого города. И руководители каких-то больших уже глобальных общественных проектов для того, чтобы анализировать, вытаскивать на поверхность какие-то проблемы, которые в городе есть. Но, как я уже говорила, самое главное не просто о них, об этих проблемах говорить, а самое важное – выходить в некую проектную деятельность для того, чтобы эти проблемы можно было решать. И вот это вот такая проектная мастерская по решению проблем или направленная, опять-таки, вектором на развитие, это вот такой некий второй уровень дискуссионного клуба, который мы сейчас видим. И третий уровень – это уровень федеральный. Он нам сейчас так представляется. Почему я говорю, что нам представляется? Потому что мы еще месяца нет, как мы создались, и мы сейчас ищем вот тут свой путь. Он будет претерпевать какие-то изменения, естественно, да. Вот когда он начнет активно работать, мы будем понимать, что вот здесь вот нам нужно немножко больше времени потратить на это. Или вот такое наше видение, оно оказалось, может быть, ошибочным, его нужно корректировать. Мы пока не знаем, потому что это живой организм, и мне кажется, что это очень ценно. Прежде всего, это ценно как такой пилотный проект некоторых пространств, которые могли бы быть организованы в любом российском городе малом. Да, я думаю, что вообще, во-первых, такие пространства наверняка есть. Вот. Просто в нашем городе его не было, и мы его придумали. И вот этот вот третий уровень, я вернусь, федеральный, это некий перпендикуляр, во-первых, тех проектов, задач и глобальных процессов, которые происходят в стране, и перпендикуляр необходимо проводить на каждую конкретную точку и наш конкретный город. Это возможность получить какую-то экспертную оценку или какую-то поддержку там, на региональном и федеральном уровне, если вдруг у нас рождается проект, который может быть масштабирован в федерации, или мы обозначили или нашли какую-то проблемную точку, которая мешает в развитии в нашем городе и, соответственно, может мешать ровно так же в развитии любого другого города. Да, то есть это вот такая вот, ну, наверное, вертикальная связь с глобальной большой страной, частью которой мы, безусловно, являемся. А вот. В двух словах. Совсем не в двух.
6: Удивительно. Я вот поняла, из ваших тезисов очень много как раз всего. Например, что малый город начинается, восстановление малого города начинается с инициативы людей. Все начинается с людей, которые хотят неравнодушны и хотят развивать свой город, а не уезжать. Это очень важно, потому что я вот из Приднестровской Молдавской Республики, я тоже считаю, из малого города. У меня там 15 минут было до центра. Ну, я просто совсем на отшибе жила, там уже ближе к деревням. Но у нас вот такой, как сказать, движухи не было. И вот из-за этого очень большой отток молодежи. Вот у нас в классе училось 30 человек, и 27 уехали. 23 в Москву, а еще несколько там Молдову, потому что Украина уже тогда началась. В общем, и то, что жизнь мало в город зависит от того, насколько люди в нем заинтересованы на самом деле, и как поднимается общественная повестка, и что делает ваш дискуссионный клуб «Авиатор», и как его выстроена работа на трех уровнях, это очень важно. Вот если бы у нас было в городе такое, я думаю, многие бы и не уезжали. Поэтому
5: надеемся, что это будет одна из задач, которую мы сможем выполнить. Да. Это как раз-таки остановить отток молодых людей, потому что идея создания дискуссионного клуба, она как бы, естественно, не на пустом месте возникла. То есть сначала это были какие-то отдельные мини-проектики. Ну, допустим, вот на базе гостиницы происходили встречи с известными людьми. Там тот же Федор Конюхов. Потом в январе к нам приезжал Николай Стариков, писатель, политолог, общественный деятель. У нас там одна встреча проходила в Доме культуры, другая встреча была в нашей гостинице. И у жителей города была возможность пообщаться, позадавать вопросы, сфотографироваться, подписать книгу Николая Викторовича. Вот, совсем недавно, вот в начале апреля, к нам приезжал Александр Юрьевич Казаков. Это федеральный эксперт, это человек, который... Ну, во-первых, я Александра Юрьевича вообще очень люблю, меня с ним связывает вообще латвийское наше прошлое. Я у него начинала в штабе защитников русских школ, когда мне было 18 лет. Александр Юрьевич был одним из создателей этого штаба и лидеров идейных. Мы защищали русское образование в Латвии, которое пытались нас лишить. В итоге лишили много позже. В тот момент нам частично удалось отстоять. Это долгая история. Вот, Александр Юрьевич Казаков был советником первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Человек очень интересный, настолько многогранный. Вот он летом прошлого года приезжал к нам в Чкаловск. У них был очень интересный концерт, творческая встреча с Алексеем Подубным, Джанго, наверное, многие больше знают его под этим псевдонимом. Они вот два часа рассказывали про свою жизнь в Донецке, про все эти эмоции, которые там с 16-м, 17-м, 18-м году они испытывали и так далее. И то есть я это к чему говорю, что у чкаловцев есть возможность, не выезжая из своего города, видеть известных, интересных людей на площадках Чкаловска. Есть возможность с ними поговорить, есть возможность высказать им, может быть, какие-то свои мысли, которые там давно у них формулировались. И вот одна из задач тоже нашего дискуссионного клуба приглашать таких людей и продемонстрировать молодежи, что не обязательно уезжать за 3-9 земель. Вот эти вот люди из телевизора и из интернета могут приехать сюда, могут с тобой на понятном языке обсуждать темы судьбы нашей великой, могучей, замечательной Родины. И вот такой просветительский момент и момент сопричастности к общению с известными людьми, это тоже, как мне кажется, такой должен быть неплохой мотиватор. Зачем из Чкаловска уезжать? Да вон и Казаков пришел, и Джанго приезжал, и Юта у нас была, и кого у нас только не было.
6: Да, когда молодежь видит, что есть качество жизни в самом городе, то не обязательно куда-то ехать. А вот образовательные центры, школы, инфраструктура тоже же важно для молодежи. Это же тоже будет подниматься, да, вопрос?
5: Конечно, конечно. Есть, вот сейчас, допустим, в Чкаловске строится новая школа, очень долго к этому проекту шли. У нас прекрасная фестивальная повестка, там, событийный туризм развивается. Он подтягивает за собой большое количество разных инфраструктурных проектов, потому что как только город начинает быть на слуху, да, и там у нас, например, есть Чкаловская рыбалка, у нас есть великолепный фестиваль «Русские крылья», есть фестивали поменьше, «Герои неба» и так далее, то, естественно, когда город сам активно участвует во всевозможных грантах, у нас прекрасная администрация, которая активно использует все возможности для того, чтобы и город пропиарить, и создать какую-то интересные проекты у нас. И они за собой начинают подтягивать инфраструктурные вещи. Потому что региональное руководство видит, если под лежачий камень не течет вода, ровно так же и с молодежью. Да, если вдруг у молодежи есть какие-то инициативы, хочет сказать: ребят, приходите, озвучивайте, давайте будем придумывать и решать. Есть моменты, на которых, допустим, в Чкаловске пока не хватает. Да, там, например, у нас там молодежь говорит: хочет кинотеатр, это нормально, так должно быть.
6: На свидание куда ходить?
5: Естественно, есть какие-то вещи, которые должны немножечко подтянуться, да, там вот с точки зрения инфраструктурной. Но дорогу осилит и Дуси, если есть запросы, понимание, представление о том, что для молодежи ну, вот крайне необходим кинотеатр и еще там три инфраструктурных объекта, тогда точно никуда не уедет, ну, значит, нужно ставить задачу и, собственно, молодежи это предлагать. Но самое главное для молодежи, конечно, это возможность, наверное, карьерного роста и самореализации. И чем больше возможностей город в этой сфере будет предлагать, тем больше вероятность, что молодежь останется. Это первый аспект. Второй аспект, безусловно, для каждого молодого человека – квартирный вопрос. Он крайне важен. И в этом смысле, естественно, малый город должен думать о том, что, чтобы участвовать в каких-то там программах или создавать ли свои программы для того, чтобы там, привлекать ли регион или федерацию, или делать пилотный проект, а потом его масштабировать, например, там, на уровень всей страны. Я не знаю, там даешь дом молодой семье, она как бы параллельно занимается там сельхоздеятельностью или чем-то. Я сейчас, конечно, фантазирую, но это все в этих фантазиях и в тех идеях, которые будут сначала набросаны в рамках дискуссионного клуба, а потом проработаны с привлечением различных экспертов там, регионального уровня, федерального уровня. И родится та самая истина, и создастся та самая программа, которая может помочь каждому малому городу, они все разные, понятное дело, в России нет похожих малых городов, но есть определенные там, тенденции, которые прослеживаются. Ну, там, ну, есть типовые малые города, да, потому что, ну, например, город, который около, там, вокруг предприятия строился, или там, город исторический, да, или, ну, то есть типологию какую-то можно придумать и классифицировать эти города. Главное, чтобы там те программы, которые могут быть разработаны, они начали реально работать. Потому что отток молодежи — это, наверное, одна из самых ключевых проблем маленьких городов. Люди, дети, подростки, молодежь уезжают учиться и очень часто не возвращаются, потому что в тот момент, когда заканчивается там, высшее образование человек получает, он начинает подрабатывать, у него начинаются какие-то отношения, и, естественно, они оседают, ребята эти молодые, в большом городе. А еще, к большому сожалению, есть такой очень эмоциональный, психологический момент. Очень часто выходцы из провинции ее не ценят. И с этим, современным языком выражаясь, трендом, надо тоже что-то делать. Потому что вот когда тебе там 30, 35 или 40 лет, ты можешь сделать осознанный выбор и принять решение переехать в малый город, потому что ты уже умудренный опытом, сформировавшийся человек, создавший карьеру, ты понимаешь, что, выбирая из множества вариантов, малый город, допустим, в случае с моей семьей, это то, что нам необходимо. Да, то есть сначала я жила одна, потом мы жили с семьей в городе 700 тысяч человек, это Рига, мы переехали за город, а потом мы жили в Нижнем Новгороде, под Нижним Новгородом. И было принято осознанное решение переехать в небольшой город, потому что для нас были очень важны некоторые факторы приоритетные. Это экология, это наличие природы, вот это, вы знаете, ощущение такого настоящего русского, когда ты выходишь из дома, у тебя поле. Еще здорово, когда у тебя есть речка, даже если этой речки нет. Да, есть поле, есть невероятное количество вот этих вот...
6: сенсорных восприятий.
5: Абсолютно.
6: Вот я выходила из дома, у меня было поле и речка.
5: Вот. Вот куда оно делось? Почему вы в Москве? Почему не поле, не речка преобладает?
6: Вот вы сказали очень правильную вещь. Молодые люди не ценят свою провинцию, не ценят город. Ну, условно, как будто бы вот успешно приехать в большой город. Если ты не переехал, все, это тебе делать нечего, работать нечего, там карьеры нет, все, вся твоя жизнь закончилась. Ты вышел из школы, и нечем вот гордиться. Бренда, по сути, какого-то нет города. Незачем там оставаться, то есть не формируется это. Конечно, у нас ходила фраза «где родился, там и пригодился», но все равно даже наши учителя говорили: «Вот, едьте».
5: Вот видите, вы очень правильную такую боль молодежи озвучиваете, да, вот этот вот критерий успешности, критерий самореализации. он сейчас вот заточен под какие-то такие капиталистические стандарты, чего не было еще там у родителей, бабушек и дедушек. Советский стандарт был совершенно иным. А вот в моей картине мира из дня сегодняшнего, то есть, во-первых, у меня трое детей, и поэтому как бы я могу проецировать эту ситуацию на, там, допустим, свою старшую дочь, которой сейчас 14 лет. И у нас действительно встает вопрос о том, что человеку, естественно, нужно учиться. И если мы предполагаем, что это высшее образование, то есть в 17 лет она должна будет поехать куда-то, либо в региональный центр Нижний Новгород, либо там Москва, Санкт-Петербург или, может быть, какой-то другой большой город. Потому как в том же Чкаловске, естественно, высшего образования, ну, вузов просто нет. И вот в этот момент, когда она уедет в Нижний Новгород и проучится там 4 года, нет никаких гарантий, что она вернется. Более того, наверное, неправильно с точки зрения вот родительской создавать какие-то такие условия для того, чтобы она обязательно вернулась домой. Нет. В моем понимании и представлении человек должен выехать в большой мир, получить там образование, получить там опыт. Более того, я считаю, что он должен стать специалистом в той или иной области, которую он выбрал. Но в идеале, получив вот этот багаж, он должен вернуться в свой город и работать на развитие своего города. Но это не должно быть из-под палки, это должна быть какая-то система позитивной мотивации.
6: Да.
5: Когда молодой человек понимает, что, слушайте, вот все прекрасно, здорово, там, до 25 лет тусил в большом городе, получил огромное удовольствие там, от там, тех проектов и тусовок, в которых он участвовал. Но приезжая домой к родителям, вот этот вот запах поля, вид речки и поднимающегося тумана над рекой, он ближе к сердцу.
6: Он ближе к сердцу. Я когда спустя 3 года вернулась, я еще училась на 3-м курсе, вот вернулась домой, я вообще на все посмотрела другими глазами. Я посмотрела, вот когда не хватает вот этой природы, душевности, тишины и спокойствия, родных вот этих маленьких скамеечек, ну, совершенно другое. Но при этом, то есть мои подружки говорят, вот, если ничего не добьюсь, придется вернуться. Это как плацдарм для отступления. Ну, возвращение в какой-то свой город, в основном сейчас у молодежи в капиталистических словах считается как... Не получилось.
5: Да, не получилось.
6: Не смогла.
5: Позором я вернулась.
6: Позором я вернулась.
5: Да, с позором
6: вот
5: я
6: так
5: вернулась.
6: Вот. Я согласна, что это должно быть перелом. То есть у нас должно быть, наоборот, возвращение. Оно должно быть не с позором, а я сейчас все тут сделаю. Я вот сейчас приду и все помогу. Но для этого должно быть что-то вот создано. Вот даже хотя бы вот эта вот площадка, где это обсуждать можно, где вот это вот...
5: Ну, на мой взгляд, это пока там теоретические мои рассуждения на этот счет. Должны создаваться пространства, точки ли кипения или какие-то отдельные программы на предприятиях, которые молодому специалисту должны быть интересны, привлекательны со всех точек зрения. Там, это могут быть программы, там, жилье через 5 лет работы на заводе там, инженером. Да. Я опять-таки тоже сейчас фантазирую. Это должна быть программа там, особая по, например, там, повышению квалификации, там еще что-то, какие-то определенная система мотивации должна быть. Этот молодой человек должен увидеть перспективу в своем городе. Да? Он должен выбирать между чем-то интересным и привлекательным в городе, с одной стороны, но это не точно. А с другой стороны, это его малый город с абсолютно понятной программой. Вот предоставляя там вот эти бонусы и позиции, ты переезжаешь, и помимо всего прочего, у тебя твои березки, поле и запах луговой травы с утра, да, то есть это должно быть красиво, ярко, вкусно упаковано, замешано на какой-то правильной эмоции, для того, чтобы молодой человек действительно не чувствовал себя лузером, который вдруг у него не сложилось что-то в региональной или столице, или в столице нашей страны. И вот, возвращаясь с позором, я... Березка, да, я тебя обниму, да?
6: Поплачу.
5: Да, да. Нет, должно быть что-то иное. И вот для того, чтобы это иное что-то создать, необходимо какие-то такие мозговые центры создавать, для того, организовывать, для того, чтобы... Оно рождалось, потому что это же вопрос не только молодежи, это вопрос там, семей взрослых, там, от 30 до 40 лет, которые, например, живут сейчас в городе, в большом, но они являются дачниками. И вот этот вот тяжелый период дачника, когда ты понимаешь, что сентябрь, а я бы, собственно, еще остался. А на работу надо, а школу, да, а из школы возить невозможно час туда, час обратно, там, я не знаю, там, 2 часа. Да. Да, по московским меркам 4 часа на даче, да, это нормально. Вот, нереально. В этом смысле, конечно, очень хорошую позитивную службу сыграл ковид, когда многие уехали из города и поняли, что, собственно, работать на удаленке можно. Можно и даже очень неплохо, и, в принципе, позитивно. И вот эти все смешные, вот тут у нас пиджак, а тут у нас спортивки, да. Вот. Но это работает. Люди научились дисциплине вот такого удаленного офисного труда, что, собственно, позволяет малым городам рассчитывать и на эту категорию уже состоявшихся людей с семьями. А для семьи что очень важно? Для семьи с детьми.
6: С тремя.
5: Да, с тремя. Очень важны простые вещи. В идеале это должен быть дом, да, как в нашем случае, когда природа это вообще великолепна. А второе, это должно быть удобное там, расположение школы или детского сада. Ли. Туда же в пакет обязательно идут развивающие кружки, музыкальные школы, художественные школы и так далее. Вот для примера, когда мы жили в Нижнем Новгороде или в Риге, мы всегда детей возили. То есть 15 минут на машине, это нужно довезти до школы и потом, собственно, перевезти на кружки. В общем, это всегда вот, вот да, такая да, вот перекрестная история с записочками, где у нас какой, на каком занятии ребенок, чтобы не успеть перевезти куда-то. А сейчас в Чкаловске у нас дети приезжают утром в школу. А потом мы, конечно, все равно там контролируем, потому что первый и второй класс, например, там они могут забыть, когда, во сколько у них занятия. Но они самостоятельно выходят из школы, идут в музыкальную школу.
6: Самостоятельность.
5: Самостоятельность.
6: Вот в малом городе я тоже. Я с 6 лет сама от центра своего города в музыкальную школу, в художку на другой конец города. Сама именно. Вот это туда-сюда. Именно. Мама даже не контролировала и не боялась, и ничего не было.
5: Вот наши дети ровно так же выходят из школы. Сначала они там посещают музыкальную школу, потом они идут в художественную, потом они идут на танцы. В общем, ну, каждый день что как заведено в этот день. Вот. И это прекрасно, потому что ты понимаешь, что движение минимальное, да, что абсолютно понятна схема прохода ребенка. А еще есть такой очаровательный момент. Старшая дочка, конечно, не согласна, что это очаровательный момент. Все друг друга знают.
6: Да.
5: И если вдруг вместо уроков ты повернула куда-то в другую сторону, тебе обязательно об этом сообщат. Да. Они говорят, ужас. Я говорю, нет, это прекрасный город.
6: Вот, в общем, никакие электронные дневники не нужны, по сути, потому что все можно узнать вот так.
5: Да, нет, они, конечно, помогают, да, и, скажем так, спокойствие родителям обеспечивают, потому что ты можешь онлайн в формате контролировать всю эту историю. Вот, то есть вот эта вот доступность дополнительного образования, удобство перемещения, безопасность, она, конечно, вот все вот эти факторы, они очень сильно влияют на... Вот на этой чаше весов, когда ты выбираешь большой город или малый, они 8 килограмм из 10 могут, в принципе, дать.
6: Я тоже удивлялась, когда я приехала в Москву, и, ну, тут познакомилась с родителями, с детьми. Они просто сидят дома. Ну, то есть, если им лень куда-то везти ребенка, они его даже на улицу не упускают без присмотра. А для меня это было так удивительно. Я думаю, что ребенок никогда сам не выйдет на улицу. Это что за тюрьма в большом городе? Он просто сидит, и он даже не может самостоятельно выйти, там, вынести ему. То есть, бояться. Это первое, что я заметила.
5: Бояться.
6: Да, бояться. И... ну, вот это постоянно, как будто контроль, там, не знаю, до 15 лет над ребенком. Я в 6 уже спокойно. У нас там дети иногда в 3 уже такие, хотя я думаю, и все, мама позвала с окна там что-то, и все. Видно, не видно.
5: Это вот специфика больших городов, потому что, ну, допустим, наши дети, они тоже в большом городе, мы их контролировали и не выпускали. Здесь необходимо было перестроиться. необходимо было дать себе обещание не следить за ребенком. Ну ладно, первые 2-3 раза, естественно. Первоклашка, когда отправлялась, мы ехали или шли сзади, но потому что это просто вопрос безопасности, вопрос того, насколько адекватно себя ребенок ведет на дороге, да, насколько правила дорожного движения соблюдает и так далее. Но в целом вот это ощущение стабильности и безопасности, оно, конечно, великолепно. Следующий фактор, допустим, вот нам очень повезло в Чкаловске, у нас великолепная экология. Несмотря на то, что у нас есть предприятия, это предприятия, которые не нарушают экологическую систему и не загрязняют воздух. И ты, живя, как бы, в принципе, в небольшом городе, дышишь свежим, чистым воздухом, потребляешь сельскую продукцию, которая выращена тут же неподалеку, да, и это совершенно другое, иное качественное, это другое качество жизни с точки зрения вот, там, тех продуктов, которые ты можешь есть, и воздуха, которым ты можешь дышать.
6: В том числе подтверждаю. Я выходила, я вообще жила в квартире, у нас там просто... Это было почти село, почти деревня, но многоэтажки стояли, я не знаю, как это назвать. Но я выходила, там поле, там держали корову, и я тут же шла за молоком, за творогом, за сметаной. Все это несла домой. И когда я приехала сюда, я думаю, это не молоко. Нет.
5: Это совершенно другой продукт, он как-то по-другому называется.
6: Это сладкая какая-то жижа. То есть я не понимаю, да.
5: А в принципе, городской современный житель, он не знает на вкус, как вообще, что такое настоящее молоко, что такое настоящий творог, и как эти продукты себя вообще ведут. Вот, потому что как бы, продукты фермерского хозяйства, они совершенно иные, даже в контексте приготовления. Да, там, сырники приготовить из фермерского творога — это как бы отдельная история. Но это очень вкусно, это очень полезно. И это то, что вот в детстве закладывает какие-то основы здорового организма. Вот. В общем, это важно, это здорово. И вот такие бонусы в виде комфортного выращивания, в кавычках, детей. В возможности дышать свежим воздухом, есть прекрасные продукты, возможность быть в постоянной коммуникации с властью, потому что это власть рядом, и решать насущные вопросы и давать предложения, там, которые, тебе кажется, были бы очень уместны в контексте развития города там, той или иной сферы, это очень важно и очень интересно. И вот создание какого-то такого сообщества, общности, людей, администрации, бизнеса, предпринимателей, это то, что может позволить конкретно отдельному маленькому городу и остальным городам России создать программу интересную, привлекательную, которая позволит эти города наполнить жизнью и позволит молодежи из них не уезжать, а видеть перспективу развития на долгие годы и на счастливую жизнь.
6: Да, это то, что вот я тоже замечала в своем городе, когда жила, вот это объединение, когда вы что-то вместе делаете, даже с разных районов, все равно приходишь на какой-то концерт, фестиваль или там день города, и вот эта общность, она ощущается. Вот единственное, что вот нам не хватило взаимодействия между бизнесом, потому что у нас там монополия была, то есть ну, они ничего не развивали, поэтому монополия была, она там есть. А вот с местной властью, ну, местной администрацией я... Да, я помню. Вот это взаимодействие, оно действительно легче, чем сейчас. Придешь куда-то там, тяжело.
5: Тут очень важно, когда вот если вдруг городу повезло, так как Чкаловску, например, и есть очень плотная, тесная команда администрации, вот Любовь Кинна, Владимирова и все руководящие посты, занимающие в администрации, там и управление образованием, и культурой, да, и заместители ее, очень живые, очень вовлеченные во все процессы люди с абсолютным вектором, направленным на развитие. И с другой стороны, вот в этой команде, когда есть промышленники, предприниматели, которые являются мотором тоже, движением, допустим, Николай Алексеевич Карасев, ТПО «Форэнерго», там есть один из главных заводов в городе, городообразующих, называя ЧЕМС. И вот когда это не просто завод, который дает рабочие места, это такая площадка, где реализуется... Знаете, когда я первый раз пришла на завод, у них есть такое количество программ для того, чтобы заинтересовать и мотивировать молодежь работать на заводе, у них есть корпоративное судо ипотечное. У них есть поддержка, то есть, ну, вот, на разных, для разных абсолютно там проектов реализации. У них есть, ну, во-первых, у них огромная пласт вот этой вот невероятно интересной, активной жизни. Там есть конкурсы. Каждый месяц конкурс на лучший цех, самый чистый, самый оборудованный, там, переходящий в «Импел». Они живут такой очень интересной, насыщенной жизнью. Они любят свое предприятие, они любят то, что они делают, и они готовы включаться во все процессы в городе или на территории своего завода. То есть вот там атмосфера создана такая, что человек хочет быть активным, человек хочет развиваться, человек готов свое время и силы тратить на общее дело. И вот когда такая модель существует, и когда можно показать, как это работает, и ее тиражировать, вот это очень, очень ценно, очень важно. И молодежь, когда приходит туда, там, во-первых, у нее там есть там подъемные, так называемые. Вот молодой человек пришел, начал работать, у него есть приятный бонус. Привел своего друга, тоже премия, да. Какие-то такие, казалось бы, небольшие вещи, но они очень приятные. Там, например, предприятие оплачивает фитнес, занятия фитнесом, да. Здорово, правда, для молодого человека, который либо из своей зарплаты должен пойти и купить абонемент, либо предприятие поощряет и закупает абонемент. Это же здорово.
6: В общем, да, очень круто, когда город в виде, ну, людей, заинтересованных в своих жителях, реально реализует эту заинтересованность в конкретных делах.
5: Да, а это вот вы видите, с одной стороны, активная администрация, с другой стороны, такой предприниматель, да, предприниматель, как Николай Алексеевич, который, собственно, вот они в симбиозе, да, и вот в этом сотрудничестве постоянном какие-то вещи делают. В общем, Чкаловску повезло.
6: Да, я чувствую, да, вот энергию, вот это то, что там жизнь есть. Да, там много чего еще надо сделать, условно говоря, но вот этот зачаток и уже даже не зачаток, а реальные конкретные дела, они приведут к тому, что оттуда меньше будут уезжать, я уверена.
5: Мы тоже в это верим.
6: И приезжать,
5: приезжать будут. И приезжать будут, да, потому что вот мы живем в Чкаловске всего полтора года, и как бы мы очень рады, что мы выбрали именно этот город, потому что, переезжая, мы могли столкнуться с деградирующей территорией, да, то есть внешне вроде бы неплохой городок, выглядит симпатично, но это все такое велотекущее и затухающее. Вот. А нам как-то так повезло, перст судьбы перевел нас в Чкаловск. Мы очень этому рады и будем делать все, чтобы наш город становился краше, ярче, лучше.
6: Супер. Побольше бы таких людей и в других городах. Но для этого и существует наша программа. Как раз меня заразили.
5: Да? Я очень рада.
6: Не знаю, когда...
5: Приезжайте в Чкаловск.
6: Да.
5: Мы вам покажем наш замечательный город, расскажем. Особенно летом у нас прекрасно. Мы находимся на берегу Горьковского водохранилища. Это великая наша русская река Волга. Но она в тот момент, когда строили ГЭС в городце, затопили, конечно, часть территории. И второе название есть «Горе-море», потому что очень многие потеряли свои дома. Вот. Но такое было время, электричество было необходимо стране. Вот. А сейчас это очень красивое живописное место. То есть там, где Волга была, например, 700-800 метров в ширину, теперь от одного до другого берега 7-8 километров. То есть это практически эффект вот такого моря, когда в осенней серости начинают бурлить волны. Есть абсолютное ощущение, что ты находишься на Балтийском море. Почему Балтийское? Оно мне близко, поскольку я все детство и всю жизнь провела на Рижском взморье, Балтийском. Вот. Так что у нас есть свое море, и оно сейчас уже, слава богу, совсем не горе. Приезжает у нас очень здорово.
6: Вы говорите про реку, и я помню из своего детства, да, как она блестит под солнцем. Это вообще отдельно оценила образы. Да.
5: Визуальный.
6: Дорогие друзья, наша программа подходит к концу. С нами в студии была Светлана Савицкая, секретарь нового дискуссионного клуба «Авиатор» на базе гостиницы «Авиатор» в городе Чкаловск. Смотрите дальше, будем продолжать. Интересно как раз было бы в следующий раз поговорить про то, как вот этот бренд города Чкаловск и туристический вот этот поток может возродить его еще больше.
5: А у нас очень хороший туристический поток. Вот, у нас очень много туристов.
6: Спасибо за
5: внимание. Спасибо большое.
6: Да. Спасибо. До свидания.
5: До свидания.

0: Добрый день, дорогие друзья. Что будет в мире глобальной экономики и какие будут цены на нефть уже в конце этой недели? Об этом мы не только поговорим вместе с Василием Георгиевичем Колташовым, экономистом, директором Института нового общества. Василий Георгиевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот хотелось бы с вами обсудить, во сколько Соединенным Штатам может обойтись война с Ираном? Не конкретные суммы, а вообще какие могут быть сопутствующие потери? Ну, во-первых, США отказались от иранского трехэтапного плана по урегулированию конфликта. Там вроде была и заморозка ядерных программ, но Штаты на это не пошли. Еще, наверное, в середине апреля была информация о том, что Соединенные Штаты предупредили Европу о возможных задержках в поставках вооружений. И вот уже сегодня еврокомиссар по обороне Эндрю Скубилиус сообщает о том, что ЕС столкнется с трудностями из-за нехватки оружия у США, у которых они закупали целых 40% оборонки. Какие сопутствующие, соответственно, потери будут не только для Штатов, а для Европы? Ну и ввязался ли Трамп в такую историю, которую даже не подразумевал?
1: Несомненно, Трамп ввязался в историю, которую он не предполагал. По крайней мере, они не предполагали такого развития событий. По сути же, они получили не иранскую нефть в виде подарка, не выход в Среднюю Азию через подконтрольный ими Иран, где восстанавливается, как они хотели, шахская власть. Они получили суверенитет Ирана над Персидским заливом и Ормузским проливом. Они получили региональную гегемонию Ирана, которой, правда, еще Иран не воспользовался ни экономически, ни геополитически по-настоящему, но которая, тем не менее, является результатом первых сражений коалиции Эпштейна, США, Израиля и их аравийских олигархических союзников против Ирана. Потому что, как выяснилось, что боеприпасы закончились и у систем ПВО, и ракетные, и иные боеприпасы, и сохранение американских баз при этом в зоне Персидского залива оказалось невозможно. Американские базы там сейчас какой-то активности не проявляют. Известно, что была проведена эвакуация значительной части людей личного состава, да, но при этом также понятно, что произошло разрушение складской системы, каковая для американской армии сильно отличается по сравнению с тем, что есть у иных стран. Почему? Потому что американцы ведут войну по принципу перемещение живой силы в регион, где уже все имеется готовое на базах. То есть там, грубо говоря, перебрасываются люди, они находят на складах подготовленное снаряжение, вооружение в определенном порядке, да, во всех частях мира это должно для них быть предоставлено. А получается нечто иное, получается, что все это загорелось, взорвалось, разлетелось, и держать личный состав в регионе стало трудно, не говоря уже про воздушные средства войны. Поэтому основные действия это велись с воздуха. Но зафиксировать такой итог Соединенные Штаты не могут. Ну, не могут они просто взять и подписать поражение в войне. То Трамп по этой причине не нуждается в какой-то сделке, которая его не устраивает. Он может многократно повторять, что Соединенные Штаты победили, или что они победят, или что они заблокировали Иран. Но в действительности Соединенные Штаты в первом этапе этой войны терпят поражение. И эта проблема становится для Европейского Союза. Я не знаю, пока стала ли это проблемой для ВСУ, для бандеровских войск на территории бывшей Советской Украины. Это должны сказать военные наши специалисты, потому что они в курсе дел. Ну, или официальные лица Министерства обороны. Они должны сказать, что противник начал ощущать там нехватку того-то, того-то и того-то. Да? Но пока вот только Европейский Союз рапортует о том, что он начал ощущать нехватку различных вооружений, боеприпасов, несмотря на то, что они там хвастались, значит, что в 2025 году они увеличили, значит, так сказать, темп развертывания производственных мощностей в военном секторе Европейского Союза, но вот им все равно не хватает американских вооружений. Трамп столкнулся с тем, что технически американские военные компании не могут выполнить заказы, которые правительство им дает. Сказывается, так сказать, постиндустриальная экономика, в которой производственные мощности сокращались, либо не развивались в угоду финансовому сектору, который и не сокращался, и развивался, и рос все последние десятилетия. И получается такая ситуация, что победить Иран невозможно. И цены на нефть тоже Соединенные Штаты могут регулировать только очень ограниченно. То есть Трамп может цену на нефть повысить и может, ну, немного даже их понизить, если блокада со стороны американцев будет декоративной. Ну, периодически, да, вот она то более декоративная, то менее декоративная, то строгая. И это влияет на рынок нефти. Но вернуться к довоенному состоянию Соединенные Штаты не могут. А довоенное состояние состояло в том, что за 2025 год Соединенные Штаты, Трамп лично и Дональд Трамп лично, да, смог понизить мировые цены на нефть с $80 за баррель до 61-63 долларов за баррель. Оцениваем по нефти марки Brent, российская нефть, которую часто маркируют как, значит, смесь Urals, да, она торгуется на, примерно даже там, на 10-20 долларов дороже сейчас. Сейчас цены оказались выше $100 за баррель, и это, ну, так сказать, результат.

0: выборов в США, то посмотрим, какой результат они принесут, да, для республиканской партии, для трампистов.
1: Говоря,
0: вполне возможно.
1: Да, потолки цен на нефть. Вот новость. Арабские Эмираты вышли, можно сказать, уже из ОПЕК, ОПЕК плюс. Что это значит для мирового рынка нефти? Ну и для российского бюджета, наверное, тоже.
0: Объединенные Арабские Эмираты вышли, потому что они могут сами вести, так сказать, торговлю нефтью, если их никто не трогает. И, значит, они заинтересованы в том, чтобы угодить Соединенным Штатам. В каком плане, да? Соединенные Штаты хотят, чтобы было, так сказать, меньше ОПЕК и больше нефти. А поскольку Объединенные Арабские Эмираты имеют выход в Оманский залив, то при определенном соглашении с Ираном или даже без него Объединенные Арабские Эмираты смогут, ну, попытаться нарастить экспорт углеводородов, не ориентируясь ни на какие квоты, которые установлены ОПЕК и ОПЕК плюс. ОПЕК плюс — это неформальный, то есть расширенный клуб, неофициально расширенный клуб, и туда, как известно, входит и Россия. И таким образом будут сняты противоречия, которые есть у Объединенных Арабских Эмиратов с другими аравийскими странами, в частности, Саудовской Аравией. Таким образом, поток нефти они могут попытаться увеличить. У них есть порты на берегах Оманского залива, и для них перекрытие Ормузского пролива, по большому счету, не такая уж большая проблема. То есть эта проблема решаема, но все равно нужно договариваться как-то с Ираном, потому что если Иран скажет «нет-нет-нет-нет-нет», ребята, так не пойдет, то все эти, так сказать, достаточно доступные для иранских ракетных и беспилотных воздушных средств порты, они будут неценны. Эта ситуация не будет, так сказать, работать в пользу Эмиратов. Таким образом, какие-то сделки здесь я предполагаю, но в целом Эмираты хотят воспользоваться ситуацией для того, чтобы, во-первых, выжить, во-вторых, быть ближе к Соединенным Штатам и Соединенным Штатам угодить. Соединенные Штаты хотят сейчас больше нефти любым способом. Иран, в свою очередь, не может не быть обеспокоен тем, что слишком большое повышение цен на нефть способно привести к неконтролируемо быстрому развитию экономического кризиса. И вот эта ситуация для Ирана нехороша, потому что, ну, просто потому что потребление нефти может уменьшиться, и то сокращение добычи и экспорта, которое из зоны Персидского залива случилось, произошло, оно будет... Ну, не очень-то, так сказать, выгодно. С другой стороны, Иран заинтересован в том, чтобы продолжать экспортировать свою нефть. То есть, проведя вот первый раунд этих боев с Соединенными Штатами и их союзниками, получив Персидский залив, Ормузский пролив, и Иран заинтересован в том, чтобы его нефть продолжала продаваться. Может быть, будет заключена какая-то сделка между Ираном и Соединенными Штатами, не обязательно официально, о том, что иранская нефть экспортируется и эмиратская нефть экспортируется. А что там со всеми остальными? Катар, Бахрейн, Саудовская Аравия. Так пусть они выкручиваются, как хотят сами. Это их проблема. Ну вот такое решение может быть. Соединенные Штаты способны навредить иранскому экспорту углеводородов, но при этом Соединенные Штаты не могут Иран, ну, так сказать, не считаться с интересами Ирана, и победить Иран они тоже уже не могут, это ясно.
1: Перекрытие Ормузского пролива сначала Ираном, затем уже из США. Непонятно, правда, зачем это делается, но это свои внутренние уже игры. Уже озвучил и генсек ООН Антонио Гутерреш. Он заявил, что если восстановление свободы судоходства на Ормузском проливе затянется до середины года, а до этого момента получается меньше 2 месяцев, тогда это приведет к тому, что 45 миллионов человек столкнутся с крайним голодом, а 32 миллиона окажутся на грани нищеты. Насколько серьезна эта артерия, понимая, что это не только касается нефти, а и продовольственных продуктов, которые через нее логистически поставляются. Ну и понимает ли это сам Трамп?
0: Трамп прекрасно все понимает, поэтому, когда мы видим ужесточение, ослабление, блокады Ормузского пролива, потому что перекрыт он только с одной стороны Ираном, а дальше он заблокирован извне, то наверняка это должно сопровождаться и сопровождается спекулятивными играми семьи Трампа, Потому что если они за прошлый год увеличили состояние на 70%, как пишут, то в этом году, ну, просто им сам Бог велит увеличить состояние хотя бы на 80%. Потому что когда президент США

0: США может цену на нефть двигать от $95 за баррель до $120 за баррель, текущая цена вот на момент нашей беседы 112 примерно долларов за баррель, нефть марки Brent, то, соответственно, для спекулянтных, спекулятивных операций появляется отличный шанс. И семья Трампа может вовсю делать деньги на бирже. А чем им еще заниматься? Да, это прекрасная возможность, вот эти все качели. С другой стороны, как я сказал, да, победить Соединенные Штаты не могут, но вот эта блокада, она позволяет и информационно сказать, что Соединенные Штаты победили, потому что они установили блокаду. По этому поводу, конечно, уже, так сказать, все шутят, что так, подождите, они заблокировались изнутри, а вы заблокировали их снаружи. Это победа, да? Вот, собственно говоря, министр войны США и сказал, что да, это как раз и есть победа. Конечно, это не победа, но вот про голод мы говорим, да? Вот вы спросили про голод, то здесь надо сказать, что мы наблюдаем огромную спекуляцию риторическую, потому что создается впечатление, когда слушаешь и Гутерреша, и других лиц, то такое ощущение, что все было хорошо, все было просто замечательно. Но вот тут закрылся Армузский пролив, и началось. И голодные стали голодать. И бедные стали еще беднее. И все стало страшно и ужасно. Потому что я только что говорил про то, как богатые американцы из круга Трампа станут еще богаче. А теперь надо сказать про бедных. Так вот, это очень, так сказать, фальшивый взгляд на вещи, потому что он чисто формальный, да, то есть если цены на нефть низкие, если цены на зерно низкие, то значит бедные едят в три горла. А если они поднялись, эти цены, значит бедные голодают, значит они беднеют, значит все плохо. В действительности проблемы так называемых бедных развивающихся стран, наиболее отсталых, они структурны. Ну, возьмем себе какую теоретическую страну Латинской Америки, которая имеет ценные и полезные ископаемые, или в Африке эта страна, да, вот тоже два примера, пусть будет одинаковых. Она продала иностранцам, значит, право на добычу полезных ископаемых, они забирают себе 80% прибыли, 20% оставляют местному правительству, которое, в свою очередь, коррумпированно эти деньги выволакивает в основном на Запад, бюджет весь разворовывается, население кругом нищее, работы нет. Так эта ситуация, она как-то исчезает при низких ценах на нефть или при низких ценах на зерно? Или нет? Она никуда не исчезает. Эта ситуация исчезает только тогда, когда в такой вот стране периферийной, как это было вот в ряде бывших французских колоний, происходит государственный переворот, военный чаще всего, по логике антиколониальных революций еще, ну, второй половины 20 века, и происходит национализация, и дальше местные ресурсы начинают добываться по другой логике, приглашаются даже, пусть дружественные, но частные компании, и в результате вы получаете, так сказать, наполнение бюджета, и люди, ну, так сказать, и занимаетесь еще переработкой местных ресурсов, что создает рабочие места местным. Так вот, главная проблема этих стран – это, во-первых, зависимость от западных компаний, которые захапали себе ресурсы. Это у нас и под боком есть. Пожалуйста, посмотрите на Казахстан. Сколько там вот этих шахтерских волнений происходит каждый год. Непрерывно. Причем речь идет о нефтяниках в первую очередь. Да? То есть о тех, кто работает в этой сфере. Их постоянно увольняют, недоплачивают, им говорят, что значит, вы не нужны. Причем, когда цены на нефть растут, это особенно, так сказать, сильно, особенно часто происходит. Проблемы, таким образом, бедных стран состоят не в том, выше цены на нефть или ниже, или выше цены на зерно, как следствие, или нет, просто потому что повышаются цены на удобрения сейчас, а в том, кто распоряжается их ресурсами и какая политика внутри этих стран. И вот здесь важный момент. Если западная промышленность разоряется из-за повысившихся сырьевых цен, благодаря низким сырьевым ценам она кое-как держалась на плаву, то для развивающихся стран появляется возможность развивать, расширять и даже создавать новые предприятия собственные в обрабатывающей промышленности и дать людям работу. То есть люди, для которых работы нет, потому что основная экономическая деятельность в стране, ну, то есть рыночная деятельность, это добыча каких-то ресурсов и их вывоз на Запад, западными же компаниями, то тут появляется шанс. Поэтому, да, по всей видимости, недоедание во многих случаях, бедность, безработица, сопутствующие, кстати говоря, экономическому спаду, который сейчас мы наблюдаем в мировой экономике, все это должно запустить прогрессивные силы в бедных странах, к тому, чтобы они изменили внутреннюю ситуацию. Потому что, как правило, даже самые бедные страны, развивающиеся, так называемые, да, они все равно на самом деле потенциально очень богаты, потому что у них есть природные ресурсы, которые, если будут в распоряжении честной местной национальной администрации, то страну можно развивать, можно и дороги строить, и работу людям давать. А если они не будут в распоряжении местных таких вот руководителей, а будут в распоряжении Запада, то ничего хорошего не будет ни при низких ценах на нефть, ни при высоких, ни при дорогих удобрениях и хлебе, ни при дешевом хлебе. То есть бедные страны голодали и при низких ценах на продовольствие, ну вот в частности в 90-е годы, когда цены были все-таки на пониженном уровне по сравнению с тем, что было уже во второй половине нулевых годов, да или в первой половине там, нулевых годов тоже, не снимались проблемы бедных стран, более того, происходили своеобразные антиколониальные революции в разных этих странах, в частности в Венесуэле, пожалуйста, в Аргентине в начале нулевых годов, когда проамериканский управляемый Международным валютным фондом президент бежал, когда власть там несколько раз менялась, пока не пришел к власти президент Киршнер, который более-менее разобрался с ситуацией. То есть единственное решение – это покончить с колониальной зависимостью от Запада. Пожалуйста, те страны, которые покончили с такой зависимостью и стремятся к развитию, ну вот африканские страны, они ведь, их представители приезжали в прошлом году на форум там, «Россия, Африка» в Петербург. Пожалуйста, то есть здесь выстраивается уже новая работа, новая стратегия. Это очень важно. Поэтому, так сказать, эта тема, она и спекулятивна, и не очень понятна, исходя из формальной логики, да, что вот подорожали удобрения, подорожает хлеб, значит, будет голод. Нет, господа ООНовские чиновники, все сложнее. А для Запада однозначно хуже повышение цен на ресурсы, потому что западные экономики неэффективны. Выйдя из кризиса 2008-2020 годов, вроде бы минимально поврежденными, они, тем не менее, вынесли из этой эпохи низкую эффективность своей реальной экономической сферы. И, как следствие, для них комфортная ситуация только с низкими ценами на энергоресурсы и вообще на любые виды сырья и продовольствия. Ну, Европейский Союз за счет Украины, кстати, вопрос продовольствия будет решать. То есть дешевое продовольствие в ЕС, на мой взгляд, все-таки будет за счет Украины.
1: Ну, финальная тема. Трамп тут повысил пошлины для автомобилей из Евросоюза на 25%. Причина простая – якобы невыполнение торгового соглашения Европейским Союзом. К чему в дальнейшем это приведет? Понятно, что тенденция такова, что Штаты хотят перенести производство и, соответственно, расширение новых трудовых рук, да, и рабочих мест к себе на территорию. А что уготовлено Трампом для Европейского Союза и к чему приведет его вот эта постоянная попытка загнуть Евросоюз, нагнуть, наверное, да, Европейский Союз до такого состояния, чтобы экономика там совсем загнулась?
0: Ну, мне кажется, что Трамп не заинтересован в том, чтобы европейская экономика совсем загнулась, но вот добить автомобильный сектор он точно заинтересован. И повышенные до 25% пошлины, они свидетельствуют о том, что Дональд Трамп прекрасно понял, что ситуация повышения мировых цен на сырье и даже ситуация дефицита, особенно для Европейского Союза, означает прекрасную возможность для США взять и... Ну и, в общем-то, ликвидировать ситуацию конкурирующей европейской автомобильной промышленности. Пусть она скорее разрушится. Скорее ее разрушится. Что, простите?
1: Почему именно автомобильная промышленность?
0: А потому что она умирает и так. Это пониже, падающего подтолкни. То есть если какие-то сектора сейчас устойчивы, в Европейском Союзе, как, например, военное производство, оно устойчиво, просто потому что там никакой конкуренции ни с кем нет, там просто есть госзаказы, то этот сектор, он уже разрушается. Соответственно, нужно его быстрее разрушить. Это даст шанс американцам и перетянуть к себе, как вы точно заметили, европейские компании и возродить американский автомобильный, значит, сектор. Правда, большой вопрос, насколько у Трампа это в самом деле вот на территории США выйдет, но европейцам навредить он точно может. И в целом сейчас, в силу большого количества неудач западной политики, в том числе на иранском направлении, для Соединенных Штатов становится все более актуальным выживание за счет своих союзников. То есть пусть хуже будет европейцам, но немножко лучше будет американское, в американской экономике положение. И я не думаю, что американский народ как-то там... Вот по этому вопросу Дональда Трампа критикует. Я думаю, что все согласны, что надо европейцев наказать. Ну, я говорю просто про американскую такую протекционистскую, патриотическую или даже националистическую логику, что они европейцев не любят, Европейский Союз, потому что они считают, что те за них, за их счет жировали. Это в значительной степени так. В значительной степени. Хотя здесь есть очень много тонкостей, просто на них сейчас не хватит времени.
1: Пусть простой американец все познает в сравнении. Василий Георгиевич, вам большое спасибо за интервью. Нашим зрителям напомним, с нами на связи был экономист, директор Института нового общества.

0: поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Телеканал Ньюсфронт, радио Таврия, программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов. Здравствуйте. Итак, стало известно о том, что Армения подписала декларацию о стратегическом партнерстве с Великобританией. Что это все означает? Чем это грозит для нас? Мы поговорим с нашим сегодняшним гостем. У нас на прямой связи политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Минткович. Никита, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Никита, что это за документ и что он подразумевает?
2: Ну, декларация – это именно декларативный документ, как следует из названия, и пока она подразумевает, скорее, общие слова об активизации сотрудничества. Все зависит от того, какие реальные дальнейшие шаги будут стоять за этим и за другими документами. Потому что не секрет, что уже до этого там с Францией Армения активизировала сближение в военной сфере с Европейским Союзом, в том числе допуская их там группы военных наблюдателей в зоны конфликта, и устранялась от сотрудничества с ОДКБ при решении проблем. Я напомню, проблемы у Армении достаточно крупные, потому что внезапно до сих пор большой кусок территории Армении, признанный ООН, находится под оккупацией азербайджанской армии. Я уж не говорю о ситуации в Карабахе, где мало того, что захвачена идеологически важная для армян территория, так еще до сих пор в плену находится большое число военных Карабаха, де-факто граждан Армении, представителей силовых структур Армении. И, насколько я знаю, сейчас, по большому счету, процесс даже обмена, освобождения этих пленных стоит на месте. То есть максимум, что азербайджанская сторона практикует, это выкуп за взятки отдельных людей. И то платит, естественно, не Пашинян, не армянский бюджет, а их родственники. Ситуация весьма скандальная, но, повторюсь, Пашинян пошел на весьма неординарные внешнеполитические шаги, потому что он провозгласил, среди прочего, так называемую политику реальной Армении, которая сводится к сдаче всего, что только можно сдать с точки зрения армянской внешнеполитической идеологии. Память о геноциде, требование признать геноцид турками армян, сдача Арцаха, так называемого, Карабаха, и многие другие подобные шаги, которые несколько лет казались назад неприемлемыми армянскому обществу. Но Пашинян смог их навязать и до сих пор удерживает власть. Поэтому на этом фоне его разворот на Запад, да, он является самоубийственным с точки зрения армянских интересов, но по большому счету он уже провозгласил, что мы их постепенно будем уничтожать. Безусловно, это в первую очередь угроза для Армении как таковой. Потому что у России на самом деле есть ограниченный набор интересов в стране. На мой взгляд, это, скажем так, объект не лишний, но для нас любые риски, связанные с ним из-за сближения с Парижем или Лондоном, Еревана, гораздо меньше, чем риски для самой Армении. Повторюсь, то, что у нас есть и база дублера, и кардинально новые возможности в регионах, еще более отстоящих от наших границ, а у Армении, по большому счету, есть возможность потерять себя. Не в каком-то метафорическом смысле, а с точки зрения потери суверенитета. В конце концов, мы помним, что в Азербайджане не раз провозглашали, что город Еревань – это азербайджанская Эревань.
1: Никита, как вы считаете, а насколько вообще общество в Армении понимает, что с ними происходит? Или они считают, что они, как говорится, извините за такую фривольность, они бессмертные, что лобби на Западе им обязательно поможет, все предоставит, все даст, это всех защитит, и они будут в шоколаде и посмеиваться, глядя на нас?
2: Понимаете, мне очень сложно сказать, что конкретно думают в Армении, потому что, по моим ощущениям, Пашинян просто ориентируется на указания фонда Сороса и демократических кругов США и воспринимает свое нахождение в Армении, возможно, даже как временную меру. То есть он морально готов покинуть страну с семьей и капиталом. Что касается мышления армянского населения, я честно скажу, у меня маловато адекватной социологии для того, чтобы делать вот такие широкие выводы, что в целом население Армении, оно все-таки, ну там, 10-20 людьми не исчерпывается. Ряд людей, с кем я общаюсь, ну, говорят, что они просто ужасаются политике Пашиняна. Они понимают, как вот эта вот политика многовекторности в итоге привела к сдаче Карабаха и считают это страшной потерей. Но проблема в том, что ну, у меня свой специфический круг общения. Пообщаться с тысячами армян, провести опрос, там, создать репрезентативную выборку, у меня просто ресурсов нет. Я отдельный исследователь, которого, ну, повторюсь, вы представляете себе необходимость созвониться с тысячей человек, опросив их по опросу. Кто-то отказывается, там звонишь другому до тех пор, пока не добьешь необходимую выборку. Это задача не для одного человека. Поэтому на текущий момент у нас нет четкого ответа. На мой взгляд, армянское общество расколото. Армянское общество, скорее всего, во многом политически пассивно. И мы сейчас находимся в ситуации, когда Армения стоит на распутье. Либо восстать против политики Пашиняна, либо продолжить медленно убивать себя.
1: Как вы считаете, насколько вот все-таки велики... Велика возможность сценария суицидального.
2: Понимаете, чем дальше, тем больше. Потому что я видел, ну просто по новостям, ряд примеров попыток армян самоорганизоваться для сопротивления этому самоубийственному пути. Речь в том числе шла о выступлениях там, с участием высших представителей армянской церкви. Попытки создания там, оппозиционных коалиций из числа там, парламентских и внепарламентских партий, каждый раз протестная волна расшибалась либо о невозможности, ну или неумении скорее вывести достаточное число людей на улицы, либо ну, об откровенно репрессивные меры. В каждом из случаев мы ждали каких-то событий, но даже в момент, когда, ну, судя по всему, в самом армянском правительстве возникали опасения по поводу резкого падения популярности и роста протестных настроений в обществе, им удавалось силой, пропагандой, но раздавить, расколоть, нейтрализовать протест. И это, вот, собственно говоря, меня наводит на определенные проблемы. Потому что ну, я сейчас приведу немножко неаппетитную аналогию. Но есть это вот очень хороший мотивационный пример. Если человеку что-то сильно надо, он это делает упорно, снова-снова, там, с возрастающей интенсивностью. Извините, в туалет вот попасть надо, он не скажет, у меня вчера не получилось, и в ближайшее время я пытаться не буду. Он будет туда биться с усилиями, искать то вот самое заведение, деньги там по карманам собирать, если надо заплатить. То же самое здесь. Если бы у армянского общества было, был острый инстинкт самосохранения, острый инстинкт суверенитета, и они бы с неослабляющей активностью боролись с предательским курсом Пашиняна, шансы были. Но сейчас я вижу, что появляется, исчезает на какое-то время тишь-гладь, снова появляется, его давят с тем или иным успехом, с тем или иным шумом, но опять ничего не происходит. И это, повторюсь, большая проблема. Потому что революционная ситуация – это когда из-за возникших политических рисков возникают все новые и новые попытки революции. Это то, чему вот нас учили там марксистские основоположники. В Армении я такой ситуации не наблюдаю. Видимо, из-за того, что значительная часть населения там либо связана с диаспорой, либо рассматривает вариант эмиграции, и поэтому не воспринимает инстинкт сохранения своего государства как некий стратегически важный жизненный интерес на фоне там, каких-то бытовых благ.
1: Никита, как вы считаете, вот недавно в Баку и в Ереван осуществил визит просроченный президент Украины. Во что это в итоге выльется и чем это опасно для нас?
2: Понимаете, в данном случае речь идет о комбинации событий. Прямые переговоры Еревана с фашистским режимом на Украине, декларация о сотрудничестве с Великобританией, это указывает на то, что, ну, просто, если мы моделируем ситуацию с точки зрения МИДа Армении, активизировалась повестка сотрудничества с антироссийскими силами. Несмотря на то, что те или иные дипломатические контакты с нами сохраняются. Это означает, что на текущий момент у МИДа нет установки или, во всяком случае, она не доминирует на установлении нормальных отношений с Москвой. Пашинян несколько раз говорил, что разворачивается в сторону этого курса. Были такие попытки активизировать сотрудничество с Россией. Но сейчас либо очередное, либо некое стратегическое обострение в этом вопросе. Повторюсь. Для меня ключевой момент, когда я это комментирую, речь не идет о том, что вот армяне, ну, в соответствии вот с такими стереотипами, которые есть на Кавказе, что это вот такая самая хитрая торговая нация, и она просто так вот ловко маневрирует и от всех что-то старается получить. В настоящий момент она получает в основном тумаки от окружающей реальности. И именно за счет того, что не может выстроить какую-то систему отношений, которая бы защищала ее основополагающие интересы, включая суверенитет. И это большая проблема. Повторюсь, я понимаю, что, может быть, в этом интервью я говорю какие-то некомплиментарные вещи для армянского общества. Я очень хочу быть неправым, но, к сожалению, я просто вижу вот, ну, реальность, данную нам в ощущении. Пашинян, несмотря на все протестные волны, несмотря на все протестные коалиции, с участием церкви, в конце концов, церкви до сих пор остается у власти. И это говорит о каких-то системных проблемах политической жизни в Армении.
1: Никита, я благодарю вас за интересную беседу и до следующей встречи на телеканале Ньюсфронт. Дорогие друзья, это была программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов, и я напоминаю, что сегодня мы с вами обсудили подписание декларации о стратегическом партнерстве с Великобританией, Арменией. О том, что это за документ, к чему это все приведет, мы разбирались с нашим гостем. У нас на прямой связи был политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Менткович.

0: Меня зовут Алеша Тимофеев, и я рад приветствовать в нашей студии гостя. Михаил Ефимович Швыдко, спецпредставитель, президент России по международному культурному сотрудничеству. Михаил Ефимович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте всем, кто нас слушает.
0: А основной темой нашей беседы мы сегодня поговорим о фестивале российской культуры в Японии, юбилейный, 20-й фестиваль. Но я хотел бы немножко... напрямую связано с фестивалем темы начать наш разговор. Но сложно вам, конечно, не позавидую сейчас. Понятно, что культура, она всегда была частью политики. Но сейчас, если раньше это было мягкой силой, то сейчас в некоторых регионах мира культура превращается в такое поле боя.
1: Ну, вы знаете, я вообще, честно скажу, термин «мягкая сила» придумал один из видных очень американских политических деятелей, он был замминистром обороны и председателем, по-моему, комиссии по разведке там, и так далее. Ну, либо сила, либо мягкая, что называется.
0: Да, тоже справедливо, да.
1: Тут такое есть некоторое лукавство. Но, конечно, культура так или иначе отражает политические интересы, хотим мы этого или не хотим, хотя вот когда началась специальная военная операция, то мои японские коллеги в мае 2022 года сделали заявление о том, что культура выше политики, и мы будем продолжать фестиваль русской культуры, и мы будем по-прежнему проводить его. И так и случилось, потому что мы не прерывали фестиваль, который мы начали проводить в 2006 году, ни разу. Угу. И в этом смысле, я думаю, здесь есть серьезный резон. Другое дело, что сегодня даже в Японии, где, в общем, достаточно мягко все проходит, у нас нет отношений с государством японским. Угу. Потому что когда фестиваль начинался, это был 2006 год, то во главе организационного комитета с японской стороны всегда был бывший председатель правительства. Бывший председатель правительства – это был Мори, это были политические тяжеловесы, Хатаяма. Последние годы до своей смерти был Абе. Да, и с нашей стороны это тоже были политические, была политическая фигура. Российским оргкомитетом руководил Сергей Евгеньевич Нарышкин, когда он был и главой администрации президента, и председателем Государственной Думы, но когда он стал директором службы внешней разведки, тут появились свои некоторые нюансы, и мне поручили возглавить российскую часть оргкомитета. А вот с японской стороны в 22-м году правительственные чиновники как бы ушли, даже бывшие, и во главе оргкомитета японского осталась выдающаяся японская актриса Камаки Курихара, которые вот в прошлом году, в ноябре, в Кремле вручали медаль Пушкина, Владимир Владимирович Путин вручал ей. Ну, мы знаем ее по ряду фильмов еще 70-х годов. Она действительно такая выдающаяся актриса. Но, так бы я сказал, японское государство не участвует, но одновременно не мешает. Угу. То есть мы с японцами, в принципе, договорились о том, что гуманитарный трек – это то, что мы продолжаем сохранять. Где-то с государственным участием, где-то без, но потому что, скажем, академические обмены – это всегда сложно без государственного участия, но в сфере культуры мы продолжаем эти контакты. Другое дело, что, как правило, большими спонсорами в Японии были крупные медийные компании, скажем, Миури, там, NHK и так далее. Сегодня они занимают достаточно такую враждебную России позицию, но, тем не менее, фестиваль проходит и проходит успешно. Мы стартуем 11 мая, я думаю, что все будет нормально.
0: Угу. Дай бог, да. Дай бог, держим кулачки, там, не знаю, стучим, плюем, там, что надо делать, чтобы все это прошло хорошо и успешно. Для кого это, Михаил Ефимович? То есть это культурная связь между представителями, там, то, что раньше называли, творческой интеллигенции России и Японии, или все-таки это для рядовых граждан, которые тоже находятся под огромным прессингом, в том числе тех медийных компаний, о которых вы говорили, правительства и прочее?
1: Ну, вы знаете, это прежде всего для, конечно, граждан Японии. За это время Вот за 20 лет программы фестиваля, концерты, спектакли, кинопоказы посетило порядка 25 миллионов человек. Это все-таки большая цифра. А когда мы готовили 20-й фестиваль, я приезжал, это было уже прошлым летом, в Японию. Мой старый такой товарищ, друг, близкий, выдающийся японский режиссер Тадаши Судзуки отмечал 50-летие своей театральной деревни в Того, это, там, в двух часах езды от Токио, и свое 85-летие. Это известный мэтр такой мировой театральной жизни, один из соучредителей международной театральной, мировой театральной олимпиады. И я к нему приехал на торжества, и был очень такой интересный нюанс. Он показывал спектакль вечерний в открытом амфитеатре с видом на колдовское такое озеро, спектакль о японской политике, о японской жизни. И туда приехала публика просто. И он сказал: я тебя прошу, в конце ты скажешь несколько слов и разобьешь от, как бы, крышку бочки с саке. Мы вместе с другим моим товарищем, тоже ему 82 года, Анда, замечательный человек, он председатель оргкомитета Токийского кинофестиваля, руководитель Токийского кинофестиваля, мы, значит, вышли на сцену, и Тадаши сказал, что вот приехал посланец Путина, зал начал реветь, значит, позитивно. Он сейчас скажет несколько слов, а Путин мне вручал Орден Дружбы в Кремле там, в 2002 году. Публика принимала овациями, и я, честно говоря, никогда не открывал бочки саке. Надо, там надо, так сказать, дают молоток деревянный, надо так медленно постукивать, и бочка, так сказать, и крышка, она потихоньку начинает вращаться, ну и открывается. Я, мне никто ничего не рассказывал, я взял это, значит, молоток и долбанул, и, значит, крышка раскололась, естественно, саке там брызнуло, и тогда я сказал: вы видите, какая сила у русских, сказал он, зал заревел опять. И потом, ну вот там был человек 800, наверное, ну публика, приехавшая на спектакль, не ожидавшая, что будет человек из Москвы. И, в общем, отношение было абсолютно таким дружеским. И надо сказать, что когда мы открываем фестивали, приходят, ну, большие залы, там 1500 человек, как правило. И в этом году мы также будем открывать. И публика, в общем, приходит абсолютно дружелюбная. При том, что мы знаем прекрасно, что средства массовой информации настроены крайне критично в отношении нашей страны, но оказывается, что культура, в общем, все-таки влияет на людей.
0: Про программу хотел с вами поговорить еще, что будет представлено, может быть, что-то особое, так сказать, все-таки юбилейный фестиваль. Ну, давайте сначала про программу, да.
1: Ну, вы знаете, мы открываемся по традиции, мы открываемся концертом японских и российских музыкантов, причем российские музыканты представляют Петербургский дом музыки под руководством Сергея Павловича Ралдугина. И в этом году приедет несколько очень сильных музыкантов. Назову только там Александра Раму, одного из лучших виолончелистов в мире сегодня. А дальше будет тур ансамбля Мусеева. Дальше будет тур довольно большой Дениса Мацуева. Дальше будет тур симфонического оркестра Петербургской филармонии, вот заслуженного коллектива Республики под руководством Николая Алексеева. Ну, и много других разных уже программ, там, кинопоказов, выставок, ну и прочее. Я думаю, что будет насыщенный фестиваль, мастер-классы, которые будут давать наши артисты. Это будет насыщенный фестиваль, и мне кажется, что он действительно будет юбилейным. Ну, достаточно Дениса Мацуева, ансамбля Мусеева и Петербургского симфонического оркестра, чтобы сделать это с большим событием.
0: Да, чтобы масштаб, продемонстрировать масштаб. Значит, а теперь про людей, вот тоже хотел с вами поговорить. Ну, не сочтите, так сказать, да, что, какими-то там намеками на возраст и так далее. А молодежь в этом смысле имеет те же связи, которые имеете вы со своей, ну, вот с теми же, так сказать, вы мэтр, вот с японской стороны вы назвали выдающего режиссера тоже мэтра. А молодежь в этом смысле взаимодействует между собой. То есть есть продолжатели, на которых можно рассчитывать, которые не видели, например, Дрессу Зала, там, например, да.
1: Ну, нет, ну, во-первых, они могут посмотреть и Дрессу Зала, они могут посмотреть и, не знаю, Идиота, да, который делал Куросава. Или там, ну, много чего могут посмотреть, во-первых. Во-вторых, у них завязываются такие горизонтальные связи. Вот в прошлом году, например, на гастроли в Японию в рамках фестиваля приехал Московский художественный театр. Они привозили спектакли свои, и естественно, что давали мастер-классы, естественно, что приезд художественного театра вызвал такой повышенный интерес у молодых людей. И понятно, что это все с продолжением, потому что опять хотят художественный театр. Но я думаю, что в будущем году все-таки мы попробуем отправить туда «Смерть Ивана Ильича», вот то, что сделал Фокин вместе с Евгением Мироновым в Театре наций. Как сказать, они только что были в Колумбии и имели какой-то такой оглушительный успех, вот, Миронов и Театр нации с этим спектаклем. Завязываются отношения. Это же вопрос очень простой. Мы показываем спектакль, после спектакля идем выпивать, потом общаться. Это, на это надо... Вот почему мне в каком-то смысле легче, хотя уже труднее, потому что...
0: Столько не выпьешь.
1: Мое поколение... И выпить я могу много. Поколение... Это не реклама алкоголя на радио «Спутник». Просто мое поколение уходит. Угу. И то, что было наработано, там, начиная с середины 70-х годов, я этим занимаюсь, понимаете? И меня, когда меня там спрашивали мои начальники, а как ты чем занимаешься этим? Я говорю, по записной книжке. Ставишь записную книжку, звонишь и решаешь все вопросы. И так было, ну, постепенно, повторяю, уходят люди, и ты понимаешь, что тебя уже принимают как некоторый антиквариат, а не как просто коллегу, товарища и так далее. Но у молодых завязываются отношения, и, в принципе, я вам скажу, вообще культурные связи – это, прежде всего, дружба между людьми. Если у тебя нет дружеских отношений, если ты не можешь позвонить по телефону своему коллеге там в Астану, в Бишкек, в Рим или в Лондон, то ничего не получится. И в этом смысле у меня были всегда дружеские отношения с руководителем ведомств, которые сегодня принадлежат к недружественному государству. Скажу честно, по-другому это не получается. И я уж не говорю про СНГ и там, про страны Восточной Европы, но у меня всегда были отношения чисто человеческие, со всеми людьми, которые, они могли относиться очень напряженно к России. Но если нужно было решать вопросы какие-то, то я считал, что с ними можно работать.
0: Да, но это в определенном смысле, конечно, и понятно, и важно об этом говорить и подчеркивать. Культура возделывания, да, ну, так сказать, а кто садовник-то, кто будет, копают-то люди, возделывают-то люди конкретные.
1: Ну, вот я вам сейчас приведу пример. Помимо всего прочего, понимаете, русская культура все-таки такой феномен, без которого мировая культура не полна. Ну, вот сегодня открылись предпоказы в Венеции на Биеннале русской программы. Вокруг этого было множество скандалов, на нас очень давили, проверяли дирекцию Биеннале на предмет, следуют ли они санкциям, там, ну и так далее, и так далее, и так далее. И проблема, с моей точки зрения, решалась в нашу пользу по одной простой причине. Руководство Биеннале сказало, что мы хотим представить картину художественной жизни мира, и будут ли... Если в ней будут только удобные страны, это не работает. В ней должны представлены все страны, потому что, как вы знаете, помимо того, что с российским павильоном происходило, было желание выкинуть из программы фестиваля израильскую программу, выкинуть американцев там, ну и так далее, и так далее. После войны, которая началась на Ближнем Востоке. И надо сказать, что и жюри-то подало Биеннале в отставку из-за скорее из-за того, что сохранили Израиль и США, а не только из российского павильона. Поэтому тут очень все непросто, но одновременно, повторю, российская культура доказала, что она часть мировой культуры.
0: Я про Японию, вот и увлеченность японских мастеров российской культуры, которые, ну, точно совершенно обращают на себя внимание. Но сегодня вспоминали там Куросаву, его влюбленность в Достоевского. И вообще японцы очень любят там Достоевского, для них тоже, так сказать, почему-то он для них понятен. Значит, потом я вспоминаю Хаяо Миядзаки, аниматора, выдающегося.
1: Гений, абсолютно,
0: да. Точно. Значит, он поклонник, большой поклонник русских сказок. И мне один кинокритик, который брал у него интервью, значит, рассказывал, что для него Баба-Яга, вот, потому что она и хорошая, и плохая одновременно. И он говорит, это тоже как бы очень по-японски. Вот расскажите, откуда, вот что,
1: ну,
0: при всей разнице для нас японцы инопланетяне.
1: Ну, дело в том, что, ну да, мы считаем, я считаю, что японцы – это марсиане, но я могу сказать только одно. Во-первых, японцы очень рефлексирующая нация. Для них Достоевский и Чехов ближе, чем Толстой, скажем, да? И, кроме того, у них, конечно, абсолютное чувство красоты. И поэтому, скажем, наша мультипликация, так же, как мы любим Миядзаки, так же они любят Нарштейна, скажем. Да? Там, они, это была уже давняя история.
0: «Ежик в тумане» мультик номер один именно в Японии
1: был признан. Да, с Чебурашкой, это «Маша и Медведь», да, Чебурашка, да, это да, все да, их... Да. Культовые такие вещи. Но одновременно, повторю, у них вот такое особое чувство красоты и понимание такой особой меланхолии. Они очень любят Чехова. Вот, это тоже такой элемент очень важный. Такой Токио – это такой меланхолический город, при том, что он энергичный и так далее, но он меланхолический, в отличие от Шанхая, скажем, где бьет энергия через край и так далее. Ну и кроме того, вы поймите, японцы... как вообще восточные деятели не только культуры, но и вообще и науки, они гениально копируют и копию доводят до совершенства. То есть вот это не, они не просто берут, там, заимствуют и копируют, да? Они вот это вот то, что они увидели в Европе, скажем, или там в Америке, они берут и доводят это до какого-то немыслимого совершенства. И поэтому, скажем, когда в 1913 году группа японских деятелей театра приехала в Москву, они смотрели спектакли художественного театра и перенесли их один в один. Для них это был тоже очень важный опыт и такой важный момент. У нас же отношение к восточному театру, вот к японскому, к китайскому, тоже существует очень давно. Я говорю про театр, потому что я... театровед все-таки, да? Начиная там с, я думаю, конца XIX века, увлекались очень этими темами, и в этом смысле, скажем, ну, я сейчас немножко, так сказать, про китайцев расскажу, потому что приезжал гений такой китайской пекинской оперы, гениальный артист Мэй Лайн Фань в 1935 году. Его принимали и Станиславский, и Мирхольд, и Таиров, и был в это время, если не ошибаюсь, в Москве был Брехт. И это было огромное событие, потому что Восток как инструментарий очень интересовал. И поэтому, скажем, когда приезжали в театр Кабуки, уже сейчас я говорю про Японию, то это вызывало всегда огромный повышенный интерес. У нас тоже чувство красоты очень... Для нас красота... Это фраза, конечно, которую сказал князь Мышкин в некотором состоянии возбуждения.
0: Да, да.
1: Сказал, что красота спасет мир. Не спасет, конечно, но что-то сделает все-таки с людьми. Оно как меняет человека.
0: Хотелось бы, чтобы спасла все-таки. Да, хотелось бы, чтобы спасла. И в этом смысле, ну, в завершении,
1: ну, хорошо, может быть... Красоту бы кто-нибудь спас тоже,
0: это, понимаете? Это справедливо. Вот об этом и вопрос. Вот об этом и следующий вопрос, который, наверное, будет завершающим в нашей беседе. Но культура – это все-таки удел тихих людей. интеллигентных, которые не кричат, не, значит, не повышают голос, а если слышат, так сказать, то воспринимают это неким дурным, дурным тоном. И в это же самое время огромное количество сумасшедших людей, вот в наше время, все время орут, так сказать, обличают, тычут пальцами и так далее. Как этим тихим голосом сохранить те самые культурные связи?
1: Ну, вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что культура вообще, это система табу, это система запрета.
0: Да, конечно.
1: Культура влияет на такой вот определенный тип поведения, модель поведения человеческого. Поэтому тут криком не проймешь ничего. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что в какой-то момент, это было после Первой мировой войны, в культурную жизнь вошли сотни миллионов людей, которые едва умели читать и писать.
0: Угу.
1: И вот здесь начался такой диалог, когда надо было докричаться. И вот то, что мы называем там культуру для масс или массовая культура, она совершенно особая. Но я повторю, я бы не различал все это, потому что я не люблю высокомерие таких творческих интеллигентов, которые говорят, ну, это вот для элитарной публики, а это для простой, ничего подобного. Люди, если понимают настоящее искусство, даже если они к этому не подготовлены. Даже если они не подготовлены, когда они слышат там Моцарт или Чайковского, то кому к горлу подходит, и все. Искусство воспринимают эмоционально. Тут потом уже критики разбирают. Поэтому вообще орать не надо, это бессмысленно, это мы знаем. Это, мы, знаете, меня мама спрашивала, моя покойная, ты чем занимаешься, когда я вот стал этим заниматься? Я говорю, мам, я занимаюсь любовью.
0: Угу.
1: Она была очень рада, должен сказать. Сказал, в твоем возрасте любовью? Я говорю, да.
0: Да, ну так-то, так сказать, да, мы, к хипарским каким-то мы в конце подошли. Давайте делать любовь, в конце концов.
1: Ну,
0: да,
1: а искусство – это любовь.
0: Да, совершенно точно. Спасибо большое, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швидко был в студии.

Давайте начнем. Толковище в Армении с участием лидеров брюссельской бюрократии и Зеленского. То есть прям вот вся мразь собранная. Ну, первое, что здесь надо сказать, это строго по сценарию выборов в Молдове происходит. Как вы помните, когда там был последний шабаш, то туда и Урсула фон дер Ляйен приехала, и даже Макрон проездом на денек заскочил. Нужно было таким образом показать всеевропейскую поддержку госпожи Санду, что, в общем, блестяще удалось. Но, с другой стороны, при такой организации выборной системы, которая в Молдове, было бы очень странно, если бы не удалось. Вот это я действительно бы изумился бы. А так все нормально. Все как положено. И сейчас второй заход на ровно то же самое, те же и там же, плюс Санду. Значит, будут гужеваться в Армении, обсуждать европейские ценности, демократию и так далее, и так далее. Но это абсолютно предвыборная история. Этим надо показать населению, что, смотрите, вот Пашинян, уважаемый человек, вот к нему целая Кая Каллас приехала, которую, правда, забыли упомянуть в пресс-релизе. Я не знаю, чего в этом больше, всевеликой армянской тупости и бардака. Либо это действительно такое вот отношение к каюшке нашей Каллас, что карма настигает всюду. Не берусь судить. Но тем не менее, это первое. Второе. Надо точно так же для себя понимать, что подобного рода форумы – это площадка для обозначения даже не столько политической позиции, но она, в общем, всем, я полагаю, понятна, да, вот какие мысли есть в европейской бюрократии. А это скорее такая возможность лишний раз продемонстрировать некие приоритеты. Поэтому, безусловно, если в приоритете у, как бы, европейской бюрократии находится Криворожский ЗЮС, но, разумеется, они его туда и притащили. Он там попутно еще с какими-то министрами будет встречаться, но не армянскими, с этими чего? И о чем говорить? О курсе аджики на рынке? Ну, нет же, конечно, там со скандинавами какими-то он собирается разговаривать. И это как бы такая история очень показательная. Просто я всегда рекомендую в политике верить не словам, они могут быть любые. Политика – это же искусство, извините, спекуляции смысловой. А я предлагаю научиться уже наконец-то верить делам. Ну вот это дело как бы Пашиняна. А все там его заявления про Россия, для него там стратегический партнер, еще там кто-то. Вот это все мимо кассы. Совершенно. К огромному сожалению, вот отсутствие возможности научиться верить делам, а не словам, оно у нас фатальное какое-то. Вот можно же было вспомнить, ну, по идее, да, и какой-то урок из этого извлечь, из пятилетней эпопеи с террористом Порошенко. То есть, когда верили не тому, что он делает, а тем словам, которые он когда-то говорил. Ну, знаете, как это обычно бывает? Вот он там приходил, будучи министром в посольство Российской Федерации на прием. И там он там заливался соловьем про нерушимую славянскую дружбу трех народов, про то, что там для него Россия. Правда же? И вот инерция этого все равно как бы продолжала работать. И вот то же самое я наблюдаю уже какой год
по отношению к Армении. Хотя, ну, вся политическая карьера Пашиняна строилась на одном, поскольку он же из соросовской клиентелы. Единственное, что он умел хорошо делать, это кидать камни в сторону России. Ты вместо того, чтобы вот это запомнить, вот мне тут давеча молоденькая корреспондентка звонила, говорит: «Армен Сумбаш, ну он же такие правильные слова там сказал про Россию». Я говорю: «Да перестаньте вы верить словам. Вы научитесь, вы уже раз, один раз в жизни-то это можешь же сделать, правда? Верьте делам. И будет сильно проще». Третье здесь важное обстоятельство. Оппозиция, когда вот получает вот такой стартап, а это по большому счету вот уже объявленная предвыборная кампания, должна молниеносно что-то продемонстрировать. Когда были последние выборы в Молдове, и я об этом с вами говорил в наших ежедневных встречах по вечерам, я говорил о том, что молдавская оппозиция прощелкала вот это все клювом, и это еще там плюс сколько-то в поддержку власти. Почему? Как мыслят? Вот я таких людей называю там, ну неважно, там, если мы сейчас про Молдову говорим, давайте я буду называть тоже молдаване. Они как мыслят? Вот им, может быть, не нравится Санду. Ну, потому что уровень жизни между нулем и ничем, и он как бы не растет никуда, а наоборот, он ухудшается. Ну, в силу того, что это пустили Санду в экономику. И от оппозиции тогда требуется найти какие-то слова и какие-то действия для этого человека. А если это не происходит, что делает вот такой тоже молдаванин, или там, я не знаю, тоже армянин, тоже россиянин? Ну, тут только Украина не подходит, потому что там всегда так. Что делается? Ты говоришь: ну ладно, как бы она там убогая, хромая, косая, невнятная. Но она, по крайней мере, сидит, но еще ничего не рухнуло. Ну, пускай сидит и дальше, если эти ничего не могут предложить. Это, к сожалению, человеческая психология. Вот от нее вы никуда не денетесь. Если оппозиция с самого начала не может какой-то контраргумент на такое действие дать, ну все, тогда ой. Мне, конечно, могут возразить: «Сумбатыш, ну хорошо, ты такой красивый, ты сидишь, значит, богатеешь мыслями, а предложи тогда что-нибудь». Я говорю: ну, во-первых, я уже предлагал многократно, и слышал я только, что я ничего не понимаю. Потом это завершалось фейлами. И те, кто утверждал, что Сумбач Горемыка ничего не понимает, я их потом уже и не видел. Они куда-то рассасывались. Что здесь можно было бы сделать? Ну, сегодня понятно, им никто не даст там эту акцию провести или там завтра. Но условно объявить, что через 2 дня мы проводим сбор всех сил, всех 12 оппозиционеров, многотысячная акция, мы против вот этого вот. Мы видим, к чему привели вот эти евро мечтания и евро желания в случае с Украиной, в случае с Молдовой, тогда, хотя бы что-то. И ведь на этом единую, как бы, такую программу, вот тут как мы видим развитие экономики. Но я опять же обращаю внимание на прискорбные очень обстоятельства, что вопросы экономики никого не парят. Потому что есть часть электората, кого там выбешивает потеря Нагорного Карабаха, есть какая-то часть избирателей, кого выбешивает там гонение на апостольскую церковь и так далее. Вопросов экономики нету. Не надо, но это как бы это общая проблема постсоветского пространства. Экономику никто не собирается обсуждать. То есть есть два, по большому счету, исключения. Это Путин и Лукашенко. Все. Над которых действительно это интересует. Всех остальных это не парит от слова совсем.
Ну, ладно. Тогда потом не надо будет в очередной раз изумляться привычным полученным результатом, потому что это все будет абсолютно.

их не будут использовать. И, собственно, это было уже на выборах в 2021 году. Ровно то же самое. Я это хорошо помню. Это выборы были тогда. В самом начале июня, 4-го, что ли. Вот тогда у нас с вами еще был, ну, то есть не было этих стримов на спутнике, а были наблюдения. И я тогда вам это все говорил. Да ровно так и получилось. Поэтому и сейчас я вижу стремление сделать привычный результат. Ну, я и не сомневаюсь, что он будет получен. Дальше идем. А то мы так застрянем в экватории маршала Баграмяна и больше оттуда никогда не выплывем. Ну, близится День Победы, советские песни звучат, там «Бессмертный полк», в Вашингтоне, в Германии поют «Катюши», это все хорошо и прекрасно, но вот случай с Германией, как бы там потом это не закончилось возбуждением уголовных дел. То есть, если в Америке это еще как бы относительно спокойно пока воспринимают, то Германия, которая там все время устами придурков-мерцев орет о том, что они там собираются воевать, я боюсь, что это может плохо закончиться. К сожалению, к огромному. Так, Литва. Литва у нас официально признана самой бедной страной в Европейском Союзе. Я подчеркиваю, в ЕС. Потому что еще есть Молдова. Это самое бедное государство вообще в рамках Европы. А если вот сузить это до как бы формата ЕС, то это Литва. Этот подсчет делал не Спутник, не Сумбатыч тут занимался как бы штабилированием и протоколированием цифири. Это сделал британский экономист Стерк. Я предлагаю ему поверить в этом. Ну, в силу хотя бы того обстоятельства, что наши экономисты приходили ровно к такому же выводу. Причем позиции остальных партнеров по Трибалтийскому вымиратству не шибко лучше. Но они находятся примерно в той же темной козлиной заднице, что и Литва. Ну, чуть-чуть получше. Но общий результат тоже понятно какой. Дальше. Ну, переходим к хутору, да. Новость о том, что в очередной раз атаковали Запорожскую АЭС, я не знаю, надо комментировать, нет? Мне кажется, я уже столько раз по этому поводу все говорил, что принципиально новое я издать из себя, и нет, не издать, извлечь из себя просто не в силах. Ну, потому что когда это происходит на протяжении нескольких лет подряд, вот что нового я вам должен сказать? Учитывают ли они потенциальные экологические риски? Нет, не учитывают, им пофигу. Если какая-то реакция МАГАТЭ? Нет, никакой реакции. Ну, братцы, согласитесь, вы это все от меня слышали. Поэтому просто зафиксируем. Очередная попытка атаковать Запорожскую АЭС. А вот новость, которую стоит проговорить, это что под санкции ЗЮСа внезапно попал уже всеми подзабытый и давно давший по тапкам с Украины бывший глава офиса ЗЮСа Андрей Богдан. Он уже давным-давно проживает в Австрии и, соответственно, в гробу он видел и ЗЮСа, и всех остальных. Он так периодически что-то там, значит, крошит на них батон, но в меру. Последовали санкции. Ну, они, в общем, такие же, как на Сумбатыче. Единственная разница, у меня нельзя было отнять госнаграды Украины по причине их отсутствия, а у Богдана решили не отнимать. А все остальное – это стандартный абсолютно механизм, уже многократно апробированный, десятилетний срок. Ну, из тех, кто выступает на спутнике, еще под такими же точно санкциями Ростислав Владимирович Ищенко. Вот.
И, кстати, по-моему, это даже в одном пакете все произошло. Это октябрь 2020.

0: 22-го года, если я ничего не путаю. Там 357, что ли, человек сразу с копом. Вот. Чего вдруг сейчас вспомнили про Богдана? А дело в том, что кто-то из помоек Банковой написал сначала в каком-то, значит, вот этом портале ВАД статью о том, что за сливом пленок Миндича стоит именно Богдан. Я, честно говоря, не очень это все понял, как вот тут у них вот одно там подвязывается с другим. Потому что Богдан сидит в Австрии. Не, ну, безусловно, у него, наверное, есть там какие-то знакомые во власти. Ну, просто это, понимаете, это все равно, что... Ну, я не знаю, все равно, что лечить больной зуб уколами в задницу. Потому что Богдан сейчас не является субъектом для украинской политики. И вот этот кейс с пленками Миндича, это же по большому счету епархия Набу. Открываем скобки, Вашингтон. Не, может быть, конечно, мы с вами что-то не знаем, может, там под шумок, под иранскую эту канитель Богдан там кому-нибудь набрал в Вашингтоне и сказал, давайте я тоже с вами буду работать, не, потому что так я не терплю Зюса, прямо я есть не могу. Не, я не исключаю, что, может, так тоже происходило. Ну, просто для меня это максимально странная история. Наверное, есть какая-то еще дополнительная причина, но у инсайдеров украинских я ее пока вот на данную минуту вот вменяемую, прямо осязаемую не нашел. Вероятнее всего, это тоже еще не последний человек, который получил вот эти персональные санкции от Зюса. И здесь же тоже возникает привычный уже вопрос, как и с вот этой не к ночи будет помянутой базой миротворец, где сначала были прям враги-враги, ну, вроде там Сумбата, Вячеслав Владимирович Ищенко, там многих-многих других уважаемых людей. А потом там внезапно оказываются там всякие Саакашвили, всякие там террористы Коломойские, Юлии Тимошенко и так далее. То есть, как бы, ладно, когда под санкциями были вот нас, там допустим, там 357 человек. Окей, это все люди почтенные, прекрасные. Ну, я не знаю, как кто. Я не могу, конечно, за всех, за наших сказать, но вот мне, например, впадлу просто быть в одной базе с Богданом. И я понимаю, что это как бы проблема негра шерифа не волнует, но тем не менее. То есть вот это, знаете, вот черная Абдулла там совсем озверела, уже ну никого не жалеет, ни своих там, ни чужих. Но с другой стороны, а что, если есть власть, за нее всегда будут драться, тем более такой скалдырник. Ну, просто для меня вот условно сегодняшний Богдан, он еще даже меньше имеет влияние на Украину, чем экс-спикер Рады Разумков, который, кстати, не под какими-то санкциями. Ну, с другой стороны, господи, где мне москалю потомственному понимать вершины разума Хлопитека? Так не бывает. Вот, надо уже давно смириться, только вот никак у меня не получается, к сожалению. Вот, други дорогие, на этом давайте сегодня все. Что будет завтра, мы с вами завтра и обсудим в привычное время, в привычном месте. Пока, мест, берегите себя. До новых встреч. Пока.
1: Вы слушаете Радио Патриот на сайте mixta.ru.
2: Михаил Леонидович, хотелось бы с вами обсудить текущую ситуацию в мировой экономике. Мы видим целый ряд кризисов, это и энергетика, и говорят о критической нехватке полупроводников. для едва ли не всей электроники, вплоть до бытовой. Тут же мы видим и разрывы экономических цепочек из-за санкций. На ваш взгляд, к чему это все ведет и каковы будут последствия того, что мы сейчас наблюдаем?
0: Что было, что будет, на чем сердце успокоится.
2: Да, как-то
0: Ну,
2: так.
0: на самом деле ситуация очень простая. Значит, была некая модель финансово-экономическая, которую правильно называть Бреттон-Вудсской. Хороша она была, плоха ли она была, но она была. И эта модель, она как бы в соответствии с ней было международное разделение труда. Дальше эта модель, ну, как бы исчерпала свой ресурс. Можно на эту тему много разных рассказывать вариантов, почему она себя исчерпала. Я это описал в своей книжке в виде так называемой сказки о стиральной машине. Она есть в интернете, независимо от книжки, да, можно ее посмотреть, не там, две страницы текста. Вот, но все, как бы исчерпан ресурс. И по этой причине начинает сыпаться вся система мирового разделения труда. То есть региональное разделение, логистика, отраслевые разделения труда, ну и все остальное. Поэтому рассматривать все эти кризисы отдельно друг от друга – это нонсенс. Потому что вы, конечно, можете в нем пытаться разобраться, но пока у вас нет некой единой картины, все это бессмысленно. Значит, остановить этот кризис невозможно. Он описан, значит, в моей книжке «Воспоминания о будущем». Сейчас вот в мае месяце или в начале июня выйдет второе издание этой книжки, исправленное и сильно дополненное. Вот, и там, соответственно, как бы все объясняется, как это все устроено. Да? Но весь фокус состоит не в том, что уже нельзя выйти из этого кризиса, а в том, что непонятно, что придет на его место. Вот это ключевая проблема. Вторая проблема связана с управлением. Когда кризис нельзя остановить, то нужно минимизировать его последствия, прежде всего для народонаселения. Но сейчас никто минимизировать не хочет. Вот это вот принципиально важная вещь, поскольку никто не понимает всю системность и масштаб этого кризиса. То есть все пытаются, грубо говоря, выскочить из кризиса за счет другого. Да, там Лондон пытается за счет Соединенных Штатов Америки, Соединенные Штаты Америки за счет Китая, все они за счет нас, ну и так далее и тому подобное. Это все уже никакой роли не играет, потому что это не получится. Но как это? Надежды юношей питают, и по этой причине вся эта история какое-то время еще будет продолжаться.
2: А вот получается, что мы идем к чему? К тому, что у нас возникнет новая система разделения труда, либо каждому придется уметь делать все, то есть, условно говоря,
0: Не
2: как...
0: получится. Нет, безусловно, можно вернуться к той ситуации, которая была, например, там, в конце XIX века, когда было четыре системы разделения труда, относительно независимых. Британская, немецкая, американская, японская. А потом еще появилась советская. Пять было. В пике было пять. Потом стало две, советская и американская, потом после 91 года одна. То есть, если мы возвращаемся хотя бы в 4, да, но об этом уже, собственно, говорил тот же Трамп, то есть американская, российская, индийская и китайская, то в этом случае мы должны будем, в общем, вернуться в некоторое, ну, как бы вернуться назад. А вот. А как это сделать, не очень понятно. Теоретически можно пытаться сохранить полный спектр технологий, если будут большие валютные зоны, но это требует совершенно колоссальных ресурсов, потому что, грубо говоря, сейчас есть мировое разделение труда, а нужно, чтобы в каждой зоне было практически полное производство. Вот это вот действительно реально некая проблема. Ну, посмотрим, как это все будет развиваться. Я отношусь к этому достаточно философски, в том смысле, что, ну, во-первых, все это будет длиться долго. Я как это уже не мальчик, поэтому, скорее всего, я не доживу
3: до окончательного восстановления этой системы. Это может занять там 30-40 лет. Ну, я там на 30 лет я еще могу рассчитывать с некоторой натяжкой, на 40 уже вряд ли. Вот, во всяком случае, в здравом уме и твердой памяти. Но, тем не менее, как бы это очень интересный момент. И как бы самое главное – это то, насколько сильно пойдет спад. Потому что сейчас, в силу того, что никто не пытается придумывать, как его останавливать и как компенсировать последствия, то по этой причине этот спад может быть очень сильным. То есть, грубо говоря, экономика может скатиться в 2020 год. Ну, потому что по уровню потребления, значит, дело в том, что этот кризис, что он делает? Сейчас потребление стимулируется за счет эмиссии. По итогам кризиса уровень потребления с уровнем доходов сравняется. И это вот точка, где он сравняется, это 20-е годы 20 века. В 20-е годы 20 века даже в Соединенных Штатах Америки на тот момент мирового промышленного лидера доля сельского населения была больше половины. Она стала половина где-то году в 31-м, в 30-м-31-м, уже после начала Великой депрессии. Ну, еще во время спада перед началом Великой депрессии. Вот. Поэтому тут возможны самые разные варианты. Вот, собственно, в книжке, да, «Воспоминания о будущем» или там в новой, там вот этот момент подробно разобран. Главной социально-политической проблемой станет исчезновение среднего класса. Потому что вся система управления обществом, социумом, выстроена сейчас на использовании среднего класса, а его не будет. Вот так.
2: А вот при всех этих изменениях, на ваш взгляд, получается судьба таких там стран, как государство Евросоюза, условно, там, ну, даже та же Франция, Германия, которая критически зависит от импорта природных ресурсов, каких-то комплектующих, что будет с ними? То есть им-то явно придется у кого-то так или иначе что-то получать.
3: Ну, знаете, тут вопрос сложный, потому что некоторые регионы, ну, как бы, как это, выпадут из того, что называется, цивилизованного мира. Да, вот Западная Европа выпадет точно. Ну, а дальше пускай что хотят, то и делают. Они же хотят воевать. Ну вот, вот пускай и воюют, значит, палками, ухопалками. Что у них там будет? Бумеранги будут кидать, еще что-то.
2: А если мы посмотрим на наши перспективы, как вот вы думаете, мы продержимся во всей этой турбулентности?
3: А дело в том, что пока мы живем в рамках мировой долларовой системы, у нас будет такой же кризис, как у них, даже немножко сильнее, поскольку мы вторичные с точки зрения доступа к ресурсу доллару. А если у нас произойдет отказ от мировой долларовой системы, то мы можем, как и в 30-е годы 20 века, перейти к росту, в отличие от Запада. Это будет, конечно, очень интересно.
2: То есть нам, получается, надо, ну, скажем, не переходить в какую-то автаркию, но стремиться как-то вот обособиться немного от этой системы, вплоть до, может быть, там,
3: Да,
2: возможно ли
3: да.
2: привязки рубля к золоту? Вот такие.
3: Ну, нет, это не нужно. Нет, это исключено, потому что при быстром промышленном росте нужна будет фиатная валюта. Нам просто надо будет радикально изменить систему денежно-кредитного управления.
2: А насколько это все, скажем, вот коррелирует с этим вот миросистемным анализом Валерстайна, когда вот там вот говорят, что мы там по периферии, и нам надо из этой вот системы выскочить. Вот это примерно то же самое или нет?
3: Валерстайн – западник. Ну, неважно, он как бы альтернативный, пытается создать модель управления, но с точки зрения западной парадигмы. Поскольку нам нужна другая парадигма, то по этой причине это не очень подходит. Но если угодно, то, скажем так, да, в чем-то он прав. В том смысле, что он это называет мир-система, да, мы это называем валютными зонами. Да? То есть у нас должна быть своя валютная зона, своя. Не долларовая, не юаневская. Ну и так далее.
2: А какие у нас перспективы на создание своей валютной зоны? Там, ну, понятно, там, дай бог, постсоветское пространство. Вот. А...
3: Нет, значительно больше. Скорее всего, мы получим, как бы, если все будет развиваться так, как дальше, мы получим Японию, Корею, Турцию, арабский мир. Вот эту часть.
2: А...
3: Вот. Они не смогут это удержать.
2: Так, а...
3: Иран.
2: Угу.
3: Иран.
2: А Африка, я так понимаю, это под Китаем будет или...
3: Африка, нет, Африка будет, под Китаем будет Юго-Восточная Азия, Африка будет частично наша, ну вот как бы арабский мир, там Центральная Африка, а Южная Африка, скорее всего, будет под Соединенными Штатами Америки, как и Латинская Америка.
2: Михаил Леонидович, спасибо вам большое за интервью и до новых встреч.

0: Телеканал «Ньюсфронт», радио «Таврия», программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о событиях, которые произошли в африканском государстве Мали. Сведения оттуда поступали, что там производится попытка государственного переворота, но до определенного времени все это было, скажем так, под спудом молчания. Но сейчас, после того, как попытка не удалась, она была отражена в том числе и усилиями наших военнослужащих. В общем, о том, что произошло, поговорим с нашей сегодняшней гостьей. У нас на прямой связи сотрудник географического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Ангелина Пасхина. Ангелина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вы считаете, из-за чего все произошло и, скажем так, ну вообще, каковы причины этого всего события и почему все-таки его удалось предотвратить?
1: Ну, начнем с того, что в Мали продолжается гражданская война и продолжается уже далеко не первый год. И российские военные специалисты работают в Мали, насколько я помню, с 2020 года точно. Вот. И понятно, что террористические движения, которые пытались в том числе совершить вот этот госпереворот, они действуют на территории этой страны и вообще на территории всего Сахеля, ну, как минимум с 2010-2011 года, ну, как раз вот с началом арабской весны. Поэтому эта история длинная, затяжная, происходят постоянно, периодически какие-то вспышки террористических атак в этом регионе. Ну и так вот сейчас совпало, что где-то на протяжении последних полутора лет сепаратистское движение «Фронт освобождения Азавада», который состоит в том числе из туарегов и арабских каких-то племен, они ситуативно соединились, объединились с про-аль-Каидовскими джихадистами Джиним. Вот. И они с разных сторон нанесли одновременный такой вот удар по военным объектам государства Мали, чтобы как-то подорвать престиж нынешнего правительства Мали в том, что государство, нынешняя власть, они могут как-то обеспечить безопасность своему народу. Такие атаки, это уже не в первый раз, как минимум в прошлом году, тоже где-то с конца апреля, весь май и начало июня, как раз вот с учетом вот этого межсезонья местного, субэкваториального, там как раз тоже были аналогичные атаки и в Буркина-Фасо, на юге Мали, и частично в Нигере. И в позапрошлом году, это получается 2024 год, тоже аналогичные децентрализованные атаки массовые, они были в соседнем Нигере. Тоже как раз приходились на май месяц. Поэтому в этом году, безусловно, боевики, вот эти все НВФ, они очень подготовились. Готовились они далеко не первый месяц, как минимум, наверное, месяц 4-5. Соответственно, они нанесли удар более такой массированный, да, в этом году. Ну, история-то длинная, затяжная. В 2012 году предыдущим властям Мали в этих вопросах помогали Франция, потом миссия ООН. Впоследствии эта миссия ООН и Франция, они вышли из Мали, пришли им на замену наши военные специалисты. Впоследствии где-то с 24 года стал уже заходить африканский корпус Министерства обороны России. История продолжается. Война, она как была, она продолжается. Но сейчас, конечно, она приобрела более технологичный, более такой вот массированный оборот.
0: Как вы считаете, в этом событии, в попытке госпереворота, просматриваются иностранные уши? Ну, той же самой Франции, например.
1: Вообще исключать ничего нельзя, учитывая, что нынешняя французская администрация, она готова на совершенно безумные шаги, лишь бы нанести урон России и ее союзникам, ничего исключать нельзя. Это как минимум, ну и как максимум, одним из ключевых идеологов вот этого переворота, это лидер Джиним всего региона, туалек, туарек по национальности, яд от Гали. Причем сами же туареги, они недавно выпустили книгу. Книга была издана в Нигере в издательстве. «Яд от Гали. Предатель в сердце Сахеля». То есть у самих же туарегов, в том числе и у азаватских туарегов, у них очень своеобразное, крайне неоднозначное отношение к яду от Гали. При этом это, безусловно, это очень умный, талантливый специалист, он стратег, его кличка в этом регионе. Конечно, у него большие связи, в том числе и с международной террористической организацией «Аль-Каида». И, безусловно, внешнее влияние именно по этой линии международной террористической, оно значительно. Это и поставки вооружения из сопредельных стран, в основном Мавритания, в какой-то степени, может быть, даже через Алжир заходят. Очень основной такой широкий канал из Ливии, причем это получается у нас западная Ливия, триполитанская. Вот, ну, безусловно, западные частные военные компании, они работают в Ливии, как раз вот в триполитанской Ливии западной, откуда как раз могут идти, да и, в принципе, они действительно идут, эти все поставки вооружения, техники и, может быть, каких-то эмиссаров, инструкторов. Западные частные военные компании, они в триполитанской Ливии готовят бойцов, а уж кого они там готовят, куда эти бойцы потом впоследствии расползаются, вопрос остается открытым. Поэтому ничего исключать здесь нельзя.
0: Ангелина, очень много говорится по поводу участия представителей Украины во всех этих африканских событиях. Насколько действительно так, насколько спецы из этой, так сказать, страны могут находиться в рядах вот этой вот вооруженной оппозиции?
1: Ну, лично я по кадрам не видела белых никаких участников в этих атаках, но, насколько я знаю, точно участвуют украинские бойцы в составе западных ЧВК, как раз которые готовят специалистов, военных специалистов в триполитанской Ливии. Вот откуда у нас как раз поступают все вот эти вооружения, откуда поступают эмиссары. Поэтому в какой-то степени, кто его знает, может быть, всяко может быть, с учетом того, что западные ЧВК, они сейчас активно набирают именно украинцев в качестве инструкторов.
0: Ангелина, еще такой вопрос. Вот знаете, многие наши граждане вообще, наверное, ну, скажем так, мало себе представляют, что это за регион такой Сахель, что это за Западная Африка, почему вокруг нее ломается столько копий, почему Франция так заинтересована, чтобы вернуть себе контроль над этими территориями. В чем ценность вот того же самого государства Мали, что мы там держим, ну, целый, скажем так, воинский контингент, который воюет и, как видим, успешно.
1: Несмотря на то, что регион Сахеля, страны Сахеля, это считается у нас одни из самых бедных стран в мире, там наименьший индекс человеческого потенциала и так далее, и эти страны, тот же Мали, Нигер, Буркина-Фасо, они отрезаны от моря, что значительно ударило исторически по их экономике. Эти страны, в особенности Мали, они богаты золотом. А где золото, там у нас идут сопровождения литий. И кто его знает, возможно, если проводить дополнительную геологическую разведку, возможно, в этих же породах могут у нас содержаться и какие-то алмазы. Ну, конечно, Мали – это в первую очередь золото. Впоследствии, и насколько я знаю, уже велись поиски лития, а литий – это тоже один из ключевых металлов, необходимых нам сейчас для создания аккумуляторов. Вот. Ну и предполагается, что на севере Мали, как раз вот, который совпадает с географической территории Азават, там находится нефтяное месторождение, даже нефть и газ. разработки ведутся, поиски, но как раз из-за гражданской войны изначально должна была проводить геологоразведку французская компания «Total». Что-то не случилось. Сейчас, в прошлом году, насколько я знаю, Алжир очень заинтересовался этими территориями именно с точки зрения наличия углеводородов. Соответственно, ресурсы – это ключевая ценность Мали, это золото, это литий, и предполагается, что и углеводороды на территории севера Мали.
0: Ангелина, я благодарю вас за комментарии по теме нашей сегодняшней программы и до следующей встречи на телеканале Ньюсфронт.
1: Спасибо. Всего доброго.
0: Дорогие друзья, это была программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов. И я напоминаю, сегодня мы с вами обсудили события, которые в конце апреля, в начале мая происходили в африканском государстве Мали. Там зафиксирована попытка государственного переворота, которая предотвращена в том числе и при помощи наших военнослужащих, находящихся там. Что произошло, в чем причины, мы разбирались с нашей гостью. У нас на прямой связи была сотрудник географического факультета МГУ имени Ломоносова Ангелина Пасхина.
2: Добрый день, уважаемые зрители Украина.ру. В этом выпуске обсудим глобальную политику, украинский конфликт, что там в Европе, ну и Ближний Восток. С нами на связи заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета Дружбы народов Виктория Федосова. Виктория Андреевна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну что же, записываем эту программу в преддверии 9 мая, Дня Победы. Уже какой год подряд, это такой камень преткновения, не знаю, красная тряпка для киевского режима. И вот вновь Владимир Путин объявил перемирие, победное перемирие, 8-9 число. Интересно, что Зеленский на это хочет ответить зеркально и даже предлагает 6 числа, но как будто бы всех в Киеве попросили уже укрыться. Наверное, раз полетят российские дроны, то до этого полетят украинские дроны. Как вообще быть и как вы к этому относитесь?
3: Не знаю, что там Зеленский предлагает, с какого числа перемирие, но, видимо, нужно сделать максимально комфортные условия для киевского режима, чтобы Зеленский бравировал тем, что его угрозы, которые звучали из Еревана 3 мая, там, или когда этот европейский шабаш происходил в Ереване, когда он говорил о том, что полетят их дроны над парадом, и вот, мол, русские испугались, но, наверное, для этого он эти предложения и пробрасывает. Но меня на самом деле порадовало заявление Министерства обороны в кои-то веки. Сказали, что Киеву нужно и жителям эвакуироваться, если они рассчитывают на то, что их власти неадекватные, попробуют какие-то провокации совершить в отношении парада. Раз они скакали там в Киеве на фоне разбитого Крымского моста, раз они скачут по поводу всех жертв, детей погибших. Вот Чебоксаров недавно тоже погибли люди после атаки. Им сказано ясно, все, значит, будут бомбежки. Раньше были гуманитарные соображения, сейчас, по всей видимости, уже на уровне риторики, раз так строго это заявлено, то уже отмотать никуда не получится со стороны России. Сколько раз мы уже называли террористическими, преступными действия Киева. Если сейчас это продолжится, то, видимо, будет решительный ответ. Но это, наверное, прологом послужило то, что количество тех дронов, которые сегодня и западные союзники, и та же Британия, которая в открытую лоббирует интересы Киева и говорит в США устами короля Карла, что нужно вписываться за Украину в этой большой войне против России. Но, наверное, теперь приоритеты постепенно сдвигаются. Раз такое количество дронов позволяют Украине запускать, которое пробивает нашу систему ПВО и по Москве прилетает уже на Мосфильмовской в жилой дом, то значит, есть какие-то уязвимости, которые требуют повышения уровня зеркальной угрозы, ну, в отношении Киева, как минимум. А я бы, наверное, рассмотрела еще какие-то альтернативные угрозы в отношении западных стран, потому что уже, по-моему, все возможные пределы и в обозначении субъектности этих людей, которые с той стороны, они перешли, они в открытую об этом говорят, создавая коалицию северных стран, которые должны блокировать наше Балтийское море и создать угрозу северу нашей страны. Ну и, соответственно, на южном направлении то же самое. Куратором всего это является Британия. Об этом пока мы не сказали. Наверное, это следующий шаг.
2: Ну да, кстати, Британия тут собирается вписаться как раз в те 90 миллиардов, которые Евросоюз собирается выделять, тоже, наверное, неспроста.
3: Ну да, ничем не помешал выход из Евросоюза. Британия как оставалась, так и остается важной европейской державой. Молодцы, что сказать. Где им нужно продвигать их интересы, там они без всякого стеснения об этом говорят. Надо макнуть своих внуков бестолковых американских в то, что нужно против России воевать, дорогие друзья. Так они поедут и им скажут. Если нужно дополнительные деньги выделить, они поедут и сделают это для европейцев и для украинцев. Потому что чужими руками таскать эту горячую картошку и угли британцы первые на очереди.
2: Ну и давайте поговорим, раз уж затронули про этот европейский шабаш, который в Ереване произошел, саммит европейского политического сообщества в Ереване. Там Пашинян вообще как-то отшутился и так и сполз с темы, когда ему задали вопрос, будет ли он с ЕАЭС выходить. Вы как считаете, много экспертов говорят о том, что вообще как будто бы назревает там какой-то второй фронт. Мне кажется, как будто бы история, как с Украиной, которые скакали на Майдане в том числе, и теперь этих тоже перетягивают куда-то к себе в светлое европейское будущее.
3: Ну тогда логичное развитие событий. И если Грузия стала уже по-другому отвечать на эти попытки втянуть Грузию как в качестве второго фронта, то Пашинян всеми руками за. Он готов выстелиться как хочет. Но, к сожалению, пока в открытую он не может себе этого позволить. И когда он сидит на встрече с Путиным, он, конечно, чвякает, жует что-то там, сидит абсолютно невменяемый человек напротив нашего президента. Наш президент, кстати, красивый жест допустил, если вы обратили внимание в трансляции, когда Пашинян начал говорить, Владимир Владимирович никогда себе такого не позволял. Но он что-то начал поправлять свои ногти. А это как бы откровенно я считала как сигнал такой ответки в отношении того, что Пашинян себе позволяет в Кремле во время визита, когда он убирает российских пограничников, частично будет патрулироваться граница в большей степени армянскими войсками, вооруженными силами, таможенниками. Но это я могу понять, да, это в какой-то степени суверенный шаг страны, они вот хотят больше финансирования направить на свои силы. С другой стороны, собирают всех европейцев, французов, которые лоббируют там через диаспоры армянскую и лоббируют интересы. Ну, европейцы, конечно же, молодцы, они выпустили в отношении Баку очень нелицеприятный текст о том, что нужно в Нагорный Карабах вернуть армян, мол, и нужно защитить их интересы. Пашиняну, наверное, приятно после того, как он, извините, не будем по-русски называть, что он сделал с Карабахом, ему, наверное, приятно этой мулькой потрясти в глазах армянского населения. Но Баку отреагировали негативно. Хотя для европейцев это ничего не меняет. Это простая бумажка, которой можно простить и подтереться, но Пашинян это будет использовать своих политических интересов. То, что он дрейфует, это уже по всем линиям. Очевидно, они заявляли о том, что из ОДКБ будут выходить под предлогом того, это раньше было, что Россия якобы не спасла их, когда на них была атака. Но, с другой стороны, были юридические тонкости, которые сам Ереван не соблюдал в истории с Нагорным Карабахом и отношениями с Баку. Поэтому здесь претензии нужно, наверное, в первую очередь на себя направить. Но если цель вот этой подсадной уточки Пашиняна изначально была увести Армению из этого курса пророссийского, то, пожалуйста, будут хлебать полной ложкой. Я смотрю, у них очень добропорядочное добрососедское окружение, да, ту между Турцией и Азербайджаном он решил с Россией поиграть. Ну, пускай еще в отношении Ирана что-нибудь скажет негативное, чтобы выстелиться одновременно и перед Европой, и перед США, чтобы плохо не выглядеть. Посмотрим на дальнейшие действия, но в стратегическом смысле это, конечно, самоубийственный путь для Армении.
2: В преддверии Дня Победы мы видим, как история, не дай бог, повторяется, и милитаризация Европы, в том числе, уже не первый год, то 28-й год будет большая война, то уже к 30-му году у нас готовятся европейские государства. Ну и вот прямо сейчас, уже вторую неделю, идет тенденция к тому, что Соединенные Штаты заявляют, что будут ослаблять военное присутствие, свое военное присутствие в Европейском Союзе. Как вы считаете, как это скажется вообще на помощи Европы для Украины и на самой Европы? До 40% закупали они вооружение у Соединенных Штатов.
3: Ну и будут закупать. Трамп же обещает вывести какие-то войска, да, человеческий контингент. Он сигнализирует с этой точки зрения. Живое участие американцев сокращается от греха подальше. Европейцы, хотите воевать с Россией? Будете сами воевать. Трампа это полностью устраивает. Европа должна справляться с нами сама. Это король Карл, может быть, просит как-то американцев поучаствовать. Но американцы не против. Если они раскачают свою военную промышленность, они с удовольствием будут торговать. Какой бы ни был Трамп, Трампу дух анкориджа вокруг него не витал. Он все равно будет продавать это оружие, если это выгодно для Америки. Америка first в этом смысле. Это не вопрос Ближнего Востока, где Израиль first, надо быть честными. Здесь все-таки Америка. И вот европейцы должны быть брошены в эту топку. Что касается самих европейцев, да, ограничены сейчас их возможности, наверное, денег где-то не хватает, где-то нужно перераспределить ресурсы со стороны такого... обычного бюргера, да, который привык кушать хорошо, который привык хорошо жить вольготно. Сокращаются рейсы, сокращается привычный комфорт этих жителей, но никак это не поменяет общей концепции. Да, будут зарабатывать теперь те, кто пойдут в вооруженные силы, те, кто пойдут в Бундесвер, они будут зарабатывать деньги, и их семьи будут жить хорошо. Как иначе еще вы завербуете людей на военную службу, если показатели там от 7 до 15% по разным опросам готовы людей идти на военную службу, если у вас куча мигрантов при этом. Посмотрим в динамику, да, начнется ли изменение к правому курсу. Да, мы видим рейтинги альтернативы для Германии растут. Как это повлияет? Это может повлиять и на демографический состав населения, если будут обратные демографические процессы, решат избавиться от тех волн миграции. Это, соответственно, изменит и восприятие внешнего мира. И не факт, что это будет восприятие а-ля Виктор Орбан или Роберт Фицо, да, совсем нет. Потому что в объективных условиях низкой экономической базы, к которой приведут предыдущие, получается, власти Европы, нынешнюю власть правую, правого толка, какой будет ответ? А не Lebensraum, а не разделение ли привычных экономических благ, которыми Господь наделил Россию? Не посмотрят ли они на Восток, как привычно было в истории? Я очень сомневаюсь, что такой вариант невозможен. Вполне себе, вполне себе. Тем более они наращивают мышцы пока и пользуются тем, что мы не создаем для них неприемлемой угрозы, что мы не создаем им ущерба, который бы прервал это экономическое развитие. И если, допустим, там украинцы или американцы уничтожили, украинцы по их версии, да, уничтожили северные потоки, им это разрешено, то мы вместо того, чтобы докрутить этот вентиль и сказать, ах, так, да, значит, мы тогда и СПГ вам не поставляем, вы вообще с нами воюете. Я понимаю, что сейчас множество голосов заговорят о том, что мы пополняем свой бюджет из этого, ну хорошо, пополняем бюджет, но если президент уже говорит о том, что у нас можно переориентировать потоки на Юго-Восточную Азию, поконкурировать хотя бы попробовать за эти рынки. Понятно, когда мы демпингуем в Индию и в Китай, это вариант перераспределения ресурсов. Ну, давайте продолжать как бы различные варианты прорабатывать. Или остаться все-таки со своими ресурсами и прижать олигархические интересы каких-то крупных компаний. Ну, давайте вещи своими именами уже называть. Нет, мы будем торговать дальше СПГ. Хорошо, тогда мы через 5 лет действительно можем столкнуться с угрозой из Европы. Они раскачают, они способны это сделать. История показывает, что они способны подниматься с колен. Не только Россия, как Феникс, восстает, но и из Веймарской республики что-то иногда тоже вырастает.
2: Ну, давайте поговорим про энергетический глобальный кризис, который и нас назревает на фоне того, что происходит конфликт в Персидском заливе. США объявили об операции «Свобода» в Ормузском проливе. Вертолеты вылетают, мелкие суда Ирана в том числе бомбят. И вообще сказали, если вдруг какие-то корабли военные США будут трогать, тогда мы вообще в Иран в пыль будем стирать. В свою очередь, Иран, кстати, на днях трехэтапное мирное соглашение давал нашим Соединенным Штатам, но что-то отказался от этого Трамп. Какие перспективы всего этого видите, и что будет с этим двойным перекрытием Ормузского пролива?
3: Да, вот интересно, что операция, которая названа «Свобода», «Свобода есть от» и «Свобода для». Вот да. Интересно, с точки зрения Трампа, это «Свобода от чего» и «Свобода для». Ну, видимо, это «Свобода» тем торговым судам, которые пройдут, умереть первыми, потому что они их должны бросить на амбразуру фактически, либо на иранские мины, либо под иранскую артиллерию или ракеты, или беспилотники, которыми иранцы будут охранять свое право на контроль за Ормузским проливом. Что заявляют американцы? Операция не предполагает военного сопровождения, внимание, да, но направлено на обеспечение координации руководства коммерческим судоходством по южному маршруту через пролив, в основном через территориальные воды Омана. Очень интересно, очень хорошо. Оман Оман ранее собирался с Ираном все-таки прийти к какому-то соглашению о совместном контроле над Ормузским проливом и делиться, соответственно, доходы, гешефт делать на том, что они контролируют пролив. Иран же не хотел себе отдельно забрать. Но на Оман, по всей видимости, американцы надавили, обладают такими возможностями и теперь попытаются по югу провести, делая из Омана очередную мишень для Ирана. Если раньше там были страны, на территории которых базы расположены, теперь по Оману может прилетать очень активно, просто потому что американцы решили там встать и сказать: «Я буду контролировать, я буду координировать это международное судоходство». Да? Я что-то очень сильно сомневаюсь, что иранцев это остановит. Они, по-моему, решительности свою показали действовать в защиту своих интересов, поэтому есть что-то сомнение. Да, они терпят большие потери, и Трамп говорит, что у них там на 20 лет восстановление займет. Это в зависимости от того, сколько вливается денег. Американцам ли не знать, как быстро можно военную, размотанную войной Европу восстановить, если пойдут хорошие инвестиции. Возможно, китайцам было бы интересно проинвестировать в Иран, если бы ситуация стабилизировалась, как и России, которая развивала там проект «Север-Юг». Но американцы хотят там сидеть и всем, как заноза в пятой точке, мешать. Сомневаюсь, что в ближайшее время это закончится, это остановится. Попытки есть американцев усилить свою такую стабильную ситуацию контроля за ценами на нефтяном рынке. Трамп, когда объявлял о начале очередной операции, тоже хорошо, ему же нужно было бы идти в Конгресс, чтобы согласовывать продолжающуюся военную операцию. Сроки-то подошли к концу. Мне понравилось 1 мая. Операция завершена официально. 4 мая. Начинаем новую. А значит, сроки обнуляются, и все можно по новой проводить.
2: Мы все думали, как
3: красавчик.
2: Это будет?
3: И вот, в общем, да-да-да. А вот так вот просто постом, твитом можно решить проблему. И, соответственно, если рынки отреагировали повышением, ростом цен на нефть, то Трамп говорит: нет, все будет стабильно. Мы все проверим, все проконтролируем. С Ираном даже есть какие-то предварительные договоренности. Понятно, что на каждом таком витке зарабатывает семья Трампа, во-первых. А во-вторых, он пытается все-таки сдержать внутренние цены на бензин, которые могут ударить по нему. И, скорее всего, уже это непреложный факт, они и ударят по нему, чем ближе будет срок промежуточных выборов в США в Конгресс. Но, тем не менее, поскольку цены постепенно растут в США, это не то, что резкий какой-то скачок, которого мир никогда не видел. Да, американцы привыкли, что так или иначе постепенно эта инфляция нарастает. У нас такой же процесс наблюдается, и в целом мы не видим больших протестов о том, что у нас цены за последние там, 5, 6, 7 лет выросли уже, извините, верните мне мой 2007, поскольку там были доллары, поскольку продавались продукты. Все это наблюдают, и вот этот постепенный накопительный эффект, он позволяет все-таки держать социально-экономическую ситуацию с протестами, с какими-то забастовками в более-менее контролируемом ключе, чем Трампу пользуется в целом.
2: Какую корректировку внесет в глобальную энергетическую ситуацию, о которой мы говорили, выход Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+.
3: Пока не могу сказать, что это какое-то изменение принесет, потому что Эмираты, во-первых, не нарастят так быстро производство и добычу. Все-таки какого-то колоссального влияния это не имеет. Кроме того, они там не захлебнутся своей нефтью, если начнут ее добывать. Все-таки нужно куда-то определять сбыт, а это все равно вопрос Ормузского пролива. Трубопроводы, которыми обладают Саудовская Аравия и Арабские Эмираты, они позволяют все планируемое или перспективное выкачать туда. Да? Действительно, есть месторождения, на которых американские интересы есть, и хотелось бы это все реализовать. Но для этого вопрос, опять же, в открытии Ормузского пролива, в стабилизации ситуации. И Арабские Эмираты скорее здесь действуют на стыке какой-то истерики временной, связанной с падением экономики. Вот недавно вышел материал в британской прессе о том, как туристическая отрасль просела в Эмиратах. Понятно, что русские туристы захотели поехать в Дубай по упавшему ценнику, но это не весь мир так ездит. Все-таки Эмираты претерпевают снижение этих показателей. Уволены тысячи сотрудников гостиничного бизнеса. И это там больше 10% экономики Эмиратов. Представьте просто, у вас по факту держится страна на нефти и на туристической сфере. Очень большая доля нефтегазовых доходов, туристическая отрасль. Да, понятно, есть какие-то производства, химические и прочее, но это все же связано с нефтянкой. нефтепродукты, потому что нефтепродукты тоже нужно как-то не по трубе перекачивать. А здесь выпадает целый сектор фактически. Им запрещено там говорить о том, что это связано с войной с Ираном. Нет, этого нельзя говорить. И как-то пытаются все это замолчать. Но что пришлось сделать Эмиратам в этой ситуации? У них раньше были планы по наращиванию производства, да, добычи нефти. Были ограничения со стороны ОПЕК+, которые их, возможно, не устраивали. Но стабилизация мирового рынка, она вынуждала как-то двигаться в этом ключе. А здесь, когда у тебя уже горит, сильно горит экономика, ты делаешь какие угодно шаги, ты готов продаться американцам, ты готов лечь под Израиль тот же, в чем Эмираты не раз уже обвиняли, что там вообще-то еврейская элита, а не арабская на самом деле, с учетом их действий. И сегодня Арабские Эмираты превращаются в филиал фактически американцев. Они планируют наладить своп линии, чтобы не только от Лондона зависеть, как это было раньше, видимо, как-то диверсифицироваться и попросить еще, чтобы и ФРС своими финансовыми резервами обеспечила благополучие Арабских Эмиратов в условиях такого вот, такой возможной дыры в бюджете, когда они свои обязательства выполнить не смогут. Ну, будем наблюдать. Я не думаю, что пока сильно это повлияет. Да. Но то, что ОПЕК разваливается, да, и ОПЕК плюс, это уже непреложный факт. Об этом многие аналитики давно говорят, но вот это такой был яркий пример.
2: Ну да. Интересно развиваются события, Виктория Андреевна. Вам большое спасибо за интервью. Нашим зрителям напомним.
3: Спасибо.
2: На связи была заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова.
4: Сергей Михеев, Роман Голованов. Это программа «Михеев говорит». Сергей Александрович, добрый вечер.
5: Здравствуйте, радиослушатели. Здравствуйте, телезрители. Вот, ну и, значит, всем, что большой привет, как бы, да, это самое.
4: Меня вот из вашей последней поездки вот эта вот история врача скорой помощи, конечно, это впечатлило. Ну, как вот, там, а помогли кому-нибудь? Ой. Это тут сотни жизней.
5: Да, там этих историй за 4 года набралось просто масса, и, говорю, поверьте, так сказать, что все это не просто так. Вот так.
4: Вся информация на страничках Сергея Александровича Михеева, там вы все найдете. Ну вот у нас 9 мая, как раз это такие переходные, так скажем, будние дни, которые от одного праздника ведут к другому празднику. Но здесь вот я бы зашел на эту тему все равно с политической новости, с новостной ленты. Премьер-министр Словакии Фицо во время запланированного на 9 мая визита в Москву рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным, возложить цветы к могиле неизвестного солдата. Поездка связана с памятью о советских солдатах, погибших при освобождении Словакии. А потом премьер-министр Словакии рассказал, что не планирует участвовать ни в одном из военных парадов. Добавил, что намерен посетить памятные места и в других странах, концлагерь в Дахау в Германии, Нормандию во Франции, там потом также на кладбище в США заедет и говорит: это мой моральный долг, у меня нет абсолютно никаких угрызений совести, хотя пусть оппозиции и СМИ кричат сколько хотят. Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной Армии, чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение, и у меня состоится короткая встреча с Путиным, вот и все. Я не собираюсь на военный парад. Это будет тот же формат, что и раньше, заявил Фицо. По его мнению, конфликт между Россией и Украиной начался давно и имеет определенный контекст. Я не позволю себя принуждать к тому, чтобы испытывать какие-то угрызения совести. Это поделился он. И Словакия, как он говорит, не будет участвовать в дальнейших кредитах для Украины. Но это уже как бы другая история. Вот просто тут же ведь опять вопрос такой со всеми гостями, которые выдвигаются в Москву, там доедут, не доедут, потому что вот столько препятствий им устраивают, столько угроз ради того, чтобы там они сюда не приехали на празднование Дня Победы, там возложить цветы, например.
5: Да, приедут, не приедут, честно говоря, до лампочки нам все это, потому что на самом деле День Победы для нас является святым праздником, да, и это самое главное. Там, кто там понимает, кто не понимает. Что касается Фицо, вот он говорит, так сказать, про там угрызение совести, я думаю, главное угрызение совести у словаков должно быть за то, что Словакия была союзником нацистской Германии. Так, на всякий случай, кто не в курсе, Словакия была независимым государством, так сказать, да, в тот период, и была одной из стран союзницы нацистской Германии, которая ей помогала, вот, и мне кажется, главное угрызение совести должны быть сказать, за это, а еще за то, что, значит, сегодняшняя Украина, которой помогает Евросоюз и вся вот эта вот типа единая Европа, она тоже в значительной степени симпатизирует, руководствуется идеями той самой нацистской Германии, вот, союзницей которой была та самая Словакия и все остальные, так сказать, страны, многие из стран Европы, вот, и на этом фоне их вот эта солидарная поддержка Украины выглядит на самом деле как, значит, знаете, такое воспоминание о солидарной поддержке нацистской Германии. Вот так вот, там, поедет куда-то, там, Фицци не поедет, там, на парад, не парад, как бы, да, ну, это его личное дело. В принципе, я думаю, что он, конечно, в этом смысле в лучшую сторону отличается от других европейских лидеров, вот, тем не менее, тоже вот эти оправдания, там, да я вот, да я не буду на параде, там, и тра-та-та, ну, на параде у нас обычно, между прочим, несут знамя победы, и знамена, как раз, в том числе, тех частей, которые освобождали Европу от нацистской Германии, так что тоже это такое себе, так сказать, действие. Ну, ладно, предположим, мы его поймем, а может, он боится, что, так сказать, какие-то провокации будут со стороны Украины и так далее. Но вот про то, что у нас Министерство обороны, значит, заявило, там, сделало, там, впервые за 4, там, с лишним, так сказать, года войны, сделало, как бы, вот это заявление, что вот, мол, если вы там, значит, что-то попробуете сделать, мы объявляем перемирие, там, 8-9, если вы там что-то попробуете как-то нам там сорвать праздник, то мы ударим по центру Киева. Честно говоря, как бы, да, у большинства нашего народа есть один такой вопрос, а чего вы раньше этого не сделали? На самом деле, не надо ни перед кем оправдываться, не говорить никаких «если», да, потому что на самом деле абсолютное большинство нашего населения хочет, чтобы еще с 22 года расхреначили в хлам, как бы, да, все руководство Украины, да, и весь этот центр Киева. Я очень люблю Украину, и Киев, это странно, может быть, прозвучит, но это так. Киев – красивейший город, кстати, который в основном-то, так сказать, как раз построили в имперский период, скажем так, и в советское время, да, вот, но тем не менее, надо понимать, что если там засело, как бы, вот это вот руководство тех людей, которые считают, что Украина должна быть антироссией, значит, ну, что ж, некуда деваться, надо это дело, надо по этому делу наносить удары, вот, поэтому вот у большинства нашего населения вопрос только один, как бы, да, а почему этого всего не сделано раньше? Кстати, что касается, так сказать, господина Зеленского и его этой вот своры, тоже все эти вот аргументы насчет того, что вот вы знаете, ну не надо их трогать, ну потому что дальше идут там целый ряд каких-то, так сказать, невнятных там этих сопляжуйных причин, ни одна из которых, на мой взгляд, не является достаточно основательной, да. Каких-то серьезных аргументов по поводу, почему это не надо делать, я ни разу за 4 года не услышал, наверное, не услышал, потому что их нет. Да, вот там аргумент номер один. Нам там рассказывают, что, мол, вы знаете, вот если бы мы вот уничтожили Зеленского, они бы из него сделали героя. Я хочу сказать, если вы не заметили, они уже из него сделали героя. Западные средства массовой информации, политики американские, европейские, все остальные, кто поддерживает Украину, уже давно сделали из него героя. Это с одной стороны, а с другой стороны, если бы с ним, так сказать, разобрались в первый же год, уже никто бы про него не вспомнил. Это первое там. Второе, когда говорят, ну вы знаете, это не имеет никакого военного смысла. Конечно, это имеет военный смысл, потому что, значит, ликвидация любого руководства, любого, значит, государства противника, оно все равно вносит дезорганизацию, так сказать, в систему управления и так далее, и так далее. Дальше нам говорят, так сказать, вы знаете, значит, а вот, так сказать, вместо него пришли бы другие, да. Ну, во-первых, был бы создан прецедент, и с самого начала было бы понятно, что мы на это готовы, да, вот, а другие неизвестно были бы какие, и кроме всего прочего, они тоже понимали бы, что с ними, так сказать, это дело вполне себе пройдет. Когда сейчас, знаете, стали вдруг говорить, а вот смотрите, американцы вот нанесли удар по руководству Ирана, а Иран не сдался. Ну, не надо, во-первых, так сказать, сравнивать, извиняюсь, выражение жопу с пальцем, как бы, да, вот, в данном случае, так сказать, Иран, тысячелетняя цивилизация, и Украина, выдуманная, да, в начале 20 века государство под названием Украинская ССР. Это не одно и то же, во-первых. А во-вторых, да, вот с Ираном пока не получилось. А с Венесуэлой получилось, представляете? Вот говорит, вот видите, с Ираном-то не получилось. Вот оно как, да? Ай-яй. А вот с Венесуэлой получилось. Не заметили? А я вот лично заметил, так сказать, Мадуро, значит, похитили, и все, и Венесуэла посыпалась. Американцы получили от Венесуэлы на тот момент все, что хотели получить. Представляете? Да, вот с Ираном не получилось, так сказать, слава богу. А вот с Венесуэлой получилось. Вот так вот, да? Поэтому, так сказать, все эти разговоры, они такие, такое все равно, так сказать, есть впечатление, что есть какое-то, так сказать, закулисное, так сказать, такое обстоятельство, которое, в которое нас просто не хотят посвящать. Потому что все остальное, так сказать, это довольно странно. Или вот довольно долго говорили, ведь случится тогда обострение, ведь случится. А разве обострения еще не случились? За эти 4 года, мне кажется, обострили все, что могли обострить. И вот сейчас мы слышим, что во Франции проводятся штабные учения, на которых, внимание, отрабатывается возможность нанесения ядерного удара по Санкт-Петербургу. Это не обострение, разве? И в итоге хотя бы один из наших, так сказать, шагов типа доброй воли как бы за 4 года, он дал какой-то положительный результат? На мой взгляд, нет. Поэтому, возвращаясь, так сказать, к нынешнему заявлению Минобороны, я думаю, что если это произойдет, это будет правильно со всех точек зрения. Вот, собственно, и все. Да, это было бы правильно, и да, наше население, как бы, в том числе военные, это, они спрашивают, а что вот до сих пор-то почему этого не сделано? Но здесь есть, значит, очень важная вилочка. Надо понимать, что мы-то объявили

0: Ну, она там маневры там, маневры сям. Вопрос только в том, что она готовит большую войну, может быть, да, но по одной простой причине. Она считает, что Россия, так сказать, никогда не нанесет какого-то серьезного удара, что они в безопасности. И если мы что-то объявляем и не делаем, как бы, да, или не принуждаем, так сказать, к выполнению наших условий противника, тогда для Европы это дополнительное подтверждение того, что можно, можно, можно делать все, а все равно Россия, так сказать, ничего делать не будет. Вот так вот, да. Поэтому вот, вот это заявление жесткой Минобороны все как бы приветствуют. Вот вопрос только в том, значит, будет оно выполнено или нет, да. Потому что, конечно, вероятность того, что Зеленский будет соблюдать вот это перемирие, она пока представляется, так сказать, достаточно как бы это самое, сомнительным. И что еще важно, еще раз, не надо, делая наше заявление, ни перед кем оправдываться. Потому что когда наше население, вот наше население, его мнение, оно стоит что-нибудь или нет? На мой взгляд, оно стоит. Оно стоит гораздо большего, чем мнение европейцев, мнение украинцев, мнение американцев. Потому что, на самом деле, именно от, значит, морального духа нашего населения зависит, так сказать, да, будет успех или не будет, и что вообще будет там в стране и так далее, и так далее. Вот не надо оправдываться постоянно. Вот если, да вот вы знаете, да вот вы поймите, мы-то что, а это все они и прочее, прочее. Вот эти все, значит, вот эти оправдания непонятно перед кем, в каком-то извинительном тоне, они не нужны вообще. Мы как бы объявили эту спецоперацию, так сказать, поставили цели, их надо добиваться, все. А извиняться ни перед кем не надо. Не надо ни перед кем оправдываться, потому что, во-первых, никто этих оправданий, значит, не принимает. Вот. А у нас самих, как бы, да, возникает ощущение того, что мы все время перед кем-то извиняемся постоянно, да. А на самом деле, абсолютное большинство населения, так сказать, оно хочет, так сказать, максимально жесткого, максимально быстрого, как бы, завершения вот этого, как бы, конфликта нашим успехом. Все. А, кстати говоря, как бы удар, как бы, и по Киеву, и по руководству Украины, это тоже символический успех. В противном случае, посмотрите, что происходит, они чувствуют себя совершенно спокойно. Зеленский съездил в Баку, так сказать, поговорил там о военно-техническом сотрудничестве, съездил в Ереван, так сказать, вот тут это самое, да, еще там что-то наговорил. То есть, когда мы не выполняем того, что обещаем, все остальные вокруг воспринимают это как слабость. Понимаете, нет? Вот еще раз повторяю, для того, чтобы там, быть хорошим человеком, миролюбивым, так сказать, дружелюбным и прочее, не означает быть глупым, да, вот и все. И думать, что кто-то там, значит, что-то там, так сказать, воспримет, поймет, оценит там и так далее, ну, это как-то странно, это, знаете, какое-то, ну, незнание прям совсем человеческого материала, что называется, да. Вот так вот, а между прочим, вот то, что происходит там в Ереване, как бы, да, вот только что, ну, можно еще, я думаю, что стоит еще обсудить, вот это к вопросу о, значит, визите Фицо, вот, и что он там, где он там хочет присутствовать, где он не хочет, вот кто-то приедет, кто-то не приедет, опять вот это вот, приедут или не приедут, да хрен с ним, пусть вообще не приезжает никто. Они что, нам нужны для того, чтобы мы, так сказать, условно говоря, отпраздновали День Победы? Нет, не нужны. Они нам вообще не нужны, никто. Приедут, хорошо. Значит, они действительно, как бы, да, значит, против нацизма. Значит, они действительно, как бы, значит, помнят и уважают, значит, победу советского народа над нацизмом. И это хорошо. Они, так сказать, не являются нацистами. Это здорово. Не приедут. На самом деле, как бы, нам переживать по этому поводу не надо. Потому что если они не приедут, означает, что они солидаризируются с нацизмом. Они солидаризируются с ним. Вот и все. Это, поэтому это их беда. А не то, что вот, ну, это, вот столько приехало. А вот смотрите, вот столько приехало. Да пусть вообще никого не будет, так сказать, да? Все равно наша правота, это нашу правоту в прошедшей войне никак не может, значит, поколебать. Вот и все. Наша правота в прошедшей Великой Отечественной войне была однозначной. Победа была великой. И мы ее, значит, будем праздновать независимо от того, приедет там какой-нибудь, так сказать, там лидер, вот, или не приедет. Фицо приедет, молодец, хорошо. Вот, не приедет, так сказать, да, и туда тебе и дорога, так сказать, да. Или, и, все, и со всеми остальными такая же совершенно ерундень. Если мы думаем, что вот они приедут, так сказать, и это будет залогом, гарантией того, что вот Украина, она не будет там провоцировать, это тоже выглядит как позиция слабых. Поэтому приедут, спасибо, как бы, да, примем, как дорогие гостей, не приедут, хрен с вами, как бы, да, вот, а правда остается, и Бог на нашей стороне. Вот мне кажется, вот так вот, таким вот образом как бы и надо действовать.
1: Сергей Александрович, вот продолжая разговор там про Армению, которая попросилась в Евросоюз.
0: Ага. Теперь про Армению. Теперь по трубам, да, это самое. Значит, в Армении, там, контекст, объясняю, там месяц остался до выборов, да, вот, и, значит, господин Пашинян, который, значит, ведет такую политику, типа, ну, в России, там, давайте с нее будем брать, что можно, а сами будем отгребать в сторону, так сказать, этого самого, в сторону Запада. И Пашиняну для поддержки, так сказать, его, условно говоря, там, партии, там, и всего остального, как бы, нужно что? Нужны какие-то козыри, да? А какие козыри? Ну, вот, мы, говорит, теперь вступаем в Евросоюз, теперь вот все, теперь...

0: теперь счастье. Теперь сейчас заживем вообще. Европа нас примет. Доказательства какие? А вот я их всех привез. Вот смотрите, они все приехали в Ереван. Куда же приехал и Зеленский, так сказать, наш заклятый враг, которого почему-то, значит, вот он, видимо, пролетел, что не на поезде приехал, явно, как бы, да, дали ему пролететь туда, так сказать, несмотря на то, что у нас там база есть в Армении, да, вот, вот они все туда приехали, и он хочет сказать, вот, смотрите, они приехали, ну, лапшу на уши вешать, короче, перед выборами, как бы, да, обычное дело, вот, смотрите, так сказать, они приехали, сейчас они нам пообещают, что они нас возьмут в Европу, а в Европе там такая житуха, ё-моё, вообще можно ничего не делать. Да, буквально там, так сказать, это самое, это молочные реки, кисельные берега, это так вот, если такая, ну, скажем, сиюминутная канва событий. Более долгая, она очень простая, да. Запад поставил туда, значит, человека, которого подготовил, из тоже, так сказать, из такой, как бы, что называется, прозападной среды, вот этого Пашиняна в свое время, да, для того, чтобы он, а, сдал Нагорный Карабах, и, б, как бы, да, испортил отношения с Россией, в, сделал бы Армению, так сказать, частью западного проекта, направленного против России. Вот и все. Не таким, так сказать, таким образом. Вот это если в длинную, вот он этим сейчас занимается, да. Вот, значит, чтобы этим заниматься, да, как бы можно своему собственному народу вешать лапшу на уши, любую лапшу. Вот одна из них такая. Нас скоро возьмут, уже очень скоро возьмут в Европу. А там гей-парады, так сказать, куча евро, как бы, да. Только рот разевай, как бы, и тебе там все это только падает и падает. А ты такой счастливый, как бы, лежишь, балдеешь, ничего не делаешь, да. Это с одной стороны. Ему говорят там, в том числе кое-кто из местных. Ну, а как же, говорят, господин Пашинян. А как же вот у нас географическое положение, традиционные связи с Россией, так сказать, да, и вообще там ценности какие-то? Он говорит, все это мусор. Все это мусор. Вот он, значит, говорил на этом собрании, так сказать, на совещал его на этом, да, сбор блатных и шайка нищих. Он говорит, вот тут некоторые, говорят, утверждают, что у нас плохое географическое положение. Да у нас, говорит, отличное географическое положение. Просто класс. И можно было бы ему поверить, если не считать, так сказать, таких вещей. Значит, вековая, как бы, даже многовековая вражда с Турцией, рядом, значит, вражда такая же, так сказать, многовековая с Азербайджаном, собственного выхода к морю нет, а с севера, как бы, да, на самом деле, и с запада, граница с Грузией, у которой сейчас тоже не очень хорошие отношения с Евросоюзом, ну а дальше Россия. Замечательное географическое положение. Вот. Что он предлагает, так сказать, сделать для того, чтобы это географическое положение стало бы там получше? Он говорит, армяне, как бы, да, это самое, давайте так, как бы, забудем про геноцид армян в Турции. Забудем про наши, так сказать, вековые конфликты с, значит, турками. Забудем про Нагорный Карабах и Азербайджан, так сказать, как будто бы мы вообще с ними друзьями, друзья. Забудем про Россию. Выкинем нафиг, так сказать, все эти традиционные ценности. Вышвырнем, как бы, да, нашего этого католикоса. Забудем про христианство. Это все мусор. Это все мусор. Ведь на самом деле нам что предлагают за это? Бабки. Нам предлагают все это, за все это кучу бабок. Во-первых, там нас что предлагают, поговорим чуть позже. Ну что он говорит? А давайте предадим наших предков, нашу веру, нашу историю, так сказать, наших, так сказать, жертв в прошлом. Почему? Потому что надо прогрессивно смотреть вперед. А прогрессивно это значит как? Это значит только про бабки. Вот, вот что делает Пашинян на сегодняшний день. Теперь, так сказать, про бабки, да? Бешеные бабки, 20 человек. Значит, про эти самые бабки. Само по себе, как бы, вот это обещание, оно, в принципе, лживое. Почему? Потому что армянам, которые сейчас там в Армении, так сказать, да что-то думают, можно посмотреть, сколько лет, например, скажем, Евросоюз той же Турции предлагает членство в Евросоюзе, в европейских структурах. Ну, уже сколько там? 60-х годов эта история, так сказать, тянется. 60-х, 70-х. Раз. Дальше. Посмотреть, так сказать, как он кормит обещаниями Евросоюз, Молдавию и Грузию. Два. Посмотреть, до чего обещания, так сказать, по поводу Евросоюза довели Украину. Три. Да? Потому что на самом деле на Украине, как мы помним, как бы вся история Майдана началась как раз вот с этого самого. С подписания-неподписания, так сказать, вот этого соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Вот так вот. И из этого сделать вывод. А что будет-то дальше? Кому вообще, так сказать, из них Евросоюз что-то дал? Он дал деньги только одной стране, если хоть Украине. На что? На войну против России. Из этого вывод. На самом деле, никакого развития, как бы, да, которое обещает Пашинян Армения, ей не светит. А светит ей вот что. Втягивание в конфронтацию, конфликт с Россией. На это, может быть, Европа там, да, или кто-то даст деньги. Вот куда он их ведет. Вот так вот, на всякий случай. Это, значит, к вопросу о том, что там происходит в этой Армении. Теперь про нас. Не замечать все это невозможно. Вот в чем дело. Вот я много лет подряд говорю, так сказать, про то, что вообще вся наша политика на постсоветском пространстве требует, ну, просто вот радикального переосмысления. Почему? Потому что наша ставка на то, чтобы всем, так сказать, делать, значит, красиво и приятно, наша ставка на исключительно экономические рычаги, она, извиняюсь, так сказать, провалилась. Она провалилась, да? Давайте запустим в страну, так сказать, миллионы, значит, мигрантов из этих государств. Давайте будем, так сказать, делать так, чтобы они могли на этом зарабатывать деньги. Давайте, как бы, да, всячески им потакать, как бы, да, вот, не замечать их русофобии и всего остального, и будет нам счастье. Вот такая вот у нас будет, так сказать, евразийская интеграция и прочее, прочее, прочее. Результаты повсеместно отрицательные. Повсеместно отрицательные. Украина – один из, значит, вот самых, значит, тяжелых примеров этого. Но самое интересное, что и по всем остальным фронтам не намного лучше. Потому что в Закавказье мы видим, так сказать, вот с Арменией только что я ситуацию писал, это при том, что Армения член Евразэс, АДКБ там, и всего остального. С Азербайджаном ситуация не лучше. Туда Зеленский приезжал некоторое время назад. Сейчас он там в Ереване, а до этого он был в Баку, где тоже обсуждал, между прочим, военно-техническое сотрудничество. Да? Это про что военно-техническое сотрудничество? Вот так вот. То есть это означает, что у нас, какая у нас позиция на Южном Кавказе? Ну, честно говоря, все ближе никакой. А самое-то главное, что Европа и Штаты, да, все равно, как хотите, будут затягивать эти страны в войну. В войну. Они, так сказать, глупо этого не понимают, но тем не менее. Они будут их в войну затягивать. Поэтому вот, ну, условно говоря, наша, так сказать, вот такое, знаете, какая-то благоглупость такая по этому поводу, она воспринимается ими не как шаги доброй воли, а как слабость. Почему? Потому что ровно это же начиналось с Украины. Вот с Украины точно так же начиналось, да? Когда они, так сказать, начали, как бы, это самое, вести такую политику. С точки зрения экономики они хотят получать от нас все, что им выгодно. А с точки зрения политики и военно, так сказать, политических союзов, извини, подвинься, они двигаются в сторону Европы. Посмотрите, это ровно то же самое. Ну, так сказать, Армения говорит в сторону Европы, Азербайджан в сторону Турции, а Турция это член НАТО, как ни крути. Вот и все. Не говоря уже о том, так сказать, да, какую активность Турция развивает в Средней Азии. Вот такие дела. А внутри у нас уже огромная многомиллионная диаспора людей, у которых непонятная лояльность. Да, они получили паспорта России и все остальное. Но кому они на самом деле верны, мы не понимаем. И ни разу мы этот вопрос, так сказать, вообще в политической плоскости даже не пытались использовать. Вот в чем дело. Все там поосторожнее, так сказать, поаккуратней и так далее, и так далее. Можно и поосторожнее, поаккуратнее. Вопрос только в том, где результаты. Результаты где? Хороши те методы, которые приносят результаты. Это не значит, что цель оправдывает средства, но это и не означает, что если ваше, так сказать, средство как бы не приносит результата, надо ими пользоваться, несмотря ни на что, даже если, так сказать, они не приносят никакого результата. Вот что важно, так сказать, да, вот что здесь важно понимать, мне кажется, да, вот и эти все вещи, они как раз вот для нас важны с точки зрения всего того, что происходит сейчас вот, да, и в Закавказье, и на постсоветском пространстве в целом.
1: Так, если вернуться к тому, что мы обсуждали про парад. Вот, кстати, была реакция... Вот опять же, вот поправьте меня, надо ли вообще на это обращать внимание или нет, что там Зеленский угрожает параду. Вот, настало время российскому руководству предпринимать реальные шаги для завершения их войны, если уж российское министерство обороны считает, что не сможет провести парад в Москве без доброй воли Украины. Вот, при этом День Победы для него очередное празднование какой-либо годовщины. Вот на такое реагировать надо или нет?
0: Ну, слушайте, это вопрос же риторический. Надо ли на такое реагировать? Ну, конечно, надо, но вопрос в том, опять, не мы с вами, Роман, решаем, как надо реагировать. То, что надо, это однозначно, но я уже сказал много раз. Слушайте, это результат вот так называемых шагов доброй воли. Нашу добрую волю в этом смысле никто не оценивает. Ее оценивают как слабость. Надо понимать, знаете, есть такое хорошее, так сказать, библейское выражение. Не мечите бисер перед свиньями. Когда мы начинаем перед свиньями метать бисер, значит, ожидать того, что эти свиньи это оценят, ну просто глупо, понимаете? Просто глупо. Вот. А местами даже, так сказать, и преступно. Вот, собственно, и все. Вот надо ли, значит, на эту наглость и хамство Зеленского реагировать. А почему он такой наглый-то? Потому что по какой-то причине непонятный, на самом деле, в том числе большинство населения России, он чувствует себя в полной безопасности. Вот, собственно, и все. То есть, и тогда вопрос, а где, собственно говоря, кончаются вот все эти наши красные линии, так сказать, да? Они где кончаются-то? Действительно, что должно случиться для того, чтобы мы вот наконец поняли, что, слушайте, это не может тянуться вечно, да? Вот такие дела. Поэтому, ну, вы задаете риторический вопрос, как бы, да, и, условно говоря, что мы можем здесь... Мы можем обвинить и заклеймить Зеленского. Скотина Зеленский. Вот ты, тебе не, значит, значит, нет, негде на тебе клейма ставить. Ведь это святой праздник. Да плевать он на все это хотел, поймите. Здесь изменить ситуацию могут только какие-то реальные шаги. Если их нету, он будет продолжать себя вести так и дальше, постоянно продвигая вперед эти, вот эти, так сказать, красные линии. Значит, мы их устанавливаем, они их сдвигают. Мы устанавливаем, они сдвигают. Вот и все. Вот. Теперь у них вот такие ракеты появятся, вот такие. Друзья мои, как бы это пресекается только силой. Или, по крайней мере, угрозой такой силы, которая будет воспринята. А если они воспринимаются, эту силу надо применить. И здесь речь не о том идет, чтобы, знаете, завалить все людьми. Как бы, да? Речь идет именно о том, чтобы они поняли, что они, вот они конкретно не в безопасности. Чтобы они поняли, что до них может долететь. Чтобы они поняли, что нет у нас никаких исключений в наших целях хотя бы на Украине. Я же там про Европу не говорю. Хотя бы на Украине нет для нас никаких исключений, как бы, да, вот в этих целях. Тогда, может быть, что-то будет происходить. Вот так вот. А так получается так, значит, на Украине у нас тут вот тоже какие-то негласные правила. По Европе мы, конечно, не можем ничего сделать, потому что это же члены НАТО, мы очень, так сказать, не хотим обострять. И тогда вопрос, а чего, собственно, им бояться-то? Вот, поэтому, знаете, тут эти такие новости, или не надо вообще обсуждать, чтобы, условно говоря, не расчесывать себе нервы, как бы, да? Или если уж мы их обсуждаем с точки зрения великой державы, то надо и действовать как великая держава. Вот, между прочим, те же самые иранцы уже говорят, вот не надо сравнивать с иранцами. Ну, невозможно, мы же не слепые, так сказать, да. И мы же не живем, так сказать, в период, там, условно говоря, там, советский, когда там есть газета «Правда», и больше нет ничего, да, и так далее, и так далее. Вот. Все же это видят, как бы все понимают. Тут прочитать-то, собственно говоря, не проблема. Вчера, по-моему, да, или сегодня, не знаю, американцы сказали, так сказать, что они великая держава, и та-та-та-та, и что Иран должен, так сказать, им подчиниться и там все подписать. На что иранский представитель сказал, а мы тоже великая держава. И они хреначат по американским базам, так сказать, да, и по американцам, и так далее, и так далее. Вот так вот. Поэтому вы или это подтверждаете, так сказать, да, или нет. Вот, собственно, тут, собственно, и все. Особенно, опять, видите, как бы, да, они вот по этому нашему празднику, святому для нас, как бы, да, специально вот разгоняют всю эту штуку. Ну, и мы не можем не ответить. Вот, собственно, и все. Вот такие дела. Поэтому тут так вот. Риторические вопросы задавать можно, только бессмысленно, учитывая тот факт, что, опять же, или вы что-то делаете, или тогда не надо эти вопросы поднимать. Давайте про погоду поговорим. Про погоду, так сказать, еще что-нибудь там, про природу, там, ну, я не знаю, там, про что-нибудь это самое, про что-нибудь такое, так сказать, что этого не касается. А в противном случае, как бы, это просто, ну, вот, условно говоря, там, пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу, вот. Хотя, на самом деле, тут, с другой стороны, на самом деле, мы наносим очень серьезный ущерб Украине, и, конечно, суммарный ущерб, который там наши удары наносят Украине, он гораздо больше всего того, что происходит, значит, с украинской стороны, но они пытаются наращивать свои возможности благодаря той же Европе, строят там заводы и так далее. И если, я к чему, если им не давать соответствующий, так сказать, ответ, они будут это дело дальше развивать и им, и тем же самым, так сказать, европейцам. Вот. Хотя здесь тоже вот в этом информационном освещении, я тоже не раз говорил, есть определенный перекос. У нас то ли не умеют, то ли не хотят работать, то есть всплесками, знаете, то вроде начнут, так сказать, что-то там рассказывать нормально, а то опять скатываются там к таким сухим сводкам Минобороны, там, поражено 40 целей, до свидос. А теперь о погоде, да? То есть, когда, как бы, прилетает куда-то к нам, как бы, вокруг этого пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу, и видео кругом, так сказать, какие-то фото для наших зрителей, так сказать, да? А когда к ним, как бы, ну, так вот, ну, что-то там, ну, поражено, до свидос. Ну, я не знаю, может, для военных достаточно, так сказать, поражено, как бы, да? А для общественного мнения, борьба за общественное мнение – это информационная война. Вот. Иногда вот у нас раз услышат, да, и давай что-то показывай, пока, ну, раз опять все затихает, так сказать, затихает, и все к этому. И тогда создается ощущение, если вы таким же образом, как бы, да, вот непропорционально освещаете эти вещи, то создается впечатление, что действительно это такая работа на украинскую пропаганду. Смотрите, они попали туда, у нас, попали сюда, а мы поразили 40 целей. До свидания. Ну вот. Вот такие дела. Так что здесь все понятно, все, в принципе, сказано вот уже по 500 раз до этого, но раз уж Министерство обороны к 9 мая выпустило такую грозную, как бы, эту самую бумажку, вот, то мы не можем это не обсудить. И, в принципе, пафос этой бумажки поддерживает абсолютное большинство нашего населения. Вот так вот. Тем более, когда Минобороны говорит, мы вообще-то, говорит, можем, но просто раньше не делали. Ребята, если вы можете, но не делаете, это равно тому, что вы не можете. Вот и все. Я-то верю, что можем. И более того, даже знаю, что можем, да? Вот. Но опять же, если вы это, так сказать, так или иначе не подтверждаете, а многие символические вещи крайне важны. Ведь сами понимаете, что, например, почему они хотят там породу помешать? Потому что это символическая вещь. символическая вещь. То есть никакого военного значения на самом деле там, ну, предположим, не дай бог, там вот куда-то что-то прилетело. Никакого военного значения это не имеет. Но это имеет мощное политическое, информационное и психологическое значение. По этой же причине, так сказать, наши гипотетические удары там, по центру Киева или по центру принятия решений, или по вот этим руководителям, как бы, которых мы называем нацистами, а сами ведем с ними там переговоры, как бы, да, где-то в других местах, они тоже имеют очень важное психологическое, политическое, информационное значение. И игнорировать это нельзя. Просто нельзя. Вот и все. В противном случае, как бы, да, наш перевес, там, условно говоря, так сказать, да, в этих ударах по Украине, он нивелируется, так сказать, вот информационно-политическим фактором. А это иногда даже важнее, чем конкретные удары. И как раз западники это четко понимают вместе с Украиной, да. Вот такие дела.
1: Ну, я-то имел в виду даже в масштабах нашего разговора. Я уж там как бы, там, может, маленький человек, и думаю там всего лишь одной нашей конкретной программой, когда вот там спрашивал, надо ли на такое реагировать или нет, потому что у вас-то очень четко выстроена личная информационная политика. Вот, как, что мы освещаем, о чем говорим, там, например, вот эти все New York Times, Financial Times, куда-нибудь их куда-нибудь в топку, до свидания. Там, Кая Калас вообще недостойна того, чтобы ее имя звучало здесь.
0: Ну, у нас, конечно, так сказать, может быть, что-то и выстроено в голове, благодаря тому, что это, ну, как бы искренняя позиция. Но, опять же, ну, это, вы понимаете, что это там тоже такая капля в море. Вот, собственно, и все. Не стоит преувеличивать тут наше с вами значение в мировой истории. Я думаю, что оно равно нулю, в общем, если откровенно. Ну, или, по крайней мере, где-то там не это самое к этому приближается.
1: А, ну, вот еще из, так скажем, из веселого, прежде чем перейти к погоде, Трамп разрешил русским праздновать победу над фашизмом. Говорит, не возражаю, когда другие страны празднуют победу над нацистской Германией. Об этом заявил во время пресс-конференции в Белом доме. Цитата. Америка никогда не против того, что другие страны празднуют эту победу. В Москве проводят большой парад. Они делают это каждый год. Они участвовали. Мы не говорим, что они не участвовали. Там было много наших союзников, много других стран. Никаких возражений для их праздника. Америка помнит союзников.
0: Не возражаешь, да, вот спасибо тебе, родной, так сказать, да, вот о том и опять, то есть ты нам разрешаешь, ну, слава богу, слава богу. Ну, видимо, это такая вот риторика, знаете, болтовня, точнее, если там по-русски сказать, как раз вот в этом контексте, так сказать, кто-то с кем-то поговорил, ну, и вроде как вот американцы должны обозначить позицию. Мы, наверное, думаем, что это должно быть воспринято украинской стороной как, ну, скажем, неодобрение Америкой возможных ударов украинской стороны во время празднования, значит, 9 мая. Еще раз повторю, наверное, какая-то дипломатическая игра, она всегда имеет смысл, но она должна выглядеть очень достойно, вот в чем дело. Да не нужно нам никакое одобрение Трампа для того, чтобы праздновать День Святой Победы своей. А все те, кто этому хочет помешать, должны быть уничтожены. Вот так вот. Вот так вот должно быть. Все. У нас есть такой праздник, так сказать. Мы его празднуем. Мы уверены в его святости, как бы, и величии. И нам не надо ни Трампа, так сказать, ни мармелада, ни шоколада, чтобы нам кто-то что-то разрешал. А те, кто хочет нам помешать, должны быть уничтожены. Вот это позиция великой державы. А вот это вот, вот вы слышали? Вы слышали там в Киеве? Вот Трамп, он сказал же, он тоже сказал, что он это самое. Ну, возможно, знаете, это тоже такое, так сказать, скажем так, политическая, политико-информационная подготовка к нанесению ударов по центру Киева. Ну, пусть в Киеве как бы это услышат. То есть в случае чего, как бы, да, Трамп сказал, что он не против, а если вы помешаете, а мы нанесем удар, тогда ты можешь сказать, ну, а что вы хотели, как бы, вот мы же там это та-та-та. Но, тем не менее, как бы, да, все равно стержнем этой политики должно быть одно. Победа для нас, великий праздник, как бы, все те, кто этому мешает, так сказать, подонки и нацисты, как бы, они должны быть, понести за это жесткое наказание. Все.
1: Так, но ведь есть еще один момент, который...
0: Так, что же еще сказать, да, Роман?
1: Нет, что еще сказать, я просто думаю, как об этом сказать, если у нас остается всего полтора минут, потому что ведь завтра день Георгия Победоносца, а если уж мы говорим про День Победы, то Пасха в 45-м году выпала на 6 мая, на день Георгия Победоносца, а вот 9 мая это была светлая среда, получается, пасхальная неделя. Уже там тоже такое, а уже сам парад проходил на Троицу. Ну, то есть такие серьезные вещи, которые невозможно не замещать.
0: Ну, что касается Георгия Победоносца, фактически в эти дни был взят Берлин. Да, и, в общем-то, фактическая победа была как раз одержана вот в дни, так сказать, до Пасхи и празднования Дня Георгия Победоносца, так сказать, да, покровителя исконни, так сказать, наших воинов и так далее, и так далее. Да. Для тех, кто ни во что не верит, да, ну, на самом деле, можно сказать, ну, просто совпадение. Для тех, кто понимает, что совпадений в этой жизни не бывает, как бы, да, они осознают на самом деле прекрасно, что это было не случайно. Я уж не говорю о том, что командовал нашими войсками Георгий Жуков. Георгий. Вот так.
1: просто чтобы вот как-то тему Украины закончить и тему Трампа. Трамп заявил, что Украина продолжает терять территории. Он говорил, сегодня вот утром было это заявление. Зеленский хитрый человек, он хитрый парень, и мы хотим добиться урегулирования. И вы знаете, они теряют территории, но это дорого обходится России им самим. Мне нравится Зеленский, и я всегда в некотором роде ладил с ним, за исключением одного момента в Белом доме, где он, как мне показалось, был немного агрессивный. И Трамп заявил, что США стремятся урегулировать конфликт между Россией и Украиной. Мы хотим прийти к урегулированию. Как вы знаете, они, Украина, теряют территории, но это обходится большой ценой для них и для России.
0: Ну, давайте так скажем, что Трамп тоже хитрый парень, и перейдем к следующей теме. Потому что, честно говоря, все это уже вот это его бла-бла как бы надоело. Можешь что-то сделать, сделай, не можешь, так сказать, да, вот, ну и давай все это, тут не это, не мути воду. Я так понимаю, что тоже это вот там, типа, вот надо, чтобы он что-то сказал, как бы, да, какие-то контакты там где-то происходят, вот, ну вот он вот, типа, сказал, как бы, ну, я не знаю, как бы, все это уже такое.
1: Еще, я
0: как,
1: понял. Да.
0: Ага.
1: Но самое главное, я понял. Угу. Мне, тогда давайте к теме, которая касается, ну, если уж не всех, так и многих из тех, кто нас слушает, это вот период с 5 по 9 мая 26 года, в столице будет ограничено использование мобильной связи, там будут как раз ограничения по интернету, там уже тоже многие, уже, наверное, все, кто тут находится, получили смс-ки, что пользуетесь Wi-Fi, пользуйтесь обычным там домашним интернетом, с мобильным интернетом будут ограничения. И вот, Сергей Александрович, кто такой современный человек без мобильного интернета? Потому что, ну, тоже там какие-то сообщения, так скажем, да, ты получал от людей, которые вышли там на свою работу, и там без карты человек по городу добраться не мог. Вот вы меня знаете, я бы, наверное, тоже бы никуда не смог добраться без карты, по крайней мере, по Москве.
0: Ну, смотря по какому городу, конечно, да, вот, все зависит от города, теоретически можно везде добраться, вот, да, раньше была такая пословица «язык до Киева доведет», вот, но по поводу ограничения вот этого самого мобильного интернета, ну, неудобно, конечно, но, насколько я понимаю, эти ограничения оправданы, да, по крайней мере, в данном случае я готов верить нашим силовикам, вот, но они говорят, что это надо, как бы, ну и надо, вот, хотя мне не очень понятно, они то выключают, то включают, так сказать, ну, наверное, им виднее, что там где-то происходит, они как-то анализируют обстановку, ситуацию, и поэтому считаю, что вот сейчас можно выключить, потом там можно включить, как бы, да, какие-то там белые списки, так сказать, черные списки и все остальное. Я думаю, что вот, учитывая ту обстановку, которая складывается вокруг празднования, как бы, Дня Победы, вот, и активность всех наших недругов и всяких разных уродов, вот, коим не числа, ну, будем считать, что это оправдано. Да, это первое. Второе, что касается, так сказать, опять же, отключения от этого самого интернета, проблема здесь вот какая. Слишком много вещей заведено на этот интернет, в том числе самим государством, которое продвигает все эти цифровые, как бы, сервисы, шмервисы там и все остальное, и поэтому возникает проблема. Там люди слушают, доверяют, переключаются на все эти вещи, тем более, что иногда это действительно очень удобно. Вот. Ну и раз, и попадают вот в такую ситуацию. Но об этом не раз говорили, что вообще-то было бы неплохо, когда все это внедрялось, пропагандировалось, рекламировалось, а оно и сейчас продолжает рекламироваться, подумать, а как в случае чего, как бы, это вот чем-то заменить. Вот сейчас, например, возникло какое-то окно такое, да, а как это компенсировать? Как сделать так, чтобы можно было там перевести деньги там или там оплатить? Вот есть ли какие-то такие, так сказать, средства? Ну, наверное, есть. Можно там зайти в отделение банка и просто тупо, как бы, да, перечислить там или с карты, или наличные отдать и прочее. Но это, понятное дело, усложняет ситуацию. Но я просто к чему? Я просто к тому, что вообще-то, ну, как бы нам говорят, что вот, ну, вот сейчас, ну, поймите, сейчас вот такая вот штука. А на самом деле, хочу сказать, что нет никакой гарантии, что потом будет какая-то другая штука. Вот что важно. Да, сейчас есть вот это, так сказать, особое обострение ситуации вокруг праздника 9 мая, но вообще-то, перспектива такая, что вообще в целом обстановка международная, как раньше говорили, обстановка, она лучше не будет. А это значит, что подобные штуки могут возникать периодически. И тогда вопрос ко всем тем, кто все это разрабатывал и продвигал. Где эффективные дублирующие механизмы, которые люди, которые их не знали, должны узнать, а те, которые забыли, должны вспомнить? Потому что пока говорят, ну это вот просто на эти вот дни, с 5 по 9, потом все будет хорошо. А точно будет все хорошо? А будет ли все хорошо, так сказать, потом всегда? а насколько вообще все это может работать. То есть я не про то, чтобы все это взять и запретить, а я про то, что это должно все быть, так сказать, дублировано, вот, и чтобы как бы это не приводило, опять же, к каким-то вот таким затыкам серьезным. Ну, а через эти затыки к недовольству населения, в том числе тех, кто, ну, что-то там не понимает, да, потому что многие не понимают, да, смс-ки вот расходились всем, однако буквально сегодня там едут, так сказать, там с утра там в электричке, так сказать, да, и слышу там тоже, значит, бухтит, так сказать, сзади, а я вот, они все отключили, я ничего не знал, да, они отключили, вот, а я ничего не могу, а я не знал. Где ты был в это время? Как, вроде всем там по 30 смс-ок скинули на вот это самое, что вот, мол, будет вот... Если вы думаете, что таких людей мало, вы ошибаетесь, их очень много. Я вот думал, да, а я вот не думал, а я не продумал, не додумал и так далее, и так далее. Вот, то есть надо понимать, что то есть людям надо сообщить, что вообще-то жизнь не сахар, да. Вроде как об этом все время сообщают, но надо сказать, вот есть вот эта штука, она, в общем-то, работает, но вот если она не работает, то есть вот такая штука. Или вот такая штука, так сказать, да. Вот там в смс-ке они писали, там, пользуйтесь Wi-Fi, как бы. Ну, это у кого есть, он, так сказать, хорошо, а кого его нет. Вот, ну и вот так вот, да. А ведь на это дело завязали все, там, образование, так сказать, там, эти, по плату, там, оплачивайте улыбкой, хо-хо-хо-хо-хо, улыбкой, так сказать, да. То, вообще ни хрена не работает, какая нафиг улыбка, так сказать, да. Вот, и там подходишь иногда, так сказать, там, то, там пытаешься карту приложить, а там тебе, вдруг на тебя начинают снимать и писать, оплачивать улыбку, так сказать. Да засуньте вы эту улыбку себе куда-нибудь подальше. Я не подписывался, ё-моё, где-то да, платить какой-то улыбкой. С чего вы взяли, что я собрался ее платить? Я вообще не улыбаюсь никогда. Вот только ору, так сказать, как это самое ненормальное и прочее-прочее. Я забыл, когда я улыбался вообще. Вот и все. Вот. Оплачивайте улыбкой, так сказать, да. Вот и оплачиваю улыбкой, так сказать. Вот хочется сказать. Очень смешно, что ли, тебе, да? Вот, ну и так далее. Вот, но к вопросу о том, что как жить, так сказать, это самое, да? Как жить, куда бедному крестьянину податься? Но надо вырабатывать какой-то оптимальный образ, который на самом деле вас не будет трогать, да? Ну, условно говоря, ну, сегодня так, хорошо, я пользуюсь этим, завтра вот так. Я знаю, что мне делать. Вот что важно, да? Вот сегодня, условно говоря, так сказать, есть такая возможность, я ее пользуюсь, завтра ее вдруг нету. Я знаю, что мне делать, я не пропаду на улице, как бы я не умру как бы от голода рядом с холодильником, так сказать, и так далее, да. Я понимаю, что мне делать. Вот это важно. Вот эти навыки, они важны. И, кстати говоря, здесь их хотите, не хотите, а как-то государство тоже должно эти вещи продвигать, чтобы люди, опять же, не возбуждать ненужного, значит, недовольства, вот, не подыгрывать, опять же, так сказать, всяким разным врагам там и прочее, прочее. Объясните людям, что делать, когда этого нету, и чтобы человек понимал, так, ага, вот сегодня такая экстренная ситуация, я, значит, я знаю, что мне делать, и тра-та-та-та-та-та-та. Вот так. И все будет нормально. В принципе, в общем и целом, я думаю, что золотую середину такую найти можно. Но в общем и целом, как бы, с другой стороны, с этим интернетом, не знаю, вот даже, вот опять же, даже сегодня, как бы, едешь, никто тебе не звонит, никто тебе не пишет, ты никому ничего написать не можешь, так сказать, новостей ты не знаешь. Такая, знаете, благодать наступает в душе. Вот, тишина. Можно просто смотреть в окно. Вот, пробегающие, как минимум, пейзажи и все остальное, так сказать. Ну, не знаю, прям какое-то именинное сердце. Это час отдыха, вот лично у меня.
1: Но надо, наверное, тоже пояснить, что вот такой там гоголевский настрой, это наша, да, философская, да, там не политическая позиция, а то сейчас скажут, что вы там начинаете и прочее, прочее. Как раз, мне кажется, что просто... Я как раз и говорю про интернет, что мы столько времени говорим про эту тему и про то, что кажется, что это делает тебя сильнее, там, быстрее, умнее, там, как будто бы тебе еще жесткий диск к компьютеру прикрутили к руке, а на самом деле ты оказываешься бесконечно слабым человеком. И как только что-нибудь отключается, как страшно человеку становится.
0: Ну, современный человек вообще очень не приспособлен к реальной жизни, это очевидно, и в этом парадокс научно-технического прогресса: чем больше удобств, тем слабее человек. То есть вроде бы как его возможности расширяются, а в реальности он становится более уязвимым, потому что все вот эти вот вещи, они, так сказать, ну, висят на волоске. Я уж не буду говорить про простую вещь под названием электричество. Да, условно говоря, там интернет. Какой там нахрен интернет, так сказать? Вот электричество, не дай бог, вырубится, и все как бы остановится. В больших городах куда-то, так сказать, массово переселяются население, вот все остановится. Причем, ну, коллапс может наступить, так сказать, просто очень быстро и будет очень жестоким. Вот. Может ли большинство населения городов как бы к этому это пережить в течение 2-3 дней, не больше? Это максимум. И все. А дальше начнется, так сказать, полнейший хаос. Вот. И это тоже очевидно. А по-другому уже никто и не знает как. И более того, и негде. собственно говоря, да, так сказать, и негде, и некуда уехать, и спрятаться, так сказать, негде, тем более, а на чем ты уедешь, если все, опять же, зациклено на электричество там, да, или на какой-нибудь интернет там, на связь и все, что, значит, к этому прилагается. То есть здесь надо просто искать какую-то оптимальную здоровую середину, учитывая все эти риски. То есть, опять же, ну, полностью отрицать эти технологии, как бы, ну, выкинуть их из жизни, ну, наверное, это можно сделать, но для этого надо просто вот, ну, начать какую-то совсем другую жизнь, да, а вот. Ну, а так как большинство этого не сможет сделать, то надо просто их, людей, приучить к тому, что есть и как бы параллельные методы реализации, и уж точно не надо по этому поводу грустить. Вот, вот не надо грустить, так сказать. Это точно.
1: А вот, вот нам пишут, как сказать, обратная связь. Вы всех судите по себе.
0: Точно. Это как вы угадали? Вы, я всех сужу по себе, представляете? Круто, да? Вот так вот. А знаете почему? Потому что если я могу, то и другой может. Я не супермен. Вообще, так сказать, я уже такой пожилой человек с кучей всяких болезней, это самое, проблем, вот, который уже совсем не такой, так сказать, как, каким был там в 20 лет и так далее, да. Вот, поэтому я, если я могу, как бы, и вы, значит, тоже можете. У меня нет автомобиля с шофером, как бы, шофером, как бы, да, и так далее, персональных вертолетов и всего остального. Потому что, и поэтому, если я могу, и вы тоже можете, но не хотите. Вот, поэтому это вопрос как бы не в возможностях физических, да, это вопрос, вопрос состояния как бы духа, что называется, да, вот, и состояние, так сказать, того, что у вас в голове, вот и все. Ну, вот так вот, так сказать, это вы по себе судите, да, ну, вот, да, конечно, по себе, а как же, я же вас не это самое, не призываю прыгать, так сказать, с самолета без парашюта, да, условно говоря, или там подниматься на, значит, Эверест, там, на семитысячники без кислорода, вот, понятно, что это, как бы, этого вы не можете, этого и я не могу. Вот, ну как-нибудь перебиться несколько дней без интернета в городе, где все есть, в общем-то, на самом деле, как бы, да, еда, вода и все остальное, то есть, ну можно, представляете, вот можно. И я вам открою страшный секрет. Если вам не, условно говоря, 10 лет, а чуть больше, то и вы все это могли совсем недавно. Вот совсем недавно. Вот еще совсем-совсем-совсем недавно всего этого не было. Представляете, мы как-то жили. Вот мы День Победы отмечаем. Представляете, мы победили без искусственного интеллекта. Представляете? Без искусственного интеллекта. Вы можете это представить себе, так сказать? Imagine all the people. И так далее, и так далее. Вот. Вот, представляете, победили, да. Вот. И страну такую огромную построили. Без искусственного интеллекта. В это трудно поверить, но это факт. Представляете? Подтверждаемый историками. И Наполеона без интернета, так сказать, изгнали. Вот такие дела. И самолеты строили, так сказать, без компьютеров. Как же это возможно было? Ой-ой-ой. Поэтому, когда говорите, вы судите по себе, нет, я не только по себе, хотя я по себе, в первую очередь. Я сужу еще по нашим предкам, по огромному поколению тех, кто построил все это, чем мы пользуемся, иногда, так сказать, достаточно нерационально. Вот так вот. Они могли, значит, и вы можете. Ну, вот. А вот если вы, значит, сучите ножками, дрыгаете ручками, то скажете, нет, я не могу, мама, купи мне конфетку, я не буду одевать колготки и прочее, прочее, значит, вы слабее, что и требовалось доказать. Вы слабее и меня, и наших предков. Не буду жить без интернета, не буду, включите мне интернет, так сказать, да? Я, блин, по-другому не могу. Тьфу на вас. Вот так вот. Сопли, значит, надо утереть сопли, так сказать, да пойти умыться. Фух, так. Сделал так, выдохнуть. Ху-ху. Вот. Личностный рост. Я сейчас вам семинар тут проведу бесплатно, как бы, да. И все, и дальше поскакали.
1: Вот прислали нам справочку. Многочисленные эксперты предлагают несколько основных шагов в случае полного отключения интернета. Отмечается, что многие рекомендации выполняются людьми уже сейчас, например, когда мобильный интернет недоступен. Что предлагают? Первое. Подготовьте денежный запас. Нужно иметь наличные на несколько дней на базовые расходы. Еда, транспорт, бытовые мелочи. Дальше. Скачать офлайн-карты, навигацию. Загрузить их в телефон. Дальше. Сохраните важные документы и билеты, чтобы они были в офлайн доступе. Дальше сделайте офлайн копию важных контактов, то есть запишите их в телефонную книгу. Там говорят, телефонные книги и мессенджеры – это не одно и то же. Дальше подпишитесь на уведомления операторов и городские каналы, чтобы вам и приходили смски. Сделайте резервную копию цифровых данных. Если у вас есть какие-то файлы в облачных хранилищах, скачайте их. Вот, кстати, а удивительно, приходится ведь это сейчас даже объяснять, так проговаривать.
0: Не, ну понятно, люди быстро, так сказать, к удобному привыкают. Я говорю, опять же, вы не думайте, я не против того, чтобы это все было. Пусть оно будет, только оставайтесь при этом людьми и достаточно самостоятельными и взрослыми людьми. Потому что, к сожалению, вот комфорт и удобство, они, значит, способствуют инфантильности. Вот этому самому, так сказать, капризничанию, так сказать, неспособности там самими себя обеспечить, там, да, и обслужить и все остальное. Вот об этом речь идет. То есть речь идет о том, что просто не надо никакой паники, как бы, да, и, соответственно, выстраивайте свою жизнь так, чтобы вы понимали, что для вас это не трагедия. Да, неудобно, бывает, но это не трагедия. Это не трагедия, как бы, и вы знаете, что вам делать в случае чего. А вот эти все советы, которые там даются, ну, слушайте, это такая элементарная вещь, честное слово, да. А вот при всем при этом, вот какой здесь вывод? Всегда думайте своей головой. Ну, мало ли, что вам там рассказали в какой-нибудь рекламе, как это удобно, круто и прочее, прочее. Они рассказали, потому что им надо с вас бабки взять. Вот. Посадить вас на эти сервисы. Так прежде чем, значит, им поверить, вы для себя скажите, да, наверное, я могу этим пользоваться, но у меня должен быть страховой вариант, какая-то страховка на случай, если вдруг что-то не так. Знаете, как вы едете в машине, у вас должно быть запасное колесо. Почему? Казалось бы, так сказать, вот же колесо, у меня же есть. Но его взяли и пробило, так сказать, колесо. Все, привет. А я не взял запасное колесо. Ну и дурак, стой, так сказать, да. И дальше кукуй, пока кто-нибудь приедет и тебе поможет, если кто-то приедет. Это вот об этом речь-то, вот и все.
1: Сергей Александрович, вот просто на тему интернета чуть закончить, потому что я тоже там посмотрел, что это, ну, как бы там, в обратную связь к нам приходит. Это, а вот для молодых людей, это, вот, не слишком ли вы напугаете тех, кто вообще своей жизни там другой просто не представляет, кто уже со всем этим родился, там, от 2004-го, там, 2005-го года и дальше?
0: Да, я хочу их напугать как раз. Очень страшно, страшно, очень страшно. Слушайте, ну это какие-то разговоры каких-то, ну тоже вот, ну каких-то наивных людей. А не очень ли вы их напугаете? А какая разница, напугаю я их или нет? Я хочу, чтобы они были готовы к реальной жизни. Подготовка к реальной жизни – это не есть постоянное, так сказать, как это сказать, постоянно лить в уши, я так скажу, да? А что, с молодежью надо все время заигрывать, заискивать, постоянно им что-то такое, какой-то медок, как бы, да, это самое, какое-то подсовывать, да? И тогда они, типа, будут, они тогда будут, не будут бояться и будут подготовлены к реальной жизни. Потом хренак, так сказать, да, и по башке, да? Как раз я-то про что говорю? Я и про будущие поколения и говорю. Эти будущие поколения не должны расти бессмысленными, бестолковыми и ничего не умеющими. Потому что, на самом деле, это для них же не полезно, а иногда может быть даже смертельно, поймите. А постоянное заигрывание, поддакивание, так сказать, да, всевозможное скрывание действительности, оно им не помогает. И, может быть, иногда лучше их напугать для того, чтобы они поняли, что жизнь – это непростая вещь. И надо быть готовым к разным ситуациям. Иначе эти ситуации все равно их догонят. Только они для них станут гораздо более болезненными. Это, знаете, простая вещь, так сказать, да? Это все равно, что вы, как бы, например, ребенку рассказываете, так сказать, что вообще никаких проблем в жизни нет, что мама с папой все за него порешают, что вокруг, так сказать, его ждут только хорошие люди и все такое прочее. А потом раз, он выходит в жизнь, как бы, да, и ничего не может. Вот это про это. А не слишком ли напугаете молодых людей, так сказать? И что? Вот молодые люди напугаются, скажут, ну я нахрен этого Михеева, так сказать. Какую-то ерунду говорит. А я хочу слушать того, кто будет мне в уши лить то, что мне нравится. А скажите, разве тот, кто вам рассказывает только то, что вам нравится, это обязательно тот, кто желает вам добра? Если он врет вам постоянно, так сказать, да что просто вам понравится, как искусственный интеллект. Вы правы, конечно, да. Как резиновая баба, которая никогда не отказывает, так сказать, да? Вот это что, равно тому, что вам, так сказать, причиняют добро, что называется, наносят пользу? Разве это одно и то же? Разве процесс воспитания молодых заключается только в том, чтобы им поддакивать и рассказывать сказки? Мне кажется, он заключается в том, чтобы их подготовить к взрослой жизни. А в этой взрослой жизни случается разное. Конечно, нельзя уклоняться и в другую крайность, так сказать, да? Типа для того, чтобы подготовить жизни, взять и, значит, опустить сразу, так сказать, в чан с дерьмом. И сказать, вот это дерьмо, сынок, так сказать, или дочка, и есть жизнь. Это тоже будет неправдой. Но на самом деле, как бы сделать его, как бы этого человека, молодого или молодую девушку, готовый к разным всяким, так сказать, проблемам, вот это и есть процесс воспитания, это и есть добро. А постоянно заигрывать с ними, поддакивать, рассказывать им всякие сказки про цифровое счастье, это добро не есть. Это есть обман. Вот в чем дело. Понимаете? А обман никогда не может быть хорошим. Вот и все. Поэтому не слишком ли напугаем? Да пофигу, напугаем, не напугаем. Если они, так сказать, напугаются и будут готовы к этим ситуациям, значит, мы их спасем от этого, да? Или подготовим к тому, чтобы, может быть, они и не так болезненно это переносили. Вот и все. Кстати, по поводу этих самых вот тех вот рекомендаций, которые вы, Роман, зачитывали перед новостями, вот тоже к вопросу о документах, между прочим. Вот много говорят о том, на какое-то время назад говорили, а давайте вообще не будет бумажных документов. Вообще не будет документов. Вот все будет в облаке, хранится в облаке, где-то там в аккаунте, шмаккаунте, значит, в электронном виде. Вот вам, пожалуйста, так сказать, пример номер один. Вот вам надо сейчас, например, провести какую-то юридическую операцию. А где же ваши документики? А они в облаке. А где же это облачко? А оно улетело, тра-та-та, как бы, да, к нему нету доступа. И все, и вы уже не человек. Вот. Вот и все. Вот что, так сказать, вот о чем я говорю-то. На самом деле, как раз я забочусь о людях, в том числе о нашем будущем поколении, потому что я не хочу им врать, что вот вы знаете, скоро будет вот такое, в общем-то, цифровое счастливое будущее, в котором на самом деле все будет совсем по-другому, не то, что было раньше, а мы, а они не такие, как вы. Это же вранье, вот в чем дело. Никуда вот эта реальная жизнь не денется, никуда. И не надейтесь, так сказать. И не будет ни бессмертных, ни неуязвимых, так сказать, ни каких-то стопроцентно гарантированных там сервисов. Вот и все. И знать это, и уметь с этим работать, это важно. Это знаете, как вот условно говоря, так сказать, да, умение оказать первую помощь. Вам искусственный интеллект первую помощь не окажет. Если вы сами не умеете этого делать ручками, так сказать, никакой телефон за вас это не сделает. Вот это примерно про то же самое. Вот о чем я так говорю. А кажется, может быть, знаете, ой, они ретрограды такие, они такие вообще валенки, так сказать, пыльные, как бы унылые и так далее, и так далее. Вот они ничего не понимают. А вы понимаете. Вот сейчас вот раз вам отключили интернет, и вы вот сидите уже, так сказать, ничего не можете. Да? А вот я могу, а вы нет. Вот такие дела. Поэтому на самом деле как раз наоборот. Процесс подготовки, он всегда включает в себя как бы ознакомление со всеми возможными ситуациями и к тому, чтобы научиться в разных ситуациях действовать. Вот это означает, что вы человеку желаете добра. Вы его подготовили к разным ситуациям. Он, в принципе, хотя бы теоретически знает, что ему делать. А когда вы ему лапшу вешаете на уши про какое-то, так сказать, мифическое, так сказать, счастье, вот, которого точно не будет, и вы даже знаете, что его точно не будет, вы делаете ему зло. Поэтому не слишком ли мы напугаем, так сказать? Да-да-да-да-да. Уберите ваших детей от наших голубых экранов, что называется. Кто знает хоть что-нибудь из жизни привидений, звоните им по телефону 223-332. 332-223.
1: А, ну, кстати, я тут видел, как один человек хвастался, там это было опубликовано в новостях, что он себе сделал роборуку. Там у него и чип вшит, чтобы всеми карточками оплачивать, и там все приборы туда зашиты, то есть он себе все это туда уже вогнал, вот, к слову. А он, может быть, тоже что-нибудь мог бы и тоже что-нибудь мечтал бы там сделать и чего-нибудь достичь. Вот вы говорите, я могу без интернета, а вы не можете.
0: Да, я много чего могу без интернета до сих пор, как бы. Многие из вас уже и с интернетом этого не могут, так сказать, в своем, как бы, достаточно молодом возрасте, да. Зашей себе еще куда-нибудь что-нибудь, так сказать. Глядишь, поумнеешь там, да. Может, лучше будет это самое. Может, будет лучше работать. Да, ты попробуй, попробуй. И так далее, так далее. В общем, короче говоря, мне вот это, мне, так сказать, жизнь сумасшедших неинтересна, вот в этом смысле. Потому что, конечно, все эти технооптимисты, они в значительной степени, ну, вот по ним психиатр плачет очень часто, вот, к сожалению.
1: На тему технооптимистов. Вот пришла такая новость уже не из мира там, отдельного психопата, который себе всю руку переделал под там, искусственный интеллект и банковские карты. 1 мая Пентагон объявил соглашение с 8 и компаниями, которые занимаются искусственным интеллектом. Это и SpaceX, и OpenAI, и Google, и там Microsoft, и далее, далее, далее. Но буквально со всеми крупными компаниями на развертывание их моделей в засекреченных военных сетях, которые там уровни засекреченности там, военной инфраструктуры США совершенно секретно. И вот теперь все это будет находиться на службе Пентагона. Как там говорили, что это какие-то отдельные частные компании, вот теперь все это будет работать здесь. Там уже заключены контракты, есть те, кто попытался отбиться, но их там все равно попытаются додавить и дожать, чтобы они точно участвовали во всех этих делах. Там вот одно из интересных таких сообщений, что например, одна компания отказала, не согласилась разрешить применение для автономного оружия без участия человека и массовой слежки за гражданами. Пентагон хотел доступ для всех законных целей без изъятий. То есть это история о том, как вот все это превратилось уже в военную такую и засекреченную историю. Хотя мне кажется, что они и раньше это все использовали, просто вот сейчас как-то это все открыто объявили. Вот, к слову, об победе в войне без искусственного интеллекта, там, над Наполеоном и в Великой Отечественной войне. Вот теперь это все как бы вот пришло.
0: Нет, с одной стороны, все равно, как бы, да, на самом деле, человеческие таланты и способность к самопожертвованию, сила духа, они все равно всегда определяли и будут определять там успех или неуспех в войне в том числе. С другой стороны, вот, условно говоря, там, да, если всерьез говорить про все технологии, вот за внедрение их в военную сферу, как бы, я обеими руками, да, я только за. Вот там давайте их внедрять. Давайте, там, где это повысит нашу обороноспособность или, так сказать, нашу наступательную способность, там, где это будет способствовать, так сказать, снижению человеческих потерь, я только за. В сфере технологий, производства, в конце концов, так сказать, да, что как бы критически важно для нас. Не перепродажа чего-то там, да, я только за. Я против чего? Я против того, чтобы это как бы бездумно, значит, внедрялось в сферу общественной жизни, потому что в сфере общественной жизни это людей разобщает. Создает иллюзию контроля, а на самом деле разобщает людей, как бы никакого единства, единения вы не получите. Наоборот, вы получите индивидуумах, сведенных с ума, так сказать, да, чужими базами данных, чужими, так сказать, чужими как бы моделями и так далее, языковыми в том числе. А вовсе никакое не консолидированное общество. Иногда мне кажется вообще, что речь идет о каком-то, знаете, ползучем цифровом перевороте. Да, давайте всех, значит, наших граждан замкнем на их телефоны, чтобы они вообще друг друга не видели. А потом, говорит, давайте демографическую проблему решать. Как, каким образом, если все, так сказать, в телефонах, да? Вот. Мы как будто бы будем все это контролировать, но в реальности на следующем этапе, наоборот, это была полная потеря контроля, в том числе потому, что с мозгами этих граждан будет работать, так сказать, иностранная, по сути, иностранная, по форме наша, а по сути иностранная, так сказать, да, когнитивные там модели, да, всевозможные там и так далее, да, языковые и прочее, прочее. Вот в чем проблема. Вот что меня тревожит, да? Или там меня тревожит там повсеместное внедрение всего этого в образовательный процесс. Ну, хорошо. Вот внедрили его. А скажите мне, зачем? Какая цель ставится? Цель улучшения качества образования? Я что-то не понимаю, каким образом внедрение искусственного интеллекта улучшает качество образования. Пока мы видим вот что. Пока мы видим на самом деле повсеместную фальсификацию знаний с помощью искусственного интеллекта. Пока мы видим развитие цифровой бюрократии, в том числе в учебном процессе. И пока мы видим стремление снизить издержки, так сказать, да, на преподавателей за счет внедрения всяких разных таких моделей. Да? А давайте, так сказать, вообще приведем к полной деградации педагогического сообщества. Да? И тогда вопрос, а зачем? Если это повышает качество образования, значит, скажите, как? А пока мы вот что видим, значит, ученики, студенты и школьники массово будут использовать это для фальсификации знаний, то есть на выходе будут фальшивые специалисты, а преподавательское сообщество будет деградировать, потому что его будут заменять, так сказать, компьютерными программами и всем остальным. И что же мы получаем на выходе? Кто же будет осуществлять вот все эти прорывы, на которые нам необходимы для успешной конкуренции с нашими там всякими врагами и прочее, прочее, непонятно. То есть тут такое впечатление, что здесь процесс ради процесса. Или люди не думают о том, что это, к чему это приведет, или не могут объяснить и обосновать, или у них вообще другие цели и задачи. Я говорю, какой-то ползучий переворот для того, чтобы там следующее поколение само спустило флаг, так сказать, да, без боя. Потому что оно ничего делать не умеет. Оно умеет только запрашивать как бы искусственный интеллект, а что мне делать? А искусственный интеллект скажет, а ты сдай свой суверенитет. И тогда решишь все проблемы. Как вам такое? Своей башкой думать не могут. А иностранная, основанная на иностранных базах данных, там модель нам этого IT, искусственного интеллекта, то есть ИИ, подсказывает, для решения данной проблемы необходимо отказаться от суверенитета. Как вам такое? Ведь надо же доверять искусственному интеллекту. Вот это кто-то продумывает такие вещи, кто-нибудь работает с этим. Ну, я что-то пока не вижу, если честно. Пока, значит, только разговоры одни. Значит, надо не опоздать. Куда не опоздать? Надо успеть. Куда успеть? Куда успеть? Вот это меня как бы тревожит, да? Вот что на самом деле. А что касается техники, науки, производства, да ради бога, военного дела, да конечно. Только еще раз повторяю, у нас там, где как бы это нужно, это или не происходит вовсе, или происходит крайне медленно. А там, где нет, как бы, да, вот все заполняется, так сказать, какими-то картинками. А давайте в образование, а давайте вот туда, а давайте в медицину, а давайте всех вообще это самое, замкнем на мобильный телефон и прочее. А результаты какие? В том числе с точки зрения там, политической управляемости, с точки зрения того, у кого будет власть, вот это вот что. Покажите мне, как бы, как на самом деле это искусственный интеллект сокращает наши потери на поле боя. Я буду только за, обеими руками вообще за. Покажите мне, как с помощью искусственного интеллекта мы, значит, не 20 лет будем строить свой собственный самолет, а за 2 года сделаем. Я буду только за. Покажите мне, так сказать, как она создается, платформенная экономика, там, например, в области станкостроения, там, машиностроения. Я буду только за, но этого нету пока. Есть только какое-то бла-бла-бла. А в основном, когда у нас говорят про платформенную экономику, что имеет в виду? Имеет в виду, как бы, цифровые площадки по перепродаже чужого. Все. Пока вот это. И больше ничего. Или если есть что-то, то оно такое в каком, в зачаточном состоянии. Вот в чем проблема-то. Вот что, собственно говоря, меня, значит, тревожит. Меня тревожит будущее страны. А вовсе не то, что, так сказать, сами все технологии. Да внедряйте, как бы, но вопрос в том, куда и как, где результат. Результат покажите. Кстати, что касается результата, тоже, как бы, да, вот условно говоря, мы уже говорим сколько лет, а я что-то не вижу взрывного роста мировой экономики. Где вот взрывной рост мировой экономики? Нам говорят, искусственный интеллект – это переворот, это просто другой, как бы, этот самый эпоха. Где результаты? Где взрывной рост европейской экономики? Где взрывной рост, значит, американской экономики? Где больше всего на инвестиции в искусственный интеллект? Где даже взрывной рост китайской экономики? Они многого достигли, но взрывного роста нет. Более того, у них есть замедление темпов роста по сравнению, так сказать, там, с прошлыми десятилетиями. Где вот этот супер-пупер-то взрывной рост? Покажите его. А говорит, он будет. Он будет еще, когда будет. Вот когда будет, тогда как бы, да, можно будет о чем-то говорить. А пока на самом деле нету. И пока мы вот что видим. Значит, идет война в Персидском заливе, опаньки, да, и кому-то не хватает нефти и газа, значит, кто-то в связи с этим испытывает экономические проблемы и так далее. То есть, про там военное дело. Да, я вообще обеими руками за. Разработки, внедрение, производство, применение на поле боя, как бы все, что повышает нашу, так сказать, эффективность на поле боя и снижает наши потери, я только за. Конечно, однозначно. И в этом смысле то, что американцы там это используют, другие используют и будут использовать. Это да, надо это как бы иметь в виду, учитывать и тоже, значит, все эти вещи делать. Только так, чтобы тоже, опять же, быть неуязвимым для преступления, для противника. А то у нас тоже, так сказать, проблема-то в чем? В том, что все эти базы, как бы, данных, как бы, они прозрачны, в первую очередь, для наших врагов. Вот. Но я пока вот в этих сферах, где это нужно, этого не вижу почти. Если кто-то знает примеры, как такие вот масштабные, грандиозные, пусть мне об этом расскажет, как бы, да. Вот. А где я вижу? А я вижу везде, вот просто забивают, так сказать, буквально, как бы, вот, вот надо без вазелина прям внедрить обязательно в образование, обязательно в общественные отношения, так сказать, обязательно, как бы, да, значит, в медицину, и вот, вот, вот, вот хочешь как хочешь, обязательно надо внедрить. В медицине, когда сейчас внедряют, слушайте, давайте честно скажем, что этот искусственный интеллект, какие задачи решает? Он решает задачи нехватки врачей или недостатка их зарплат. Все. Он пока больше никакие другие задачи не решает. Может, когда-то будет решать, я не знаю. А пока он вот про это. И в образовании, как не хотим мы учителям платить много, так сказать, давайте их заменим компьютерными программами. Все. Все. Вот, и это видно, на самом деле, без искусственного интеллекта, без очков с дополненной реальностью. Это видно. Если кто-то думает, что этого не видно, то это видно. Вот в чем дело. Ну и хорошо, и тогда что будет на выходе? Будет ли повышение качества образования? Или, на самом деле, решаются сиюминутные проблемы экономии бюджета, но за ними последует фальсификация знаний, и деградация преподавательского корпуса. И тогда где будет качество образования-то? Объясните. Ну, это же просто очень, так сказать, да? Это же как бы, ну, вот это самое. Поэтому здесь речь не о какой-то, знаете, замшелости. Речь о ну, таком трезвом анализе ситуации. Нам могут сказать, вы ничего не понимаете. Так вы объясните по-русски, да, чтобы мы понимали. Очень часто, так сказать, получается, что по-русски-то невозможно даже объяснить. Сплошные какие-то, так сказать, эти жонглирования иностранными словами, тоже говорят, вот русский язык, мы его будем беречь и все такое прочее. Жонглирование иностранными терминами, когда начинают жонглировать, причем немотивированно совершенно, вот этими терминами иностранными, вот у большинства населения, могу сказать, четкое совершенно ощущение, такое непроговариваемое, но совершенно четкое, что нас хотят обмануть. Это будет драйвером. Драйвер – это шофер в автобусе. Понимаете, шофер. Шофер – тоже слово иностранное. Водитель. Водитель кубыла – это драйвер. А все остальное, где используется слово «драйвер», это как бы, да, в переносном смысле. Вы людям объясните, вы про что, вообще с кем вы разговариваете? Друг с другом, значит, и звезда звездою говорит, а мы что? А мы должны, открыв рот, просто, так сказать, хавать там то, что нам с Олимпа там спускается, а вообще на этом Олимпе-то тоже, так сказать, хорошо понимают, что происходит или нет? У меня такое ощущение, что не всегда. Вот так вот. Поэтому речь вообще не о том, что, так сказать, кто-то тормозит прогресс. Речь идет о том, чтобы самим себе не врать. И понимать, что действительно на пользу, а что не на пользу. Что касается военной сферы, однозначно да. Однозначно да. И какие-то примеры внедрения есть. Но на самом деле, в основном пока, так сказать, решается все личным составом. Вот так вот.
1: Но вот если мы посмотрим чуть-чуть дальше, вот вы сказали, это внедрять в образование, в медицину, в сферу общественных отношений, ну, то есть это там

0: сертифицируют, используя искусственный интеллект, который им рекомендуют внедрять везде. С одной стороны, то есть не специалисты. Как будто бы специалисты, показывающие диплом, на самом деле люди не способны решать задачи, а способны только, так сказать, значит, спрашивать у искусственного интеллекта, что мне делать. Первое. Второе. Искусственный интеллект, который на самом деле будет использовать, и сейчас использует, и до сих пор использует в основном, значит, просто русифицированные, но иностранные базы данных, через которые можно запросто работать, например, скажем, там, для того, чтобы внедрять какие-то ошибки, некорректные результаты и так далее, и так далее. И третье, это деградация преподавательского корпуса, потому что, условно говоря, действительно настоящие преподаватели, как бы, ну, просто будут выходить на пенсию, как бы, и уходить из жизни, их будет заменять, условно говоря, довольно примитивные и такие несложные, так сказать, да, имитаторы, вот, вот и все, и на каком-то этапе, которыми тоже можно, между прочим, будет управлять, на каком-то этапе вы получите просто, значит, обвальное падение качества образования. И кто будет решать все эти задачи для будущего, так сказать, непонятно. Вот мы должны там прорыв, так сказать, нам надо успеть, нам надо не опоздать. Кто будет это решать, все непонятно. А говорит, а вот это искусственный интеллект и будет решать. А, нормально. А мы будем бить баклуши, так сказать, искусственный интеллект, нас все порешает. Но, честно говоря, вот всерьез это обсуждать, но это недостойно даже взрослых людей. Или, на самом деле, за этим стоит какой-то хитрый умысел. И этот хитрый умысел явно не в нашу пользу. Вот что меня больше всего беспокоит.
1: Сергей Михеев, Роман Голованов. Благодарю за внимание. Всего доброго. С Богом.

0: поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: В эфире программа «Акцент дня», в студии Алексей Кандауров. Здравствуйте. За формальным завершением американо-иранского конфликта маячит угроза затяжной морской блокады, а вместе с ней взлет цен на нефть. Удержит ли мир равновесие или мы на пороге великого энергетического коллапса? Об этом говорим с политологом и журналистом Юрием Световым. Юрий Ильич, здравствуйте.
2: Добрый день, Алексей.
1: Дональд Трамп уведомил Конгресс о завершении конфликта с Ираном, но многие называют это лишь юридической формальностью. Насколько велик риск, что боевые действия возобновятся?
2: Да, я тоже склонен к тому, что это обращение не уловка. Правда, давайте обратим внимание, что Соединенные Штаты после Второй мировой войны провели множество военных конфликтов, и только на войну в Корее запрашивалось разрешение, и это было названо войной. Я имею в виду разрешение у Конгресса. Все остальные конфликты, они проходили без формального объявления войны и зачастую обходились без всяких согласований со стороны Конгресса. И в данном случае надо понимать, что в Конгрессе, собственно, протесты идут не столько против самого факта войны, сколько против того, что эту войну ведет Трамп и республиканцы, а демократы категорически выступают против этого. Они хотели бы, чтобы Трамп запрашивал разрешение у Конгресса, чтобы можно было поторговаться, что-то получить с исполнительной власти и так далее. Немного найдется конгрессменов и сенаторов, которые решатся сказать открыто против того, что твердит Трамп, что он хочет мир избавить от ядерной угрозы со стороны Ирана и что он защищает Израиль. Можно вспомнить, что вопросы ядерного программы Ирана всячески выступали и конгрессмены, и президенты, независимо от того, к какой партии они относились. Поэтому Трамп будет продолжать то, что он начал делать. Мы сегодня находимся в такой ситуации, когда Иран утверждает, что он предложил Трампу план из 15 пунктов по урегулированию ситуации. Американцы, в свою очередь, выдвинули якобы план из 10 пунктов. Все эти количество пунктов расходятся, но факт остается в следующем. Трамп требует начать с вопроса ядерного оружия, то есть чтобы Иран, во-первых, не пытался достать обогащенный уран из-под развалин. Во-вторых, чтобы было объявлено, что ядерная программа Ирана по меньшей мере на 20 лет замораживается, а потом обсуждать другие вопросы. Иран, наоборот, говорит, что они хотят сначала, чтобы

0: были остановлены военные действия, даны гарантии их невозобновления, а потом они могут поговорить, допустим, на 15 лет эту программу как-то заморозить. При этом в руководстве Ирана мы слышим самые разные заявления. Одни говорят, как министр иностранных дел Аракчи, что якобы такой пункт входит в предложение Ирана. Другие, как представители, допустим, парламента или корпуса стражей Исламской революции, говорят, ничего подобного, мы никому не позволим покушаться на суверенитет Ирана в этих вопросах. В общем, угроза эскалации военных действий, их возобновления, она совершенно реальная. Мы, конечно, все сочувствуем Ирану, подвергшемуся агрессии со стороны США и Израиля, но при этом мы должны трезво оценивать то, как ведет себя Иран и как ведет себя Трамп. В чем суть их предложений? Я скажу так, что если эти 15 пунктов прочитать, то, собственно, Иран предлагает Трампу выполнить их условия, ничего взамен не предлагая. Ничего. В свою очередь, Трамп добивается выполнения своих требований, исходя из того, что Иран потерпел поражение. Как он красочно говорит, флот лежит на дне, авиация валяется на земле, все руководство Ирана уничтожено. И вот при таких разноречивых требованиях война вполне реальна. Тем более, что Иран настаивает, чтобы одним из пунктов было прекращение военных действий не только против него, но и против союзных ему группировок, которые находятся в Ливане и в Йемене. И можно видеть кадры, как израильтяне утюжат ту часть Ливана, которая примыкает к Израилю, не обращая никакого внимания ни на протесты, ни на заявления, они просто эту часть территории уничтожают так же, как сектор Газа, чтобы противостоящая ему Хезболла не могла использовать эту территорию для атак на Израиль, как Хамас не мог бы использовать сектор Газа.
1: Вот, все-таки обмен вот этими планами Вашингтон, Тегеран, это ультиматум или основа для сделки? Все.
0: Пока это выглядит ультиматумом. Значит, Трамп говорит, закройте тему ядерного оружия, раз, откройте Ормузский пролив, два, а дальше уже будем смотреть. Иран говорит, немедленно прекратить военные действия, заплатить нам репарации, вывести американские войска из региона. Ну и где тут точки соприкосновения?
1: Тем не менее, Трамп готовит долгосрочную морскую блокаду Ирана вместо полноценной войны, якобы. Приведет ли она к экономическому коллапсу Тегерана или последствия будут более масштабными?
0: Алексей, знаете, очень забавно звучат высказывания, ну, западных экспертов, бог с ними, но у нас эксперты высказываются, вот, знаете, это звучит так, если бы я был президентом США, я бы действовал вот так-то. Почему Трамп не действует так? Он не действует так, потому что он президент США, и это его тактика. Когда его упрекают, почему ты не назовешь, какие у тебя цели? А он и не хочет их называть. Зачем? Эти цели могут меняться. Ему говорят, где твоя стратегия? Он отвечает, у меня в голове. И вот здесь эта же ситуация с Ормузским проливом. Посмотрите, сколько самых разных заявлений сделано иранцами. Они говорят, мы контролируем проход по Ормузскому проливу, кому мы разрешим, тот пройдет, мы будем взимать деньги за проход по Ормузскому проливу, там по 2 миллиона долларов с каждого корабля, и потом, когда все это закончится, мы установим особый режим, и мы будем контролировать. Во-первых, Ормузский пролив – это и Оман тоже, другая эта часть его – это Оманский фарватер, который, между прочим, иранцы заминировали в первую очередь, а не свой фарватер. Во-вторых, американцы ввели тут же эту другую часть своей операции, которая подразумевает блокаду всех транзакций в сторону Ирана и предупреждение жесткое китайским и арабским банкам, что если кто-то попытается вот эти деньги, которые Иран будет взимать за проход судов, как-то их, ну, применять, участвовать в этих операциях, они получат жесткие санкции со стороны Америки. И поэтому вот этот Вот вопрос, что в свою очередь говорит Трамп? Он говорит, мы блокируем Ормузский пролив, мы разрешаем проходить всем, кроме тех, кто везет иранскую нефть. С сегодняшнего дня объявлено, что американские корабли будут помогать проходить через Ормуз тех, кого задержат иранцы. Сразу же поднимается вопрос, то есть это война. Трамп говорит не так. Он говорит, если какой-то корабль попросит помощи, то мы пошлем свои военные корабли. Дескать, не попросят, ну пусть выкарабкиваются как сами. Мне кажется, я могу ошибаться, но американцы на блокаде Ормузского пролива зарабатывают огромные деньги. Огромные. Сокращаются поставки нефти на внешний рынок. Эта нефть-то нужна государствам. Где ее взять? Покупайте у Соединенных Штатов Америки. У американцев есть нефть. Но они...
1: Да, но добыча ее дорогая, и, соответственно,
0: ну, это
1: дорогая
0: не
1: нефть.
0: Дорогая, выглядит. Они продадут ее дорого. Вспомните, сколько мы говорили про сланцевый газ, про эти что это дорого, это вредно, и все. Они заблокировали поставки российского газа в Европу, ну, добились, что европейцы отказались. Теперь продают этот газ в Европу, и все это окупается. А Норвегия, которая гребет деньги лопатой из Европы за свой газ, потому что российский газ они не покупают. В этих ситуациях есть не только проигравшие, а проигравшие в какой-то мере от этого страдают Китай, Индия, европейские страны, а есть выигравшие. И американцы рассчитывают выиграть. Одна из целей этой войны, которую развязали они на Ближнем Востоке, это перераспределение рынка энергоносителей. И они хотят, чтобы этот рынок контролировали Соединенные Штаты Америки. Вот так вот они хотят это сделать. И Трамп этих целей последовательно, неуклонно добивается. И когда говорят о том, что страдают же твои союзники, ну и пусть пострадают.
1: Что касается заявления экспертов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предрек цунами энергокризиса в Европе и Великобритании уже в мае. Насколько обоснован такой прогноз?
0: Давайте при этом взглянем на такую ситуацию. Президент Путин предупреждал, что раз европейцы поставили себе задачи, какие-то сроки, в которые они полностью отказываются от российской нефти и газа, так о чем мы ждать будем этого момента? Давайте сейчас этим займемся. С 1 мая Европа больше, ну, Германия, не получает казахстанскую нефть, которая шла по нефтепроводу «Дружба». А именно на этой нефти работают нефтеперерабатывающие заводы в Восточной Германии, например, в Шветте, которая обеспечивает вот ту часть Германии бензином, дизелем и так далее. Это так ведется с советских времен. Но вы не хотите, Бога ради, значит, не будете получать эту нефть. Сейчас вопрос идет о той же Словакии, Венгрии, как с ними будет. Если они перестанут получать нефть от нас, откуда они будут брать? Из Польши? Но они не хотят об этом думать. У них та же самая тенденция. Спасение Европы – это отказаться от получения энергоносителей из России, а вторая часть – это сократить торговлю с Китаем. Откуда они будут получать нефть и газ, и с кем они будут торговать в этом случае, вопросы не задаются.
1: А почему крупнейшие экономики делают вид, что все не так плохо?
0: Но у них есть запас прочности. Давайте тоже не будем преувеличивать то, что они тут же как бы лягут, эти экономики. Когда началась специальная военная операция, они отказались от российского газа. У нас тоже некоторые аналитики говорили, они замерзнут, с ними произойдет, нечто невероятное. Нет, они сумели вырулить из этой ситуации на запасах, на покупках газа в других местах, в том же Алжире или в Норвегии или еще где-то. Ну, что вы не говорите, это крупное экономическое объединение, деньги есть, тем более, что зачастую деньги можно напечатать. Взглянем на Германию, которая сейчас резко на 200, по-моему, 50 миллиардов евро увеличивает расходы на оборону, и эти деньги, они будут взаимообразны. То есть залезают в карман своим гражданам, достают оттуда деньги, сокращают социальные расходы и перевооружаются. Так и здесь они будут находить эти моменты. Канцлер Мерц открыто сказал немцам: «Ребята, вы зажрались за последние 20 лет, привыкли жить в социальном государстве, пора отвыкать от этого».
1: Но, тем не менее, дефицит авиакеросина уже отменил 15% трансатлантических рейсов и удвоил цены на билеты. Не отправная ли это точка тотального логистического коллапса?
0: Не думаю. Ну, сократятся эти перелеты. Как бы к этому мир ведь на самом деле видел не один раз уже такие кризисы. Ну, вот разговоры про Ормузский пролив. Вот он закрыт, ужас, ужас. Но ведь Суэцкий-то канал, по которому тоже перевозится там 12-15% мирового оборота, он был закрыт на 8 лет после этой Израиль-Египетской войны. До 75 или 76 года он не работал. Нашли, как возить. И сейчас появились проекты, возят та же Объединенные Арабские Эмираты, которые вышли демонстративно из ОПЕК и сейчас выходят из такой же аналогичной организации, только объединяющей арабские государства. Они собираются транспортировку обеспечить порту Фуджейра, который за пределами находится Ормузского пролива, и оттуда возить свою нефть. И речь идет о строительстве газопроводов, в том числе Саудовской Аравии. Будут искать выходы, как это сделать. Это будет дорого, но Иран может столкнуться с ситуацией, когда он полагает, что в его руках ключ к мировой экономике, как Ормузский пролив, а государства-то могут сделать иной вывод, что давайте искать другие пути транспортировки. И это тоже вполне вероятно.
1: Россия, она не является стороной конфликта вокруг Ормузского пролива, но не столкнется ли наша страна с побочными эффектами конфликта на Ближнем Востоке?
0: Разумеется, ведь мы не имеем с Ираном общей границы сухопутной, но мы соседи по Каспийскому морю. И в результате огромных усилий был заключен договор между государствами, которые прилегают к Каспийскому морю, о взаимодействии, сотрудничестве, мирном этого развитии этого водного пространства. А теперь это все может полететь, потому что израильтяне, например, нанесли же удар по порту Бендер-Аббас иранскому в Каспийском море. И далее там соседями по этому морю является, ну, Туркменистан – это страна, которая, в общем, придерживается нейтралитета международно признанно, но там соседствует Азербайджан, у которого, ну, неоднозначное отношение с Ираном, потому что огромное количество этнических азербайджанцев живет в Иране. Там есть и Казахстан, через которого проходят логистические пути, который, в общем-то, активно пытается поставлять свои энергоносители в Европу, и там обсуждается вопрос о строительстве нового газопровода, который будет, трубопровода, который будет миновать Россию и будет без России. Все это вот непростые процессы в этом регионе, которые нас, да, могут затронуть. Вспомним коридор Трампа, который через Армению и Азербайджан должен проходить. Много движений. И сегодня начинается в Ереване заседание такой одиозной структуры, как Европейское политическое сообщество. Собственно, его курирует эту организацию президент Франции Макрон. И туда собралось очень большое количество государств. Туда демонстративно пригласили Зеленского. И там будут обсуждаться вопросы, как обойтись без России в вопросах получения нефти и газа.
1: С нами на связи был политолог, журналист Юрий Светов.

0: Телеканал «Ньюсфронт», радио «Таврия», программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов. Здравствуйте. Еврокомиссия приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников. Что это все означает? Чем это грозит нам? Поговорим с нашим гостем. У нас на прямой связи ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, военный общественный деятель Андрей Марочка. Андрей, здравствуйте.
1: Здравия желаю, Алексей.
0: Андрей, как расценивать вот эту информацию, что это такое, как ее понимать?
1: Ну, если говорить очень мягко, это, скажем, не очень дружественные шаги, направленные на то, чтобы как бы, ну, действовать негативно в отношении Российской Федерации. Ну, а простым языком сейчас ЕС, в принципе, уже не скрывая, начинают военные действия в отношении Российской Федерации. Дело в том, что сейчас на линии боевого соприкосновения, по той информации, которая мне приходит, огромнейшее количество беспилотных летательных аппаратов и беспилотных систем со стороны украинских боевиков. Наблюдается рост, идет в геометрической прогрессии. И вот уже, скажем, сбитые эти беспилотники говорят о том, что они произведены за пределами бывшей УССР на территории Евросоюза. Естественно, сейчас и заявление Мерца, да, о создании, скажем, каких-то совместных производств с Украиной, с Норвегией подписаны документы о производстве беспилотников. Ну, сейчас уже идет вот открытая такая, скажем, коалиция, да, формирование коалиции против Российской Федерации. Это вот такие, скажем, поступательные действия. Я бы вот, знаете, почему-то мне вот эта новость вызвала такие ассоциации, когда еще Порошенко во время минских переговоров, да, минского процесса говорил о таких лягушечьих шагах, да, то есть плавно, постепенно они прыгают, и, естественно, ЕС делает то же самое. Если мы посмотрим на начало, да, то есть на 22-й год и специальную военную операцию, то там они очень-очень сильно боялись, даже, скажем, не поставляли какие-то летальные вооружения на Украину. А сейчас, когда они планомерно прощупали почву, они все больше и больше ведут к эскалации. И, естественно, вот, скажем, действия такие, направленные больше в гуманитарной сфере со стороны Российской Федерации, они воспринимаются как слабость. К сожалению, сейчас у нас нет таких вот серьезных, да, ответов практических. То, что идут заявления, они идут на регулярной основе от военно-политического руководства нашей страны, но вместе с тем, без практических действий никто абсолютно не будет никак реагировать в Евросоюзе. Они будут и дальше работать на, скажем, то, чтобы как больше донести ущерб Российской Федерации. И вот это очень пагубная тенденция, которая, кстати, я уже обращал на нее внимание, ну, для нас очень и очень опасная, потому что на данный момент Евросоюз не способен вести какие-то полномасштабные боевые действия, но он очень активно движется к этому, и действительно потенциал военный в Евросоюзе, ну, просто наращивается огромнейшими темпами, все производства переводятся на военные рельсы, и милитаризация наблюдается, ну, везде абсолютно. Мне пишут люди из Германии, из других стран блока НАТО, наши русскоязычные, они говорят, что у нас здесь действительно происходят очень серьезные события. Заводы запускаются. Rheinmetall, да, запустил уже порядка 100 заводов новых. И это все вот буквально за последнее время. Также сейчас идет активная пропаганда вступления в ряды, скажем, вооруженных сил блока НАТО. И все это очень и очень, скажем, должно настораживать наше военно-политическое руководство. Но еще раз подчеркну, пока мы будем действовать такими, скажем, только заявлениями, ничего в лучшую сторону абсолютно не изменится. И вот сейчас вот эти коалиции, дальше будут еще формироваться уже какие-то параллели, но в принципе они уже готовятся, да, к блоку НАТО. То есть уже заявлялась коалиция желающих, будет работать вместе с украинскими боевиками, с террористической организацией «Украина». И как раз вот все эти факты, они должны жестко, мне кажется, пресекаться, ну, как минимум, в ближайшее время.
0: Андрей, а на ваш взгляд, какие должны быть ответы, которые, ну, могут остановить Запад в этой деятельности?
1: Ну, я уже неоднократно высказывался по данной теме, и, ну, коль я бывший сотрудник, да, МВД, я всегда говорил, нужно делать предупредительный воздух, то есть всегда нужно как бы предупреждать какими-то практическими действиями. Я думаю, что нам стоит все-таки нанести какой-то удар по странам, которые недружественные нам, и это очень серьезно аргументировать. Я не думаю, что будет применена пятая статья, поскольку, ну, здесь действительно уже, скажем, даже тот же самый Трамп заявлял, Евросоюз, он, ну, и блок НАТО, сейчас большие разногласия, и, естественно, они сейчас вот как раз и чувствуют себя вольготно без вот таких практических наших действий. Так что нужно наносить удар, предупредить, и вот опять же, как пример, вы как крымчанин знаете прекрасно, что происходило, когда наши самолеты пролетели над американским кораблем, да? Это было, ну, 5 лет назад, допустим, и там, ну, скажем так, большая часть команды потом уволилась с этого корабля, потому что, ну, ничего абсолютно такого, ну, просто пролетели над этими кораблями и сымитировали удар. То же самое происходило, когда, скажем, Прибалтийские Эмираты пытались действовать в отношении наших судов. Тоже самолетики, как говорится, полетали, показали свою мощь и силу, и все, и эта тема заглохла. Сейчас они ищут другие какие-то альтернативные пути. Ну вот, самый эффективный, мне кажется, способ – это уже практические действия, а не заявления. Потому что эти заявления уже воспринимаются многими как голословные. И нужно показать, что мы не просто так говорим, а можем еще и действовать.
0: Как вы считаете, вот эти действия, они не приведут, наоборот, к еще большей, к еще более открытой консолидации, ну, допустим, тех же самых европейских стран, и если сейчас они где-то там порою втихаря, а порою как бы маскируя свои действия в какую-то такую вот дипломатическую оболочку, ну, то есть как бы еще немного стесняясь проводят вот эти недружественные действия, здесь они просто нам в открытую объявят войну и полностью все свои ресурсы запустят на борьбу с нами. В данном случае, вы считаете, такое не произойдет?
1: Ну, здесь, а куда еще больше? Ведь сейчас они открыто уже действуют, скажем, ну, по отношению к Российской Федерации, очень, ну, скажем, недружественно, мягко, опять же, выражусь. И, естественно, вот знаете, здесь опять же нужно вспомнить нашего президента, который когда-то заявил, что его питерские дворы научили одному, что если драка неизбежна, нужно бить первым. И вот здесь вот это очень-очень сильно применимо. Я просто знаю, что неизбежна конфронтация с Европейским Союзом, поскольку, ну, здесь просчитать весьма несложно, поскольку идет милитаризация, идут подготовительные процессы. Нам что, нужно ждать, когда они действительно подготовятся? И когда они нарастят свои, как говорится, мускулы, сейчас нужно бить, пока враг слабый. И, естественно, ну, конфронтация, она в любом случае уже идет. Больше или меньше, ну, больше, я думаю, она в любом случае будет. Но только больше она будет тогда, когда они почувствуют почву под ногами, когда они уже, как говорится, обзаведутся жирком, набьют свои склады боеприпасами. И, естественно, тогда они будут себя чувствовать более уверенно. Сейчас же, пока враг, скажем, еще не набрал своей мощи, нужно, скажем, действовать более радикально по отношению к недружественным западным странам. Я прекрасно понимаю, чем это чревато. Я понимаю, что вполне возможно, тогда придется нам наращивать свои силы и средства. Это, скажем, вторая волна, та же самая мобилизационная. Но это все неизбежно. И нам в любом случае, как говорится, нужно повторить то, что сделали наши деды и прадеды. И вот как раз в преддверии 9 мая, я думаю, эта фраза как раз будет очень-очень актуальна.
0: Андрей, я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе и до следующей встречи на телеканале Ньюсфронт. Дорогие друзья, это была программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов, и я напоминаю, что сегодня мы с вами обсудили новость о том, что Еврокомиссия приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников. Что это все означает? Мы разбирались с нашим гостем. У нас на прямой связи был ветеран боевых действий, участник СВО, военный общественный деятель Андрей Марочка.

0: Программа Марии Захаровой в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Константин Придыбайло. Буду задавать Марии Владимировне вопросы. И я их подготовил достаточно много. Хватит ли нам часа? Как всегда, наверное, нет. Ну, перво-наперво, что бы хотелось обсудить с Марией Владимировной, это статья, которая была опубликована буквально пару дней назад в газете «Ведомости», в которой Мария Владимировна рассказала о том, как американские власти, правительство, Госдеп, глубинное государство, это можно назвать по-разному, распространяют гражданство США на рожденных в американской юрисдикции детей сотрудников российских консульств. И для меня это стало, конечно, удивительным открытием, потому что они от этой практики отходили вообще по всем правилам. Дети, рожденные от дипломатов, не получают гражданство по праву земли. Но когда я стал думать, а это ж получается, они становятся гражданами США, и если вдруг дипломатический сотрудник решит со своим ребенком выехать, например, домой, в Россию, то по моей логике в аэропорту может появиться сотрудник какой-нибудь спецслужбы, показать вот так ручкой и сказать: а мы не уверены, что гражданин США будет в безопасности в России. Мария Владимировна, доброе утро. Правильно ли я мыслю?
1: Да, доброе утро. Здравствуйте. Вы мыслите, Константин, абсолютно правильно. Именно, я не могу сказать, что только об этом, но именно об этом также данная статья. Напомню, это газета «Ведомости», она вышла в понедельник, она есть в цифровой версии, она есть в печатной версии, она есть в моем телеграм-канале, с ней можно ознакомиться, она большая. Она написана, я не знаю, в таком, в разном стиле, и для того, чтобы понять, как это на практике происходит, я просто буквально описала, поменяла просто имена, но я описала вначале, как это происходит непосредственно. Вы можете посмотреть диалог, который обычно имеет место быть, когда сотрудник Госдепартамента звонит российскому дипломату и информирует его, ну, примерно так, знаете, лет через 9 после рождения ребенка, или, например, там 13, о том, что девочка или мальчик являются гражданами Соединенных Штатов Америки. А потом я описала всю юридическую сторону этого вопроса с точки зрения ее абсолютной незаконности. Давайте разбираться с самого начала. Я бы даже сказала, что давайте начнем с откликов на эту статью. Она действительно, так сказать, как сказать, пришлась к информационному двору. Наделала, видимо, немало шума. Я думаю,
0: весь понедельник обсуждали во всех гостиных, кухнях, телеграм-каналах и так далее.
1: Да, да. И, значит, давайте начнем с реакции. Первая реакция была, я имею в виду не по значимости, а которая, конечно, на которую я хочу обратить внимание, дописались, ну, вот эти вот все иногенско, так сказать, диссидентско-декаданские источники дописались до того, что это у меня такая ситуация. Этот фейк был запущен давно, он еще существовал примерно до 2020 года, его эксплуатировали, этот фейк навальнисты, что якобы у меня кто-то в семье имеет зарубежное иностранное гражданство. У меня ни у кого в семье, ни у меня, ни у мужа, ни у дочки, ни у мамы, ни у папы нету никакого иного гражданства и никогда не было. У меня, у них, и у меня, и у моих ближайших родственников не было никогда ни видов на жительство в других странах, никогда не было никаких пролонгированных виз, которые приравниваются к виду на жительство. Мало того, этот фейк был брошен, я еще раз говорю, мне кажется, это был год, первый раз я это начала, этот маразм читать, год 17-18, как раз как только вот меня назначили, началась работа активная, и нужны были фейки. Вот были заброшены, один из них, что якобы, мол, у меня там кто-то. Этот фейк мы дезавуировали, опровергли, ну вот в частности в 2020 году. И до этого мы опровергали. То есть, представляете, 6 лет уже на нескольких площадках официально были опубликованы опровержения, но они все равно, значит, начали. Значит, на всякий случай для тех, кому могла попасться эта информация, никогда ни у кого из моих близких не было.
0: Но у них аргументация была, я тоже это видел. Свадьбу же Мария Захарова играла в Нью-Йорке. Вот все, вот такая параллель.
1: У меня просто, мы познакомились с мужем примерно за 2 месяца или за 3 месяца до моего, за месяц до отъезда. Потом я уехала в командировку, у меня уже все документы были на руках, я не могла подвести свое ведомство, свой коллектив. Я поехала в командировку, проработала там пару месяцев, мы активно общались, приехал мой нынешний муж и ныне существующий здравствуй, и все эти годы со мной находившийся. Тогда он был моим молодым человеком, можно так сказать, и мы пошли в консульство и расписались. Вот такая у нас была свадьба. Я в консульстве на территории Российской Федерации, в консульстве вице-консул нас расписал. В кабинете было 4. Вице-консул, мы вдвоем и портрет Путина. Вот. Кстати говоря, я давайте уже мы как не с того, конечно, начали, но давайте я расскажу. Это действительно очень интересная история. Или мы вообще сделаем, может быть, какое-нибудь дополнение к какому-нибудь другому эфиру, чтобы сейчас не сбиваться с. Потому что это действительно интересно.
0: Давайте в другой раз, но да.
1: Это не имеет никакого. То есть он расписался, мы провели замечательный, как это называется, ханимун. Медовый месяц в виде медового дня в зоопарке Бронкса, и через пару дней он улетел. Все, да.
0: Никаких гражданств нет, все.
1: О чем вы говорите? Нет, ну я читала, чего только не читала. Нет, не было. Поэтому. Но существуют люди, которые действительно, вот у них так получилось, так радостно сложилось, что у дипломатов появляются дети. И кто-то может спланировать рождение ребенка, иметь такую возможность выбрать место, выбрать обстоятельства, выбрать, так сказать, наверное, роддом. А у кого-то происходят определенные жизненные обстоятельства, которые не дают возможности такого выбора по разным причинам. Так случается, что. Ну, еще раз говорю, мы говорим о живых людях, мы говорим о людях, у которых есть ответственность перед своей службой, у которых так, помимо всего прочего, мы говорим о людях, которые в том числе были неоднократно отрезаны от, так сказать, возможности, от своей родины невозможностью осуществить перелет или переезд. Вы вспомните 20-21 года, когда вообще самолеты никуда не летали или летали с такими ограничениями, я имею в виду по требованиям ковидно, что проще было действительно не лететь. Вот разве этого не было? Вспомните, это же реально наша жизнь, когда люди месяцами, а порой и по полгода были друг с другом разлучены и как-то не могли проехать. А я сейчас говорю еще и о зарубежных странах. Напомню вам, где действовали просто в виде режимов ограничения, связанные с вакциной, она должна была быть только их национальной, потому что другие вакцины они не признавали, вы же помните это все. И люди не могли, какой там в свою страну порой вернуться, они не могли осуществлять нормальную жизнедеятельность на территории этих стран. Это просто один из примеров. Почему я привожу именно этот пример? Потому что он действительно тогда касался каждого человека, и о нем может вспомнить каждый. Таких примеров немало. Конфликты, ограничения. Вот, например, с 2022 года тоже еще один пример. Он просто касается не всех, но он есть. Европейский Союз запретил полеты российской авиации. Нет возможности прямого авиасообщения. То же самое происходит со Соединенными Штатами Америки. Сколько сейчас требуется времени для того, чтобы долететь до Соединенных Штатов? С какими пересадками? Сколько пересадки эти происходят? Какие чудеса происходят в ходе этих пересадок, в том числе российскими дипломатами? Это можно целое, знаете, это 15 серий эфиров посвятить этому. Поэтому вот в этих обстоятельствах такое случается, так бывает, что действительно, так сказать, рожают и за рубежом тоже. И я думаю, что вряд ли у кого-то, ну, вообще у нормальных людей возникнет я не знаю, какая-то потребность или желание что-то высказать на этот счет, что нет таких обстоятельств и не может быть таких обстоятельств.
0: Я, да, знаете, какое быть. Слово подобрал? Расковырять. Вот я просто тоже пост в Телеграме написал со ссылкой на эту статью, что творилось в комментариях. Я думаю, ну вы серьезно? Вы ковыряетесь в этом вопросе? Но если бы человек действительно имел возможность там прилететь на родину, я думаю, каждая беременная женщина сделала бы это.
1: Знаете, после того, что сделали представители Госдепа или глубинного государства, которые, так сказать, вот так повели себя в отношении российских дипломатов, начали, это буквально угрозы. Понимаете, это же не просто какие-то милые разговоры специфические, это угрозы. Я думаю, что для очень многих это станет решающим, доминирующим фактором. И теперь возвращаемся к этому конкретному моменту, о котором вы сказали. Именно так это и происходит сейчас, когда снимает трубку российский дипломат, а там на том конце ему говорят: вы знаете, ваш ребенок является гражданином Соединенных Штатов Америки. Нет, не надо ориентироваться на тех бесноватых комментариях, которые говорили о том, что вот некие там бонусы или некие возможности, которые запланированы. Голос трубки четко говорит: ваш ребенок теперь наш ребенок. Вот вам и ответ всем тем, кто говорил о том, что это, так сказать, такая идиллическая пастораль, да, и что тут вы жалуетесь, ну и дальше эту тему перепевали. Нет, это не идиллическая пастораль, это элементы начала психологического давления, которое потом, как правило, и мы это видим на примере не только и не столько, наверное, дипломатов, мы видим на примерах других граждан. И сейчас большое количество семей, матерей знают, о чем я говорю, и подтвердят это, когда к ним приходят домой, стучатся, звонят, а то бывает и без стука, и без звонка. Забирают детей под предлогом, например, ювенального права. Или под предлогом необходимости обследовать его на предмет мультигендерности, которую они там сами придумали. Или просто потому, что они рассматривают, как и говорят сотрудники Госдепа, этого ребенка в качестве своего гражданина, который по неизвестным для них, конечно, мы берем в кавычки, причинам находится в семье с другим гражданством. Вот о чем идет речь. Теперь относительно того, какая вообще под этим, подо всем юридическая база. Я приведу два примера. Первый чисто юридический. Во-первых, существуют все виды венских конвенций, которые о дипломатических, консульских сношениях, когда сотрудники не имеют право быть подвергнутыми какому-то насильственному действию со стороны властей страны пребывания. Но мы прекрасно понимаем, что для Соединенных Штатов, в принципе, закон не писан никакой, не то что международное право, а вы теперь видите и внутреннее право, так сказать, какое там поворачивается, изворачивается, как хочешь, просто попрано, забыто, брошено там куда-то в угол. Но ведь есть и прецедентное право у них на территории Соединенных Штатов Америки. И мы тоже вот в этой статье привела ссылку на него, когда действительно, причем очень давно, были приняты судебные на территории Соединенных Штатов Америки решения относительно того, что дипломаты не могут претендовать на получение гражданства, то есть их дети не могут претендовать на получение гражданства по праву рождения на земле. То есть все, весь пакет всего есть законодательство международно-правового и, так сказать, внутриамериканского, но нет. В данном случае все идет по другому сценарию. Но что самое фантастическое заключается в том, что именно сейчас Соединенные Штаты Америки, та команда, которая находится в Белом доме, развернули колоссальную работу, связанную с борьбой с нелегальным получением американского гражданства, вида на жительство, нелегальной натурализации, то есть, так сказать, пребывания на территории Соединенных Штатов Америки и прикрытия себя какими-то там документами, не имея на это законного основания. Они проходятся по делам или по историям, имеющим многолетний опыт пребывания на территории Соединенных Штатов Америки. Их не волнует ничего, сколько человек сделал для Соединенных Штатов Америки, насколько он хорош как работник, какая ценность его как специалиста. Они, как вы, наверное, заметили, этим фактом они крайне гордятся, нанимают, фрахтуют самолеты, запихивают туда людей, это не один, не пять, не десять, не сотни, это сотни, переходящие в тысячи, запихивают в эти самолеты людей и отправляют их в те страны, откуда они прибыли. И еще раз хочу сказать, наплевав абсолютно на то, сколько эти люди уже провели времени на территории США, что у них уже родились там, например, дети, что у них там есть жены, семьи и так далее, их ничего не волнует. Они гордятся этим. За спиной у тех, кто проводит в Соединенных Штатах Америки именно эту политику, а во главе этой политики стоит Дональд Трамп, это его личная, перешедшая в партийная идеологема, это его девиз. Это один из составных элементов концепции, которую он назвал там, по восстановлению Америки в прежних рамках ее величия, а потом просто в рамках ее величия, или вообще без рамок. Наплевав на все это, сотрудники Госдепа, вопреки и нарушая законы, как международно-правовые, так и обязательства, которые у них есть по двусторонним, так сказать, договоренностям, а также внутренние установки, внутреннее законодательство и внутренние решения их же американских судов, выдают гражданство вот так по телефону детям дипломатов. Ну, у меня, понимаете, как сказать, я не могу сказать, что у меня слов нет, потому что слов у меня было много, и мы их все, так сказать, побуквенно напечатали в газете «Ведомости». Но это, конечно, за гранью. Я считаю, что это за гранью. Это один из показателей вот этого разрушающегося образа правового государства с наличием прав и свобод. Какие права, когда люди не имеют права с точки зрения американского глубинного государства отказаться от насильственно навязываемого их несовершеннолетним детям гражданства. Ведь это еще один важный нюанс. Да, у них есть право почвы, так называемое. Оно, кстати говоря, зафиксировано в международном праве. Есть такое право почвы, когда по факту рождения на какой-то земле, если это не противоречит там, законодательству той или иной страны, человек может по достижению совершеннолетия претендовать на гражданство. Подайте. Еще раз, важный аспект. По достижению совершеннолетия. То есть тогда, когда ребенок становится совершеннолетним, он может, мог бы и так далее. Но ведь они это делают в отношении несовершеннолетних. Они звонят и вот так дословно говорят, вашему ребенку 9 лет? Прекрасно. Имейте в виду, когда российский дипломат говорит о том, что вы же примерно раз 7 выдавали моему ребенку, как и другим членам моей семьи, жене, другим детям, визы как иностранцам. А вы понимаете, да, что одно, в принципе, исключает другое. То есть если ты гражданин, тебе не положено и не должна быть, и не может быть выдана виза. Если ты не гражданин, то ты как раз обязан претендовать на визу. Есть еще вид на жительство, но он тоже исключает выдачу визы. Когда наши дипломаты говорят о том, что вы же раз по 7, по 10 выдавали визу на протяжении всего периода пребывания в командировках ребенку как российскому гражданину в российский паспорт, переподтверждая этим то, что было заявлено и семьей, и ребенком, и нашей страной изначально. Этот ребенок гражданин Российской Федерации, у него другого гражданства, гражданства Соединенных Штатов Америки нет. На что, знаете, следует какой ответ? Говорит Госдепартамент, двоеточие, это техническая ошибка. Все. Теперь самое интересное. Вот, допустим, ну, опять же, не будем возвращаться к комментариям, многие из которых были, конечно, там заранее, ну, в общем, ботообразные и так далее, потому что действительно тема неприятная. Тема-то, связанная с внутренней политикой Соединенных Штатов Америки, я думаю, мы об этом с вами тоже поговорим. А если вы скажете, может быть, это такая как бы либерализация отношения к российским дипломатам, может быть, это какая-то такая, знаете, рука, которая протянута, странная, может быть, немножко с фигой, может быть, немножко грязновато-кривоватая, но все-таки как бы протянутая, я скажу, конечно, нет. Потому что ведь мы регулярно запрашиваем визы для сотрудников, которые направляются в загранучреждения в США. Наши посольства, наши генеральные консульства, которые еще не закрыты, в наше посредство. Это же целая драма. Мы же каждый раз получение визы и направление сотрудников не происходит автоматически по каким-то ранее действовавшим и с другими странами действующим соглашениям, договоренностям и так далее. Это каждый раз колоссальная работа, это рабочий процесс, который длится месяцами. Нет, не с точки зрения того, что почему-то там мы должны получать легко визы, без документов, без материалов. Нет. И документы, и материалы предоставляются. Все. Я имею в виду, что это целое, понимаете, это целый процесс согласования. А этот процесс растянут на месяца, порой даже и годы для того, чтобы человек поехал работать, в том числе в контексте развития двусторонних отношений. Не зарабатывать себе деньги, не заниматься своей частной личной жизнью, а в контексте реализации положений двусторонних отношений. Нет, нельзя. Это целая отдельная тоже проблематика. Но даже те визы, которые мы запрашиваем по участию в мероприятиях, которые проходят на территории международных организаций, расположенных в США, не американских, а международных. Вот, например, Организация Объединенных Наций находится в Нью-Йорке, и там каждый день проходят какие-то мероприятия. Конечно, не каждый день из Москвы делегируется дипломат, но раз в месяц под примерно под заседание того или иного органа наши эксперты-профильники должны прибыть в ООН для участия в каком-то мероприятии. Хочу сказать сразу, что онлайн-подключение не, как правило, в 99% случаев не институлизировано в ООНовских структурах. Это вопросы к ним. Это не к нам вопросы. Почему так и как так? Вот так.
0: Да, то вот неделю назад, Мария Владимировна, не дали визу как раз на заседание Комитета по информации Генассамблеи ООН, не дали визу представителю российской делегации. Если я не ошибаюсь, Олег Гаврилов это был.
1: Да, причем это заместитель директора Департамента информации и печати, который занимается международными информационными проблемами, который регулярно принимает участие в международных конференциях, которые происходят за рубежом в нашей стране, именно по проблематике защиты журналистов, свободы слова, развития средств массовой информации. Великолепный специалист, он не получил визу. Мы продолжим эту тему позже, во второй части программы, потому что есть многое что сказать. И процитировать, кстати говоря.
0: Мария Владимировна, у нас же прямой и открытый эфир. И вот коротко, если можно, поступил вопрос от наших слушателей. А в суды наши дипломаты подавали по поводу выдачи детей? Или это абсолютно бесперспективная история, потому что...
1: Да в этом суть.
0: Они иностранные граждане.
1: Да в этом суть, что... дипломат обладает иммунитетом. Он, находясь на территории другого государства, имеет особый статус, который не предполагает вот такого же наличия, не знаю, характеристик, такой же активности и таких же действий во внутриполитическом и общественном поле, как граждане этой страны.
0: То есть в суд подать он не может, получается.
1: Иммунитета, да, когда в отношении дипломата не должны совершаться определенные действия. Это никаким образом не говорит о том, что дипломат может себя вести как хочет. Ездить там, не знаю, по бордюрам, значит, забирать на улице все, что ему нравится, там, вести себя вопреки законам. Ничего подобного. Уважительное отношение к законам той страны, где он находится. Безусловно, в том числе и знание законов этой страны. Но когда к нему по каким-либо причинам предъявляются подобные требования, он защищен иммунитетом. Я больше хочу сказать, ровно поэтому внутри американского законодательства и есть изъятие в отношении рожденных на территории США детей дипломатов всех стран. Почему? Потому что дипломат, не находясь даже на территории страны, не является человеком, который создает ВВП этой страны, он не платит налоги этой страны, он не имеет, как, например, в Соединенных Штатах Америки, никаких обязательств, он никаким образом не вовлечен во внутреннюю жизнь этого государства и этого общества. Понимаете? Вот поэтому у него и есть, так сказать, свои иммунитеты дипломатические, и поэтому американское государство, я сейчас вам зачитаю, я процитирую все эти положения, американские же, американского законодательства или законодательства, которое они, так сказать, принимали и воспринимали раньше. Поэтому они сами внутри США не рассматривают детей дипломатических работников других стран, рожденных на своей территории, в качестве граждан. Ну вот посмотрите. Тысячи, вот это очень важно, это правда. Я сейчас еще раз сразу говорю, я не оговорюсь, когда произнесу год. Не оговорюсь, это так. 1898 год. 1898 год. Верховный суд США. А для них, для страны с прецедентным правом, это как раз-таки актуально действующая история, они гордятся подобными вещами. Многие смеются над тем, как в разных штатах, ну, например, там, я не знаю, запрещено что-либо носить, да, из одежды, или запрещено на улицах что-то там такое пить, есть и так далее. Почему? Смешно, действительно, такая архаика, но они этим гордятся. Они приняли эту законодательную норму 150 лет назад, это часть их традиции, это часть их уклада. Они этим гордятся, это живо до сих пор. Хотя многие, есть даже, может, в интернете найти список вот таких интересных, но странноватых законодательных норм, которые у них действуют до сих пор, и они их не отменяют, они этим гордятся. Вот посмотри, 1898 год, Верховный суд США. В рамках дела США против Вонг Ким Арка постановляет, это прямая цитата из решения американского Верховного суда. Как вы понимаете, решение американского Верховного суда внутри Соединенных Штатов Америки оспорить, ну, как бы некому. Требование о том, чтобы лицо находилось под юрисдикцией Соединенных Штатов, исключает применение данного правила к детям, рожденным от дипломатических представителей иностранного государства. Еще что-то нужно, это их акт Верховного суда. Далее идем. Они, опять же, не отрицают, они никогда не говорили, что более не являются частью Венской конвенции о дипломатических или консульских сношениях. Статья 24. Например, Конвенция 1964 года. Консульское должностное лицо или сотрудник консульского учреждения, а также члены их семей освобождаются от всех видов принудительных повинностей. И самое удивительное, на протяжении 60 лет с момента заключения консульской конвенции, о которой я сказала, она толковалась и применялась, в том числе Соединенными Штатами Америки, как исключающая возможность принудительного распространения гражданства государства пребывания на детей консульских должностных лиц. И понимаете, ведь это вопрос и буквы закона, и целеполагания. А зачем они это делают? Для чего? Просто исходя из того, что они теперь по-новому начинают трактовать, вопреки своему законодательству, так у вас тысячи людей, десятки тысяч, которые умоляют вас дать им гражданство. Они создавали ВВП Соединенных Штатов Америки.

0: только пришедших, они выживали. Ну, это буквально. Вот именно так.
1: Да, Мария Владимировна, а что далеко ходить? Вон сколько украинцев там находится, сколько беглых россиян с разными отклонениями.
0: Люди, которые... Мы сейчас не говорим о маргинальных элементах, мы сейчас говорим именно о тех людях, которые работают руками, головой, ногами, которые им строят, которые им, не знаю, помогают делать и выполнять самую тяжелую, самую, не хочу сказать грязную, но самую невыносимую работу. Этих людей они упаковывают, говорят, сколько вы тут пробыли? 7 лет, у вас семья, дети... Пошли вон отсюда, мы вам не дадим ничего. Хотя человек делал все, и мало того, какой-то даже пакет документов насобирал для того, чтобы уже перейти в новую категорию. Вон, говорят им. Мало того, значительная часть американского общества против такого подхода. Я не могу сказать, это не моя страна. Они, так сказать, могут быть за, против, это их дело. То, что они должны делать, они должны выполнять те законы, которые они приняли в отношении дипломатов, которые они ранее соблюдали и не имели никаких поправок в законодательство за этот период. И они должны выполнять международные обязательства, которые тоже никакими законами никто никогда не отменял. Я вот вам привела несколько цитат, но их огромное количество и намного больше. Мало того, они ведь и справки выдавали. Такие справки прям выдавали о том, что ребенок, рожденный на территории США, не является гражданином, потому что он является ребенком дипломата. Понимаете? А тут начинается-то какое целеполагание? Зачем они это делают? Для соблюдения прав, так сказать, и свобод граждан, исходя из их так называемой демократии? Конечно, нет. У них вон, еще раз повторю, тысячи людей, в отношении которых можно было бы применить и реализовать концепцию прав человека, свобод, ну, слово «милосердие» уже заменено на слово «толерантность», ну, давайте используем слово «толерантность». Можно было толерантность к ним проявить, но нет. Почему же они это делают в отношении дипломатов? Вы абсолютно правильно с этого начали программу. Потому что в любую секунду они теперь могут этим людям сказать, что так как этот ребенок является их гражданином, то они имеют преимущественное право, а у них же ювенальное право вовсю там бушует, называйте как хотите, ювенальное, закон, неважно, то есть те рычаги, которые позволяют изымать детей из семей любых, своих граждан, других граждан, а теперь, оказывается, у них такой появляется мощнейший инструмент в виде якобы наличия гражданства. Юристы, я думаю, вот если посмотреть на эту сторону с юридической точки зрения, но вряд ли припомнят, как можно при отсутствии какого-то запроса, при отсутствии судебного разбирательства, при отсутствии даже спорной ситуации между субъектами, так сказать, общественных отношений, семейных отношений, каких-то ну, таких ситуаций пограничных. Вот когда нету никакой пограничной ситуации, нет споров, нет тяжб. Вот я думаю, вряд ли кто-то вспомнит, а если вспомнит, скажите, пожалуйста, когда просто из ниоткуда несовершеннолетнему ребенку, у которого уже есть свое гражданство, юридически оформленное, кто-то может навязать гражданство другой страны, памятуя о том, где там и как он родился. Еще раз говорю, когда нет споров, когда нет тяжб, когда нет проблем, когда отсутствует отсутствие гражданства, то есть когда нет момента, связанного с тем, что у ребенка нет никакого паспорта, утрачены документы, он требует защиты, он одинок, некому позаботиться. Ничего из этого нет. Есть папа и мама, есть оформленные документы, есть понимание законодательства внутренней страны, есть понимание дипломатического консульского иммунитета, есть прекрасные отношения внутри семьи, в коллективе. Все есть, и вдруг вам стучат неизвестные люди, в дверь, звонят в телефон и настойчиво

0: требуют признать то, что у вашего ребенка есть гражданство другой страны. Для чего? Еще раз повторю, вы четко сказали, что в какой-то момент начать воздействовать на ребенка, через ребенка, на семью, на сотрудника, на членов его семьи в расширенном таком формате. Но это, конечно, недопустимо. Это вне логики, вне закона, вне права, вне морали, вне всего. И самое удивительное, это бьет по той самой политике, которую сейчас проводит нынешняя команда. То есть это вот сам, для меня это самое удивительное.
1: Ну, это шантаж, давление и, конечно, попытки нашими дипломатами как-то управлять. Мария Владимировна, у нас на самом деле немного времени.
0: Нет, Константин, но это же, понимаете, это же очень важно. Вот вы поймите, что я думаю, что это вы где-то частично видите. Мы с вами следим за международной повесткой регулярно. Я просто хочу сказать, что одной из самых драматичных историй с нынешних Соединенных Штатов Америки становятся кадры депортации людей, когда людей разъединяют, когда отец криком кричит или мать криком кричит на том берегу. Понимаете, это реально какой-то вот 18-19 век, когда людей разъединяли, когда одному говорили, вы можете сойти на берег, а второму не можете сойти на берег. Это век 20-й, когда, допустим, от, условно говоря, браков, как тогда говорили, межрасовых, такое было еще понятие, да, рождались дети, и преимущество отдавали людям с таким цветом кожи, а, например, людям с другим цветом кожи вообще даже войти было невозможно вместе со своей семьей куда-либо. Это что вообще такое? Вот это самая драматичная часть истории Соединенных Штатов Америки сейчас разворачивается в наших глазах. Людей разъединяют, семьи разъединяют и тут же предлагают гражданство тем, кто хочет от него отказаться любыми способами, говоря о том, что оно не запрашивалось, оно не запрашивается, оно не нужно, оно никогда не будет принято. И просьба больше не беспокоить. Мало того, говорится это не в личном качестве, но еще и документально идут нота за нотой, документ за документом в Госдепы, в посольство Соединенных Штатов Америки в Москве в ходе переговоров, в ходе встреч. Отстаньте от нас, не трогайте, не звоните, перестаньте и так далее. И тут же мы видим, как, не знаю, там мексиканскую семью отправляют в криках куда-то туда, на территорию Мексики, говоря о том, что, ну да, 15 лет проживания на территории Соединенных Штатов, вы построили 45 домов, а вы, так сказать, ухаживали за
1: тысячи больных там вообще.
0: Больных, это не дает вам оснований находиться на территории Соединенных Штатов Америки. Вот. Вот о чем вся эта история.
1: Мария Владимировна, я начал программу с того, что, как всегда, нам, наверное, не хватит часа. Я еще очень хочу поговорить о предстоящем великом празднике Дне Победы и всем том, что происходит вокруг него. Ну, помимо того, что в Германии запретили собственную букву, букву Z, она у них есть в алфавите, они запретили флаг России, Беларуси, Георгиевскую ленту, киевский режим прямо угрожает терактами и провокациями в великий праздник. Вот как на это все смотреть? Это...
0: Во-первых, киевский режим угрожает провокациями, терактами не только в сам день, но проводит их каждый день. И, конечно, активизировались они сейчас, безусловно, в преддверии праздника. Почему? Да потому что, ну, многие же не верили, а теперь уже невозможно не видеть этого. Потому что именно это... Именно то, что составляет ценностную часть не только нашей страны, а мировой цивилизации, является вызовом для тех, кто испокон веку был, как говорится, как баба-яга, против. Вот все те, кто были против победы тогда, 85-80 лет назад, они же против нее сейчас. Да, были страны антигитлеровской коалиции, это нельзя отрицать. Каждый, правда, по-своему шел к участию в антигитлеровской коалиции. Наша страна сразу была против нацистской Германии, сразу стала на защиту как своей собственной страны, так и, собственно говоря, Европы освобождая ее постепенно, шаг за шагом, изгоняя нацизм с европейского континента и загоняя его туда-обратно, откуда он вылез. Понимаете? А ведь другие страны по-разному подходили к этому процессу. Франция, часть войны была, так сказать, вишистской, коллаборационистской. Это значительная часть периода Второй мировой войны характеризует Францию именно как страну, занимавшую пронацистские позиции. Это режим Виши. А что касается Британии и заигрывания Британии, так сказать, на всех фронтах, и спонсирование идейное, и политическое, и поддержка тех процессов, которые проходили на территории Германии в 30-е годы, об этом тоже известно, а Мюнхенский сговор, например, а те силы, которые подпитывались с территории США, нацистов в Германии. Понимаете? То есть у каждого своя история. Вот сейчас все те, кто тогда занимал пронацистские позиции, вот сейчас они объединились вокруг, так сказать, киевского режима для того, чтобы использовать его в реализации своих реваншистских, не то что планов и намерений, а глубинных маниакальных установок. То же самое происходит сейчас. Как они были против победы тогда, так они против победы сейчас. И именно Дня Победы. Поэтому здесь нет ничего непонятного для тех, кто знает историю и кто понимает, из чего тогда созидалась и ковалась победа. Она ковалась, переплавляя противоречия в пользу сил добра. Она не ковалась из монолита и изначальных установок на противодействие нацизму всех членов антигитлеровской коалиции. Эти члены антигитлеровской коалиции, многие были вынуждены прийти к отрицанию нацизма, увидев, как Советский Союз, так сказать, одерживает победу над Третьим Рейхом. И, конечно, переломом стало, абсолютным переломом стала Сталинградская битва, после которой уже не было у них возможности занять позицию другую. А до этого там были по-разному сложенные пазлы. Понимаете? Вот и все. И сейчас те, кто тогда, естественно, это не физически живущие люди, эти поколения уже уходят, да? Я имею в виду политические силы, финансово-экономические группировки, связанные с политическими силами, которые живы и, кстати говоря, живы были все эти десятилетия. И я каждый раз, когда вижу, знаете, или слышу недоверие, сомнения относительно того, что, ну, может быть, это какая-то натяжка, посмотрите фильм «Обыкновенный фашизм». Этот фильм, который снимался не вчера, не 15 лет назад, не 30 лет назад. Он как раз снимался в момент, ну, по сути, вот такого экватора того исторического периода, который мы прожили с момента начала и окончания Второй мировой войны. То есть это был фильм «Набат». Это был фильм, который был снят буквально пару десятилетий после окончания Второй мировой войны и предупреждал о тех процессах, которые вновь набирают силу на европейском континенте, естественно, с подпиткой их из-за океана. Посмотрите этот фильм. И он, этот фильм, предрекал, что может быть, если на это будет сделана ставка и если этому не противопоставить антифашизм. Поэтому ничего здесь нету притянутого за уши. Как мы будем отмечать, мы понимаете, мы к этому дню относимся не как к одному дню в календаре. Для нас этот день соткан из 364 дней в году. Я имею в виду для внешнеполитической службы. Не было того брифинга, который бы не был посвящен данной проблематике. Нет того посольства, которое в течение года не проводили бы целую цепочку, серию мероприятий. Нет того посредства, который бы не работал с международным сообществом, вырабатывая международные документы, являющиеся сами по себе международным правом в контексте тех событий и сохранения исторической памяти. Для нас 9 мая – это, по сути, подведение итогов той работы, которую каждый дипломат, каждый руководитель, от руководителя внешнеполитического ведомства в виде министра иностранных дел Сергея Лаврова, руководителей загранучреждений, генконсульств, спаспредств, в том числе технического нашего состава, все вместе созидают, работают, реализуют каждый день в течение года. Это для нас день подведения итогов за год.
1: Знаете, Мария Владимировна, вы вспомнили про фильм «Обыкновенный фашизм», легендарная кинолента, а я бы еще, наверное, как раз-таки в длинные выходные посоветовал старшему поколению показать детям «Белорусский вокзал». Сегодня 55 лет этой ленте, где как раз-таки и показана связь поколений, дань уважения тем героям, которые приехали с фронта на Белорусский вокзал.
0: Кстати говоря, показано и неуважение.
1: В том числе.
0: Вы, наверное, я еще хочу сказать, знаете, о чем? А посмотрите, пожалуйста, еще и покажите детям фильм, казалось бы, при чем он здесь? Фильм «Влюблен по собственному желанию» с Янковским в главной роли. Он совершенно про другое, про романтические отношения, он про кризис, ну, может быть, даже не только среднего возраста, не про возрастной кризис, про кризис человека, который сломался перед неудачами, про поиск, про человечность и про то, что является камертоном соотношения человека даже в те годы, жив он или мертв душевно. Это тема Великой Отечественной. Я не хочу раскрывать подробности, хочу пересказывать этот фильм. Просто посмотрите, посмотрите. Там буквально в нескольких кадрах показана проблема, сейчас ставшая во весь рост. Памяти памятников героям. Еще раз, даже в этом фильме, который полностью посвящен межличностным отношениям двух одиноких людей, сердец, душ, как эта тема пронзительно показана. А, конечно, «Белорусский вокзал» и одна из моих самых любимых песен не только военных лет, я имею в виду не только о военных годах, не только о победе, вообще одна из самых любимых. Это, конечно, «Мы за ценой не постоим», и, конечно, гениальная Нина Ургант, которая ее фантастически спела.
1: Спасибо большое, Мария Владимировна, за сегодняшний эфир. С наступающим, с праздником, с великим Днем Победы!
2: Вы слушаете «Радио Патриот» на сайте mixta.ru.
3: Михаил Леонидович, хотелось бы с вами обсудить текущую ситуацию в мировой экономике. Мы видим целый ряд кризисов, это и энергетика, и говорят о критической нехватке полупроводников для едва ли не всей электроники, вплоть до бытовой. Тут же мы видим и разрывы экономических цепочек из-за санкций. На ваш взгляд, к чему это все ведет и каковы будут последствия того, что мы сейчас наблюдаем?
4: Что было, что будет, на чем сердце успокоится.
3: Да, как-то так.
4: Ну, на самом деле ситуация очень простая. Значит, была некая модель финансово-экономическая, которую правильно назвать Бреттон-Вудской. Хороша она была, плоха ли она была, но она была. И эта модель, она как бы в соответствии с ней было международное разделение труда. Дальше эта модель, ну, как бы исчерпала свой ресурс. Можно на эту тему много разных рассказывать вариантов, почему она себя исчерпала. Я это описал в своей книжке в виде так называемой сказки о стиральной машине. Она есть в интернете, независимо от книжки, да, можно ее посмотреть, не там. Две страницы текста. Вот. Но все, как бы, исчерпан ресурс. И по этой причине начинает сыпаться вся система мирового разделения труда. То есть региональное разделение, логистика, отраслевые разделения труда, ну и все остальное. Поэтому рассматривать все эти кризисы отдельно друг от друга – это нонсенс. Потому что вы, конечно, можете в нем пытаться разобраться, но пока у вас нет некой единой картины, все это бессмысленно. Значит, остановить этот кризис невозможно. Он описан, значит, в моей книжке «Воспоминания о будущем». Сейчас вот в мае месяце или в начале июня выйдет второе издание этой книжки, исправленное и сильно дополненное. Вот, там, и там, соответственно, как бы все объясняется, как это все устроено. Да? Но весь фокус состоит не в том, что уже нельзя выйти из этого кризиса, а в том, что непонятно, что придет на его место. Вот это ключевая проблема. Вторая проблема связана с управлением. Когда кризис нельзя остановить, то нужно минимизировать его последствия, прежде всего для народа населения. Но сейчас никто минимизировать не хочет. Вот это вот принципиально важная вещь, поскольку никто не понимает всю системность и масштаб этого кризиса. То есть все пытаются, грубо говоря, выскочить из кризиса за счет другого. Да, там Лондон пытается за счет Соединенных Штатов Америки, Соединенные Штаты Америки за счет Китая, все они за счет нас, ну и так далее и тому подобное. Это все уже никакой роли не играет, потому что это не получится. Но как это? Надежды юношей питают, и по этой причине вся эта история какое-то время еще будет продолжаться.
3: А вот получается, что мы идем к чему? К тому, что у нас возникнет новая система разделения труда, либо каждому придется уметь делать все, то есть, условно говоря,
4: Не
3: как...
4: получится. Нет, безусловно, можно вернуться к той ситуации, которая была, например, там, в конце XIX века, когда было четыре системы разделения труда, относительно независимых. Британская, немецкая, американская, японская. А потом еще появилась советская. Пять было. В пике было пять. Потом стало две, советская и американская, потом после 91 года одна. То есть, если мы возвращаемся хотя бы в 4, да, но об этом уже, собственно, говорил тот же Трамп, то есть американская, российская, индийская и китайская, то в этом случае мы должны будем, в общем, вернуться в некоторое, ну, как бы вернуться назад. А вот. А как это сделать, не очень понятно. Теоретически фактически можно пытаться сохранить полный спектр технологий, если будут большие валютные зоны, но это требует совершенно колоссальных ресурсов, потому что, грубо говоря, сейчас есть мировое разделение труда, а нужно, чтобы в каждой зоне было практически полное производство. Вот это вот действительно реально некая проблема. Ну, посмотрим, как это все будет развиваться. Я отношусь к этому достаточно философски, в том смысле, что, ну, во-первых, все это будет длиться долго. Я как это уже не мальчик, поэтому, скорее всего, я не доживу до окончательного становления этой системы. Это может занять там 30-40 лет. Ну, я там на 30 лет я еще могу рассчитывать с некоторой натяжкой, на 40 уже вряд ли. Вот, во всяком случае, в здравом уме и твердой памяти. Но, тем не менее, как бы это очень интересный момент. И как бы самое главное – это то, насколько сильно пойдет спад. Потому что сейчас, в силу того, что никто не пытается придумывать, как его останавливать и как компенсировать последствия, то по этой причине этот спад может быть очень сильным. То есть, грубо говоря, экономика может скатиться в 2020 год. Ну, потому что по уровню потребления, значит, дело в том, что этот кризис, что он делает? Сейчас потребление стимулируется за счет эмиссии. По итогам кризиса уровень потребления с уровнем доходов сравняется. И это вот точка, где он сравняется, это 20-е годы 20-го века. В 20-е годы 20 века даже в Соединенных Штатах Америки на тот момент мирового промышленного лидера доля сельского населения была больше половины. Она стала половина где-то году в 31-м, в 30-м-31-м, уже после начала Великой депрессии. Ну, еще во время спада перед началом Великой депрессии. Вот. Поэтому тут возможны самые разные варианты. Вот, собственно, в книжке, да, «Воспоминания о будущем» или там в новой Там вот этот момент подробно разобран. Главной социально-политической проблемой станет исчезновение среднего класса. Потому что вся система управления обществом, социумом, выстроена сейчас на использовании среднего класса, а его не будет. Вот так.
3: А вот при всех этих изменениях, на ваш взгляд, получается судьба таких там стран, как государство Евросоюза, условно там, ну даже та же Франция, Германия, которая критически зависит от импорта природных ресурсов, каких-то комплектующих, что будет с ними? То есть им-то явно придется у кого-то так или иначе что-то получать.
4: Ну, видите, тут вопрос сложный, потому что некоторые регионы, ну, как бы, как это, выпадут из того, что называется, цивилизованного мира. Да, вот Западная Европа выпадет точно. Ну, а дальше пускай что хотят, то и делают. Они же хотят воевать. Ну вот пускай и воюют, значит, палками. Что у них там будет? Бумеранги будут кидать, еще что-то.
3: А если мы посмотрим на наши перспективы, как вот вы думаете, мы продержимся во всей этой турбулентности?
4: А дело в том, что пока мы живем в рамках мировой долларовой системы, у нас будет такой же кризис, как у них, даже немножко сильнее, поскольку мы вторичные с точки зрения доступа к ресурсу доллару. А если у нас произойдет отказ от мировой долларовой системы, то мы можем, как и в 30-е годы 20 века, перейти к росту, в отличие от Запада. Это будет, конечно, очень интересно.
3: То есть нам, получается, надо, ну, скажем, не переходить в какую-то автаркию, но стремиться как-то вот обособиться немного от этой системы, вплоть до, может быть, там,
4: Да,
3: возможно ли
4: да.
3: привязки рубля к золоту? Вот такие.
4: Ну, нет, это не нужно. Нет, это исключено, потому что при быстром промышленном росте нужна будет фиатная валюта. Нам просто надо будет радикально изменить систему денежно-кредитного управления.
3: А насколько это все, скажем, вот коррелирует с этим вот миросистемным анализом Валерстайна, когда вот там вот говорят, что мы там по периферии, и нам надо из этой вот системы выскочить. Вот это примерно то же самое или нет?
4: Валерстайн – западник. Ну, неважно, он как бы альтернативный, пытается создать модель управления, но с точки зрения западной парадигмы. Поскольку нам нужна другая парадигма, то по этой причине это не очень подходит. Но если угодно, то, скажем так, да, в чем-то он прав. В том смысле, что он это называет мир системы, да, мы это называем валютными зонами. Да? То есть у нас должна быть своя валютная зона, своя. Не долларовая, не юаневская. Ну и так далее.
3: А какие у нас перспективы на создание своей валютной зоны? Там, ну, понятно, там, дай бог, постсоветское пространство. Вот. А...
4: Нет, значительно больше. Скорее всего, мы получим, как бы, если все будет развиваться так, как дальше, мы получим Японию, Корею, Турцию, арабский мир. Вот эту часть. Вот. Они не смогут это удержать.
3: Так,
4: Иран. Иран.
3: А Африка, я так понимаю, это под Китаем будет или...
4: Африка будет, под Китаем будет Юго-Восточная Азия, Африка будет частично наша, ну вот как бы арабский мир, там Центральная Африка, а Южная Африка, скорее всего, будет под Соединенными Штатами Америки, как и Латинская Америка.
3: Михаил Леонидович, спасибо вам большое за интервью и до новых встреч.
5: Добрый день, уважаемые зрители Украина.ру. Это проект «Ищенко о главном» с Ростиславом Владимировичем Ищенко. Ростислав Владимирович, здравствуйте.
6: Добрый день.
5: Мы говорим с вами в преддверии празднования Дня Победы 9 мая. Как вы считаете, почему все-таки наш президент после стольких случаев срыва договоренностей со стороны Украины, когда Украина со своей стороны обоюдно тоже подтверждала, что будет перемирие, и беспрецедентного полета беспилотников на территорию России, все-таки решается на такое перемирие?
6: Ну, а с Украиной никто о перемирии не договаривался. Наш президент заявил, что Россия в одностороннем порядке объявляет прекращение огня временное 8 и 9 числа, потому что это у нас праздники. Вот, естественно, будут отвечать, если по ней будут стрелять. Это точно так же, как было с пасхальным перемирием. Мы празднуем, значит, мы пытаемся дать людям возможность даже на фронте нормально отпраздновать. А Зеленский в ответ заявил, что он вообще с 6-го начинает праздновать, поэтому он будет соблюдать перемирие с 6-го числа. Ну, хорошо, пусть соблюдает 6-го. Посмотрим, как у него получится. Ну, что, плохо, что ли? Будет не 2 дня, а 4.
5: Да, но веры в это нет. Вот вы сказали, что...
6: Веры нет, но, знаю, ну, когда будут, не знаю, когда будут конкретные нарушения, когда будем расстраиваться. А так, никто же не договаривается с Украиной о никаких перемириях. Мы просто заявляем, что с такого-то времени мы не стреляем. Двое суток, 48 часов. Потом опять начинаем стрелять. И до того стреляем. Сейчас там Зеленский сказал 6 числа. Хорошо, я не знаю, будем ли мы соблюдать 6 числа. Может, будем, может, не будем. Пока я не слышал реакции Кремля на этот счет. Вот. Ну, опять-таки, тут же дело не в том, там, даже хотим, не хотим. Это технически непростой процесс, потому что для того, чтобы прекратить огонь, необходимо для начала отдать приказ. Потом этот приказ должен пройти по всем инстанциям. Вы же понимаете, что Путин не каждому солдату лично приказ отдает, да?
5: Человеческий фактор, да.
6: Значит, это несколько меня ступенек командования. Значит, ну, скажем, самая директива о занятии укрепрайонов в ночь на 22 июня шла в войска порядка 6-8 часов и не всюду дошла. Ну, то есть она уже успела дойти до штабов объединений, фронтов, армий, значит, но корпуса и дивизии даже не все ее уже получили. Значит, дальше в полки и так далее она вообще не попала практически. Значит, то есть нужны хотя бы, ну, по тем временам, да, нужны были хотя бы сутки для того, чтобы до этих самых, до низшего уровня, до низшего командного звена довести уже, раздать все приказы, и чтобы войска выдвинулись. Значит, ну, конечно, прекратить огонь – это не то же самое, что получить боезапас и начать выдвигаться по плану прикрытия границы войскам. Но все равно время... Поэтому я не знаю, там, с 6 числа, там, с 0 часов, с 5 часов утра, там, да, как решит руководство, так и будем соблюдать или не соблюдать это самое перемирие. Понятно, что Зеленский пытается выиграть в этом плане информационно. Значит, а я вот, сам, вот они с 8, а я с 6. Значит, будут какие-то перестрелки, и перестрелки обязательно будут. Значит, никогда не было так, чтобы огонь везде прекратили, а перестрелки не происходили. Просто потому что, опять-таки, как вы правильно говорите, есть человеческий фактор. И человеку может это показаться, там, какой-то случайный выстрел может произойти. А дальше один выстрел, на него ответят 10, а потом на 10 сотни, пока все это прекратится, время пройдет. И понятно, что Зеленский будет во всех эксцессах нас обвинять. Там, какие там произойдут там, 6-го, 7-го там, и так далее числа. Вот. Ему это необходимо для того, чтобы сохранять в глазах европейского населения имидж жертвы. Потому что мы уже видели, как вот Израиль потерял, значит, статус жертвы в глазах европейских избирателей. И европейские политики были вынуждены сразу же резко изменить к нему отношения. Причем даже те, которые поначалу не хотели этого делать. Для Зеленского, ну, Израиль еще без Европы как-то воевать может. Зеленский даже жить без Европы не может, потому что просто нет денег европейских, нечем платить за государство. То есть нечем платить зарплату, значит, бюджетникам нечем платить зарплату бюрократии. В принципе, государство не может само себя содержать. Поэтому для него это очень важно. И понятно, что он будет пытаться демонстрировать всем, что он вообще хороший, он прям сегодня готов. Не так, как Путин, только на 8 и 9 мая, а и на 6, и на 7, а может быть, и на 5, бы, если бы успели бы. Он будет делать все для того, чтобы ну, хотя бы как-то, да, еще раз пропеделировать в Европе, значит, имидж Украины, свой собственный, как вот жертвы России, жертвы Путина там, и так далее. Ну, с каждым разом это получается хуже и хуже, но пока получается. То есть пока большая часть европейских избирателей, в принципе, поддерживает идею помощи Украине. Не все согласны финансово с этим содержать, даже из тех, кто поддерживает идею помощи. Вот. Но, тем не менее, пока что большинство считает, что так или иначе надо Украине помогать. И их количество сокращается постоянно, но все еще до 60% добегает во многих странах. Где-то 50, где-то 60. От деньги готовы давать процентов 40 примерно. Вот. Именно в том режиме, в котором выдают сейчас. И для Зеленского, поскольку для него это критически важно, так как Украина, в отличие от многих других государств, она просто несостоявшееся государство, она не в состоянии сама себя содержать. Без всякой войны и без ничего. Она не в состоянии сама себя содержать. Значит, вот поэтому для него, опять-таки, настроение европейских избирателей очень важно, потому что завтра они просто, учитывая, опять-таки, что в Европе острая конкуренция, значит, учитывая, что в Европе, так сказать, консерваторы, как большинство из которых как раз, не все, опять-таки, там, но большинство из которых говорят, что деньги надо тратить на себя и ну и эту Украину, учитывая, что, опять-таки, что настроения в поддержку консерваторов растут, в поддержку либералов падают, для Зеленского очень важно все-таки, чтобы вот население, избиратель европейский, независимо от того, за кого он голосует, считал бы, что Украину надо поддерживать. Потому что тогда это будет соответствующим образом в предвыборных программах партии отражено. Ну, там же тоже статистику собирают и формулируют свои избирательные программы в соответствии с ожиданиями избирателей. Там выполняют, потом у них не выполняют, дело десятое. Но как раз по украинскому вопросу, скорее всего, будут выполнять. Там, может быть, не так обильно, но финансировать будут. Но только в том случае, если избиратель поддержит. Поэтому все, вот эти самые, все танцы Зеленского в информационном пространстве и его команды все, они направлены на одну вещь, на сохранение поддержки европейских избирателей. Потому что это и деньги, это и оружие, и все остальное. Как только поддержки избирателей нет, сразу же лавочка закрывается.
5: Вы обратили внимание на то, что Зеленский хочет прекратить огонь 6 мая, отмечает 6 мая. И тут справедливый вопрос, а что отмечает? И какова интерпретация киевского режима сейчас к молодежи на Украине?
6: Нет, но он не стал отмечать 6 мая. Да. Киевский режим отмечает День Победы 8 мая, да, по-европейски. Ну, в принципе, действительно, фленсбургское правительство денется, подписало там капитуляцию, значит, с 7 на 8 мая. Значит, а потом Советский Союз потребовал переподписания в Берлине, хотя представитель СССР присутствовал при подписании, значит, переподписание в более торжественной обстановке, на более высоком уровне этой капитуляции, значит, в этом самом в Берлине. Значит, она переподписывалась в ночь с 8 на 9 мая. Поэтому европейцы празднуют в основном 8 мая, а у нас празднуют 9 мая, значит, самый День Победы. И, естественно, Украина всегда праздновала, точно так же, как и Советский Союз праздновал 9 мая, потому что для Украины День Победы наступил 9 мая. Ну, а сейчас в связи с тем, что она, значит, стала великой европейской державой, и, значит, Россию не любит так, что кушать не может. Там, значит, День Победы перенесли. Ну и в том числе перенесли, понятное дело, для того, чтобы не просто, кстати, даже отличаться от России, а для того, чтобы продемонстрировать, что, ну вот, Есть у нас, есть Украина, цивилизованный мир, Европа, Соединенные Штаты, а есть эти варвары азиатские. Да, вот у всех 8 мая, а у них 9. Значит, поэтому, значит, поэтому и борьба идет. Да? Вот Украина и Европа, да? Значит, они вместе воюют против России. Ну, Европа в основном языком, Украина на поле боя. А ну, Европа еще деньгами. Значит, вот, но праздники у них в один и тот же день. Они же даже там празднование Пасхи изменили. Угу. Да, тоже, кстати, по этим самым, по западным канонам у себя вели. Хотя...
5: Рождество.
6: М?
5: И Рождество тоже.
6: Ну да, то есть, хотя какое отношение имеют церковные праздники, они же вроде бы как формально, они же себя православие не отменили. Не отменили, но даты церковных праздников перенесли так, чтобы подогнать их под даты западные, подогнать под даты европейские. Ну так, соответственно, и все остальные, они тоже подгоняют даты. Для того, чтобы, если они не могут так попасть в Европейский Союз, ну разве что в индивидуальном порядке, кому удается смыться с Украины, значит, то значит, продемонстрировать хотя бы таким образом свое единство.
5: Выходит, что все-таки для Европы остается безусловным злом та гитлеровская Германия на фоне русофобии?
6: Что, безусловно, злом остается для Европы?
5: Гитлеровская Германия, то, что происходило.
6: Ну, как сказать, условным злом остается. Ну, потому что в Европе оправдание, ну, если не гитлеровского режима в целом, то нацизм идет полным ходом. Ушло, в принципе. Еще при Эйзенхауэре было принято решение, что, мол, хватит преследовать бывших нацистов, они уже устали от преследования, уже все хорошо, и еще в 50-е годы, значит, их перестали искать, сажать, там, значит, судебные процессы против них организовывать. Например, Шорнер, которому, по-моему, последним было присвоено из армейских офицеров звание генерал-фельдмаршала, потому что в Люфтваффе и позже получали. Получил срок в Германии уже, по-моему, где-то в 60-е годы. Значит, не за то, что он зверствовал на, кстати, на оккупированных территориях, а за то, что он без суда расстреливал немецких солдат и офицеров. То есть нарушал закон даже Рейха в этом отношении. То есть его сажали за своих, а не за чужих. Других вообще выпускали. Значит, и Германия прекратила, Федеративная Республика Германия прекратила фактически поиски наказания военных преступников уже в 50-е, начале 60-х годов. Там каких-то самых одиозных могла еще отлавливать, ну, которые просто компрометировали саму Федеративную Республику уже. Значит, а всех остальных, значит, простили. А сейчас в Германии, значит, началась волна, нам надоело каяться. Хотя, опять-таки, от них же никто сейчас покаяния не требует, от новых поколений. Значит, но они пытаются на данном этапе уже, кстати, оправдывать режим. Говорят, ну как, родину люди защищали, война же шла. Они воевали, родину защищали. Ну, а то, что, кстати, войну развязала Германия, значит, об этом как-то... То есть этот вопрос не педалируется в Федеративной Республике. Безусловно, тут есть проблема не только немецкая. Вот эти выступления Польши, которые вдруг захотела репарации, значит, хотя давным-давно все соглашения подписаны, значит, и Советский Союз компенсировал Польше отказ от репараций. Тем не менее, Польша вдруг захотела там выплат гигантских. Значит, понятно, что это не радует современных немцев. Они вполне резонно спрашивают, ну, а мы здесь при чем? Мы с поляками воевали, они нас побеждали. Прямо сейчас, вчера, когда это произошло? Значит, и, естественно, это ведет к определенному пересмотру своих взглядов на собственное прошлое. Но, повторяю, это родилось не вчера, и, значит, если можно говорить о каких-то там влияниях там, окружающих европейских стран, которые пытались с богатенькой Германии, значит, сбить хотя бы какую-то денежку, значит, вот сейчас уже там в 90-е, вот, там, в нулевые, то в 50-е, в 60-е это чисто, сказать, немецкая инициатива, все, мы уже покаялись, мы уже откаялись, все, хватит. Мы теперь собираемся, сказать, жить нормально, значит, и забыть. Тема нацизма забыта, закрыта. Значит, немецкий народ существовал отдельно, нацизм существовал отдельно. Хотя на самом деле это было, кстати, массовое явление для Германии. Ну и, в принципе, при тоталитарном режиме по-другому быть не может. И, собственно, современный, опять-таки, пересмотр этих вот исторических фактов или трактовки исторических фактов, значит, он стал возможен в первую очередь, потому что еще в середине прошлого века, значит, тема была такая закрыта. То есть несколько поколений немцев, в принципе, плохо знают, что тогда происходило. То есть они знали, что надо там периодически каяться, значит, вот, они знали, что их победили, значит, они знали, что реваншизм – это плохо. Но чем дальше от войны, тем хуже они знали, чем занимались их, значит, дедушки и прадедушки по всей Европе и в России в частности. И поэтому сейчас они, в общем-то, ну, реально рассматривают ситуацию как обычную войну. На обычных войн было много, все со всеми воевали. То одни побеждали, то другие побеждали. Ничего вроде такого страшного не было. Да? Но Вторая мировая – необычная война. Вторая мировая – это все-таки война против нацизма. И в первую очередь против германского нацизма. Потому что все там немецкие союзники, они были не так страшны, как Германия со своими глобальными амбициями. И то, что нынешнее поколение вообще не понимает, по большому счету, нынешнее поколение немцев не понимает, о чем идет речь, по большому счету, это в первую очередь плохо для Германии. Поэтому мы сейчас видим, как Германия на голубом глазу говорит о том, что она готовится к войне с Россией. Для государства, которое развязало самую убийственную войну в истории человечества, и которое ее проиграло, и совсем не так давно, по нынешним-то меркам, вот эти вот ее реваншистские настроения – это свидетельство потери исторической памяти. Потому что в нормальной стране, то есть в нормальной ситуации, даже дело не в нормальной ситуации, а в нормальной ситуации, если бы это бы не вычеркивалось бы, это не замазывалось бы старательно, то есть не стало бы белым пятном в германской истории, значит, существования нацистского режима, то современные немцы вряд ли бы так бодро бы поддерживали идею войны с Россией. По самым разным причинам. В том числе и потому, что стыдно было бы. Не только потому, что страшно. Страшно-то им и так. Но еще и потому, что стыдно было бы. А сейчас они считают это хорошим тоном. То есть идея, опять идея войны с Россией, несмотря на то, что страшно, поддерживается достаточно широкими слоями. Более трети населения Германии, германских избирателей, поддерживают эту идею. То есть там за 35% это безусловно поддерживают. То есть да, надо отправить войска и воевать. А еще практически треть условно поддерживает. То есть надо воевать, но надо воевать там вместе со всем НАТО, всем Западом там, и так далее. Это огромное числа, как для Германии. Я думаю, что даже у нас значительно меньше людей, да, меньше процент поддерживало бы идею войны с Германией.
5: Интересно, а какова тогда трактовка сейчас на Украине для украинской молодежи? Ведь были коллаборанты и сейчас ходят в рядах ВСУ с нацистскими флагами и свастиками в том числе.
6: У Украины много трактовок. Есть трактовка для внутреннего употребления. А это борцы за свободу. Они воевали против всех. То есть третья сторона во Второй мировой войне.
5: Угу.
6: То есть с одной стороны были Объединенные Нации, значит, в лице Советского Союза, Великобритании, Соединенных Штатов, потом других государств, которые уже под конец присоединились. С другой стороны были страны ОСИ с союзниками. А с третьей стороны была Украина, которая воевала со всеми за свою свободу. Что все на нее покушались. Это, так сказать, почти официальная трактовка для широких слоев умственно отсталого населения. Есть, сказать, специальная трактовка, так сказать, для нацистов, которые, ну, что там такого страшного было, поддерживали Европу. Пришли европейцы наводить порядок здесь, на Украине. Тут, с одной стороны, Сталин не оккупировал, а тут пришли европейцы освобождать. Ну, вот украинцы вместе с европейцами, кстати, воевали. Что с Гитлером? Думаешь, он же европеец. Вообще австриец. Центр Европы. Это, кстати, трактовка для местных нацистов, которым мало того, что, значит, они там воевали за свободу, они считают, что воевать на стороне Гитлера, это было вполне, сказать, благородно. Есть трактовка для внешнего употребления. Там, так вообще никто не воевал. Только против немцев. Вот есть самое, там, как они там рассказывают, в УПА были целые батальоны, состоящие из евреев. Они туда массово шли. Ну, еще чуть-чуть не скажешь, что там вообще это не УПА был, а Сахал. Естественно, они этих фактов они не приводят. Просто говорят, ну, массово шли, потому что все боролись. Значит, самые, все были антифашистами. Там, и праведники мира чуть ли не все поголовно там. И Шухевич у них там еврейских девочек спасал, значит, и Кук спасал еврейских девочек. И вообще все, кого они могут вспомнить, ну, кроме Бандеры, потому что Бандера сидел в концлагере, поэтому он не мог спасать. Хотя Бандера в концлагере там просидел около 2 лет, значит, то в специальных условиях. Можно сказать, в этом самом, в пансионате на отдыхе. То есть его, кстати, кормили особо, и, кстати, отдельное помещение у него было, значит, и выход на свежий воздух был предусмотрен, значит, и на работу его не в каменоломню гоняли, а, значит, он, кстати, руководил тем же самым пронемецким движением на Украине. И чем это самое, чем хуже становилось на фронте, тем, кстати, лучше становилось у Бандеры. И потом вообще, в принципе, выпустили, кстати, на свободу. Вот. Но, опять-таки, официальная трактовка, ну, как вы видите, вот там каких-то там у украинских националистов, которые между собой выясняли отношения, попутно деньги воровали, расстреляли в Бабьем Яру. Значит, ну, там же всех расстреливали еще в одном месте, в общем-то. Значит, поэтому в их трактовке в Бабьем Яру расстреливали украинских националистов. Хоть украинских националистов там расстреляли в лучшем случае человек 20, причем, опять-таки, за коррупцию, значит, а всего 200 тысяч. Но, значит, для них это, кстати, место их упокоения. Значит, Бандера сидел в концлагере там и так далее. У них совершенно для внешнего употребления совершенно, кстати, другая трактовка. Ну, раньше у них еще была для России трактовка, когда они говорили, ой, что вы рассказываете, что у нас нацизм? Просто ребята над вами прикалываются. вы вот так вот реагируете как-то неадекватно, они просто шутят. Подумаешь, там флагом со свастикой помахали. Шутка такая. Сейчас они на это не обращают внимания, потому что давно уже свою дозу азверина приняли, и им уже плевать на все, что происходит на этом самом, на российском направлении. С тех пор, как они сказали, что хороший русский, мертвый русский, да, значит, всех русских надо убить, русских хороших не бывает, там и так далее. Значит, с тех пор, значит, они перестали оправдываться. То есть эта тема, эта трактовка у них уже закрыта, бандеровщины. А в принципе, у них вот на каждый случай жизни, причем ситуации меняются, и трактовки меняются. И на каждый жизненный случай своя трактовка. То есть для нацистов одна, там, для либералов другая, для консерваторов третья, для широких масс четвертая и так далее. И они не являются какими-то устойчивыми. Они трансформируются в зависимости от политической ситуации. Поэтому говорить о каком-то какой-то единой позиции в Украине по бандеровщине невозможно. Их много, но они все ее оправдывают.
5: То есть нет разницы, какая интерпретация. Главное, что сейчас хороший русский – это мертвый русский.
6: Ну да. Они потом, может быть, опять скажут, что они против американцев воевали. Там придут пару высказаний Трампа. Лет через 100 кто там будет помнить, что там Трамп говорил, что не говорил, и кто на каком фронте воевал. Но они что в этом самом, что в 41-45, что сейчас они воюют против России с Европой. В этом отношении они, кстати, далеко опередили поляков, потому что поляки хоть и хотели вместе с Гитлером отправиться, так сказать, на войну с СССР, но все-таки свои национальные интересы, так как они их понимали, значит, они отстаивали. И в результате у них дошло до войны с Гитлером, за что он у них очень сильно обиделся. И, кстати, поляков реально уничтожали примерно так же, как в России население. То есть режим оккупационный был примерно тот же в Польше и в СССР. Значит, во всех остальных государствах, которые Германия оккупировала, был значительно мягче. Даже в Чехии. Здесь вроде бы такие же славяне. Да? Вот. Даже в Прибалтике, в Советской Прибалтике, оккупационный режим был мягче, чем в Польше. Потому что Гитлер очень сильно на поляков обиделся за то, что они так вот с ним поступили нехорошо. Отказались удовлетворять его запросы и интересы. Так вот, даже поляки, несмотря на то, что режим Пилсудского с Гитлером очень даже дружил, то есть это были первые европейские друзья. По-моему, Польша чуть ли не первая подписала с Германией пакт о ненападении, там, значит, поддерживала союзные отношения, вместе делили Чехословакию и т.д. и т.п. Но даже поляки на каком-то этапе, хоть, ну да, Пилсудский умер, но и Рыц Смигл, и все остальные, они были из той же команды. То есть это та же власть, она никуда не делась. Но когда дело дошло до польских государственных интересов, они все-таки стали с Германией воевать. А Украина может воевать только с Россией. У нее других интересов нет.
5: Россия, как правопреемник СССР, хранит память и гордость за отвагу и подвиги прадедов, прапрадедов, для кого кто, для кого-то дедов. Но мы видим, как в бывших республиках СССР сносят памятники. Это происходит уже не одно десятилетие. И вы, кстати, у нас в прямом эфире как-то говорили о том, что пройдет время, и для кого-то это не будет уже личной трагедией, просто потому что они родились совсем в другое время. Выходит, в каких-то республиканских странах совсем уже сотрется эта память и след победы? Плохо это, хорошо?
6: Ну, это зависит от того, насколько Россия будет сильной, насколько она будет активной на этом направлении. Потому что там 90-е, значит, начало там, нулевые годы, практически все постсоветское пространство сделало на Запад. Может быть, не все были такими активными, как Украина, Прибалтика, Молдавия, но они все смотрели на Запад. И, соответственно, идея не просто разрыва с Россией, а стирания памяти о том, в последующих поколениях, что мы когда-то были единым государством и чуть ли не единым народом, была, ну, такой, в общем-то, базовой для этого самого, для постсоветского пространства. То есть для того, чтобы уйти на Запад, даже в Средней Азии, надо отдалиться от России. Уж чем ближе к Западу, тем сильнее надо отдаляться от России.

потому что они все смотрят там на Грузию, на Украину и боятся, что кто-то из них может быть следующий. Причем выводы они делают многие совершенно неправильные. Они, опять-таки, исходят не из того, что, там, скажем, Украина вела по отношению к России, проводила агрессивную политику, и в результате, кстати, довоевалась. Они это рассматривают как попытку России восстановить имперское пространство. Несмотря на то, что Россия к Грузии вообще не предъявляла никаких территориальных претензий и хоть могла занять ее территорию полностью, не стала этим заниматься, могла включить свой состав. Проблемы были бы, но удержать могла. Вот, несмотря на то, что Россия до сих пор, знаете, готова договориться с Украиной, даже сейчас готова договориться с Украиной, значит, и опять-таки не включать ее полностью в свой состав. Тем не менее, значит, в этом самом, на постсоветском пространстве, в элитах республик, бывших советских, достаточно популярна мысль о том, причем она была популярна еще до всех этих событий, еще в 90-е годы, что Россия обязательно будет восстанавливать империю, будет восстанавливать Советский Союз. Там СССР 2.0, значит, на каждом шагу упоминали. Причем как Россия не демонстрировала там и не рассказывала всем, что не собирается она делать, но никто не верил. И сейчас они все боятся, что вот как раз это и началось восстановление. И что дальше будет кто-то следующий из них. Значит, поэтому многие из них пытаются воспользоваться ситуацией, чтобы как можно дальше отойти от России. Но чем больше прошло времени, и чем меньше осталось общего, тем труднее потом все это объединять. Потому что вырастают новые поколения, которые не разговаривают по-русски. Значит, которые вообще не знают, что когда-то мы были одним государством, у которых совершенно другие уже интересы. И для того, чтобы контролировать какую-то территорию, надо, чтобы люди, которые в ней жили, были хотя бы не против этого контроля, не против объединения. А если не видят в тебе врага и завоевателя, то просто расходуешь огромное количество ресурсов на чисто физическое удержание, которое становится постепенно бессмысленным. Не только там, с экономической точки зрения. С экономической точки зрения оно очень быстро становится бессмысленным. Но даже с военно-стратегической. То есть ты тратишь значительно больше ресурсов на удержание, чем ты можешь потратить на выстраивание новой обороны с учетом того, что это там серая зона, там, чужое там влияние и так далее. Вот. Сейчас очень многое зависит от окончания самого украинского кризиса. Чем быстрее он закончится, тем быстрее Россия высвободит свои силы, тем меньше будет желания экспериментировать. Если при этом, значит, еще во внешней политике будет жестко заявлено, что там, попытка, кстати, пересмотра общей истории, значит, попытка выстраивания русофобских концепций и так далее будет рассматриваться Россией как агрессия, и что Россия готова защищать интересы русских не только на постсоветском пространстве, но во всем мире. Кстати, это очень важно, потому что во всем мире, это во всем мире, на постсоветском пространстве это опять начнется нытье по восстановлению, про восстановление империи. То в таком случае, значит, наши ближайшие, кстати, соседи, опять-таки, соотнеся то, что ну, вот Украины больше нет, а Россия только усилилась. Предупреждение сделано. Как себя вести или как себя не вести, понятно. То есть будешь вести как Украина, будет примерно такой же результат. Будешь себя вести хорошо, значит, никто на твою независимость посягать не будет.

0: Никому ты особенно не нужен. Торговать с тобой будут, взаимодействовать будут экономически. Этого вполне достаточно, потому что все равно весь юг, то есть и Кавказ, и Средняя Азия, находится в таком российско-китайском пространстве. Значит, то есть не надо там присутствовать физически для того, чтобы их контролировать на сегодня. Европа, Соединенные Штаты не дотягиваются туда. Еще в 90-е дотягивали, сейчас уже прекращают дотягиваться. У них нет для этого достаточного количества ресурсов. Турция там, или Иран, региональное государство, и все-таки они не могут быть конкурентами ни России, ни Китая, не только в военном, но и в экономическом отношении. А больше никого там нету. Ну, еще есть Индия, но Индия бы со своими проблемами разобраться, потому что в Индии значит, масса штатов, масса народов, значит, столкновение культур, религий там, и так далее. Вот плюс проблемы пограничные с Китаем, плюс традиционная война с Пакистаном, которая, если еще не началась, то когда-нибудь обязательно начнется. Ну, по крайней мере, они к этому готовятся. Поэтому есть реальные две серьезные силы, которые контролируют на сегодня Евразию, ну, кроме вот, ЕС пока. Это Россия и Китай. И, соответственно, к этому всем придется приспосабливаться. Ну и понятно, что не будет, там, скажем, Китай спасать их от России, если они будут проводить жесткую русофобскую политику. Точно так же, как, скажем, Россия не спасает от Китая Восточный Туркестан там, или Тайвань, значит, потому что в партнерстве на сегодня и Пекин, и Москва заинтересованы значительно больше, чем между ними есть противоречия. Может, когда-нибудь противоречия будут и больше, но это будет когда-нибудь, и то может быть. А на сегодня, причем это не только на сегодня, не на 2 года, а на ближайшие годы у нас общих интересов вагоны маленькая тележка, и они не будут исчерпаны ни завтра, ни послезавтра. Поэтому при жесткой политике в культурно-исторической сфере, значит, и при свободных военно-политических ресурсах Россия вполне может заявлять не только о своем экономическом, но и о культурном доминировании на постсоветском пространстве. Тем более, что значительная часть государств этого самого постсоветского пространства может существовать только при прямой или военной, или экономической поддержке России. У кого-то военная база и защита границы, значит, у кого-то экономические интересы взаимодействия с Россией. Чем дальше, тем этого будет больше. Потому что Россия контролирует большую часть евразийского транзита. А торговля – это в первую очередь дороги, пути сообщения. И у государств, находящихся в центре Азии, в Средней Азии, у государств, находящихся на Кавказе, которые, если имеют выход к какому-то морю, то к Каспийскому. Ну или если Грузия, то в лучшем случае к Черному. Значит, вот, Грузия, кстати, эксклюзивный вариант, которому очень повезло. Потому что она хоть может еще через турецкие проливы самостоятельно куда-то выходить. А все, для всех остальных хорошие отношения с Россией, это в том числе и нормальная внешняя торговля. Я уже не говорю о том самом традиционном экономическом взаимодействии, но нормальная внешняя торговля для них возможна только при даже не нормальных, а хороших отношениях с Россией. Поэтому сейчас, безусловно, у России тяжелый момент, потому что ей необходимо сконцентрироваться на добивании Украины. Она не хочет создавать все дополнительные трудности, задирая другое постсоветское пространство. Поэтому она часто игнорирует даже совершенно недружественные шаги отдельное государство. Но вот, пропустить мимо ушей сегодня это не значит забыть. Украине тоже многое прощали, многое не замечали до тех пор, пока надеялись с ней договориться. А когда надежда эта была потеряна, ну вот тогда мы получили сегодняшний результат. Вернее, они получили сегодняшний результат.
1: Спасибо, Ростислав Владимирович. Нашим зрителям напомним, это был проект «Ищенко главным» с Ростиславом Ищенко.

0: поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Важнейшее заявление Министерства обороны. Как вы знаете, президент России Владимир Путин объявил о перемирии в связи с Днем Победы, начиная с 8 мая. Однако руководители киевского режима выступили с рядом заявлений о том, что они хотят испортить наш праздник, хотят нанести по России удары именно в этот день. И вот что заявило Министерство обороны.
2: В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, 8-9 мая 2026 года объявляется перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру. Вооруженными силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась. Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город.
1: Что касается Зеленского, то пока он посылает противоречивые, так сказать, сигналы. С одной стороны, он заявляет, что никакого перемирия на 9 мая он соблюдать не собирается.
2: Никто с нами официально не связывался и ничего не предлагал. Это же война России против Украины, поэтому если Америка и Россия обсуждают прекращение огня, то какое отношение это имеет к нам? Важно, чтобы украинская сторона знала, о чем идет речь. И еще, прекращение огня на один день – это, мягко говоря, нечестно. Остановить атаки ракетами и дронами по украинским городам всего на один день перед парадом и назвать перемирием – это несерьезно. Получается, им надо дать возможность провести праздник, хотя у нас из-за российских атак никаких праздников нет. Дать им отправить. А на утро после 9 мая они снова будут нас атаковать? Так что посмотрим, как все пройдет.
1: И одновременно в телеграм-канале Зеленский заявил о том, что вводит режим тишины. Что это такое, не очень понятно, но давайте почитаем.
2: На сегодняшний день не было никакого официального обращения по поводу условий прекращения боевых действий. Мы объявляем о режиме тишины, начиная в ночь с 5 на 6 мая. За время, оставшееся до этого момента, обеспечить наступление тишины вполне реально. Мы будем действовать зеркально, начиная с указанного момента.
1: Что ждем от Зеленского?
3: Ну, честно говоря, вот я пару слов по поводу решения Министерства обороны. Во-первых, абсолютное большинство нашего народа не понимает, почему мы до сих пор не расхреначили весь центр Киева. Вот это то, что хочется всем. И касается это и Зеленского, и всей его вот этой кодлы, и всего остального, так сказать, да. Все аргументы, которые я вот лично слышал за последние 4 года, почему мы этого не делаем, они довольно спорные, мягко говоря. И эмоционально они совершенно точно не принимаются. Вот эти миролюбивые шаги, создание, так сказать, такой атмосферы безопасности вокруг руководства Украины, оно никакой пользы не приносит. То есть, условно говоря, где тот момент, когда мы сделали такой шаг и получили от этого, например, готовность к переговорам и прочее. Этого нет. Поэтому, если будет нанесен удар, я вас уверяю, абсолютно большинство населения, так сказать, нашей страны, это воспримет с энтузиазмом. Вот, к сожалению, да, ситуация вот такая. Вот и все. Не надо нам ни перед кем оправдываться, не надо никому ничего обещать и так далее, и так далее. Они должны понимать, что это возможно, что мы можем это сделать, и прецедент, на мой взгляд, должен быть создан. Это первое. Второе, что касается там Зеленского, он крайне, так сказать, противоречивые какие-то сигналы дает. С одной стороны, да, с другой стороны, нет. И здесь тоже довольно серьезная вещь. Они 100% будут нарушать этот режим, так сказать, перемирия 8-9 мая. И тогда вопрос. Если мы это сделаем, то мы покажем, что мы готовы держать слово, это прецедент. А вот если мы это не сделаем, тогда вся как бы антироссийская пропаганда, она начнет разносить, раскручивать. Вот так вот, все их слова, это просто пустота и прочее, прочее. На мой взгляд, это надо сделать. Вот и все, тем более, что поводы будут. Что касается, опять же, вот этой позиции насчет режима тишины 5-6 мая, непонятно, о чем он говорит. Я думаю, что, может быть, он попытается сейчас как-то торговаться по каким-то закрытым каналам. Но на мой личный взгляд, это не имеет ни малейшего смысла. И в принципе, как бы, да, они должны или выполнить наши требования, то есть перемирие на 8-9 мая полное, или получить по полной программе. Чтобы больше никогда и ни у кого не было соблазна считать, что мы только говорим, а не делаем.
1: Иране действительно смелости сейчас хоть отбавляй, и оптимизма тоже. Это свидетельствует и те многомиллионные митинги, которые проходят в городах Ирана. Вот они прошли в выходные дни. И заявление иранского руководства. Давайте послушаем спикера парламента Ирана Мохаммеда Багера Галибафа.
2: Новый статус-кво формируется в Ормузском проливе. Безопасность судоходства и транзита энергоносителей поставлена под угрозу Соединенными Штатами и их союзниками из-за нарушения режима прекращения огня и введения блокады. Разумеется, их злонамеренные действия приведут к неудачам. Мы прекрасно понимаем, что нынешние реалии уже невыносимы для Америки, тогда как мы, по сути, еще ничего не начинали.
1: Пока еще ничего не начинали. При этом официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи говорит о том, что у Соединенных Штатов есть союзники, и они должны себе в этом отдавать отчет. Иран может действовать и против них тоже.
2: Мы не испытываем вражды каким-либо странам региона. Единственная причина, по которой мы наносим удары по их территориям, заключается в необходимости защищаться от агрессии со стороны США и Израиля. Сейчас ни для кого не секрет, что Соединенные Штаты использовали материально-техническую поддержку, предоставленную некоторыми из этих стран для продолжения своей агрессии против Ирана. Поэтому в соответствии с международным правом эти страны считаются соучастниками, причастными к этому акту агрессии.
1: И я обратил внимание, как очень важное, на самом деле, заявление БГАИ, его объяснение, почему Иран не боится противостоять Соединенным Штатам.
4: Америка – сверхдержава. Какими средствами вы располагаете для противостояния ей? Почему не отступаете и не идете на уступки?
2: Мы тоже сверхдержава.
3: Ну, кстати говоря, хорошая позиция. Мы тоже сверхдержава. Я думаю, что вот эта внутренняя убежденность, сила духа, она всегда крайне важна в любом противостоянии. Да, поэтому там под кого-то там прогибаться, подкладываться, как бы, и так далее, и так далее. Но чаще всего это никогда не приносит никакого положительного результата. Насчет, кстати говоря, взрыва завода в Эмиратах, я не исключаю, между прочим, что это могла быть провокация противников Ирана. Израиль, например. Израиль запросто на такое мог пойти, мне кажется, вообще без проблем. В том числе, возможно, чтобы спровоцировать того же самого Трампа на нанесение, значит, дальнейших ударов по Ирану. Может быть, опять с выходом на ситуацию, когда, так сказать, снова выяснится, что и эти удары ничего не дали. И тогда, значит, опрокидываем ситуацию обратно в Штаты. Еще хуже для него, как бы, ах, он продолжает эту войну, а толка опять никакого нет, ну и так далее, и так далее, и так далее. Насчет стойкости Ирана. С одной стороны, есть достаточно серьезная вот эта вот составляющая силы духа и внутренняя цивилизационная уверенность в себе. Несмотря на то, что понятно, что Иран слабее Америки, слабее, так сказать, всех ее союзников вместе взятых и так далее, и так далее. Однако вот это убеждение в том, что они самобытная древняя цивилизация, дает им силу для сопротивления. Что касается американцев, я думаю, что единственный их шанс, на самом деле, это не нанесение ударов или прочее-прочее, это длительная достаточно блокада, которая могла бы привести к тому, что просто, скажем, станет нечего есть, так сказать, нечего пить, там, да, кончится свет и так далее. И, может быть, можно было бы тогда им там возбудить какое-то оппозиционное движение, хотя с этим они по темпу просто давно проиграли, когда иранцы зачистили там несколько тысяч активистов оппозиционных, да, ну, странно, как бы. Для меня, кстати, было странно, что вот они сделали эту затяжку тоже. За кулисами этой войны много всяких очень туманных, непонятных вещей. Может, они когда-то скроются, может быть и нет. Вот. Тем не менее, пока иранцы действительно демонстрируют достаточно серьезную стойкость, хотя ясно, что у них меньше, так сказать, возможностей. По, значит, всевозможным партнерам США, а что им остается делать? Конечно, они как бы говорят о возможности нанесения по ним ударов. Но партнеры на Аравийском полуострове сами не знают, куда им деваться. Вот Эмираты и Саудовская Аравия друг с другом, как известно, грызутся, так сказать, да, поругались уже не один раз. Сначала у них была одна позиция, Аравия была, так сказать, за войну с Ираном, Эмираты против. Теперь наоборот, Эмираты хотят, чтобы Иран додавили, как бы Аравия говорит, нет-нет, давайте скорее-скорее все это остановим. И опять же, они не знают, что делать с этой дружбой с США. С одной стороны, да, американцы не смогли их защитить. Американцы притащили войну в Персидский залив. С другой стороны, если сейчас Иран победит, а американцы уйдут, в какой ситуации остается та же Саудовская Аравия, которая претендовала, между прочим, как минимум на роль лидера там, ну, по крайней мере, в суннитском исламском мире.
1: Вчера в Ереване состоялся шабаш европейского так называемого сообщества под председательством премьер-министра Пашиняна. Но, собственно, европейское сообщество – это такой инструмент создания государств для целей войны с Россией. Вот теперь этим занимаются в Армении. До этого занимались на Украине, чем это там закончилось, мы себе прекрасно представляем. Армения еще, видно, не знает, что ее ждет впереди. Но закончилось это все игрой на пианино и пением Макрона. Пашинян сопровождал все это игрой на ударных инструментах. Ну, слава богу, все было сделано руками, а не как это принято в всей Европе. Но при этом были подписаны соглашения о стратегическом партнерстве Армении с Великобританией и о стратегическом партнерстве Армении и Франции. А сам Пашинян заявил о том, что целью Армении теперь является членство в Европейском Союзе. Давайте послушаем.
2: Мы уже неоднократно констатировали, что имеем дело с историческим событием. В нашей реальности исторически сложилось такое восприятие, будто Республика Армения находится в плохом, а порой даже ужасном географическом положении. И сегодня было очень символично услышать от партнеров из ЕС, что Республика Армения обладает превосходным географическим положением и, в частности, находится между Востоком и Западом. В этом, пожалуй, и проявляется смена исторической эпохи. Эти формулировки отражают перемену исторического периода, когда мы, находясь на том же самом месте, ведь страна, естественно, никуда не переместилась. В результате политических процессов переходим от исторически плохого и порой ужасного географического положения к превосходному. Помимо политических заявлений, в прошлом году мы также приняли закон о начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз. Полагаю, это очень хороший дополнительный стимул для того, чтобы придать новый импульс демократическим реформам, чтобы мы могли максимально быстро достичь статуса страны, соответствующей стандартам Европейского Союза. Я говорил об этом ранее и хочу подчеркнуть, но сейчас это наша основная промежуточная цель, поскольку мы понимаем, что ни одна страна не может стать полноправным и полноценным членом Европейского Союза, не соответствуя его стандартам. Республика Армения и Европейский Союз будут двигаться вперед плечом к плечу по пути реформ, укрепления устойчивости и развития экономики.
3: Ну, во-первых, давайте контекст проясним немножко. Месяц до выборов в Армении, как бы, да, прямое вмешательство во внутренние дела, приезжают все эти европейцы. Пашинян хочет сказать, что ну, ерунда, что мы там испортили отношения с Россией. Вот смотрите, все европейцы у меня в гостях. Вот мы точно, сейчас они нам помогут, так сказать, вот точно сейчас все будет хорошо. Мы уже идем в Европейский Союз, тут чистой воды, предвыборные технологии, это совершенно понятно, да. Второе, что тоже важно, да, к вопросу, так сказать, о сущности. Вспомним, кому еще Европейский Союз обещал принять его в их свои ряды, там, Молдавия, Украина, Грузия, которая недалеко, приняли, нет? На самом деле все эти обещания о европейской, так сказать, там, перспективе нужны в случае с Арменией только для одного. Максимально использовать ее против России. Максимально. Все остальное можно вешать лапшу на уши, так сказать, какую угодно. Вот. Лишь бы они сейчас как бы, да, вот в эту сторону двинулись, а Пашиняна сделать, опять же, совершенно ручным в этом смысле. И для граждан Армении надо четко понимать. Посмотрите на состояние тех, кому Европа уже обещала быть в Евросоюзе, и что с ними случилось, в том числе с той же самой Украиной. Третье, так сказать, тоже достаточно важное. Пашинян говорит, да мы вообще в классном окружении находимся. У нас все здорово, тра-та-та. Через это надо вот что видеть. Надо армянам забыть о своем историческом прошлом, о факте геноцида армян, так сказать, в Турции, обо всем том, что было, в том числе на Горном Карабахе и так далее, потому что бабки. Потому что вот эта вся идентичность цивилизационная, историческая, так сказать, христианство и прочее, это все мусор. Надо все это выкинуть. Смотрите, приехали европейцы, они обещают нам деньги, а за деньги можно продать все, вообще все. Вот что он им говорит, так сказать, давайте, говорит, армяне, продадим все за деньги, ну и нафиг этот геноцид, так сказать, всю эту историю, как бы христианство, Нагорный Карабах, все остальное. Главное, нам же вот сейчас вот принесут пряников, бубликов и все остальное. Он и склоняет к предательству. Это вот на самом деле такой иудин грех, который, между прочим, был легитимирован внутри украинской мифологии, как якобы благо. И на этом строится вся та же идеология антироссии. Ну и последнее, что тоже важно, по поводу нас. Вот тоже сказать, слушайте, ну хватит уже с ними играть. Посмотрите на все постсоветское пространство. Там везде повторяется один и тот же сценарий. Сначала они пытаются брать от нас то, что им выгодно, и говорят, да, да, да, да, да, а потом попутно, в экономическом плане вы нам дайте, а политически мы будем туда идти. Это ровно тот же путь, который прошла Украина. Да. На самом деле крайне важно вот сейчас понять, что если мы не примем жесткие превентивные меры и в отношении Армении, и в отношении других стран, Зеленский, между прочим, недавно был в Баку, да, и так далее, будет то же самое. Вот это четко совершенно надо понимать.

0: Добрый день, друзья. Меня зовут Максим Невенчин. Сегодня у нас в гостях публицист, ветеран СВО Алексей Живов. Алексей, добрый день.
1: Добрый день, дорогие зрители.
0: Алексей, мы видим, читаем ваш телеграм-канал, который пропитан скепсисом и здравым смыслом в отношении традиционных нарративов, которые должны были бы, с одной стороны, объяснять, как все обстоит на самом деле, но пересматривая или вникая в наши нарративы, мы понимаем, что мир становится все более запутанным, а не более понятным. И поэтому решил обратиться к вам для того, чтобы вы прояснили ситуацию, как же все выглядит на самом деле. А что именно хотелось бы у вас уточнить? Первый момент. Мы видим, что с начала СВО основная задача России заключалась в том, чтобы сменить враждебный, нацистский, террористический, значит, несущий угрозу Российской Федерации, в первую очередь, жителям Донбасса, режим Зеленского, началось СВО, и дальше британцы, вероломные, циничные, начали удерживать Россию в конфликте для того, чтобы Россия не могла выйти из этого конфликта никаким способом, ни победой, установив привезенного Януковича, если мы помним, он там в Беларуси вроде был, не подписав соглашение в Минске или в Стамбуле, а продолжая военные действия до сегодняшнего дня. Естественно, поставляя вооружение украинской стороне, создавая слабость для российской стороны, происходит вот такая вот сложная вещь, которая для нас была неожиданной, остается до сих пор непрогнозируемой, непланируемой, создает нам большое количество слабостей, неудобств, а враждебные силы пытаются откусить от нас то в Сирии, то на Кавказе, то в Прибалтике, то вот в Мали, то там еще где-то в среднеазиатских республиках, в Латинской Америке. И нам необходима помощь для того, чтобы мы вышли из этой военной, я не побоюсь сказать так, ловушки цинично британцев. Мы надеялись, что в этом нам поможет Дональд Трамп. Мы надеялись, что Анкоридж, определенные договоренности помогут нам надавить на Зеленского со стороны Соединенных Штатов и заставить Зеленского подписать документ, где он примет условия уже, может быть, не столь амбициозные, которые были заявлены, но, по крайней мере, легитимизирует признание со стороны Украины, что конфликт завершается, и они обязуются больше, в общем, ничего такого не делать. Мы сможем завязать раны, окрепнуть и дальше распространять свое влияние светлое, доброе и хорошее на весь мир. Но тут происходит следующая история. Соединенные Штаты увязли в Иране и хотели бы выйти, они хотели вначале сменить враждебный, террористический политический режим, который несет опасность Израилю и Соединенным Штатам, и дальше по тексту, по классике. Но циничные и вероломные силы заставили иранцев сражаться до последнего, принося в жертву до последнего иранца, несмотря на разрушение инфраструктуры и все за сохранение режима, чем удерживали Соединенные Штаты, удерживают до сегодняшнего дня. И, естественно, Соединенные Штаты имеют очень большие слабости, и этими слабостями начинают пользоваться враждебные силы. Стало быть, рассчитывать на Соединенные Штаты, что они надавят на Зеленского, уже тяжело. Нужно прибегать к каким-то другим силам. Скорее всего, как говорят наши аналитики, а может быть и не наши, и не только наши, что Дональд Трамп для сохранения лица будет обращаться к Китаю, для того, чтобы Иран и Китай, и США подписали с помощью Китая определенные перемирия. Китай, чтобы надавил на непримиримый режим Аятолл и Ксир. А нам, стало быть, необходимо будет искать поддержку в другой стороне, возможно, у британцев. Сможем ли мы в этом году, как и Соединенные Штаты, выйти из такого, скажем так, истощающего конфликта и заняться улучшением наших позиций как внутри государства, так и на международной арене? Мне складывается впечатление, что какие-то общие враги, так как мы это называем, глобалисты, антитрадиционные ценности исповедующие, значит, взяли нас на одну и ту же удочку. И теперь нам надо как-то выкарабкиваться, причем обращаться к ним за помощью. Ну, наверное, что-то отдать взамен. Возможно, у меня искаженное либо неправильное представление, потому что я начитался каких-то вредоносных каналов. Признаюсь, что это было не в Максе, а в Телеграме. В Максе бы я такое, разумеется, не прочитал. Вот. Поэтому обращаюсь к вам за помощью, чтобы вы помогли прояснить ситуацию и спрогнозировать, что можно ожидать в дальнейшем. Какой расклад? Всех ли мы действительно побеждаем, и все идет у нас по плану, либо что-то тут, какие-то обстоятельства непреодолимой силы, на которые необходимо реагировать? И нужно ли реагировать? Может, и так все нормально?
1: Во-первых, начнем с того, что мы сегодня записываемся 2 мая. Сегодня день памяти жертв людей, погибших в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года в Одессе. И Олег Царев сегодня напомнил об этом. Что с чего вообще начался как таковой конфликт между Россией и Украиной, он же не начался в один день, 24 февраля 2022 года. Ну, предшествовали определенные события. И этих событий было много. Сначала в Киеве был убит Олесь Бузина, самый яркий выразитель малороссийской, великорусской мысли, назовем это так. Исконный малорос, да, который коренной киевлянин, вот, древлянин, можно сказать, да, который всегда стоял на идее единства, единства белорусов, русских, украинцев и неотъемлемости Малороссии от Великороссии. Вот. Это, кстати, первый был такой звоночек. Потом была Одесса, был расстрел людей на Майдане в Киеве, с неизвестными снайперами, но на самом деле понятными и известными, это британские специалисты. И масса других полуритуальных и даже ритуальных убийств русских людей, которые все в группе обозначали, что русским больше на Украине не место. Из-за чего многие хорошие люди были вынуждены Украину покинуть, и ты в том числе.
0: Ну, я тогда сделаю поправочку, что Бузину убили в апреле 2015 года, а события происходили в 2014 году.
1: События, да. По хронологии, да.
0: Я просто также хочу отметить, что глава МЧС Одессы, который не пускал пожарные для того, чтобы их с помощью их остановить пожар, и чтобы люди могли выжить.
1: Теперь российский чиновник.
0: И у некоторых, которых я не поддерживаю теории конспирологии, ну, распространяется история, для того, чтобы считать Украину фашистским государством, нужно было создать подобного рода случай, чтобы можно было разворачивать такой нарратив. И вот, собственно говоря, вот этот чиновник способствовал этому. И он, к огромному сожалению, не наказан, если он виновен. Вот такую, скажем так, лживые пропагандистские пропагандоны распространяют такую информацию.
1: Его даже вина пока в России-то почему-то не была исследована. Напротив, он себя замечательно чувствует, как и многие люди, вину которых стоило бы исследовать. Вот этой кровопролитной войне, которую мы наблюдаем между Россией и Украиной уже 4 года, более 4 лет, ей все-таки предшествовали совершенно явные и понятные, как говорится, всполохи в виде, еще раз подчеркну, таких почти что ритуальных убийств, актов физического, культурного геноцида, даже не просто русских людей, а вообще всех людей, русоцентричных людей, разного происхождения, этнических групп и даже разных вероисповеданий. Всех тех, кто хотел бы на Украине ориентироваться на Россию, как на центр единой цивилизации. Потом уже был церковный раскол и еще масса значит, языковой геноцид, принуждение разговаривать на мове. То есть последовательно делать все для того, чтобы разорвать духовные, культурные, нравственные, религиозные связи, многовековые, даже тысячелетние, между двумя нашими государствами, которые, по сути, являются единым целым. Недавно звучал вопрос о развитии советской микроэлектроники, и без удивления обнаружил, что в Киеве, значит, был разработан первый прототип будущего персонального компьютера. Назывался он «Мир». Произошло это в 1965 году. А производился этот компьютер в Северодонецке. Это, кстати, единственный советский компьютер, который был куплен американским. Компания IBM на выставке в Канаде его купила в 1967 году. Первый и последний раз мы опередили американцев в области микроэлектроники. И это сделали инженеры из Киева и Северодонецка. Украина является неотъемлемой частью России и русской цивилизации. И Россия неполноценна без Украины как цивилизация. Это то, с чего мы всегда стартовали, то, на чем мы базируемся. Потому что, во-первых, потому что наш народ там живет, там ведущий инженер, там даже артиллеристы, лучшие советские артиллеристы готовились на Украине. Это тоже видно по войне, кстати, по слову видно. Вот. Я уже молчу о том, какое количество предприятий, инженерных школ. Харьков – единственный в Советском Союзе город, в котором смогли... Есть такой танк, он, кстати, много крови нам попортил, Т-64Б называется. Их производили только в Харькове. Хотели везде производить, но не получилось. Харьковчане такую сложную и сложно скомпонованную конструкцию сделали танка, что производить этот танк удавалось только в Харькове. Только там хватало инженерно-технических компетенций это делать. Этот танк по своей технической сложности, организованности инженерной мысли, был на уровне лучших немецких машин. Перевозили его в Брянск, не получалось. В Нижний Тагил, не получалось. Напильником не дорабатывалось, только Харьков. Потом эти танки как раз были расконсервированы, оснащены спутниковой связью, Моторолой, лазерными и оптическими прицелами французского производства и прекрасно воевали первые 2-3 года СВО, ничем не уступая нашим Т-72, Т-80, Т-90. Это я все к тому, что Украина важная и неотъемлемая часть и Российской империи, и Советского Союза была, и, конечно же, должна быть неотъемлемой и важной частью России. Украинский народ также. Как ты правильно заметил, это понимаем-то не только мы в Москве. Это хорошо понимают еще в Германии, Британии, США и много где. Прекрасно понимаешь, что если России дать воссоединиться хотя бы с Украиной, Белоруссией и Казахстаном в единое государство, это уже будет гораздо более сильный, развитый, технически подкованный оппонент с народонаселением численностью за 200 миллионов человек. Это уже серьезный враг. Это уже восстановление России в ее могуществе. А в чем могущество России? В людях, интеллекте, общественных связях, инженерных школах, традициях и так далее. В этом могущество России. В накопленном опыте знаний поколенческом. Вот. Еще, конечно же, в колоссальных пахотных землях юго-восточной Украины и даже западной, где растет пшеница, лучшая в мире. Мы все это знаем. Это Таганрог, Крым и юго-восток Украины. Наши оппоненты сделали на протяжении многих лет все для того, чтобы Украина была оторвана от России. Я как бы не для тебя рассказываю, ты лучше меня все, знаешь, и изнутри видел. Вот. И добились своего, к великому сожалению, к нашему нерадению, видимо, очевидно, что и мы здесь имеем определенную долю вины в этой истории. И сейчас как бы из Украины сделали торпеду для разрушения России или ее предельного ослабления. Сейчас получается такая ситуация, что как бы она должна была быть, Украина должна была быть торпедой Демпартии, вот этой глобальной Демпартии, назовем ее коалицией Эпштейна, потому что все ключевые ее учредители и участники побывали на острове Эпштейна, очевидно, участвовали в педофильских обрядах, поедании людей и прочей гадости сатанинской, которую они там устраивали. Но в какой-то момент в США, как мы знаем, силу набрал внутри республиканской партии, которая тоже, кстати, системно русофобская, силу набрала движение таких неоконсерваторов, технократов, Make America Great Again, в которую в той или иной степени входят и разработчики современных цифровых систем типа Palantir и, безусловно, Илон Маск и вице-президент G.D. Vance, который тоже олицетворяет целое, значит, направление политическое молодое. И, конечно, Такер Карлсон, который сейчас напрямую конфликтует с Трампом, да. Но Такер тоже не просто журналист. Он представитель очень крупных и старых американских семей республиканских. Не просто так он выступает, так сказать, антагонистом по отношению к Трампу. Дело в том, что Трамп всех обманул. Это на самом деле большая трагедия для всех правоконсервативных, правых сил в мире. Он шел как человек, который должен был остановить этот леволиберальный международный ЛГБТ-фестиваль с перепрошивкой людей, перепрошивкой детей, свадьбой гомосексуалистов, усыновлением детей, то есть разрушением всей системы ценностей, которую исповедуют белые европейские народы Европы и Северной Америки. И не только, кстати, Северной и Южной. Но оказалось, что это обманщик. Обманщик и агент Бенджамина Нетаньяху. И он не только пустил по ветру всю ту репутацию, которую правые консерваторы получили в результате выборов, он еще, очевидно, ухудшился экономическими результатами, показал избирателям, что за республиканцев вообще не стоит голосовать. Сумасшедшие приходят, начинают развязывать войны по всему миру, никому ничего объясняя, зачем это происходит. Вот, то есть... Сам себе в ногу выстрелил вот этой войной в Иране и другими своими.
0: Ну, официально моментами. Мы же помним, что заявили США, что готовился удар со стороны Ирана. Они вынуждены были превентивно действовать, поэтому они нанесли превентивный удар. И основная задача – устранить враждебный режим.
1: Ну, насколько я понимаю, все было вообще ровно наоборот. На тот момент в Иране ходили люди уже преклонного возраста, которые, напротив, тормозили милитаризацию Ирана и, скорее, видели мирный цивилизованный Иран, который рано или поздно должны впустить в мировое сообщество. И как раз-таки наоборот, убийство этих старых лидеров, которые уже не готовы были к конфронтации, все их конфронтации прошли давным-давно. Оно таки породило, так и вывело на свет такую радикальную молодежь, которая, напротив, готова сражаться со всем миром за убеждение, нацию и религию. И сражается вполне успешно и добивается очень существенных результатов. И какой там мог Иран удар готовить, если к моменту вот этого начала иранской операции Израиль и уже вытеснил Иран почти из всех сфер влияния, ключевая из которых это была Сирия, юг Ливана. Там, ты же помнишь, пейджеры взорвались, там руки-ноги поотрывало все этих самых Хезболли и так далее. Я, фактически убийство Раиси очень сильно ослабило Иран. Фактически Иран задолго уже до этого ослаб и не планировал никаких таких серьезных, уж точно, ударов и так далее. То есть он всегда, наоборот, отвечал на агрессию Израиля, но никогда не бил первым. Это глупость абсолютно просто Трампа. Лоббисты, значит, идеи Великого Израиля, установление Третьего храма, втянули в чужую войну. Это война Демпартии США и вообще глобальных демократов. Это их идея расчленить Россию, ослабить и расчленить Россию за счет Украины. Это их идеи, их капитал, их вложения в фонды BlackRock и так далее. А как раз-таки для Трампа, и он сам это говорил, для меня это чужой конфликт, он мне не нужен, это чемодан без ручки. Понимаешь, в чем дело? И Иран для него то такой же чемодан без ручки. Вот Мадуро и Венесуэла, которые под боком находятся для США, это для них родная тема, интересная. То есть можно сказать, что это их геополитический интерес. Плюс там все-таки до национализации венесуэльские все эти предприятия строили американцы и британцы. Помните вы. Куба, безусловно, находится в зоне американских интересов и перманентно угрожает американской безопасности, враждебная Куба. И даже, наверное, Гренландия, которая тоже, можно сказать, что отчасти это в интересах США, но точно не Иран. Вот. Иран – это в интересах Израиля. Трамп полез в чужие войны, в результате чего все обещания по системным реформам внутри США он сорвал и аннулировал. Это касается и борьбы с миграцией, касается борьбы с наркокартелями, это касается уничтожения под корень американского дипстейта демократического, который как раз этим занимался Маск, да, за что и был выгнан. Все вещи, которые Трамп обещал на протяжении вот последних 4 лет перед выборами, все провалил. Все системные реформы провалил. И пришел вообще к тому, что его саботирует ЦРУ, ФБР, собственный дипкорпус в других странах и даже там какие-то военнослужащие. Понимаешь, в чем дело? То есть он бросился вот в эти свои военные авантюры, плюс, я так понимаю, что вокруг него некий пул инвестиционных капиталистов, которые постоянно шортят на его заявлениях. И он просто превратился в человека, который своими заявлениями двигает рынок, а на этом кто-то зарабатывает миллиарды долларов. В принципе, ничего нового, как говорится. У Буша, у семьи Бушей была компания United Fruit, ради которой они развязывали несколько войн в Центральной и Южной Америке, чтобы United Fruit забирал там апельсины, мандарины и бананы выращивать. А этот шортит на бирже, объявляя войну и мир с Ираном. Но это, конечно, не то, чего хотели американцы. Это абсолютно не системная история. Она не привела к перестроению Соединенных Штатов Америки. И поражение Орбана на выборах в Венгрии – это, вот, наверное, самый яркий знак того, что вообще трампизм, как глобальная идеология, он провалился полностью. Отказавшись от услуг Маска и еще целого ряда людей и свернув, по сути, вот эти программы глобальных реформ и наступление на леволиберальные режимы Европы, русофобские, совместительство. Трамп все, извините за грубость, просрал. Более того, изначально американцы, республиканцы именно, видят своим ключевым врагом и соперником в 21 веке Китай. Что, в общем, не лишено смысла, если честно. Наши власти всегда были американоцентричными. Это в их генезисе. Вот. Еще до всех этих событий и Владимир Путин, и его окружение, они всегда с пиететом смотрели в сторону Соединенных Штатов Америки и пытались сближаться с ними, с американскими, в основном, кстати, консерваторами. Но ничего из этого не вышло. Трамп мог бы перевернуть эту доску целиком, как ты верно заметил, сделать Россию, наверное, попробовать сделать Россию своим союзником, если бы не был таким жадным.
0: Или если бы имел достаточное количество свобод для принятия решений.
1: Ты знаешь, мы с тобой только что выяснили, что свои свободы он сам уничтожил. Вместо того, чтобы заняться системным реформированием американского дипстейта и убрать вот это внутреннее сопротивление качению, да, своей политики, он бросился в различные геополитические проекты и всякую инсайдерскую торговлю, разогнав вокруг себя очень достойных политиков, которые он реально собрал крутейшую команду. Это Тулси Хаббард, это Маск, это Такер Карлсон, важнейший, влиятельнейший христианский политолог и журналист в мире, понимаешь, которого слушает миллиард человек. И я читаю, слушаю Такера Карлсона, понимаешь, что у меня с ним в плане христианского миропонимания общего больше, чем с некоторыми людьми, с которыми я на одном языке разговариваю. Насколько огромное влияние он оказывает по всему миру. Но этот Трамп оттолкнул от себя всех этих людей. Он собрал суперкоманду и всеми последующими действиями от этой команды остался только взять Кушнер и Витков, застройщик. Все, понимаешь? Короче, если бы Трамп не был таким жадным, он бы принял добрую руку России, которую Владимир Путин в очередной раз протянул уже новой администрации, пожал бы ее, отменил бы санкции и сказал: ребят, все, с Украиной давайте сами. А хотите, мы вообще вам оружие поставим? За деньги, пожалуйста, продадим вам тоже хаймарсы. Это был бы, вот это реально был бы переворот.
0: А вы думаете, что Трамп реально обладает такими полномочиями, что мы мыслим, знаете, как в России, что если президент сказал, то все
1: обладает исполнили. Обладает полномочиями напасть на Ирак.
0: в Америке Трамп захотел и говорит, все, отменяю санкции, взял и отменил. И никто ничего не скажет. Какая антироссийская там истерия. Вот я общаюсь с некоторыми американцами, кто-то приезжал к нам в студии, общались с британцами. Они говорят, что на Западе настолько сильно разогнали антироссийскую истерию, там на грани пещерной такой русофобии. И невозможно совершить какое-либо действие и не встретить волну негодования со стороны СМИ. Это как вот если бы сегодня мы начали, и даже сейчас у нас происходит, кто-то делает шаг в сторону диалога с Соединенными Штатами, и условные наши патриоты начинают кричать, что вы такое делаете с этими пиндосами? Они же извращенцы. Только с ними воевать и атомную бомбу.
1: Не в этом дело. Не, ну нет, это атомная бомба, это все ерунда. Не в этом дело. Дело в том, что как бы людям не нравится форма нашего сотрудничества. Она не похожа на равноправную. Когда они с нами обсуждают мир на Украине, но они будут управлять Запорожской АЭС, а что не это самое, не московским НПЗ?
0: Ну, согласен с вами.
1: А может, пол Кремля отдадим, ну, им под офис? Что происходит? Поэтому люди нервничают. Говорят, что вы несете? Какой Запорожской? Мы для чего тут 4 года воюем? Ну, вот, конечно же, там, да, и патриотическая общественность это нервирует. Если бы это были нормальные, равноправные переговоры, и был бы равноправный союз между Россией и США, может быть, и не было бы никаких нервов. Может быть, и поняли бы позицию Кремля, который, понимая, что как бы союз-то с Китаем, он формально неплохой, а реально там китайцы к нам не поставляют товары двойного назначения, а блокируют там совместные инвестиционные проекты.
0: А Украине поставляют все, что нужно, в том числе...
1: Украине все, что угодно. А китайцы соблюдают большинство санкций по отношению к России.
0: Так вот, Алексей, извините, я вас перебью. Да. Вот глядя на всю эту историю, где я все-таки склонен немножко другой, у меня другая картина мира, да, я вам ее поведаю. Мне кажется, что Китай очень сильно боится, что мир распределится так же, как это было после окончания Второй мировой, когда Москва и Вашингтон, фактически разделив сферы влияния, определяли, куда будет двигаться весь мир, задавая тон.
1: Сейчас это невозможно.
0: Да, и для того, чтобы это, не дай бог, не случилось, а стало быть, Москва тоже не стала гораздо сильнее, чем она есть сегодня, Китаю это невыгодно, невыгодно это Европе, которая долгое время до Второй мировой войны была центром силы и задавала вообще весь мировой ход истории, технологический, политический, идеологический, какой угодно. Она тоже стала разделенной. И вот Китай, мыслящий себя поднебесной, Европа, мыслящий себя, значит, основой почв, всех и крови, говорит, слушайте, а что там Америка, Россия? Тут еще что-то пытаются выстроить. А давайте мы ослабим их двоих, и пусть они приползут и будут нас просить. И вот Америка должна будет помочь, просить о помощи для выхода из конфликта у Китая, а нам придется просить о помощи, ну, теоретически, там, у британцев. Вот.
1: Слушай, ну, Максим,
0: это моя картина мира, и они не позволят и будут дискредитировать все для того, чтобы Россия и США не смогли выстроить союз. Сегодня усилия США, единственный, кто может оказывать давление на Зеленского, это Трамп. Никто другой политически на него не давит. Все остальные поддерживают, выделяют деньги и молчат, даже потакают ему во всем. А Трамп, который мог бы, и иногда даже это делает, даже Израиль сейчас поругался с Зеленским, они в наших глазах, естественно, плохие, потому что они напали на Иран. А мне кажется, что подобного рода, только перевернутая с другим полюсом, идеология пронизала весь западный мир, и любая попытка выстроить отношения с Россией точно так же их обществом воспринимается враждебно, говорят, ну как можно с Путиным договариваться и с русскими? Они же, посмотрите, как по отношению к Украине. Так же, как мы воспринимаем, смотрите, как они по отношению к Ирану. И вот получается, что появилась непреодолимая пелена пропаганды, которая уверен, что далека от истины. Но мы-то знаем, как Россия в отношении Украины, истинные мотивы. Но мы скованы, и Трамп скован, потому что не может действовать по-другому. Его не поймут. И мы не можем
1: действовать по-другому. Оправдание слабых.
0: Возможно. Я просто рассказываю свою историю, но вижу, что это нас делает слабее. А союз с США, в том числе война в Иране, за счет ослабления Ирана, дает возможность там немножко вздохнуть, немного поправить бюджет, который истончился. А, естественно, отдалить какие-то сложности и кризисы внутренние. Нанести небольшое ослабление Китаю за счет Венесуэлы. Мы же не просто так промолчали по Венесуэле. Понимая, видимо, что Китай без Венесуэлы и без Ирана будет слабее. И Европа будет слабее. Не смогут они так принуждать нас. Выход сейчас Эмиратов из ОПЕК и присоединение к выходу теоретическому Венесуэлы тоже даст возможность не так сильно диктовать условия Китаю и Европе. Вот, то есть, вот эти все игры, которые пытается играть одна сторона, наши лучшие друзья. Вот смотрите, Китай наш лучший друг, но как-то он не сильно за нас. Европа лучший друг Америки, но тоже она как-то не сильно за них. А мы вроде как злейшие друзья, два противоположных полюса, но как-то вот вместе нам, товарищам по несчастью, такое ощущение, что как-то лучше, чем, скажем так, не знаю, как это корректно сказать, чтобы не нарушить ни законодательство, ни опровергнуть основные нарративы, но натолкнуть на мысль о том, что, может быть, все, что нам преподносят глобалисты, дискредитируя Трампа. И вдруг мы вот по отмашке все возненавидели этих проклятых администрацию Трампа. Ну, ровно как и возненавидели администрацию президента Путина. По отмашке все на Западе.
1: Трампа не надо дискредитировать. Он сам с этим справляется лучше любого института. Ну, смотри, здесь согласен с тем, что война в Иране пока что выгодна всем, включая даже, наверное, часть Ирана. Потому что у них обновление элит, перехват власти. КСИР произошел более радикально настроенной группе иранских политиков. Иран за счет этой войны, если, конечно, на него не сбросить ядерную бомбу, самоутвердится в качестве успешной экономической и военном плане державы, добьется, возможно, снятия санкций, каких-то преференций. Америка пока, ну, пострадала с точки зрения отношения, репутации своих ближневосточных партнеров, там Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, но за счет роста цены на нефть американцы, кстати, производят свою собственную нефть и торгуют нефтью чужой активно. Я думаю, сейчас неплохо зарабатывают, а дорогая нефть плохо для Китая, плохо для Европы. Поэтому в Европе и в Китае как бы будут испытываться проблемы. Для американской экономики такого удара, ну, не предвидится, как, допустим, для Европы. У них там низкая слишком маржа. Вот. Поэтому,
0: и для нас это выгодно, как бы, ведь ослабление Китая и Европы.
1: С одной стороны, конечно, Америка вляпалась в Иран, а с другой стороны, она, в общем, добивается ослабления своих геополитических конкурентов, в первую очередь ЕС и Китая. Во-вторых, попробовала все свои виды вооружений, которые у них есть, от «Палантира», которым они планировали все это, до высокоточных бомб, ракет, беспилотников. А, знаешь, когда у тебя такая здоровенная армия стоимостью в 1 триллион долларов в год, всегда хочется повоевать. Ну, объективно, конечно. Любой политический лидер хотел бы, чтобы его армия воевала. Потому что когда армия не воюет, там начинает быть коррупция, какое-то гниение, всякое непотребство. Вот. А тут он, да, Трампа наконец-то привел в движение эти огромные военные массы, которые раньше просто так для красоты сидели. И как бы, как минимум, они обкатались по многим вопросам. То есть очевидно, что в этом, ну, конфликте для США не только вред, но и польза. Вред в каком смысле? В том смысле, что ряд опрометчивых решений Трампа там, по иранскому вопросу сильно ухудшает его внутриполитические позиции и сильно подорожает бензин. Его рейтинги там упали до 25%.
0: А я вам не зря сказал, что Эмираты и, возможно, Венесуэла, выйдя из ОПЕК+, и начнут добывать нефть, поставляя на внутренние рынки Соединенных Штатов, могут внутри США эту проблему нивелировать. А вот для Китая и Индии эта проблема может сохраниться.
1: Да, и смотри еще какой интересный тоже момент.

0: как старший товарищ, ну, явно, хотя Трамп, по-моему, старший в биологическом плане. Карл лет 76, а Трамп уже 81. Он его там осаждает, типа, потом, не сейчас. Ну, знаешь, когда, как бы, ты же понимаешь, да, когда ты вот стоишь, и к тебе подбегает человек и говорит, слушайте, Иван Денисович, там надо вот, ок, там такая тема классная, бизнес, фигизнес, сейчас денег заработаю, ты говоришь, не здесь, гуманистик, что-то потом сядем, поговорим, что-то здесь... Начал кто-то. Ну, понимаешь, да, отношение старшего и младшего, главного и подчиненного. То есть вот эта расшифровка показала, что Трамп не находится в равных отношениях с Карлом. Те элиты, которые представляют Трамп, ниже тех элит и их влияние, которые представляет Карл.
1: Ну вот Карл, Максим, видимо, Шевченко, известный политик и журналист, он вообще рассказывает...
0: Максим Леонардович хорошо знает.
1: Да, он вообще рассказывает о том, что Карл приехал в Соединенные Штаты для того, чтобы принять капитуляцию.
0: Не думаю, что так. Думаю,
1: ну, я иначе. Вам рассказываю о том, что есть вот такое мнение, что с позиции старшего и те традиционалистские элиты, которые представляют Карл, они сегодня, ну, скажем так, в этих конфликтах, где Россия и США увязли, они представляют инструмент для разрешения, ну, то есть выхода из этого конфликта, разрешения кризисной ситуации, и Трамп вынужден просить. Ну, естественно, они теперь с позиции старшего говорят, ну, что? Это первый момент. Второй момент. Карл выступает в Конгрессе и говорит о том, что нам необходимо против России... давить, значит, помогать Украине. И даже Джей Ди Венс, который не является сторонником Украины, более того, противником финансирования, вынужден был аплодировать Карлу. Ну, скажем, такие вот наблюдения дают многие.
0: Ну, вот видишь, получается, Карл приехал, Трамп что-то пытается с ним согласовать, значит, остановку украинского конфликта. Ему в довольно грубой форме, судя по всему, король Великобритании отказывает. Вот. А потом просто через его голову обращается к Конгрессу и говорит, так, вот сейчас вот до ноября, а потом этого рыжего можно с мозгорода не слушать. Давайте, короче, как планировали, давим Россию, объединяемся, воюем все вместе против России. Вот буквально дословно, что он сказал в Конгрессе.
1: Ну вот да. И получается, что Трамп-то наш союзник, единственный, кто может надавить на Украину.
0: Получается, что еще раз возвернусь к своей алчности. Трампа погубила его. Алчность и поспешность. Две вещи. Он должен был сначала провести внутренние реформы, оставляя автономию своей команде. Он собрал вокруг себя лучшую политическую команду в США, которую только мог собрать вокруг себя политик. Собрал он ее за счет того, что был пассионарен, пережил несколько покушений, уголовных дел, получил статус народного героя, преследуемого. А у нас, видимо, не только в России, но и в Америке тоже любят такое. И шел с очень правильными программами, которые нужны были американскому народу, но не нужны были дипстейту. Он пришел, помахал кулаками и увлекся своими геополитическими авантюрами. И когда российская администрация, Кремль, протянула ему руку для серьезного разговора, он эту руку пожал, пообещал что-то и ничего не сделал.
1: Не его захотел слово, или не смог?
0: А как поди знай. Но слово его стоит ноль. И ты обрати внимание, что Трамп настолько дискредитировал себя своими заявлениями, что даже не только мы в России понимаем, что слова ничего не стоят. В Иране это понимают, в Китае это понимают. Карл это уже понял, что слова не стоят ничего.
1: Он же обозначает красные линии постоянно, да, для Ирана. А Иран их постоянно преодолевает.
0: Преодолевает, да. То есть,
1: вы за это имеете в виду, что...
0: Если бы Трамп с самого начала действовал системно, двигался со своей командой, провел бы реформы и попробовал бы по-настоящему сделать Россию своим союзником, возможно, у него бы получилось... Но это не означало бы, что украинский конфликт прекратится. Но он не сделал даже этого. Он что-то там наобещал, ничего не выполнил, зря потратил наше время и наши расчеты на политико-дипломатическое урегулирование. До сих пор еще авторшоками и Лавров, Песков делают эти заявления про духи Анкориджа, понимание Анкориджа, хотя уже понятно, что все не работает, что уже Трамп то, что он на себя взял, он не выполнит.
1: Скажите,

0: вот уходит Трамп, Алексей, вот уходит Трамп.
1: Он еще пока не уходит, он теряет власть.
0: Зеленский рассказывает, говорит, смотрите, нам нужно переждать Трампа. Более того, Зеленский, если вы вспомните, он там пришел в 2019 году еще при Трампе, переждал Байдена, собирается переждать Трампа, то есть будет уже какой-то четвертый президент, а Зеленский будет все тот же. И ну, как демократия, как вы хотели, что она постоянно менять там себе эти. Если демократический лидер, так он пусть и сидит постоянно. Зачем нам не демократический? И вот, значит, собирается Зеленский пересидеть, демонстрируя, что Трампа уже фактически не будет. Ну, раз не будет Трампа, придет кто-то другой. Скажите, пожалуйста. Вот вы говорите, зачем он, Трамп, потратил наше время? А кто другой, или чем другим бы мы занимались, или кто-то другой мог бы оказывать хоть какое-то давление на Зеленского и принуждать Украину подписать соглашение для того, чтобы конституировать, что украинская сторона признает теперешнее нахождение вооруженных сил Российской Федерации по линии там, разграничения плюс Донецкая, Луганская область. Ну, фактически, это капитуляция для украинской стороны.
1: Республики.
0: Да.
1: Они у нас республики.
0: Да-да-да, извините.
1: В России. Области, они в составе Украины были.
0: Ну, а сейчас это разве они не области?
1: Нет, республики.
0: Республики, хорошо.
1: Как и Республика Крым. У них статус государств в составе Российской Федерации. Название республика по Конституции означает, что это государство в составе РФ. Это, скажем так, наиболее высокая степень региональной автономии, которую может предоставить федеральный центр. Донецкой, Луганской народной республики и Крыму эти статусы были предоставлены за то, каким героическим путем они вернулись в состав России.
0: В общем, вы понимаете, что я хочу сказать. Да, спасибо за уточнение. Смысл в том, что для Украины это подписывание капитуляции. Конечно же, Украина не желает пойти. Ну, любой здравомыслящий человек такого бы не сделал. И Трамп фактически оказывал давление для того, чтобы Зеленский подписал подобное соглашение. А кто другой мог бы или будет, это нет. Если у нас другие союзники, ну, Китай точно не будет. Они, наоборот, там выстраивают какие-то дружественные отношения. От европейцев ожидать в принципе невозможно. Придет, вот мы сегодня ругаем и хаем, Трамп нехороший, он там, это, рыжий, еще какой-то, бесстыжий. А кто придет и будет делать, если попытка Трампа противостоять системе кончилась победой системы? Система задавила.
1: Не было попытки, еще раз.
0: Ну, это вам, вы так
1: он должен был сначала провести внутренние реформы, как его и просили, как он сам обещал, а потом уже оказывать влияние.
0: А мы ждали, чтобы он оказывал влияние, а потом
1: идея американских изоляционистов именно в этом была. Сначала внутренние реформы в США, а потом уже с новых позиций.
0: А российской Америка стороне нужно было ждать, пока будут реформы, или чтобы он уже оказывал давление
1: Трамп на Зеленского? В рамках изоляционистской идеологии, с которой он пришел, должен был вообще полностью выйти из украинского конфликта, сказать, это больше вообще не моя проблема. Никакие палантиры, старлинки, ни один американский военспец в этой движухе не участвует. Но еще раз повторю, жадный и посредственный президент Трамп вместо того, чтобы двигаться по той политической линии, с которой он пришел со своими союзниками, он просто решил, что он сейчас еще тут выгод себе наловит. Атомную электростанцию ему дадут под управление, не знаю, что там, прииски на Дальнем Востоке России. Тут он всеми рулить будет в Закавказье, не работает это так. Понимаешь, в чем дело? Он институциональную реформу не провел, базис под свою политику не сделал, и, естественно, надстройка начала рушиться, гарантированно.
0: Извините, тогда я уж совсем вам начну оппонировать. Сидит себе Трамп, у них идет отмывка бюджета. Российская сторона обращается, говорит, Дони, помоги, предположим, да? Вот. Дони говорит, хорошо, я вам помогу, мне с этого что? Говорит, ну, возьми там, условно, ресурсы, которые есть, ну, не наши, а их. Говорит, ну, теоретически хорошо, я тогда вам помогу. Сейчас попробую только взять. Начинает воевать с Зеленским за ресурсы. Продавливают его, подписывают сделку. Помните, там начинается сложная борьба через антикоррупционные органы Украины, которые должна фактически контролировать Америка. Но Deep State не позволяет окончательно этому все контролю состояться. Естественно, дружественные Зеленскому глобалистские силы противостоят и не позволяют это все сделать. Вы говорите, зачем он торгует и поставляет. Не знаю, можно ли сравнивать, зачем мы, зная, что европейцы производят на газу и нефти вооружение, поставлять им газ и нефть. Ну, такое. Вот, мое очень неглубокое понимание. Неглубокое понимание, которое...
1: Очень сомнительно торговать со странами, которые производят вооружение.
0: Мне кажется, что сегодня мир настолько глобален, что политический лидер, он не может сегодня принять какое-то такое решение однозначное, ну, как это мог сделать Сталин, да, которое бы не спровоцировало бы волну протеста и негодований и не породило бы внутриполитические бурления. Вот, и поэтому и мы не можем это сделать, и, ну, понимая, зачем нам негативные последствия, как и Трамп не может сделать. Мы с вами рассуждаем максималистски и говорим, а пусть он вначале сделает так. А он себе сидит и думает, ребята, Максим, а кто Трамп, ко мне обращается, вы ко мне или я к вам?
1: Дискредитировал себя, свое окружение, правоконсервативную политику, как таковую, и республиканскую партию. Его не переизберут. И Венс гарантированно не выиграет выборы после него. А демократы глобальные вернутся к деконструкции России. Уже все вместе, возможно, уже в этом ноябре. Никакого анкориджа не будет. Трамп должен был делать резкие движения, четко как бы обозначающие его позицию, на что мы и рассчитывали, и это было бы правильно. Но он этого не сделал. В итоге он сам вляпался и нас вляпал.
0: А я думаю, что у него просто не было...
1: Чем мы должны были заниматься? Я скажу, чем мы должны были заниматься. Если бы не было анкориджа, президент бы полностью сосредоточился на внутренних наших, внутриполитических, внутривоенных реформах для достижения окончательной и безусловной военной победы. Когда не было бы шанса по-простому решить через Трампа, все бы думали только о войне. И с Зеленским договаривались бы российские ракеты уже наконец-то. Но многие спрашивают уже 4 года, почему с Зеленским не разговаривают с Ирконом и Искандерами и другими. Его убить можно было раз 5 за это время. Даже артиллерийскими способами. В Херсоне, например, в 23-м году.
0: Ну, об этом, да, задают вопросы украинцы.
1: Может быть, если бы не было разводки Трампа и его вот этой вот псевдопопытки помириться с нами и найти с нами компромисс, президент бы полностью сконцентрировался только и исключительно на ведении войны до победного конца.
0: Вот сволочь.
1: А когда у президента, когда у президента есть вариант гораздо более легкого решения, сулящего еще и экономические перспективы и возможное разрушение внутренней НАТО с Америкой, это как бы вроде как путь по наименьшему сопротивлению. Как любой политик здравомыслящий, Путин выбрал путь наименьшего сопротивления. Но мы видим, что Трамп оказался в этом плане партнером ненадежным.
0: Банально и нас выиграл. Обманул. Цинично надул.
1: Это сказал ты.
0: Нет, вот. Трамп что сделал?
1: Знаешь, нет, не думаю, что он прям обманул. Думаю, что он просто не справился. Потому что не сконцентрирован на главном. Потому что вокруг него бегают какие-то безумные христианские сионисты. Это такое очень специфическое явление американское.
0: Очень приятно слышать от вас, что вы тоже считаете, что религиозная повестка должна быть вынесена вообще за скобки.
1: Приятно. Ну, как минимум приятно. Вокруг президента США не должно быть людей, которые выдают себя за христианских пасторов, а проповедуют идею помощи израильтянам в строительстве третьего храма. Это настолько, с религиозно-христианской точки зрения, такой сюр, что даже Христослам, или как там, который вот Абтиалудинов, Абтиароныч у нас проповедует, экуменизм соединения ислама и христианства, да, там единое целое, некое такое социокультурно-политическое религиозное движение, даже он отдыхает по сравнению с христианским сионизмом. Понимаешь, в чем дело? И когда там вокруг Трампа ходят... А у Трампа у него синдром нарцисса, причем очень выраженный. Он часто голову закидывает, губежки, это самое, пучит. А с таким возрастом,
0: обижается, который у него...
1: А, да, это самое. То есть даже ты можешь посмотреть экспертизы по его физиогномике поведения, и тебе общественные экспертизы там дадут тот же самый результат, что у человека обострение синдрома нарцисса. А вокруг него бегают сумасшедшие религиозные фанатики, которые говорят, потратить все силы Америки для победы Израиля. Вот, ну то есть это какой-то сюр. Это если бы, не знаю, у Путина стал бы советником какой-нибудь радикальный монах православный, какой-нибудь, знаешь, вот, вообще изгнанный из монашеского пострига, там, пришедший там, не знаю, такой супер-распутин, не знаю.
0: Ну, видите, к огромному сожалению, у нас все равно религиозная повестка в политическом контексте существует, и даже ее иногда примеряют как некоторый шаблон
1: восприятия. Скорее всего, в самой основе, на самом верху политической повестки, там, где обращаются старые европейские элиты, которые Карл представляет, Карлсон и другие люди, там только религиозные, мистические и иные вещи предопределяют развитие событий. Это еще раз повторюсь, ситуация острова списков Эпштейна и вот это его, извини меня, он храм сатаны там построил, храм Ваала, и в это серьезно верили. И Пит Хаксет, который приезжает в Израиль и, выступая перед религиозными иудеями, говорит, мы сделаем все, чтобы вам помочь восстановить третий храм. Явно у людей не про день, не деньги в головах. Денег у них и так много, у них все деньги мира есть. Понимаешь, в чем дело? Это явно не в деньгах дело, и даже не в земле. А людям на таком уровне, ими двигают совершенно другие мотивы. Нам, простым смертным, зарабатывающим свою копейку каждый день, да, непонятные. Но там именно религиозный фактор доминирует. Может быть, мистический, религиозный, какого угодно. Их там очень много. В общем, давай все это скомпонуем обратно. Мы так галопом по Европам пробежались. А дух Анкориджа провалился не по нашей вине. Он провалился. Все, я считаю, можно забыть уже. А он провалился по вине Трампа. Потому что Трамп, вместо того, чтобы провести системные реформы со своей сильной командой, он остался в украинском конфликте, он позволил остаться Старлинку, Маска, Палантиру, который открыто признается, что 500 тысяч целей поразил в зоне СВО, наших, да, российских целей, нас, наших ребят. Он это все позволил сделать, а это его как раз парни-то были. Вот. И в результате как бы ни рыба, ни мясо. То есть он нам что-то обещает, какие-то перспективы, а не делает никаких шагов. Даже частичной отмены санкций не сделано было. Президент сделал, наш президент сделал много шагов, показывающих нашу готовность к некой консолидированной позиции. В результате мы зря, не по вине Трампа, зря потратили год. Сейчас нам опять надо возвращаться и полностью аккумулироваться вокруг военного решения конфликта. То, что с Европой, с этой Европой, которую представляет Карл, договориться не получится, мы слышали в Конгрессе США. Не выйдет. С ними могут быть только, как говорится, у нас земельный вопрос, или как это, либо я ее веду в ЗАГС, либо она меня ведет к прокурору из Кавказской пленницы. Да? Тут третьего не будет. Либо они добьются военного поражения или внутриполитического кризиса в России, в результате которого сменят власть на свою, либо мы какими-то действиями, какими можно спросить у Ирана, добьемся того, чтобы они от нас отстали, понимая величину рисков, которые сопутствуют. Сейчас они настолько обнаглели, что считая, что Россия не ответит вообще ни на что, что уже даже Польша с Германией проводит учение по нанесению ядерных ударов по Калининградской области. Вообще сюр какой просто. Вообще дичь какая-то. Вот. Ну, пора ощетиниваться, если мы хотим выиграть в этом военном конфликте. Может быть, хотелось бы и подписать сейчас какое-то перемирие, чтобы Донецк перешел полностью в ДНР к нам. Но нам не дают и не дадут. Вот. Вообще войны ведутся для двух целей. Да, это деньги и выживание. Вот, Трамп, допустим, с Ираном ведет экономическую войну, а Иран с Трампом войну за выживание. Поэтому Трамп выигрывает. Иран выигрывает, как ни странно, в этой войне. И к Ирану сразу присоединяются те, кто хотят уязвить США. Это Китай и Британия, как ни странно. Самолетики американские британским ПВО сбивали в Иран. Есть такая информация. А Россия ведет с Украиной экономическую войну, а Украина с Россией экзистенциальную за выживание. Потому что современное украинство настолько радикально, что не может прижиться в мире, где Россия победит. Понимаешь, в чем дело? Поэтому они ведут с нами войну за выживание, а мы ведем с ними войну за экономику. Поэтому нам эта война дается очень тяжело. А нарративная часть, с которой я начал наш с тобой разговор, она как бы всегда фоном, но она всегда не очень значительна. Если бы она была очень значительной, мы бы действовали гораздо более жестко. А мы зачем-то бережем какие-то американские, британские активы, даже на территории Украины, даже в Кривом Роге до сих пор британский этот самый сталелитейный комбинат работает. Ну, украинский, ну теперь британский. Бережем их собственность. Когда мы начнем экзистенциальную войну, как наши деды воевали в 1941-1945 году, войну за сохранение страны и цивилизации. Уже не важно было, она под Сталиным или под Николаем. Важно было, что ее в принципе никакой не будет, если Германия победит. Тогда мы победим. Наверное, в 26-м году, я надеюсь, в Кремле и в других элитах придет осознание, что пора вести войну экзистенциальную, потому что Европа уже заявила и готовится к экзистенциальной, а не экономической войне с нами. Немцы отказались от российского газа, страдают по 3 цены, его покупают, но продолжают держаться и готовятся к войне с Россией. Опять экзистенциально, за выживание. То есть это не немецкий политический стеблишмент, это, понятно, вот этот глобалистский стеблишмент. Мы с ним не договоримся. И если мы продолжим вести такую конвенционную войну-переговоры на Украине, мы просто дождемся момента, когда действительно Трамп уйдет, и американцы полностью обратно вернутся в поддержку Украины, а Европа за это время подготовится к войне. И тогда нам будет противостоять весь блок НАТО плюс Украина, как они и хотели, к чему они сейчас и подводят. А если мы хотим, чтобы этого всего не произошло, и в какой-то момент, не дай бог, не полетели ядерные ракеты во все стороны, лучше сейчас добиться победы и начать вести экзистенциальную войну, чтобы ее остановить. Договариваться с Зеленским – это плохая история. На мой взгляд, вот так.
0: Последний короткий вопрос. Мы видим заявление со стороны руководства Палантира, ну и в частности там исполнительного директора Карпа, о том, что необходимо, вопреки повестке глобалистов, которые государства нивелируют, распространяют корпорации, транснациональные корпорации, коммерческие частные организации, их влияние усиливают, то здесь как раз наоборот акцент на том, что необходимо сплочаться вокруг государства, ну, в первую очередь Соединенных Штатов, всеобщая мобилизация, ну и что-то такое схожее, с чем выступает Российская Федерация, которая против усиления роли транснационального капитала и за усиление государственнической позиции как основного легитимного регулятора всех внутренних процессов. Как вы можете прокомментировать это? Что это за антиглобалистская повестка от глобалистских фактически структур? У нас что, все смешалось? Либо мы переходим к такому поляризованному противостоянию, где четко определяются контуры, где и кто против кого, выступает, и что может быть Трамп и его сторонники, те, кто Питер Тиль, который привел Трампа к власти, как многие говорят, что фактически понимает, что Трампу сейчас может быть плохо и необходимо усилить. Трамп не собирается сдавать позицию глобалистам, и, может быть, начнется целая эпопея за сохранение власти, устранение всех политических конкурентов. Ну, фактически, как это на Украине сделано, там нет оппозиции. Как это в Иране полностью зачищена вся оппозиция. Есть только конкуренты за административную исполнительную власть. Ну, вот примерно так же и будет сохранение политического режима. Там КСИР, здесь Азов в Украине, а здесь будет там режим палантира. Ну, а меняться будут там условные менеджеры. Вот,
1: Ты имеешь в виду вот эту вот декларацию технофашизма, которую Алекс Карп опубликовал недавно?
0: Ну, себя, да? Пусть будет так. Они так себя не называют, декларация технофашизма. Они-то по-другому себя именуют.
1: У них вообще очень интересные и специфические взгляды на жизнь у Тиля и Карпа. Там, во-первых, они там как бы диктатуру фриков объявили. Ну, то есть, что, дескать, фрики, девианты, все вот эти вот, они теперь будут править миром, потому что они самые умные, дескать, их психические и социопатические отклонения порождают высокий интеллект, способность работать над сложными системами. У американцев даже есть слово такое, не сейчас сериал.
0: Но они без эмпатии. Без эмпатии, они просто чистые
1: аналитики. Да, безэмпатичные. Но это ничем... Человек, мало отличающийся от искусственного интеллекта. Абсолютно неэмпатичный человек, да. Вот, а поэтому от них можно ожидать чего угодно. Люди без эмпатии могут убить миллиарды и не поморщиться. Они скажут, ну вот зачем нам 8 миллиардов человек, нам нужен миллиард на планете максимум, а 7 надо убить. И с точки зрения человека, отсутствующей эмпатии, располагающей идеологией технофашизма, он вполне обоснованно может быть.
0: Как так вот я вам к тому и говорю, что, может быть, обоснованно. Трамп еще не все закончилось, и к ноябрю не произойдет ожидаемой смены политического режима Трампа. Может, он станет диктатором, укрепится за счет вот этих технократов, и мы увидим совершенно другую картину, которую опять многие наши аналитики не прогнозировали.
1: Все может быть. Мы находимся в таком периоде, в котором стопроцентная аналитика и предсказание невозможно. Можно предполагать, как это будет развиваться история, но ты знаешь, насколько сейчас трудоустроен со своими проектами Алекс Карп, при Трампе он также прекрасно приживется при демократах, потому что, насколько я слышал, он тоже нетрадиционных сексуальных взглядов. Вот, он... Вот идеология, которую он продвигает, идеология девиантов, она ничем не отличается от леволиберальной идеологии, которую двигают, собственно говоря, в Европе. Вот это вот ЛГБТ+, запрещенная в России экстремистская террористическая организация, идеология. Поэтому ему и здесь, и там будет хорошо. Диктатура технофриков, вот, ну, если как бы, это вообще совсем отдельная история. А отчасти здесь есть в этом зерно рациональное, безусловно, даже по фронту СВО мы видим, что двухметровые суперкрутые спецназовцы уже не решают на поле боя, да, там, гренадеры, а решают на поле боя люди, которые хорошо двигают джойстиками, у которых просто развита моторика, внимательность и тоже отсутствует эмпатия, определенная психопатия. То есть в каком-то смысле новая вот эта технологическая, военная и экономическая революция действительно выводит на первую роль не очень красивых казистых, но очень умных мальчиков и девочек, которые при определенном стечении обстоятельств могут захватить власть в государство. Но а зачем тогда им вообще государство? То есть ты как бы их противопоставляешь, типа они за государство против корпорации. Так, на мой взгляд, как раз Палантир и другие, это как раз прообраз будущих корпораций, которые вытеснят государство.
0: Но здесь, а они призывают, это в нашем представлении традиционном, что транснациональный капитал должен убрать государство, которое составляло им конкуренцию. А сегодня то ли они так глубоко проникли в государство, что понимают, что а зачем нам менять, мы просто... Внутри Конечно. Государства будем сидеть на должности. Как там мы с вами беседовали, рассказывали, каждый будет на должности, это феодал. У него свое решение, он будет суверенен. Ему не нужно будет обращаться и нанимать каких-то менеджеров. Он легализует себя на конкретной должности, получит территорию окормления. Все будет. Модель есть. Откуда взять американца?
1: Да. Я думаю, что все-таки касательно Карпа, он же сейчас вот нанимает, допустим, Палантир активно нанимает бывших британских чиновников себе на службу.
0: Из разведки, то есть это, в первую очередь.
1: Да, из разведки. Да. Это вообще самые элитные, так сказать, кадры в Британии. Вообще британская разведка – это и есть элита этой британской нации, там, в высших ее эшелонах. То есть он же не замыкается на США, как там Маск замкнулся на США, например, полностью. То есть Маск без США не сможет существовать. А Карп, наоборот, строит глобальную империю и предлагает свои продукты для военных и гражданских целей разным странам. Поэтому нет, не думаю, что здесь есть противостояние какое-то такое выраженное. Трампа пока хранить рано, даже если он проиграет выборы.
0: Вот и я вам о том же, что вы меня убеждали большую часть программы, что все.
1: Скажем так, нет, он не потеряет власть целиком, но он и раньше, как ты говорил, был в очень жестком контексте, но у него было 2 года, чтобы почти без сопротивления провести институциональные реформы. Если он проиграет хоть одну из палат, все. Про реформы можно будет забыть. Следующие 2 года будут для него адом, где он будет отбиваться от демократов, от импичментов, от вот этой всей движухи. Он что в прошлый раз встрял в эту историю, что в этот раз сейчас вот-вот встрянет в нее. Почему я думаю, что так и произойдет? Потому что Орбан вот был сигналом. Все понимали, и Трамп понимал, что Орбан важнейший союзник США сейчас в Центральной Европе. И позиция моста для России и так далее. И они не сделали ничего вообще, чтобы помочь Орбану. И они могли заехать за полгода, начать работать и проработать эту историю, чтобы Орбан разгромно выиграл. Но этого ничего не было сделано. Ну, очень поверхностно.
0: Да, все. А я вам скажу другую историю. Извините, что у нас как-то такой да. Диалог в основном
1: дискуссия.
0: В качестве спора. Да, дискуссия.
1: Хорошо, пусть будет.
0: Но я вам скажу другую историю, что помните вот эти все моменты, когда за ночь торгов 500 миллиардов там разыгралось, так было много раз, то определенные политические элиты, которые находились возле Трампа, неимоверно обогатились и подумали, а зачем нам выступать на стороне демократов, консерваторов, которые антитрампистов, находясь внутри республиканской партии, когда вот выгодно находиться рядом с Трампом. Возмущаются те, кто остался вне темы и вне доли, а многие тайно стали сторонниками. Ну, как, например, Зеленский, который, придя к власти, дал окормление всем своим кумовьям, новую элиту сформировал. Зачем договариваться со старой? Дорого. Вот давайте возьмем новую. И мы не знаем, где что и произошло. Посмотрите теперь на Венгрию. Я расскажу свою точку зрения. Трамп обратился и попросил, говорит, европейцы, пожалуйста, Орбана, мой человек. Естественно, европейцы сделали все для того, чтобы Трамп не, чтобы Орбан не сохранился во власти. Ну, не все контролирует Америка, тем более мы понимаем, что трампизм – это такое оппозиционное внутри, по отношению к глобалистам явление. Но как-то так получилось, что то ли перекупили, то ли договорились, то ли тот же Питер Тиль, Карп, не знаю, кто там еще, поговорив с Петром Мадьяра. Ну, скажем так, видно, что он вообще не отступает ни от каких позиций. Даже по Украине. Даже по выделению траншев. И партия, я думаю, что еще не закончилась. Ну, поменяли. Ну, не удержал. Ну, наплевали европейцы на Трампа. Собственно говоря, это не то, чтобы Трампа дискредитирует, сколько обнажает еще больше противостояние с Америкой, Европой. Ну, это и развязывает руки Трампу. А дальше мы перейдем во вторую серию.
1: Как ЦРУ проиграть выборы в Венгрии, позорище страшное.
0: А почему вы
1: думаете, что они проиграли? Либо с ЦРУ что-то случилось, либо Трамп ЦРУ не контролирует.
0: Либо перекупили, перекупили Петра Мадьяра, позволив
1: скрыть... Возможно, да.
0: А что ничего не изменилось? Быть? Такая ставка была, так старались, говорят, сейчас Мадьяр придет, порядок наведет.
1: Цыплят по осени считают. Я думаю, надо посмотреть на дальнейшие его действия. Посмотрим, что будет. Пока, ну, да, он не отступает от тех завоеваний Орбана, которые есть, но эти завоевания бесплатно отдавать никто бы не стал. То есть он что-то вместо этого хочет
0: получить. Но мы не знаем.
1: Видимо, идет какая-то внутренняя расторговка. Плюс ты не забываешь, что там все-таки Австро-Венгрия бывшая, и там есть еще третьи люди, которые не на виду, но оказывают очень серьезное влияние на политические процессы Венгрии, Сербии, Словакии, Болгарии, Австрии, скажем так.
0: Ладно.
1: Габсбурги, допустим.
0: Будем смотреть и на развитие событий, следить за тем, как эти события развиваются, какое влияние они оказывают на Россию, и держать кулаки за то, чтобы влияние России не ослабевало, росло, а также это позитивно сказывалось на внутреннем политическом дискурсе и на благополучии всех граждан России и всех тех иностранцев, которые решили поддержать сторону России.
1: Дай бог.
0: Спасибо большое, Алексей, что сегодня были с нами. Друзья, напоминаю, что сегодня в гостях у нас был Алексей Живов, публицист.
1: Да, всего доброго.
2: Вы слушаете Радио Патриот на сайте mixta.ru.
3: Здравствуйте, дорогие товарищи! Приветствуем вас на канале «Точка сборки». С вами сегодня я, шеф-редактор проекта «Эра» Елена Аверченко. И мы продолжаем работу над совместным проектом «Родиной управляем вместе» с Мариной Николаевной Хохловой, специалистом по глобальным системам управления, лауреатом премии правительства Российской Федерации в области науки и техники, автором десятков объектов интеллектуальной собственности, научных статей и книг. Марина Николаевна, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я поняла, что мы сменили дислокацию. Мир, мой труд.
3: И вот мне тоже это немножко форс-мажор получился, но мне тоже показалось это очень символично.
4: То есть
3: и
4: из
3: очень
4: темноты
3: в тему.
4: Мы прямо вошли про труд будущего вот в этой студии снимать, и
3: отлично,
4: мне кажется,
3: да,
4: тематически
3: мне
4: верно.
3: Очень здорово. Напомним нашей аудитории, что в рамках вот этого проекта, на котором мы работаем уже на протяжении длительного времени, в предыдущем эфире мы с вами начали рассматривать феномен труда, и посмотрели, насколько извратили, исказили и изуродовали, прям скажем, это понятие, которое вообще-то из обезьяны сделало человека. Вот. Наши капиталистические, как говорится, планировщики, авторы этой капиталистической системы, мироустройства и так далее. Вот сегодня...
4: Ну, там постарались все. Понимаете, ировладельческие
3: строи,
4: феодальные, капиталистические. То есть старались все.
3: Да, и сегодня, я так понимаю, мы поговорим как раз о том, что нам делать с...
4: А каков труд будущего?
3: Да.
4: Вот давайте просто кратко.
3: Да, совершенно
4: вот не
3: верно.
4: Будем просто
3: вот
4: дальше...
3: при том тяжелом и достаточно таком, ну прям тяжелом анамнезе, да, то есть что человечество накопило в этом отношении, что же будет дальше? Это же очень важно.
4: Вы знаете, мало того, мы очень серьезно труд покажем, что будет опираться, конечно, и на дальнейшее рассмотрение, это такой некоторый анонс, понятие собственности. Вот труд и понятие собственности окажется очень тесно связан. А мало того, что отношение к труду и что такое труд, как основа жизни нашей на Земле, это очень важно, вот труд будущего, мы о нем поговорим. Но второй момент, это, конечно, вот будет обязательно таки вскользь еще относиться к собственности, а что такое собственность, и это мы рассмотрим эволюцию собственности на следующих как раз наших встречах. Я немножко кратко повторюсь, чтобы
3: конечно,
4: у нас было понятно. Да? То есть мы понимаем, что и уже, скажем так, утвердились, что вся Вселенная состоит из природы, экосферы, которая нами не создавалась, да? Которая нам вот подарена так вот, природой, да? Экосфера. А социосфера – это, конечно, мы очень рады, что как люди мы здесь творим социосферу на планете Земля. И техносферу, то есть тот уже результат труда, который мы видим. Это наши дороги, это наше жилище, это то, что мы едим, это то, что мы одеваем, это то, на чем летаем, это то, на чем передвигаемся, там, где мы работаем, где создаем что-то уникально полезное. Первое, прежде всего, конечно, лично для себя. Второе, это, конечно, для семьи какого-то группы коллектива. И, конечно, планетарно то, что мы создаем. То есть вопрос заключается в том, что техносфера – это искусственно создаваемый мир, это мы должны уже все понимать. И второй момент – это, конечно, когда мы говорим о том, что результатом труда является чья-то прибыль или деньги, или полученный оклад. Вот это неправильное отношение к труду, измерение своей жизни полученными окладами – это совершенно тот момент, который мы точно так же хотели бы обязательно в будущее не брать, как мы тоже договорились в прошлый раз, потому что мы сказали о том, что главным результатом труда является что-то полезное, сделанное для себя, семьи и общества. Понимаете, другого нет. Это должен быть некий результат. Результат – это материальный, он может быть, и нематериальный. У каждого результата есть обязательно автор, у него обязательно есть оценка качества и пользы того, что он сделал, или вреда, который он наносит, к сожалению, под этикетками пользы, которые мы должны там рассматривать, сколько там пользы того, что мы положим себе в рот, или вреда нам создали.
3: И оценка – это не всегда равно стоимости, которая указана на этой этикетке отдельным ценником.
4: Вот это третий, совершенно правильно, Леночка, потому что самое главное – это еще оценка необходима справедливая, потому что нам надо сопоставить мой труд и ваш труд, потому что нам необходимо будет обменяться трудом с фермером, трудом со слесарем, трудом и так далее. То есть для сопоставимости труда, для того, чтобы обменяться нашими результатами труда, конечно, эта оценка еще должна быть справедливой. То есть тот вопрос, который вот сегодня не решен ни у кого во всем мире, а наоборот, вы посмотрите, что делается. Получается, что сегодня Соединенные Штаты Америки, Трамп, прекрасно считая себя необыкновенным, прекрасным победителем, гегемоном, который хочет сделать Америку великой снова, бомбит вместе с Израилем чужие страны и объявляет какие-то тарифы. И вы же согласны, что никак себестоимость добыча нефти или добыча не изменилась, а цена оценкой изменилась, и она вдруг начала диктоваться спросом.
3: Они еще и манипулируют этим. Вот эти словесные интервенции, вдруг конечно, какие-то люди упали, внезапно заработали на этом под прыжки курса.
4: Потеряли.
3: А потом, а кто потерял? Ну, кто не спрятался,
4: не спрятался, я не виноват. Трамп не виноват. То есть мы видим, что динамика вот этой оценки сопоставимости, она полностью потеряна, и сегодня это эксплуатируется просто для обнищания. По сути дела идет грабеж тех долларов, которые заработали нормально люди. Грабеж тех всех евро и так далее и тому подобное. Это, по сути дела, несомненно, метод стерилизации денежной массы и той проблемы, которая существует в ФРС. Это война. Это война не только горячая, это война экономическая, которая точно так же приводит, к сожалению, к гибели и к разрушению судеб людей. И поэтому это очень важный вопрос. И вот этот вопрос, когда мы говорим, что должны быть авторы понятные, кто результаты труда, а мы говорили, нам решили дать подарить занятость и оплату занятости как результат. Просто мы нас наняли, а потом мы оплатили, значит, эту занятость. Вопрос оценки грамотной и правильной, и справедливой, и оценка, которая должна быть сопоставима для того, чтобы осуществлять справедливо и эффективно мену. И следующее – это общественный, конечно, очень важный вопрос. А чьи же результаты, вдруг появляется тут же собственность? Вот у нас общественный с вами метод производства труда. Понятно, что мы всем обществом создаем что-то, части самолета. Мы всем обществом создаем очень сложные объекты, дорогу. Мы всем обществом создаем уникальные атомные электростанции. Вот этот общественный труд, он вступил сегодня в неразрешимый конфликт с частнособственническим таким присвоением результата и дальше установки вот этого, вот этой цены на это. Угу. Понимаете? То есть на сегодняшний день вот это противоречие неразрешимое, которое мы видим и в Китае. Китай говорит о том, что он коммунистический. Где? Где? То есть вопрос заключается, вот этот конфликт, который порожден отторжением результатов труда от человека труда, это серьезнейший конфликт, который мы будем разрешать с вами. Обязательно. Следующий момент – это, конечно, вопрос о труд и рассматривать человека как человеческий капитал. Но кто-то думает, что это его капитал. Он наращивает свой капитал, свою компетенцию, свой профессионализм. Он пишет себе с помощью изумительное резюме, думая, что капитализирует.
5: То есть увеличивает, накручивает свою цену, чтобы подороже себя продать.
4: Вопрос заключается в следующем. А чей же этот человеческий капитал? Уважаемые люди, он считается, это не ваш капитал. Тоже, точно так же у нас, оказывается, есть работодатели, которые... Это они владеют человеческим капиталом. Это они его оценивают. Это вас взвешивают и покупают. Точно так же, как покупали ресурсы материальные, нематериальные, а теперь еще человеческие. Но вот эта продажа, продай себя. То есть вот то, что сегодня опять вот проходит сейчас прям вот актуально, значит, знания. И у нас выступают на какой-то форум знания проходит. И то, что у нас выступают сейчас правительство, члены правительства, члены администрации президента и депутаты, и различные другие персоны, СМИ, там, например, Соловьев там, и другие, то мы видим, что то, что сегодня молодежь, которую привезли с разных уголков земли, я не знаю, по какому принципу они появились там, но то, что сегодня... Я послушала несколько выступлений, а вот эта линия на то, что ты должен себя продать, это, конечно, сохраняется. И из уст правительства явно рассматривается. Мало того, вы знаете, конечно, ну, немножко небольшое отвлечение. У нас министр есть финансов, Силуанов.
5: Есть. Факт.
4: И вы знаете... Но что могу сказать? Ему надо прочесть опять закон нашего правительства и указ президента о традиционных ценностях, ради чего мы вообще должны жить и так далее и тому подобное, работать, как мы должны относиться друг к другу. Потому что, представляете, выходит министр и говорит с молодежью, просто молодежь, вот угу. Совершенно студенческая, из колледжей, только пришли на работу, а он им рассказывает, как надо быть финансово грамотным и сберегать капитал и куда его инвестировать. Вот куда инвестировать? Это самая важная задача перед молодежью, оказывается. Это куда инвестировать капитал.
5: Чтобы получать ты деньги и ничего не делать, да? Я правильно понимаю?
4: Конечно. Конечно,
5: отличный это пассивный план доход. Для молодого человека.
4: Мало того, обратите внимание, план. У него нет денег на свое образование. Не было денег. Его многих загнали с родителями ли или без родителей в кредиты, страшные кредиты, только для того, чтобы получить это образование. Обращаю ваше внимание, что это то, что мы потеряли во всем человечестве. То, что СССР показал, как надо давать образование. Он сделал наоборот возможным получение образования из любых семей бесплатно во всех вузах. Мало того, доплачивал с тем, кто хорошо учится, кто, во-первых, поступил в этот вуз соответствующий уже уровнем, он еще и доплачивал либо обычную стипендию, если ты просто учишься без троек, либо повышенную стипендию, вот мне удавалось всегда получать повышенную стипендию, которая на 20-30% была больше, чем обычная стипендия. Мало того, у нас была возможность просто на кафедрах эффективно работать. У нас была возможность на проектах, и это были курсовые работы, которые вкладывались в нашу образовательную. Когда говорят о том, что мы все такие были, вы знаете, вот каких-то очень много людей, которые, конечно, очень хотели бы замарать СССРовское хорошо. Было ли в СССР плохо, плохие какие-то элементы? Конечно. Но СССРовское хорошо замарать нельзя. Вот я хотела бы сказать, что то, что студентам, несомненно, понимали, что студент не должен сидеть на шее совсем у родителей, и что он, во-первых, может, если он хорошо делает свое дело, это учится, он должен получать стипендию, половина зарплаты, да, как минимум 40 рублей он получает, а дальше повышенные стипендии, а в московских вузах получали больше. Это первое. И второй вопрос – это, конечно, всевозможная мат-помощь. Это специальные завтраки, это специальные столовые, это специальное, то есть это почти бесплатное общежитие, это взаимопомощь друзей, это возможность заработать на хоздоговорных работах, если ты хочешь получить уже профессию.
5: Слушайте, люди же реальные деньги привозили оттуда вообще.
4: Мы работали на стройотрядах, мы работали на картошке, мы работали на заводах. Я, например, так как я рязанка, я работала на рязанском станкозаводе и крутила станки с ЧПУ и так далее, или там на полиграфии, или ходила манекенщицей в доме быта у себя в Рязани, работала манекенщицей, зарабатывала деньги. Mm-hmm. То есть то, что мы могли зарабатывать денежные средства еще дополнительно, работая на нескольких кафедрах и так далее и тому подобное, было желание. Вот если есть желание, ты можешь как по своей специальности, так и не по своей специальности совершенно нормально было заработать деньги. Но у тебя был фундамент для того, чтобы можно было переехать в другой город и выжить. Сегодня образование, это я хотела бы сказать Силуанову, Силуанов, министр, это вы сделали. Это вы говорите о том, что нельзя зарабатывать, наоборот, скажем так, решили зарабатывать ВВП на образование платно. У нас, по сути дела, все образование становится все более и более платно. И это кастовое общество, это выращивание кастового общества. Вот такой подготовки к труду, когда любое образование, начиная с 9 класса, становится платным, это то, что мы с вами не возьмем. Мало того, для нашего завтрашнего труда непрерывное образование должно быть свободным от оплаты. И мы, несомненно, должны иметь такую возможность, у нас достаточно средств, чтобы это сделать. Итак, речь идет о том, что опять собственником человеческого капитала являетесь не вы, хотя вы наверняка все произносите слово «человеческий капитал». Я против этого словосочетания. Мы за будущую симфоническую личность. Мы тоже об этом поговорили в прошлый раз. Следующий вопрос – это, конечно, разделение на физический и интеллектуальный труд. Тоже говорили о том, что прекрасно, интеллектуально, высокоинтеллектуально сегодня рабочий управляет своим станком, поверьте, технологическим процессом. То есть говорить о том, что вообще какое-то разделение на физический и интеллектуальный труд, я считаю, что вообще не должно, и в будущее мы не берем. И следующий момент – это, конечно, вопрос для того, чтобы стать думающим и заниматься интеллектуальным трудом, даже делать табуретку или когда ты вяжешь носки. Вопрос или что-то делаешь другое. Для этого не нужны, поверьте, ни степени, ни звания, ни вообще звания никаких, ни академиков, ни ученых. Ученый – это не, знаете, вот это вообще не звание. Это состояние, это вообще отношение судьба к жизни. Нет, это отношение к жизни человека. Тот человек, который хочет сделать то, что до него не делали. Сделать это по-новому. И вот такая исследовательская, поверьте, я считаю, что это моя точка зрения, что от рождения в каждом есть Моцарт, есть Бартини, есть Королёв, его надо в себе поискать, найти. Главное, чтобы не лениться. Главное – отношение еще к себе, с любовью. И то, что общество должно дать возможность найти в каждом ребенке и открыть в каждом ребенке Моцарта, это то, что мы должны с вами тоже сделать. Это мы будем говорить уже, когда будем говорить об образовании. И, кроме того, мы с вами тоже подведем итог. Мы сказали о том, что на сегодняшний день, мало того, что человеку труда вот относится так, у нас развелось сегодня людей – которые считают, что они получают денежные средства, а с результатами труда, их труда, познакомиться невозможно. То есть, конечно, это мы говорили, безумное количество финансистов, инвесторов, экономистов.
3: Эффективных менеджеров.
4: Эффективных менеджеров, брокеров, банкиров, майнеров, крипты и всех финтехов и так далее и тому подобное. Гигантский офисный планктон, который множится, безумное количество чиновников, которые плодится и плодит себе подобных. Вот речь идет о следующем, мы говорили очень по-доброму. Ребята, ваше тяжелейшее просиживание штанов необходимо заканчивать, необходимо переходить в сферу ту, где вы увидите или каким-либо образом, скажем так, авторизуете результаты своего труда. Вот необходимо каждому задуматься об авторизации собственного труда. Автором чего же вы явились за сегодняшний день, или за сегодняшний год, или за свою жизнь? Это важнейший вопрос, к которому необходимо переходить. И зачем ты прожил-то жизнь? Вот этот важный вопрос. Не как прожил, не что ты потребил за свою жизнь, какую зарплату ты получил, и что у тебя есть машинка, что у тебя есть, как ты прожил, да, что есть, заработал на квартиру, и даже на яхту, и даже на самолет, и так далее, и тому подобное. Это ты как? Это можно. Это очень сложно заработать. И больше всего, и легче всего это, конечно, украсть. А вот чтобы получить это, а вот чтобы авторские, свое имя дать чему-либо, это вот как раз и надо постараться. Это второй момент. Третий момент – это, конечно, мы говорим вопрос сейчас о пассивном доходе, который везде. Вопрос пассивного дохода, вы должны понимать, что это просто паразитизм, это паразиты. Все, кто... Мы рассмотрели методы получения пассивного дохода. Конечно, надо понимать, что, конечно, возможность жить за счет других были, будет и всегда. Мало того, обращаю внимание на это вообще жизни за счет другого. То есть нам приходится сделать больше, чем мы можем даже всем 8 миллиардами съесть, потому что это единственный метод сохранить понятие солидарности и вообще сформировать солидарность, потому что мы понимаем, что в нашей жизни мы сами переживаем эти периоды, у нас есть детство, у нас есть старость, когда мы не можем трудиться, и мы должны обязательно наши труды положить на солидарно на жизнь детей и стариков, и, конечно, никто не застрахован от инвалидности.
3: Какие-то как ситуации, детства, да, по жизни,
4: в трудоспособном возрасте, потери кормильца и так далее и тому подобное. То есть мы должны обязательно трудиться ради солидарности. Уважаемые друзья, если вы заняты только пассивным доходом, вы тупеете. Вы становитесь ненужным, вам очень тяжело потом встроиться в труд и сделать что-то за своим авторством. Но это, конечно, невежество. Это просто невежество, которое вы в себе взращиваете. Но поверьте, каждый сегодня, и это то, что будет в будущем, очень нужен планете. С каждым из вас умирает то необыкновенное инновационное, которое могло появиться на Земле и не появилось. Вот сегодня убивают людей, и мы теряем, как социум, мы теряем уникальный прирост дел, знаний, открытий социосферы. Вот то, что каждый может стать автором чего-то такого целесообразного для жизни других, и то, что необходимо в этом дерзать, это тоже мне очень хотелось бы сказать. Мы говорили о том, что все насыщаемо, все. Вы знаете, я не за коммунизм, потому что коммунизм проработал теоретически, скажем так, то, что было сделано до этого не только Марксом, но и всеми последующими СССР, он, по сути дела, проработал потребительский рай. То есть от тебя по возможности, а тебе по потребности. Вот слово потребности. Вот это потребительский рай, но Пушкин, вот наш замечательный Пушкин, конечно, вспомним. духовной жаждой томим. Мы люди, и мы не только томимы, а что-то съесть, что-то положить в голову, да, в рот, а мы духовной жаждой томим. И вот эта духовная жажда – это следующий как раз этап труда будущего, который мы должны дать возможность реализовать каждому.
5: Ну, вполне возможно, что вот в этой вот в мире будущего и творчество, и созидательный труд – это станут такой же потребностью, даже, может быть, приоритетной потребностью, чем, знаете, там, это уже покупка есть 550-й там, пары туфель и...

0: стремятся именно к мелкотемию, за 3 минуты рассказать. У нас нет серьезных планетарных проектов, которые бы поднимали как раз молодежь, каждый нашел бы свою часть в этих планетарных проектах. Вот мы как раз об этом тоже давайте поговорим. Итак, что же у нас дано? А дано у нас, вы знаете, такая уникальная ситуация, которая нам сейчас с вами всем, и почему мы с вами встречаемся, и почему мы это проговариваем, нас надо понять, что мы совершенно перешли на эпохе вот, на миллениума 2000 года в новую уникальнейшую ситуацию. В чем же уникальность этой ситуации? Вот давайте это разберем, потому что труд должен опираться на новое дано. Вот новое дано, которое мы должны все с вами, все 8 миллиардов нашего населения Земли должны это осознать. Первое. Задача самовыживания земной цивилизации в современных условиях решена. Понимаете? Решена. Все, что нужно, чтобы просто человечество выживало и размножалось, и жило дальше, осознанно и совершенно разумно, и, наконец, появились новые мечты и новые желания, она реализована. Мы в любой точке Земли можем развести огонь. Мы в любой точке Земли можем перенести разными методами и способами энергию и поставить ее мобильно, дровами, углем, газом, нефтью, атомом, ВИА и так далее. Тому у нас сегодня созданы то, что их необходимо разумно использовать, грамотно использовать, рассчитывать КПД, правильно территориально планировать. Это другой вопрос. Вот этого мы не умеем. А то, что мы можем энергетически сохранить свою жизнь сегодня в любой точке, в Сахаре, на Северном полюсе, в Антарктиде и так далее, везде эта задача решена. Мы можем себя одеть как в жару, так и в холод. Полностью. Мало того, мы производим сегодня столько одежды, что мы ее не всю можем надеть на тело. То есть то, что надо переходить к понятию планирования, наконец, не каждому обеспечивать рост, роста прибыли каждому предприятию и совершенно внепланово платить, и потом говорить, ой, кто-то не продал, банкрот.
1: Затоваривание.
0: Да, затоваривание. И это все под нож, энергию, труд людей и так далее и тому подобное, а потом делаем из товара, из результатов труда мусор, с которым не знаем, как бороться.
1: Еще
0: то да. есть вопрос заключается, и это касается всего. То есть это касается еды. То есть мы дошли до того, у нас 10% населения могут накормить весь мир. У нас такая сегодня способность к выживанию. То есть вопросы самовыживания. Мы столько уничтожаем продуктов, и в это же самое время у нас от голода до сих пор, вы посмотрите, гуманитарную помощь не пускали в Палестину, и дети умирали от жажды и голода. Что это? Это вот Израиль – это кто? Это фашизм.
1: Ну а сейчас тоже, вот насколько несбалансирована эта система, война в Персидском заливе, миллиард с лишним человек грозит голос в 2027 году.
0: Мы же понимаем, что это рукотворно. То есть это рукотворно, и вопрос заключается, мы знаем имена преступников. И в ООН этот вопрос не поднимается. Мы знаем, преступник открыто, полностью, мы знаем все имена, они все... все рассказали миру.
1: Доска не нужна, их разыскивает человечество.
0: Да.
1: Да, фас, профиль, да,
0: точно.
1: Вот этого не надо, потому
0: да.
1: что это вообще-то в каждой вот новостной это. Ленте да. во всех видах.
0: Точно. И все понимают, что это грозит голодом. А следующий вопрос. Это, конечно, мы понимаем, что домов мы настроили, но не там и не тут. Мы
1: не
0: понимаем,
1: тех, каких
0: что,
1: надо.
0: Не тех, каких да. надо. Мы знаем, в Китае пустые города, мы знаем,

0: как у нас, пол Москвы не распродано и так далее и тому подобное. То есть на сегодняшний день вопрос, еще раз, задача самовыживания, которая стояла тысячелетиями перед нашим всей цивилизацией, нашей цивилизацией, сегодня решена. Она неэффективно управляется. Вот это нам всем необходимо осознать. То есть наш труд, наше строительство техносферы мы обеспечили уже самовыживание. И это результаты нашего труда. Следующий вопрос. Это товарного дефицита нет. Понимаете, его просто нет. А на товарном дефиците, когда в тех или иных клубах продавались те или иные драгоценности, те продавались очень дорого, то есть поднималась цена, чтобы купить такую вот элитарную машину, и из нее делали какой-то либо дефицит. То есть вот это поддержание элиты и отличия обычных
1: не
0: людей.
1: Для всех.
0: Да, конечно.
1: Вещи
0: элитарности.
1: Не для всех.
0: Вещи не для всех, да. Вот. Это тоже, вот поверьте, дефицита нет. Уже нет такого дефицита. Вот как жить без дефицита? В мире, где нет дефицита.
1: Да, пусть это... все будет, но пусть чего-то не хватает.
0: Да, вот вы помните, да? Прекрасно.
1: Конечно.
0: Это интермедиа.
1: Директор магазина, да, ты меня уважаешь, я тебя уважаю, мы уважаемые люди.
0: Итак, товарного дефицита нет. Сегодня голод и нищета рукотворны. Изобилие техносферы Земля используется нерационально. И на сегодняшний день с этим тоже что-то надо делать. То есть это надо признать как дано. Следующий вопрос – это, конечно, очень важный вопрос. Вот для того, чтобы наши результаты труда появились, вот что сейчас происходит во всем мире? Конкретные комплектующие не пришли на конкретные заводы. И заводы стоят. Людям не платят зарплату. Людей сокращают им рабочий день. Они не получат следующие, конечно, денежные средства. Они, это, вы знаете, это вот совершенно 29-й год прошлого столетия, Соединенные Штаты Америки, Великая депрессия. То есть, конечно, то, что ультраглобалисты сегодня по всему миру расписывают эту карту, вот эту депрессию.
1: Модель, да.
0: Полностью. Вы знаете, это, ну, всем надо понять, что она искусственна. Искусственно у нас и люди, народы, все, американцы, европейцы, Латинская Америка, Африка, Юго-Восточная Азия, россияне. Давайте мы это поймем, что это в наших руках. Это в наших руках. И то, что необходимо вообще останавливать этот механизм, конечно, он опирается прежде всего на планетарную финансово-экономическую систему. Давайте, наконец, скажем, что наш труд, так как мы сказали, мы вот авторы, это хорошо, но, оказывается, у нас есть оценка, у нас есть технологические процессы, нужно своевременно оплачивать, нужно вот этот... кровеносную эту систему, где происходят деньги, это условные единицы приведения нашего труда для взаимообмена, для формирования нашей жизни. Вы знаете, вот этот механизм сломался. Он старый, он был построен неверно, он на процентном кредите, он построен на обмане, он построен на краже. Вопрос, ребят, нам надо менять, как мне очень нравится принцип водопроводчика. Тут систему надо менять целиком.
1: Систему надо менять, да.
0: Тут систему надо менять, а не что-то подкрашивать и мазать зеленкой. Понимаете? И то, что вот этот вопрос на сегодняшний день для трудового человека, американца, англичанина, европейца, стоит просто... Он граничит, обращаю ваше внимание, с понятием жизни. Это тоже спецоперация, которая проводится на территории, опять же, всех стран мира. Вас вынуждают стать бедными, а потом вам рассказать, что вы должны У вас другого выхода нет. Вы должны прийти на завод, где делается ракета, а потом или беспилотник, а потом взять устройство управления этим беспилотником и что-то взрывчатое вещество. И пойти и взять у другого, и отобрать у другого то, что не хватает вам. Вот на этом сегодня строится. То есть это из ваших детей, из ваших братьев, из ваших мужей сегодня куется мясо для войны. Это обязательный элемент. Вот эта депрессия, вот это, когда пойти больше работать некуда, как кроме работать на войну и работать в этой войне мясом, вам не дают другого выхода. Уважаемые немцы, это так. Уважаемые французы, это так. Это вам рассказывают, что там, в России, вы сможете получить достаточно серьезные, захватить ресурсы, которые вот сейчас они там в России находятся, а вам их не хватает. Ну и, как всегда, фашизм, ну, там же не человеки, там же все ниже, а унтерменш, и взять рабов.
2: В Курской области на Украине продавали путевки на определенные улицы, которые можно было пограбить, пока они были оккупированы. Это был бизнес, и был спрос на это предложение.
0: Вы понимаете, что делают с нами? Всего лишь лишив нас способности труда. Труда. И когда сделали, сказали, нет, вы знаете, конечно, работайте, братья. Вы знаете, я уже снимала видео сразу после этого. Вы знаете, убивать людей – это не работа. Это не труд. Это не те результаты, которые мы хотели бы в этой жизни, вообще когда-либо. Это вынужденная необходимость, когда твоему крову угрожает опасность, твоей семье угрожает опасность, твоей стране угрожает опасность. Но сегодня надо всем понять, нашей планете, нашей жизни не вопрос самовыживания, мы решили, мы можем с вами жить и эффективно работать. Вопрос, оказывается, кто-то хочет, чтобы нам работой сделали убийство друг друга. Вот этого допустить нельзя. Вот этого допустить нельзя. Но по поводу украинцев, которые, кто не скачет, тот москаль, москаляку ноги ляку, это, конечно, я не знаю, что сделали с мозгом. Просто это страшно, что сделали с мозгом.
2: Да. Но... Может быть, как раз вот это, опять же, это вот эта вот иллюзия пассивного дохода. Работать не надо, вы только вот сделаете вот это и получите все даром.
0: Да,
2: вообще,
0: да,
2: просто так.
0: Да,
2: европейские, да, пенсии, кружевное белье, да, там,
0: точно,
2: и так далее.
0: Точно.
2: И все. Это вот это самое развращение бездельем.
0: Точно. И еще один момент, который я уже упомянула, коммунизм, да? Так как я сказала, что первое, вопросы самовыживания решены, дефицита нет, надо поменять систему. То есть материально-техническая база коммунизма, которая была прописана, которую мы должны были фундамент, базу, базис построить такой, он построен. Вопрос. Где коммунизм? Где коммунистические отношения? Значит, что-то мы в теории не подучили. Кто же нам это так мешает? При том, что все-все есть. И, конечно, вопрос стоит, как же этим всем поуправлять-то? Как же нам выживать? Как жить? Как трудиться? Сколько надо производить? И вы знаете, сегодня ко мне пришло очень интересное. Я зачитаю. У нас появился... заявление замглавы администрации президента Российской Федерации Максима Орешкина.
1: Он что-то наговорил в последнее время, я его в котором эфире уже обсуждаю.
0: Цитирую. «Происходит возврат и реинкарнация плановой экономики в лучшем ее виде, говорит Максим Орешкин. Будет сейчас, уже сейчас, автоматизируются институты транзакций, то есть взаимоотношения человека с человеком, заявил он. Конечно, текст трудно понимаем специалистам.
2: Приступ энтузиазма можно испытать, если потом продолжение не прочесть и не вникнуть вглубь.
0: Да. Вы знаете, вглубь, к сожалению, пока это все такая тайна мадридского двора. Так что же они там делают, и кто там делает, и зачем это там делает?
2: Мария Николаевна, он про Яндекс.Такси. Как образец реинкарнации
0: плановой
2: экономики.
0: Это кошмар.
1: Да.
0: Так вот, нет, вы знаете, Максим Орешкин не понял, на что он замахнулся. Даже если он сказал про Яндекс.Такси, вы знаете, я хотела бы сказать... Спасибо Максиму Орешкину за то, что он замахнулся на весь олигархат. И то, что он, наконец, начнет планировать по Танину, сколько никеля, кобальта, меди надо выпускать и куда продавать, где складировать, где формировать резервы, сколько нам надо выпускать самолетов, сколько надо использовать и так далее. Великолепно. Пора по Танину руководить. И обязательно планировать весь сбыт и экспортные операции. Я считаю, что Максима Орешкина надо поддержать в этом. Максим Орешкин, пожалуйста, обязательно включите руководство Мордашова. Нам нужен металл, нам нужны трубы, нам нужны железные дороги и так далее и тому подобное. А он сокращает людей и вообще не планирует дальше развитие. Максим Орешкин, пожалуйста. Необходимо планировать его деятельность. Дерипаски. Я считаю, что Лисина...
2: Очень трудоспособный человек, заряженный на хорошую, на потрудиться.
0: Я считаю, что то, что Максим Орешкин, Ротенбергов, Ковальчуков, то, что он, наконец, начнет планировать их деятельность, мы все за. Я вот просто двумя руками. Уважаемый Максим Орешкин, я готова вам помочь, потому что у меня великолепный есть опыт по планированию деятельности и вообще автоматизации этого всего. Уважаемый замглавы администрации президента, пожалуйста, я официально прошу о встрече и передаче вам документов о реализации, наиболее эффективной реализации, которая уже апробирована на очень большом количестве предприятий. Поэтому это великолепно. Это великолепно. Вы знаете...
2: Орден Трудового Красного Знамени, я предлагаю.
0: Если будет реализован.
2: Да.
0: Да. По реализации управления и планирования деятельности всех олигархических структур, взаимовязанных олигархических структур нашей страны, вы знаете, я считаю, что мы планете всей покажем, как это надо делать.
2: Как надо делать.
0: Вот поддержим. Поддержим все Максима Орешкина. Максим Орешкин, я с удовольствием готова оказать всевозможное содействие в данном направлении. Это второй момент. И следующий момент, который мне бы хотелось... Опять же, мы с вами возвращаемся. Планирование труда нашего – это ключевая задача, обязательно, которую надо нам с вами реализовать, чтобы построить будущее. А дальше это, конечно, вопрос, какова же у нас с трудом связана. Это реальная производительность коллективного труда. Вот тоже, вы знаете, у нас такое великолепное время перехода к будущему, к будущему мироустройству, новому мироустройству, что у нас производительность труда такова, что вот если бы воздаяние за наши деяния было справедливым, то вот это воздаяние справедливое по деяниям больше возможности нашего потребления. Вот представляете, у нас сложилась такая обалденная ситуация в мире, и это всем надо осознать, что если бы воздаяние за ваш труд был справедливым, грамотным, без кражи налогов, без кражи к прибыли, без кражи всего, то мы все, получив эквивалент справедливый. Просто справедливый. Mm-hmm. А он оказался больше вообще возможности потребления. Просто оказывается, у нас в сутках только 24 часа, и очень хочется поспать. Второе, оказывается, желудок у нас не увеличивается в размерах за последние 2000 лет, и он, наоборот, люди начинают есть соразмерно физическим затратам,
2: нагрузкам, да.
0: Нагрузкам. То есть есть такое понятие, как здоровый образ жизни. А оказывается, на себя надеть, и даже если 365 дней в году, 3 раза в день менять одежду, как делает Киркоров, угу. Например, да, даже это, но оказывается…
2: Как у человека напряженная жизнь.
0: Вот это просто вообще обалденно напряженная жизнь. Даже это нерешаемая задача, понимаете? Оказывается, тоже сожрать не сможем. Вот все сожрать не сможем. Каждый день заниматься только покупкой новой квартиры, некогда будет зарабатывать эти деньги. И так далее, и тому подобное. То есть есть дети, есть семья, есть увлечения и прочее. Вот справедливое, еще раз повторю, почему? Повторю еще. Справедливое воздаяние по деяниям больше возможности потребления. Вот невозможно разумно потребить в одно лицо то, что каждый из вас реально при сегодняшней производительности труда заработал. Как быть? Где хранить? Как управлять этим всем? То есть это очень важный вопрос. И когда ультраглобалисты это осознали, то у всей планетарной цивилизации наступил мировоззренческий кризис.
2: Кризис, да.
0: Мировоззренческий. Мы концептуально, оказывается, непониманием дальнейшее развитие после достижения материального изобилия и суперпроизводительности производства. Вот мы не понимаем. Вот Тайвань там клепает микросхемы. Мы их уже не знаем, куда вставить. Уже блокируем, чтобы они куда-то не доставлялись, и хоть какой-то дефицит. Мы искусственно создаем дефицит.
2: И при этом еще активно говорим про то, что у нас, во-первых, низкая эффективность труда, и, во-вторых, не хватает кому работать.
0: Но вы же понимаете, что Набиуллина повторяет эту методичку, которая, понимаете, то, что она повторяет, и то, что она управляема не в нашей стране. Вы знаете, мне очень нравится Соловьев. Я тут несколько вечерних передач ночных застала и послушала. Вот как Максиму Орешкину, я считаю, я готова помочь. Максим, мы с тобой. И вот планируем деятельность.
1: Дерипаски.
0: Всех.
1: И т.д.
0: Всех.
1: И дальше
0: и по списку всего Forbes, значит. И РСПП, и всего бюро, и так далее, и тому подобное. То есть мы с вами. А у меня коллектив гигантский, замечательный. Мы с вами это сделаем. Обязательно реализуем эту прекрасно поставленную задачу в администрации президента, обращаю внимание. Но мне точно так же нравится Владимир Соловьев. Владимир Соловьев очень хитроумный. Вы понимаете, как он выходит на достаточно серьезный канал. С большим покрытием, да. И аудиторией. И вы знаете, какую он замечательную, просто искреннюю работу проводит. При этом он, конечно, балансирует вот просто, понимаете, по лезвию ножа. Его уникальная способность вот балансировать на лезвии ножа и сохранять свою передачу. Свою способность все-таки выходить и выступать. И говорить
2: если
0: это.
2: Если мы с вами
0: честно.
2: Сегодня про труд, это пример очень эффективного и напряженного труда.
0: Труда. Просто, вы знаете, и очень, вы знаете, удивительно, как смотрите, он рассказывает о проблемах, очень честно рассказывает о проблемах СВО. Он рассказывает о нехватке БПЛА. И о том, что да, с той стороны. БПЛА поставляет все. Все НАТО поставляет БПЛА туда. И не только НАТО. и Китай. Как бы наш дружественный. Наш замечательный, прямо с которым спина надо завтра спина к спине дружить и так далее. И вдруг Китай тоже поставляет все туда. И в больших гигантских количествах. И убивает
2: просто
0: наших
2: бизнес.
0: Ребят.
2: Ничего личного, просто да. бизнес.
0: Оказывается, мы с вами там, вот тут не друзья. А мы туда качаем энергию совершенно по и много что еще совершенно по бросовым ценам. Почему-то тоже достаточно серьезный вопрос. Он рассказывает, как ужасно идет управление экономическое. Он очень честно он приглашает Байбакова, который в Госдуме, который «Плач Ярославный» повторяет из передачи в передачу, когда он там
2: из
0: присутствует.
2: Из года в год, я бы
0: из
2: сказала. Ну, извините.
0: Это вот, вы знаете, извините. Просто неизменный. Один и тот же «Плач Ярославный». Мне хотелось бы, чтобы что-то сменился. Это зам руководителя Государственной Думы. Да, вот на минуточку. И в то же время, вот чтобы выжить, он все рассказал. Он все рассказал, по-честному. Как нам все плохо, по-честному. Он рассказал о наших проблемах, о закрытых заводах, о четырехдневном рабочем дне, о том, что у нас там нет еще до сих пор самолета, у нас нет такого-то двигателя и так далее и тому подобное. Он рассказывает очень много честного материала. Владимир Соловьев, я вас понимаю. Я вас понимаю. Но каждый раз вы говорите, у нас замечательное правительство. У нас наиэффективнейшие министры. У нас вице-премьеры, ну вот просто...
2: Выставочные. У меня мама говорит, выставочные.
0: Вы знаете, вот как... Вам удается, ну хорошо, это вы делаете для нас, когда вы рассказываете честно о проблемах и даете слово тем, кто рассказывает о проблемах. Это спасибо большое, до нас доносится очень много проблем и мирового уровня, и внутри страны. Но при этом мы понимаем, вы в партизанах, мы с вами. Вы говорите о том, что администрация президента изумительно и спасает нас вот при этом что-то нам прям делает
2: люди,
0: хорошо.
2: Результат которых не решает ни одной озвученные проблемы,
0: они прекрасны.
2: Молодцы. Большие труженики.
0: Большие труженики. Вот вернемся к труду. И их награждают. И он считает, что все награды героев труда. Героев труда. Все замечательные. И все просто. И всех он знает. Со всеми, всем жмет руку. И всеми довольны.
2: Ставит даже в пример.
0: Как надо ставит работать. В пример. Да.
2: Работать надо,
0: да.
2: Работать
0: да.
2: надо вот так.
0: И стараться. Как они все нас спасли. Это не мы спасли, вышли на работу, а это они нас спасли. Вопрос заключается, ну а верховный главнокомандующий и президент, понимаете, в двух вот ипостасях, ну это просто, конечно, сказочный. Вы знаете, я против, еще раз, революции. Я против бунта. Я за эффективное управление. Обратная связь, критика, поиск грамотного решения без осознания проблематики достоверной и поиска методов его решения – это пустое.
2: Не поставив диагноз, вы никогда не лечите болезнь. Да.
0: Это точно. Поэтому вопрос заключается в следующем. Уважаемые друзья, наш партизан Владимир Соловьев, ну, скажем так, я считаю, что он, конечно, ставит перед каждым из вас, специально разрывая когнитивный баланс и логическую целостность, понимание проблемы и человека, который за нее ответственен, я считаю, что он делает великолепное дело для каждого из вас. Вам каждому необходимо это понимать и услышать.
2: Марина Николаевна, времени у нас остается несколько минут. Чем мы с вами завершим, как? Если не вот этой легендой о Ковпаке? Он же Владимир Соловьев, как мы выяснили. Вот этот эфир.
0: Как вы знаете? Нет, ну, я только согналась.
1: Я понимаю, что эту легенду можно длить из вечера в
0: вечер. Нет, вы знаете, это я отвлеклась. Это вот отвлеклась. Вы знаете, у меня самый главный вопрос о том, что вот все идеологии застопорились. Идеология капитализма не дает ответа, как жить так. А идеология коммунизма не дает ответа, как жить в изобилии-то? В изобилии как выжить? Как нам управлять этим изобилием на Земле, вот поставленными задачами? Как нам решить вопрос, мы уже сказали, вот эволюция труда, как единственный способ самовыживания решили? Как наказание рабства, повинность послушания решили? Как обязанность, осознанная необходимость, труд как обязанность решили? Созидательная потребность, авторское участие в мировой истории понимаем.
1: Ну, в основной, в большей части, да, наверное.
0: А что, в будущем? Нет, ну, вы знаете, в большей части все мечтают, дети все мечтают. Все мечтают, и, поверьте, все хотят авторского участия в мировой истории. И все понимают, в конце концов, не осознавая это как вот эту фразу, а они мечтатели. У нас все дети мечтатели. Да. На всей Земле. И вот вы просто остановили меня в одной секунде от будущего труда. А вы говорите, время ваше завершено, Хохлова. Все, заканчивай, твое время истекло.
2: Что будем делать?
0: А что, опять переносить?
2: Давайте хотя бы обозначим вот эти основные элементы труда будущего.
0: Вы знаете, мы должны поговорить о новой мотивации труда, потому что первая проблема – это, конечно, нам придется всем понять и преодолеть страх капиталиста, потому что он считает, что если будет материальный достаток у каждого, то есть вот то изобилие, то справедливая оценка, то мотивировать людей на тяжелый труд не получится.
2: Да и на легкий не получится. Капиталист же считает, все равно, кто, если нормально обеспечивать, никто не будет вообще работать.
0: Точно.
2: Палками, если не бить, если не наказывать рублем.
0: Поэтому вот этот вопрос, это новая мотивация труда, что нас должно мотивировать на труд, это первое. Второе, это, конечно, это новая производительность труда. Вот новая производительность труда, за счет чего она будет достигаться, и вообще какие новые результаты труда прежде всего, и какое новое производство мы будем, это тоже мне бы очень хотелось рассмотреть, потому что я как раз это и создавала соответствующие инструменты и институты для того, чтобы решить эту задачу. Конечно, сегодня вся мировая система ценообразования на продукты, работы и услуги, расчет их себестоимости оторвана от показателей производительности труда. И вот это вот вопрос тоже. Знаете, очень важный вопрос себестоимости товара и цены реализации. Вот, понимаете, скажу по секрету тем, кто не знал. У нас в СССР цены не росли, у нас цены снижались. Понимаете, снижались. То есть если мы данный продукт можем производить уже массово, мы можем технологически отработанно, то и на этот продукт цены снижались. То есть мы настолько повышали производительность труда, что у нас не инфляция была, а дефляция как правильный, замечательный процесс. То есть мы уже это познали, нам надо идти вперед. И для этого очень важный вопрос, производительность труда и новых результатов труда, которые мы должны с вами поставить, это следующий вопрос, конечно. Очень важный вопрос, который, опять же, мы возвращаемся к тому, что мы без конца поговорили. Это какая будет эра, да, в изобилии. Вот оказывается, при изобилии и достатке не работают властные трудовые отношения. Понимаете, начальник не может сказать, вот не будет работать эта формула, я начальник, ты дурак. Вот она не будет, перестает работать. И мировоззренчески, опять же, все начальники и вся власть к этому не готова. И не Конечно. Знают, что делать в изобилии с инакомыслящим и говорящим сотрудником. Что с ним делать? Вот как им управлять? Это тоже очень важный аспект, который, к сожалению, у нас не хватило времени.
2: Давайте,
0: и новые, конечно, производственные трудовые отношения. Я тоже очень хотела бы поговорить. Но еще один очень важный вопрос – это А что мешает нашему планетарно распределенному коллективному труду? И ему мешает? Я сразу дам ответ, который мы рассмотрим, конечно, почему это мешает. Мешает границы частной собственности.
2: А вот теперь мы, вероятно, очень плавно переходим к теме, которую мы с вами после разговоров о труде мы планировали с вами обсудить. Это вопрос собственности.
0: Ее эволюции.
2: Да, на сегодня закончим. В следующий раз давайте никаких легенд о Ковпаке, пожалуйста. Вот, все мы нужные сигналы послали, мне кажется.
0: Увлеклась.
2: Вот, обозначили, что вы готовы людям помочь. Помочь. Вот, явным и скрытым
0: и
2: нашим
0: Орешкиным
2: сторонникам. Да. Вот, а в следующий раз мы продолжим и этот разговор, и поговорим о эволюции собственности.
0: Спасибо.
2: Марина Николаевна, большое спасибо.
0: Спасибо.
2: Очень приятно с увлекающимися натурами составлять.
0: Извините.
2: Обсуждать такие важные.
0: Но мир, мой труд.
2: Это важно.
0: Ребята, за мир, мой труд.
2: Так что с наступающими майскими. Дорогие друзья, большое спасибо. До новых встреч. Приходите на канал «Точка сборки». Будет интересно.

0: Поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Я Александр Кузьмак, и мы начинаем наш час, как всегда, феерического разговора. Я в этом абсолютно не сомневаюсь, с политологом, востоковедом Кариной Александровной Геворгян, который, я считаю, не только одним из выдающихся политологов, но и самых стильных политологов, какие вообще есть на нашем советском и московском
2: Здрасте,
1: пространстве.
2: Здрасте, Александр. Я думаю, они, слушатели, услышали, как я прыснула со успехом.
1: Ну, вы это тоже сделали стильно, как вы все делаете.
2: Спасибо.
1: Карина Александровна, вот я читаю новости про, вроде как, про Иран, там, про Армузский пролив, про Персидский залив, там, про все про это, и они все начинаются. Трамп назвал, Трамп отверг, Трамп объявил. То есть вот вроде как новость это не только про ситуацию всю, но читаешь вот эти вот бесконечные инфоповоды, которые извергает из себя президент США, они частично противоречат друг другу, честь там операция «Свобода», там трехэтапный мирный план Ирана, который он отверг, при этом контакты с Ираном позитивные. И возникает, поправьте меня, ощущение, что Трампу вот нужно это объявлять, отвергать и называть, а не решать проблему.
2: Слушайте, а вот, наверное, нас всех интересует, а что вообще в мире происходит, правильно?
1: А, я должен был с этого вопроса начать.
2: Нет, нет, я не к этому. А иногда мне кажется, что вот есть такая прекрасная книжка Алана Милна «Винни-Пух и все-все-все». В еще лучшем, я думаю, что это даже лучше английского оригинала, пересказе Бориса Захадера, великого человека и переводчика, на самом деле, древнегреческих. В том числе философ, он удивительный был человек. Так вот, там есть такая графа, такая глава про наводнение. Вот. И Винни-Пух догадался, что если плавает пустая бутылка, то будет плавать и пустой горшок, если его хорошо задраить. Вот. И он назвал это плавучее средство, он назвал, по-моему, плавучий медведь. Да. И
1: давно
2: когда Кристофер Робин его спрашивает, что это такое, он говорит, ну, иногда это корабль, иногда это как бы несчастный случай. Он говорит, а в каком случае? Говорит, как определить, это корабль или несчастный случай? Говорит, определить можно потому, на нем я или под ним, понимаете? Вот у меня вопрос, я сейчас непосредственно перехожу к Ближнему Востоку. Израильский ли хвост крутит вашингтонской собакой? Или вашингтонская собака использует израильский хвост для борьбы со своим внутренним оппонентом, которого отнюдь не демпартия только лишь, а некие глобалисты, засевшие там страшные люди на одном квадратном километре в Лондоне. И тут, значит, еще и король повыпендривался, и тем самым это подчеркнул, хотя ему королю по как частному лицу можно туда зайти, но не как королю, и почести ему оказывать там не будут. Сити, я имею в виду. Ну, так извините, это же только наивные люди или старшая группа детского сада еще не знает, что Объединенные Арабские Эмираты – это филиал Сити. Дубай конкретно, да? Эмираты вышли из...
1: ОПЕК.
2: Из ОПЕК. Это подарок был Трампу, значит, с одной стороны, вот вам пряник. Угу. Дальше выступил король и так это напомнил об ударах кнутом в прошлом, угу. Да, и ультимативно рассказал, что заниматься надо не этим, а надо заниматься Украиной. Собственно, вот и весь сухой остаток, да. Но как бы вот такой маленький подарочек в лице Эмиратов они ему преподнесли, от чего он тоже отказаться не может, потому что в некоторой степени, хотя, по-моему, это мало повлияет в среднесрочной перспективе на динамику роста цен на нефть.
1: Продолжают расти.
2: Да-да-да. Ну, тут нюансы. Теперь, значит, а это идея, сказали дети, понимаете? Тут некоторые эмираты внутри Объединенных Эмиратов задумались, а почему нам-то не выйти из Эмиратов?
1: Эмиратам из Эмиратов, да.
2: Да. Это уже слухи поползли, и они не беспочвенны отнюдь. Я понятно сейчас, да, говорю?
1: Да,
2: так
1: мне
2: интересно.
1: Просто... А какие? То есть Дубай – это филиал Лондона?
2: Шоржа.
1: А эмираты, которые выходят, это какие-то другие эмираты?
2: Нет, это как это? Шорджа, да? Это
1: ну самое, да.
2: Вот. Вроде бы. Ну, может, еще кто-то. Я не знаю. Вот. Но главное, уже идея-то есть. То есть вы вышли, а мы что, не можем? Да, это же конфедерация. Вот. Из конфедерации можно выйти запросто. Вот. И я думаю, Саудовская Аравия многое сделает для того, чтобы так произошло. Они же воевали друг с другом в Йемене. Вот. И как бы Саудовская Аравия не относилась бы к Ирану, но все-таки придется принимать во внимание предложение Ирана о создании организации по безопасности. Значит, что делают американские военные суда, 15 тысяч военнослужащих, которые сейчас осуществляют проект «Свобода»?
1: Да.
2: Freedom.
1: Нас встретят радостно у входа. У какого из входов? Где там вход-то?
2: Да, ну мы с вами учились в школе и Пушкина изучали, да. Вот, вас встретят радостно у входа.
1: Видимо, в Армузский пролив.
2: Да. Имелся в виду. Теперь мы поняли, о чем речь. Да, наконец-то. Вот, гений, солнце русской поэзии. Значит, ну, при этом, значит, на самом деле, это громко было сказано, а тихо было сказано следующее. Ничего подобного мы делать не будем, а будем вам рассказывать, где иранские мины? И как можно просочиться сквозь эти мины?
1: Было бы смешно, если бы мне было так грустно. Это называется.
2: Нет, я думаю, это игра перед визитом Трампа в Пекин. Он все-таки не хочет отказываться от этого. Тут он сделал такое громкое заявление. Ни Иран, ни Китай не отступили. Теперь иранцы, значит, чё греха таить. Им же Пакистан открыл границу, по сути. Теперь, значит, контрабандисты, которых раньше ловили. Да. Они, значит, грузовичками там это все, как это называется, как это вот, контейнеровое.
1: Нет, я в жизни не видел столько машин в таком ущелье.
2: Да. Значит, они, значит, поехали, все, значит, можно. Вот, но просто, значит, обычные грузы, не текучий, а тоже через Пакистан попадают. Пакистан – союзник, самый ближний Саудовской Аравии и, в общем, серьезные интересы у Китая. Индия напряглась сразу. Вот. Ну, Индия, конечно, напряглась, но вот на сходке в Ереване, куда вся Европа сошлась, ну, раньше на такие сходки американцев приглашали, а тут нет, не пригласили. И даже Стармер прилетел, я все думала, а Стармер будет, только Мерц, да, сидит под кусточком, прикрывшись листочком. Вот, значит...
1: Изучаем политологию по классике детской поэзии.
2: Нет, у меня внуки уже давно выросли, это, видимо, ностальгия по детству. Да, моих внуков, я помню, я писала статью, извините, пожалуйста, чуть-чуть это самое. Скучно без трансцендентального. Очень серьезные проблемы. Но в это время мои внуки все время смотрели там «Незнайка» на Луне, то все. И у меня, сейчас, когда перечитывала, я хохотала, потому что там и работают они за эти сантики. Да, то есть у меня там несколько образов, потому что я вынуждена была там детям что-то объяснять. Нет, это не поэтому. Я не с детьми я общалась. Просто вот мне кажется, что, понимаете, не было бы, да, грустно, конечно, но а что делать? Вот действительно война, страшная трагедия, кровавая пошлятина. Вот, и в медиа кровавая пошлятина. Здесь вижу, здесь не вижу, тут люди гибнут, пытаются людей поляризовать, как наши. Я знала очень хороших и добрых людей, которые... В 22-м году там писали «Нет войне». Я спросила, а чего вы с 14-го не писали? Ну, я бы вас поняла. А чего вы не писали, когда Масул вообще просто вбили в землю? 40 тысяч человек как с куста убили ковровыми бомбардировками. А мы не знали. Хорошо, а это вы знаете. То есть вы здесь видите, здесь не видите. Но если вы уж так за мир, так везде вы выступаете за мир. Надо же быть последовательными, с моей точки зрения. А так я уважаю эту позицию. Вот, а так это, я говорю, пока это просто показано, что вам дали хэштег, и вы все как зайки строем пошли к этому делу присоединяться. А кто дал, кто автор-то? А, вы даже не знаете, ну ладно. Я говорю, я не привыкла, чтобы мной манипулировали. А вы за Путина, вы за СВГ. Понимаете, вы сейчас задаете вопрос, задаете мне формат, за Луну я или за Солнце? Я не за Луну и не за Солнце, я за обоих. Вот. Оставьте меня в покое. Вот здесь я то же самое, понимаете? Значит, Индия напряглась, подняла бровь. Вот. Если Пакистан, например, с постсоветским Азербайджаном, смотрите, со Средней Азией в достаточной степени близок, потому что Пакистан входит в проект Туран, не будучи тюркской страной. Там есть тюрки, но, видимо, минимально все-таки. Ну, тут Индия, наверное, с Арменией будет играть какие-то. И играет. Вооружение сейчас Индия в основном, не Россия поставляет, Армении. Вот такие поляризации. А вот как она в отношении Ирана будет вести себя? И тогда как будет действовать вот этот коридор проекта «Север-Юг»? Он же работает пока только своим восточным крылом через Туркменистан.
1: А можно ли... Извините.
2: Да, пожалуйста.
1: А
2: пожалуйста.
1: Можно ли сказать, что вообще вся эта история с нефтью и газом, и не только, с едой теперь уже, с там, продовольствием...
2: Вот этот, гелием.
1: Да, серой, калием, удобрением и так далее, вот это все, что она, вся эта история, она каким-то образом резко изменила не просто там конъюнктуру или конфигурацию вот этой всей ближневосточной, как это сказать, общности, хотя там никакой общности-то нет, как вы рассказываете, да, там каждый в свою игру играет. Но, тем не менее, вот этот грубый такой сапогом заход американцев в регион с страшными жертвами, ракетами и всем прочим, он каким-то образом, вот весь этот как бы пласт, он его развалил, как бы, вот ощущение, как будто он развалился на отдельные фракции, каждый из которых
2: мне
1: пытается...
2: Мне дал подсказку бывший ректор Дипакадемии, бывший же, вот, Александр Владимирович Яковенко в статье своей. Я теперь фост и в гриву использую, даже иногда... Каюсь, на него вообще не ссылаюсь, что это его выражение. Глобальная трансформация. Ну вот они ускорили этот процесс. Признаков начала глобальной трансформации было достаточно. И они так размазаны, я просто поэтому не очень заметно. Ну, можно по срокам, разные сроки называть, но... Точка – это 2008 год, и дальше совсем незаметно, толчками, шаг вперед, два шага назад, потом 2014 год, новый толчок, потом, соответственно, уже 2022, все понятно. Вот, ковид, вот, вело к этой глобальной трансформации. И это тоже глобальная трансформация. Мне даже представляется, что, в общем-то, в чуже, ну, я не знаю, по крайней мере, вот англичанам это свойственно. Я много раз с этим сталкивалась, и даже в личном плане. Они вот вредят тебе, просто убить тебя хотят, да. А ты показываешь, что ты такой ловкий, такой прыгучий, так умеешь отражать это, так понимаешь их игру. Слушайте, они в какой-то момент говорят «браво». Понимаете, вот они способны иногда, вот, ну, правда, на уважение к врагу. Вот. И вот это «браво» сказать. Мне кажется, что вот иногда, наверное, тот же Трамп про иранцев думает. Он даже это где-то проговаривал. Вот. Ну, он, конечно, не англичанин, у него там шотландское, германское что-то такое, но тем не менее, то есть совсем не английское. Вот, но тем не менее, вот интересно, знаете, он даже как-то типа крепкие они, ребята. Что-то это вызывает какое-то уважение в чуже, в любом случае. Вот. А оно ему и... Ему Иран – это точка приложения сил, это тот рычаг Архимедов, которым он и переворачивает, и проводит эту трансформацию, надеясь, что сами Соединенные Штаты, или, по крайней мере, его конкретная власть, не будет охвачена вот этой вот страшной воронкой. Рискует страшно.
1: Страшно рискует, да. Но мне кажется, у него это в крови. Вот судя по тому, что вот это видно, что он органичен в этом риске своем.
2: Слушайте, а мне кажется, что вот в таком возрасте вот, обладать еще вот таким
1: драйвом. Я тут Уоррена Баффета послушал. Он и в 95 нормально себя чувствует, вот Гамин со своим высказыванием. Мне кажется, это либо есть, либо нет. Нет, то есть это вот...
2: Я помню, как академик Покровский отплясывал рок-н-ролл в 92 года.
1: Так что...
2: На дне рождения у моего дяди. Это было нечто.
1: Причем
2: очаровательно, знаете, причем красиво. Рок-н-ролл, не абы что, не вальс какой-нибудь.
1: Ну вот давайте ненадолго спустимся на один, с макроуровня на один уровень ниже, для того, чтобы попытаться как бы объяснить слушателям, которые, мне кажется, вот сейчас готовы просто вот с открытыми ушами, да, как бы мы поверим всему тому, что вы скажете, как доктор Ватсон говорил Холмсу, да, но черт побери как, да, вот потом он сказал. Вот поэтому первый вопрос в этой связи. Есть какой-то уже читаемый, на ваш взгляд, алгоритм того, что будет происходить? Ну, если не алгоритм, не так, хотя бы, ну, просто некая последовательность действий, которую мы в ближайшее время увидим. Почему я так спрашиваю? Потому что, читая новости из Европы, я вижу, как она, ну, простите меня за это слово, дохнет. Ну, то есть, я имею в виду, отменяются рейсы, закрываются заводы, там сейчас, по-моему, Люфтганза отменила 20 тысяч, что ли, рейсов. Вот.
2: На военные самолеты хватит керосинчику.
1: А кушать? Как же?
2: А когда людям нечего кушать, они революции не устраивают. Революция всегда происходит на подъеме, и от тревоги потерять достигнутый уровень комфорта.
1: А
2: понимаете,
1: если он уже потерян, то...
2: 1913 год в России – это год высочайших достижений, и, ну, очень комфортный, потому что моя свекровь была дочерью квалифицированного рабочего, да, из рабочей аристократии. Он был главным техником Волховского пароходства. А бабушка моя родилась в семье финансиста, который очень разбогател, правильно вложив, он работал в банке и так далее, правильно вложив средства свои в акции нефтяные и соляные. Вот, и в результате в 23 года женился на моей прабабушке, уже будучи очень богатым женихом. Понимаете, да? Вот, да. То есть моя бабушка росла исключительно, она была именно из богатой семьи. Ну, не супербогатой, но богатой по-настоящему. Оказывается, образ их жизни был приблизительно, ну, в общем, одинаковый. Да, у моей свекрови не было оранжереи, где росли лимоны, но они их покупали. И персики на это самое на Рождество они тоже ели. И во время Великого Поста миндальное молоко, они, значит, кисель пили с миндальным молоком. Они друг с другом общались, выяснилось. И одежду им новую покупали и к Рождеству, и к Пасхе.
1: Ну, так тут-то ничего этого не будет, я
2: всем
1: так понимаю.
2: Там много детей было в каждой семье. То есть выяснилось, ну, может, там был чуть подешевле. Она, свекровь жила в Новгороде, моя бабушка жила в Тифлисе. Понимаете, и что? И тогдашняя глобализация, они одни и те же экзотические какие-то колониальные продукты, это называлось, потребляли. И они везде были, и в Сибири тоже, как потом выяснилось дополнительно. Я к чему это говорю? Люди боятся это терять. Им чуть-чуть не подвезли бананов или чего-нибудь еще, они выходят на протесты. А когда кушать нечего, тогда немцы писали в своих магазинах. 41-й год. Продавцы писали. Я, правда, очень ценю немецкий юмор и совершенно как-то где-то высокомерно отношусь к английскому, который очень грубый.
1: Особенно по отношению к немцам.
2: А это вообще, это от зависти.
1: Там Джерома что... почитать, как он их...
2: Не-не, да. Это от зависти, потому что немцы очень утонченные, и их поговорки очень утонченные и так далее.
1: Ну, вот... кстати, немногие разделяют вашу точку зрения.
2: Нет, сами правильные англичане как раз обращают внимание на эту особую утонченность немцев. Это правда. Это все ходули, это не надо на это обращать внимание. Вот, понятно, что везде есть свои такие пошляки, мещане, там, бюргеры, которых так вот высмеивают, но на самом деле немецкая культура удивительная. Так вот они писали, продавцы, это очень по-немецки, хлопать одной рукой, например, да. То есть вроде как бы это
1: ну, да.
2: Иранцы так любят, одним глазом подмигивать, а этим не подмигивать, и так далее. Очень на немцев, кстати, похожи иранцы во многом по ментальности. Вот, две цивилизации очень похожи. Друг друга хорошо понимают, кстати. А, понятно, что при этом они писали в магазинах: возмущайтесь молча.
1: Ну, то есть это, как бы это сказать, не из страха, а из чувства собственного достоинства.
2: Нет, а потому что все равно еды нет.
1: А, просто потому что, ну, да, куда ни кинь, сюда клин.
2: Возмущайтесь молча, и все.
1: То
2: и
1: есть...
2: дальше что сделали с этими критичным? Это же еще не та Германия, понимаете? Не послевоенная, когда те же англичане делали дебилов из немцев, и нужно уничтожить эту Германию Шиллера, Гёте, Баха, Бетховена и так далее. Они же этим занимались. Поэтому наш приятель, который переводил в Бонне, филолог, переводил русских поэтов 20 века, он ставил музыку Баха. На него соседи настучали, что он нацист.
1: Потрясающе.
2: Полицию. Это значит, что они уже не знают Баха, ну, и не слушают.
1: И думают, что он нацист.
2: Да, но насчет постучать, это у них в крови тоже, понимаете. Да? Вот вам и вся история. Поэтому они готовятся к войне. А для войны нужно, чтобы затягивали пояса. Деньги будут только на военной службе. Вы это понимаете, да? И льготы будут тем, кто будет воевать и служить. Что
1: ну,
2: тут
1: хорошо.
2: Удивляться-то? И в Финляндии будет то же самое. И в Прибалтике будет то же самое.
1: Ну, хорошо. Это в некой среднесрочной, долгосрочной перспективе.
2: Да это в близкосрочной перспективе.
1: Ну, я имею в виду, это вот, ну, пока-то нет еще ничего. Еще
2: ну, слушайте,
1: надо построить, вложить.
2: Ну, разуйте глаза, простите, ради бога, это грубо прозвучало, но я про другое. Вы видите, что в Калининграде происходит? Там же платформы для того, чтобы запереть нам выход из Балтийского моря, датские проливы, уже все созданы практически. Забыли, у нас может в любой момент что-то произойти, но не надо на это закрывать глаза. Не надо. Я не знаю, что делать. Это вот я готова принимать участие, но меня никто не позовет совещаться. И правильно сделает. Не дай бог, у меня будет доступ к каким-нибудь закрытым или секретным заседаниям. Вот. Но тем не менее, ребят, делайте что-нибудь, потому что ударят со всех сторон. Ну ладно, может быть, не ударят с Дальнего Востока. Да, это пожалуйста. Ну, вся страна не сожмется, не сбежит на Дальний Восток, мирное население, вы не эвакуируете туда. Ресурсов таких нету.
1: Продолжаем. И, Карина Александровна, вот несколько новостей, а точнее говоря, таких трендовых новостей, связанных с тем, что происходит в Ормузском проливе и вокруг

0: в очередной раз, он у Ирана, который может препятствовать США, или у США, который может, так сказать, ну, то есть подаст этот триггер, выведет какой-нибудь эсминец и поведет какой-нибудь корабль через Ормуз?
1: У них совершенно разные задачи и цели. У Ирана задача они и так региональная держава.
0: Микрогегемон такой будет.
1: Вот. Но в макрорегионе, в большом, и чем больше будет этот макрорегион, тем Ирану лучше, он становится, если Россия так вот, то самое, ни рыба, ни мясо будет, то Иран становится центром очень большого макрорегиона, вот, и вежливо так показывает фигу Турции, которая свой Туран создавала. Но еще у иранцев этого далеко нет. Но они к этому, в общем, умеют. У них лучше ручки помнят, как это делается. Они империя настоящая, органика такая, которая сумела создать свою цивилизацию. Турция – это все-таки все равно эпигонская культура. Вслед грекам, да, там, ну, я имею в виду, ну, ничего личного, как говорят, тем же иранцам, потому что они на персидском языке или на французском, вся элита разговаривала, ну и тому подобное. Вот, это отдельная тема востоковедная, не наша сегодня, не политическая. Далее это арабские страны создать организацию по безопасности. Ну и тогда в этом макрорегионе большом, который, кстати, распространяется на Восточную Африку, вот, на часть Аравийского полуострова, Иран царь горы, он такой благородный царь горы, потому что доминировать он не сможет, ему и незачем это делать. Вот. Но, скажем, договариваться о порядке и даже выступать в качестве арбитра среди братьев по арабскому разуму, он может. Да, это правда, потому что Иран – это не арабская страна. Ну, понятно, да? То есть это отстраненный такой вот субъект. Вот. Им важно выдержать. Страна большая, ресурс большой. Сейчас, когда они раздолбали эти секретные центры по осеменению облаков, засуха, наконец, впервые за 15 лет закончилась. У них даже болота высохли до пыли.
0: И
1: просто.
0: Какие-то озера там наполнились водой.
1: Озера, болота, все у них все есть. Страна очень красивая, очень многообразная. С очень пересеченной местностью, да. Вот, то есть у них полный порядок. Они могут и продукты питания, всю эту сельскохозяйственную продукцию выращивать. Фермеры, в общем, они сейчас купаются в струях дождя просто.
0: В прямом смысле слова.
1: В прямом смысле слова, да, и рады очень. Народ трудолюбивый. Вот. Короче, у них их цели понятны. А у Трампа другое. У него власть над миром, здесь больше, здесь меньше, но власть. Значит, понятно, что поэтапно нужно укреплять ее в своем западном полушарии. А дальше, значит, руки в боки, и царь горы, и на восточном... Ну, нельзя терять и восточное. Тогда в восточном лучше всего им мешать, особенно конкурентам внутренним, своим же западным. Все время палки ставить в колеса, гадости всякие делать, цены набивать, санкции вводить, тарифы и прочее. Потому почему? У него есть рычаг. Да, это вот финансовая система долларовая. Вот. Так что, ну, конечно, не хотелось бы, чтобы его внутренние противники как-то бы вылезали за счет Китая, например. Вот. Но тогда надо немножечко... А Китай неудобно для самого себя расположен, он все-таки на отшибе. Хотя он себя
0: считает центром... Хорошая фраза, надо записать. Нет, Китай неудобно для самого себя расположен.
1: Да, нет, но он себя считает центром мира и так на картах и изображает. Но реально-то мы понимаем, да, что у него выход только в Тихий океан. Ему такое количество проливов нужно пройти. Ну или вот в Америку только ход, да, через Тихий океан. Ну, или к нам куда-то, тоже опять-таки через Тихий океан. Да, или через Арктику. Ну, тоже через нас. Он никаких прямых выходов не имеет на те рынки, которые его интересуют в том числе. Вот, и в ту же Африку, где у них масса производств, кстати, тех же редкоземов, потому что это китайцы наладили, да, это их технологии, они их обрабатывают, они монополисты в этом плане. А как им дать?

0: До этой Африки доплыть или по каким коридорам долететь, если надо будет военным, кто им будет открывать, закрывать? Бог его знает. Может, не все откроют, там
1: Так
0: столько
1: все-таки.
0: проливов, сколько надо пройти, они вот мучаются с этим. Ну ладно, вот.
1: Так все-таки, вот идет конвой какой-то через Ормузский пролив на свой страх и риск. Американцы будут его сопровождать, а
0: Не-не-не,
1: если да,
0: они за
1: будут
0: пределами
1: ли,
0: находятся. Смотрите.
1: ну, будут ли бить иранцы по вот этим кораблям, которые, то есть, ну, они выпустят этот корабль из Ормузского пролива?
0: Да
1: То есть,
0: пока все проходит, как я вижу.
1: я так понимаю, только иранские и китайские проходят, пишут.
0: Ну да. Ну вот сейчас
1: А как же
0: супертанкер,
1: остальные?
0: сегодня 2 миллиона баррелей. Ну, это много достаточно, да. Вот. Ну, видимо, может быть, после визита в Китай. Трампу все-таки очень нужен этот визит. А он понимает, что если он будет бить по этим танкерам, какой такой визит в Китай? Китайцы скажут, знать не знаем, ведать не ведаем. Какой такой Трамп?
1: Полыхать
0: Какой такой
1: дальше
0: визит?
1: Не будет, на ваш взгляд?
0: Пока.
1: Пока.
0: Да, 10 дней. Вот его визит, посмотрим, о чем он состоится. Он это время... Ну, конечно, понятно, что возможны удары, в том числе под чужим флагом, какие-нибудь провокации. Это как с куста. Я думаю, и Нетаньяху тут...
1: Вот, это был мой следующий вопрос.
0: Так.
1: Вы начали с
0: На
1: этого,
0: что
1: сказав
0: Нетаньяху-то
1: про хвост и собаку.
0: Тоже сгодится.
1: Вот.
0: Ему надо... Его же вот тут этот самый Беннет и Лапид объединились.
1: Да.
0: Мама моя, боже ты мой, бывшие премьеры... Чтобы против Нетаньяху, там же у него совсем туча над головой в самом Израиле.
1: Тогда, вернее, получается ваше первое предположение, что не израильский хвост виляет американской собакой, а теперь уже... Интересно, видит ваш взгляд сейчас или нет? Или да?
0: Там не поймешь, понимаете, как перемещается этот рефлекс. Откуда он, из чьей головы он перемещается? Из хвоста или из головы? Вот он, видимо,
1: где
0: плавающий,
1: мозг? Да.
0: Как тот плавучий медведь, да. Понимаете? Вот мы никогда не знаем. То так, то этак получается.
1: Нестабильность системы.
0: Да.
1: Тогда вот. Иран – точка бифуркации. Вот она и есть.
0: Конечно, это лакмусовая бумажка такая. Иранцы это знают. Они так сказали, встанем в строй, мы нация, да. Вспомним былое, они сейчас это вот прямо интенсивно, видно, как они это вспоминают, включая молодежь. Вот, и закусили у дела, им нужно терпение, которого им не занимать.
1: Тогда это по Жванецкому, у людей большое горе, они хотят поторговаться. Это вот получается вот так.
0: Послушайте, иранцы удивительные люди. Они вот, у них недаром существует поговорка замечательная, «Хам зиарат, хам теджарат».
1: Она замечательная, уже
0: да.
1: Даже просто.
0: И паломничество, и торговля. Одно другому не мешает. Духовная жизнь и материальная жизнь не должны мешать друг другу. Они не манихеи. Вот я что хотела сказать. Они к материи относятся уважительно. Они экологисты. Они очень эстеты большие. Они очень любят природу. Это прямо образ жизни у них. Это такая культура. Правда, правда. Они страдают. Вот я работала с иранцами там 5 дней в помещении в Хаммеровском центре. И вдруг выдалось 3 часа. И когда я спросила, что бы вы предпочли, я думала, сейчас скажут, музей, там еще что-то. Они сказали, а можно куда-нибудь на природу? То есть у них просто физическая потребность природы. Вот гулять, любоваться, остановиться, так полюбоваться. Это такая культура, их так учат с детства. Понимаете? Но при этом они прекрасно воюют. Ну, видите, как я хорошо
1: рассказала. Вы прям идеализировали.
0: А нет, они такие. Я говорю в целом о культуре, о цивилизации. Поэтому они очень уважительно относятся к материальному, ничего не делают сгоряча. Они невероятно, уже который раз я это говорю, жуткие совершенно душнилы в переговорах. Все время контрагенту кажется, что он договорился, но тут возникает какой-то внутренний иранский субъект, и тот, с кем договорились, говорит, я ничего не могу поделать, потому что это вызовет т-т-т-т-т. Это каждый раз так. Они вот такие. Вот с ними как вести переговоры? Они вот так вот изматывают невероятно. Я уже объясняла, что потому что если они все-таки что-то подпишут, они тут просто... Вот они подписали, да, Гюлистанский будет... договор, угу. И мы не знаем поползновения с их стороны. То есть они не нарушали его.
1: Есть еще, то есть, скажем так, есть еще одна... Еще один такой поток энергетический, который с точки зрения новостей входит вот в этот вот огромный плавающий горшок. Да, это, собственно, та самая оппозиция американская, которая тоже свою какую-то игру играет, мутит воду. Вот.
0: Там сколько оппозиций-то, Александр, сколько оппозиций? Там такие оппозиции, там и тут оппозиции, и тут оппозиции. Оппозиция из бывших мага-романтиков.
1: Понимаете? Я имею в виду тех, кто в этой ситуации говорит о
0: так
1: том,
0: что... Так они
1: все
0: оппозиция Трампу, а он на все смотрит, да. И шибает их лбами.
1: Ну да, он просто действует как взрыватель из некой... То есть он такой молодец. Сознательный
0: что
1: взрыватель.
0: Что я могу сказать? Да. В результате он становится... Отдаляется. Он пилевать хотел на Конституцию на это. Вот, они рты поразевали и не знают теперь, что делать.
1: То есть такой наглости от него они не ожидали, называя вещи
0: своими именами. Да.
1: Так вот, есть та часть американского вот этого, не нравится мне это слово, политику, но тем не менее.
0: Которая, удобное слово.
1: Да, она, потому что, непонятно, что оно значит. Да. Так вот, которые говорят, армия Ирана второсортная, а раз уж американцы не смогли ее победить, то куда им до России и Китая? И, мол,
0: ерунда
1: вот,
0: все это.
1: Зачем они это делают?
0: Я думаю, что военная составляющая здесь заключается в том, что американцы, конечно, как выразился мой друг, ветеран Центрального разведуправления, что мы, американцы, так надрались на поминках по СССР, что до сих пор ходим, не оправившись от бодуна. Вот. Очень точно. Он же автор выражения «Вашингтонский обком».
1: «Головокружение от успехов».
0: Вашингтонский обком.
1: Ну да.
0: Да. Вот, значит, вот он это сказал, человек умный, наблюдательный, и хоть и противник, но прекрасный друг, надо сказать, в личном интеллектуальном общении точно. Вот, никогда не врет. Вот, и я ему тоже никогда не вру. Вот, потому что бесполезно. Ему, да, и мне это абсолютно бесполезно. Мы отлично друг друга понимаем, да. Можем не все правду сказать, но неважно.
1: Ну так и что из этого ерунда? Что вот, армия Ирана второсортная? Ну это понятно,
0: при
1: что ерунда.
0: При чем тут армия-то второсортная? Да. У Ирана есть стратегия, они наблюдали за всеми. Они поняли, что чтобы выжить, нужно подготовиться к не вчерашней войне. К этому у них нет ресурсов подготовиться, денег нету и так далее. А найти любые способы. Хочешь жить, умей вертеться. Они придумали. Они жили под санкциями, они создали беспилотную авиацию. При этом, если Турция зависит от комплектующих, которые там в том числе там, вот эти вот чипы, там еще что-то, Канада им поставляет какие-то двигатели, там еще что-то. Упс, закрыл Канада. А как еще производить Байрактары? У иранцев все свое, свеженькое из погреба, понимаете, достали, да, открыли банки и едят. Вот, у них все свое, они это создали, они сумели показать, что все ваши устаревшие эти авианосцы, что это просто большая, очень удобная цель
1: большой
0: для
1: горшок,
0: нашей ракеты,
1: да.
0: Хурамшахр. Да. Ракеты стали производить, беспилотники самые разные, да, защиту от этого всего. Что могли, закупали и тому подобное. И, в общем, отбиваются, ну, довольно эффективно. Вот, прямо скажем.
1: То есть
0: Иран... С потерями, да, но они, да, и при этом у них общество, которое отмобилизовано уже. И если бы это общество еще медленно варили, да, а тут им взяли кипяток на голову, это самое, они тут же встряхнулись и побежали, и сказали, мы не продадим своих управленцев аятол.
1: Ну, тогда получается, что самая, наверное, распространенная в публичном поле точка зрения о том, что США недооценили Иран, вместе с Израилем недооценили, она есть правда?
0: А вот это большой вопрос.
1: Вот. Или знали, что так будет, и провоцировали
0: Иран?
1: Им
0: все равно было. Им важно было... Как мне представляется. Ну, это, конечно, может как-то показаться конспирологией, но я думаю, что так оно и есть. По большому счету им было по барабану. Вот Трампу, если он переиграл Нетаньяху, поддавшись Нетаньяху, заимствовав у нашего президента принцип дзюдо,
1: я понимаю,
0: израильское лобби ликует, понимаете, и так далее. Вопрос.
1: Вот он у нас в руках, да.
0: Да, ребят, а вы о себе, дорогих и любимых, не подумали так подальше, за следующие ходы? У Трампа-то большая страна и стратегическая глубина, и все-таки ресурсы имеются, а у вас... Вопрос.
1: Половина Московской области.
0: Да, если в какой-то момент... Да, он в ваших руках, вы его держите там по семейным каналам в том числе. И вот тем не менее, даже тем более, что мы же не сводим всех, скажем, людей еврейского происхождения к израильскому лобби. Даже совсем наоборот такие страты существуют. А вот если вдруг в какой-то момент он скажет, Извините,
1: не смогла я, да?
0: Да, не смогла, и так далее. А вы что будете делать? Вот, это запросто. Но он-то запустил этот процесс, понимаете? Он запустил жернова истории. Вот я видел, как это самое, эту заслонку снимает, и водяная мельница, как они медленно, а потом вдруг набирают дикой эта скорость, которую они вращают, прям страшно
1: делается.
0: Да. А потом ты так легко одной рукой эту заслонку, они так, и все. Вот, он и запустил жернова истории. Вращая история литые жернова, будь мельничих и в грозный час прибоя, он запустил это все, ему перестройка нужна, ему нужен этот хаос, проблемы у всех. И он скажет, поглядите, у всех проблемы. Вы зарабатываете на нефти? Да, сейчас, хорошо, ладно. А, вам не нравится $6 за галлон? Подождите, ребята, сейчас мы чуть-чуть подкопим вот это. Дальше избирательно будет, например, говорить, хороший штат, я ему дам.
1: А вот Калифорния любой, плохой,
0: А вот Калифорния будет, плохой, нехай за высокую цену покупают. Опа. И все как зайки потом выстроятся. Нет, я не говорю, что у него непременно это все получится.
1: Он, в него периодически стреляют.
0: Я вам про Иран сейчас сказала. Да. Ему чихать. Иран. Он понимает, что помните заявление... В эту ночь погибнет целая цивилизация. Да.
1: Все. Да. Вы меня
0: вообще
1: так поняли,
0: на военное преступление тянет. Вот. Да ему чихать даже что сказать уже, понимаете? Но процесс он запустил. Кто кого использовал? Этим кажется, что они его использовали. А я думаю, что он не тот человек, который так
1: легко
0: использует.
1: Раз уж мы об этом говорим, у нас вот 2,5 минутки осталось, что и с Великобританией, то бишь с Лондоном, у него та же история.
0: А вот тут у них консенсус в отношении, если можно так выразиться, меню. Вопрос просто...
1: В смысле, кто в меню, а кто повар? Или что?
0: Да, вот нас они все-таки просто на разных этапах относят к меню. Вот, Трамп позже, мы пока еще...
1: Это вы про Лондон?
0: Нет,
1: говорите.
0: Я имею в виду, что да, я про Лондон, да. Вот у Лондона мы уже в меню должны быть. А у Трампа мы еще тот козленок, который скачет по лугу, или там ягненок, или еще кто-нибудь.
1: Ну, у них 300 лет в меню, у Лондона.
0: Слушайте.
1: Если не больше.
0: Как только мы вспомним самих себя, скажем, я вам говорю, англичане в этом смысле золотые ребята, правда, я помню, когда я расчехлила Бобби Дайла, этот Дадли сказал, слушайте, что вы все это за кофе-брейком, Каспийское море, Второй Персидский залив, это же неправда все, это же просто вранье, зачем вы это все, он так долго-долго на меня смотрел, поговорили мы с ним по-французски, чтобы остальные не подслушивали. И он так долго на меня смотрел, я даже испугался, я думала, сейчас он меня поцелует просто, потому что он так, с такой нежностью на меня смотрел и сказал, «Он сам фу, а нам плевать».
1: Да.
0: Понимаете, то есть он явно показывал, боже, какая ты милая и умница. Не ожидал, потому что я была единственным человеком, кто ему это сказал. единственный человек, с которым он разговаривал на этом заседании, которое проводили.
1: Исходя из ваших слов, их просто надо бить по рукам периодически.
0: Ну, просто нужно вставать в строй, понимаете?
1: Ну, да.
0: И один англичанин, я вам тоже из личной беседы, это очень коротко, он меня поразил. Он мне водил за нос, он меня вербовал, мы с ним ужинали, разговаривали. Вот, я валяла дурака, в общем, все это продолжалось, в конце концов. А я его хотела вывести из себя, и мне это удалось, меня тоже обучали разным навыкам. Вот, и он все-таки взорвался. И он сказал потрясающую фразу. «Я гордилась нами». Всеми. Вечно вас, русских, нужно пинками загонять, делать историю.
1: Карина Александровна, это формидабль. Большое вам спасибо. Карина Геворгян, политолог, востоковед, замечательный час. Мне кажется, я надеюсь, что вам тоже понравился.
2: Добрый день, дорогие друзья, с вами я, Егор Яковлев, это «Цифровая история». Сегодня мы продолжаем изучать историю Рима. И у меня в гостях профессор РГПУ имени Герцена, доктор исторических наук Татьяна Владимировна Кудрявцева. Татьяна Владимировна, как всегда, рада вас видеть в нашей
3: здравствуйте,
2: студии.
3: Здравствуйте, дорогие зрители.
2: Третья по счету программа. Мы сегодня будем говорить про царский Рим. Ну и, наверное, начнем с легенды об основании Рима.
3: Что такое царский Рим? Римская история делится на определенные исторические этапы или периоды. Вот есть царский Рим, потом начинается период республики, которая, в свою очередь, делится на подпериоды. Там ранняя республика, эпоха великих завоеваний, поздняя республика или кризис Римской республики. Империя, которая тоже делится на раннюю империю, золотой век Антонинов, Северы и кризис III века, поздняя империя. Все, конец античности. Конечно, все вот эти деления, я уже об этом говорила, они достаточно условны и привязаны к каким-то таким ярким историческим событиям, как вот неким вехам. Вот царский период начинается с момента основания Рима. И дату основания Рима вычислил один римский ученый-антиквар, живший в первом веке до нашей эры, Марк Теренций Варон его звали. Вот он высчитал, если это перевести на наше летоисчисление, что основание Рима произошло 21 апреля 753 года до нашей эры. И на самом деле это такая интересная дата, потому что насчет 753 года есть определенные сомнения. Это с тем же успехом мог быть там условно 787, 731 и так далее. То есть где-то в районе середины 8 века до нашей эры, когда, судя по археологическим раскопкам, действительно начинается какая-то активность в регионе тех семи холмов, которые потом вошли, собственно, в римскую городскую черту. Но вот день основания Рима, 21 апреля, известен издавна. Такое ощущение, что римляне его вот справляли с глубокой-глубокой древности, покрытой таким туманом для нас. И вполне вероятно, мы имеем дело с таким замечательным феноменом, когда мы точно знаем день, когда был основан Рим, 21 апреля. И сейчас, кстати, в Риме, естественно, это один из главных городских и даже общенациональных праздников. У античных авторов было свое представление о том, как был основан Рим и кто был основан Рим. Вот комплекс этих представлений есть легенда об основании Рима. Потому что, как вы увидите, здесь, конечно, много, несомненно, легендарных и даже каких-то сказочных моментов в этой истории. Эта легенда изложена у разных авторов, и, наверное, самое такое яркое ее изложение, ее презентация – это поэма «Энеида» Публия Вергилия Марона. И вот то, что я сейчас буду рассказывать в начале легенды об основании Рима, связанная с троянским героем Энеем, это как раз, что называется, изложено по Вергилии Энеида. Эней – это троянский герой, сын знатного троянца Анхиза и богини Афродиты, которую римляне называли Венерой. Когда Троя пала, собственно, город вот охвачен пламенем, бегают захватчики-греки по улицам, Трои там грабят, насилуют, убивают, Энею удалось вывести из Трои свою семью, своего престарелого отца Анхиза, сына малолетнего Аскания Юла, а вот жена Криуса, которую он вел, очень своевременно исчезла, испарилась. Mm-hmm. Что с ней стало, неизвестно. Ну, и еще к Энею примкнула группа троянских товарищей. Это его будущие спутники, товарищи по странствиям. Потому что вскоре после того, как вот ему удалось с группой товарищей, сыном и отцом выбраться из Трои, он получил от богов оракул о том, что он должен найти новую родину для троянцев, и родину эту он должен искать где-то на западе. То есть ему было указано общее направление, но конкретно пункт прибытия указан не был. И вот начинаются странствия Энея, которые неподробно Вергилий описывает, и во второй книге «Энеиды» описывается, как корабли Энея, изрядно потрепанные во время штурма, прибивает к берегам Африки, где в это время переселенцы из финикийского города Тира основывают новый город, который они так и называют по-западно-семитски новый город – Карт-Хадашт, Карфаген. И возглавляет их вдова правителя по имени Дидона. Эней встречается с Дидоной. Его матушка, богиня Афродита Венера, значит, хлопочет о том, чтобы создать такую романтическую обстановку и возбудить любовь и у Дидона, и у Энея, потому что вот такая романтическая обстановка будет способствовать тому, что Энея со товарищи ласково и обходительно примут карфагенине. И во второй песне «Энеиды», собственно, идет знаменитый рассказ о взятии греками Трои, вот о троянском коне и крылатое выражение, которое наверняка многие знают, боюсь, донайцев, дары приносящих, да, «Тимео Данаос и Дона Ферентес» по латыни. Это как раз из этой книги Вергилия, это слова жреца Лаокоона, которые, ну, вот стали таким известным крылатым выражением. То есть Эней рассказывает Дидоне о своих приключениях, о своих странствиях. Дидона испытывает такое сочувствие, которое постепенно перерастает в симпатию, в нечто более глубокое. В общем, Эней задерживается на некоторое время в Карфагене. И хорошо так задерживается, что боги уже начинают волноваться, потому что у него же миссия, которую надо выполнить. И ему посылают через вестника богов Меркурия, он же Гермес, напоминание, что пора вообще-то исполнять свою миссию. И Эней, скрипя сердцем, но покидает Дидону, при этом как-то забыл поставить женщину в известность об этом. То есть Дидон...
4: Такое бывает.
3: Да, Дидон просыпается, Эней нет. И она видит только где-то там далеко, на линии горизонта, корабли троянские, которые уплывают от берегов Карфагена. И тогда Дидона приказывает сложить костер. Ее близкие еще не догадываются, что на самом деле это ее погребальный костер, потому что она там восходит на него и пронзает свою лилейную грудь. И тело ее сжигают. Перед смертью Дидона проклинает Энея всех его потомков, и римляне потом именно этим проклятием объясняли такую вековую вражду между карфагенинами, то есть пуницами, это искаженные финикийцы, и римлянами. Собственно, вот для них это такая весомая причина пунических войн. Ну, а Энея видит, опять же, где-то вдалеке, на том берегу, от которого он отплыл, дым поднимается наверх, и он не догадывается, что это, в общем-то, тот костер, на котором сжигает тело его возлюбленной. Ну, я опущу дальнейшие приключения Энея, их было немало, в конце концов он прибывает в Италию, потому что, как вы понимаете, именно это был конечный пункт его странствий по задумке богов. И высаживаются троянцы в области Средней Италии, которая называется Лаци. Я немножко уже рассказывала о географии Италии древней. И в этом Лаци жили люди, племя, которое носило название латинов. И царь у них был тоже латин. Сначала даже какие-то конфликты возникали между вот этими мигрантами троянскими и местными жителями. Но потом царь Латин, узнав Энея поближе, восхитился его там, мужеством, статью и решил выдать за него свою дочь Лавинию замуж. Что думала по этому поводу девушка, нам ничего не известно. К тому же Лавиния была еще до этого просватана за царя племени Рутулов Турна. Ну вот, Латин объявил это решение, И это решение очень не понравилось как раз вот этому самому Турну. Он собирает войско и идет войной на Энея, получается, и Латина в оскорбленных чувствах. И дальше, опять же, Вергилий описывает разные батальные сцены. Вот если первая часть Энеиды очень похожа на Одиссею Гомера, то вторая часть, конечно, напоминает нам Илиаду. Описание всех этих поединков, героев. И в последней книге Энеиды сходятся, собственно, в поединке два главных действующих лица. Это Эней и Турн. И Эней побеждает в этом поединке. Турн у его ног, и он просит о милосердии. И Эней колеблется, но замечает на Турне перевязь его друга Паланта, который был убит незадолго до этого Турном в одной из этих стычек. И, естественно, это пробуждает в его душе жажду мщения, и он пронзает лежащего его ног Турна. Ну, не самый, конечно, рыцарский поступок, но вот так, собственно, заканчивается Энеида. О том, что было дальше, мы узнаем из других античных авторов. Кстати, вот эта вот версия о том, что потомки римлян произошли от троянцев, она, судя по всему, появилась, опять же, довольно давно. Кажется, она этрусского происхождения. То есть точно тут утверждать ничего нельзя, но такая гипотеза высказывалась. У Энея, он погиб через некоторое время в одном, опять же, из битв, остался сын Асканий Юл. И здесь авторы расходятся, потому что вот Вергилий считал, что Асканий Юл – это сын вот этой троянской жены Криусы, которая так вовремя потерялась. Но есть и другая версия, она встречается у других авторов, о том, что Асканий Юл – это сын Энея и Лавинии, его вот второй уже италийской супруги. Кстати, от этого Аскания Юла происходил знатный патрицианский римский род Юлиев, да, которому принадлежал и Гай Юлий Цезарь. То есть он у нас потомок богини. И Асканий Юл основал новый город, который назвал Альба Лонга, длинная Альба. Кстати, Эней тоже основал в Лации город Лавинии. В честь своей жены он его назвал, этот город. Ну вот Асканий Юл основал свой собственный город. И в этом городе правили потомки Аскания Юла и Энея. Они сменялись, шли друг за другом. Их всех перечисляют по именам Тит Ливий, например. Ну и доходим мы пропускаем всех этих, значит, многочисленные колена, доходим мы до 14-го царя Альба Лонги, которого звали Нумитор. Вот у этого Нумитора был брат, такой вероломный, нехороший, по имени Амулий, и он сверг своего брата Нумитора, он его не стал убивать, а как бы под домашним арестом он содержался, а вот сына его, то есть своего племянника, который, конечно, конкурент, он убил, а дочь заставил стать весталкой. Весталки, жрицы богини Весты, как известно, приносили обет безбрачия. Но вот через какое-то время эта весталка, звали ее Рея Сильвия, родила близнецов, и, как уверяла весталка, родила она их от бога Марса. Ну, как вы понимаете, опять же, версия непроверенная, но вот весталка то ли в этом убеждена была, то ли ей хотелось заставить окружающих поверить, что это вот божественные такие отпрыски, тем самым защитить своих сыновей. Когда Амулий об этом узнал, он очень рассердился. Весталку, естественно, убили, да, за нарушение обета безбрачия весталок казнили. И близнецов, то есть своих там внучатых племянников, получается, Амулий тоже приказал убить, выкинуть в Тибр. Тибр – река полноводные и с быстрым течением. Но в тот момент, когда все это происходило, Тибр довольно сильно разлился, поэтому люди, которым было поручено выкинуть этих младенцев, они не стали там глубоко заходить в воду, а просто там где-то в ближайшую заводь выкинули, причем не просто младенцев в воду, а почему-то в корзине так их аккуратно отправили в плавание. Ну и через какое-то время вода отступила, и вот эта корзина с близнецами оказалась на отмеле. Дети там громко плакали от голода, и плач этот услышала спускавшаяся на водопой волчица, жившая неподалеку, жалилась над близнецами и стала их кормить своим молоком. И вот этот мотив, сюжет, потом неоднократно был отражен в римском искусстве. Самая, конечно, знаменитая капиталистская волчица, она так называется, потому что находится сейчас в капиталистском музее. Это, кстати, этрусская работа. Но хочу сказать, что вот близнецы, которые там прильнули к соскам этой волчицы, они вообще-то позднего происхождения. Античные были потеряны, и уже в эпоху Возрождения их приделали, новых близнецов. А через некоторое время близнецов обнаружил царский пастух Фаустул, который жил на соседнем холме Палатинском. Там, кстати, и сейчас туристам показывают хижину этого Фаустула. Вообще, подбирать царственных младенцев – это, как известно, любимое занятие пастухов древности. Вот так, значит, подобрали пастухи когда-то Эдипа, Кира, будущего основателя державы Ахеменидов, тоже пастухи подобрали, Париса. Вот и наших героев тоже подобрал этот царский пастух. Ну и росли они в его хижине, были такими молодцами буйными, попадали в разные переделки. Я, опять же, упущу там какие-то детали не очень важные. В общем, в результате, попав в одну из таких переделок, они узнали разными окольными путями о своем происхождении. И дальше они свергают вот своего двоюродного дедушку Амули, убивают его, восстанавливают на престол дедушку Нумитора. Но, видимо, им было как-то некомфортно под дедушкиным присмотром, и решают Ромул и Рем основать свой собственный город, и на том самом месте, где когда-то их кормила волчица, потом нашел пастух, собственно, где они выросли. И, собрав такую же буйную ватагу молодцев, они отправляются на это место и основывают город. Но их двое, они близнецы, вопрос, кто будет главный. И решили они положиться на волю богов и, собственно, совершили то, что в Риме называется ауспиции. Это такая важная часть религиозной и общественной жизни римлян, то есть узнавать волю богов путем гадания, птицегадания. Этим потом занимались профессиональные жрецы Авгуры. Но вот, собственно, с таких ауспиций начинается история Рима, потому что гадают они по полету птиц. И первые шестерых коршунов увидел Рем. Но буквально вслед за этим Ромул узрел, они на разных холмах стояли напротив друг друга и, значит, наблюдали за птичками. Ромул узрел 12 коршунов. Ну и решил, что он победил, он главный. Рем с этим не согласился. Между братьями произошла ссора, закончившаяся поединком. И во время этого поединка Ромул убил Рема, а город, который они задумали вдвоем, назвал в свою честь. По латыни, по-итальянски, Рим называется Рома, от Ромулюс. То есть римская история началась вот с такого братского кровопролития. И римляне, конечно, об этом знали и помнили, и рефлексировали на эту тему, особенно вот в период гражданских войн, в эпоху поздней республики. Есть такой знаменитый седьмой эпот у римского поэта Горация, который начинается с такой фразы «Квоски лести руетис, куда-куда вы мечетесь, безумный». И там как раз вот эта вот идея о том, что вот эта междоусобица, в которой гибнет Рим, она не случайна, потому что Рим начался с междоусобицы.
4: Такое проклятие.
3: Да, с пролития братской крови. И вот зажили Ромул уже без Рема и его спутники в основанном ими городе. Но есть одна проблема. Мало женщин, население в основном мужское. Видимо, репутация у римлян была соответствующей, потому что пытались они как-то посвататься по-хорошему к соседним племенам. Вот, собственно, первое римское поселение – это Палатин, как я уже сказала, а соседние холмы, там, Эсквилин, Кверинал, на них жило племя сабинин. Тоже италики, как и римляне, италики-сабинини. И вот сватались они к сабининкам и, на самом деле, к другим барышням, но как-то, в общем-то, везде им отказывали. И тогда Ромул пошел на хитрость. Он пригласил соседей Сабинин на некий праздник в Рим. И соседи наивные пришли на праздник, естественно, безоружными. И в разгар этого праздника, по знаку, поданному Ромулом, римляне стали хватать девушек, не разбирая, там, замужем она, не замужем, и растаскивать их по своим хижинам.
2: Похищение сабинянок.
3: Да, это похищение сабинянок, сабининок. И сабинине, собственно, ничего противопоставить этому насилию не могли. И они ушли, естественно, домой, восвояси, вернулись. Пылая там жажда и мести, вооружились, пошли войной на римлян. И действительно произошло несколько столкновений. Но дело в том, что римляне-то свое черное дело уже сделали. И вот сабининки так внезапно обрели мужей или там новых мужей. И в какой-то момент они просто вот буквально встали между двумя враждующими войсками, там, распустив волосы, разодрав одежду, и воззвали к миру. И примирили своих там отцов, братьев и бывших мужей со своими новыми мужьями. Вот это легенда об основании Рима. Да? Как вы видите, там есть ряд таких, несомненно, фольклорных, сказочных моментов, но, как ни странно, есть тут и рациональное зерно, которое нам не позволяет, ну, просто все это отмести, да, и обозвать там выдумкой фэнтези, да. Во-первых, это примерное время, когда все это происходит. Конечно, мы имеем дело с археологическими источниками, а это всегда непросто интерпретировать, и есть разные, опять же, интерпретации, дискуссии на эту тему, но, в общем, середина VIII века, как вот некая точка отчета поселение на Палатине, она вырисовывается. Связь первых поселенцев с Альба-Лонгой, тоже вроде бы археологически как-то можно ее проследить. Mm-hmm. Вот этот рассказ о похищении Сабинина, кстати, опять же, такой любимый сюжет в живописи, искусстве, да, эпохи Возрождения, можно вспомнить там знаменитую лоджию Ланцы на площади Республики во Флоренции, да, где знаменитая скульптура Джамбалони находится, как раз изображающая этого римлянина, похищающего Сабининку. И много таких вот реминисценций этой истории в искусстве Европы. Но вот что, собственно, мы наблюдаем? Мы наблюдаем то, что называется в науке синойкизм. Это такое греческое слово, тут приставка «сюн», которая означает какое-то совместное действие, и слово «ойкос», то есть «дом». Синойкизм – это вообще один из способов образования античного полиса, который образуется в результате слияния общин. И мы видим вот классический синойкизм – слияние латинской общины, жителей Рима, и слияние соседней сабинской общины. И это, опять же, прослеживается археологически в погребальном обряде. Вот это такой важный маркер всяких, опять же, рассуждений, потому что там, допустим, латинине сжигали своих покойников, обряд кремации, значит, сабинине их хоронили. А в какой-то момент мы видим, как вот смешивается, да, то есть вот этот обряд. То есть это вот смешение как раз и показывает, что произошел вот этот самый синойкизм.
2: Что же было дальше?
3: Ну, собственно, начинается тот самый царский период истории Рима. То есть первый царь у нас Ромул. И, кстати, в пару к себе он взял соправителем Сабинина Тита Тация, чтобы вот подчеркнуть этот синойкизм общин. Тит Таций через какое-то время погиб, а вот Ромул довольно еще долго проправил. С ним что-то случилось непонятное в конце жизни. Тит Ливий рассказывает историю о том, что он собрал такую вот сходку на Марсовом поле, и во время этой сходки он сидел в кресле, вдруг набежала тучка, покрыла таким плотным коконом сидящего Ромула, а когда туман рассеялся, кресло оказалось пустым. И версия, что он был вознесен живым на небо, к богам и так далее. Но есть и другая версия, ее излагает все тот же Тит Ливий, совсем не столь романтическая, что Ромула просто убили недовольные им сенаторы, я еще скажу, кто это такие, и вот так печально он окончил свои дни. Ну, то есть две такие версии, выбирайте, какая нравится.
2: Ну, конечно, вознесён на небо.
3: Вознесён на небо, несомненно. Конечно, с Ромулом это самое такое наше хлипкое звено, царском периоде с точки зрения его историчности. Потому что когда мы имеем дело с героем эпонимом, в честь него город назван, это вот навевает определенные сомнения, хотя некоторые итальянские историки, они же очень хотят так укоренить себя глубоко во времени, пытаются и Ромула реабилитировать, ну, в смысле, вот сделать его...
2: исторической фигурой.
3: Да, сделать исторической фигурой. А вот остальные цари, их всего было семеро, да, легко запомнить, семь римских холмов, Палатин, Авентин, Кверинал, Виминал, Целий, Капитолий, забыла седьмой, но не важно, вспомню еще, Авентин, конечно, последний, кстати, вошел в состав Рима царского периода, Авентин при Сервитуле, шестом царе. Так вот, семь холмов, семь царей, и если, значит, первый Ромул под большим вопросом, то вот список из шести прочих внушает определенное доверие, ну, определенное, насколько мы можем вообще говорить о достоверности вот этого очень раннего периода римской истории. Во-первых, он довольно раннего происхождения. То есть к третьему веку до нашей эры уже этот список был, судя по, опять же, всяким нашим косвенным данным. Во-вторых, вот такой тоже аргумент интересный, но довольно основательный. Ни у одного из тогдашних знатных патрицианских, а потом нобельских родов не было предков среди вот этих вот царей. То есть не нужно было как-то вот себя, опять же, укоренять в древности и приобретать авторитет. То есть они не были в этом, получается, заинтересованы. И это вот такой интересный тоже аргумент в пользу историчности этого списка. Ну, давайте пробежимся немножко по этому списку. Второй царь сабинского происхождения, Нума Помпилий. Если Ромул бесконечно воевал там с соседями, то Нума Помпилий такой миролюбец и миротворец. То есть он практически не воевал, но он занимался обустройством внутренней жизни Рима. Он придумал жреческие коллегии, будто бы и ремесленные тоже коллегии. И он вел 12-месячный календарь, потому что раньше был 10-месячный лунный календарь, там все равно как бы все это основывалось, конечно, на лунном календаре, и поэтому приходилось периодически вставлять лишний месяц, потому что идея високосного года, это потом уже реформы астронома Сазигена во времена Цезаря. Но, тем не менее, вот с Нумой Помпилией у римлян уже был 12-месячный календарь. Еще Нума Помпилий построил храм богу Янусу. Янус это такой интересный бог, начало всех начал. Я думаю, мы, может быть, поговорим потом специально о римской религии. Она действительно очень интересна. Римская религия, там есть много, опять же, интересных и забавных сюжетов. Янус – один из римских богов. От его имени происходит название первого месяца года, потому что он вообще покровительствовал всем первым числам, первому месяцу, первому дню и так далее. Януариус – январь. Латинское слово «януа» тоже, дверь от него происходит. И Нума Помпилий повелел, чтобы во время войн двери храма Януса были открыты, а в мирное время были закрыты. Но вот, судя по всему, в эпоху республики они только два раза закрывались. Один раз ненадолго после Первой Пунической войны, а второй раз их закрыл Октавиан после победы над Антонием в 29 году до нашей эры. Так что в основном всю римскую историю двери храма Януса стояли нараспашку.
2: А в чем был смысл вот, этой вот, вот этого решения?
3: Не знаю. Ну, Помпилий не пояснил. Ну, наверное, да.
2: То есть... Война открывает какую-то новую возможность, новую эру.
3: Возможно, да, да. Ну, там же как бы интересно, это одновременный вход и выход, да? Вот этот бог, он за это отвечает. И здесь такая, в общем-то, мощная диалектика, я бы сказала. Идем дальше. Следующий царь, третий по счету, это Тул Гостилий. Вот Тул Гостилий отличался как раз такой воинственностью, и при нем произошло важное событие в истории раннего Рима. Была завоевана Альба Лонга.
2: При этом, они враждовали.
3: Ну, периодически, но они же нон-стоп воевали с соседями. И соседи воевали с ними. То есть это такой модус вивенди, да, образ жизни той далекой эпохи. И так вышло, что в Риме и в Альба Лонге синхронно были по три близнеца, примерно одного возраста, юноши, молодые. И, конечно, возникает соблазн как-то это обыграть. в конфликте, и решено было, и римляне, и альбалонгцы об этом договорились, что все решит поединок между этими тремя близнецами. В Риме это братья Горации, а в Альбалонге это братья Куриации. И чья тройка близнецов победит, тот город и будет как бы вот властвовать над другим городом. Они заключили договор. И вот, значит, выстраиваются два войска, выходят тройки бойцов, начинается поединок. И так получилось, что в самом начале поединка были убиты двое из вот этих трех братьев Горациев. То есть в живых оставался только один Гораций. Но все три Куриация вот в этом первом раунде схватки получили ранения. И тогда оставшийся в живых Гораций идет на такую хитрость. То есть он пускается в притворное бегство, полагая, что догонять его враги будут не дружно вместе, а в зависимости от степени тяжести своего ранения. И первым его настиг тот из куриациев, кто был ранен легче всего. И до того, как подбежал второй из куриациев, он с ним, Гораций, с ним уже разделался. То есть он его побеждает в поединке. Значит, тут подбегает второй брат, который получил ранение, скажем так, средней степени тяжести. И с ним Гораций тоже справляется. Ну, наконец, уже приплелся третий брат. Во-первых, он был ранен тяжелее других своих братьев. Во-вторых, конечно, совершенно раздавлен там, морально-психологически, потому что альбалонгцы и куриацы уже победу праздновали, а тут, в общем, вот такой печальный исход. И он уже фактически не сопротивлялся, Гораций его прикончил. Дальше, значит, радостный Гораций, сняв нам трофеи с трех поверженных им бойцов, возвращается в Рим. И у городских ворот встречает его сестрица, которую, разумеется, тоже зовут Горация. Почему, разумеется, я скажу, когда буду говорить о том, как было устроено римское общество этого периода. Дело в том, что вот эта сестрица Горация была просватана за одного из куриациев. Ну, собственно, римляне и жители Альбалонги, можно сказать, родственники. Естественно, между ними там всякие были соседские, родственные отношения. Она была невестой одного из куриациев. И она видит на плечах брата тот плащ, который она лично соткала своему жениху, подарила ему. И она понимает, что ее брат убил ее любимого. И она начинает рыдать. И тогда брат ее, Гораций, выхватывает свой меч, пронзает девушку и произносит такую краткую речь, смысл которой да не посмеет больше ни одна римлянка оплакивать врага Рима. Ну, это может быть, конечно, и патриотичный поступок, но с точки зрения римской религии он совершил тягчайшее преступление, он пролил родственную кровь. Да, вот таких убийц, именно вот родственников по крови, в Риме даже называли особым именем парицида. И в соответствии с древним неписанным правом его должны были казнить, причем такой позорной казнью, его должны были подвесить завязанным лицом на зловещее дерево. А зловещее дерево – это дерево, которое выросло само и не дает плодов. И дальше сечь кнутом до смерти. И, в общем-то, ему вынесли такой приговор. И тогда происходит такое очень важное событие в римской истории, потому что этот юноша обращается к народу. Это первый случай апелляции на смертный приговор к народному собранию. Потом вот это вот право обжаловать смертный приговор перед народом, «ius provocationis» по латыни, станет, можно сказать, краеугольным камнем Римской Конституции. Первый случай – дело Горация. И перед народом выступает батюшка, Гораций-старший, который всячески защищает своего сына, напоминает римлянам о подвиге, который совершил Гораций, и говорит примерно так, что вот если бы он был на месте своего сына, он бы тоже убил свою вот такую непатриотичную дочь. Но батюшка лукавил, потому что он-то, как патер фамилиас, как отец семейства, имел действительно право карать смертью любого члена своей фамилии. Это вот входит вот в лас именно патер фамилиас. А сын его нет. Такого права не имел. Тем не менее, народ принимает решение, да, помиловать Горация. И вот так заканчивается эта история. Кстати, ее тоже очень любили изображать художники. Есть картина Жак-Луи Давида, да, «Клятва Горациев». Как раз. Ну, она изображает эпизод еще до поединка, собственно, как тут Горации там клянутся, три брата сражаться и умереть за Рим. Кстати, через какое-то время вождь Альбалонги, диктатор. Между прочим, диктатура – это тоже этрусское ноу-хау, которую заимствовали и римляне, и, видимо, опять же, жители Альбалонги, потому что они избрали себе на время войны с Римом диктатора в Альбалонге. Был такой диктатор по имени Метти. Вот этот Метти, он нарушил коварно договор, то есть он должен был подчиниться Риму, да, вместе с Альбалонгой после этой истории. Но он там стал нападать на какие-то римские гарнизоны, и в результате, ну, в общем-то, он был схвачен, и римляне казнили его такой очень жестокой казнью. Они привязали его к лошадям и отправили лошадей в противоположную сторону, то есть его там разорвало. Тит-Ливий, который описывает, причем в таких даже натуралистических подробностях, описывает эту казнь, говорит, что это единственный случай в римской истории, когда римляне вот кого-то казнили таким страшным способом. Но именно это произошло потому, что их возмутило вот это вот вероломство.
4: Я уточню, диктатор – это
3: чрезвычайное это должностное
4: чрезвычайный лицо. Военный вождь.
3: Да, совершенно верно. Да, я потом расскажу немножко о том, как будет устроена Римская уже республика, о римских должностных лицах, потому что они у нас очень часто будут их названия встречаться, и нужно немножко какое-то иметь представление.
4: Это интересно вот с какой точки зрения. Просто мы это слово «диктатор» воспринимаем в значении 20 века, но, например, когда диктатором избрали Сергея Петровича Трубецкого на Сенатскую площадь, да, восстание декабристов, то имелось в виду, видимо, вот древнее. Римская.
3: Конечно. Но вот этот, на самом деле, как говорят некоторые ученые, пеюративный. То есть такой отрицательный смысл слова «диктатура» приобрела еще в античности после проскрипции Суллы. То есть вот до этого, конечно, там контекст был исключительно положительный. И мы будем еще вспоминать, опять же, некоторых таких знаменитых римских диктаторов, которые прославились своими рес-гесты, деяниями, подвигами, вписали свои имена там, в страницы римской истории, и вообще имена их некоторых стали практически нарицательными, мы еще о них вспомним. Ну вот, это отрицательный пример диктатора, но никак не делающий отрицательным само понятие, конечно, диктатуры, я имею в виду вот этого диктатора Метти. Значит, дальше был, это уже, значит, четвертый царь, такой Анкмарций, хотя уже к концу правления Тула Гасилия он постоянно воевал, и пишет Тит-Ливий, римляне устали от бесконечных войн, но, видимо, опять же, ситуация была такая бодрящая, потому что Анкмарций, который начал, он был внуком Нумы Помпилия, вроде бы заявлением о своих мирных намерениях, тем не менее тоже вынужден был практически все свое правление воевать. А дальше наступает такой очень интересный кластер римских царей, потому что три последних римских царя, а именно Тарквиний Древний или Тарквиний Приск, Серви Тулий и последний римский царь, которого звали Тарквиний Гордый, Тарквиний Суперб, они либо этрусского происхождения, либо связаны с этрусками, ну вот как Серви Тулий, о чем я еще расскажу. И отсюда возникает такое предположение, сами римляне его категорически отрицали, что вообще-то этрусски могли установить свой контроль над Римом в этот период. Да? Римские авторы, Тит-Ливий, в частности, об этом подробно пишет, описывают такой мирный приход вот этого этрусского мигранта по имени Тарквини к власти в Риме. То есть он был официально избран так, как избирали царя, я об этом еще скажу, а царя избирал народ и сенат. Ну вот, и можно понять всю эту историю по-другому, да, и объяснить все эти, опять же, многочисленные этрусские заимствования не мирным таким культурным влиянием, а вот завоеванием. Но и то, и другое, это, в общем-то, гипотезы, каждая из которых имеет право на существование. То есть это могло быть вполне себе и мирная такая этрусская экспансия, в Риме вообще был целый квартал, населенный этрусками, mm-hmm. то есть довольно много этрусков жило в Риме, а можно объяснить, конечно, и завоевание.
4: Ну, вот, вот непонимание точное, что происходило в древние времена, оно вообще характерно.
3: Конечно, для, конечно.
4: Ну, и вот по поводу Рюрика понятия не имею, во-первых, был ли он, да, легендарной фигурой.
3: Кто это такой?
4: А во-вторых, если он действительно был, то при каких обстоятельствах он стал князем?
3: Потому конечно.
4: Что тоже, опять же, разные варианты существуют, и пусть и временных лет доверять здесь

0: Вот, значит, первый из этрусских династий, вот этот Тарквиний Приск, известен тем, что он такую создал систему сточных вод, то есть фактически римскую канализацию, которой римляне там чуть ли не до сих пор пользуются, и она вся собиралась вот в эту Клоаку Максима, главную канализационную трубу. К вопросу, опять же, о технологиях того времени. Любопытно. Серви Тулли, с ним связаны очень важные реформы, о которых я еще отдельно скажу. А вот последний царь Тарквиний Гордый оставил после себя очень скверную память. Он был деспот, тиран, он там казнил своих подлинных и мнимых противников, он использовал эти казни как средство пополнить казну, то есть шли и казни, и конфискации, и он плохо кончил. Об этом я тоже скажу, но вот попозже, потому что я хочу немножко сейчас отвлечься и дать представление о том, что такое вообще Рим той эпохи, что собой представляло римское общество и как была устроена римская власть. Очень, конечно, было много пережитков родового строя, то есть фактически мы имеем дело вот с такой родовой структурой римского общества. Род по латыни «gens», «gentis», то есть это вот называется такая гентильная организация. Члены рода владели, сообща некоторым имуществом, там, пастбище, какие-нибудь угодья, собирались на какие-то общие религиозные обряды, обладали определенной автономией. Ну вот, например, мы знаем такую историю, это уже на самом деле ранняя республика, но можем запросто все это экстраполировать и на царский период, как род римский, род Фабиев, на свой страх и риск ведет войну с этрусским городом Веями. То есть можно было войну организовать, собственно. И, кстати, в этой войне погибли все мужчины, члены этого рода Фабиев, кроме одного единственного отрока, который и продолжил вот этот славный римский род. Следы этого древнего родового строя можно видеть в римских именах. Вот об этом я тоже хочу немножко рассказать. Свободно рожденный римлянин, как правило, имел три имени. Значит, первое имя – это, собственно, вот то, что мы называем именем. Имя личное. Оно называлось преномен, то есть как бы предимя. Их на самом деле, этих преноменов, в Риме было не очень много. То есть в этом смысле римляне были совсем не креативны. Штук 20. Ну, допустим, там Марк, Гней, Тит. Некоторые от числительных происходили, там Секст, Децим. Некоторые личные имена были закреплены за определенными семействами. Ну, например, у Клавдиев Пульхров за ними было закреплено имя Аппий. Вот они могли так называть своих в юноше, другие так не могли называть таким личным именем. Ну и так далее. То есть их очень мало, на самом деле, вот этих вот личных имен. Дальше следовало номен. Это, собственно, родовое имя, имя рода.
1: Это вот Юлий.
0: Да. А дальше идет уже когномен. Когномен – это то, что вот похоже на нашу фамилию. То есть это семейное имя. Ну, например, Гайус Юлиус Кезарь, да, Гай – преномен, Юлиус – номен, Кезарь – как раз когномен. Или там Маркус Тулиус Кикеро, Марк Тулий Цицерон. Иногда добавлялось еще четвертое имя, прозвище, агномен, за какие-то там подвиги или деяния. Ну, например, Публиус Корнелиус Скипио Африканус, то есть Публий, Корнелий, Сципион Африканский. Или там Марк, Порций, Катон, Цензор. Потому что цензура Марка, Порция, Катона, мы еще о ней будем говорить, она так впечатлила римлян и запомнилась. Вот это римские мужские имена. Что касается слабого пола, тут, надо сказать, фантазия римлянам отказывала вообще, потому что все особы женского пола в Риме получали в качестве имени родовое имя в женском роде. Ну, допустим, все дочери Публия, Корнелия, Сципиона звались Корнелия. Там, все дочери Марка, Тулия, Цицерона звались Тулия. Ну, вот если вы спросите, а как же, когда их было несколько, да? Все очень просто. Если, допустим, была старшая и младшая, то младшая звалась Майор, там Корнелия Майор, а младшая будет Корнелия Минор. А если их несколько, просто присваивался порядковый номер. То есть Корнелия Май.

0: или Корнелия там Прима, дальше Корнелия Секунда, Тертия, Кварта, Квинта, Секста. В общем, сколько надо, столько и будет вот этого порядкового номера. Исключение делалось только для девочек и мальчиков, которые рождались после смерти отца. Вот их обязательно называли мальчиков постумом, а девочку постумьей, независимо от того, в каком там семействе они рождались. И вот так, собственно, обстояло дело практически до конца республики, но вот уже в конце республики, то есть первый век до нашей эры, и дальше уже во времена империи, женщины все-таки боролись за свои права. Они добились того, что у них стало два имени. Теперь в женский род ставилось также имя и семейное, то есть получается у них имя родовое в женском роде и имя семейное в женском роде. Ну, например, там Ливия Друзилла, Цицилия Метелла, да, Домиция Лепида и так далее. То есть все-таки стало теперь два имени. Совсем скудно обстояло дело с именами для рабов. Тут римляне вообще не заморачивались и называли рабов либо по месту происхождения, там Галлус, значит, он из Галлии, да, Гал, там, Сирус из Сирии, там, Афр из Африки, либо называли, делали такое как бы сложное имя, состоящее из латинского «пуэр» – мальчик, и личного имени хозяина. Ну, например, там «пуэр Марки», то есть мальчик Марка, «Марки Пор», да, вот такое краткое название, «мальчик Марка», все понимали. Когда рабов отпускали на свободу, а в Риме очень развито было вольноотпущенничество, особенно по отношению к образованным рабам, их вообще неприлично было долго держать в рабстве, поэтому через какое-то время их отпускали на свободу, то вот такой раб, бывший, ставший вольноотпущенником, брал обычное имя своего господина в качестве одного из своих имен. Вот, собственно, основатель римской литературы, который перевел на латинский язык Одиссею, вообще вот именно с него считается, начинается римская литература, грек Андроник из Торрента, пусть он был в рабстве у одного римского сенатора, в общем-то, после освобождения он стал зваться Люций Ливий Андроник. Да? То есть вот Ливия – это как раз родовое имя его бывшего хозяина. Вот так было с именами. То есть это к тому, что следы этого родового устройства, они здесь, конечно, четко прослеживаются. Итак, у нас есть род, генс. Значит, род делится, естественно, на семьи. Семья по латыни – фамилия. Глава семьи – патер фамилиас, отец семейства. И, как я уже говорила, отец семейства обладал очень большой властью по отношению к членам семьи. Кстати, вот в римская фамилия входили не только, вот как в нашу семью, ближайшие родственники. Рабы, которые жили в доме, клиенты, такая особая категория, еще скажу о ней потом пару слов, тоже считались членами вот этой фамилии, семьи. Значит, патер фамилиас имел власть над всеми своими членами. Ну, например, он мог продать своих детей в рабство. Ну, пока вот существовало, по крайней мере, долговое рабство, можно было за долги продать детей в рабство. Он полностью распоряжался имуществом.
1: Я прошу прощения, да. А это считалось нормально? То есть нормально. Это не порицалось
0: нет, в нет, ну как? Нет, ну, в принципе, конечно, это не было нормальным. И, в конце концов, долговое рабство было отменено. Но патер фамилиас такая власть была. Так же, как у него была власть, и патер фамилиас этой властью пользовался, у нас есть такие примеры из последующих веков, казнить своих детей. То есть он мог без всякого опасения, что его будут за это преследовать, казнить своего сына или дочь за какое-нибудь неправильное поведение. Или потом у него тоже вот официально было право казнить любовника, дочери, если он его застигнет на месте преступления. Его никто бы за это не осудил ни морально, ни с точки зрения, опять же, закона. То есть у патер фамилиас была очень большая власть и по отношению к имуществу тоже. То есть, собственно, взрослые дети уже вполне в таком достойном возрасте не могли распоряжаться своим имуществом свободно, если жив их отец, патер фамилиас. Он полностью распоряжался всем вот этим семейным достоянием. Не всех, видимо, это устраивало из отпрысков. И взрослый сын мог выйти из-под власти отца, если его, в общем-то, не устраивало его положение. И вот этот выход из-под власти отца назывался эмансипация.
1: Знакомое слово.
0: Да. Здесь есть латинский корень манус – рука. То есть выход из-под руки отца. вот такой эмансипированный сын лишался права на наследование, то есть он автоматически, конечно, понижался в своем социальном статусе, переходя в разряд вот этих вот самых клиентов. То есть клиенты – это такая категория зависимого населения. Опять же, о происхождении клиентов есть разные версии и мнения, ну, вот какие-то разорившиеся товарищи, вот вышедшие из-под власти отца, члены семьи. Возможно, опять же, кто-то, кто приехал в Рим на ПМЖ, на постоянное место жительства, и вот захотел стать клиентом какой-то влиятельной римской семьи. У клиентов были патроны, то есть их покровители. При этом вот узы патроната клиентелы очень важны были для римлян. И это проявилось и в Первом римском кодексе законов, который уже в эпоху ранней республики будет принят, закон 12 таблиц, там есть такая статья, что если патрон вот как-то плохо будет выполнять свои обязанности по отношению к клиенту, то есть предаст там своего клиента или клиент предаст патрона, то он sac aresto, то есть да будет проклят. То есть это уже преступление не просто перед людьми, а против богами. То есть эти узы вообще, они вот сакральные узы между патроном и клиентами. Значит, клиент обязан патрону помогать во всех его предприятиях. Вот когда род Фабиев воевал с этрусским городом Вейме, там Фабиев-то было несколько сот человек, а несколько тысяч клиентов, которые вместе с Фабиями воевали. То есть, если, допустим, патрон попал в плен, клиенты должны были его там выкупать из плена. А за это патрон оказывал им покровительство, то есть мог им выделить какой-то участок, земельный надел, мог покровительствовать суде, оказывать какую-то там помощь и поддержку. Это немножко, конечно, напоминает такие вот отношения личной зависимости уже в средневековой Европе. Да? Да. Вот эти вот. Ну вот да, вот это патронаты клиентела римские. Значит, помимо вот этого родового устройства, если теперь переходить уже к тому, что собой представляло римское общество, в царском Риме сложились два сословия – сословие патрициев и сословие плебеев. Это так называемые первоначальные римские сословия, потому что потом еще будут другие сословия – сенаторское, всадники и плебс, а это вот первоначальные сословия – патриции и плебеи. По преданию, Ромул выбрал 100 человек вот из тех, видимо, буйных молодцев, которые изначально с ним были, и сделал из них сенаторов, членов совета. Сенаторы, сенат, здесь совершенно ясная этимология от латинского слова «сенекс» – «старец». То есть сенат – это такой совет старейшин. Совершенно верно. Вот 100 глав родов. И будто бы обратился к ним, как к патрес. То есть это было такое официальное название членов сената – патрес. И отсюда и происходит название патриции. И, видимо, так оно и есть, потому что тут этимология понятная. То есть патриция – это вот первоначальное римское население. Те, кто пришел вместе с Ромулом, и самая влиятельная часть вот этих вот товарищей вошла потом в этот сенат, созданный Ромулом.
1: Отцы-основатели.
0: Отцы-основатели, можно сказать. И, собственно, при Тулии Гостилии добавлено было еще 100 членов сената, и уже при Тарквинии Приски еще 100. И так, собственно, вплоть до Суллы примерно около 300 человек был состав римского сената. С плебеями дело обстоит хуже, я имею в виду с этимологией, потому что не совсем понятно, что это слово вообще означает. Есть разные, опять же, предположения. Некоторые возводят к греческому плетхос, то есть множество, толпа. Также есть самые разные предположения о том, откуда вообще взялись эти сословия, о происхождении сословий. Вот версия, которая кажется, ну, в общем-то, наиболее такой убедительной, и ее разделяли большинство и античных авторов, что это действительно патриции – первоначальное сословие, а плебеи – это вот понаехавшие, те, кто, в общем-то, переселился в Рим уже, значит, последующие годы, после там, первых лет основания города. Вот они, значит, сразу попадали в разряд этих самых плебеев, а потомки вот этих отцов-основателей составили сословие патриция. Но это одна из версий, потому что есть также версия о такой как бы экономической розни между патрициями и плебеями. То есть патриции – это такие богачи, а плебеи – это вот тоже такие своеобразные лузеры, да, которые, в общем-то, потерпели какое-то поражение в своих усилиях комфортно жить. И, соответственно, не имея того достатка, который имели патриции, попадали вот в разряд плебеев. Есть и версия такого смешанного происхождения, то есть первоначально причины были действительно связаны с происхождением патрициев и плебеев, а потом на первый план уже выходили причины экономические. И патриции вот так закрепилось, это да, это такая родовая знать римского государства. Вот это как было устроено римское общество. Теперь, если говорить о том, как была устроена власть в Риме, я уже какие-то ее элементы упоминала, но еще раз повторю. Опять же, в соответствии с традицией, Ромул разделил все население Рима на три трибы. Латины, сабины, сабиняне, это то же самое, и этруски. Ну, вот современные ученые несколько сомневаются, что вот именно вот так эти трибы первоначально были поделены, но тем не менее. Потом эти три трибы были поделены на 10 курий, то есть получилось 30 курий, и курии были еще поделены там по 10 родов, то есть получилось там 300 родов. Вот это, собственно, первоначальное такое деление римского населения, причем вот в это деление входили только патриции, и взрослые мужчины, члены вот этих курий, собирались периодически и обсуждали какие-то важные вопросы. Курия, кстати, изначально это слово означало именно место, где собираются вот эти вот мужчины, члены родов, первоначальных родов. И из этих собраний мужчин по куриям родился первый вид народного собрания в Риме, назывался этот вид куриатные комиции. То есть народное собрание – это комиции. Значит, собрание по куриям – это куриатные комиции. И так это только патриции, куриатные комиции. Плебеи в работе куриатных комиций участия не принимали. Вот эти куриатные комиции вместе с сенатом выбирали царя. То есть царская власть в Риме не была наследственной, хотя царь мог предложить своего преемника, но она не была наследственной, то есть должен был высказаться народ в виде куриатных комиций, и сенат должен был это выбор народа подтвердить. Сенат в строгом смысле что писаного, что не писаного права – это консультативный орган при царях. Царь по латыни «рекс». Инсигнии царской власти тоже, скорее всего, унаследовали у этрусков. Это такой пурпурный плащ, назывался трабея, пурпурные сапожки, села курулис, на которой восседал царь, я уже говорила об этом, такая, значит, табуретка из слоновой кости, на самом деле, и 12 ликторов, которые окружали царя.
1: Гвардия.
0: Ну, да, такая почетный караул, который окружал царя. Вот это все инсигнии царской власти, которые унаследованы были, скорее всего, от этрусков. Вот, собственно, так выглядело политическое устройство царского Рима. Теперь я еще скажу пару слов о том, собственно, как, что собой представлял Рим уже к концу царского периода и как, собственно, все закончилось. Я имею в виду, как закончился царский период.
1: История Тарквиния Гордого.
0: Да.
1: Знаменитая.
0: Да, но не столько его, собственно, сколько знаменитой римской Матроны Лукреции. Во-первых, вот представьте себе, Рим, ведь если посмотреть на карту Италии, это фактически центр Италии. По левому берегу Тибра идет знаменитая соляная дорога, то есть это перекресток торговых путей. И это, конечно, такой мощный драйвер экономического развития, да, то, что Рим оказался на этом перекрестке. И это то, что влекло в Рим такой предприимчивой, даже в чем-то авантюрной публике из разных городов и весь Италии. Поэтому Рим очень быстро рос, быстро развивался. Ну вот и дошли мы с вами до шестого пока царя, Сервия Тулия, при котором, как я уже сказала, в городскую черту был включен Авентин. И, кстати, на Авентине Сервий Тулий построил храм в честь богини Дианы, Дианы Артемиды Эфесской, вот ее культ тогда был перенесен в Рим тоже. Сервий Тулий – интересный персонаж. По преданию, есть такой, опять же, вот исторический миф, связанный с Сервием Тулием, он был сыном там, чуть ли не рабыни, кстати, сервус, по латыни раб, да? Но рабыни знатного происхождения из одного из городов, там, завоеванных римлянами во время этих бесконечных войн, которые они вели, то есть дочь местного правителя попала вот в рабство, и уже в доме Тарквиния Приска у нее родился вот мальчик, Сервий Тулий. И как-то раз супруга, собственно, Тарквиния Приска увидела, что голова ребенка, значит, объята пламенем. Сначала все испугались, а потом оказалось, что это пламя, значит, непростое. То есть это некий такой божественный знак был. И этого мальчика стали воспитывать вместе с царскими детьми. Он демонстрировал такие недюжинные интеллектуальные способности. И Тарквини Приск и жена его Тенаквиль, они как-то его искренне полюбили, этого мальчика. Тарквини Приск выдал за него замуж свою дочь. И именно Сервия Тулия хотел видеть в качестве своего преемника. Но это не понравилось сыновьям предыдущего царя, Анкомарция, и они убили Тарквиния Приска. Но вот престол им занять не удалось, потому что Сервий Тулий был гораздо популярнее в народе, чем вот эти нехорошие молодые люди. В итоге они вынуждены были бежать, а Сервий Тулий зашел на престол, все, он был избран, опять же, официально народом, и подтверждено это избрание сенатом, и стал шестым римским царем. И Сервий Тулий провел очень важные реформы. Кстати, он построил знаменитую Сервиеву стену вокруг Рима, и остатки Сервиевой стены можно увидеть еще в современном Риме. Добротно строили тогда. Хотя это он правил 578-534 года до нашей эры, то есть середина VI века до нашей эры. Так вот, что за реформы провел Сервий Тулий? Он поделил все население Рима на 5 имущественных разрядов или цензов. Это очень похоже на ту реформу, которую проводил в Афинах древнегреческий, древнеафинский законодатель Солон. Тоже такая там была цензовая реформа. Тит Ливий приводит критерии в денежном выражении. Ну, конечно, в это время это не в деньгах точно считалось, а, видимо, в размере там, земельного участка и в том доходе, которого с этих участков получали. Кстати, все жители Рима, неважно, патриции или плебеи, имели право получить от государства надел земли. Сначала это было 2 югера, югер четверть гектара, а к концу царского периода уже до 7 югеров этот надел увеличился, который вот был гарантирован любому жителю Рима. Так вот, поделил Сервий Тулий на 5 имущественных разрядов. Самые богатые – первый имущественный класс, самые бедные, естественно, 5-й имущественный класс. И были также те, чье имущество не дотягивало вот до этого установленного минимума для 5-го разряда. И эти люди назывались в Риме, пролетарии они назывались, пролетарии. Потому что пролес по латыни «потомство». То есть вот эти люди в качестве своего бизнес-актива могли предъявить только свое потомство. То есть они не имели ничего, кроме своих цепей и потомков. Ну, цепей у них тоже не было, но потомки были, поэтому они пролетарии. И дальше, в соответствии с этим имущественным делением, происходило и такое деление воинской обязанности. Потому что первый класс, то есть самые богатые в Риме люди, должны были поставлять в армию 98 центурий. А все остальные имущественные классы со второго по, соответственно, пятый должны были поставлять 95 центурий. Причем вот когда я говорю первый класс, самые богатые, это и патриции, и плебеи. И здесь, конечно, возникает некое такое недоумение, потому что центурия – это сотня. Да? Mm-hmm. То есть получается, самые богатые, там было 80 центурий тяжеловооруженной пехоты и 18 центурий всадника. Вот как бы это вообще очень дорого, да, содержать там лошадь в полной боевой экипировке. Потому что в это время еще вся твоя как бы экипировка за твой счет, это как мушкетеры, да, у Дюма, должны были экипироваться сами, так и римские граждане.
1: Казаки, например.
0: Да. Вот. Поэтому всадники – это самые богатые, вот 18 центурий, плюс 80 центурий тяжело вооруженной пехоты. Значит, а все прочие, 4 имущественных класса, 95. И может, конечно, возникнуть такая иллюзия, что мы находимся с вами, ну, где-то в таком, да, как это сказать, утраченном Эльдорадо, раю. То есть римское общество, да, поголовно состояло из очень богатых людей. Раз, да, первый класс поставлял 98 центурий, а все остальные 95. Здесь, конечно, есть один такой момент. Называлось это все центуриями, но количество людей было совсем разным. То есть в центуриях первого класса было гораздо меньше, чем 100 человек, а в центуриях там какого-нибудь пятого или четвертого класса гораздо больше, чем 100 человек. Зачем это все было нужно? В том числе и потому, что, установив этот порядок, Серви Тулий ввел новый вид народного собрания в Риме – центуриатные комиции. Комиции по центуриям, которые собирались на Марсовом поле, и голосование в центуриатных комициях шло, начиная с центурий первого класса. То есть это означало что? Если у нас 98 центурий первого класса, у остальных всех 95, что солидарное голосование первого класса решало любой вопрос. Дальше можно было уже и другим центуриям не голосовать.
1: Что-то спектакль-то.
0: Так обычно и происходило. Ну, конечно, с современной точки зрения это как-то не очень там, демократично, скажем так, выглядит. Но ведь это все оправдывалось тем, что первый класс нес, конечно, самую такую тяжелую нагрузку по части вот как раз того, что связано с войной, да, с воинским долгом, воинской обязанностью и так далее. Потому что там поголовно все служили на благо своей римской родины. И вот то, что основная нагрузка, да, вот в военных всяких предприятиях падала на плечи первого имущественного класса, ну вот с точки зрения римской логики, и предоставляла этому первому имущественному классу такие преференции. Но вот такой тоже важный момент, на который я хочу обратить внимание. Значит, смотрите, вот это имущественное деление включало в себя всех граждан Рима, то есть и патрициев, и плебеев. У нас появились центуриатные комиции. Впервые в истории Рима плебеи обрели политические права. Они теперь участвовали в работе нового вида народного собрания, центуриатных комиций, которые, кстати, решали в том числе вопросы войны и мира, объявление войны, заключение мирного договора. И поэтому плебеи очень чтили память Сервия Тулия, и спустя там века после его гибели они какие-то там обряды совершали в честь вот этого шестого римского царя. А если говорить о гибели Сервия Тулия, то это такая печальная история, потому что у Тарквиния Приска были то ли сыновья, то ли внуки. Здесь расходится традиция, потому что все-таки Сервий Тулий так довольно долго правил. Да? Возможно, речь идет уже не о сыновьях, а о внуках, Тарквиниях, которые были женаты на дочерях, кстати, Сервия Тулия. То есть там такие были тесные родственные связи. И вот супруга одного из этих Тарквиниев... Сейчас
1: двоюродные братья и сестры. Нет, судя по тому, Сервий Тулий женился на дочери Тарквиния Приска.
0: Да, но это не их мать и не их. То есть
1: нет,
0: это,
1: я понимаю, что
0: это тетушка, не... Это их, либо их тетушка, либо...
1: Да, их... это их тетушка, да, соответственно, ну, да. Ну, дети двоюродные.
0: Да, ну да, да, да. И если это внуки, потому что есть и версия, что сыновья, но там как-то по годам не очень
1: похожи. Близкие родственники.
0: Близкие родственники, да. И вот... Супруга одного из двух сыновей, один потом там тихо то ли умер, то ли его прикончили, как раз его старший братец с его супругой. Вот эта супруга, естественно, звалась Тулия, ну, раз Серви Тулия, то все его дочери Тулия. Она вот сначала была замужем за одним братом младшим, которого то ли они траванули с Тарквинием, то ли он сам умер, а потом стала женой другого брата. Причем сестру свою, которая была до этого замужем за ним, они тоже, тоже как-то порвали. И свели, да, куда-то она там исчезла. Факт то, что вот такой ченч произошел, и вот эта Тулия, она вошла в историю как Тулия свирепая, свирепая Тулия. Она была объята какой-то вот маниакальной жаждой власти, и она все время подзуживала своего, значит, вот этого супруга Тарквиния, чтобы он сверг ее отца и стал римским царем. И допилила, в конце концов. Значит, этот Тарквини стал обходить сенаторов, кого-то уговаривать, кому-то подарочки делать. И в один прекрасный день он просто там с подручными убили Сервия Тулия. Причем вот эта свирепая Тулия, она проехала по трупу своего отца на колеснице, то есть совершила такой вообще омерзительный поступок. Но народу это, конечно, не понравилось, поэтому вот этот Тарквини, который Тарквини гордый, он еще у нас получается фактически узурпатор, потому что это не было решением народного собрания, да, его избрание царем. Тем не менее, он, как я уже говорила, правил как такой деспот кровавый. Многие тогда были казнены или бежали из Рима. И мы, собственно, подходим уже к истории, которая стала причиной изгнания Тарквиния с семейством, изгнания царей.
1: На этом мы сегодня закончим, друзья мои, увлекательнейшую историю о конце Тарквиния Гордого, конце царского Рима и начале новой республики мы обсудим в следующий раз. Татьяна Владимировна, большое спасибо. Всегда рады вас видеть в нашей студии. Друзья мои, до новых встреч.
0: До свидания.
2: Вы слушаете «Радио Патриот» на сайте mixta.ru.
3: Здравствуйте, в студии Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу, как обычно, вопрос. А что у нас будет с ценами на нефть? И, соответственно, в моем открытом телеграм-канале, который Хазин, варианты. Вариант первый вырастет, конечно. Вариант второй, ну, скорее вырастет. Вариант третий будет болтаться в нынешних пределах. Вариант четвертый скорее упадет. Вариант пятый, да нет, точно упадет. Ну и, наконец, шестой вариант, а кто его знает? То. Значит, тут мне задали личный вопрос. Михаил Ильич, а вы выпивали в молодости, курили? Просто интересно знать. Значит, я никогда не курил вообще, ни одной сигареты не выкурил в жизни. А первый раз я попробовал алкоголь лет 28, и, в общем, не испытываю к нему особого интереса. Вот. Я раньше любил пить пиво с шашлыками, со всякими. Сейчас это как бы стало менее. Ну, это индивидуальные особенности, да. Мне, например, был период, когда я свеклу не мог есть, а потом, наоборот, сейчас она мне очень нравится. Вот индивидуальные, да, такие вот локальные вещи. Вот, как бы крепкие напитки, ну, в общем, я их... Могу иногда немножко выпить, но сказать, что я пью, ну, скажем так, в пьяном состоянии я себя не помню. И, видимо, такого не было никогда. Вот. А что касается... А почему? Да, дело в том, что у меня всегда был очень сильный, как это, такой вот подход, а Баба-Яга против. Когда все мои одноклассники закурили, я сказал, не-не-не-не, вот вы все курите, поэтому я курить не буду. Вот, значит, возвращаемся. Вот теперь давайте смотреть, да что произошло за три дня выходных. Ну, в Соединенных Штатах Америки выходных было два обычных. Ну, значит, что там произошло? Значит, во-первых, Иран выкатил 14 пунктов для Соединенных Штатов Америки. Ну, в общем, по большому счету, это головокружение от успехов, и я думаю, там рука Лондона, да, который им посоветовали, ребята, все, дожимайте, тут Карл Третий был в Вашингтоне, он этого Трампа размазал по стенке, давайте. Вот, я думаю, что Ирану это как бы откликнется и аукнется, потому что Соединенные Штаты Америки, конечно, несколько подсевший егемон, но пока еще егемон в военном плане. Значит, в результате, как бы, цены на нефть должны вырасти. Трамп ответил тут же, что типа это неприемлемо, да, еще более цены должны вырасти. Но дальше он сказал, будем конвоировать суда по Ормузскому проливу, цены должны упасть. КСИР немедленно ответил, будем топить, цены должны вырасти. Значит, Трамп опять же сказал, что, может быть, будем конвоировать не судами, а будем выдавать информацию, как надо плыть, чтобы было все хорошо. Но это вообще смешно. Дальше прошла информация, что Эмират Шарджа выходит из Объединенных Арабских Эмиратов. Напомню, у Эмиратов они выходят в Оманский залив, потому что там очень интересная картинка. Самый кончик мыса, который, значит, вот напротив Ирана в Ормузском проливе, это Оман. А вокруг это такой анклав Омана на территории Объединенных Арабских Эмиратов. А самый восточный эмират ОАЭ, Шарджа, он выходит в залив Оманский до Ормузского пролива. Там есть нефтепровод по территории Объединенных Арабских Эмиратов, который, соответственно, идет туда, и там, по-моему, две трети теоретически нефти Объединенных Арабских Эмиратов, то есть Абу-Даби, можно туда, значит, сливать. Но, вы же сами понимаете, прилетит для того, чтобы нефтепровод работал, надо, чтобы там были перекачивающие станции, там их не то три, не то четыре на территории по длине этого нефтепровода. Сам нефтепровод может быть закопан в песок, а может быть и нет, но насосная станция точно снаружи, если по ней прилетит неизвестно откуда взявшийся дрон, то и все. То и все. Я прошу прощения, я не выключил телефон, потому что у меня это опросы, я смотрю результаты. Сейчас мы его... Я еще раз продиктую, потому что уже мало меняются цифры. И больше не буду. Выключу телефон. Значит, какие цифры опросы? 19% вырастет, конечно. 14%, ну, скорее вырастет. 25% будет болтаться в нынешних пределах, 5% скорее упадет, 3% точно упадет, 33%, а кто его знает. В общем, картина практически не изменилась. 34% за рост, более быстрый, более медленный, 25% четверть будет болтаться, 8% всего за то, что упадет, ну и 33%, а кто его знает, то. Вот, то есть, в общем, более-менее картинка прояснилась. Вот, мне тут пишут, Михаил, какой вы молодец. Спасибо, я только не понял, в чем. Вот, вы понимаете, в чем дело? Я когда общался с докторами в молодости, а у меня, как бы, я хотел, значит, у меня было много разных мыслей, чем я хочу заниматься, когда я в школе учился. И одно из направлений, я хотел быть генетиком. А я там книжки читал, общался со своей тетушкой, которая очень сильной была генетика. Я знал Эфраимсона Владимира Павловича, который был гениальный генетик. Я много общался с Симоном Ильичем Шнолем, который как бы общался в свою очередь с Тимофеевым Рисовским. Ну, короче говоря, у меня много было разных на эту тему, так сказать, связи и каналов, и я по этому поводу, значит, очень активно это все дело читал и разговаривал. И мне все генетики в один голос, которые медицинские, да, которые изучают не, как бы, не гены, а людей, они говорили, что есть два фактора, которые очень сильно подрывают здоровье. И один фактор — это неправильные, как бы, всякие неправильные привычки, то есть это курение, алкоголь, ну, как бы, в больших дозах. В малых он безвреден. Значит, это сахар в больших количествах, ну, и т.д., и т.п. Вот. Ну, про наркотики мы даже не говорим. А второе — это стресс. Вот два фактора. И если вы значит, хорошо контролируете вот эту ситуацию, то в этом случае вы живете долго. Если у вас нету каких-то тяжелых наследственных болезней. Мне тут говорят, правильно говорить не людев, а людей. Вот вы меня еще научите русскому языку. Я буду вам искренне благодарен. Вот. Я, кстати, всем, особенно молодежи, ну, я не знаю, как у нас слушает ли нас молодежь. Мы как-то с Дмитрием Юрьевичем Пучковым разобрались, что его слушают в основном люди от 35 до 50, хотя есть и более молодые, а меня старше 50. А когда человеку 50, он уже начинает считать, что его здоровье — это вещь философская. Кстати, очень интересная штука. Я тут общаюсь с реабилитологами, которые, я просто видел, какие они делают чудеса, как они там восстанавливают людей после инсультов. И, соответственно, они мне объяснили, просто речь шла о конкретном случае, да, что когда людям говорят, у которых спина болит, что надо делать операцию, они говорят, это идиотизм, потому что в 9 случаях из 10 человека можно правильной физкультурой ему починить спину без хирургического вмешательства, потому что за хирургическим вмешательством обычно следуют новые вмешательства и другие последствия. Поэтому я всем настоятельно рекомендую, значит, найти себе нормальных реабилитологов. Если будет нужно, я дам адрес тех, с которыми я работаю. Да, ребята хорошие в телеграм-канале. Вот, мне тут пишут. Дамир пишет. Доброе утро. Я слушаю, мне 26. Дамир, Москва. Я вас поздравляю. И вот Павел пишет. Слушаю вас внимательно с 22 лет. Отлично. Я вам сказал, да, не курить, разные вещества не применять, сладкий чай по возможности не пить, и, соответственно, не нервничать. Да, нету для этого повода. Вот пишут, когда грыжи нерв зажало, физкультура не помогает, к сожалению. Есть целая куча разных вещей, кроме хирургических операций. Есть рефлексотерапия, иголки вставлять, есть растяжение, после которого отлично работает физкультура и так далее и тому подобное. Мне 40 лет, слушаю с 2010 года. Ну, я рад, что есть все-таки молодежь, которая меня слушает, да, вот, но вне всякого сомнения за собой нужно следить, поскольку это очень сильно повышает работоспособность. Мне уже скоро 64 года, и я как-то вот, я себя поймал на мысли, ну, я, конечно, себя не 25-летним ощущаю, но 40-45-летним так точно, да, то есть я вот не испытываю какие-то, знаете, вот там усталости, еще чего-то, да, желание. То есть нет, желание полежать у меня, конечно, есть, но оно было всегда, и в 15 лет тоже, особенно с книжкой, да, ну, вот это уже совсем другое, да, ну, и так далее, вы совсем не старый. А я как раз про это и говорю, что биологический возраст и календарный — это две большие разницы. Вот мне 12 лет, слушаю с 2000 года. Вы молодец. Я искренне восхищаюсь. Ну, значит, возвращаемся к нашей теме, к теме нефти. Вы понимаете, что вот когда у вас сигналы вверх-вниз идут ежедневно, причем противоположны, то никакая аналитика не помогает. Тем более, когда вам начинают говорить, дайте ваши деньги, и мы ими будем управлять, в этой ситуации, ну, врут же, ребята. Ну, он говорит, ну как же, вот американский фондовый рынок растет, растет, растет, а потом бах, и упадет. И все. Вот. Кстати, и у нас как бы с этим сложности. Вот. Сейчас очень высокий уровень неопределенности. Поэтому, если у вас нету какой-то картины в голове, вы ничего сказать не сможете. Более того, бессмысленно, да, даже когда ко мне обращаются и говорят, что будет, я могу сказать свое экспертное заключение, но может оказаться, что оно именно тот, как бы, актуальный момент, который интересует вот моего собеседника, не затрагивает. Ко мне приходят люди на консультации, я им пытаюсь придумать схемы, но я всегда говорю, все носит вероятностный характер. Поэтому я настоятельно рекомендую максимальным образом создавать самим себе некоторую картину мира. Нормальный человек этого не делает. Я себя уже ловлю на том, что я вообще много лет тому назад перестал смотреть новости. Ну, потому что у меня от них настроение портится. Я уже не говорю про то, что там регулярно несут пургу. Тут никуда не денешься. Журналисты, особенно те, которые на службе, они люди подневольные. Вот. Ну, я как бы регулярно сталкиваюсь с тем, что мне говорят, Михаил Ильич, вот... А вот можно вот эту тему не затрагивать? Они все понимают, что запретить мне нельзя. Опять же, я сижу в прямом эфире. Вот. Ну вот однажды два раза ругался с ныне покойным Сережей Ударенко. Потому что его как бы один раз по башке стукнули в администрации президента. И он, значит, по этому поводу переживал. А меня стукай, не стукай, ну хорошо. Ну как бы не буду я в эфире, буду я в интернете. Ну и хорошо. Вот. Отличие интернета, я, кстати, вот думаю, сейчас смысла делать то, что называется стримы, то есть прямые эфиры в интернете, я не вижу смысла, потому что есть, говорит Москва, есть спутник. Я там выступаю в прямом эфире. Есть вебинары и семинары регулярные. Я там задаю, как бы, я там отвечаю на вопрос. Но это мероприятие платные. Хотя мне вот все говорят, Михаил Леонидович, а нельзя ли делать стримы на злобу дня, ну, грубо говоря, два раза в неделю регулярно? Ну, это, понимаете, это как бы сложно. Это нужно быть на связи, это нужно... Ну, короче, это нужно делать качественно, это время и силы. То есть все равно в любом случае, и не только меня слушать, есть Евстафьев, есть Миша Делягин, есть Катасонов, есть масса людей, есть Андрей Безруков, есть масса людей, которые в состоянии, значит, всю вот эту вот картину в своем варианте изложить. И вам надо создать свою собственную на основе этой информации. Это очень интересная, на самом деле, вещь. Потому что это очень развивает мозги, это очень развивает аналитическое мышление. Я понимаю, молодым трудно, потому что у вас еще недостаточный опыт для того, чтобы создавать вот эту вот глобальную картину. Я просто по себе сужу. Я очень хорошо помню, что я начал понимать, как устроен экономический мир, ну, где-то, когда я стал начальником департамента в Министерстве экономики. Ударенко, при всем уважении, повел себя тогда некрасиво. Понимаете, в чем дело? Красиво-некрасиво, у него не было другого варианта. Он был редактором радиостанции. Из-за меня лишаться работы редактора, согласитесь, это перебор. Вот. Но он испугался. Видите, я же его знал много-много лет. Он испугался реально, что его уволят. Вот. Поэтому тут Катасонов — это профессор МГИМО, специалист по финансовой системе. Ему уже очень много лет, но он как бы в здравом уме и твердой памяти. Михаил Леонидович, как тут не нервничать? Каждый день то дрон кого-то убил, то запретили что-то, стресс хронический и бесконечный. Да! Да, да, да. Вот. Это тяжело. Ну, вот я говорю, вот надо учиться бороться со стрессом. Я помню, как вас Даренко строго отругал, это было неприятно слушать. А я помню, как я, соответственно, сдержался. Потому что если бы я ответил, то Даренко бы выгнали. Понимаете, я в этом смысле человек куда более свободный, потому что я независимый. Вот реально. У меня имеются независимые источники существования. Кстати, закрытый телеграм-канал один из. И по этой причине. Ну и кроме того, я примерно понимаю, да, я знаю тех людей, которые там сидят. Я лично знаю некоторые башни. Я лично знаю главного начальника. Ну, давно, правда, но все равно. И по этой причине я очень хорошо понимаю, а большинство людей подневольных не имеют права. Понимаете, они вот подписывались, да? Как только ты берешь зарплату, как только ты берешь деньги, все, ты обязан соблюдать правила. Я ни у кого денег не беру, даже когда предлагают. Вот. Ровно вот поэтому. Чтобы потом не говорить. А самое главное, даже если они ко мне предъявлять претензии не будут, они же потом будут говорить, типа, ну это мы ему дали. Вы же все понимаете. Вот, вот такая вот история. Но это вообще такое дело тонкое и деликатное, как правильно работать с деньгами. А пока, я вот говорю, самое сложное — это получение более-менее адекватной информации. Сложно это. Возвращаемся в студию, микрофона Михаил Хазин. Прежде чем отвечать на вопросы, я тут напомню, да, а вы вспомните причину отстранения, и все станет на свои места. А я очень хорошо помню историю эту, потому что я тогда объяснил Даренко за пределами эфира, что, Сереж, ты вот тут устроил истерику, а вот ты учти, через 2 недели тебе скажут, что я был прав. И ровно так и произошло. Ну, потому что я понимал как бы некоторую базовую тенденцию, а Сережа как бы шел по линии прямых инструкций. Поэтому ну, тут никуда не денешься. Это как бы такая штука тяжелая. Здравствуйте, Виктор Михайлович. С праздниками вас.
4: Вас тоже, Михаил Леонидович. Я хочу согласиться с вами в отношении поддержки опорно-двигательного аппарата на личном примере. Самомассажем и лечебной гимнастикой можно поддерживать его достаточно долго.
3: Виктор Михайлович, вопрос.
4: Значит, вопрос такой. Вы в предыдущей передаче упомянули о фазовом переходе. Значит ли это, что в ближайшее время у нас последует решение о присоединении, подчинении Центрального банка правительству, или будет издан указ о конкурсе на лучшую экономическую модель, или, боюсь даже подумать при принятии решения о выходе из долларовой зоны?
3: Ну, посмотрим. А, понимаете, вот я в данном случае исхожу из логики любителя попкорна. Да, ну вот смотрите, я очень хорошо помню, мы ходили на концерт, первый концерт военных песен Хворостовского. Хворостовский пел эти самые военные песни, говорил, вот это как бы мой вклад, да, я вот уже живу за границей, но я русский человек, и я вот буду вот это вот петь. И тогда это было, ну, как бы те, кто пришел на концерт, те слушали. На концерте можно было купить диск. А вот, соответственно, ну, как бы, чтобы рекламы, такого не было. Сегодня, значит, в 7 часов в Кремлевском дворце съездов, он же, как он сейчас там называется, Кремлевский дворец? Я просто не помню как. Так вот, значит, в нем состоится большой концерт военных песен, который завтра будет, соответственно, показан, как бы, как это принято говорить, в prime time по всему миру. И это, соответственно, четко совершенно говорит о том, насколько меняются тенденции. Поэтому я думаю, что надо вот сидеть, смотреть и делать то, что ты можешь сделать от себя. Вот это принципиально важно, да? Как бы делай, что должно, ну, а дальше будет, что будет. У меня вот такая вот логика. Здравствуйте, слушаю вас.
5: Доброе утро, Михаил Леонидович. Беспокоит Дмитрий из Лондона. Вопрос к вам, а со всеми праздниками вас. Спасибо за передачу. Вопрос к вам, как бывшему чиновнику. Вот есть обычно 4-5 ветви власти, да, исполнительная, законодательная, ну, можно добавить журнализм и легальную, то есть enforcement или прокуратуру. Вопрос к вам. Какая из этих ветвей сейчас в России работает хуже всего? А. Исполнительная. Б. Законодательная. С. Журналистика или обратная связь. То есть законы хорошие, но просто никто о них не сообщает и не исполняет. И просто, ну, люди не знают о них. Или, соответственно, прокуратура, которая не следит за тем, как исполняются хорошие законы. Спасибо.
3: Ну, понимаете, как бы у вас какой-то странный вопрос, может быть, это специфика, да? Если говорить о том, кто и как управляет, вот у нас тут экономический спад, да? А в Великобритании он еще сильнее. А если говорить о законах, да, то в Великобритании запретили расследовать изнасилование мусульманами, значит, девушек белых, даже школьниц. А, понимаете, вся проблема стоит в том, что сильное государство, это, ну, как бы, понимать его можно по-разному. Сильное государство, где диктатура. Сильное государство, где, соответственно, сильное гражданское общество. Ну и так далее. Но там, где сильное гражданское общество, неожиданно выясняется, что стоит произойти какому-то там внешнему событию, и это гражданское общество не дает возможности консолидировать силы в чем-то. Ну и так далее, и тому подобное. Поэтому говорить о том, какая из ветвей власти более сильная, какая более слабая, это вопрос сложный. Я бы вот так вот на него бы по-простому не ответил. Если говорить о, скажем, о журналистике, да, ну вот в смысле обратной связи. Но вы меня, конечно, извините, но где вы сегодня видели общество на Западе, в котором можно говорить правду? Да, после того, как люди, которые 11 сентября 2001 года усомнились в официальной версии событий, были немедленно уволены, попробуйте сегодня в каких-нибудь официальных СМИ написать что-то хорошее про Россию. Вас просто не опубликуют. Ну и так далее, и тому подобное. Поэтому этот вопрос носит, я бы сказал, достаточно абстрактный и бессмысленный характер. Если говорить о внутренней свободе, то, конечно, ее в России куда больше, чем в Западной Европе. В Соединенных Штатах Америки, может быть, нет. То есть там, если ты живешь в глухой провинции, и тебе, в общем, наплевать на политику, там так можно. Да? В Европе так нельзя, в Западной. А в США еще можно. То да, свобода есть. А в какой-нибудь Африке свободы сильно больше, но и риски сильно больше. Ну и так далее, и тому подобное. Поэтому я бы сказал, что нету хорошего ответа на этот вопрос. Его просто не существует. Сначала предъявите хоть какой-нибудь критерий сравнения. Вот. Опять же, что такое эффективность и в каком смысле? Я могу вас уверить, что по некоторым вопросам и прокуратура наша, и исполнительная власть чрезвычайно эффективна. А по некоторым нет. Ну, вот, сложно сказать. Здравствуйте, слушаю вас.
6: Здравствуйте, Александр из Новосибирска беспокоит.
3: Слушаю.
6: Подскажите, пожалуйста, вот вы последнее время часто стали задаваться вопросом, почему не принимается политическое решение в экономической или военной областях в России. Если позволите, очень коротко, в 4 фразы, небольшую гипотезу, которую я использую для объяснения мира домашнего. Просто, если позволите, первое, вы в свое время говорили, что Путин очень осторожный человек. Второе. Вы в свое время говорили, что Соединенные Штаты и вообще Запад не был готов к фактическому зафиксированной победе Советского Союза в холодной войне. Третье. После весной разгром группировки НАТО на Украине, причем стремительный разгром, ну хотя бы раздача оружия в Киеве этому свидетельство, был остановлен политическим путем. Четвертое. Резкий рост экономики в конце 22-го года был остановлен политическим путем. Вам не кажется, что Россия не может побеждать быстро, потому что это спровоцирует ядерную войну.
3: Спасибо. Ну, вы знаете, опять-таки, это опять-таки интерпретация. А победить в 22-м году было невозможно. Запад еще был слишком силен. И я думаю, не секрет, что и, соответственно, наше, в общем, поражение на первом этапе войны на Украине,

0: Трампу требовать от него, чтобы Трамп сдал Америку Лондон. Ну что уж там-то? Вслух об этом сказать нельзя. Вот. Но это очень такая вот штука сложная. Очень сложная. Вот. И по этой причине, если у вас нет как бы некоторого представление о том, как вот мир устроен, вот у меня есть, да, я его частично описал в книжке «Лестница в небо», частично описал в «Воспоминаниях о будущем», но только частично. И по этой причине у другого человека, у которого картина мира другая, ему его, мое мнение может совершенно не устраивать. Вот я эту ситуацию вижу так. Вот. А что касается того, почему и как, потому что устраивать тут, что такое ликвидация элитной группы, ну и связанных с ней властных группировок, это революция. И это всегда горы трупов и море крови. Ну вот это надо учитывать. Здравствуйте, слушаю вас.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Это Аркадий, город Северодвинск, Архангельская область.
0: Слушаю вас.
1: Да. Да, Михаил Леонидович, я хотел бы задать вопрос, да? Смотрите, я работаю на градообразующем предприятии в нашем городе Северодвинске, да? И у нас, получается, вся вот эта объединенная судостроительная компания, в которую входит наше предприятие, да? Ее передали под управление... одному банку, у которого там синяя вывеска. Я хотел спросить, как вы думаете, вообще, когда передается управление промышленными предприятиями банкирам, у них есть, вы говорите, модель для того, чтобы оптимизировать или сделать это?
0: Да нету, конечно. Нет, конечно. Управлять промышленным предприятием должны промышленники. Люди, которые никогда не видели, что происходит в цехах, управлять промышленным предприятием не могут. Это эффективные менеджеры. Это бред. А что вы хотите сказать, что у нас вредительства мало, что ли? У нас совершенно колоссальное количество вредительства в стране. С этим ничего нельзя сделать. Пока. Пытаемся бороться. Я пытаюсь, например. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
2: Алло, Михаил Леонидович, Сергей из Тюмени.
0: Да,
2: вопрос такой, вернуться хотел, кратко было, в вашей модели экономической новой, вроде никто не знает, а ведь вы же все изложили. Первое, лишь 6 тому назад на семинаре в Питере вы сказали, что блокчейн, выход.
0: Это написано в книжке «Воспоминания о будущем», да. Это написано.
2: Да. Но я хочу продолжить. Вот недавно Радонеж, это православный социализм. Потом механизмы экономические.
0: Вы вопрос задавайте. У нас времени мало осталось.
2: Чтобы добиться осуществления этой программы, как Игорь Олбан сказал, поможет что? Петля, секира и палач, ваше мнение?
0: Вот еще раз. Понимаете, подавляющее большинство тех людей, которые сегодня выступают на стороне врага, не до конца понимают, что они выступают на стороне врага. Ну, то есть они считают, что они за свободу, особенно молодежь. Они не понимают, что они делают, ровно потому, что у них нет жизненного опыта. Во-вторых, многие из них могут сменить свою позицию, если они поймут, что это, нерационально. По этой причине заниматься их физическим уничтожением – это дело спорное. И по этой причине я считаю, что по мере того, как враг будет ослабевать, а он ослабевает у нас на глазах, и вот в обзорах макроэкономических фонда Хазина, которые сейчас можно прочитать на сайте Хазин.ру, нужно там зарегистрироваться. И, соответственно, в других местах я это объясняю. Я считаю, что это самое Главное, мы должны дождаться, когда

0: у них начнутся сильно большие проблемы. Я очень рассчитываю на то, что мы в этой ситуации сумеем сменить свою собственную политику. Я вот очень на это рассчитываю. Здравствуйте, слушаю вас.
1: Михаил Леонидович.
0: Да.
1: Здравствуйте, Александр Байконур.
0: Здравствуйте.
1: Вот в продолжение вопроса про вредительство. В 90-е годы, спасибо Гайдару и Чубайсу, приватизировали все государственное имущество. Скажите, пожалуйста, сейчас зачем проводится приватизация? Вот Силуанов докладывает, что 112 миллиардов выручили. На фоне доходного бюджета в 40 триллионов и расходной части в 41,5 триллионов. Ну вот эти 112 миллиардов, ну вообще копейки.
0: Ну как, зачем? Из вредительства, разумеется. Есть свои люди добрые. Почему бы им не продать за 100 миллионов то, что стоит 500? Ну, святое же. Это очевидно совершенно. Я считаю, что пока не наказаны люди, организовавшие приватизацию предыдущую, что-то приватизировать нельзя. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Здравствуйте, Михаил Леонидович, это Леонард из Тольятти. Вот, сначала утверждение. Вот, даже в компьютерной игре 89-го года, SimCity, есть механика, когда при повышении налогов жители разбегаются, и все показатели идут вниз. Так что у нас это действительно профанация, вредительство и все, все негативное. Вот. А вопрос такой. Вот, свободолюбивый частный американский бизнес в свое время побежал переносить свои производства в страны с меньшей нагрузкой на производственную силу. Вот. Так сейчас как американское государство должно вот это все возвратить обратно?
0: Вот. А никак. Вот в этом вся проблема, что никак. Если вы не смените экономическую модель, то у вас доходы в производстве будут ниже, чем, соответственно, в финансовом секторе. И поэтому туда никто вкладываться не будет. Но беда состоит в том, что для смены модели надо списать долги. А долги — это активы финансовой системы, то есть банкиров. А банкиры никогда не согласятся. То есть либо надо устраивать резню, то есть истреблять банкиров как класс, они к этому не готовы. Либо, соответственно, все это безобразие будет продолжаться. Вот и все. Все, все просто. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
3: Да-да.
0: Я слушаю.
3: Михаил Хазин, да?
0: Да, кто вы, откуда?
3: Очень приятно. Меня зовут Саладин. Я гражданин России. Вот, Михаил, вот, являетесь экономистом же, да?
0: Я слушаю, слушаю. Вопрос задавайте.
3: А параллельно, что вы сеете, межрелигиозную рознь?
0: Я сею межрелигиозную рознь?
3: Ну да, говоришь, мусульмане изнасиловали кого-то третьего. Что это за разговор?
0: Вы новости...
3: Я же не говорю, иудеи...
0: Вы новости из Великобритании читаете про мусульманские общины в британских городах?
3: Я же не говорю, евреи украли с России миллиарды.
0: Я же не так говорю, украли! Что... Украли!
3: Я чеченец. Я не буду говорить, я не видел. Доказательств нет у меня. Ни у тебя, ни у меня нет доказательств.
0: Значит, еще раз повторяю. Надо говорить,
3: граждане такие-то украли... Или все будем говорить так?
0: Еще раз.
3: Кто что сделал, по национальности называть.
0: Еще...
3: Например, я чеченец. Я сделал то-то, то-то, то.
0: Хорошо.
3: Хазин еврей, он сделал то-то, то-то.
0: Во-первых, я...
3: Красиво.
0: Во-первых, как бы мы, казаки, к этому относимся скептически. Значит, что касается, соответственно, истории про Великобританию, то это, еще раз повторяю, это новости. И это принципиально важная вещь. Да, что они сами пишут у себя, что у них приехавшие лица, в основном пакистанцы, но тут, но поскольку они не все пакистанцы, то поэтому тут есть разные варианты, делают то-то, то-то и то-то. И что у них власть в муниципалитетах захватывают мусульманские общины в стране, которая, в общем, христианская. Поэтому я думаю, что вы ошибаетесь в части разжигания межрелигиозных конфликтов. У нас, кстати, это пока еще меньше, хотя А как бы враги прилагают большие усилия для того, чтобы вот эту вот межэтническую и межрелигиозные как бы конфликты максимальным образом развивать. Так что я с вами в этом месте не соглашусь. Вот ничего по этому поводу больше мне добавить нечего. Так. Алло.
4: Доброе вам утречко.
0: Да, Олег, здравствуйте. Как ваше настроение?
4: Да. А сегодня хорошее. Я даже хотел вам пожелать, что в связи с праздниками вы завтра много не напивали.
0: Это исключено.
4: Но оказалось, что вы... Да, но вы не пьете. Тогда да. Можно пожелать только, чтобы ваши гости не слишком напивались и не устроили вам дебош завтра.
0: Ну, понимаете, вот. Как бы дебош — это в неком смысле такое традиционное развлечение.
4: Казаков.
0: Да.
4: А вопрос к вам простой. Вот стоит ли продвигать у нас, естественно, в стране, науку на основе частных заказов? Потому что очень часто частный заказчик получает от исследования результат, ну, в свою пользу, да, обосновывая свое преимущество. Хотя, с другой стороны, вот там Карл Маркс же, производя анализ частного сектора, смог сделать глобальные выводы. Как же все-таки получать объективные данные? Может, все-таки наука должна быть государственной?
0: Вы знаете, как показывает опыт, максимальные продвижения были, когда был государственный заказ. Когда заказ частный, ну вот мы все знаем историю Тесла. Да, но с другой стороны, многие люди, которые начинали активно, работали на частных заказчиков. Ну, например, Форд, пресловутый, старший, он же работал... как бы в частной конторе, вот, прежде чем начал создавать свой бизнес. И таких историй много. Но, в общем и целом, конечно же, когда человек, как бы, там, гениальный изобретатель начинает работать на частного дяди, очень часто это означает, что он потерян для общества. Вот, и ничего с этим не сделаешь. Что жалко, да. Но, с другой стороны, когда он работает на государство, то государство ему говорит, ты вот сюда ходи, а туда не ходи. Вот. Поэтому, ну, как всегда, да, нету абсолютного решения. Вот это вот проблема такая общая, с которой ничего не сделаешь. Нету универсального ответа на вопросы, как лучше или как хуже. Вот, никуда не денешься. Так, ну, поехали, последний вопрос. Здравствуйте, слушаю вас.
5: Да, здравствуйте, Михаил Ильич. Вы знаете, вот вы сказали, что...
0: Вы откуда? Как вас зовут?
5: Да, Сергей, Москва. Вы знаете, вот вы не смысл вести стримы в интернете, но, знаете, вот я вот в Ютубе смотрю стримы, именно в Ютубе, футбольный клуб Манчестер Юнайтед, иногда смотрю CNN, BBC, ведущие какие-то российские каналы, ну, как тех, кого не заблокировали, тоже идут по стримеру. Виктория Бонни тоже идет, кстати, вот, с которой с Песковым общается, тоже идет в Ютубе свои стримы. Я тоже, ну, я не смотрю, но там тоже она ведет. Когда Михаил Леонидович в Ютубе начнет реально, как Манчестер Юнайтед, футбольный клуб Челси, я посмотрю вас, когда вы начнете в Ютубе вести свои стримы.
0: Ну, как бы у меня в Ютубе есть канал, вот, он, правда, ну, я его, как бы он ведется не мной, да, поэтому я только посылаю туда ссылки, да, и там они размещаются, и дальше все идет помимо меня. Это все сделано с одной единственной целью, чтобы не допустить распространения, как бы, роликов третьими лицами, которые могут их при этом еще и искажать. Прецеденты были. Вот, кстати, в Телеграме есть фальшивые каналы, якобы под моим именем, и говорят, такие же каналы появились в этом самом, в Тахе. Но поскольку у меня Таха нету, я это посмотреть не могу. У меня мои ребята ведут, как бы, аналог Телеграм-канала в Тахе, но я сам его смотреть не могу. Вот, поэтому, безусловно, есть проблемы. Ну, а как бы у нас уже осталось совсем мало времени, поэтому я просто напоминаю, что... Любая информация сегодня стоит, потому что без информации ориентироваться в сегодняшней жизни совершенно невозможно. И нужно максимальным образом в разные стороны смотреть и разные источники изучать, потому что в противном случае вы все, и я тоже, с ума сойдем. Ну, а на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.

0: Алексей Алексеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Тут в Армении прошла сходка, съезд, саммит, форум европейский, куда приехали все европейские лидеры, приехали разные люди вроде Зеленского, вроде еще менее известных всяких фриков. Но самое интересное, что прошло это все в Ереване, в Армении участвовал и армянский премьер, и возникает сразу несколько вопросов. Ну, для начала про саму Армению, для чего это все нужно Армении, ну и для чего это нужно всем остальным, почему именно Ереван был выбран местом, где эта встреча прошла.
1: Ну, Никол Пашинян был не только участником, но и хозяином мероприятия. Подобного рода вещи обычно и происходят в Армении, потому что в Ереване очень любят разные презентационные площадки, где можно поговорить о судьбах не только Армении, но и всего Европейского Союза. Это тешит тщеславие на самом деле. Именно на этом Британия, которая заключила соглашение о стратегическом партнерстве недавно с Арменией, и коалиция желающих, собственно, это актив прибывших гостей на этот саммит, на эту конференцию, на этот форум, собственно, их интересовало одно: как сделать так, чтобы Никол Лаврович Пашинян поверил в себя и вслед за заморозкой своего членства ВДКБ еще и вышел из ЕАЭС. Для чего это необходимо? Дело в том, что Армения участвует в разных проектах транспортных, в том числе один из них – это Север-Юг, из России в страны глобального юга. И в случае, если удастся Армению переманить, вынув ее из ВДКБ и из ЕАЭС, из таможенного союза, то, собственно, проект можно будет закрывать, потому что это без Армении тут никуда. Именно на этом и пытаются сыграть представители так называемой коалиции желающих. Так что, если кто-то думает, что это просто саммит про поговорить, нет, это про уговорить Никола Пашиняна совершить действия, которые по значению для Армении, для ее будущего, для будущего экономики, сравнимо с действиями Михаила Горбачева по развалу Советского Союза. Так что Никол Пашинян – это этакий Михаил Сергеевич Горбачев на минималках. Я бы так это определил.
0: Ну и если смотреть на действия во время форума со стороны Пашиняна, то прям какое-то нездоровое было внимание уделено Макрону, ему и награду выдали, и погуляли с ним, и чего с ним только не сделали. Откуда такое внимание именно к Макрону, почему именно к нему?
1: Дело в том, что мы знаем наиболее влиятельные армянские диаспоры, которые очень серьезно влияют на политическую атмосферу в Армении, а там в июне пройдут выборы, на секундочку. Так что в этой связи Никол Пашинян работал как в интересах своей предвыборной кампании. Так вот, диаспоры расположены в России, расположены в Соединенных Штатах, Калифорнии и во Франции. И именно поэтому Эммануэль Макрон, судя по всему, решил исполнить песню Шарля Азнавура, который, как известно, является этническим армянином и который крайне популярен в Ереване и в Армении. Я думаю, что вот такой приманка на тщеславие, она не только для Пашиняна, она и для Макрона в том числе. Ему необходимо почувствовать себя действенным актором европейской политики и влияющим, в том числе на электоральное поле в Армении, почувствовать себя геополитическим игроком, потому что Эммануэль Макрон в 2027 году, как известно, уйдет с поста президента Франции и видит себя в каком-то брюссельском формате. А здесь у него в портфолио будут фотографии с разными лидерами разных стран, которые интересны Европейскому Союзу. Здесь, я думаю, Макрон и Пашинян нашли друг друга просто.
0: Ну и про Британию вы уже упомянули, про договор между Арменией и Британией, чем это все чревато, ну и что вообще подразумевает под собой вот такого рода документ, для чего он нужен вообще?
1: Мы, когда обсуждаем соглашение о партнерстве между Лондоном и Ереваном,